0: их ездой в основном в Челябинской, Ростовской и Самарской областях, рассказали в пресс-службе. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом.
2: У микрофона Михаил Алимов. Всем здравствуйте. Со мной в студии политический общественный деятель Дмитрий Василец.
3: Приветствую, приветствую.
2: Сергей Шойгу прокомментировал перезахоронение пособника нацистов, участника одной из запрещенных в России, да и, в принципе, сейчас в большей части стран мира организации, господина Коновальца, и в своем выступлении упомянул открытую пропаганду культа смерти и практику диких ритуалов, причем диких настолько, что наподобие отжиманий на похоронах. Если про националистов, да, мы уже знаем, мы и поступки Зеленского и компании нам об этом говорят, то вот такие новости я слышу впервые. Насколько это массовое явление?
3: Дело в том, что на самом деле это стандартная практика вот, для натовских различных политтехнологов и так далее. И начали они эту фишку отжиматься по любому поводу достаточно давно. Раньше они, когда митинги организовывали, нужно как-то было веселить толпу. И они придумали, значит, отжиматься и назвали это челлендж. Вот, заграничным словом на вражьем языке. И вот в этом отношении здесь мы просто видим, как мутирует вся эта история, потому что вот ничего лучше натовские политтехнологи не придумали, как привить этот челлендж, так называемый, вот, украинским националистам, и поэтому сейчас уже, видите, на похоронах отжимаются. И такая история, на самом-то деле, у них во всем, потому что изначально у националистов, так называемых украинских, которые, вот, как показывает практика и как показывают исторические примеры, по удивительной случайности они все, получается, служат нацистам. И либо каким-то образом стараются как можно быстрее продать ту территорию и тех людей, которые им попадали во время разные исторические периоды под контроль. И, собственно, с этого, по сути, и начиналось так называемое украинство. И вот этот вот культ предательства, фактически культ вот русофобии, он сейчас и лежит в основе того образования, которое сейчас называется Украина. И, к сожалению, с абсолютно логическими последствиями всего этого дела. И, кстати, вот с учетом того, что так называемые украинские националисты, они отметились тем, что они в основном свои геройства обозначали террором и убийством мирного населения. То есть особо они отличились, когда, помогая Гитлеру, они проводили различные карательные акции, либо, например, делали какие-то теракты там, взрывали там, диверсии проводили и так далее, или там стреляли в спину советским солдатам. Это, кстати, для вот тех самых националистов это норма. И вот в этом отношении они еще тогда сформировали вот для себя такой культ, что им очень важно, чтобы перед ними на оккупированной территории люди стояли на коленях. И поэтому сейчас вот эта шизофрения, она вот перекочевала в 21 век, и сейчас националисты, пользуясь тем, что они фактически на натовских штыках, сейчас остаются у власти на оккупированной блоком НАТО территории, и у них есть определенный карт-бланш, то первое, что они делают, так это, вы не поверите, ставят людей на колени. В прямом смысле этого слова, и таких видео вот масса вот просто в социальных сетях, в интернете. И вот обратите внимание на такую маниакальную тягу вот у этих националистов, чтобы люди на территории, на которой вот они находятся, чтобы они перед ними на колени становились. И поэтому доходит до абсурда, когда националисты ездят на машине с граммофоном и вещают, что, мол, срочно на колени, потому что там какого-то натовского наемника

0: ликвидированного русской армии везут. И вот в прямом смысле слова прямо матами людей вот и матами, и вот силой физической заставляют становиться на колени. И, собственно, чтобы вот человек на колени упал, глаза там, знаете, опустил и так далее. И вот от этого, видимо, они получают какое-то удовольствие. Поэтому вот в этом отношении, конечно, вот эти все ритуалы, они дополняют просто культ вот этой вот русофобии и шизофрении, которые так активно развивают. Потому что если говорить за какие-то практические вещи, вот, и обратиться к учебнику вообще, что такое национализм и так далее, то, конечно, ничего общего вот с деятельностью так называемых украинских националистов и национализма там просто нет. А вот с точки зрения продажи вот, своей земли, своей родины, своих близких, своих соотечественников, вот этого там всегда предостаточно. И вот это действительно вызывает определенный диссонанс, который компенсируют вот, натовские вот, социальные инженеры отсутствием образования и тоталитарной такой пропагандой, таким куполом, который фактически сейчас находится не только над Украиной, потому что главная такая конструкция этого купола – это в первую очередь видеохостинг YouTube, и, собственно, там процентов 80, если брать в целом, вот по охватам идет такой тоталитарной вот натовской пропаганды. То, что не касается натовской пропаганды, где есть какая-то пророссийская точка зрения, умеренная и так далее, или пробелорусская, или проказахстанская, то это все попадает под жесткую цензуру. Ну, а, собственно, пронатовская там, значит, может вещать 24 на 7. И вот в режиме рекомендаций людям вот активно все это дело навязывают. Естественно, все это строится, конечно же, на невежестве и отсутствии возможности получить какую-то альтернативную информацию.
1: А вот те дикие видеоролики, о которых вы говорили, они не попадают в общую выдачу? Не видят люди из тех государств, которые поддерживают непосредственно текущий киевский режим, вот то, что там происходит в этих роликах?
0: Понимаете, в чем дело? Здесь у западных политиков всегда работает железное правило. Тут вижу, а тут не вижу. И обратите внимание, что масса есть видео, где просто людей на оккупированной блоком НАТО территории Украины просто в рамках такого сафари прямо вылавливают, избивают и так далее. И я вас уверяю, если показать эти ролики вот Урсуле фон дер Ляйен, там, британскому монарху, Трампу и так далее, и спросить, подождите, уважаемые, в кавычках, конечно же, а вы все это поддерживаете? Это все ваша официальная внешняя политика? Это вы просто, получается, приравняли паспорт гражданина Украины к некому такому клейму раба? Если есть паспорт гражданина Украины, и это мужчина, то получается, это уже бесправный раб, и с ним можно делать абсолютно все, что угодно. Его можно избивать, его можно там убить, и ТЦКшникам, и полицаям Зеленского за это ничего не будет, СБУшникам, там, ВСУшникам и прочим там вот этим вот образованием. И я вас уверяю, не скажу, как это так, не может быть, мы, конечно же, против этого. Но дело в том, что публично они об этом никогда не скажут. Ну и мы просто видим на практике, как выглядит вот такая лицемерная политика таких вот двойных стандартов, когда они выходят на трибуны красивые, рассказывают за все хорошее против всего плохого, чтобы вода была мокрой, чтобы солнце светило. Но, тем не менее, когда касается вот фактически рабского положения людей, которые на Украине, к сожалению, остались, там, остатках этой Украины, то это, получается, запретная тема. На эти темы нельзя говорить. И, конечно, по итогу мы просто видим такую вот позицию западных стран, которая де-факто поддерживает весь этот террор против мирного населения.
1: И теперь они же еще и собираются это население выдавать обратно. То, что-то из Польши любопытные новости приходят. Там один из местных политиков предложил бригаду сформировать из официально не работающих граждан Украины, которые на территории республики находятся.
0: Опять же, мы видим, что в Польше очень много воплей в отношении того, что как же это так? Украинские националисты, так называемые, которые вот сейчас являются у режима Зеленского национальные герои, все эти вот пособники Гитлера и так далее, основные геройства заключались в том, что они беспощадно, значит, уничтожали мирное население, включая поляков. И тем не менее, Польша до сих пор оплачивает терминалы спутниковой связи Starlink, которыми пользуются те самые вот наемники натовской частной военной компании ВСУ, которые вот называются именами различных пособников нацистов, которые убивали поляков. То есть вот вы представляете, какой абсурд и в каком абсурде мы всем должны вот находиться благодаря вот этой шизофренической попытке польских властей получить рейтинг. Потому что если бы они не гнались за рейтингом, а действительно это была по-настоящему их позиция, что нельзя быть пособниками вот нацистских преступников и тех, кто их героизирует, а нужно последовательно и серьезно с этим вопросом что-то решать. Тогда бы, конечно, Польша вела себя совершенно по-другому. Тогда бы Starlink никто не оплачивал. Тогда бы Польша не участвовала в финансировании режима Зеленского. Потому что через Евросоюз идет финансирование из бюджета Польши конкретно. На это дело уделяется определенное количество денег. Тогда бы, конечно же, и логистические вот всякие базы типа в Жешове, они были закрыты. Но, тем не менее, мы видим, что польское руководство в погоне за политическим рейтингом включает риторику, что они якобы борются с вот пособниками нацистов, с украинскими националистами теми самыми. Но, тем не менее, вот одной рукой борются, а второй рукой, получается, помогают. То есть, конечно, все это, опять же, говорит о полном просто отсутствии в Польше вот суверенитета, и не мудрено, потому что это все-таки страна, которая потеряла свой военный суверенитет и вошла в блок НАТО. Польша — это та страна, которая потеряла свой политическо-финансовый суверенитет, экономически просто присоединившись к еврозоне. И сейчас мы просто вынуждены наблюдать подобного рода убогую на самом-то деле и постыдную для польского народа историю, когда вот так называемые польские националисты, наслушавшись от польских политиков гневных речей и так далее, выбегают на улицы и начинают искать граждан Украины, чтобы их избить. То есть это просто, знаете, вот показывает, что уровень образования в Польше катастрофически упал.
1: Говоря о этом национальном пантеоне, возможно, сейчас озвучу чаяние ряда наших граждан, дождемся, когда их всех там перезахоронят и Искандером приголубим, или оно того не стоит?
0: Не, ну я вот на этот счет тоже вот вполне логично рассуждаю, что здесь есть один большой плюс. Потому что, согласитесь, все вот эти пособники Гитлера, которые назывались там украинскими националистами и так далее, но по факту они просто нацисты. Когда вот наша Красная Армия победоносная разгромила нацистскую армию и дошла до Берлина, к сожалению, Соединенные Штаты и Британия спасли нацистов. Остатки нацистов, которые все-таки остались, к сожалению, не полностью Красная Армия добила всех этих негодяев, потому что тогда все-таки Соединенные Штаты и Британия захватили часть территории вот, Западной Европы и таким образом сделали такой буфер для того, чтобы все нацисты с Германии сбежали именно туда. Кто-то сбежал в Западную Европу, кто-то добежал, знаете, до Канады от страха. В основном это были, конечно же, вот украинские националисты, потому что
1: они... в Аргентине осел там в свое время,
0: Ну, это отдельная история, а вот с точки зрения того, что украинские так называемые националисты, они настолько боялись русской армии, что они даже до Канады некоторые добежали, вернее, большинство из них. И все эти персонажи в основном, получается, похоронены либо Западная Европа, либо Канада. Потому что это территории, которые вот, дали им гарантии безопасности и фактически вот, сохраняли нацистов. Вот. И, конечно, вот, просто стереть вообще из истории память об этих негодяях, безусловно, сложно с учетом того, что они в разных местах похоронены и так далее. Ну, а если сейчас режим Зеленского все это дело организует в Киеве, то, безусловно, после прихода русской армии в Киев, а это все-таки неотвратимая история, всех этих персонажей, я полагаю, что вот в рамках некая специальная программа, естественно, можно будет также куда-нибудь отдельно свести, либо по ветру развеять, потому что, как-никак, все-таки эта история, она четко дает понять, что вот подобного рода героизация преступников нацистских, это очень плохая история. Может быть, сделают для них какое-нибудь специальное место позорное, где там эти нацистские преступники похоронены. Поэтому здесь уже, я думаю, когда придет время, с этим вопросом разберутся. И, конечно, сейчас в этом плане, когда их всех в кучку свозят, ну, пускай.
1: Да, они своего часа дождутся. А что еще у нас плохая история, так это отказ Украины от обмена пленными, о чем сегодня наш омбудсмен Лантратова сказала, что есть даже поименный список 224 человека, которые есть у Российской Федерации, которые готовы обменять, но уже трижды получили отказ. Почему?
0: Ну, понимаете, в чем дело? Об этом мало кто говорит, но... со стороны режима Зеленского обмен пленными, он имеет коммерческое основание. И прежде чем внести кого-то в список, то, безусловно, сотрудники различных, так называемых, мне язык просто не поворачивается называть правоохранительными структурами, те структуры, которые занимаются этим вопросом со стороны режима Зеленского, вот эти вот филиалы западных спецслужб, особо коррумпированные, украинские, которые занимаются всеми вот этими обменными моментами, безусловно, прежде чем внести в список человека, они, конечно же, разбираются, какими ресурсами располагает семья. Если семья готова заплатить 10 тысяч долларов, или 20, или 50, или 100, то, безусловно, им предоставляется такая возможность. Но если они отказываются, тогда говорят, ну, извините, мы тогда вашего, условно, Васю Пупкина не вносим в список. А с учетом того, что вот пленных натовских наемников в российских тюрьмах уже огромное количество, и там уже цифра, уверен, где-то за более чем 10 тысяч, то, очевидно, вот все понимают, что в обменный список, так называемый, попасть будет достаточно проблематично. И поэтому вы посчитайте, вот, например, прошел обмен пленными, буквально последний 160 на 160. Вот 160 человек обелители, вернее, 160 семей. Вот. У кого-то есть деньги заплатить, у кого-то нет. То есть, понятное дело, как-то это все стараются там особо не афишировать, не выдавать и так далее. Но, опять же, вот коммерческий подход со стороны режима Зеленского в этом отношении действует на 100%. И я много таких примеров лично знаю. И вот понимаю, что многим семьям просто выкатывали ценники, вот, рассказывая за то, что если вот вы оплатите, тогда он будет в списках. Если вы не оплатите, ну, тогда не будет. Поэтому тут список отказников, вернее, не отказников, а тех людей, от которых отказались со стороны режима Зеленского, вполне логично предположить, что их семьи просто отказались платить за них, поэтому их просто, знаете, про них забыли.
1: Ну, а нам с ними тогда в таком случае что делать? Держать в тюрьмах? Или если они военных преступлений не совершали, воевали? Вот возникает действительно у меня, по крайней мере, вопрос.
0: Понимаете, дело в том, что вот это вопрос сложный, потому что здесь я считаю, что такие люди должны иметь возможность искупить кровью вот свои там... вот, свою деятельность в натовской частной военной компании ВСУ, и в этом моменте должны быть профильные подразделения в русской армии, которые непосредственно вот, специализируются по этому направлению. И такие подразделения есть. Единственное, что они сейчас находятся в юридическом статусе таком неопределенном, потому что все-таки мы же живем в правом государстве, и вот эти все подразделения, они находятся в некой такой серой зоне. Но, тем не менее, я думаю, что вот развитие этого направления, это абсолютно логично, потому что по нашим данным, то вот минимум 2-3 тысячи ВСУшников, бывших, которые находятся в тюрьмах, они уже написали согласие на... вот участие в профильных различных подразделений русской армии с учетом освобождения Украины и вот противодействия натовской частной военной компании ВСУ вместе с русской армией. Поэтому вот в этом отношении, к сожалению, вот я понимаю, что глобально процесс еще не двинулся, потому что здесь и вопрос ответственности, здесь и вопрос прочих там аспектов, которые...
1: Безопасности, фильтрации.
0: Конечно, конечно. То есть в любом случае там какую-то работу уже провели там и вот профильные структуры, и ФСИН и так далее. Но тем не менее, вот опять же, я полагаю, что придет время и вот... этот вопрос в любом случае каким-то образом будет решен, а пока сейчас, к сожалению, возможностей каких-то альтернативных нет, насколько мне известно, может, они вот в ближайшее время там все поменяется, и поэтому сейчас у этих людей, собственно, один вариант просто оставаться в тюрьмах, пока вот где-то что-то не поменяется в отношении их статуса, и, собственно, чтобы вот у них была уже какая-то другая альтернатива.
1: У нас 3 минутки до перерыва остается. Говоря о коррупционной составляющей, помимо того, что да, есть деньги за выкуп пленных, есть еще много аспектов, в которых это проявляется. И об этом говорят в том числе представители специализированных ведомств. Я сейчас имею в виду САП, антикоррупционную прокуратуру. Говорит представитель в интервью на YouTube, по-моему, где-то оно опубликовано, что не уменьшается количество коррупционных дел, несмотря на активность работы его ведомства. Это он просто пожаловался на работу или это все-таки попытка каким-то образом ситуацию исправить?
0: Ну, с логической точки зрения это больше выглядит как чистосердечное признание о профнепригодности. Ну, потому что если это антикоррупционный орган, который выходит и говорит, вы знаете, ничего не можем сделать с коррупцией. Вы представляете, все, что сделаем, ее больше становится. То есть это на самом-то деле комично. А вот с точки зрения вот, суровых реалий, то непосредственно вот, так называемые антикоррупционные органы Украины, которые, как известно, фактически на правах частной собственности принадлежат США, у них главная задача – это не бороться с коррупцией, а вести уголовные дела на каждого чиновника режима Зеленского. Это, можно сказать, их самая главная обязанность. И пускать в дело эти дела только тогда, когда чиновники перестают выполнять команды с посольства США. И получается, если вот чиновники перечить начинают американским вот приказам, тогда прибегают антикоррупционные органы Украины, которые по недоразумению вот еще так называются, хотя де-факто это часть уже правоохранительной системы США. И, конечно же, каждого этого коррупционера с фактажом берут под белые рученьки и загоняют в тюрьму. Но мы видим, что с таким подходом, конечно же, говорить о борьбе с коррупцией – это просто глупость, потому что Соединенные Штаты через коррупцию выстраивают контроль над Украиной. Причем такая ситуация не только в Украине или на Украине, а и в других направлениях, потому что через коррупцию работал и USAID, потому что когда, собственно, различные вот гранты идут там на то, чтобы где-нибудь, знаете, в пустыне зонтики вот пораздавать на 10 миллионов долларов, то это все-таки больше про то, что эти 10 миллионов условно долларов просто идут в виде взятки конкретно какому-то чиновнику.
1: Изучение пингвинов вспоминаем,
0: конечно,
1: тоже, которое
0: конечно.
1: Обсуждали в свое время.
0: Это просто все завуалированная взятка конкретному должностному лицу. И вот здесь в этих аспектах тоже нужно понимать, что антикоррупционные органы Украины никогда не занимались ловлей коррупционеров. Они просто выполняют функцию контроля и такого дамоклового меча, который постоянно висит над головами чиновников, которые отказываются выполнять приказы из США.
1: Да, Дмитрий, исходя из вашего этого заявления, такой вопрос у меня. Зеленский, получается, тоже пока выполняет приказы из США. Но это мы оставим на перерыв. Украинский политик, общественный деятель Дмитрий Василец. Не переключайтесь, вернемся к вам.

0: Экономика должна быть экономной. Хозяйство вестись хозяйственно. А деньги идти к деньгам. Простые истины сложной науки. Об управлении ограниченными ресурсами и неограниченными потребностями. В программе экономиста Михаила Делягина. По понедельникам в 16:00 на радио «Спутник». Мы всегда стремимся к максимуму и теперь стали на шаг ближе. Переходите в «Макс» и подписывайтесь на наш канал «Радио _ «Спутник». Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
1: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
1: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20:00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы геополитики?
2: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: Песочный интерес. Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
2: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: Песочный интерес. Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
2: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: Риски развития онкологических заболеваний. Контекст. Главный онколог Минздрава, академик Андрей Каприн, назвал факторы, провоцирующие тяжкий недуг. В их числе курение, сахарный диабет, ожирение и вирус папилломы. К злокачественным новообразованиям кожи, включая меланому, может привести неумеренное пребывание на открытом солнце. Наибольшую опасность это представляет в детском возрасте. Врачи советуют избегать нахождения на солнце в дневные часы, пользоваться солнцезащитными средствами и прикрывать кожу. Также рекомендуется отказаться от вредных привычек, внимательно следить за рационом питания, вести активный образ жизни и ежегодно проходить диспансеризацию, во время которой россияне получили возможность пройти обследование для выявления самых распространенных видов онкологии, в частности, рака молочной железы у женщин и предстательной железы у мужчин. В рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» повышено финансирование лечения онкопациентов. К 2030 году доля больных, живущих 5 и более лет с момента установления диагноза, должна достигнуть 67%. В России появляются препараты для лечения рака. Однако рост болезней сердца, онкологических диагнозов и диабета пока вызывает опасения у медиков. Есть что сказать? Говорите. Плюс 7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом.
3: У микрофона Михаил Алимов, а также украинский политик, общественный деятель Дмитрий Василец. В прошлой получасовке закончили мы на коррупционной составляющей на Украине и на том, что антикоррупционные органы там нужны для того, чтобы чиновники выполняли указания из Вашингтона. И, следовательно, я сделал вывод, что и Зеленский пока тоже абсолютно подконтролен, раз в его отношении ничего не предъявили, а я уверен, предъявить было чего.
4: Ну, безусловно, и здесь на самом-то деле оно тоже все очевидно, логично, потому что помните, Трамп еще, когда шел в президенты, и особенно вот когда только стал президентом, рассказывал, какая же невероятная коррупция на Украине, и что этой коррупцией весь режим Байдена он посадит, и, конечно же, демократическую партию. Но получилось так, что когда Трамп стал президентом, и когда начали, судя по всему, разбираться, где какая коррупция была на Украине, вот, начали разбирать те документы, которые пришли с Украины, а я об этом точно знаю, как минимум на сумму где-то 8-9 миллиардов долларов, прям с договорами, значит, железобетонная фактура, как говорят правоохранители. Получается, Трамп поменял риторику, потому что когда начали расследовать, оказалось, что там замешана не только демократическая партия, а и партия Трампа, потому что, конечно же, за антироссийские санкции голосовали не только демократы. Вот. И, в принципе, если так разбираться, что демократическая партия, что республиканская, там от перемен имен слагаемых русофобская политика США не меняется. И нам это просто нужно четко усвоить и понять, что вот пока мы стараемся каким-то образом вот понравиться западным странам, некоторые особо вот одаренные в этом направлении активно стараются как-то вот развиваться, думать и так далее, то западные страны, они десятилетиями просто вот пытаются реализовать планы по нашему полному уничтожению, разрыву изнутри и так далее. И чем быстрее эта простая истина вот дойдет до абсолютного большинства граждан Российской Федерации, тем, естественно, вот наши общие коллективные действия будут более правильные, выверенные, и, естественно, мы тогда быстрее достигнем того уровня, чтобы уже западные страны 10 раз подумали, а надо ли им конфронтация с нами, с учетом того, что мы прекрасно понимаем, что они из себя представляют.
3: Мотивы западных стран нам понятны. Мне любопытна ситуация с Турцией. С одной стороны, официальная Турция призывает к прекращению атаки на суда в Черном море, созданию неких безопасных коридоров, а с другой стороны, готовятся направить Киеву и снаряды, в том числе кассетные, и в этом случае возмущаются уже не особо желательные в России правозащитные организации. Вот неужели нет понимания, что эти же снаряды, которые вы направите, в дальнейшем полетят в том числе по судам, которые гражданам Турции принадлежат и гражданами же Турции управляются?
4: Ну, здесь все-таки, я думаю, нужно разграничить эти два вопроса, потому что здесь нужно сначала посмотреть суть, а почему Турция вот выступила с такой инициативой, что, мол, давайте сделаем безопасные коридоры. Один на Украину, другой, значит, в Россию. Если мы просто посмотрим, что сейчас происходит, ВКС РФ просто максимально беспощадно уничтожают все суда, которые вот, на благо режима Зеленского решают подойти к портам Одесской и Николаевской области. И это, если брать простонародным языком, называется блокада просто морская. Вот, с учетом этой морской блокады, получается, Турция просит эту морскую блокаду как-то нарушить. То есть, получается, нужно каким-то образом коридор для судов сделать, и Турция не гарантирует, что она будет досматривать каждое судно, которое будет идти по данному коридору на предмет наличия в трюмах там оружия там, и прочих там комплектующих от дронов, снарядов там, к артиллерийским системам и так далее. То есть, каким образом всерьез воспринимать заявление Турции, вопрос риторический. Причем также не стоит забывать, что с наших портов, вот там, российские и других, вот там также идет с Казахстана нефть. И эта нефть, там казахстанская, она только на 20%. А на 75% она американская. Конкретно двух корпораций. Это ExxonMobil и Chevron. Потому что после распада Советского Союза вот американские корпорации воспользовались тем, что самые главные и крупные месторождения казахской нефти они на 75% присвоили себе. И, к сожалению, до сих пор Казахстан ничего с этим не может сделать. Или не хочет. И так получилось, что вот эту всю нефть, конечно же, через Черное море вывозят эти американские корпорации на международный рынок. Ну, а без российских портов ее вывести с Казахстана просто физически невозможно. И, конечно, когда по этим танкерам, которые везут американскую нефть, которую добыли в Казахстане, на международный рынок начинаются удары, то, безусловно, американцы по этому поводу возмущаются и, вот, конечно же, пытаются Щелбанов нащелкать тем генералам в Пентагоне и в Киеве, и вот в Германии, там у них штаб тоже, мол, да как это так? А те, естественно, говорят, мы же не можем отличить, какой танкер везет американскую нефть с России, а какой везет российскую нефть с России. Поэтому, мол, извините. И в связи с этим американцы для того, чтобы как-то этот вопрос решить, они вот придумали через Турцию запустить вот такую историю с коридорами. Мол, давайте вы американскую нефть, которая из России идет, которая с Казахстана, вы ее будете, значит, в зеленом коридоре, а российскую нефть, которая идет на международный рынок, ну, вы, значит, в этот коридор не будете включать. Извините, друзья, так не работает. То есть, если вы хотите какие-то предложения делать, они должны быть, ну, взаимовыгодные. А так, получается, это игра в одни ворота. И поэтому здесь уверен, что все эти перспективы турецкие, они ровным счетом стремятся к нулю, потому что объективная реальность, она совершенно другая. Россия – это суверенная страна, у которой есть свои экономические интересы, и уверен, все вот эти хитрые попытки каким-то образом обезопасить свои логистические маршруты в Черном море в ущерб нашей безопасности, они все провалятся беспощадно и бесповоротно.
3: Говоря про удары по Каспийскому трубопроводному консорциуму, тут тоже в прессе видел не так давно новость, что для того, чтобы прекратить удары по не именно судам, а по портовой инфраструктуре, понадобился личный звонок Джей Ди Венса Зеленскому.
4: Понимаете, тут абсолютно не имеет значения, кто кому звонил, но в итоге коммуникация там достаточно прямая, потому что натовская частная военная компания ВСУ – это военный актив в первую очередь Соединенных Штатов. То есть глупо воспринимать натовскую частную военную компанию ВСУ без главного финансиста всей этой истории. Пускай она финансируется сейчас последний год больше с кармана еврозоны, но тем не менее это тоже карман фактически Соединенных Штатов и Британии, и мы на практике все это дело видим, когда просто страны еврозоны были поставлены перед фактом, что Урсула фон дер Ляйен возьмет кредит на них всех и эти деньги отдаст режиму Зеленского под предлогом якобы безопасности. Хотя вот мы на примере, например, стран Персидского залива видим, там, где есть американские военные базы, это гарантия того, что с безопасностью будет все плохо, и туда будут прилетать и ракеты, и дроны, и, может быть, даже и уже будут войсковые и наземные операции происходить. В связи с этим, вот, безусловно, мы должны понимать, что нам также нужно ставить условия, мол, если вы наносите удары в Черном море по танкерам, то можете забыть про то, что вы будете качать нефть с Казахстана и вывозить ее на международный рынок. Потому что эти суда, знаете, они тоже, оказывается, имеют свойство вот, взрываться, вот, атаки там различные и так далее. То есть это риски определенные. И американские корпорации, вот Chevron, ExxonMobil, я думаю, что вот они уже осознали то, что без безопасности российской нефти на международный рынок, их нефть, она тоже вот, не будет нормально поступать на международный рынок.
3: Говоря о странах Персидского залива, вот одно из американских изданий, Вашингтон-Пост, целую шпионскую операцию нарисовало по минувшему саммиту НАТО как раз-таки в Турции, что, мол, была разведывательная информация, что Трамп готовится убить Иран, и поэтому он там в каком-то фургоне из самолета в самолет перегружался. У меня прям даже картинка перед глазами возникла. Верить нам таким публикациям, или это попытка политических оппонентов Трампа каким-то образом тут шпионов поиграть?
4: Ну, дело в том, что это не совсем вот, шпионская история, а все это дело подтверждается также видео. И на видео можно заметить, что действительно на машине, вот, которая занимается перевозкой вот, продуктов питания, с учетом деятельности секретной службы США, то вся эта история присутствовала, когда Трамп с борта номер один сбежал на вспомогательный борт, ну и таким образом в разными маршрутами эти самолеты вот, полетели в США, потому что, судя по всему, секретная служба американская, не без помощи, я так понимаю, израильской разведки, начала располагать некой информацией, что все-таки иранские вот различные вот подразделения, которые имеют ракеты вот, земля-воздух, могут действительно вот, сбить президента США и таким образом ликвидировать Трампа. И в принципе, знаете, здесь я бы не исключал такой сценарий.
3: А Рубио и компанию не жалко? Они же вроде на первом борту и летели.
4: Дело в том, что мне там вообще никого не жалко.
3: Ну, это я понимаю. А секретные службы США?
4: Ну, вот разве что, надеюсь, у них будут парашюты. А вот с точки зрения вот логики, то Соединенные Штаты убили иранского духовного лидера Хаменеи. Вот. Соединенные Штаты убили под 160 детей в Минабе. И на месте иранских вот, правоохранителей на месте, например, офицеров иранских спецслужб, то, безусловно, если вот мы себя поставим на их место, то для них ликвидация Трампа – это в определенном плане дело чести. И я не удивлюсь, если эти ребята сейчас очень активно трудятся для того, чтобы до конца жизни Трамп жил и оглядывался. И действительно у него, с учетом его политики, с учетом его решений, с учетом того, что он объявил войну и конкретно в таких вот форматах ее провел, я уверен, что даже если ему удастся дожить до конца своего президентского срока, на этом проблемы у него не кончатся, а только еще больше начнутся.
3: Важная тема, на мой взгляд, очень большая и направленная против конкретной группы стран, в том числе как будто бы и России. Совместное заявление о баллистических ракетах, потому что сейчас из мировых игроков как будто бы именно Российская Федерация наиболее часто эти ракеты выпускает. Насколько нам резонно кого-то предупреждать об этих пусках?
4: Забавно, что прям 40 стран, особенно там Македония даже там, я вот представляю, сидит кто-то в Македонии, какой-нибудь там премьер или президент, и говорит, так страшно жить стало. Там где-то баллистические ракеты Россия запускает, либо КНДР, либо Китай. Вот. Надо что-то с этим делать. Вот я прям вижу эту картину.
3: Да, там же и Маршалловы острова.
4: Да-да-да.
3: Там же и Новая Зеландия. В общем, все те, кто в основной опасности находятся.
4: Да, это действительно, вот можно прямо вот что-нибудь юмористическое по этому поводу снимать. И, конечно, вот за всеми вот этими бравурными вот заявлениями и так далее просматривается одна простая истина. Дело в том, что и в Швейцарии, и в Британии, и в Брюсселе, и в Берлине сейчас, и вот в некоторых локациях в США вся вот эта элита, которая начала прокси-войну против России, которая стравила фактически вот часть русского народа, направила против России на Украине, сейчас все эти персонажи, они сильно переживают, потому что они понимают, что в любой момент баллистические ракеты, в том числе и с специальной вот боевой частью, могут прилететь прямо по ним. И, конечно, они хотели бы, чтобы в рамках каких-то договоренностей, чтобы вот это все избежать, чтобы, если наметил кто-то бить по их странам, чтобы их предупреждали. Я думаю, что этот страх, он трансформируется и в такие заявления, и в различные другие вот инициативы, которые с разных сторон пытаются вот реализовать, в том числе через Организацию Объединенных Наций. И вот в этом отношении мы можем просто только сделать вывод, что градус конфликта уже настолько высок, что действительно ненароком может специальная баллистическая ракета прилететь то ли с КНДР, то ли с Ирана, то ли с России, куда-то по вот специальной локации конкретно тех олигархов западных, которые стоят за всеми вот этими печальными событиями, за всеми теми сотнями тысяч смертей, которые мы наблюдаем на протяжении многих лет. И вот формат такого возмездия через удар баллистической ракеты очень даже себе и подходит, потому что подлетное время может быть небольшое и так далее, и негодяи могут просто не успеть даже себе в бункер залезть. Поэтому полагаю, что это очень, знаете, позитивные тенденции.
3: Я был удивлен, увидев в этом списке США, учитывая их отношение к ДСНВ, всячески мы выше всяких договоров.
4: Подождите. США, Британия, вот, это как раз те локации, вот, которые непосредственно находятся вот в зоне риска для удара. И непосредственно с тех территорий организовали все то, что мы наблюдаем на Украине. Поэтому здесь, наоборот, все максимально логично. Швейцария, Британия, США, некоторые страны еврозоны. Это именно туда должны прилететь баллистические ракеты вот, со специальными боевыми частями и, собственно, вот таким образом совершить возмездие. Они об этом знают. Они знают, что это решение может приняться в любой момент. Скорее всего, они даже знают, что некие протоколы уже присутствуют. И если только этим протоколам дают зеленый свет, то тогда, получается, вот, Российская Федерация может перейти в формат решения вот вопроса, знаете, вот такой иранский формат, когда все вот военные и политические объекты на различных территориях становятся просто законной военной целью. И никто никого не будет предупреждать, туда просто, знаете, полетят ракеты. Ну, а если и после этого непонятно, тогда уже ядерный апокалипсис. Поэтому вот эти все моменты, на самом-то деле, они просто четко дают понять, что на территории западных стран все-таки уже начинает вот, приходить вот, понимание, что география конфликта может быть очень быстро расширена, и ракеты могут буквально через там полчасика прилетать уже конкретно по их месту жительства.
3: Ну, учитывая наличие еще и экспериментальных разных образцов именно в нашем контексте, там и буревестники, и прочие, которые на ядерном двигателе, поэтому тут, возможно, не столько против Ирана и КНДР, сколько против нас эта вся история направлена.
4: Не, ну дело в том, что здесь не вопрос против нас или не против нас. Такие инициативы – это в первую очередь страх. Западные различные элиты, они четко понимают, что возмездие за все то горе, которое мы видим последние годы на Украине, оно будет. Возмездие за нападение на Иран, оно тоже будет. И поэтому, конечно, они хотят себя обезопасить и получить хотя бы номинальные гарантии, что когда будут запускаться баллистические ракеты, что они не будут запускаться в их сторону. То есть именно поэтому мы видим такие инициативы, чтобы, знаете, кого-то там предупреждали, куда там будут баллистические ракеты лететь. Эта вся история, опять же, это конкретно про страх западных элит, потому что они действительно боятся быстрого удара баллистическим оружием, и у России такие возможности есть. И у Ирана, кстати, тоже.
3: Вот в Латвии настолько боятся дронов, что забыли купить боеприпасы к уже закупленным противодроновым системам. Причем это не информация из какого-то СМИ, это официальное заявление премьер-министра государства.
4: Вот я полагаю все-таки, что такими заявлениями прибалтийские страны просто, знаете, притягивают боевые действия именно в Прибалтику. Потому что если просто задуматься, вот, а что дальше после таких заявлений? То есть прибалтийские страны публично говорят, заводы по производству дронов для натовской частной военной компании ВСУ, которые вот, производят, они вот по этим адресам производят. Это недалеко. Вот конкретно через границу, там буквально там, 10, 50, 100 километров. И, безусловно, у ВКС РФ есть абсолютно все возможности, чтобы эти заводы просто сравнять с землей буквально там, через там, 5-10 минут после приказа. В Прибалтике знают об этом? Знают. Но, тем не менее, официально политики начинают говорить, оказывается, у них вот заводы, оказывается, они работают, оказывается, у них еще вот некие боевые части есть, которые нужно, значит, докупить, потому что поставки были сорваны. И это все, можно сказать, что действительно некая такая форма суицида. Потому что, когда, например, Прибалтика начинает размышлять категориями вот, войны с Россией, ядерной сверхдержавы.
3: А как мы будем захватывать Калининград из вот этого разряда?
4: То это действительно все-таки больше про суицид, нежели про вот, какие-то реальные события.
3: Ну, или это можно рассматривать как приглашение. Вот у нас есть заводы, боеприпасов нет. Здравствуйте, мы вас ждем. Ну, это так, мои размышления. У нас две с небольшой минутки остаются. Тоже очень показательный доклад Всемирного банка. Двукратный рост бедности на Украине, начиная с 2022 года. Причем показатели Всемирного банка и украинского руководства разнятся. Там, по-моему, процентов на 20 и не в пользу Киева.
4: К сожалению, ситуация с бедностью, обратите внимание, что она создана во многом искусственно, потому что для Британии, для США и для еврозоны очень выгодно, чтобы вот полный коллапс был с нормальными рабочими местами, чтобы люди находились вот ниже черты бедности, чтобы у них просто максимально было все плохо, потому что тогда у мужчин каким-то образом вот, прокормить семью, у него есть только один путь – идти в натовскую частную военную компанию ВСУ. И нужно отдать должное, конечно же, британцы в этом плане очень серьезно с американцами продвинулись вперед в плане вот именно создания таких ситуаций, при которых они могут себе набирать огромное количество пушечного мяса. Технологии они вот отработали давным-давно в разных странах, и, собственно, вот в оккупации они действительно уже, знаете, не одну собаку съели. И вот в этом отношении они именно такой же подход реализуют и на Украине, когда просто вот делают максимально невыносимые условия и вот обрезают все возможности для заработка, для того, чтобы, конечно, вот по максимуму направить пушечное мясо именно туда, куда им нужно. И вот в любом случае, с учетом ситуации, сделать с этим объективно ничего не получится, потому что когда идут боевые действия, ситуация только еще усугубляется. Поэтому вот это все просто логичный итог ведения боевых действий на Украине. И режим Зеленского, когда начинал всю эту авантюру в 2022 году, прекрасно знал об этом. И все вот эти политические так называемые деятели с максимально пониженной социальной ответственностью, все украинские олигархи, вот, которые участвовали в этом всем процессе, это все самые настоящие подельники того, что просто миллионы людей оказались вот, за чертой бедности. И это как раз вот именно те заслуги, которые они себе могут повесить на голову в виде орденов.
3: Да, что вы оставите после себя? Дмитрий Василец, политический общественный деятель, был в эфире «Радио Спутник». Выпуск новостей. Продолжим прямой эфир.

Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Узнать за 90 секунд. Картина «Тегеран 43» сразу полюбилась зрителям. Она стала эталонным советским политическим триллером о военных событиях и их последствиях. Снят фильм был захватывающе. И плеяда актеров подобралась выдающаяся. Армен Джигарханян, Глеб Стриженов, Игорь Костолевский, Наталья Белохвостикова. Часть съемок проходила в Париже. Режиссерам Владимиру Наумову и Александру Алову пришла идея пригласить в фильм мировую звезду первой величины – Алена Делона. Отношения СССР с Францией в начале 1980-х были многогранными. Вроде бы политические враги, но в культуре взаимная тяга, симпатия и совместные проекты. Делону предложение советских киношников пришлось по душе. Да и в работе возникала пауза. Пресса новость сочла сенсационной. Французский актер был на пике популярности. Все только и писали о предстоящих съемках. Однако, когда Делон узнал, что ему уготована эпизодическая роль, он очень огорчился. Режиссерам так и сказал: «Если хотите, чтобы я попал в картину, пишите к утру хорошую роль на 20 страниц». Причем на французском языке. Съемочная команда попотела, но нашла специалистов, и за ночь роль была готова. Так Ален Делон стал героем картины, инспектором полиции Фошем.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 4 часа утра, в Ереване 5:00, в Бишкеке 7 часов. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин подчеркнул важность боеспособности ВМФ для безопасности России. Снятие санкций с России должно стать частью урегулирования на Украине, считают в США. В России открыли новый способ синтеза топлива. Подробности далее. Боеспособность военно-морского флота России и всех вооруженных сил важна для защиты всей российской территории, заявил президент России Владимир Путин. Это произошло во время официального обеда с моряками крейсера «Варяг» на учениях Дальневосточного флота. К маневрам в этом году привлечены около 60 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, порядка 30 самолетов, вертолетов, беспилотные комплексы морской авиации, а также свыше 13 тысяч военных. Поэтапное снятие санкций против России должно стать частью любого будущего соглашения по урегулированию конфликта на Украине, считает бывший помощник по России президента США Джорджа Буша-младшего Томас Грэм. В интервью РИА Новости он отметил, что сторонам предстоит договориться, какие санкции и при каких условиях будут отменены, а также как будет контролироваться выполнение мирного соглашения. Напомню, в начале августа Сенат США одобрил новый законопроект, предусматривающий дополнительные ограничения против Москвы и пошлины для крупнейших покупателей российских энергоресурсов. Для вступления в силу документ еще должна принять Палата представителей, после чего его направят президенту США. Правительство Венесуэлы и представители оппозиции договорились совместно добиваться возвращения в страну венесуэльских резервов, размещенных в Банке Англии, говорится в совместном коммюнике по итогам первого цикла переговоров между сторонами. Стороны связали эту договоренность с необходимостью продолжать оказание помощи пострадавшим от двойного землетрясения, произошедшего в Венесуэле еще 24 июня. Они намерены укреплять программы помощи в сфере жилья, электроснабжения, здравоохранения и расчистки завалов. Премьер Израиля Бетьямин Нетаньяху распорядился отправить гуманитарную миссию в Колумбию для помощи в преодолении последствий разрушительного землетрясения, произошедшего в латиноамериканской стране, сообщила в среду канцелярия израильского лидера. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в Колумбии утром в понедельник. По последним данным Ассоциации столиц Колумбии, число погибших в стране достигло 265, более 1500 получили ранения – и 279 человек пропали без вести. Ученые из Новосибирского государственного университета и Института катализа сибирского отделения РАН запатентовали способ создания катализатора для переработки пластиковых отходов в моторное топливо. Он уже внедряется в производство, сообщили РИА Новости в НГУ. Планируется, что изготавливать катализатор будут в специально созданные для этого пилотной лаборатории, которая будет располагаться в новом научно-исследовательском центре, являющемся одним из объектов второй очереди современного кампуса университета. Сама разработка успешно прошла испытания в лабораторных условиях. В ВУЗе при этом пояснили, что разработка не имеет аналогов на рынке и существует.

0: Вечер на радио «Спутник» с Русланом Осташко.
1: У микрофона Михаил Алимов, Руслан Осташко.
2: Всем привет, привет. Что, будем сразу говорить, что мы сегодня принимаем звонки? Конечно, будем.
1: Конечно, будем. И
2: без
1: наш
2: вас
1: телефон,
2: никуда не денемся.
1: Да, 8495-95-95-91-2. Будем много тем сегодня обсуждать. Можете с нами поспорить, можете вопросы
2: можете
1: задавать.
2: Можете предложить темы, потому что мы-то обозначим одни, а вы, возможно, скажете, что да, ну, ерунду какую-то обсуждаете. Вот что самое главное. Давайте на эту тему внимание обратим.
1: Ну, я предлагаю обратить внимание для начала на достаточно знаковое заявление нашего президента. Владимир Путин напрямую назвал разбоем, пиратством те истории, которые происходят с судами так называемого теневого флота Российской Федерации, и отметил, что наш флот будет предпринимать действия аналогичные, если такое будет продолжаться и дальше.
2: А давай сразу обозначим все меню наших тем, которые мы определили. И пусть нам звонят и говорят, вот мы начнем про эту тему, конечно же, но сегодня самое главное, и есть что сказать на этот счет, потому что каждый воспринимает по-своему, там Дмитрий Анатольевич Медведев красиво выступил на этот счет, наверняка обсуждали. А вот, у нас сегодня еще на выбор нашего вечернего новостного меню тема, связанная с анонимностью в интернете. Депутат Свинцов предложил запретить полную анонимность, чтобы все были максимально открыты, чтобы прям вот каждый шаг был по паспорту. Есть и плюсы, и минусы, если так, да, объективно рассуждать, но такая интересная тема. Есть инстасамка.
1: Которая то уходит, то не уходит.
2: Куда
1: в принципе,
2: же без нее?
1: Как мы относимся к такого рода пиару, и был ли это пиар, или какие-то теории заговора можно придумать на
2: да,
1: этот счет тоже.
2: Есть колобок против Человека-паука. Тоже горячая тема, потому что 1 000 000 000 рублей потратили на создание фильма. Говорят, что не окупится примерно никогда, но скандал это не вокруг этого, а вокруг того, что перенесли Человека-паука, которого люди ждали. Но такая тема, по желанию. Есть реформа ЕГЭ, да, когда нам заявили о том, что нужно изменять правила сдачи ЕГЭ, чтобы были более сложные экзамены, то слишком много стало 100-бальников, что даже набрав 100 баллов, вы не гарантируете себе бюджетного места в ВУЗе, потому что есть олимпиадники, а сейчас уже прием закончился у нас во всех ВУЗах.
1: Да, не так давно обсуждали квотирование олимпиад, теперь с другой стороны рассмотрим вопрос.
2: ЕГЭ усложнить надо историю, то есть вариантов-то много, но начнем... А по Украине чем будем сегодня обсуждать?
1: Ну, что мы можем сегодня обсудить по Украине? Ну, продолжаем наносить удары, продолжается блокада.
2: Одесса закрыта, Киев горит. У них там все в этом отношении
1: стабильно. Да, нам продолжают наносить удары по гражданской инфраструктуре, люди гибнут. Это все...
2: И по нам бьют, да. И ночью прилетело по Новороссийску, да, в очередной раз. Ну, не только по Новороссийску, там целый ряд ударов был. Давайте тогда с Путина и с Южно-Сахалинска вверх, потому что это красиво. По радио нельзя показать картинки. Вы смотрите нашу трансляцию, но на сайте «Радио Спутник» наверняка есть новости с фотографиями, с фотоиллюстрациями, как это все красиво выглядит. Наш Тихоокеанский флот, Южно-Сахалинск. И очень интересное место и заявление, потому что все мы привыкли к тому, что ждем удар Запада. А президент делает на востоке нашей страны такие заявления. Давай сначала номер телефона дадим нашим зрителям, слушателям и всем, кто смотрит нашу трансляцию, слушает нас в прямом эфире. И уже есть звонок, а мы еще даже тему не обозначили. Ну,
1: вот это же прекрасно.
2: Это прекрасно. Да сразу мы всегда говорим, что мы работаем для вас, ради вас, и вы можете менять нашу повестку как угодно. Мы, по сути, такие информационные официанты, чего изволите, обсудим все. В хорошем смысле этого слова, но журналисты — это такая профессия. Потому что, еще раз говорю, мы работаем для вас. У нас есть свое мнение, мы его будем отстаивать, но ваше мнение крайне важно в нашей программе.
1: Так, давайте, да, выведем звоночек. Здравствуйте, представьте, пожалуйста, и вот мнение ваше хотели бы услышать.
3: Добрый вечер, Сергей, Москва.
2: Сергей, приветствую.
3: Да, приветствую ваш постоянный слушатель.
2: Спасибо.
3: Ну, вторую станцию не буду говорить, тоже постоянно слушаю.
2: Кроме радиоспутника, есть еще станции какие-нибудь в нашей стране, которые кто-то слушает? Да ладно, шучу, конечно.
1: Я могу даже назвать парочку в этом же здании находящихся.
3: Догадываюсь. Я скажу так, где нет музыки. Вот. Так же, как и у вас. То, что касаемо ЕГЭ. Вот меня как каждый раз... поражает вот желание отдельных там товарищей, неважно, из политики и так далее, что-то опять усовершенствовать, что-то допридумать, что-то... Давайте вернемся. Я выпускник 78-го года, 1978 года, советских времен. Десятиклассная система образования. Ну, 10 классов было. Значит, по

0: сути своей, по сути своей, я сейчас пока про минусы и плюсы не буду особо пытаюсь эфир сэкономить, но по сути своей это был, в принципе, тоже в каком-то смысле ЕГЭ. В чем он заключался? Ты получал средний балл по аттестату, по основным предметам. Вот у меня там было, он там 4,95, у меня одна четверка была в аттестате. Ну вот. И она приплюсовывалась к тем вступительным оценкам, которые ты получал за 4 экзамена, поступая в конкретный вуз. Вот, в сути своей также добавлялось ЕГЭ, вы понимаете, о чем я говорю.
1: Понимаем, да. Да. Но давайте, смотрите, идея о том, чтобы вернуться к советской системе выпускных экзаменов, она не нова, ее обсуждают очень многие. Она упирается в сложность, ради которой ЕГЭ и вводили, чтобы уравновесить...
2: Чтобы у всех были шансы поступить.
1: Абсолютно,
2: да,
1: равные возможности.
2: Так, еще одну новость добавлю. Вот буквально только что Рособорнадзор, пресс-служба сообщила, что ЕГЭ усложнять не планируют, поскольку он на основании школьной программы базируется, и там нет заданий, которые в нее не входят.
0: Я готов был к вашему ответу. Можно все-таки я продолжу?
1: Конечно. Конечно.
0: Дело вот в чем. При всей, так сказать, много чего было здорового в Советском Союзе. Я все-таки в 78-м году закончил. Я повзрослел в Советском Союзе. Потом прошел все остальные итерации наши. И так далее, и так далее. Но, согласитесь, во-первых, все образование было бесплатное. Почему оно было бесплатное? Потому что Госплан, при всей там неочевидности отношения к Госплану, корявости там в потребительском рынке и так далее, все-таки там был здравый смысл. Вот они считали, что в стране нужно столько-то инженеров-радиотехников, ну, которых я заканчивал, столько-то нужно там, я не знаю, медиков, столько-то и так далее. И вузов было равно то количество, которое требовалось для экономики. Это первое вводное. И все образование бесплатное было бесплатное бюджетным. Я не скажу, что у Советского Союза было больше денег, вряд ли, наверное, да. Но, тем не менее, вот это была сбалансированность. Сейчас вузов гораздо больше, чем... требуется, вы знаете, и президент задавал этот вопрос, там слишком много экономистов, юристов и всего остального прочего. Вот первая вводная такая, что вузы были бесплатные, и человек, вот у нас в школе, если кто вспомнит те времена, и, ну, он даже попозже времена вспомнит, четкое было разделение, которое до сих пор даже это признали в Минобре, что за 30 лет баланс четверочников, троечников, отличников не поменялся. Это дети. И он приблизительно существует. Поэтому в классе уже у нас, вот по крайней мере, в большом классе 50 человек почти, мы до сих пор общаемся, между прочим. Вот. А значит, четко разделились те люди, которые понимали по своей успеваемости, по тому, как они готовы, и есть ли им смысл пойти, тем более одна попытка всего давалась, в высшее, так сказать, образование, либо часть уже ребят уходили, ну, кто в армию, кто там в техникум и так далее, и так далее. То есть тоже была некая... заранее продуманные решения школьника. Сейчас у тебя на выбор 5 вузов. Давай-ка я закину везде. И уже это звучит в открытую. Пройду там, где баллы подойдут.
1: Ну да, кстати, естественно.
0: Не совсем как бы это уж прям более-менее правильно. Ну, не попало, по баллам попало, пойду на кулинара там условно. Там,
1: ну да,
0: там.
1: Да.
0: Ну, то есть кривоватость есть какая-то. Поэтому вспоминаю вот ту систему.
1: Смотрите, все да. Понятно. Но вот то, что вы описываете, я двумя руками за советскую систему образования. Но советская система образования работает только в социалистическом обществе. И в социалистической модели экономики. Когда нет частного сектора, когда нет капитализма. А у нас свободный рынок. У нас вузы вынуждены зарабатывать деньги и при этом получают еще государственное финансирование. Не все, но многие. Соответственно,
0: но при этом... да,
1: вопрос так, не решается. С бесплатным образованием в современной системе управления государства и в той идеологической концепции, хотя идеология у нас в стране запрещена, да, капитализм и свободного рынка, который у нас принят, за которую Советский Союз мы и мое поколение, и ваше поколение в том числе развалили, это не работает. Ну, к сожалению, ответ такой.
0: А можно тогда подлинненький вопросик?
1: Нужно.
0: А качество вот этого безумного количества частного образования, вы считаете, оно что соответствует?
1: Нет, конечно. Еще раз говорю, мне нравится ваша идея. Я двумя руками за.
0: Я не знаю,
1: но она не рабочая в современных реалиях. Она совершенно... Это популистская классная идея, да, которая абсолютно нереализуема.
2: Мы можем регулировать потребности, дозируя количество бюджетных мест, увеличивая их, уменьшая.
1: Но даже за бюджетные места платят государство. Правильно?
0: На платные все пойдут. Тогда давайте вспомним предложение Владимира Вольфовича Жириновского, Царство Небесное. Вы помните, какое у него было предложение?
1: Нет, напомню.
0: Никто его не помнит. А это было лет... ну, не знаю, что там 7-8 назад. Как-то оно проскочило в суе так. Он же много что говорил правильного, это все подтверждают, сейчас все знают.
1: Ну, какое предложение?
0: Так, давайте так. Я понимаю, что с точки зрения реализации я с вами абсолютно согласен, что свободная экономика, все понятно. Но свободная экономика, да, так
1: сказать... Рыночная, рыночная.
0: Ну, не совсем рыночную уже, так сказать.
1: Рыночная, рыночная.
0: Значит, да, но понятно. А он предложил так, говорит, давайте, говорит, мы первый год принимаем всех бесплатно. И первый семестр, ну, допустим, по-моему, сказал...
1: Да, ну давайте опять, это популизм.
0: Нет.
1: Ну кто заплатит за этот первый год?
0: Послушайте, мы же о результате хотим сказать.
1: Нет, мы не можем рассматривать одну проблему, а вырвав ее из другой проблемы. Как эти,
2: всех желающих мы принять не можем априори, конечно, потому что аудитория элементарно ограничена по местам даже.
0: Можно я договорюсь?
1: Конечно. Вот. Только вы очень много времени уже занимаете, очень, если можно, прямо вот резюмируйте, потому что наверняка кто-то хочет еще к нам присоединиться.
0: Идея была в другом. И по результатам первого семестра и года...
1: Да уже, вы поймите, вы говорите, по результатам первый семестр уже нереальная история. Берем всех желающих, стоп, все, на этом идея сразу зарубилась, потому что она нереализуема.
0: Давайте дураков плодить, которых сейчас много.
1: Вы, еще раз говорю, я вам не противник в плане того, чего хотим мы достичь. Советское образование было лучшим в мире образованием, и оно работает. Но в современных реалиях, где Россия у нас сегодня такая, какая за окном, не была 30 лет назад, не будет через 30 лет, это такая, такая, какая она сегодня, здесь и сейчас. А она сегодня такая, какая есть. И бесплатного образования для всех сделать физически невозможно. Давайте квартиры раздавать всем бесплатно на Комсомольском Союзе было.
0: Количество вузов, и по рейтингу, как я поступал, 200 человек в вуз поступает бесплатной. И те, кто...
1: Кто платит за них?
0: Поступали. Еще раз, их было меньше...
1: Кто платит за тех... Вузов. То есть вы хотите сократить число людей, учеников, вузов, учащихся вузов, которые получат высшее образование. Это ровно то, что сейчас делает государство, и за что мы его критикуем, когда говорят детям, не идите в вузы, идите в колледжи. И говорят, ну как так, вы лишаете людей высшего образования?
0: Хватало на весь Советский Союз хватало специалистов. А нас сейчас не будет хватать при том...
1: Если бы на весь Советский Союз хватало специалистов, давайте будем честными и объективными, да, мы бы страну в 91-м за джинсы и жвачку не продали бы. Это в том числе проблема образования. Это в том числе проблема образования. Ну как нет?
0: Это было... Ну как? Потому что нефть была $8 и все остальное прочее. Давайте
1: это комплекс проблем. Еще раз говорю, мне нравится ваша идея. Я двумя руками за. Методов реализации этой идеи на текущий момент, к сожалению, не существует. И мы сейчас спорим не о том, давайте-ка все вернем, давайте всех бесплатно на первый курс, а потом разберемся. Это не рабочая история, абсолютно ни в одной стране мира такого нет, даже в коммунистическом Китае. Этого нет, хотя они могут себе это позволить, это реализовать мы не можем. Спасибо большое за ваш звонок. Но кричать вот популистские громкие лозунги очень классные, которые невозможно реализовать, мы к ничего хорошему не придем. Мы сейчас обсуждаем то, что предлагает государство. Государство иногда видит проблемы. И в образовании в данный момент она видит проблему. И предлагает разные варианты решения. Один из вариантов – усложнить ЕГЭ именно для того, чтобы 100 бальников было меньше, и чтобы мы получили на выходе учеников, чтобы их можно было, грубо говоря, правильнее оценивать. Чтобы разброс, чтобы мы не выбирали из 100 бальников тех, кто лучше. Вот у всех одинаковые оценки.
2: Чтобы 100 баллов было сложнее получить.
1: У всех 300. Вот они сдают 3 обязательных экзамена. У всех 300 плюс еще 10 баллов за надбавки. Там волонтеры еще. 310 баллов. Вот к вам приходит 310 баллов. 100 человек, а у вас 50 бюджетных мест. Из них 25 уже забрали олимпиадники. К вам пришло 100.
2: Еще 10 льготники.
1: Да. И что им делать? Я не говорю о том, что это безвыходная ситуация. Выходы есть. И сейчас обсуждаю. Давайте сделаем сложнее ЕГЭ. Нам уже Рособорнадзор сказал, не будет сложнее ЕГЭ. Есть другие варианты. Давайте уйдем от ЕГЭ к системе, которая была в советском высшем образовании, в советской школе, выпускные экзамены. Средний балл в школе, как вы правильно описали совершенно, и потом вступительные экзамены в конкретный вуз. Но мы упираемся в то, ради чего ЕГЭ вообще вводили, чтобы у ученика из села где-нибудь из Сибири была возможность подать документы в МГУ и в МГИМО наравне с остальными, а не приезжать физически в Москву на 2 недели или на 3, сдавать экзамены, оплачивать себе проживание, питание и думать о том, как выжить в этом городе.
2: И плюс система контроля за каждым конкретным вузом тоже не необходимо.
1: Потому что все мы помним, что в Советском Союзе в том числе поступали за взятки, за связи. Не было такого? Да было, конечно.
2: Так, у нас конечно, тут есть было. Еще звоночки, принимаем. Я так понимаю. Да, давайте.
1: Видишь, мы хотели об одном, а люди
2: говорят, волнует хотят... образование, волнует.
1: Время такое.
2: Здравствуйте, представьте, пожалуйста, и вопрос задайте или мнением поделитесь.
3: Здравствуйте, Олег.
1: Здравствуйте,
3: Олег. Здравствуйте. Если позволите объединить первый вопрос о российском, да, о заявлениях президента на Сахалине. И
1: давайте,
3: вопрос,
1: давайте.
3: Что вы называли, ну, об украинском военном конфликте, об обстрелах Новороссийска. Угу. В принципе, это вопрос, да, он, так сказать, можно объединить. Ну, хорошее, правильное заявление на Сахалине. И Медведев с очередной правильной такой грозной, видимо, декларацией выступил. Но в итоге, пока они захватывают корабли, западники, которые действуют, да, перевозят грузы в наших интересах, мы пока еще, ну, пока еще не ответили. Дай бог, что, да, будет ответ, и они остановятся в своих, так сказать, вот этих пиратских действиях по отношению к тому, что они называют теневым флотом России.
1: А да? Можно сразу вопрос уточняющий, да, к вам, потому что я вот этого ответа пока сегодня не услышал. Я общался со многими экспертами на эту тему. Что значит «мы будем также отвечать»? Я услышал несколько версий. Одна версия: мы будем сопровождать наши корабли с помощью военного конвоя. Это дорого, и это не так отвечать, как они. Либо же мы будем захватывать...
2: Я так понимаю, захват имеется в виду именно.
1: Где? Получается, Балтийское море. Единственный узкий участок для Запада — это Балтийское море, где мы можем перекрыть там очень-очень многое, и на тех же основаниях, на которых они задерживают наш теневой флот, задерживают все остальное. Вы как считаете, как мы будем реагировать?
3: Ну, по-моему, президент сказал, что в разных водах, наверное, в разных океанах, не только в Балтийском море. Но тут есть...
1: Но там полезнее всего для них просто.
3: Да, ну вот я слышал такое экспертное мнение, что якобы будет сложно к ним, то есть их можно остановить, проверить и так далее. Ну, вот якобы к ним можно будет сложно придраться, хотя все можно, конечно, что это просто наш ответ на их захват, то, что они...
1: Ну, когда они захватывают наши суда, они даже не пытаются придраться, они просто... Сначала захватывали, потом через две недели отпускали, а теперь захватывают, забирают груз, отпускают пустое судно.
3: Ну да, наверное, просто нужно прямо так же отвечать зеркально. Ну вот, и с другой стороны, действительно... Просто проблема в том, что вот сейчас Новороссийск сильно пострадал от украинских, да, обстрелов, дронов. Просто тот же самый вот проблемы с мировыми океанами, с нашим флотом. Просто, понимаете, вот мы как бы 4,5 года очень много правильно декларируем, много правильных заявлений, деклараций, не только Медведева.
1: Но пора действовать, вы на это намекаете?
3: Ну, нет, да, ну это... Да, именно так, что все-таки декларация — это все правильно.
1: Но хорошо, давайте признаем, что наш президент очень редко делает заявления, особенно такие громкие, за которыми не следует действия. Просто здесь хочу напомнить, что в декабре 2021 года мы давали НАТО и США шанс остановить специальную военную операцию, да, и в целом урегулировать наше недопонимание. Они тогда на это не пошли, и тогда обещал наш президент военно-технический ответ. Они его получили. Сейчас президент говорит о таких же мерах на море. Значит, что мы в ближайшее время, скорее всего, где-то кого-то остановим.
3: Да, мы, может быть, остановим все вот это пиратство.
1: Так, связь пропадает, где-то гуляет.
3: Алло, алло.
2: Да, вернулись. Да, сейчас слышим вас.
3: Да, да. Я просто извиняюсь, мы, наверное, остановим их пиратские действия, я на это очень надеюсь. Вы понимаете, просто немножко другой контекст. Вот 4,5 года СВО, и мы, ну, это никакая не претензия, мы обсуждаем в том числе там Колобка детского. Но понимаете, это форс-мажор, это военно-политический форс-мажор, который длится 4,5 года. Вот в чем проблема. Вся укронацистская верхушка жива, здорова и действует, функционирует. Мы вот сейчас с пиратами западными пытаемся бороться. Ну, просто это очень серьезный большой срок, 4,5 года.
2: Ну, и очевидно, велась подготовка. Больше. Мы же не ожидали больше такого открытого пиратства,
1: спасибо,
2: например.
1: Спасибо за ваш звонок. Вы нам, конечно, таких глобальных вопросов задавали. На них сложно будет ответить, наверное, вообще по жизни. Ну, правда.
2: Ой, я предпочитаю думать, что мы все эти годы готовились.
1: Да нет, я... К чему?
2: Ну вот к тому, что все дойдет до той степени, когда не ответить будет нельзя, причем крупно не ответить.
1: Нам опять звонят, нам даже отвечать не дают. Люди хотят высказаться, а значит, соскучились по нам. Это не может не радовать. Давайте принимать
2: звоночек. Давайте примем звоночек, да. Здравствуйте.
1: И уже с вами будем все обсуждать, насколько это возможно. Здравствуйте.
4: Алло, добрый вечер.
1: Ой, голос добрый. Знакомый.
4: Да, меня зовут Рамазан, я Ростова-на-Дону. Сразу хочу выказать свой респект и уважение Руслану Станиславовичу Осташко.
1: Ой, за что?
4: Да, а я скажу сейчас. 99,9% передач на радио «Спутник» – это вот о том, как там у них плохо, и давайте что-то делать и так далее. И только Руслан Станиславович Осташко...
1: Ну, не только. Ну, я защищу коллег, потому что, ну, правда, да, но не только.
4: Ну, дайте мне сказать.
1: Нет, у нас нет возможности, у нас нет свободы слова, у нас диктатура. Вы сейчас ругаете радиоспутник наш.
2: У нас такого нельзя.
1: Мы сейчас вас выключим и забаним. Шучу, конечно, говорите.
4: Да, это самое. А вопрос, даже не вопрос у меня, а предложение такое. Давайте пообсуждаем все-таки насчет выборов, которые будут у нас
1: в сентябре. Давайте.
4: Ведь глас народа у нас говорит, а глас народа – это глас Божий, да? Он говорит так, у нас выборы без выбора. Или голосуй, не голосуй, все равно получишь многоточие.
1: Или вы сейчас опять замечательные популистские лозунги. Что конкретно предлагаете?
4: Но это говорит народ.
1: Пустить яблоко на выборы хотите?
4: Нет. Причем тут
1: я, кстати, если бы была возможность там выбирать, пускать, не пускать, я бы, наверное, пустил их, да пусть, извините.
2: Потому что рейтинг партии, он складывается давно и достаточно
1: однозначно. Они себе пиара больше получили на запрете, чем набрали бы на выборах. Да, вы с нами.
4: Я сейчас про яблоко вообще ничего не говорю и не радею за это яблоко.
1: Правильно.
4: Я говорю о самой системе выборов в Государственную Думу Российской Федерации.
1: Расскажите, что вас не устраивает?
4: Меня все не устраивает. Вот я активный голосовальщик. Просто активный общественник. И на все выборы хожу, так сказать, ножками. Не электроника там, не так далее и тому подобное. Иду, как правило, на третий день. Вот буквально за час, может быть, за полтора до закрытия участка. Вижу вот эти вот тумбы прозрачные, да, где голосовали люди. Если там наброшены, а у нас же бывает как? Обычно совмещенные выборы. Двое, трое там.
1: Конечно, выдают, это по закону так.
4: Да. И смотришь туда, максимум, если 10% есть вот от голосовавших вот там, вот в этих тумбах, то это большой прогресс. И того нету. А потом, когда я слышу, что на моем избирательном участке 92% проголосовали там и так далее, на избирательных участках была такая ошеломительная явка, я начинаю хвататься за наган.
1: Я надеюсь, вы виртуально это говорите.
4: Образ. Да. Никого я убивать не собираюсь.
1: Пока у нас осталась минута, можно я в поддержку вас, как сейчас нам многие подумают, нифига себе, поддержка такой позиции. Но я вообще считаю, что выборы нужно максимально переводить в цифровой формат. Потому что если уж мы таким выборам бумажным не доверяем, то какая разница, как мы будем доверять электронным? Там хотя бы есть возможность электронного следа и через блокчейны, хоть как-то кому-то это контролировать. Теоретически. Это точно проще контролировать, чем бумажные голосования, о чем вы говорите.
2: Но самое главное...
4: Большое поле для манипуляций.
1: Да, такое же поле, как и на обычных участках, даже меньше в разы. Но самое главное, нам выборы в законодательные органы власти не нужны. Мое субъективное мнение. Они вообще нам не нужны. С помощью цифры мы можем сами голосовать за законы. Нам нужна была Дума для того, чтобы люди были представлены и голосовали, потому что не могут собрать в одном месте, как это было в Афинах. Оттуда пошло. Теперь мы можем голосовать сами, в гаджетах. И нам посредники между законами и нами не нужны.
2: На этой революционной мысли уходим на перерыв. Руслан Осташко, Михаил Алимов, скоро вернемся.
5: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
6: А где тут бродит жираф на озере Чад?
5: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
7: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник». Дуэльный кодекс гласит: Дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства, искусство изящных пикировок и точных попаданий в цель. Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник».
8: Я есть тот самый Вячеслав Манучаров.
7: Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес — радио, нижнее подчеркивание, «Спутник».

В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник».

0: Отмена бумажной копии полиса ОСАГО. Контекст. Верховный суд поставил точку в вопросе, который неоднократно становился причиной споров между автовладельцами и дорожной полицией. Наказывать за отсутствие бумажной копии полиса ОСАГО больше не будут. Ранее штрафам подвергались граждане, оформлявшие документ в электронном виде и не имеющие при себе распечатки. Впрочем, если страховая компания выдала оригинал полиса в бумажном виде на своем фирменном бланке, его водитель по-прежнему обязан предоставить по требованию сотрудника ГАИ. В противном случае наступает административная ответственность. ОСАГО – не единственный документ, который в России можно предъявлять на смартфоне. С 2015 года в электронном виде оформляется паспорт транспортного средства. Выписку из него можно за символическую сумму загрузить с портала электронных ПТС. Специальные разрешения для тяжеловесных и крупногабаритных автомобилей, транспортные накладные или заказ наряды на грузы также выдаются в электронном виде. Переход на цифровые документы имеет целый ряд преимуществ. Среди них повышенная безопасность и защита от подделок, невозможность утери, неограниченное количество записей о владельцах, полнота и прозрачность информации. Вечер на радио «Спутник» с Русланом Осташко.
1: Михаил Алимов, Руслан Осташко. Микрофона.
2: Хочешь, разовью тему народного голосования через интернет без Думы?
1: Давай, конечно.
2: Да, мы в конце получаса прошлого затронули эту тему по поводу выборов, да, и я такой давно вынашиваю эту идею, рассказываю, она такая достаточно радикальная в плане трансформации вообще сознания. А для чего вводились Думы и прочие представительные органы власти и законодательные? А в том плане, что народ невозможно опросить весь. Ну, просто невозможно физически собрать на площади, и чтобы все подняли руки и проголосовали. То есть собрать на народные вещи на текущий момент невозможно. А с помощью цифровых систем это возможно. И вот вопрос, зачем нам посредники между нами и теми законами, по которым мы живем? Да, там есть много технических нюансов.
1: Текст закона должны составить. Вот,
2: да, ну, для этого, поверь, достаточно будет других служб, которые стоят в десятки раз меньше. Самое главное, что итоговое голосование будет по-настоящему народным, а не представительным. Потому что быть представителем народа и голосовать как народ — это такие иногда две разные вещи. Ну, у нас не запрещены такие разговоры ни в стране, ни на радиостанции.
1: Но для этого нам необходим неанонимный интернет.
2: Вот! Переходим к теме неанонимного интернета. Расскажи про новость, если кто не знает, что там нам депутаты
1: очередные. Как раз про депутатов. Есть у нас такой депутат Свинцов, который в профильном комитете, связанном с информационными технологиями, заместителем председателя является. И вот он как раз последовательно выступает за то, чтобы интернет России перестал быть анонимным, потому что анонимные страницы находятся в серой зоне, там действуют мошенники, распространители запрещенного контента,
2: только
1: с которым
2: знаешь,
1: мы всячески боремся.
2: Есть маленький, точнее, огромный нюанс в этом вопросе. У нас в стране интернет давно не анонимный. Ну, просто по определению. Во-первых, что касается проводного интернета, договор заключается с провайдером по паспорту, это уже не анонимный интернет. А мобильные сим-карты, через которые можно получать мобильный трафик, оформляются по паспорту.
1: А как же какая слово здесь из трех букв? Оно тоже не спасает?
2: Нет, не спасает.
1: Совсем.
2: А, ты про это слово? Они то, куда посылают.
1: Нет. Его еще рекламировать запрещено.
2: Но мы не рекламируем, да. Мы не используем.
1: Безусловно. Часто. Особенно, когда оно не всегда работает.
2: Ну, просто потому что как можно... Ладно, это отдельная история по поводу свободного интернета и Роскомнадзора. Ох, там, конечно, делов наворотили. Я не могу представить, как мы это будем откатывать назад со временем. А ведь придется.
1: У нас есть звоночек, может быть, как раз по этой теме. Давайте. Давай послушаем. Здравствуйте, представьте, пожалуйста, и вопрос задайте или мнением поделитесь.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Меня зовут Ирина. Подскажите, пожалуйста, по поводу выборов или по поводу образования можно тоже дополнить?
2: Можно на любую тему дополнить.
3: Ну, по поводу выборов, мне кажется, что если перейти в электронный вид, как вы сказали, может быть, в дальнейшем отследить будет, как проголосовали, но для обычного гражданина это будет недоступно.
2: Почему?
3: Отследить, как он проголосовал и как он был учтен его голос.
2: Как раз наоборот. Шансов больше, чем найти свою бумажную бюллетень в этом огромном списке. Цифровой след, он гораздо более прослеживаемый, чем... Ну, вы пользуетесь госуслугами? Смотрите, давайте простой вопрос.
3: Да, я пользуюсь. Я отправила свой голос, и все.
2: Я не про выборы сейчас. Я в целом госуслугами пользуетесь? К врачу записаться?
3: Да, конечно.
2: Но у вас же есть доверие к этому сервису? У вас же нет ощущения, что вместо вас кто-то другой запишется по вашим госуслугам к педиатру?
3: Ну, здесь, да, я...
2: Ну, и с выборами должно быть точно так же. Если мы одному доверяем, то мы почему другому не доверяем? Я понимаю, что это в голове, нам всем нужно перестроить немножко отношение к этому, ко всему. Но в целом эта схема, на мой субъективный взгляд, работающая.
1: Как будто нужен счетчик голосов в реальном времени.
2: Естественно, и это в том числе нужно. Но тут закон о выборах, здесь же нельзя заранее результаты объявлять.
3: Не знаю, я не технический специалист, это сложно мне понять. А по поводу образования...
2: Давайте.
3: В этом году у меня старший сын идет в 11 класс, и, естественно, это очень важно для нас. Но я хотела сказать, да, мы можем сократить количество мест в высших учебных заведениях, но для того, чтобы дети наши поступали в колледжи, нужно создать соответствующие возможности. И, например, юридический колледж при юридической академии МГУА. Но, как правило, после колледжа никто не возьмет со средним образованием специальным на такой специальности, да, на работу.
2: Почему? Просто помощником нотариуса возьмут?
3: Не всегда, не всегда. Но я юрист, я работаю в этой сфере. Но работодатели сейчас очень требовательны. И, конечно, если вы откроете HeadHunter, вы посмотрите, да, без опыта работы, но требуют МГУА. Образование там.
2: Нельзя, или, по закону не имеют права требовать образования конкретного вуза.
3: Не имеют права по закону.
2: Но все мы знаем, как это работает.
3: Которые технические специальности, но мне кажется, что настоящий не обладает такой базой, чтобы воспитать такой пласт и поколение техническое, чтобы у нас были, не знаю, инженеры хорошие, там, железнодорожники и так далее. У нас просто нет такой базы сейчас.
2: Ну, ее ж надо создавать, путь осилит идущий.
3: Да,
2: если мы это начнем, то ситуация может измениться.
3: Прежде чем урезать места в высших образовательных учреждениях, пожалуйста, вы хотя бы создайте сначала.
2: Спасибо.
3: Заинтересуйте детей.
2: Да, да.
3: Спасибо
2: большое. На самом деле дети в колледжах тоже заинтересованы.
1: Да, у нас сейчас и на самом высшем уровне говорят о необходимости там и местами обеспечивать всех в колледжах.
2: Но у меня сын в колледж пошел учиться. Я его заставлял идти в 10 класс, он отказывался категорически. Пошел учиться в колледж.
1: Ну, хорошо, что он не стал настаивать. Ну, это лично мое мнение, потому что может ошибиться, но его выбор.
2: Его выбор абсолютно. Причем он осознанный и объективно обоснованный. Для него, для его ситуации, для его подхода к жизни.
1: Вот меня тоже папа в свое время активно направлял в технические вузы. Я настоял на своем, окончил журфак. Вот в итоге я здесь.
2: А мог бы быть нормальным инженером.
1: А мог бы быть нормальным инженером, да.
2: А сидим здесь, языком болтаем, да? Че, по инстасамку или про Колобка?
1: Давай про инстасамку лучше, потому что...
2: И номер телефона давай назовем.
1: Да, давайте. 8-495-95-91-2. Звоните, делитесь мнением. С удовольствием на все вопросы ответим. По поводу инстасамки, кто-то мог эту историю пропустить, потому что не всем интересны, да, подобного рода персоны. Но тем не менее...
2: Да есть... ладно, мне кажется, всем интересно.
1: Не соглашусь. Я в свое время даже колонку писал для одного из наших СМИ на эту тему, о том, как мы себе кумиров создаем. Не всегда очень... правильных и хороших. Опять же, не чванливо, не там с точки зрения морального камертона. Меня просто интересует, почему и зачем. Вот так вот, инстасамка у себя в соцсетях объявила, что для российского рынка больше не выступает.
2: Достигла
1: песни
2: своего
1: переводит
2: потолка.
1: Да, на английский, уехала в Дубай. На следующий день заявила, что это все был некий пиар-ход для того, чтобы ее новая песня не осталась без внимания.
2: Да. И... Что можно сказать человеку? С катертью счастливого пути.
1: Но нет.
2: Решила, что вернется обратно, не уехав.
1: И кто-то этому обрадовался, хотя я лично таких людей не знаю, кто-то этому не очень обрадовался. Это я...
2: Инстасамка с точки зрения капиталистического рынка – красотка. Она монетизирует любое телодвижение вокруг своей персоны, зарабатывает на самых низменных чувствах и пошлостях, которые возможны, просто потому что некоторой части нашего общества это нравится. И винить ее в том, что она на этом зарабатывает деньги, сложно в капиталистическом мире и в рынке. Но просто... с точки зрения морали, которая в 21 веке мало кому, кроме нас, интересна, это, конечно, заслуживает...
1: Тут еще есть момент изучения. С дозой этого пиара, даже не с дозой, а с его форм-фактором, с видом, потому что мы привыкли, что от нас уезжают артисты, которые не согласны с тем,
2: мы
1: что
2: привыкли,
1: происходит.
2: Мы привыкли, что Арнелла Мути к нам приезжает, а Инстасамка уезжает. Я за Арнеллу Мути.
1: Вот, поддержу.
2: Давай звонок примем.
1: Давай. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и поделитесь с нами мнением или вопросом.
4: Добрый вечер. Добрый вечер, я Владимир из Крыма.
1: Здравствуйте.
4: Значит, я хотел бы вам предложить новую тему, но пока вы обсуждаете ЕГЭ, скажу и по этому поводу. Значит, смотрите, за то, что вы предлагаете электронное голосование и убрать эту прокладку, полностью за. Мне 66 будет скоро, то есть первый выступающий говорил, что в 78-м году закончил школу, я в 77-м. Значит, смотрите, по поводу ЕГЭ. Я считаю так, что вот как было тогда у нас. Я заканчивал сельскую школу. Поступить в ВУЗ у меня не было никаких, во-первых, на тот момент ни желаний, ни проходил я по оценкам, потому что был круглый троечник. Но я пришел, куда было деваться? Я после школы пришел на завод токарем. Значит, отработал 2 года, пошел в армию. С армии пришел, я вернулся опять токарем. Проработал, получил 3-й разряд, перешел по обстоятельствам работать слесарем-монтажником судовым. И затем уже, после того, как женился, я с ребятами решил попробовать поступить в институт. Они были после техникума, пошли, я решил подготовиться сам. Значит, я сдал математику устную, математику письменную, физику, срезался на сочинение. Значит, так как таких, как я, было очень много, институт пошел на то, что он попросил рекомендацию у завода, на котором я работал, нужен ли им такой специалист по той специальности, которую я получать должен был. Сказали, что да. За меня, как говорится, институт оплачивал мое обучение.
2: Сейчас то же самое пытаются внедрить. И внедряют.
4: На вечернем
2: отделении. Да. Сейчас такое внедряют в наших вузах.
4: Вот. И я закончил, я сдавал, защищал диплом на предприятии.
2: Угу.
4: Не задавали непосредственно по моей специальности, не задавали.
2: Владимир,
4: вопрос.
2: Вы описали очень правильный пример, и его в нашей стране как раз-таки взяли как успешный и реализуют. Это уже есть. Если есть договоренность вот с будущим работодателем, то он оплачивает учебу, и он тебя потом берет на работу гарантированно, а ты обязан отработать
1: вот
2: контракт.
1: Определенное количество лет.
2: Это уже реализовано на текущий момент.
4: Я был очень хорошим, успешным инженером.
2: Отлично, здорово. Это хороший пример. А какую тему вы хотели нам задать? Я хотел вас спросить, если вы из Крыма, у вас там 92-й по 100 рублей, как обещали?
4: Ну, в Севастополе обещали, да, 92-й.
2: И в Севастополе, в Крыму?
4: Иногда появляется.
2: По какой цене?
4: Около 100, ну, чуть больше 100.
2: Ну,
4: я точно не буду говорить.
2: Обещали по 100, ладно.
4: Я не заезжал на заправки, поэтому я живу в Джанкойском районе, это Северный Крым, который сидит полностью без света.
2: Вам там не до бензина сейчас?
4: Да, не до бензина. 170 на заправке, да, есть. Значит, я по поводу вот предпринимателям возмещают их убытки.
2: Угу.
4: В Крыму сейчас цены взлетели абсолютно на все.
2: Да.
4: Приезжает, привозит под дом генератор, купи за 35 тысяч. Я говорю, дорогой, у меня до пенсии осталось 2 тысячи. Какой генератор? Ты о чем вообще? И все остальное тоже так.
2: Но ведь сейчас, насколько я знаю, в Крыму выплачивают компенсации за отсутствие электричества, электроэнергии и так далее. Там по 15 тысяч на одного человека.
4: Пообещали, но их нет. Пообещали баллон газа бесплатный, его тоже нет.
2: И, в Джанкойском районе там тяжелая ситуация. Да.
4: Мы вступаем в зиму. Уголь, если я покупал в прошлом году за 16 тысяч, сегодня он стоит 25, плюс 6 тысяч за доставку.
2: Угу.
4: Где пенсионер может взять такие деньги сегодня? Это сколько мне надо пенсии не есть, чтобы я мог купить тонну угля? Где нам компенсация? Вот вопрос. Эти товарищи, они выкрутятся, потому что они предприниматели, и им помогают. А нам кто будет помогать? Вот задайте вопрос.
2: Законный ответ. Вопрос, точно, да? Законный вопрос.
4: Пусть руководство ответит, как нам жить.
2: Ну, смотрите, Владимир, я вам скажу, что ответит руководство. Руководство ответит, и президент об этом говорил, и губернатор Крыма, и губернатор Севастополя, что государство выделило достаточно большие деньги Крыму на компенсации. Проблема в том, что на практике оно не всегда работает. И вот когда, знаете, расходится отчет, который дают наверх, и деньги, которые реально выделены из федерального бюджета, и вот такие звонки из обычного Владимира, из Джанкоя, который говорит: ребят, вы там повыделяли денег на компенсацию Крыму за электричество, а мы их не видим. Вот это напрягает больше всего. Спасибо большое за ваш звонок, но ответ на этот вопрос у меня на текущий момент нет. Ну просто нет. Потому что можно сейчас поднять тему с ценами на бензин под приезд президента в Новосибирск,
1: Красноярск.
2: Когда президент приезжает, хоп, бензин на 20 с лишним рублей меньше. На следующий день президент уехал, а бензин возвращается на прежнюю стоимость. Но для кого это делается? Для красивого отчета, когда нам губернатор Запорожской области Балицкий рассказывает, что у него там под контролем трасса Новороссия, а мы видим кадры каждый день горящих машин и местных жителей, которые сидят без электричества. Знаешь, какую тему? Помнишь же, когда Балицкий докладывал президенту о том, что трасса Новороссия под контролем, какой пример позитивного развития Запорожской области он приводил? Наличие там 40 или 50 автобусных остановок с Wi-Fi.
1: Угу.
2: Это самая большая проблема сейчас для Запорожья. Там, вот нам позвонили из Жанковского района, позвонили, значит, свет есть. Телефон зарядить смогли. А там есть города, которые без света сидят, и населенные пункты уже очень давно.
1: У меня знакомые в Феодосии есть, я это тоже все знаю, слышу.
2: Но выделенные деньги на остановки с Wi-Fi президенту были доложены. Понимаешь? И я правда не очень понимаю, когда есть у человека возможность президенту сказать о реальном положении дела, проблемах, о сложностях искать решения, у нас начинается вот это строительство потемкинских деревень и рапорты о все хорошее. Это не только, кстати, представителей власти касается. Когда президент приехал в Новосибирск, СКИФ открывали, да, вот этот наш научный, как он правильно называется-то, ускоритель частиц, да, насколько я помню. Там же спрашивал президент специалиста, человека, который занимается, молодого парня, который занимается образованием в области искусственного интеллекта. И президент вопросы задает прямые. Есть угрозы искусственного интеллекта? Какие вы их видите? И, ну реально же была возможность президенту сказать, что вот угроза, вот угроза, вот угроза, вот угроза, вот угроза, вот варианты решения. Но говорят какие-то дежурные общие фразы, которые президенту слушать неинтересно. И главное, они никак не приближают решение этого вопроса. Я не имею ответов на эти вопросы. Но очень хочется верить, что мы начнем друг с другом говорить честно и открыто, задавать вопросы, потому что тот же президент это делает часто. В ответ слышит только то, что многим кажется, что он хочет слышать. Хотя мне кажется, он хочет слышать реальное положение дел. Именно поэтому, обрати внимание, он часто берет телефон и звонит ребятам на передовую, командирам. И потом эти телефонные разговоры в той части, которая доступна, выкладываются для всеобщего обозрения. В той части, сейчас подчеркну, где можно что-то рассказывать. Потому что личный разговор, он всегда важен.
1: И многочисленная перепроверка разными людьми того, что говорят не только президенту, говорят и журналистам, говорят и представителям, в том числе властных структур, потому что, опять же, говорить могут многие и говорить могут разные.
2: Давай телефончик еще назовем, чтобы еще... Что-то какой-то негатив у нас в конце пошел, надо такой несколько... тяжелый. Может, позитивные новости есть у вас? Может, что-нибудь хорошее скажете нам? Кто-нибудь Колобка посмотрел, он понравился?
1: Вот сегодня у нас Егор Станиславович Холмогоров общался с ним на эту тему. Посмотрел, ему очень понравился фильм.
2: Я не смотрел, не могу сказать. Поэтому я не могу сказать ни за, ни против, но весь этот хайп вокруг фильма вызывает вопрос. Вот,
1: у нас как раз есть телефонный звонок. Давайте примем. Здравствуйте.
5: Добрый вечер, Вячеслав. Шахты Ростовской области.
2: Да, мы просто замерли, когда услышали шахты Ростовской области, понимая, сколько там проблем, а мы хотим в конце услышать позитивные новости. Мы так немножко напряглись.
5: Хорошо, позитивная новость, значит, я на все выборы всегда, как законопослушный гражданин, всегда добросовестно хожу. Хожу примерно за полчаса до закрытия. Значит, в моем доме 30 квартир, и когда я даю паспорт, и там, значит, представитель комиссии открывает большой-большой журнал и ищет мою фамилию, чтобы я там расписался. И когда я расписываюсь, я вижу, что с 30 квартир я всегда прихожу только один голосовать. И когда потом дают цифры, значит, проценты проголосовавших, ну...
2: Мы эту тему сегодня уже поднимали, да.
5: Да.
2: А, ну, что позитивного хотели из этой темы вытащить нам?
5: Ну, это же не приходит ни 50, ни 70% голосовать. Зачем лишь вот это людей так обманывать? Хороший реальные позитив. Цифры никто проголосовавших не дает. Да вы сами это знаете.
2: Ну, может... Я честно скажу, я не могу сказать, что я это знаю. Но просто потому, что я, когда прихожу голосовать, хотя последнее время я стараюсь голосовать дистанционно, когда я приходил голосовать на участке, у меня не было такой проблемы, что я там единственный, кто расписывается. В Москве, по крайней мере, вот где я голосовал последние годы, там количество росписей было значительно больше. И я не могу честно сказать, что здесь такая проблема. Поэтому, когда говорят, ну вы-то знаете, честно скажу, не знаю. Но догадываюсь и предполагаю, судя по тому, что нам рассказывают люди, которые звонят с мест, с регионов, что в некоторых регионах такая проблема существует. Да что греха таить, наверное, это правда. И поэтому тот вопрос, который я поднимал полчаса назад по поводу цифровизации наших выборов и создания независимой блокчейн-системы, которую невозможно подделать, хотя сейчас скажут, как это так, интернет невозможно подделать. Можно так сделать. Просто это выход.
5: Такого никогда и не будет. Все будет по старинке.
1: Ой, спасибо вам большое. Можно как минимум быть уверенным, что твой голос лично твой, когда ты придешь там на выборы, проголосуешь, будешь за того человека, за ту партию, за которую ты хотел проголосовать.
2: Ты знаешь, сейчас проблема другая даже. Проблема не в том, что как считают даже, да, а проблема в том, что нет идей, за которые голосовать. Ну вот нет идей, то есть все партии, вот назови мне отличие партии «Единая Россия» от партии «Справедливая Россия» или ЛДПР по программе.
1: У нас консолидация общепартийная.
2: Ага. Давайте тогда одну партию выдвигать. Но смысл? Политическая конкуренция – это конкуренция идей. А у нас нет конкуренции идей, у нас идей нет. Ну, я сейчас не вижу идею. Консолидация – классная вещь. И тяжелые времена сейчас, и никто этого не отрицает, специальная военная операция, и во время таких сложных идей, времен консолидация – классная. Но у нас даже нет идеи по поводу, разных идей по поводу окончания специальной военной операции. Одно слово – нашей победой. А что такое наша победа? Что она в себя включает и как ее достичь? Каждый понимает по-своему.
1: Поэтому... Но пока не озвучивает.
2: Да нет, озвучивают. Кто-то говорит дойти до Киева, кто-то говорит дойти до Львова, кто-то говорит дойти до Берлина, кто-то говорит давайте здесь остановимся, но хватит уже воевать. У каждого свое понимание. И вот отсутствие идей на нашем политическом поприще мне лично не очень нравится. Я честно скажу, я не знаю, за кого я буду голосовать в сентябре. Ну, просто потому, что партии, которые, идеи которых мне были бы симпатичны, я там не вижу. Потому что то, что я вижу серую безликую массу. голосовать за партию президента просто потому, что это партия президента, но у нас и ЛДПР партия президента, и Справедливая Россия партия президента, у нас только КПРФ, наверное, не партия президента. У нас даже партия пенсионеров партия президента. У нас все партии президента.
1: Я бы хотел проголосовать за ту партию, которая способна решить коммунальные проблемы в моем городе. Это я вот про себя лично говорю.
2: А ты знаешь, что партии не занимаются решением коммунальных проблем? Это еще большой-большой один большой миф, что у нас партии занимаются решением бытовых проблем. А еще кто нам зарплату поднимет, а еще кто здесь дорогу правильно постелит, а кто, и кто ямы залатает. Но только проблема в том, что депутаты — это законодательный орган власти. Они не занимаются латанием дыр в асфальте. И если депутат занимается латанием дыр в асфальте, то он плохой депутат, потому что основную свою работу он не решает, а занимается популизмом для того, чтобы вот такие Михаилы проголосовали, конечно, за него. И обвинять их в этом тоже нельзя, потому что они делают то, чтобы набрать голоса. А если для того, чтобы набрать голоса, нужно заниматься тем, что не является твоим профилем, латать ямы вместо того, чтобы принимать нормальные законы, то значит они будут латать ямы. Потому что принимать законы — это сложно и непонятно. А латать яму в твоем дворе — это конкретно понятно и адресовано конкретному человеку в конкретном дворе. И эта проблема уже не столько и политических идей, и отсутствия их, а нас, как гражданского общества, которое готово с этим мириться. А если не готовы, то мы, как общество, должны что-то предложить. А мы не предлагаем.
1: Давай закончим все-таки на позитивной ноте и будем надеяться, что все те, кому по долгу службы, по личным каким-то возможностям, будут заниматься тем, что умеют, и делать это хорошо. Михаил Алимов, Руслан Осташко для вас работали. Выпуск новостей.

Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. Узнать за 90 секунд. Хранилище Федерального резервного банка США в Нью-Йорке. Депозитарий драгоценных металлов в Форт-Нокс. Хранилище Банка Испании в Мадриде. Храм Падманабхасвами в Индии. В этих местах сосредоточены несметные богатства, в том числе золотые запасы и валютные резервы стран. И охраняются они по высшему разряду. Но самое большое в мире хранилище сокровищ находится в иранском Центробанке в Тегеране. Оно представляет собой бесценный фонд исторических ювелирных изделий, драгоценных камней и предметов искусства. Персидские правители собирали их на протяжении многих веков. Тем более Персия была одной из самых могущественных империй древнего мира. Ее территория простиралась от границ Индии до Средиземного моря, от пустынь Средней Азии до реки Нил в Египте. В иранском хранилище содержатся самоцветы, тиары, диадемы, ожерелья, мечи. Один из экспонатов называется «Драгоценный глобус». Это ювелирное произведение искусства является собой мини-копию нашей планеты с океанами, выложенными изумрудами, и меридианами с параллелями, размеченными бриллиантами. Хранящийся в Тегеране бриллиант «Дарья-и-Нур» – один из самых крупных обработанных розовых бриллиантов в мире. Он весит 182 карата или 36 грамм.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 5 часов утра, в Уфе 7:00, во Владивостоке полдень. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. Да в этом выпуске. Владимир Путин провел совещание по обеспечению безопасности восточных границ. Япония подрывает национальную безопасность России, считают в МИДе. В России растет число микрофинансовых организаций. Подробности далее. Президент России Владимир Путин провел совещание по обеспечению безопасности восточных границ нашей страны. Глава государства ранее прилетел в Южно-Сахалинск, где наблюдал за ходом завершающей стадии учений Тихоокеанского флота с борта ракетного крейсера «Варяг». В мероприятии приняли участие командующий Тихоокеанским флотом Виктор Лина, начальник пограничного управления ФСБ по Сахалинской области Сергей Махорин, а также исполняющий обязанности командующего 68-м гвардейским армейским корпусом сил Минобороны Алексей Шведов. Токио предпринимает шаги, направленные на подрыв национальной безопасности России, участвуя в усилиях Запада по оказанию помощи Украине, сказал в интервью РИА Новости посол нашей страны в Японии Николай Ноздрев. По его словам, речь идет об инвестировании японской компании средств в производство БПЛА на Украине, а также об участии Японии в программах НАТО по оказанию помощи Киеву. Количество микрофинансовых организаций в России выросло впервые за 5 лет. На начало августа текущего года их число превысило 800 компаний, рассказали РИА Новости в сервисе «Контрфокус». Там также отметили, что тенденцию подтверждают и данные Центробанка. За 7 месяцев текущего года в реестр включено 77 МФО и микрокредитных компаний, что на 79% больше, чем в 2025 году. Среди регионов лидерами по количеству МФО на начало августа этого года были Москва, Санкт-Петербург и Новосибирская область. Минздрав России утвердил обновленный порядок диспансерного наблюдения за лицами с наркологическими расстройствами. Теперь пациенты с синдромом зависимости смогут сняться с учета уже через 2 года стойкой ремиссии вместо 3. Новые правила начнут действовать с 1 сентября, следует из ведомственного документа, с которым ознакомилась РИА Новости. В документе также детализирован порядок действий при смене жительства. Пациент обязан уведомить лечащего врача о выезде не позднее, чем за 14 дней, а врач оформить выписной эпикриз в течение 7 рабочих дней для передачи в новую медицинскую организацию по месту пребывания пациента. Учет больных наркоманий теперь будет осуществляться с использованием единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Брендированный пассажирский поезд «Россия» стартовал из Владивостока в рамках информационной кампании, посвященной выборам депутатов Госдумы, сообщает правительство Приморья. Маршрут состава соединит 87 городов от Владивостока до Москвы, а рейсы станут частью информационной кампании, посвященной выборам депутатов Государственной Думы, говорится в сообщении. Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Госдумы 9-го созыва. Они пройдут в 3 дня с 18 по 20 сентября. Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» обыграл английскую «Астон Виллу» в матче за Суперкубок УЕФА. Встреча в австрийском Зальцбурге завершилась со счетом 2-1. У ПСЖ отличились Хвича Кварацхелия и Дезире Дуэ. За «Астон Виллу» мяч забил Брайан Маджо. Российский вратарь Матвей Сафонов вышел в стартовом составе ПСЖ и провел на поле весь матч, отразив 3 удара. ПСЖ является победителем последних 2 сезонов Лиги чемпионов и во 2-й раз подряд завоевал Суперкубок УЕФА. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».

0: На любые попытки недружественных нам государств захватывать суда, которые действуют в наших интересах. Почувствуют они серьезность этих слов?
1: Я думаю, что да. Не случайно это заявление сделано на Дальнем Востоке. Оно сделано именно потому, что Владимир Владимирович подчеркнул, и потом еще пресс-служба Тихоокеанского флота это дополнительно разъяснила, и Дмитрий Анатольевич Медведев разъяснил, что мы будем действовать как бы в ответ, но при этом отчасти асимметрично. То есть, грубо говоря, в ответ на захват наших судов или судов теневого флота, так называемого, в Атлантике, в Средиземном море, где-то в Индийском океане и так далее, мы вполне можем перехватывать суда недружественных государств, например, на Тихом океане. Все-таки Тихоокеанский флот наш, он значительно удален от основного театра военных действий. Пробить непосредственно с территории Украины по нему непросто. Если, скажем, Черноморский флот находится под постоянным ударом, то все-таки до Тихоокеанского флота добивать будет долго и сложно. А это не повод, конечно, расслабляться, потому что, конечно, Украина может использовать всякие рычаги, она может использовать, например, территорию Южной Кореи, территорию Японии против нас, но тем не менее. Вот. А при этом в этом регионе находятся действительно недружественные государства, прежде всего Япония. Владимир Владимирович несколько раз специально подчеркнул, что Япония проводит недружественную политику, что она вводит против нас санкции, что она агрессивно, скажем, действует в направлении Южно-Курильских островов, заявляя на них свои претензии, заявляя претензии к территориальной к России. То есть это не дружественное государство, дружественное по отношению при этом к Западу, к НАТО, дружественное по отношению к Украине. То есть в этом смысле, если мы захотим действовать как Иран, который в ответ на удары США и Израиля начал бить по их союзникам, по Саудовской Аравии, по Арабским Эмиратам, по Бахрейну и так далее, то Япония в этом смысле прямо очень хорошая напрашивающаяся цель. Цель, которую мы действительно можем взять в заложники. При желании Россия может полностью фактически установить морскую блокаду Японии как таковой. И это, при этом Япония не связана договором НАТО, вот, она не защищена договором НАТО, она, конечно, защищена договорами США с Великобританией и так далее, но их действие отнюдь не автоматическое. То есть, грубо говоря, если переводить на язык таких вот жестких геополитических угроз, то Владимир Владимирович сказал следующее, что если вы будете перехватывать российские танкеры, российские сухогрузы и так далее, то мы, например, можем перехватывать японский флот, и это будет очень чувствительно для этого американского союза. Там в меньшей степени это же относится, наверное, к Южной Корее, но тоже относится. Вообще заметим, что корейский фактор постепенно входит во все большей степени в эту геополитическую схему, а украинские деятели теперь постоянно заявляют, что якобы в России, как бы на границе с Украиной, развернуты какие-то масштабные северокорейские ракетные части, якобы северокорейские ракеты уже применяются по Киеву, пугают себя самих в будущем вторжением 50-тысячной корейской армии и так далее. Вот. То есть в этой связи действительно, скажем, все стороны стараются дальневосточный фланг подтянуть к этой истории. И, ну, тем самым, конечно, вот весь этот конфликт, он приобретет окончательно там всемирный характер, потому что он уже протянется, грубо говоря, от Одессы до, что называется, острова Хоккайдо, Токио, Пхеньяна и Сеула, и всего в том же духе. То есть, ну, это действительно масштабная, серьезная угроза. Понятное дело, что все то, что мы говорим по Дальнему Востоку, Мы так или иначе согласовываем с нашим ближайшим стратегическим партнером

0: можно сказать, союзником Китая. И понятное дело, что подобные формулировки со стороны российского руководства, они не могли не быть предварительно проговорены и уточнены с нашими китайскими друзьями. Это значит, что китайцы тоже на том или ином уровне готовы включиться в эту игру, в это противостояние, потому что, ну, конечно, их безответственные угрозы американцев, все эти бесконечные «мы ведем против вас санкции», «мы ведем против вас 500-процентные пошлины» и так далее, китайцев это тоже раздражает. Вот. Одно время казалось, что они как бы всячески стремятся снизить эту эскалацию, но, видимо, они тоже так же, как и мы поняли, как мы поняли, что вот этот дух анкориджа абсолютно лишен всякого смысла, так и китайцы, видимо, поняли, что как бы лояльная по отношению к Западу вменяемая деэскалационная политика, она не дает никаких результатов. Что результаты, видимо, на сегодняшнем этапе только дает демонстрация своих как бы физических разрушительных возможностей, только по результатам которой к Западу возвращается хотя бы отчасти вменяемость. То есть теперь они будут осмыслять, теперь они будут думать, как бы стоит ли игра против нашего теневого флота тех последствий, которые озвучил Владимир Владимирович. А то, все то, что Россия делала за последнее время в Черном море, то, что она делала по отношению к Украине, наглядно показывает, что когда задача поставлена, мы можем реализовать свои силовые возможности в очень серьезной степени, и это будет действительно очень разрушительно. То есть, так что на сегодняшний момент и в Вашингтоне, и в Токио, и в Брюсселе пусть думают, действительно, не обойдется ли им война против нашего теневого флота еще дороже.
1: У нас же еще и военные корабли в Ла-Манш периодически находятся. Это угроза еще и британцам.
0: Да, совершенно верно. И, собственно говоря, после того, как наш фрегат открыл фактически в Ла-Манш предупредительный огонь, появилась интересная информация, что британцы теперь ищут контактов с нашими военными, с тем, чтобы предупреждать инциденты и так далее. То есть внезапно оказалось, что даже до самого невменяемого участника за украинской коалицией в лице Британии все, вообще стрельба все-таки тоже доходит. То есть, грубо говоря, они хотят воевать с нами до последнего украинца, но не до последнего англичанина.
1: И у меня вопрос, как это до Франции дойдет, потому что вот понятно, да, интересы Соединенных Штатов, интересы Японии, но в, как будто в этой погоне за соблюдением европейских санкций, которыми мы признаем незаконными, их не соблюдаем, естественно, Франция тоже в числе локомотивов их исполнения.
0: Ну, понимаете, с Францией же тоже интересно, потому что Франция – тихоокеанская держава. Напомню, у нее есть на Тихом океане заморский департамент. Если вдруг окажется, например, что российский флот создает угрозу этим французским департаментам, то французам тоже окажется весьма интересно, скажем. Если, например, на пути к ним будут перехватываться, опять же, суда, то французам тоже придется либо нервничать, либо отвлекать на Тихий океан то, что у них в качестве флота, там всякий авианосец Шарль де Голль, и все в том же духе. То есть, грубо говоря, на Францию как раз на Тихоокеанском театре давить достаточно легко. То есть они смогут столкнуться с непосредственными последствиями для своей собственной конституционной территории.
1: Хвалебные новости в адрес российского ВПК доносятся из Германии. Издание Berliner Zeitung пишет, что Россия производит больше баллистических ракет за неделю, чем весь западный ВПК перехватчиков для систем Патриот за месяц. И, соответственно, рисует в том числе и Украине не очень радостную зиму. Почему такая публикация? Это попытка каким-то образом кого-то, на кого-то повлиять? Это попытка зафиксировать действительность? Ради чего западные СМИ, которые обычно в нашу сторону хвалебной риторикой не отличаются, сейчас о таком пишут?
0: Не, ну, конечно, как бы базовое послание всех таких публикаций – это «Россия очень страшная, дайте еще больше денег». Вот. То есть это фактически подпевание Зеленскому в его нытье, что дайте противоракет, потому что действительно на сегодняшний момент американцы истратили все, что... То, что только можно в плане этих противоракет на Ближнем Востоке. На Украину их не хватает. На защиту самих США и европейских союзников их не хватает. И в этой ситуации отделять еще что-то Киеву, ну, явно никто не торопится. Что еще раз показывает, что все-таки противостояние с Россией на Украине – это для Запада периферийная война. Это война, в которой они все-таки не способны, не готовы отвлекать, ну, скажем так, свои первостепенные ресурсы. Вот. То есть они хотят нас заставить тратить наши ресурсы на второстепенном с их точки зрения фронте. То есть вот в этом их стратегия. А если это для них становится первостепенным фронтом, они к этому не готовы и начинают чаще всего отползать. Но, в принципе... Эта публикация показывает прежде всего то, что Россия, в общем, нащупала свой путь. Вот...
1: Так, у нас, я так понимаю, есть некие технические сложности. Давайте, коллеги, переподключим Егора Станиславовича к нам. Пока продолжу как раз тему, связанную, да, с ВПК. У нас в последнее время действительно, даже не последние, последние месяцы уже, если обратить внимание, удары по украинской территории стали намного более регулярными. У нас Министерство обороны сообщает об ударах по Киеву, по Одессе. У нас сейчас осуществляется морская блокада черноморских портов. И в связи с этим, помимо громких заявлений из Киева, у нас еще и европейская пресса действительно беспокоится. Вопрос в другом, насколько действительно хватит мощностей ВПК зарубежного в производстве перехватчиков, и насколько готовы мы продолжать вот в таком же темпе работать. Егор Станиславович, я вас вижу, меня слышите?
0: Да, да, да, у нас тут просто внезапно отключили свет, вот, но я уже вернулся к вам на телефоне. Вот, так вот, на мой взгляд, Россия нащупала вот свою дорогу вот в этом большом воздушном противостоянии с Украиной. Так что Украина сделала ставки на массированные беспилотные атаки. Вот. Это, конечно, колоссальный расход этих беспилотников. Иногда при этом говорят, что вот да, эти беспилотники, они все равно дешевые и так далее. Это не так. Ни беспилотники не дешевые, ни подготовка, как бы их пуска не дешевая и так далее. То есть это все равно стоит Украине больших денег. Вот. Россия, конечно, использует тоже беспилотники, причем она их совершенствует, появляются реактивные герани и так далее. Но, тем не менее, у нас есть преимущество, которого у Украины нет. И даже если они там действительно сделают какие-то свои баллистические ракеты, они вряд ли смогут создать их полноценное производство в ближайшие годы в таких же масштабах. Это баллистика. У нас прекрасный ВПК, у нас прекрасные ракетные заводы, у нас хорошие линейки баллистических ракет всевозможных, крылатых ракет и так далее, которые мы можем еще и корректировать. Вот, скажем, украинцы заявляют, что мы сейчас меньше выпускаем кинжалов, больше выпускаем искандеров, цирконов и так далее. Вот. То есть мы можем маневрировать внутри как бы классов наших ракет. Соответственно, уже сейчас Россия, как заявляют, по крайней мере, западные источники, выпускает 100 ракет в месяц. Это очень много. Вот. В принципе, если, скажем, мы нарастим это производство, допустим, до 500 ракет в месяц, понятно, дело, что нам для этого придется прыгнуть выше головы. Это будет настоящий подвиг для нашего ВПК. Ну, наш ВПК – это, в принципе, люди, которые способны на подвиг, которые действительно совершают этот подвиг в ежедневном режиме. И я думаю, что они рано или поздно таких цифр добьются. Соответственно, Украина, в принципе, будет уже в воздухе против России безоружна. Безоружно до той степени, что это начнет сказываться на снабжении фронта, на снабжении его людьми, на снабжении его боеприпасами и так далее. И этот фронт начнет осыпаться. Возможно, мы будем наблюдать какие-то эффекты этого осыпания уже в самом ближайшем будущем. Ну, в общем, вот это Баллистическая война – это то, на что Россия должна ориентироваться и чего должна в итоге добиваться в этом противостоянии. То есть здесь западная пресса действительно фиксирует момент перелома и фиксирует тот факт, что, скорее всего, противопоставить ничего. А даже вот противоракеты, они нашему баллистическому напору не могут.
1: А еще любопытный и достаточно такой с первого взгляда малозаметный факт с момента, когда начались вот эти проблемы с ПВО на Украине, намного меньше оттуда стало заявлений о каких-то прилетах ракет по невоенным объектам.
0: Ну, совершенно верно, потому что теперь они, если радостно, раньше они радостно отчитывались, что столько-то ракет из стальки сбито, то теперь у них раз за разом идет информация, что сбито ноль ракет. И, соответственно, чтобы не деморализовать свое же собственное население, не деморализовать своих западных спонсоров, они просто перестают отчитываться, хотя, скажем, факты широко известны. Например, известно, что вчера Россия фактически снесла Запорожсталь. Последний из оставшихся на территории Украины работающих крупных металлургических комбинатов. Россия его щадила во многом потому, что он расположен на нашей конституционной территории в Запорожской области. Соответственно, мы исходили из того, что как бы вернем пригодится. Вот. Но уже на сегодняшний момент стало понятно, что, грубо говоря, в условиях выбора Киевом стратегии инфраструктурной войны, как бы тотальной войны с ударами по мирному населению, с ударами по портам и так далее, щадить ничего, что хоть как-то относится к украинской военной промышленности, мы категорически не можем. Это просто для нас недопустимо в сегодняшней ситуации. И, соответственно, Запорожсталь, как бы известный, что называется, гигант первых пятилеток, был похоронен в один день. То есть все, у Украины крупных металлургических комбинатов на ее территории не осталось.
1: Да, особенно учитывая, что...
0: На нашей территории, извините, поправлюсь, на нашей территории.
1: Да, на нашей территории, действительно. Там еще была информация, что для их фламинго там в том числе металл производился.
0: Да, поэтому совершенно это тоже... верно. Да, это очень важный был стратегический объект. Это был очень важный стратегический объект, и без него Украине будет намного тяжелее. А мы, когда вернем замечательный русский город Александровск, который в какой-то момент зачем-то был переименован в Запорожье, вот, мы этот комбинат, я думаю, восстановим.
1: Егор Станиславович, у нас 3 минутки до перерыва остается, успеем еще одну тему коротенько обсудить, может, в следующей получасовке продолжим. Говоря о немецкой прессе, чуть раньше было резонансное заявление одного из немецких корреспондентов во время пресс-конференции Зеленского и Вучича про помощь в убийстве русских. Как отреагировали в мире, как отреагировали мы?
0: Ну, надо прежде всего понять, что это заявление было... конечно, рассчитано не столько под Зеленского, сколько под Вучича, чтобы вот он стоял и обтекал рядом с, вот, со своим страдальческим, как обычно, лицом в то время, когда обсуждают убийство русских. Вот. То есть, грубо говоря, это было замазывание Сербии, замазывание сербского руководства вот во всей этой антироссийской, антирусской риторике, с тем, чтобы сербам не было пути назад, чтобы они не могли потом дальше уходить как бы, и говорить, нет, все-таки Россия нам друг. Чтобы им постоянно напоминали, что вот вы рядом стояли, когда обсуждали, как убивают русских, вот, значит, вы уже с нами, а не с ними. Вообще-то, вообще для Сербии создали очень много довольно комичных подстав, вплоть до того, что теперь, наоборот, очень резко обозлены на Украину в непризнанном Косово, вот. Точнее, в признанном на Западе и непризнанном нами Косово. Потому что Зеленский что-то там высказался за территориальную целостность Сербии. Ну, потому что ему глупо было бы в условиях, когда значительная часть территории Украины перешла в состав России, как бы говорить, что Косово это не Сербия, а независимое государство. Ему бы тогда задали бы вопрос, ну Крым же тоже как бы он самоопределился и так далее. Вот, и соответственно в Косово теперь ненавидят Украину. Вот такая вот как бы, что называется, смешная пересменка друзей произошла. Вот. А, ну, Сербию продолжают, видите, выталкивать на этот откровенно антирусский плацдарм. А, параллельно с этим Вучич же еще заявил, что вот они с Израилем запускают завод беспилотников с тем намеком, что эти беспилотники будут поставляться Украине. Ну и, конечно, да, если движение сербов в этом направлении продолжится, то нам, видимо, придется очень серьезно пересматривать как бы основы наших отношений. Ну, посмотрим, как будет дальше. А про немцев, наверное, мы еще после перерыва поговорим.
1: Да. Егор Холмогоров, публицист, член Союза писателей России, в эфире «Радио Спутник». Вернемся в прямой эфир.
2: Холмогорская резьба.

0: шейху начинай.
1: Зарядка с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник».
2: Они как будто с другой планеты.
3: Подают непонятные сигналы.
4: Выглядят очень странно.
5: И, кажется, готовы объединиться против нас.
1: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. Азиатский путь. Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник».

Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Великая, драматическая, родная, русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник». Риски развития онкологических заболеваний. Контекст. Главный онколог Минздрава, академик Андрей Каприн, назвал факторы, провоцирующие тяжкий недуг. В их числе курение, сахарный диабет, ожирение и вирус папилломы. К злокачественным новообразованиям кожи, включая меланому, может привести неумеренное пребывание на открытом солнце. Наибольшую опасность это представляет в детском возрасте. Врачи советуют избегать нахождения на солнце в дневные часы, пользоваться солнцезащитными средствами и прикрывать кожу. Также рекомендуется отказаться от вредных привычек, внимательно следить за рационом питания, вести активный образ жизни и ежегодно проходить диспансеризацию, во время которой россияне получили возможность пройти обследование для выявления самых распространенных видов онкологии, в частности, рака молочной железы у женщин и предстательной железы у мужчин. В рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» повышено финансирование лечения онкопациентов. К 2030 году доля больных, живущих 5 и более лет с момента установления диагноза, должна достигнуть 67%. В России появляются препараты для лечения рака. Однако рост болезней сердца, онкологических диагнозов и диабета пока вызывает опасения у медиков.

0: Сколько ни ищу, все не то.
1: Ага.
0: Нужен и мужественный, и заботливый.
1: Ага.
0: Чтобы говорил интересно.
1: Ага.
0: И с чувством юмора.
1: Ага.
0: Нужен он, тот самый.
2: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
0: Тот самый.
2: Десять заповедей знают все, но не все им следуют.
3: Человек был создан Богом. Святость – это стремление человека к добру. Покаяние – это изменение жизни.
2: Час Островского. Авторская программа священника Павла Островского. Простым языком о высших истинах. По четвергам в 9 вечера, по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Холмогорская резьба.
4: В студии Михаил Алимов, а со мной на прямой связи публицист, член Союза писателей России Егор Холмогоров. Егор Станиславович.
5: Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, дорогие слушатели.
4: Прежде чем перейдем к теме Германии, тут вопрос от слушателя поступил. Вот давайте, наверное, на него ответим.
5: Давайте.
4: У вас спрашивает человек, есть ли риск в связи с вот той ситуацией в Сербии, которую озвучили, потерять ее как площадку для наших коллег, для российских СМИ? Или мы пока настолько далеко не заглядываем?
5: Ну, понимаете, все возможно, но я думаю, что это далеко. Это далеко все достаточно. Сербия опровергает, например, категорически то, что она планирует, допустим, вводить визы для российских граждан и так далее. А это означает, что по-прежнему, кстати, значительная часть наших релокантов, которая убралась туда в 2022 году, может продолжать там в опасаться, хотя по отношению к ним, в общем, сформировалось достаточно странное отношение, потому что они, скажем, значительно расходятся в своих ценностях с большей частью сербского общества, все-таки по-прежнему настроены пророссийски, несмотря на все маневры сербских властей. Ну и не забудем, кстати, что Вучич, он же скоро уходит из власти, и не исключено, что вот его прием Зеленского нынешний, это в значительной степени такая жертва собой, что типа вот я его принял, но вот я ушел, как бы, а новые власти за это уже будут не ответственны. Ну, посмотрим, как будут развиваться события в Сербии, что называется, дерутся между собой, как бы вот такая суверенистская, пророссийская и очень резко агрессивно прозападная группа, и между ними постоянно происходит перетягивание каната. Посмотрим, куда он перетянется в ходе очередных выборов.
4: Да, теперь давайте к непосредственно теме немецкой. Персону этого журналиста уже коллеги достаточно подробно проанализировали, что он человек идейный, дед у него хоть лично русских и не убивал, но в военном трибунале работал. Много таких еще в Германии осталось?
5: Ну, немало, немало. Но все-таки не будем забывать, что нацизм в Германии был не какой-то маргинальной идеологией, что это была идеология, пропитывавшая все поры германского государства на протяжении 13 лет. Это была официальная идеология. А все служившие тогда в Германии служили автоматически Гитлеру. Там они, конечно, потом использовали и придумывали истории, как они держали фигу в кармане, но все-таки немцы народ дисциплинированный, понятно, что большинство служили Гитлеру верой и правдой. То есть те, кто действительно вот были реальными антигитлеровскими диссидентами, составляли абсолютное меньшинство. То есть в этом смысле постнацизм в Германии – это, ну, массовое явление на всех уровнях. От того, что человек сам лично был в Гитлерюгенде, до того, что у него дедушка был высокопоставленным эсэсовцем и так далее. Ну и здесь, в этой связи, конечно, немцы затеяли очень рискованную игру. Многие сейчас говорят, что вот Германия возвращает себе как бы до ялтинское, до потсдамское самосознание независимой державы, как бы, которая опирается там на собственные интересы, правда, почему-то эти собственные интересы у нее совпадают как бы с ястребами с натовскими на 100%. Вот. И типа поэтому вот они уже не стыдятся ни своей роли во Второй мировой войне, ни вообще не стыдятся ничего, кроме Холокоста, а такими темпами развития отношений между Израилем и Евросоюзом, глядишь, и Холокоста скоро перестанут стесняться. Вот. Но надо здесь понимать, здесь просто надо нашим СМИ, политическим деятелям, общественным деятелям, общественной дипломатии, всем кому угодно, доносить до немцев очень простую истину и простую мысль. Что если мы в третий раз за 100 с небольшим лет увидим нападение Германии на Россию, то русские будут, что называется, воевать за три войны сразу. За Первую мировую, она же у нас Вторая Отечественная, где Германия объявила России войну, Германия выступила в качестве агрессора, Германия потом закинула нам пломбированный вагон с Лениным, тем самым спровоцировав у нас гражданскую войну, голод и смерть. То есть за всем этим должок с Германией. Вот. А во-вторых, за Вторую мировую войну, за Великую Отечественную, за сожженные деревни, за блокадный Ленинград, за 26 миллионов смертей, за которые Германия расплатилась явно недостаточно. То есть наша реакция в отношении Германии после победы Великой Отечественной войны была очень снисходительная, очень мягкая. Мы не то, что как бы не проводили действительно жесткого террора, который можно было бы обосновать денацификацией, что называется, там практически кого угодно можно было брать за шкирку, и это было бы абсолютно обосновано денацификацией. Мы даже, в общем-то, репарации взяли по минимуму. Особенно характерна была история с культурными ценностями типа Сикстинской Мадонны, которые вывезли, а потом вернули назад в ГДР. Вообще, как бы признали ГДР чуть ли, что называется, не в лагере победителей в Великой Отечественной войне получилось. Вот. То есть Германия не получила от нас как бы воздаяние сколько-нибудь соразмерного с преступлениями в ходе Великой Отечественной войны. То есть говорить не о чем. И если после вот этой вот снисходительности мы увидим опять вал русофобии, мы уже видим вот эти требования убивать как можно больше русских. Мы уже увидели немецкие танки «Леопарды» на нашей русской земле. Мы уже слышим, как они усиленно обсуждают, давать Украине дальнобойные ракеты или нет. Пока не дали, но это тоже как бы не гарантировано, что они не дадут. Это настраивание всеми способами Украины против России. Что в этой ситуации, если мы увидим немцев в третий раз воюющими против нас открыто, то я думаю, что здесь уже у России появится национальная идея, как бы обусловленная памятью о наших бабушках, дедушках, прабабушках, прадедушках, а нам каждому есть что вспомнить. Там мой прадед воевал в Первой мировой войне против германцев. Ну, все мои прадеды, мои деды и их родственники воевали во Второй мировой. Многие либо погибли, либо покалечены. За моей бабушкой гонялся немецкий самолет, когда она везла дрова на санях зимой. Вот чистое белое поле, соответственно, девушка юная, лошадь, которую она правит, и начинает за ней гоняться немецкий самолет. У них это называлось свободной охотой. Вот нашел себе прекрасную цель по девчушке пострелять. Вот. То есть у нас это все очень глубоко сидит. И, грубо говоря, все это не лезло ровно потому, что долгое время считалось, что у нас в Западной Европе именно с Германией самые теплые, самые дружеские отношения, экономический альянс и так далее. Если все это закончено, если все это превратится снова в войну, то русским есть что вспомнить. И, видимо, вывод конечный будет такой, что не поняли по-хорошему, значит, в следующий раз будет по-плохому. И я думаю, что немцам нужно вот просто это осознавать и адекватно реагировать вот на подобных провокаторов, как этот журналист, потому что такие провокаторы, они разжигают соответствующее настроение с каждой из сторон.
4: Его же даже не уволили за такое. Говорит, ну,
5: совершенно верно,
4: слова.
5: И мало того, вот этот лицемерный сайт Change.org, которые разбивают все время какие-нибудь петиции, проводят типа «Свободу российским оппозиционерам» и так далее. Тут, когда как устроили петицию, чтобы его уволили, он ее заблокировал.
4: Да, очень и очень показательный момент, к сожалению, что, в принципе, говорит не только даже о конкретной личности, а, в принципе, о системе и о системе журналистики, на которую долгое время многие из нас ориентировались.
5: Именно так, именно так.
4: Теперь давайте перейдем к внутрироссийским реалиям. У нас тут тоже своих споров хватает. Вот, например, фильм «Последний богатырь Колобок».
5: Вот, ну да, конечно, действительно история интересная, а потому что было устроено массовое травли этого фильма. Как бы основой для этой травли оказалось то, что чуть-чуть перенесли релиз как голливудского блокбастера «Человек-паук». Вот, я вообще эти переносы релизов с 2019 года начались, они абсолютно регулярные, но первый раз такая истерика. Я очень опасаюсь, что эта такая истерика связана с приходящими элементами, например, с тем, что исходно в этом «Человеке-пауке» была песня на агента «Монеточки», то есть это был привет нашим таким вот, что называется, заукраинским оппозиционерам, с тем, что там фигурируют, опять же, русские перебежчицы-предательницы в этом фильме, то есть такая голубая мечта Голливуда, что русская женщина, которая предает России и русских и так далее. И вот я, там есть такая Елена Белов, соратница Наташи Романов, как бы из других серий этих марвеловских франшиз. И вот внезапно все это было запущено, знаете, в такую полноценную хейтерскую волну в духе вот, ну, как бы просто американских методичек по протестным действиям. Что поскольку по серьезным поводам как бы наши как бы проамериканские силы сейчас протестовать не могут, потому что, ну, время военное, понятное дело, что к ним будет масса претензий и совершенно справедливых репрессий. То вот тут типа воюем против фильма, как бы, что называется, за то, что нас обидели, за то, что нам административными методами что-то навязывают и так далее. При этом как бы никто даже не поинтересовался, что именно они критикуют, чему именно они ставят одну звездочку на Кинопоиске и так далее. Я специально провел опрос. Подавляющее большинство тех, кто негативно высказывается о «Колобке», фильма даже не смотрели. Я очень люблю франшизу «Последний богатырь», выходящий с 2017 года, как бы «Колобок» там постоянный персонаж, собственно, все, кто смотрит эти фильмы, к нему привыкли и не задают дурацких вопросов, типа, а почему он такой странный, уродливый и грубый, вот. И, ну, я сначала думал, что, ну, может быть, какой-то фильм неудачный сняли, вот именно вот этот конкретный фильм, он неудачный, и поэтому его ругают. Я отправился вчера вечером, и я вам вот могу, если надо, схожу за Библией из соседней комнаты, прям могу на Библии поклясться. На мой взгляд, это просто лучший фильм в серии «Последний богатырь». Это очень добрая, очень русская сказка, где рассказывается, кстати, собственно, история этого Колобка, как он стал именно вот таким Колобком, а не каким-то другим. Очень остроумная, очень добрая, без раздражающих меня в других последних богатырях вот таких вот элементов вторжения современного мира. То есть все происходит в сказочном мире. Очень русская и по идеям, и по эстетике, то есть буквально весь материальный мир там, ну, вот действительно по-хорошему русский сказочный. Вот он прямо радует глаз, он радует сердце. Все это достаточно смешно. Шутки, конечно, временами бывают и грубоватые, но, знаете, как бы опять же это элемент вот этой линейки фильмов. При этом там очень глубокая идея. там очень глубокая центральная идея, что вот такая девушка Лада, которую прекрасно играет Мила Ершова, уже вторая у нее вот прекрасная сказочная роль, до этого она играла щуку в «По щучьему велению», здесь вот она играет эту девушку Лада, она себя в зеркалах видит как уродливая. То есть она сама прекрасная девушка, но в зеркалах она себя видит как уродливая. И там еще потом тоже такой персонаж есть, ёжка, который считает себя медведем. То есть это история о неадекватном самовосприятии, которое, ну, не только, если так можно выразиться, относится к личному плану, там, как мне сказали, каждая девушка себя в зеркале видит некрасивой. Она и в культурном плане, в культурно-философском плане имеет очень большой смысл, потому что мы, русские, как раз привыкли за последние столетия видеть себя вот как в кривом зеркале. То есть мы прекрасны, но при этом какое-то внешнее кривое зеркало все время выставляет нас как уродов, и мы сами думаем про себя, соответственно, уже, что мы не такие, мы не сякие, Россия ужасная страна, у нас ужасный характер и так далее. И вот от этого надо избавиться, это надо преодолеть. То есть и вот это вот преодоление неадекватного, уродующего самовосприятия, оно в центре вот этой замечательной совершенно сказки, ну и при этом очень смешной, очень милый, там потрясающий персонаж, такой сначала очень неудачливый пекарь Тихон, который становится потом, ну, настоящим героем, когда он начинает, скажем, какие-то рецепты, там, похлебки из хлеба диктовать, я просто прослезился, потому что я вспомнил недавно скончавшегося нашего замечательного русского кулинара Максима Сырникова, вот почувствовалось что-то в них общее, и прямо действительно, ну, в общем, для русского человека с понятной русской идентичностью, с любовью к русской сказке, к любовью вот к русской материальной культуре, это, ну, действительно, ну, вот фильм наслаждения. От первой до последней минуты там есть замечательные совершенно задумки, чисто визуальные решения, такие как вот такой, я бы сказал, деревянный кукольный театр, с которого все начинается и которым все заканчивается. Очень красивый. Там замечательный совершенно музыкальный ряд, где смешаны, скажем, современные мелодии и русские народные мелодии в такой вот очень интересном миксе. Вот. И это, ну, действительно хороший, чудесный семейный фильм, который понравится практически любому ребенку. То есть он заслуживает объективно 10 из 10. И вот у меня в этой связи вопрос. Только ли из-за «Человека-паука» была начата вот эта вот волна травли? Или же на самом деле какие-то не очень хорошие люди посмотрели этого «Колобка» заранее на пресс-показах и поняли, что вот такой фильм точно русским не нужен, потому что, что называется, он слишком подходящий и слишком хорошо резонирующий. Поэтому начали вот такую волну травли на опережение с тем, чтобы многие даже не пошли в кинотеатр. Ну и здесь мне, конечно, отчасти грустно от нашего, как бы, условно молодого поколения, что я уже думал, что вот эта вот психология жвачка Кока-Кола, оно осталось где-то в прошлом, что мы это преодолели. Оказалось, нет, вот по-прежнему люди по одному щелчку, по одной кнопке продолжают, вот что называется, бежать, хейтить все свое, причем не просто все, а хорошее свое, замечательное свое, лишь бы, как бы, что называется, восславить какого-то американского арахнита.
4: Вот. Ну, возможно, и в этом дело. У меня, конечно, есть ряд вопросов по поводу взаимодействия с аудиторией, но это тема для отдельной дискуссии.
5: Ну, там определенные вопросы есть, но, понимаете, опять же, я вот посмотрел, что я почитал, что вот режиссер нахамил электрику, который, как бы, соответственно, усомнился в качествах этого фильма. Но, во-первых, надо посмотреть, реален ли вообще этот электрик, потому что, опять-таки, это такой вот классический персонаж из ноутбука по протестным движениям. ним обязательно должен появиться электрик, водопроводчик, человек труда, которого кто-нибудь обидит и так далее. Поэтому во всех таких случаях я бы 100% проверял бы, действительно эти люди существуют и не вовлечены ли они в схему. А во-вторых, ну что на самом деле ему ответили? Ему ответили, ну вот так же, как мы не говорим про твою работу, ой, он наклепал одних розеток, так, наверное, ты про нашу работу, ее еще не видев, а на этот момент ее никто не видел еще, вот, не, наверное, как бы не говори вот с таким вот пренебрежением. То есть, грубо говоря, конечно, можно было отвечать более дипломатично, более пиаровски и так далее, но, по сути, ответ, конечно, был верный, потому что, действительно, когда вот мнимые люди из народа начинают как бы лезть с приговорами относительно того, чего они еще не видели. Вот. А я все-таки написал две толстенных книги о кино, и я могу сказать, что, ну вот правда, в российской кинопродукции это один из лучших фильмов за последние десятилетия. А в нашей так называемой сказочной кинопродукции это вообще просто абсолютный шедевр, тем более, что это фильм с оригинальным сюжетом. Здесь что еще очень важно? Меня достали люто за последние годы вот эти бесконечные переделки советских мультфильмов. Они почти все бездарные, они почти все хуже оригинала, но и главное чувствуется, что люди не могут придумать ничего оригинального. Вот плюс последнего «Богатыря» в том, что это абсолютно оригинальная история. От начала и до конца там нет ни одного ремейка чего бы то ни было. Вот. А «Колобок» на этом фоне еще более оригинальная история, потому что он, скажем, избавлен от вот этой как бы истории про людей из будущего, людей из нашего времени, которые попадают в этот сказочный мир. Вот. То есть он замкнутая в себе сказочная история, как бы, и в этом плане он действительно хорош. Кстати, опять же, вот к вопросу о претензии к внешности этого Колобка, там объясняется в этом фильме, откуда у него такая внешность, что изначально он был не такой, а хорошенький, румяненький, молоденький и так далее, а потом жизнь в определенных аспектах его потрепала. То есть я, в общем, хочу сказать слушателям, уважаемым, не верьте вот всем этим хейтам, сначала сходите, посмотрите и вынесите свое мнение. Я на 90% уверен, что ваше мнение совпадет с моим.
4: Да, в принципе, это относится к любому фильму, прежде чем кого-то критиковать, нужно это посмотреть. Благодарю вас за беседу, Егор Станиславович. Егор Холмогоров, публицист, член Союза писателей России. В эфире «Радио Спутник». Для вас также работал Михаил Алимов. Коллеги, продолжат эфир.

0: Экономика должна быть экономной. Хозяйство вестись хозяйственно. А деньги идти к деньгам. Простые истины сложной науки. Об управлении ограниченными ресурсами и неограниченными потребностями. В программе экономиста Михаила Делягина. По понедельникам в 16.00 на радио «Спутник».
1: Так-так, повернитесь левее. Угу. Теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».
0: Все новости теперь доступны на нашем канале в МАКС. Переходите, читайте и слушайте. Радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий. Мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник». Говорят, среда – это маленькая пятница. А на радио «Спутник» маленькая пятница – это вторник. Потому что в эфире Дмитрий Гоблин-Пучков. Специальное включение из Петербурга. Для всех, у кого нет сил ждать конца недели. Еще раз. Дмитрий Пучков. Вторник, вечер, 18.00.
2: Прекрасный вечер.
0: Когда больше, значит лучше. В горячей фазе и холодном противостоянии, когда все висит на волоске или возникают заманчивые перспективы, дипломат сохраняет ясный ум и здоровый прагматизм. Мировая политика с Генри Сардаряном. Бесстрастный подход к самым острым глобальным вопросам. По понедельникам в 17 часов на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Памирцы – самый загадочный из народов нашей планеты. О них ничего не слышно в новостях. Они не заявляют о своих правах и желании создать собственное государство. Просто изолированно живут в горах Памира и Гиндукуша. Памир – знаменитое нагорье с абсолютными высотами до 7,5 тысяч метров над уровнем моря. Он расположен преимущественно на территории Таджикистана, а еще Китая, Афганистана и Пакистана. Памир называют «крышей мира», а область проживания памирцев носит название «Бадахшан». Этнос сложный. Он состоит из многих народностей с общим происхождением, обычаями и традициями, историей и религией. Памирцам, общая численность которых составляет около 300 тысяч человек, удалось сохранить древние языки, пронести их через века и попытки завоевания империями, которые появлялись в Азии, от тюрков до монголов. Местность тут настолько сложная, что никто не добился успеха. Среди памирцев бытует расхожее мнение, что они – потомки Александра Македонского. Некоторые исследователи считают их потомками древних скифов. Эти удивительные люди живут так же, как и много веков назад. Охотятся на высокогорье, разводят коров, коз, овец, лошадей и ослов. И радуются каждому новому дню.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 6 часов утра, в Челябинске 8:00, в Чите полдень. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин поставил задачу обеспечения безопасности на всех рубежах России. В американском Белом доме будет новый пресс-секретарь. Хабаровский готовится к возможному паводку. Подробности далее. Президент России Владимир Путин на совещании в Южно-Сахалинске назвал главной задачей обеспечения безопасности на всех рубежах России. Глава государства в среду в Южно-Сахалинске наблюдал за ходом завершающей стадии учений Тихоокеанского флота с борта крейсера «Варяг». В четверг президент там же провел совещание по обеспечению безопасности восточных границ нашей страны. Он сообщил, что в среду перед учениями говорил с командующим Тихоокеанским флотом адмиралом Виктором Линой и его подчиненными не только о задачах учений, но и о том, что происходит в зоне их ответственности. Кэролайн Левит уйдет с поста пресс-секретаря Белого дома в конце августа, чтобы больше времени проводить с семьей, заявил Дональд Трамп. По словам американского президента, она станет одним из его внештатных советников. Кто станет новым пресс-секретарем, не уточняется. Пользователи платформы прогнозов Кальши считают фаворитом на пост пресс-секретаря Белого дома Анну Келли, которая сейчас является заместителем главы президентской пресс-службы. На втором месте находятся юристы и бывший адвокат Трампа Алина Хабба. Третье место в гонке за вакантным местом пользователи рынка отдают телеведущей Рэйчел Кампас-Даффи и политическому комментатору Скотту Дженкинсу. Уровень Амура в Хабаровске за сутки поднялся до уровня, который всего на 6 сантиметров ниже критического, сообщает администрация краевого центра. Ведомство планирует в четверг смонтировать линию выброса воды в Амур и установить насосную группу на набережной города. Дорожникам поручено выровнять подъезды к насосным станциям и оперативно подвозить инертные материалы. На особом контроле мэрии находится состояние малых рек в городе и очищение от заторов участков труб. Все службы работают круглосуточно. В Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю ведется постоянный мониторинг гидрологической обстановки, отмечает пресс-служба ведомства. Обучение во вторую смену в российских школах может быть организовано только для учеников со 2 по 4 класс, а также классов с 6 по 8. При этом занятия должны завершаться не позднее 19:00 по местному времени, следует из документа Минпросвещения, с которым ознакомилась РИА Новости. Уточняется, что проведение нулевых уроков не предусмотрено. Также не предусмотрено и обучение в 3 смены. Организаторы впредь могут лишить победившую страну права проводить конкурс Евровидения, если сочтут ситуацию в стране небезопасной, следует из новых правил проведения конкурса, опубликованных накануне. При необходимости Европейский вещательный союз может инициировать проведение независимой оценки уровня безопасности в регионе, который представляет победитель. Также, согласно новым правилам, впредь минимальный возраст участников должен составлять 18 лет на момент первой репетиции конкурсного номера. Ранее участвовать в конкурсе можно было с 16 лет. Россия не участвует в конкурсе с 2022 года, однако за годы участия страна неоднократно входила в число фаворитов, а в 2008 году одержала победу с песней «Believe» в исполнении Димы Билана. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Сенатор Клишас. Да, тот самый.
2: Всем здравствуйте, меня зовут Алеша Тимофеев. На прямой связи, как вы уже догадались, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, доктор юридических наук, профессор, сенатор Клишас Андрей Александрович. Приветствую, здравствуйте. Так, ну что, самая, наверное, громкая новость политическая, внутриполитическая в России, это заключается в том, что Верховный суд Российской Федерации 10 августа нынешнего года

0: доказано без того большого количества аргументов, которые оппоненты Яблока предлагали в суде. Это надо, собственно говоря, почитать, познакомиться с текстом. Но в целом, конечно, надо сказать, что мы живем в такое очень интересное время, когда внимание к юридической материи у всех политических партий, в частности тех, которые планируют участвовать в федеральных выборах или в региональных, должно быть очень высоким. Поэтому я надеюсь, что партия Яблоко осознает этот факт и будет тщательно готовиться, насколько я слышал, обжаловать и не планирует это решение.
1: Да.
0: Посмотрим, какое будет решение окончательное.
1: Я тоже слышал, да, что они планируют обжаловать. Значит, но тут несколько вот моментов из того, что известно. Значит, Алексей Журавлев, инициатор и партия «Родина», значит, в чем обвиняли? Вот там, в частности, в неправовом использовании, ну, там, строчка из песни «Лишь бы не было войны», например, да, и еще была одна фраза, которую тоже «И пусть всегда будет солнце», «И пусть всегда будет солнце». Вот выяснилось, что действительно, ну, надо быть честным, так сказать, не было подтверждения у партии «Яблоко», что правообладатель разрешил использовать строчки из этой песни. Но потом выяснилось, что правообладатель не против использования, собственно, этих строчек. А может, почему суд, ну, как бы принимает во внимание, точнее, не принимает во внимание мнение самого правообладателя?
0: А вы откуда это знаете? Вы текст своего решения суда читали?
1: Но из пресс-релиза и из того, что, так сказать, было в средствах массовой информации.
0: Нет, давайте так, Алексей. Смотрите, мы сейчас занимаемся гаданием. Во-первых, нарушение права интеллектуальной собственности – это отдельное гражданское законодательство. Снять партию, да, если вы нарушаете чьи-то авторские или смежные права, вы должны нести ответственность по гражданскому кодексу, там компенсации предусмотрены и так далее, и так далее. Снять партию с выборов можно только по основаниям, которые прямо предусмотрены в законе. И такие основания в иске Родины были. Да, они, по крайней мере, указывали, что, по их мнению, вот одно, второе, третье, четвертое, там целый перечень был этих оснований. Снять партию можно только в том случае, если она нарушила избирательное законодательство, в котором четко совершенно указаны основания для снятия политической партии с выборов. Вот надо посмотреть решение Верховного суда и понять, на чем суд основывается. Аргументы стороны могут приводить разные основания иска одно, предмет иска другое. Да? То есть это чисто юридический вопрос. На чем суд в реальности обосновал свое решение о снятии партии, написано в тексте решения. Да? Поэтому надо просто взять текст, посмотреть его, и, собственно говоря, тогда мы поймем, с чем дальше нужно работать юристам Яблока, ну и, по всей видимости, там, партии Родина.
1: Ну да.
0: Вот, собственно говоря, и все.
1: Я сегодня искал, конечно же, не нашел, понятное дело, нашел пресс-релиз там от Верховного суда, в котором что-то вот говорилось. Но все равно вот ряд вопросов. Но просто чтобы нам понимать. Вот смотрите, там одно из обвинений в иностранном финансировании. На деле выясняется, что финансировали россияне, наши соотечественники, у которых действительно был какой-то там источник иностранный. А вот как понимать, в какой момент деньги, которые получают россияне, становятся там, значит, Яблоку пожертвовали там что-то 17 тысяч рублей без малого. Да, но при этом это россияне, у которых в том числе был дополнительный какой-то иностранный источник. Вот как в этом
0: Если они
1: разобраться?
0: являются резидентами иностранного государства и получают деньги от иностранного государства или других юридических или физических лиц за рубежом и перенаправляют эти деньги Яблоку, это, конечно, иностранное финансирование. В чем тут? Какие могут быть сомнения?
1: Но в том, не, ну они перечислили 16 тысяч, у них есть и в России финансирование, и иностранное финансирование. Все складывается, как в мультике про золотую антилопу, в единый сундук, условно говоря. Вот
0: Тем
1: в...
0: более, если речь идет действительно в иске о такой маленькой сумме, то юристам партии Яблоко нужно просто было отработать процедуру внутреннюю, как такого рода поступления возвращать. Просто
1: они вернули, кстати.
0: Вот
1: они, они вернули.
0: Ну, и тогда надо посмотреть решение суда, если суд действительно положил это в основание для снятия.
1: Ну, может быть, тогда в завершении. Да, короче говоря, мы ждем, конечно, апелляции. Тут и гадать действительно на кофейной гуще

0: Абсолютно справедливо, отмечает сенатор
1: Клиш. Нам как осознавать с вами, пока я говорю, мы не знаем пока реально те основания, которые суд положил свое решение о снятии партии с выборов. Надо посмотреть. Но я вам хочу сказать, подход должен быть очень понятным, да, юридический подход. Снимают партию только по тем основаниям, которые указаны в избирательном законодательстве. Это базовый принцип.
0: Андрей Александрович, в завершении тогда, 100% так, 100% так. Но существует ли некий механизм, гарантирующий, что вот эти претензии со стороны Верховного суда будут применяться ко всем остальным партиям?
1: У Верховного суда вообще никому нет претензий. Верховный суд оценивает аргументы сторон в споре и выносит решение. Да, у Верховного суда претензий никому нет. Поэтому, да, нужно те же самые критерии, которые по отношению к Яблоку применяются, применять ко всем ровно политическим партиям, которые в этом избирательном бюллетене есть. Вы абсолютно правы. Так и должно быть. Законодательство не может принимать... Это, извините за каламбур, это, конечно, избирательное законодательство, но оно не может избирательно применяться по отношению к той или другой партии. Оно должно применяться ко всем одинаково. Иначе мы столкнемся уже с конституционной проблемой, которая будет говорить о том, что есть правовая неопределенность, а это отчасти является основанием неконституционности закона. Поэтому, конечно же, Алексей, с такими критериями, с которыми Верховный суд подойдет к партии «Яблоко», нужно будет подходить ко всем политическим партиям, которые участвуют в выборах.
0: А вот тут, знаете, у меня, ну, поскольку нет там юридического образования, просто возникает еще вопрос. Этот механизм должен действовать и работать автоматически, или это всегда только вот начинает работать, когда есть, типа, иск там или претензии у оппонентов там или у истца, как бы, да?
1: Ну, что значит автоматически? Автоматически ничего не происходит, решения принимают люди, да? Если будут выявлены какие-то нарушения, есть Центральная избирательная комиссия и есть суд. Больше никто не может принять решение в отношении участников выборов. Да? Все полномочия находятся либо у ЦИКа, если мы говорим о федеральных выборах, либо у ЦИКа, либо у суда. Ну да, нужно будет идти в суд, пусть партия «Яблоко» анализирует материалы, в том числе агитационные материалы других политических партий, хотя агитационный период, я так понимаю, еще даже и не наступил. Вот. Поэтому, да, партия «Яблоко» пусть анализирует и ровно со своим решением идет и оспаривает участие в выборах других политических партий. Если найдет такие основания, конечно.
0: Ну и вот эта еще история, о которой тоже все говорят. Вот бюллетень, значит, уже после того, как там ЦИК одобрил, «Яблоко» было на втором месте. Вот просто как он будет выглядеть? Это что, каждая, значит, комиссия или каждый участок вынужден будет самостоятельно зачеркивать там этот бюллетень в случае,
1: да,
0: если?
1: Да, наверное, да. За ничего там такого нет. По выборам это часто происходит. Того или иного кандидата снимают, его просто вычеркивают из бюллетеня. Да, так и будет.
0: Ну,
1: если это решение Верховного суда устоит, конечно.
0: Да, да. Хорошо. Так, идем дальше. Российские IT-компании попросили Минцифры разрешить обработку обезличенных персональных данных без согласия граждан для разработки и обучения систем искусственного интеллекта. Тут тоже, ну, с моей точки зрения, такая, ну, дилемма, что ли, да. С одной стороны... Но как бы вот то, о чем мы говорим, там цифровой технологический суверенитет, понятно, что стране нужно развивать собственные системы там искусственного интеллекта, а с другой стороны, ну там тайна личной жизни, защита персональных данных и прочее, прочее. Вот что думаете по этому поводу, Андрей Александрович?
1: Алексей, смотрите, да, в целом я бы к этой теме относился крайне осторожно, потому что у нас пока недостаточно, ну скажем так, технических возможности для того, чтобы понять, насколько эти данные обезличены. Да? Тут ключевой вопрос — обезличенные данные. Так, вроде бы, предложение вполне разумное, потому что невозможно, конечно же, обучать системы искусственного интеллекта, не загружая огромный объем данных. И эти данные, они связаны, конечно, с персональными данными граждан. Безусловно, это так. И здесь ключевой момент, что они должны быть обезличены, потому что у всех там свои какие-то процедуры, протоколы, по которым идет вот эта процедура, ну так в кавычках будем говорить, обезличивания, да, насколько они обезличены.

0: Можно ли действительно установить взаимосвязь с конкретным человеком или нет? Вот если мы с Минцифры, с профильным ведомством, очень подробно это проговорим и будем убеждены в том, что это действительно обезличенные данные, тогда я в этом проблемы не вижу. Я думаю, что вряд ли кто-то будет возражать, да, в отношении обезличенных данных. Но если будут хоть какие-то сомнения, что можно выйти на конкретного человека, ну тогда, по всей видимости, это будет невозможно.
1: Ну да, действительно вопрос, как вот тут понятно, тоже нужно специалист, да, как технологически, собственно, вот эта вот приватность должна работать, вот это как?
0: Это не приватность, это именно невозможность понять, кто является, скажем так, конкретным, что за конкретное физическое лицо вводило те или иные данные. Это не приватность, да, это именно попытка как бы изолировать эти данные от конкретных персоналей.
1: А кто будет надзирателем, ну, в хорошем смысле, вот сам механизм надзора, государство разрабатывать вот при этой передаче данных?
0: По идее, Минцифры, профильное ведомство, безусловно. Мы, кстати, очень долго с Минцифрой, и у нас были такие непростые дебаты по поводу вообще законодательства о защите персональных данных. Если вы помните, такая, ну, дискуссия, которая здесь у нас тоже не раз была, а какие должны быть штрафы, а могут ли это быть штрафы от оборота, да, и так далее, и так далее. И вот мы постепенно продавливали в Совете Федерации эту тему, потому что, конечно же, когда люди работают с огромным массивом персональных данных и, ну, мы постоянно видим утечки этих персональных данных, продают то одну базу, то другую, то третью, а люди, которые несут ответственность за это практически там символическими штрафами, готовы отделаться, ну и компании в первую очередь, конечно, с этим компании, частные компании работают, то это все превращалось в какую-то профанацию защиты персональных данных. Но вот теперь есть и оборотные штрафы, и в целом государство очень внимательно относится к защите персональных данных. Поэтому если давать такую возможность для обучения искусственному интеллекту, а это, ну, это действительно ненадуманный вопрос. Мы все прекрасно понимаем, да, что для того, чтобы он дальше развивался, это искусственный интеллект, это системы, которые у нас, кстати, есть передовые системы, и там Сбер, и Яндекс, но они прекрасно работают в этой сфере. Конечно, им необходимо больше объем информации загружать, им нужно большее количество разрешений разного рода. И если удастся действительно отвязать от человека вот тот объем, который подлежит охране, как персональные данные, то тогда, я думаю, что можно на это пойти. Если нет, то нет.
1: И еще тот вопрос, но все равно человек же должен, гражданин, должен, наверное, будет давать какое-то согласие на то, чтобы попасть в эту, ну, как бы обезличенную, в эту обезличенную
0: нет,
1: базу.
0: Я думаю, что нет. Нет, это лишает всю эту тему смысла. Зачем?
1: Ну а как? А так без его одобрения он попадает все равно в какие-то списки. Ну пусть они будут типа обезличены.
0: Не попадает он ни в какие списки. Есть массив информации, который отвязан от конкретного гражданина. И если этот массив информации будет от него, ну, скажем так, отвязан юридически, технически, технологически, то никаких согласий гражданина будет не нужно. Иначе это бессмысленно. В чем разница? Давать согласие на то, чтобы, как вы говорите, в списке, но там никаких списков нет, да? Давать согласие на то, чтобы объем информации был отвязан и дальше передавался для обучения, или давать согласие непосредственно на использование своих персональных данных. Ну, глупость же.
1: Ну да, но
0: это просто лишает всю эту идею смысла.
1: Мы же просто с этим там, вот вы говорите, с одной стороны, да, ну, действительно глупость, потому что ты подписываешься, как бы, да, ставишь подпись, да, я согласен, тогда ты, так сказать, уже обналичен. Но просто ряд...
0: Алексей, вот смотрите, да. Я вам как бы скажу одну очень простую вещь. Вот вы, наверное, сами сталкивались, вы зачастую в гостиницу заселяетесь, и от вас просят подписать огромное количество разных странных бумаг на обработку ваших персональных данных. А по закону, кстати, это не нужно. Они могут обрабатывать эти данные, и вы как бы поселяетесь в гостиницу, уже даете на это согласие. А еще веселее, вы приходите в поликлинику, вот да. Я, например, да, прихожу в поликлинику, для того, чтобы провести какую-то там манипуляцию, ну, достаточно такую простую, стандартную, какое-то обследование сделать. Вы тоже подписываете такое количество бумаг, извините, это вот не преувеличение, это прямо такая вот стопка. Вы должны поставить, не знаю, какое-то там большое количество подписей. Это все, конечно же, никакая не охрана персональных данных, это все профанация. Потому что если вы соглашаетесь на то, что вы идете в поликлинику и с вами проводят какие-то медицинские процедуры, если вы поселяетесь в гостиницу, если вы используете транспорт, там, да, покупаете билет на самолет, там, на поезд и так далее, то вы предоставляете установленный законом объем данных. И те люди, которые этими, с этими данными работают, имеют право на обработку этих персональных данных. Иначе договор с вами просто не будет заключен. Да? Вы не сможете этот договор заключить. Поэтому вот эта вся профанация с огромным количеством бумажек, надо нам, по всей видимости, в законе как-то отдельно сформулировать, что все это делать не нужно. Потому что тот объем персональных данных, который вы в силу требований закона предоставляете, он подлежит охране, да, в соответствии с теми же стандартами, которые установлены в законодательстве. Но отдельно давать на это согласие, ну, абсолютно не нужно.
1: А
0: здесь то же самое.
1: Еще же
0: только
1: бывает...
0: разница будет в том, что эти данные хотят отвязать от конкретного человека.
1: А еще бывает, ну, вот вы про офлайн, конечно, мы каждый с этим сталкивался, и в поликлинике, действительно, там, не знаю, стоматологии, все что угодно, гостиница, действительно. Значит, а еще бывает в цифровой, например, среде, да, когда ты без этой галочки просто не получишь там услугу, не установишь приложение там или еще что-то. Вот это всегда
0: да,
1: у меня тоже...
0: Да, и мало того, никто не читает же, как бы, да, эти соглашения,
1: да.
0: Они где-то там загружены, и вряд ли вы заходите и начинаете там разбирать, там еще очень мелким шрифтом, чтобы это что-то прочитать. Да, банк тоже в каком-то объеме получает персональные данные. Мы ведь сталкивались с ситуацией, когда люди собирают излишнее количество данных, да, которые не нужны абсолютно для выполнения этих функций, которые выполняет, например, там, банковская организация, страховая, там, медицинская и так далее. Такие примеры тоже есть. И нужно просто, ну, отказываться от предоставления такого рода согласий, если это не связано непосредственно с той услугой, которую вы намерены получить.
1: Так, на прошлой неделе мы с вами обсуждали ужасную историю, случившуюся в Медведкове на севере Москвы, северо-востоке, значит, про пенсионерку там, и вот эта история там с, как бы со схемой Долиной. А тут вот силовики сразу, МВД, ФСБ и Генпрокуратура предложили обязать риэлторов возвращать клиентам деньги за услуги, если совершенная с их участием сделка с недвижимостью была признана судом недействительной из-за действий мошенников. Нашли крайними, ну, риэлторов. Ну, я без негативной или позитивной коннотации. Ну, просто сказать, вот они теперь якобы будут отвечать. Что тоже думаете вот по этому поводу?
0: Ну, вы знаете, надо посмотреть, что там предлагают силовики. Но определенная логика в таком предложении есть. Потому что а зачем иначе вам нужен риэлтор? Вот два гражданина, да? Два гражданина, они, ну, скажем так, они не являются профессиональными участниками рынка. Их знания в данной сфере могут быть очень ограничены. Да, да, они понимают, какие на рынке цены, они понимают, как осуществляются там базовые расчеты, условия сделки. Но вообще-то все, что касается проверки документов, там, правоспособности и прочих-прочих вещей делает профессиональный участник рынка, который берет за это деньги, да, с клиента. Он берет деньги, ну, кстати, и с той, и с другой стороны во многих случаях. Поэтому, конечно же, он должен нести ответственность. Если выясняется, что это он, по сути дела, выступает посредником в мошеннической схеме, возложить на него какую-то ответственность, в том числе бремя финансовой ответственности, ну, вполне кажется, разумно предложить.
1: Справедливо.
0: Потому что граждане, я подчеркну, это закон, и огромное количество нормативных актов делают различия между профессиональным и непрофессиональным участником рынка. И непрофессиональный участник, он всегда получает дополнительную защиту. А профессиональный участник рынка, который еще и на возмездной основе оказывает услуги, он, конечно же, несет ответственность, в том числе и за действительность этой сделки.
1: Вот смотрите, точно совершенно. Я думаю, что так подумать любой там здравомыслящий человек. Ну, все, вот сейчас риэлтор, а за что там он получает деньги? Просто за то, что там сводит стороны или сопровождает тебя? Ведь часто это именно сопровождение физическое, там, условно говоря. Но он там может за тебя ездить там куда-то, получать какие-то бумаги там и прочее, с твоей подписи.
0: Его функция не в этом все-таки. Но, да, риэлтора функция не в этом.
1: Но смотрите, значит, Андрей Александрович, Тогда риэлторам, ведь если мы их, на них накладываем отдельные обязательства и ответственность, тогда ведь они будут нуждаться в неком подтверждении, раз. Потом им нужно будет получать доступ к каким-то базам данных.
0: Ничего дополнительного им не нужно. Нет, не надо ничего выдумывать. Ничего дополнительного им не нужно. Им, наверное, нужно будет позаботиться о страховании своей ответственности дополнительном, если у них действительно появится такая возможность, что они будут нести за это ответственность. Но здесь нужно разделять две вещи. Вот сделка Долиной, давайте уж к ней вернемся, да, поскольку это такая вот нарицательная история. Ну там сделка-то была действительно. Какие проблемы к риэлтору? Если вы, давайте себе представим, что это, я не знаю, был там риэлтор или нет, может быть был, может нет, неважно. Давайте себе представим, что в этой сделке был риэлтор. Сделка-то действительно. Какие проблемы? И одна сторона дееспособна, и другая сторона дееспособна. Одна сторона намерена была продать квартиру и обладала для этого всеми необходимыми правами на квартиру, дееспособностью. Другая сторона готова была купить и обладала необходимыми денежными средствами, и также дееспособностью обладала и правоспособностью. То есть не было никаких проблем между ними. Что бы здесь риэлтор должен был установить? Просто вдруг сторона продавца, получив деньги, ну, извините, решила эти деньги не в банк положить, а отправить их на безопасный счет. Взять их из банка и передать там курьеру, который их куда-то отнес. Риэлтор-то при чем здесь? Ну, то есть, да, как бы, вот если...
1: Я понимаю,
0: если
1: да,
0: мы,
1: конечно,
0: говорим про схему Долиной, да, но если, конечно же, переоформляются документы, и продавец, например, не получил оплату, да, не получил оплату, тут, конечно, вопросы к риэлтору будут, потому что он является посредником в этой сделке. Если, наоборот, продавец приобрел квартиру, а оказалось, что эту квартиру 5 раз уже продали, и он не может вступить в права собственника, потому что там спор вокруг этой квартиры идет, да, тогда, да, тоже ответственность риэлтора. Но извините, в том, что вот вы называете схемой Долиной, сделка действительно. Никаких проблем ни у одной стороны, ни у другой нет. И проблемы все продавца появились потому, что продавец решил, что ему надо отправить деньги на безопасный счет, в кавычках. Вот, собственно, и все.
1: Давайте прервемся.
2: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
3: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем, да, самостоятельно.
2: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
3: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
4: Симметрично, Михаил Леонидович.
2: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
3: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
2: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
5: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
2: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Пациент Борис Дже. Истероидный тип личности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М.
6: нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Каяка. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник».

0: заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
1: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
1: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
1: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Будущее наступает.
2: Будущее за антропоморфными роботами.
3: Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
4: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно.
5: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
6: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
7: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
8: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
9: Нас впереди ждет очень веселое время.
0: Сенатор Клишас. Да, тот самый.
10: Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишас. С нами на прямой связи. Андрей Александрович, еще раз здравствуйте. Продолжим вот эту тему, с вашего позволения. Ну, коротко, значит, МВД, ФСБ и Генпрокуратура предложили обязать риэлтора возвращать клиентам деньги за услуги, если сделка, которая совершена с участием этого самого риэлтора, была признана судом недействительной и за действия мошенников. Я вот про что. Прямо вот сейчас во время новостей попытался там...
11: Вот
10: чуть...
11: видите, как четко. Если сделка признана недействительной из-за действий мошенников, да?
10: Да.
11: Недействительная сделка, конечно. А в схеме нашей, которую мы называем сами схемой Долиной, там со сделкой все было в порядке. И в итоге тот же самый суд сказал исполнить сделку в соответствии с соглашением, да, и передать квартиру покупателю.
10: Я про риэлторов, значит, вот про, может быть, тогда, ну, коль скоро у них появляется, еще раз, вот это вот новые какие-то обязательства. Например, сейчас у риэлтора нет возможности, вот я перепроверил сам себя, у риэлтора нет возможности запрашивать, например, справку о психическом здоровье. Ну, просто нет, он, так сказать, это вне его компетенции и экспертизы находится. А если у них появляется... Да, и мы знаем, что частенько в схемах...
11: Какая экспертиза?
10: Ну, типа психоневрологическая, медицинская, психоневрологическая.
11: А при чем тут это? Ему надо не психоневрологическую экспертизу проводить риэлтору, а справку получить,
10: конечно.
11: Относится, конечно, потому что он проверяет правоспособность и дееспособность лица. Имеет право лицо совершать эту сделку или не имеет? А в понятие дееспособности входит ровно то, о чем вы говорите.
10: И вот риэлтор не может официально юридически проверить дееспособность человека, по закону признать гражданина недееспособным или ограничен дееспособным может только суд. А точно оценить его состояние в момент сделки только профильная медицинская экспертиза.
11: Я тогда вас не понимаю, Алексей, что вы имеете в виду под словом «проверить»? Он же не экспертизу человека проводит.
10: А получает справку
11: проверить,
10: просто.
11: Проверить – это иметь документы, что человек дееспособен.
10: Но получить, но сделать-то запрос он должен будет или нет? Или
11: да
10: он
11: почему? Ему должен человек предоставить.
10: Просто сам принести. Просто
11: никакой запрос он не должен делать. Вы приходите с паспортом, со справкой, если нужно, еще с чем-то. Если этого у вас нет, риэлтор говорит, извините, не смогу с вами сделку сделать.
10: Угу. Да, риэлторы же с обеих сторон. Тут просто, так сказать, чтобы все были, все было прозрачно. Хорошо. В общем, не нуждается ни в каком дополнительном реестре, типа вот базы риэлторов, ни в каких дополнительных полномочиях.
11: Не надо ничего придумывать. Нет.
10: Хорошо. Значит, идем дальше. Вячеслав Володин, спикер Нижней палаты парламента, призвал все регионы России обдумать запрет продажи вейпов. Это тоже такая, ну, типа законодательный орган предлагает регион, а вы вот подумайте, запрещать продажи вейпов или не запрещать для защиты детей и их здоровья.
11: Меня это звучало в самом начале, я писал об этом, когда этот закон принимали. Я, кстати, в Телеграме, по-моему, да, там написал небольшой комментарий, потому что о чем регионам думать-то? У них время есть. Угу. Государственная дума дала им полномочия запрещать продажу вейпов, напомню, с 1 марта 2027 года. Поэтому, когда говорят, а что это тут так мало регионов вот приняли решение, вы тут подумайте, вон возьмите опыт передовой, я что-то не понимаю. Если сейчас уже регионы запрещают продажу вейпов, то о чем был принятый закон Государственной Думы? Если без этого закона у регионов есть такое право, и уже даже есть передовые регионы, которые приняли это решение. Государственная Дума в законе, который она приняла и отправила в Совет Федерации, написала предоставить регионам это право с 1 марта 2027 года. Вот и все. Поэтому не знаю, тут вопросы надо задать, по-моему, регионам, которые уже побежали вперед. Либо они, не получив соответствующие полномочия от федеральных, которые в законе есть, уже побежали и приняли свои региональные законы. Тогда они превысили свои полномочия. Угу. Если они не превысили полномочия, о чем тогда федеральный закон, который с такой гордостью Государственная Дума приняла в защиту детей?
10: Не знаю.
11: Тут либо одно, либо другое. Надо как-то куда-то уже на какой-то стул приземлиться.
10: Угу. Тема важная. Люди просили защитить детей и навести порядок в этой сфере, говорит...
11: Да, я предлагал, если хотим защитить детей, давайте во всей стране защитим, чтобы не мучить регионов раздумьями разными. Прямо во всей стране возьмем и введем запрет на продажу вейп. Uh-huh. Это будет и единое экономическое пространство обеспечено, конституционные положения, и дети будут под защитой, и все будет хорошо. А теперь мы вынуждены просить регионы подумать.
10: Uh-huh. Да. Но у вас тоже ответа, в общем, нет.
11: Я напомнил регионам, что если они будут думать, то пусть думают так, как им Государственная Дума предписала думать. У них с 1 марта 2027 года такие полномочия появятся, не раньше.
10: Думать, да, у нас сегодня, так сказать, вечер, да, таких, как этих, думать, да. Значит, так, что еще? Ну, вот это много сегодня интересных тем, но тут тоже, так сказать, уже все вступило в силу. Владимир Путин подписал закон об ограничениях для осужденных релокантов. Мы об этом тоже говорили и в прошлый раз.
11: В прошлый раз, да, мы с вами подробно это обсудили. Правильно, президент подписал, будет работать закон. Угу.
10: Вот тогда нам, кстати, не хватило времени. Я бы про тогда как бы про посыл попытался, да, порассуждать. Не знаю, насколько получилось там. Понятно, что закон для одних. Но ведь можем с вами предположить, что и другие, которые не осуждены, релоканты, в каком-то смысле будут проецировать, примерять этот закон и отношение государства к релокантам, осужденным, на себя, неосужденные. Вот они тоже будут, я уверен, так сказать, примерять.
11: А это называется превенция. Это называется превенция. Не надо нарушать российское законодательство, если вы живете за границей, и вам кажется, что государство вас не дотянется. Будьте уверены, дотянется.
10: Хорошо. Так, а дальше тоже любопытная вещь. Значит, за грубость в домовых чатах стали наказывать рублем. Верховный суд России подтвердил законность беспрецедентного решения о взыскании более 200 тысяч рублей с двух жительниц за оскорбление и травлю соседа в общедомовом чате. Данное решение заложило ключевую судебную практику для борьбы с хамством в мессенджерах. Вот давно пора, мне кажется, нет?
11: Да, но нет, тут на самом деле ничего тут особо веселого нет. Это достаточно простой принцип, который законодатель проводит последовательно через отраслевое законодательство соответствующее. Нет никакой разницы, как вы себя ведете то, что вам положено за безобразное, извините, поведение в реальной жизни, при личной встрече, тоже вы получите за такое поведение в интернете. Неважно то, что вы лично с человеком не встретились, но если это оскорбление, если это подпадает под определенные составы, административный кодекс и так далее, то вы должны получить то, что вам причитается. И то, что вы не при личной встрече все это исполнили, а просто где-то там в домовом чате или в соцсети, это не имеет никакого значения. Стандарты должны быть одинаковые, потому что наше виртуальное пространство — это такая же реальность. Люди, как мы с вами неоднократно обсуждали, получают образование в интернете виртуально, государственные услуги получают, учатся, лечатся, делают все, что хочешь. Поэтому все правила будут такие же, как вот в нашей с вами жизни офлайн.
10: Тут, вот, поскольку мы скажем, беспрецедентное решение, а может ли это послужить прецедентом? Но просто представьте, какую нагрузку могут получить российские суды, если каждый чатик там
11: они
10: школьный, придомовой, поселковый, сейчас это же...
11: Нет, ничего. Знаете, если такие решения будут, никакой нагрузки не будет. Люди поймут, что это не шутка.
10: Угу.
11: Люди поймут, что это не шутка. Если вы в домовом чате ведете себя так, что подпадаете под ответственность соответствующую, ну вот и получите. И очень быстро это закончится, нагрузки большой не будет. Еще несколько таких резонансных решений. Очень хорошо, что вы в эфире упомянули это решение Верховного суда. И все просто придут в чувство и будут вести себя прилично. В домовых чатах, в школьных чатах родительских и так далее, и так далее.
10: Хотелось бы мне разделить ваш оптимизм, Андрей Александрович, но несмотря на то, что практика там по офлайну существует гораздо больше, чем по онлайну, ну, хамство продолжает, так сказать, порой...
11: Ну, знаете, я с вами тут не соглашусь. Хамство, конечно, продолжается, но то, что происходит в интернете, вам зашкаливает все возможные границы. Это просто совершенно... какая-то вакханалия.
10: Но вот этого не будет. Да, объяснялось это раньше тем, что, так сказать, действительно невозможно привлечь к ответственности не персональной, но как бы не юридической. Говоришь, вот почему пишут там гадость. Ну, потому что нет возможности там человеку типа физически каким-то образом.
11: Да, потому что есть проблема анонимности в интернете, да, когда люди пишут гадости, потому что они скрываются под разного рода никами, чувствуют себя безнаказанными. Но когда... такое безобразие происходит в тех же самых домовых чатах, там, в родительских чатах, школьных и так далее. Ну, здесь, конечно, человек не должен, да, и не нужно, и обществу не нужно соглашаться, что такого рода стандарты, в кавычках, допустимы для такого онлайн-общения. Ничего подобного.
10: А ведь еще боты часто заточены под хамство.
11: Это другая история.
10: Вот,
11: это
10: а что то, с этим
11: это
10: делать?
11: Проблема анонимности. Это проблема анонимности в интернете. Я противник этой анонимности. Понимаю, что это не самая популярная точка зрения, но я считаю, что все упирается в интернете в эту самую пресловутую анонимность. И торговля наркотиками, и разного рода экстремистские террористические чаты и сайты, и манера поведения в социальных сетях и в разного рода чатах. Все это проблема во многом анонимности. Но люди почему-то настолько себя чувствуют безнаказанными, что они уже под своим именем тоже позволяют себе то, что никогда бы не позволили в реальном общении с человеком. Ну ничего, приходите в чувство. Такая же реальность, как и наше офлайн общение.
10: Да. Так, с 1 сентября 2026 года в России вступает в силу закон, который запрещает работодателям устанавливать испытательный срок женщинам, воспитывающих детей в возрасте до 3 лет. Ранее такое ограничение действовало только для матерей с детьми до 1,5 лет. Как гарантия действует до достижения ребенком 3 лет вместо 1,5. Правило касается не только биологических матерей, но и тех, кто растит ребенка до 3 лет без матери. Например, отцы-одиночки тоже подпадают под этот. В общем, не будет испытательного срока для мам с молодыми детьми.
11: Знаете, я очень хорошо помню, когда в Совете Федерации обсуждали этот закон, Валентина Ивановна Матвиенко задала вопрос, на который она не получила ответа. Она спросила, а вот этот закон не приведет к тому, что матерей с детьми до 3 лет просто не будут
10: брать на работу? Не будут брать на работу, конечно.
11: Да, как, вице-премьер, который отвечал за социальный блок, в очень непростое для страны время, да, мы помним те годы, когда Валентина Ивановна работала в правительстве, отвечала за социальный блок, в том числе и социальные, трудовые отношения туда попадают, да, и она спросила, а у нас не приведет случайно вот этот закон к такому результату, на который, в общем, явно не рассчитывают авторы этого закона. И в итоге нашим профильным комитетом, по социальной политике в первую очередь, она попросила провести мониторинг правоприменения, вообще на что-то он повлияет или нет. Потому что, казалось бы, такая, в общем, правильная норма, да, как, сложно, наверное, возражать, но если знать практику, как работодатель в этих ситуациях ведет себя, то опасения Валентины Ивановны вполне могут быть обоснованными. Просто не будут принимать на работу женщин таких.
10: С одной стороны.
11: Согласитесь, точно, срок, это же не каприз.
10: Кому это нужно?
11: Это каприз,
10: связываться. Да? Да, совершенно верно. Это называется связываться на свою голову. Да, связываться на свою голову.
11: Испытательный срок не каприз. Согласитесь, есть, наверное, профессии, специальности, позиции, на которых хотелось бы понять, человек все-таки, реально, без всяких там скидок, он подходит для этой работы, он обладает должной квалификацией, опытом, чтобы выполнять ту или иную работу. Но испытательный срок — это как такая попытка и для работодателя, и для работника присмотреться друг к другу, да, возможность по закону. А тут тебе говорят, нет, должен сразу подписать трудовой договор без всяких испытательных сроков, он посмотрит, что там есть ребенок, скажет,
10: Да. Да, действительно. И как же так вот получается? Вопрос-то справедливый от Валентины Ивановны, Андрей Александрович. И мы с вами говорим, значит, все это.
11: Посмотрим, Алексей.
10: Вступил в силу закон.
11: Вступил хорошо. Посмотрим, к чему приведет. Пока не вступит в силу, не узнаем. Никак.
10: Логика понятная. Хорошо. Да, еще одна большая история с БАДами на маркетплейсах. Сейчас все заняты тем, что, значит, худеют с помощью всяких медицинских препаратов. Напомню, что это обязательно нужно делать под присмотром врача. Обязательно. Значит, но есть медицинские препараты, а есть БАДы. БАДы можно, значит, безрецептурно приобрести на маркетплейсах в том числе. Выяснилось, что в части из них, которые маскировались там под американских, европейских производителей, а на самом деле производились в Казахстане, значит, обнаружили какое-то вещество там наркотическое. Ну и там вплоть до последствий чудовищные, вплоть там до реанимации. Ну и возникает, конечно, вопрос. Во-первых, так сказать, и подростки, которые могли там, люди, которые, так сказать, злоупотребляют всякими веществами, покупали их, просто ради, так сказать, дозы. А другие, которые хотели там похудеть с помощью волшебной таблеточки, значит, тоже подвергали свою жизнь опасности. И опять тут ничего, кроме там развести руками, не получается. Масса, честные знаки придумали, массу всяких процедур придумали, механизмы существуют.
11: Есть Роспотребнадзор, если такой факт вскрылся, слушайте, и в бутылочке с БАДами, и в пачке масла, и еще где-нибудь можно найти какие-то нарушения, и мы, с вами предполагаем, что, наверное, это не специально, туда наркоту засунули. Да. Что-то там произошло в результате нарушений технологических, что появилось такое вещество или просто значительно в большей дозе, чем это должно было там находиться. Если Роспотребнадзор вскрылся такой факт, надо, значит, этот продукт с рынка убрать, все, а что тут? Проблема?
10: Смотрите, я вижу, где проблема. Я говорю, существует масса процедур, которые должны это выявлять на каком-то этапе, но они не отработали. Потом, маркетплейсы говорят, мы проведем проверку. А что они проведут? Какую маркетплейс может провести проверку? Проверку документов, так вы их проверяли.
11: Качество затребовать. Нет, слушайте, маркетплейсы многое могут сделать, если захотят. Кстати, не так давно, если так немножечко отлистаете, там тот же мой или Макс, или Телеграм-канал, там есть достаточно интересное дело, которое, например, Конституционный суд слушал по поводу того, что маркетплейс должен делать, чего он не должен делать. Такое знаменитое дело уже по информационному посреднику, является он таким информационным посредником или нет. Но, по крайней мере, понять, он продает подлинную продукцию или нет, маркетплейс точно может. Да? Если это какой-то фальсификат, то маркетплейс при желании может это понять и установить, что это фальсификат. И об этом в данном случае идет речь. Эти все процедуры понятны, они существуют. Но время от времени не только в БАДах. Мы с вами иногда слышим какие-то резонансные истории там, в детском питании появляются какие-то... Я в Китае слышал, да, одна из последних там резонансных историй, потому что несколько младенцев погибли в результате просто того, что им дали детскую смесь. А там превышение какое-то там очень существенное было одного из компонентов. Ну, такое случается, к сожалению. Да, важно, как государство на это реагирует. Устанавливается сам факт этого или нет. Получают люди в итоге компенсацию какую-то или не получают. Ну, такое происходит иногда. И в продуктах питания это появляется. Где угодно.
10: Ну да, да. С одной стороны, действительно, никто не защищен. Просто масса, говорю, вот этих инструментов, там наклеек, надо получить, сертификатов получить, и все равно, и все равно. А это вот о чем говорит? Как бы о неизбежности вот такого, то, что называется, простите, там shit happens, да, или что? Или просто о том, что вот сертификационные центры, например, не дорабатывают. То есть те компании, которые должны проверять,
11: это все. Ну, я думаю, просто что. Нужно более осторожно относиться, если вы покупаете у официального производителя. Да? Есть же, если это крупный производитель, с мелкими вообще, ну, как-то немного, мне кажется, страшновато работать. Вполне понятно. Иногда бывает качественная продукция, иногда не вполне понятно, что там тебе в эту баночку насыпали или положили. Вот. Поэтому есть официальные производители, у них тоже есть какие-то сайты, интернет-ресурсы, через которые они продают свою продукцию. Но пользуйтесь их теми ресурсами, которые они предоставляют. Просто нужно быть аккуратнее, внимательнее относиться, тем более, если это связано с вашим здоровьем или там с детьми вашими.
10: Да, к самому себе, совершенно верно. К своему здоровью, да. И здоровью близких. Так, значит, еще одна тема большая, 5 минут у нас чуть меньше остается. Членсовет по правам человека Александр Ионов заявил о критической нехватке международных правовых механизмов для защиты и оказания помощи российским гражданам, арестованным за рубежом. По его словам, в условиях текущей обстановки охота, в кавычках, на россиян в недружественных странах стала устойчивой тенденцией, а правозащитные инструменты свелись к минимуму. Давайте вот разбираться в роли правозащитников.
11: А каких механизмов не хватает правозащитникам, например?
10: Сейчас мы найдем, что он тут знает. Ну, не знаю, может быть, это такое, так сказать, на внешнеполитическое ведомство, ну, в смысле, на дипломатов, на консул, чтобы мало оказывают содействия.
11: Слушайте, все механизмы существуют, их достаточно, и у Министерства иностранных дел достаточно этих полномочий. Просто в большинстве случаев резонансных, которых мы знаем, это политическое преследование. Это политическое преследование, и тут плохо работают какие-то стандартные механизмы. Да, мы можем оказать консульскую поддержку там гражданам, которых задерживают. Но если их задерживают по надуманным политическим основаниям, этому нужно что-то противопоставить в данном случае. Конечно, нужно помогать. И работает Министерство иностранных дел, и прокуратура, кстати, очень активно в этом направлении работает. Но здесь, к сожалению, все будет упираться в политическую позицию правительства той страны, на территории которой это происходит.
10: Но вот он говорит, международных правовых механизмов, нехватка международных правовых механизмов.
11: Ну, конкретно, какого механизма не хватает? Я хотел бы просто это услышать.
10: Не знаю. Но вот
11: какого конкретно механизма не хватает?
10: Но я не буду за него там говорить. Но вот смотрите, вы же сами сказали, там, значит, очень часто или в последнее время практически всегда там, да, россиян по политическим мотивам. Ну вот, собственно, вот может быть какой-то механизм, который бы определял и предоставлял какие-то дополнительные гарантии, чтобы не преследовали именно по политическим мотивам. Что для этого мы можем сделать?
11: Ну, например, какой? Вот я не могу понять, какой механизм? Ну, как бы, если человека задержал суд иностранный. Ну вот давайте возьмем резонансную историю с российским гражданином, с нашим там археологом.
10: Археологом, да, давайте, известным, да, там, прекрасно. Да, да, да. Александр Бутягин.
11: Да, Александр Бутягин. Верно. Должны бы собирались передать Украине. Но это же чисто политическое дело. Все же прекрасно понимают, каких здесь механизмов международных не хватает. Что нужно было объяснять Польше? Ему что нужно было объяснять, что человек никогда по большому счету и политикой-то не занимался? Занимался раскопками на территории Крыма много лет, насколько я помню эту историю. И когда там Крым украинский был непродолжительный период своей истории, и потом в российский период продолжали работу археологи в Крыму. Что он нарушил? Какой закон? Европейский или польский? Какой польский закон он нарушил?
10: Вот хорошо.
11: Но, тем не менее, человека задержали, поместили в следственный изолятор. И, кстати говоря, те же самые инструменты, которые задействовал Министерство иностранных дел наше и политическое руководство позволило разрешить эту ситуацию.
10: Да, обменять, да, в рамках обмена между Польшей и Белоруссией удалось освободить нашего гражданина. Но вот я позволю там от себя, что ли, да, фантазирую сейчас. Но чтобы Польша понесла ответственность за политическое преследование, ну, не знаю, со стороны ЕСПЧ, но может быть, каких-то национальных структур.
11: Ну, Польша же, они же не идиоты, они же возбудили уголовное дело, там по какой-то статье придумали что-то.
10: Угу.
11: А если Польша понесет ответственность, если мы задержим иностранца, и нам скажут, что вы должны понести ответственность за... Какие механизмы?
10: Да, за политическое преследование.
11: Какие механизмы принуждения вы здесь придумываете? Или Соединенные Штаты, которые гражданина любой страны ловят по всему миру, а могут просто прислать войска, забрать себе президента Венесуэлы и отвезти в Нью-Йорке в суд. И весь мир делает вид, что ничего не происходит. Там, кстати, давно должны были вроде как выборы состояться в Венесуэле. Вообще молчок про это. Никто не помнит, что в Венесуэле выборы должны были быть проведены. Там вроде как демократия.
10: Да, все. Спасибо вам большое, Андрей Александрович. Как всегда, было интересно, познавательно. Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клиш с нами был на прямой связи. Всего доброго.
0: Сенатор Клишас. Да, тот самый. Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Узнать за 90 секунд. Пиар как индустрия и как наука сформировался в 1960-х годах. Тогда в США появились первые теоретические модели, учебные курсы и этические кодексы работников этой сферы. Но по факту public relations существовал и раньше. Искусство пиара в 1925 году продемонстрировали каскадеры Глэдис Рой и Айван Унгер. Весь мир бредил авиацией, покорением воздушных просторов. Глэдис зарабатывала на жизнь тем, что ходила с завязанными глазами по крыльям бипланов. Танцевала на них Чарльстон и прыгала с парашютом с огромных высот. Она была звездой экстрима. Но этого дерзкой и амбициозной девушке показалось мало. Она признавалась, что жизнь ее якобы очень скучна, и мир вот-вот увидит нечто особенное. И действительно, вскоре появилась фотография, где она на высоте километра играет в теннис с партнером. В их руках были ракетки, положение тел свидетельствовали, что матч в разгаре. На самом деле, это была пиар-акция. Любой мяч мгновенно сдул бы ветер, но съемка на высоте была настоящей, причем без всякой страховки. Теннис приобрел всемирную популярность. Америка рукоплескала, а уже через несколько лет хоронила свою любимицу. Та погибла из-за нелепой случайности, причем на земле.
12: Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер ФС 77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
0: Радио «Спутник». Разберемся.
13: В 7 утра в российской столице, на час меньше в Калининграде, в Улан-Удэ полдень. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин посетил рыбоперерабатывающий комбинат в Сахалинской области. Власти усилили безопасность трассы «Новороссия». Малайзия готова создать с Россией модель технологического суверенитета. Подробности далее. Президент России Владимир Путин прибыл на Курильский остров Итуруп. Рабочая программа главы государства началась с посещения рыбоперерабатывающего предприятия «Ясный». Он ознакомился с работой предприятия, побеседовал с сотрудниками, попробовал икру. Отмечается, что Путин впервые посетил Курильские острова. Ранее в Южно-Сахалинске он наблюдал за ходом завершающей стадии учений с борта гвардейского ракетного крейсера «Варяг», который является флагманом Тихоокеанского флота. Также он провел совещание по обеспечению безопасности восточных границ России. Операторы беспилотников группировки войск «Север» обнаружили и уничтожили пункт управления вражескими дронами, тяжелый гексокоптер Р-18 и склад боеприпасов ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости командир расчета. Он подчеркнул, что удары наносились последовательно. Сначала антенны, а после тяжелый дрон, в конце склад с боеприпасами. По словам военного, противник лишился узла управления ударного аппарата и запасов снаряжения одним вылетом. Российские войска работают системно, вычищая вражескую инфраструктуру. Дроны-перехватчики обеспечивают безопасность передвижения по трассе Новороссия. У противника нет шансов перерезать это направление, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Он добавил, что здесь в тесной связке работают военные подразделения ПВО, мобильные огневые группы и региональные. Сальдо отметил, что трасса имеет стратегическое значение, поэтому ее защита остается постоянной задачей. Она проходит от Ростова-на-Дону в Крым через новые регионы, включая ДНР, Запорожскую и Херсонскую. Херсонской области, а также является частью сухопутного коридора в Крым вдоль Азовского моря. По словам губернатора, ситуация на трассе контролируемая. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Орска, Уфы, Оренбурга, Бугульмы, Казани и Нижнекамска, сообщает Росавиация. Аналогичные меры сняты в авиагаванях Саратова и Пензы. В Росавиации добавили, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Киевский режим во главе с Зеленским и нежеланием прекращать военный конфликт загоняет Украину в пропасть, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Вот он отметил, что продолжением военного противостояния Зеленский приносит стране небывалые тотальные разрушения, последствия которых придется преодолевать в течение десятков лет после окончания СВО. По мнению Константинова, скоро оболваненный украинский народ начнет понимать, кто им руководит и в какую западню ведет. Малайзия готова вместе с Россией разработать модель обеспечения технологического суверенитета и сформировать совместное видение для научно-технического партнерства, сообщил министр высшего образования Малайзии Замбри Абдул-Кадир на заседании двусторонней межправкомиссии во Владивостоке. Он отметил, что Малайзия намерена ускорять и углублять взаимодействие между фондом Сколково и Малайзийским фондом информационных экосистем в разных сферах, включая технологии здравоохранения и образования. По словам министра, важно развивать этичные и независимые технологии. Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Эспрессо.
14: Всем доброе утро. 7 часов 4 минуты. Московское время. Четверг, 13 августа. Экспрессо в эфире самого лучшего радио этой страны. Радио «Спутник». Константин Придыбайло, Никита Лиховецкий, Игорь Пименов в студии. Ура!
15: Доброе утро, друзья. Как
14: Привет.
15: Ваше настроение, ребят?
14: Нормально, нормально.
15: Костя так очень сонно, так спокойно. А до эфира был бодрее.
14: Я зевнул просто. Это, а вы все правши?
15: Да.
16: Да.
14: Да. А левши есть знакомые?
16: Есть.
14: Поздравьте есть. Знакомых левшей. Сегодня
16: левши.
14: День левши, да.
16: О-о-о.
14: А знаете, как я узнал, что день левши? Я прочитал новость. Оказывается, канцтовары для левшей стоят дороже, чем для правшей.
15: А они какие-то специальные, там какие-то вот выемки под пальцы?
16: Там просто написано «для левши».
14: Вот я тоже задумался. Друзья, левши, кто нас слушает, напишите в комментариях там на Рутюбе или через приложение «Радио Спутник» или в Телеграме.

0: ей там правильно держать ручку для правописания, и там были выемки для пальцев. И вот, может быть, они как-то специально есть для правшей и для левшей.
1: Ты давно видел ручки с выемками для пальцев? А если пальцы толстые, вот как у меня, например, это же тоже неудобно, в выемку не влезут.
2: А что за выемка в ручке?
1: Я тоже не знаю.
0: Ну вот такие специальные места, куда правильно ставить пальцы, чтобы держать ручку правильно и учиться правописанию.
1: Это как тренажер.
0: Да. Вот в моем детстве такие были специально, вот когда еще в школе заполняли прописи, вот этими специальными ручками, чтобы научиться. Это вот начальная самая школа была.
1: Доброе утро, пишет Вадька. Я левша. Лучше бы смартфоны для левшей делали. О, а подождите, Вадька, напишите, а в чем проблема со смартфонами? Там же, ну что, правой рукой пользуешься, что ли? А может... кнопки...
2: Выпадает из левой просто, наверное.
1: Кнопки включения...
2: Точно, да.
1: Может быть, это...
0: Ну, тут с одной стороны звук, с другой стороны кнопка включения, то есть...
1: Левши!
2: Скриншот делать неудобно.
1: Давайте, пишите, жалуйтесь. Открываем в комментариях в горячую линию для вас. Пишите, жалуйтесь на своих проблемах. С праздником вас! Давайте отбивку новости. Да, левши, это интересно. Что интересного у нас происходит, как всегда, за океаном? Пока мы спим, у них там что-то бурлит. Дональд Трамп заявил о контроле США в очередной раз, в какой уже не помню, над Армузским проливом, заявил о разгроме Ирана и поблагодарил Аллаха. Вот прям так и написал. Да.
0: Мне кажется, что если президент США начинает благодарить Аллаха, возможно, победили не США.
1: Иран — это разговоры и никаких действий. Он больше не задира Ближнего Востока. Слава Аллаху, написал Дональд Трамп.
0: Ну, Дональд Трамп заявляет это регулярно, а потом все соглашается на большие и большие условия Ирана. Он уже там был готов какие-то деньги заплатить, только бы Армуз разблокировали. Так что есть ощущение, что Иран так держит Дональда Фредовича за все что? Нужные места.
1: Левой рукой или правой?
2: Мне левша или правша? В Тегеране читают эти новости тоже каждое утро такие. А, вот как оказывается.
1: А был комментарий, да, одного из высокопоставленных, по-моему, то ли министра иностранных дел, ну, кто-то вот в таком порядке, они написали, что мы вообще уже не следим, что говорит Трамп, он просто, ну, есть одно русское слово, которое мы все можем, да, подумать, балабол, я его имею в виду. Вот поэтому мы гнем свою линию и будем ее дальше гнуть. Но есть трагическая новость, пришедшая из США, лично для меня. Потому что, конечно, это был хороший человек, она радовала глаза, как минимум. Это пресс-секретарь, представитель Белого дома Кэролайн Левит, такая эффектная блондинка, 30 лет. Она покинет свой пост в конце августа. Об этом тоже сообщил Дональд Трамп.
0: Но она не увольняется, по-моему, она уходит как бы в семью, у нее недавно родился ребенок, она уходит за ним ухаживать.
1: Ну, увольняется. Ну,
0: то есть это не то, что ее там выгоняют, увольняют. Нет,
2: я
0: просто...
2: думал, типа 30 лет все отслужило свое.
1: Кстати, интересно, кто будет следующий, потому что мы знаем, у американцев же есть такие загоны. Кто у нас там, по-моему, этот Леонардо Ди Каприо, у него же...
2: Да-да-да, все, 27, до свидания.
1: 27, да? Все, 27, старуха. Все, он новую любовницу себе находит, лет 25. Два года с ней мутит, 27, все, срок годности вышел. Может быть, у Трампа и пресс-секретари будут с 28 там, до 30. Она 28 лет стала пресс-секретарем, еще будучи беременной, родила ребенка и вот, видимо, устала за два года. Я понимаю.
0: Ну, решил заниматься семьей, ее спокойно отпускают, хорошо.
1: Да. Ну, жалко будет, она красивая женщина. Вообще,
0: и не глупая, кстати говоря. Вот я смотрел эти пресс-брифинги, там нападают журналисты, особенно те, кто против Дональда Трампа, так прямо скажем. Вот, и она очень красиво их так всегда отбивала и ставила на место.
1: Это точно. Ну, вот что точно нужно отдать должное, за что Трампу, так это за то, что у него окружают красивые женщины. Ну, Мелания, красотка. Красотка, фанатка Путина, между прочим. Это хорошо, письма пишет президенту. Кайф. А потом,
0: интересно, вот... а Дональд Трамп не ревнует, что его жена ночами пишет письма российскому президенту?
1: Слушай, я думаю, что он счастлив. Он же тоже фанат
2: Путина. Он в это
1: Путина.
2: Время занят, он пишет, как они Армузский пролив перекрыли.
1: Ну, Трамп же тоже фанат Путина. Это же факт известный.
0: Ну да, он восхищается, и мне даже кажется, в какой-то степени хочет быть похожим.
1: Не знаю, хочет или нет, но он прям счастлив, когда ему удается там пообщаться с президентом. Кстати говоря, через два дня годовщина Анкориджа.
2: Серьезно?
1: 15 августа.

0: где-то до прошлого...
1: года.
0: Не, не два, год.
1: А, год.
0: Год Анкориджу. В прошлом году, 15 августа, Владимир Путин встретился с Дональдом Трампом на Аляске. И Трамп был счастлив. Он, по-моему, на следующий день или через день уже в Белом доме повесил фотографию,
1: фотографию,
0: где они с президентом. В комментариях вспомнили просто, Кузьма достал из преисподней, просто откопал. Кузьма, вы случайно не на буровой установке работаете? Потому что он написал, верните псаки.
2: О, господи, это та, которая в Беларусь флот США отправляла, да?
0: Да, Джен Псаки была пресс-секретарем Белого дома в 21-22 годах. Запомнилась она, конечно, разного рода высказываниями, в том числе, что какой-то там флот США прибьется к берегам Беларуси. Александр Лукашенко, видимо, еще раз открыл карту. Такой, где же мое море-то, а? То, которое видит Джен Псаки. Выход в океан даже скорее. Ну, жалко красотку, жалко. Но есть еще одна новость из Америки, которая пришла. Я сначала не понял, потом перечитал, потом еще раз не понял. Но суть в чем? Госсекретарь США Марко Рубио отказался лечиться, внимание, чем?
1: Квашеной... Там уже точку можно поставить.
0: Марко Рубио отказался лечиться квашеной капустой по советам министра здравоохранения США. Кеннеди-младший, который министр... Одержим идея оздоровления через ферментированные продукты. По словам Рубио, везде возит с собой холодильник с подобной едой. Что сказал Рубио? Я не собираюсь ездить по миру с холодильником, полным квашеной капусты. Это смешно. Я не могу этого сделать. Это просто нереально. Интересный подход к лечению чего-то.
2: Ну, не лечению, но профилактики. Кеннеди-младший здесь абсолютно прав. Ферментированные продукты, они действительно полезны и для ЖКТ, и для микрофлоры кишечника. Так что, ну почему вот это? В Корее же очень популярно кимчи, да? У нас на Руси квашеная капуста. Ну, это все полезно, на самом деле.
0: Ты тоже так профилактируешь заболевания всякие?
2: Я квашеную капусту люблю, да.
0: Квашеная капуста.
2: Ну, то есть, это как бы, естественно, никакое не лекарство, но это реально полезная штука, и...
0: Ты ее только ешь или там, ну, может, компрессы можно делать? Я просто не знаю.
2: Нет, ты знаешь, просто есть.
0: Просто есть. А сок из квашеной капусты можно как-то отдельно использовать или нет?
2: А вот это не знаю, надо уточнить.
1: Честно говоря, я всегда думал, что квашеная капуста — это наше что-то, чисто русское.
0: Я, кстати, тоже думал об этом раньше.
1: Ну, что у бабушки всегда было, я такой, ну, это бабушка придумала.
0: А вы знаете, что я еще открыл для себя на днях? Я искал там одно деревянное изделие, и внезапно на маркетплейсе нашел, что продаются такие специальные прессы для квашеной капусты из деревяшек, да, и они стоят каких-то конских денег.
2: Это чтобы она там лучше спрессовалась и мариновалась, как, да?
0: Я ни разу в жизни, признаюсь, не делал квашеную капусту. Я не сильный фанат ее, поэтому я ее не делал. Но я видел, как там родители пытались это делать. Ну, примерно понимаю процесс. То есть там капусты, там какие-то вот эти вещества добавляются, и она потом прижимается. И вот этот вот пресс деревянный, реально, у него даже есть название особое. Он стоит прям конских денег.
1: Типа как самогонный аппарат, но вот...
2: Ну, это, знаешь, для какого-то лакшери изготовления квашеной капусты. Я сам тоже никогда не делал, но помню, как у меня бабушка делала. Она просто вот такой тяжелой сковородкой прижимала и сверху какие-то крупы ставила, и оно там все нормально мариновалось.
0: Да. Ну, я не знаю, напишите, друзья, еще в комментариях, что можно использовать. Вот такое ферментированное, как говорят, на Западе, а у нас, наверное, квашено.
2: Тут... А ты знаешь, вот, кстати, про Запад, как они берут наши... казалось бы, традиционные вещи. Вот этот напиток камбуча, с которым в Америке и Европе носятся, что
0: чайный
2: это там...
0: Чайный гриб.
2: Суперфуд. Да, это обычный наш чайный гриб. А они просто начали его разливать по баночкам и писать о том, насколько это полезная штука, насколько это вообще вау, инновации в здоровье, в здоровом питании.
0: Это просто зумеры заново переизобретают уже вообще бумерские даже продукты. «Моя бабушка квасила капусту в деревянной бочке», — пишет Ека. «Сок квашеной капусты восстанавливает после похмелья», — написал пользователь, к сожалению, без имени, много-много цифр. «Рассол из банки квашеной капусты поутру — это ух, как круто!» Это, наверное, если на работу не хочешь идти, видимо, рассольчик бахнул и будет чем заняться. Так, квашеная капуста, политая нерафинированным подсолнечным маслом, да с горячей картошечкой. Господи, вы сейчас сломаете нам эфир, мы будем захлебываться
1: красиво,
0: слюной, да.
1: Да.
0: Я вот уже, в принципе. На маркетплейсах продается контейнер с прессом под кимчи, его можно и под квашеную использовать. Стоит приемлемых денег. Сюрстрёминг, может, еще ферментированный, кстати.
2: А это рыба какая-то уже ферментированная пошла, норвежская.
0: Это, по-моему, шведская или финская, шведская, по-моему, консерва такая. Это ферментированная, по-моему, селедка.
2: Ну вот на это я никогда не решался, потому что это вот как-то уже оно сильно слишком пахнет.
0: Игорь, ты не пробовал сюрстрёминг?
1: Нет. Не слышал такое слово.
0: Блин, я тебе рекомендую.
1: Мимо меня проплыло.
0: После эфира забей каком-нибудь видеохостинге, как люди едят сюрстрёминг. Это консерва, которая действительно ферментирована. По-русски говоря, считай, протухшая рыба. Но специальным способом.
1: Такую я ел.
2: Возможно, она не была специальным способом приготовлена, она дошла до этого естественным путем.
0: И ее даже когда открываешь вот эту банку, оттуда прям такой смердячий запах. И люди, естественно, реагируют на это, то есть там разные рефлексы срабатывают. Это очень смешные видеоролики. И самое главное, вдруг ты захочешь, продается на Авито. Сюрстрёминг можно купить.
1: На Авито?
0: Да. Привозят его каким-то образом из-за рубежа. Если ты захочешь его пробовать, не делай это в помещении.
2: Потому и сними для нас видео.
0: Не делай в помещении и надень одежду, которая не нужна. Потому что если капля вот этого живительного сока сюрстрёминга попадет на шмотки, говорят, запах не выбивается, не отстирывается никак.
1: Угу.
0: Да,
1: может... То есть лучше раздетым есть. И сразу в больнице где-то.
0: Да, нет, ведерко можно рядом поставить. Такие дела. Может быть, Рубио этим лечится? Почему? Нет. Что еще из интересного? Ну, такая серьезная новость. ФРГ допустила причастность Киева к инциденту с БПЛА в Лейпциге. Там возле одного из аэропортов был обнаружен дрон со взрывчаткой. И полиция сказала, говорит, никак не Россия, это, скорее всего, Украина. Мы подозреваем, что они как раз могут и готовы использовать свои дроны в атаке под чужим флагом. Ну, что такое под чужим флагом? Ну, типа, прикинуться Россией.
1: Это, провокация. Впервые, когда Россию не подозревают.
0: Не, Россию подозревали, но...
1: А, уже все.
0: Но работает. Полиция Лейпцига говорит, да отстаньте, это не Россия. Это, говорит, вон.
2: Будут ли, интересно, какие-то санкции?
0: Захотел. На 10
2: раз. Нет, ну, извините, Германия, Лейпциг, ну, должны же. Ну,
1: пальчиком помашут.
2: Призыв к здравому смыслу какого-то. Ну, такая операция же не может быть вне ведома какого-то украинского командования.
0: Конечно, это была спецоперация.
2: Ну, естественно. И ну, просто правительство Германии, если никак не отреагирует, в очередной раз покажут, что они просто вот ложатся пот и ничего не готовы делать, и никак не готовы ни свой суверенитет, ни свои какие-то национальные интересы отстаивать.
0: Подожди. А как правительство Германии отреагировало на откопанного нацистского преступника, осужденного Нюрнбергом, расстрелянным, по сути, ну, убитым, ликвидированным нашим разведчиком, как они отреагировали, что откопали в Роттердаме вот этого коновальца? Никак. Мне кажется, Германия первая должна бить в колокол, когда, извините, хохлы откапывают своих нацистских
2: преступников. Я еще про «Северные потоки» вот могу вспомнить, что тоже никакой реакции. Никак. Там что-то долго затянули расследование, потом уже даже заявили, что это Украина. Никакой реакции.
0: Мария Захарова в своем телеграм-канале написала вчера, что, ну, по факту... Я вольный перевод поста Марии Захаровой. Германия зигует.
2: Ну, все так.
1: Я, кстати, видел, что у Мерца рейтинг одобрения 15% уже стал. 15. Я думаю, вот до какого он дойдет?
0: Ну, они сколько? С Макроном, видимо, соревнуются.
1: Ну, да.
0: То есть,
1: эквалайзер такой.
0: Да. Ну, и вниз, знаешь, кто басы добавляют. Дно. Ну, Макрона даже, мне кажется, перестали считать рейтинг, потому что он не может переизбраться. У него остались там последние там, полтора года, что ли. Не помню, в мае, что ли, следующего года должен уйти. И поэтому, видимо, Мерс выходит вперед вот в этом дне. Такие дела.
2: Европейские лидеры ищут дно.
0: Щупают?
2: Щупают, нащупывают, а потом пробивают головой.
0: Алба из Перми мысль хорошую пишет. Если кто-то обвинит конкретно и предложит ввести санкции против Украины, то всю полицию Лейпцига уволят полным составом. Да, так и будет.
2: Обвинят в том, что они в альтернативе для Германии, и как в Германии, как демократичной стране принято, отменят и уволят, да.
0: Угу. Тут там предлагают к сюрстрёмингу, если вернуться к теме ферментированных продуктов, дуриан еще прихватить с собой. Я не ел, кстати.
1: Вот это я знаю.
0: А ели кто-нибудь дуриан?
2: Я не ел, но я тоже видел видео, что это какой-то тропический фрукт, который
1: я не ел,
2: тоже
1: но нюхал.
2: Пахнет.
1: Ну, он...
2: И как тебе?
1: Блин. Ну, он не такой, как вот пугают прям. То есть, ну, просто...
0: Ну, кто жил в общаге, тот, в принципе, вытерпит.
1: Да. Я спокойно.
0: Новость, которую вчера тоже обсуждали, хотя, на мой взгляд, она в целом отчасти имеет место быть. Интернет по паспорту может появиться в России. Об этом заявил уже, я бы сказал, бывший зампред комитета по информполитике Андрей Свинцов, потому что Государственная Дума этого созыва закончила свою работу. Следующий выбор у нас 20 сентября, не пропустите. Во многих регионах можно проголосовать будет онлайн. В Госдуме, уже бывшие по факту, предложили отказаться от полной анонимности пользователей в интернете. Это сказал Свинцов. Он говорит, что 95% аккаунтов в сети якобы могут быть фейками, а подтверждение личности пользователя упростило бы модерацию и позволило эффективнее привлекать нарушителей к ответственности. И под этой новостью поставили на одном из каналов в Телеграме 600 клоунов. Это так.
2: Анонимных клоунов. Реакция анонимной общественности. Ну, да. Слушай, это же не первый такой призыв. Я вот вспоминаю, что были еще призывы деанонимизировать интернет, чтобы все пользователи были как-то привязаны к своим настоящим ФИО, к своим паспортным данным. Но это ничем никогда не заканчивалось.
0: А и так привязаны, на самом деле.
2: Но в целом, когда мы сим-карту, кстати, покупаем или устанавливаем мобильный интернет, у вас, да, договор на ваш паспорт.
1: Ну, раньше можно было купить 20 сим-карт.
2: И у тебя 20... А сейчас уже нельзя.
1: Вот.
0: К госуслугам надо все привязывать. Все сим-карты. И весь мобильный трафик виден. Вот даже если вы заходите посмотреть там, на то, как просыпаются котята утром, это все видят. И можно вычислить. То, как вы пользуетесь домашним интернетом, то же самое. Каждое устройство имеет там свой MAC-адрес. Оператор, интернет-оператор может вычислить, что вы делаете, как вы делаете, если силовикам это захочется. Единственное, чтобы я ввел... Да, скажу я это вслух. Госуслуги VPN.
2: Это зачем?
0: Ну, огромное количество людей пользуются сервисами, которые либо сами ушли из России и не дают нам... Ну, дизайнерские, например, есть приложения, которые действительно ушли из России.
2: Для обработки фотографий, да, я знаю.
0: Но при этом они как бы необходимы, они достаточно хорошие продукты, и ими продолжают пользоваться. И дизайнеры вынуждены, например, устанавливать какие-то левые VPN для своей работы, для пользы дела, как говорится. И таким образом они скачивают какие-то там АПК-файлы, там, покупают эти VPN. Зачем? Давайте сделаем вот VPN на госуслугах. Все. И государство будет видеть, что вы там делаете, и это безопасно. То есть ваши данные, там, карточек никто никуда не заберет. Но если тебе надо, то пользуйся, пожалуйста.
2: Ну, кстати, да, левые сторонние сервисы — это уже угроза, что данные могут утечь вообще непонятно куда.
0: Непонятно куда. А вот это наша либеральная общественность беглая, они на этом бабки сейчас делают. У них там целый проект, бизнес-проект.
2: Это вообще VPN. Очень опасная история, потому что кроме того, что они делают на этом бабки, они же еще все данные получают. Угу. Личные какие-то пароли, коды, то есть тот объем информации, который они могут с этого получить, мы не можем его до конца оценить даже. Mm. То есть это реально весь массив данных, который можно проанализировать, который можно использовать там против нас.
0: А если это еще и приложение атаках. Ты устанавливаешь, то они еще, может, и отслеживают, и отслушивают, и отсматривают. Даешь гос-VPN на госуслугах.
2: Ну, в целом, Игорь, особенно если скажешь? Это работа, хорошая идея.
0: Конечно, бесплатно.
1: Тогда давай.
0: А какой же еще? Бесплатный. Мне кажется, вот это была бы здравая мысль.
2: Ну, в целом, да, это защита для людей и доступ к сервисам, которые в целом сами от нас ушли. То есть именно те, кто, ну, нужны для работы.
1: А если кто-то ушел, то без VPN нельзя зайти, да, не работает?
0: Ну, на многие сервисы. Они просто недоступны в вашей стране, говорят. Вот. А некоторые сервисы даже, ну, назовем их запрещенные, да, в России, но ими пользоваться не запрещено. Это же сколько комментариев уже было. То есть можно пользоваться этим сервисом, но не заносить туда деньги. Для некоторых это, кстати, элемент общения там, с родными, с близкими, в том числе проживающими за рубежом. Короче, вот такие дела. Не знаю, по паспорту вход в интернет и так по факту существует, а вот с VPN я подумал.
2: Интересная идея. Да. Предложение от Константина Придыбайла в утреннем эфире, они рабочие.
0: Даешь в Государственную Думу. Ладно, друзья, прошла первая часть нашего эфира. Кстати, быстро время пролетело. От левшей мы не отстаем, кстати. Вы там, левши, подсуетитесь, пока будут новости, реклама. Пишите в комментариях, что не так для вас делают, что мешает жить левшам. Очень интересно почитать, потому что мы вот тут все правши собрались. Новости, реклама, радио «Спутник».

0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
1: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
1: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
1: Это факт, с которым, ну, не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник».
2: Стас!
3: Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Духовный путь может начаться с одного вопроса.
4: Здравствуйте, меня зовут Дима, я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
5: Доброе утро, отец Павел.
6: Я в эфире, да?
7: Меня зовут Золотый.
5: Меня зовут Анна.
8: У меня есть к вам небольшой вопрос.
9: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник».

0: «Вечер» на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии военно-политический обозреватель Михаил Ануфриенко. После 18 часов. Не пропустите. Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
1: Студия Анна Грозлова. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин посетил Курильскую центральную районную больницу. Он побеседовал с медперсоналом, поинтересовался состоянием транспорта медучреждения. Медики попросили заменить одну машину скорой помощи, на что губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в свою очередь заявил, что обязуется просьбу выполнить. Также президент в рамках рабочей поездки побывал в средней общеобразовательной школе, названной именем Героя России, участника СВО Эдуарда Нарполова. Российские бойцы уничтожили диверсантов ВСУ, которые планировали провести пиар-акцию с украинскими флагами и с демонстративным захватом позиций российских военных на Днепропетровском направлении, рассказал РИА Новости заместитель командира мотострелкового батальона группировки войск «Центр». По его словам, диверсанты попытались атаковать один из подвалов, где находились наши бойцы, однако были уничтожены встречным огнем. Россия и Малайзия подписали протокол заседания совместной межправкомиссии и обменялись подписанными соглашениями о сотрудничестве, передает корреспондент РИА Новости. Подписали документ сопредседатели министр науки и высшего образования России Валерий Фальков и министр высшего образования Малайзии Замбри Абдул-Кадир. Меморандумами о взаимопонимании обменялись руководители Национального исследовательского университета МЭИ, Института экспериментальной медицины и Государственного университета по землеустройству, а также Малайзийских технологического университета и университета Тун Хусейнон. Полиция задержала подозреваемого в поджоге военкомата в центре Владивостока, сообщает Краевое УМВД России. Уточняется, что до приезда огнеборцев из здания самостоятельно эвакуировались 4 человека. Пожар был потушен на площади около 2 квадратов. Погибших и пострадавших нет. Школу на 300 учеников построили на российской военной базе в Абхазии, сообщили в Минобороны России. В ведомстве отметили, что за счет приоритизации объектов строительства и выделения дополнительных ресурсов специалисты военно-строительного комплекса возвели двухэтажное учебное заведение со спортзалом, уличными спортивными площадками, современными классами и актовым залом в кратчайшие сроки. В Минобороны добавили, что все помещения оснащены новейшим оборудованием и принадлежностями для проведения занятий по общеобразовательным предметам с детьми военнослужащих, современными системами кондиционирования и вентиляции. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через 30 минут.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. «Эспрессо».
2: Всем доброе утро. Продолжается «Экспресс» в эфире «Радио Спутник». Никто никуда от нас не делся. А хотя, может, и делся.
3: И мы никуда не делись.
2: Да. Мы тут. Мы здесь, а мы — это Никита Лиховецкий, Игорь Пименов и Константин Придыбайло. Новость пометкой «Молния» прилетела.
4: Горячий пирожок.
2: Японский.
3: Горячий. Димсам, значит.
2: Как?
3: Димсам.
2: Димсам — это пирожок, да?
3: Это пельмешечка.
2: Горячий димсамчик прилетел из Японии. Министерство иностранных дел этой страны, с которой у нас, кстати, мирный договор на минутку не подписан, заявляет решительный протест из-за поездки Владимира Путина на остров Итуруп. Президент России прямо сейчас там находится. Посетил рыбзавод Ясный и там многие другие места. Японцы все протестуют. Говорят, нет. Нет, это не надо так делать. А Владимир Путин на Дальнем Востоке в командировке смотрит российскую территорию.
3: А японцы вот не могут на этот остров приехать, и поэтому переживают очень сильно.
2: Да, они давненько не могут на него приехать.
3: Ну вот что-то хотят, но их никто не пускает.
4: Может, они недовольны, что Путин к ним не заехал в гости, а то они готовились там.
2: На какой-нибудь их островок. Вообще, я вот тут вижу, что руководители нашей страны несколько раз приезжали на Курилы. Медведев был в 2010 году в качестве президента. В 2012, 2015, 2019 как премьер-министр. В 2021 году Итуруп посещал Михаил Мишустин. И вот Владимир Путин тоже там сейчас находится. Бомбит у японцев. А дорогие министры иностранных дел, ну-ка, как его зовут там? Вот мне интересно, как он вообще выглядит. Может, это министерка иностранных дел?
4: Может, блин, бомбит у японцев, конечно, такая фраза.
3: Ну да, с историческим подтекстом, конечно.
4: Не будем говорить, кто, какая страна.
2: Да, вот министр иностранных дел Тосимицу Мотеги его зовут. Дорогой Тосимицу Мотеги, а вот вы не хотели бы выразить решительный протест буквально там 5 дней назад, когда отмечали трагичную просто годовщину бомбежки Хиросимы и Нагасаки, и там где-то вот вспомнить, например, какая страна это устроила. Вот нигде не ёкает у них. А вот президент России приехал на российский остров, и все, давай там у них это где-то там в одном месте засвербили вот эти вот димсамы.
3: Как это? Не твоя, вот ты и бесишься.
2: Не, ну это тупо просто.
4: Этот Мотеги, наверное, подумал, что Путин Капулетти.
2: Ну он не Монтеки, он Мотеги все-таки, но это, конечно, двуличие.
3: Ну, понимаешь, они постоянно заявляют о том, что там это их острова, что они требуют там их возвращения, что они не подпишут никакой договор. Но на самом деле, как бы, извините, они были на чьей стороне во время Второй мировой войны? Ну, то есть, объективно, их государство было на стороне фашизма. Ну, это правда так, они были в коалиции. И, безусловно, они проиграли.
2: Зла. Так уже 80 лет прошло. Есть такие международные, типа, правила, что если там 50 лет от территории, ну, даже скажу так, захвачена какой-то страной, то она признается через 50 лет, если там не было какого-то оспаривания, не было повторных конфликтов, она признается уже законной территорией той страны, которая ее захватила. Хорошо, мы скажем, мы Итуруп захватили. Ну, друзья, извините, не надо было воевать против нас, не надо было сходить с ума и там зиговать откровенно. Не надо было все вот это устраивать. Пожалуйста.
3: Ты знаешь, причем самое, ну, такое интересное здесь, то, что вот все эти разговоры со стороны Японии о том, что это там исторические их территории, что вот это все их острова, там их культура, еще что-то, на самом деле это все неправда, потому что основной мотиватор их острова заполучить — это доступ к морю, к специальной экономической зоне, которая обладание этими островами дает. Потому что к территории, ну, по международному морскому праву прилагается, соответственно, участок моря, в котором они могут заниматься исключительно экономической деятельностью. Там, ну, там ловить рыбу, миль, разрабатывать полезные ископаемые и так далее. А море там, ну, оно очень сильно богато, соответственно, рыбой, вот тунцом, которого президенту показывали нашему.
2: Все верно.
3: Это чистая экономика.
4: Мне кажется,
3: то есть вообще это никакая не историческая история, ничего. Просто они хотят доступ к ресурсу, который сейчас у нас, и как бы они хотят зарабатывать деньги.
4: Мне кажется, они даже это не хотят. Просто для проформы дают такие комментарии, потому что это странно для меня. Они ведь периодически отправляли своих детей, школьников на острова, чтобы они могли там по обмену что-то. То есть ездили наши туда, ездили японцы туда, все нормально было. А тут Путин приехал, они такие...
2: А я вот даже прочитаю. Японский историк Мацунага Чокен сообщает. В 1643 году русские пришли на Камчатку и открыли острова Тисимские, название которых они изменили на Курильские. Затем они заняли Аляску и постепенно, шаг за шагом, продвигались к югу, заставив туземцев платить им подати ежегодными взносами шкур. При этом были присланы туда чиновники с предписанием обращаться с туземцами очень мягко. Русские заняли 21 остров. Вот это те самые Курильские и все, что там находится. Поэтому, дорогие мои японцы, а я знаю японский, считать умею.
3: Ну, давай, давай.
2: Вот. Я считаю, до 10, и японцы признают, что американцы бомбили. Ични цанси го року сити хати ку дзю. До 10 посчитал.
3: Это прям уроки японского. Это мощно, Константин.
2: Уроки японского.
4: И не проверишь же никак.
3: Да, и главное, мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть,
2: понимаешь? У вас компьютеры стоят, друзья. Вот откройте. Произношение, оно может быть разное. Там не ич, а там
3: а это какой? Это северный у тебя акцент или южно-японский акцент?
2: Русский японский акцент, понимаешь? Ич, ни, цан, си, го, року, сити, хати, ку, дзю. Вот. Ладно, от японцев перейдем к нашим баранам, как говорится. Молодежь не находит себе места. Мировая безработица бьет рекорды среди людей в возрасте до 25 лет. По итогам 2025 года рабочие места в общей сложности искали 67 миллионов человек или 12,5% экономически активного населения до 25 лет.
3: Молодежь, мне даже уже грустно становится, что я не вхожу вот в эту молодежную страту, что они до 25 считают.
2: Да, ну вот молодежная безработица растет. Мы много об этом, кстати, говорили. Я вполне, я бы тоже, если бы мне было до 25, я бы с удовольствием не работал.
3: Ну вот максимальное значение уровня безработицы, они фиксируются в арабских странах, 26,2% Северной Африке, Северной, Южной и Западной Европе. То есть Россию это все-таки в целом не касается.
2: Ну да, не касается. Я же говорю про мир. Про мир. Да. Не, ну у нас тоже зумеры выпендриваются.
3: Ну почему нет? Идут работать все-таки.
2: С трудом.
3: Ну, слушай, а и молодежь уходит. Идет на производственные специальности тоже. Такая тенденция тоже у нас в стране есть.
2: Есть такое, да. Но в России еще новость. Почти исчезли удаленщики. Новость для удаленщиков грустная.
3: Мы еще держимся, мы живем, мы стараемся держаться.
2: Число сотрудников на дистанционке сократилось на 22%. Прикиньте, это очень много.
4: То есть
2: грустно.
4: Чаще ездят уже на работу.
2: В офисы, да. Ну, как мы с вами, встают в 5 утра.
4: Кстати, когда коронавирус был, многие люди же скучали за тем, чтобы поехать именно на работу, чтобы не сидеть дома.
2: А почему скучали? Вот честно, я не вижу плюсов офисной работы для огромного
4: общение,
2: количества специалистов.
4: Общение, коммуникация, друзья, кофе, ну, кулер,
2: это не
4: курилка.
2: Производительность, вот в чем дело.
3: И здесь еще вопрос, что наоборот, может быть, ты больше отвлекаешься у этого самого кулера, пока ты там кофе себе сделаешь, поболтаешь, чем когда ты дома просто сидишь в компьютере, можешь сконцентрироваться.
4: Дома, мне кажется, все отвлекает.
3: А это вот у разных людей по-разному. Есть люди, которые дома не могут работать вообще, у меня есть такие знакомые, а есть, наоборот, те, кто вот в офисе сложнее, в офисе хочется с кем-то поговорить, там сходить на улицу, подышать воздухом, и все, и у тебя уже как 3 дня прошло.
2: Ну тут, понимаешь, еще от семьи зависит. Вот у Игоря 2 детей.
4: Да, мне всегда мешают. Я не знаю, есть те, кому не мешают дома? Напишите вообще.
2: А есть те, кто один живет, например, или вдвоем, разошлись по разным комнатам?
4: А соседи, перфораторы вот эти?
2: Музыку включаю, да, курят там на площадке кто-то. Согласен, есть такое. Но я за удаленку, если честно.
3: За удаленку там, где это возможно. Но знаешь, как это не должна быть какая-то обязательная удаленка, а вот если человек сам хочет, и для его работы, и для его производительности это никакое не обязательное условие, почему бы и нет?
2: Есть еще одна новость, которая вызвала у меня интерес. Как жирный человек, я прочитал ее, не знаю, с радостью даже. Каждая седьмая российская компания согласна рассмотреть включение лекарства для снижения веса в соцпакет, рассчитывая получить более счастливых и продуктивных сотрудников. А почти 40% работников сами бы хотели иметь такую льготу. Как вам новость?
4: Константин, ну вы не жирный тоже, не наговаривайте на себя.
2: Ну, есть.
3: Богатырь.
2: В Вот это звучало, конечно. Последний богатырь буквально, колобок.
3: Нет.
2: Ты знаешь, что есть магазины «Богатырь»?
3: Нет, не видел.
2: Не видел? Ну...
3: А что в них продается?
2: Одежда для очень больших людей. Спасибо, Никита. Как по отчеству?
3: Владимирович.
2: Никита Владимирович, вот я к вам так сейчас буду обращаться. Спасибо большое, дорогой. Я
4: пытался смягчить, но не получилось.
2: Да, усугубил только.
3: Я, наоборот, добрый комплимент.
2: Да, да, да, богатырь. Как вы смотрите на то,
3: что... Ну вот ты был бы готов колоть себе такую штуку?
2: Конечно.
3: То есть реально на полном серьезе.
2: Ну, если бы... Ну, тут же... Не, подожди.
4: А побочка?
2: Если бы я был грустным, тут же...
3: Ну, ты же не грустный.
2: Нет.
3: Ну, вот.
2: Ну, тут же рассчитывают получить более счастливых и продуктивных сотрудников. Если бы я был грустный, я бы, конечно, согласился. Бесплатно.
3: А, это же ну, оплачивает. А вопрос побочки? То есть у меня всегда стоит вопрос побочки, потому что вот это вот, мы просто видим, как, знаешь, это Ozempic face, то, что видно у западных звезд, когда там за буквально пару месяцев человек уменьшается в 2-3 раза и выглядит уже не то, что счастливее, да, а человек просто выглядит нездоровым.
2: Ну, может быть, он счастлив.
3: В душе.
2: Он внутри счастлив.
4: Ну, вот то, что сейчас все в интернете обсуждают, Дженни Ортега, которая Wednesday сыграла под Ozempic.
3: Ариана Гранде.
4: Сильно плохо стала выглядеть. Прям.
3: Ну, да. Это не выглядит какой-то здоровой историей и безопасной в долгосрочной перспективе. Ты понимаешь,
2: но
3: вот все эти лекарства...
2: Счастлива.
3: А здоровье важнее. Понимаешь?
2: Я думаю, да.
3: Здоровье важнее.
2: А какое? Ментальное здоровье?
3: Здесь вопрос, что в долгосрочной перспективе. То есть, понимаешь, сейчас все подсели на эти лекарства. Очень много людей их принимают, колят и так далее. А какой у них будет долгосрочный медицинский эффект, мы пока ну, не можем предположить, насколько это повлияет при таком массовом потреблении.
2: Но при этом тут же пишет другая новость. Внешность стала одним из важных факторов для повышения на работе в 2026 году. Исследование показывает, что привлекательные сотрудники чаще продвигаются по карьерной лестнице, а их доход может быть на много-много денег больше. Не, я не говорю, что там полные люди непривлекательны, это как бы новости не связаны. Но вот здесь вообще делают акцент на общей внешности, понимаешь? То есть там, видимо, какая-то там ухоженность,
4: ну,
2: еще что-то.
4: Встречают по одежке всегда.
2: И больше денег дают.
4: И повышают по одежке, получается.
2: Да.
3: Ну, повышение, оно же связано с презентабельностью, да? То есть если тебе надо общаться с какими-то контрагентами другими. То есть более высокая должность — это всегда больше коммуникации с другими людьми. С сотрудниками, с параллельными подразделениями, с другими компаниями или с какими-то чиновниками. И понятно, что повышать хотят человека, который точно будет выглядеть прилично, презентабельно. Поэтому здесь и говорят там про общую вот эту вот презентабельность, мне кажется.
4: То есть есть взаимосвязь между профессиональными науками и внешним видом.
2: Да, вот мне кажется, нет. Не должно
4: симбиоз
2: быть.
4: Какой-то нужен.
3: Ну, внешний вид — это же ну, не только какие-то физические характеристики. Это вот действительно ухоженность, одежда, все такое.
2: Айтишникам скажи.
3: Ну, извини, айтишник рядовой или айтишник, которому надо там общаться с командой, ходить на совещания с высоким руководством, все-таки требования разные. Обычный айтишник, который там сидит в компьютере и плохо формулирует мысли, например, да, его
2: это
3: не повысят на должности.
2: Это не внешность, мы про внешность именно говорим. Формулировать мысли — это не внешность. Внешность — это, не знаю, прическа, одежда.
4: То есть вот если бы сейчас Путин на эту руб с длинными волосами приехал такой, я вот...
2: Я бы обалдел, конечно. Внезапно. Президент уехал в командировку на Дальний Восток и волосы отрастил. Ну, мне кажется, это так себе. Так себе история, чтобы внешность влияла на повышение. Может быть, красивый, но не профессионал. Красивый, а еще и человек нехороший, понимаешь? Мне кажется, это очень плохо.
4: Радиослушатели, поделитесь, пожалуйста, вдруг кого-то повысили из-за внешности. Расскажите нам.
2: Да.
3: Пока это можно написать анонимно.
2: Да, да, анонимность гарантируем. Выше ЗП, выше презентабельность, пишет Лиговал. Ну, то есть, типа, у человека появляются деньги, и он начинает там надевать джинсы другой фирмы, да, или там в костюм переходит. Не знаю.
3: Вот, кстати, как тебе удается в костюмах? Потому что у меня в голове ты всегда такой более в расслабленном стиле. Но на официальные мероприятия же надо выглядеть супер презентабельно, там, с президентом.
2: Вообще нет. Я в джинсах и в каком-то пиджаке могу быть. У меня передоз костюмов был. Я много лет работал ведущим на телевидении. Вот на классическом телевидении, классическим ведущим. И у меня этих костюмов было такое множество. Они до сих пор лежат, где-то валяются, где-то висят. Я смотреть в их сторону уже не могу. Просто не могу.
3: Вот они, плюсы работы на радио.
2: Ну, мы же тоже в трансляции есть, можно посмотреть. Но вообще, я очень редко надеваю костюм, даже на очень важные мероприятия. Всегда можно подобрать такой casual формат, что оно прокатит. Так что костюма нет, фу-фу-фу, у меня аж мурашки пробежали. Новость, которая нас в некоторой степени с утра так взбодоражила. Тут пришла статистика, что в Подмосковье чаще всего женщины рожают первого ребенка в 25 лет. Об этом сообщили в Министерстве социального развития Московской области. На втором месте 26 лет, на третьем внезапно 23, на четвертом 24 года. По данным министерства, замыкает пятерку возраст 27 лет. Это вот прям четкая статистика первых детей. Как вам такая новость?
3: Ну, по-моему, все логично. То есть, как человек выпускается из университета, находит какую-то там работу, и уже после этого начинает там планировать создавать семью.
2: А знаешь, что мне обидно? Да. Опять этот проклятый сексизм в нашей стране. Где статистика по мужчинам?
4: Ну да, мне, кстати, интересно, во сколько отцами становятся?
2: Первый раз.
4: И тут даже не то, что во сколько становятся, во сколько мужчина вот осознанно приходит, что он готов стать отцом.
2: Ну да нет, вот можно и прям упростить, вот во сколько отцами становятся. Ну мы же не спрашиваем вот этих вот по статистике женщин, осознанно они там пришли или нет. Скорее всего, осознанно. Сейчас время такое, неосознанно, ну реже бывает, на мой взгляд, субъективный. А вот во сколько лет, так как у нас отец один здесь...
4: Я в 30 стал.
2: В 30, да, первого? Ну,
4: как будто, мне кажется, такой оптимальный возраст, когда ты немножко уже... Ума
3: на
4: набрался,
3: ногах,
4: да, чуть-чуть уже что-то знаешь, что-то умеешь.
2: Ну и понимаешь, что ребенок это как бы не хихи-ха-ха,
4: и пока
2: не
4: еще силы есть, это важный момент, потому что, мне кажется, позже уже тяжелее за маленькими детьми бегать везде.
2: А, то есть сейчас ты уже немножко
4: уже
2: отстаешь за ними.
4: Уже все, я уже такой, блин.
2: А они тебя на круг обгоняют.
4: Они, ну их еще и два, они в разные стороны бегут.
2: Это вообще страшно. Друзья, а давайте с вами пообщаемся на эту тему. Плюс 7-495-95-95-91-2, телефон прямого эфира. Во сколько действительно становятся отцами, им нужно становиться отцом, я не знаю, по вашему мнению. Или вы стали отцом, во сколько лет, и было ли это вот прям какое-то осознанное уже решение, и что вы прям шли к этому отцовству и все прям приняли как данность. Потому что, ну, обидно опять, вот, девчонок посчитали, а парни
3: нет,
2: забыли.
3: Нет, есть исследования по мужчинам, вот высшая школа экономики считала, что 2026 года.
2: О, ну давай.
3: Что мужчины в России становятся отцами в среднем в 32,2 года. То есть 32 года, 2 месяца.
2: То есть они на 5 лет в среднем старше первых мамок.
3: Да, в среднем так.
2: То есть если даже не больше, подожди.
4: Ну, логика есть в этом.
2: Во сколько ты сказал? 32?
3: 32 года, да.
2: То есть средняя семья, 7 лет разницы. Молодой маме 25, а папе первоходу 32. 7 лет мамочке.
3: Ну, по мамам новость только по Подмосковью, вот, а это федеральное исследование.
2: А
3: то есть
2: звонок.
3: Может по всей стране.
2: У нас звонок. Доброе утро, вы в эфире.
5: Да, доброе утро, ребят. Михаил, Нижний Новгород.
3: Доброе утро.
4: Доброе.
5: Ну вот я стал отцом в 25 первый раз, второй во сколько? 34.
2: И как?
5: Вот вообще, как женщина подводит мужчину вот в этом вопросе? То есть...
2: Подводит в плане, подводит, подвела меня, или...
5: Ну, не-не-не, подводит именно, как бы...
2: Подготавливает.
5: Создает условия, да, в которых мужчина точно принимает решение, что да, надо, но... Это решение, оно полностью продиктовано все-таки женщиной.
2: Женщины рулят, да. Спасибо большое, спасибо, Михаил.
5: Хорошего эфира.
2: Получается, тут вот нас пишут старшая, Антон пишет, старшая родилась, когда мне был 31, младшая 33. Анж пишет, дочь сделал 24, сынов 36, 12 лет разница. Натали говорит, Костя, это не математика, нельзя так считать. Мистер Че пишет 23-32, и Геша 21 стал отцом.
4: Ну вот я читаю, женщины в России, если по всей стране, становятся в среднем 29 лет.
2: материал. А, то есть 3 года разница.
3: Разница 3 года всего.
2: Плюс 7-495-95-95-91-2, телефон прямого эфира. Поделитесь вы, когда вот вы стали отцом или мамой, и насколько это было вот прямо осознанно, понятно. Вот Михаил, наш постоянный слушатель, говорит, что женщины решают в этой теме. Игорь, у тебя тоже жена решила? В целом, да, наверное.
4: Да сложно сказать. Ну, как-то обоюдно это получилось.
3: Ну, кто был инициатором?
4: Бог.
2: Бог.
3: Правильный ответ.
2: Хороший ответ, да.
4: Мы предполагаем, да, свыше решают.
2: А у нас есть звонок. Доброе утро, вы в эфире.
6: Здравствуйте, Андрей меня зовут. Ну, первый ребенок родился, когда мне было 32 года. А потом, сейчас уже четверо детей. Сейчас мне 50 лет.
2: Ух ты.
6: Разница между первым и крайним ребенком 12 лет.
2: Ой, вы красавчик, многодетный отец. Тоже считаете, что, вот как Михаил нам звонивший, что женщины все-таки подводят к этому решению?
6: Ну, не то. Ну, вообще, наверное, возможно. Конечно, ну, женщина решает там в этом вопросе, да, наверное, главную роль. Но дело в том, что я до этого служил в правоохранительных органах, и раньше у меня не было возможности заводить детей, наверное, так. Ну и женился я достаточно поздно, там, в 31-32 года.
2: Спасибо большое, спасибо. И спасибо, что вы многодетный отец. Нам нужны такие для нас, для страны и в общем и целом. Раньше в 29, пишет Наталья, считалось старородящие. Говорят, отменили уже этот термин.
3: Ну, потому что и медицина шагнула, и молодость же продлевается.
2: Геннадий пишет, я стал отцом в 29 и 31, с женой мы ровесники. Геша пишет, жене было 19, когда стала мамой.
4: Вот почему такая популярная передача «Беременна в 16».
2: Обожаю. Это лучшая программа, которая может популяризировать вообще повышение рождаемости, демографии.
3: А не вызывает она, наоборот, какого-то страха, испуга?
2: Ты смотрел?
3: Я только, знаешь, нарезки видел каких-то странных моментов.
2: Ты посмотри, на самом деле, вот я защищу коллег с проекта «Беременна в 16», там прям хорошо рассказывается и показывается, что если даже вот случилась такая история, что вы там стали беременны в 16, там девушка с парнем, там получился эта ситуация сложилась, и там говорят прям четко, говорит, государство тебе даст все, чтобы у вас родился здоровый, хороший ребенок, поможет, и вообще все для этого есть в любом городе. Это же не только там в Москве, да, снимается. У нас любят говорить, все в Москве самое лучшее, включая здравоохранение. Нет, там же там беременна, там, ну, на заставках видно. Меня зовут Маша, я там из Таганрога. Меня зовут Света, я
3: но
2: там
3: из Ижевска. Но я вот видел видео именно нарезочки, что родители всегда в шоке и не то чтобы поддерживали.
2: Не всегда тоже, не
3: вот
2: всегда.
3: Я такой видел. Есть же такой страх?
2: Не, есть, конечно, но программа в этом плане мне нравится, что они действительно говорят, показывают, что все это можно сделать, родить, и потом еще и образование получить. И, в общем, не, хорошая история. Риговал пишет, знакомая родила в 17, а бабушкой стала в 36. Ничего такая бабуля-то.
4: Я знаю, что такие девушки любят, вернее, не любят, когда их называют бабушка. Они прям говорят, не надо так называть меня.
2: Да, я причем бабушка. Внуки даже этих бабушек молодых по имени называют. Есть там, у меня тоже такие знакомые. Ну что ж, друзья, пришли к выводу, что, знакомая родила в 16, сейчас дочка лучшей подруги. Видишь, вот это вообще прям идеально.
4: Родила подругу, получается.
2: Вообще схема ниппель. А мужику можно друга родить.
3: Ну, футбол гонять.
2: Потом футбол гонять. Ну а что нет? Мне кажется, прикольно. Подошла очередная программа «Экспресса» к своему логическому завершению. Спасибо вам за ваши комментарии. Молодые мамы и молодые папы. Все, пока. Константин Придыбайло, были в эфире Никита Лиховецкий и Игорь Пименов.
3: Доброго вам утра и хорошего дня.

0: сколько ни ищу, все не то.
1: Ага.
0: Нужен и мужественный, и заботливый.
1: Ага.
0: Чтобы говорил интересно.
1: Ага.
0: И с чувством юмора.
1: Ага.
0: Нужен он, тот самый.
2: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
0: Тот самый.
2: Мы всегда стремимся к максимуму и теперь стали на шаг ближе. Переходите в «Макс» и подписывайтесь на наш канал. Радио, нижнее подчеркивание, «Спутник».
3: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
4: А где тут бродит жираф на озере Чат?
3: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
2: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора. Раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник».

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 8 утра, столько же в Симферополе и Пскове. В студии Анна Грозлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин поддержал работу аналога федеральной программы «Время героев» на Сахалине. Пожар во дворе школы произошел в Ростовской области в результате атаки ВСУ. Россия и Малайзия договорились развивать сотрудничество между особыми экономическими зонами. Подробности далее. Президент России Владимир Путин поддержал запуск аналога федеральной программы «Время героев» для участников специальной военной операции в Сахалинской области. Губернатор Валерий Лимаренко рассказал президенту о реализуемых мерах поддержки участников СВО и членов их семей, в том числе о региональной программе «Герои Сахалина и Курил». Он добавил, что успешно завершившие обучение получили специальность государственное и муниципальное управление и включили в кадровый резерв Сахалинской области. Около 90 дронов ВСУ уничтожены за ночь над Ростовской областью. Произошел пожар во дворе школы в Каменском районе, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Он добавил, что повреждены окна здания, пожар оперативно потушен. Данные о последствиях атаки будут уточняться. Слюсарь также предупредил жителей Ростовской области о сохранении угрозы беспилотной опасности в регионе. Российские артиллеристы в Харьковской и Сумской областях за ночь уничтожили буксируемую гаубицу «Богдана Б», сообщили РИА Новости в группировке войск «Север». Кроме того, поражены 13 пунктов управления дронов ВСУ и 68 украинских боевиков. В группировке добавили, что также уничтожены 7 автомобилей высокой проходимости ВСУ. Дроны-перехватчики обеспечивают безопасность передвижения по трассе Новороссия. У противника нет шансов перерезать это направление, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Он добавил, что здесь в тесной связке работают военные, подразделения ПВО, мобильные огневые группы и региональные. Сальдо отметил, что трасса имеет стратегическое значение, поэтому ее защита остается постоянной задачей. И она проходит от Ростова-на-Дону в Крым через новые регионы, включая ДНР, Запорожскую и Херсонскую области, а также является частью сухопутного коридора в Крым вдоль Азовского моря. По словам губернатора, ситуация на трассе контролируемая. Россия и Малайзия договорились развивать сотрудничество между особыми экономическими зонами, сообщил министр высшего образования Малайзии Замбри Абдул-Кадир. В частности, обсуждается участие в международных территориях опережающего развития на Дальнем Востоке. По словам министра, группа РЭЦ подтвердила свою готовность поддерживать торговые контакты и взаимодействие с соответствующей структурой в Малайзии. Вице-премьер России Татьяна Голикова поприветствовала участников и организаторов Международного форума коренных народов. Она отметила, что в ходе мероприятия запустят новые проекты по повышению качества жизни, которые будут применены в России и зарубежных странах. Голикова добавила, что в год единства народов России подобные мероприятия имеют особую ценность, поскольку этническое многообразие страны уникально. Вице-премьер подчеркнула, что в фокусе внимания правительства находится улучшение экономических и социальных аспектов жизни, сохранение исконной среды обитания и уникальных форм традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Стас разберется.
3: Дорогие друзья, всех приветствую. Меня зовут Александр Букарев. Это программа «Стас разберется» со Стасом Васильевым. Стасом, а как просто. Мы вещаем на частоте 91.2 в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. А наши соцсети Рутуб, ВК, Телеграм и Макс. Как и всегда, заходите, подключайтесь прямо сейчас к трансляции. Начинайте уже писать сообщения в чате. Всем привет, кто уже написал, кто уже подключился. Не забывайте про номер телефона +7 495 959 5912. Но это в следующем часе. А пока, Стас, привет. Доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Как настроение?
2: Да. Нормально.
3: Нормально? Но я полагаю, ты выспался сегодня прям вообще.
2: Не, вообще не выспался. Да, вчера тоже до ночи писал.
3: У тебя обратный эффект, это когда, знаешь, бывает, если усредненно как-то поспал, вот где-то там 4 часа или 4,5, максимально вялый. А есть два варианта, если хорошо поспал, и если очень мало поспал, ты бодрый.
2: Слушай, ну я относительно, потому что я в машине поспал вчера, как и обычно, в принципе. Вот в этом плане, конечно, я Алишечку очень люблю. Самая лучшая машина, которая у меня когда-либо была. Переднее сиденье раскладываешь. И да, я знаю, что так нельзя, но делаю себе скидку на московские пробки, в которых ты все равно лежишь, просто там, ну, стоишь большую часть времени. Мы вчера простояли. Вчера же День России был, по идее.
3: Да, это почему?
2: Ну, не День России, вчера праздник какой-то был, сейчас я тебе скажу.
3: Вчера День ВВС был.
2: День ВВС, точно, извините. День России.

0: куда только не закидываю, в итоге получается, что я просто нахожусь в такой полудреме. Причем неважно, насколько я уставший.
1: Слушай, я года два назад ездил, короче, из Казани в Ижевск, и мне попался двухэтажный поезд. И я, короче, на второй этаж как сел, бабах, укачал, меня вырубил, я вообще не помню дорогу, знаешь, как будто меня там какие-нибудь ЦРУшники, да, там, новичком отравили или чем-то таким, потому что меня просто вырубило, и все, я просыпаюсь, буквально за 10 минут меня контролер, ну, точнее, бортпроводница, хотел сказать, просто проводница будет, говорит, слышь, Ержан, вставай, ты что там, потому что на втором этаже вообще вырубает просто страшно.
0: Ну, а там же немного покачивает, хотя я вот завидую, правда, вот для меня поездка всегда это прям тяжелое такое испытание, и мне бы хотелось вот так выключаться и потом просто включаться, как будто ты вот пропустил этот кусочек жизни, как промотал там в игре, купил быстрое ускорение и все, и дальше уже выходишь довольный и отдохнувший. У меня, к сожалению, так не получается. Но ладно, давай тогда переходить к нашим новостям, как и всегда, но я сейчас буду немного ехидничать. Почему? Потому что до этого мы с тобой это обсуждали и говорили, вот они наши танкеры захватывают, да как они посмели, какие они все противные, ужасные. Давайте в ответ танкеры захватим. Ты мне говорил, да нет, ну мы же-то не такие, нельзя так делать. В итоге, главное в сегодняшнем заявлении Владимира Владимировича.
1: Но мы еще и не сделали.
0: Ну да, да, хорошо, не сделали, но заявление от Владимира Владимировича уже есть. Россия впервые настолько прямо обозначила принцип возможного ответа на задержание своих торговых судов. Выступая 12 августа на борту ракетного крейсера «Варяг» во время учений Тихоокеанского флота, наш президент назвал планы западных стран захватывать связанные с Россией суда и затем распоряжаться их имуществом пиратством и разбоем. А ответом на это он назвал возможные зеркальные действия, то бишь ответные захваты. И, в принципе, это сразу подтвердили наши военные, что такая возможность имеется. Плюс ко всему, они сразу и подсчитали очень быстро, а сколько вдоль Южных Курил, например, прошло с 24 апреля по 6 августа, прошло 1001 судно. Из них 379 под флагами государств, которые Россия относит к недружественным, и среди них 273 сухогруза и 71 танкер. Поэтому, в случае чего, если будет какая-то похожая ситуация, если, там, не знаю, Франция, Великобритания или кто-либо еще решит покуситься на наш торговый, там, не знаю, может быть, это будет вообще судно, может быть, танкер, мы ответим зеркально. Но тут, конечно, сразу возникают некоторые вопросы. Я, конечно, с почтением отношусь к тому, что ты тогда сказал, и согласен с теми аргументами, которые ты приводил, касательно того, что это может привести к еще большей эскалации, к проблемам. И вот давай попробуем порассуждать. Пока что, да, у нас прецедентов не было. Но все-таки вот такое решение прямо сейчас имеется, и, предположим, они все-таки решаются на наш какой-то танкер покуситься. Мы в ответ говорим, хорошо, тогда мы забираем вот этот танкер. А они говорят, то есть так мы начинаем действовать, и все, и вся безопасная, как будто бы мировая торговля на воде буквально исчезает. Мы превращаемся в эру пиратства, возвращаемся, точнее, в эру пиратства и всего остального, когда вода вообще не считалась местом безопасным. Там, не дай бог, еще кракен какой появится. Вот как считаешь, какие последствия будут?
1: Тут, знаешь, как в диалектике, сперва нужно определиться. Я вот, знаешь, недавно понял, что, например, в 2021 году я ездил на доклад, ну, Олега Камолова, да, которого я тогда считал еще своим другом, и, в принципе, считал достаточно разбирающимся в марксизме человеком. И вот он делал доклад про делинкинг, деглобализацию и все остальное. А вот недавно я с одной очень интересной критикой ознакомился и понял, каким же я был дураком. А у нас вообще какие факты были, которые говорили о том, что такое явление, как глобализация, вообще существует? Ну, то есть, как будто бы раньше страны друг с другом не торговали, как будто бы это что-то новое. Нет, просто упростились многие способы доставки грузов и всего остального, и все стало попроще, но в целом-то этого никогда и не было. Да, то есть глобализация, точнее, она всегда была, а значит, что это не новое явление, и деглобализация, которая происходит, это искусственно придуманное понятие. Я это просто говорю к чему? А почему мы считаем, что когда-то пиратства не было? Ну, то есть, что оно на самом деле куда-то исчезало. Просто оно нас не касалось, потому что это было частью, скажем так, вот такого вот мирового... Это даже не было договором, да, в общественные договора или такие вот, ну, морское право, во все это я не верю. Вопрос просто в том, что этим не нужно было заниматься.

0: Потому что больший уровень жизни был у нас у всех. А был он почему? Понятно, потому что денег, в принципе, в мире было больше. И незачем было этим странам заниматься. Некоторым, во всяком случае, во всем, что связано с нами. Ну, например, знаменитые сомалийские пираты, да, они же никуда не пропадали. Ну, все же слышали про пиратов из Сомали. Но опять же, а кто это такие? Вы вот знаете, допустим, что там российские танкеры, они особо не грабили. И, в принципе, никогда российские корабли не захватывали. Была пара прецедентов ночью. Темный, когда не могли разглядеть, чей именно это корабль, но, получив отпор, достаточно быстро все это дело прекращалось. Вот. А американские суда, например, захватывали, потому что там всегда была капиталистическая логика, и там очень сильно экономили на охране этих самых судов. Но, по сути, сомалийские пираты вынуждены были пиратить. То есть они занимались этим, потому что такая вот территория, да, без государственного регулирования, без нормальной армии, без всего. А туда приплывали всякие американцы. У них единственный способ у сомалийца, как он может заработать у себя в море, это рыбный промысел. Рыбку ловить, кушать и продавать. И тут приплывают американцы, которые начинают все это дело отжимать. Ну, не только американцы, там и европейцы прекрасные. Ну, и сомалийцы начинают заниматься пиратством, потому что они считают, что это их ресурсы, которые у них на территории находятся, а у них просто отбирают. И, в принципе, если посмотреть на историю пиратства как такового, это всегда была вынужденная мера, да? То есть та же самая Елизавета, известная как королева пиратов, она когда к власти пришла, у нее просто казна была пустая, а ей предстояло воевать, ей нужны были деньги, и поэтому появились всякие мразоты, типа устроившего геноцид сэра Фрэнсиса Дрейка. Вот. Но по сути пираты всегда были водные ЧВК, которые ни за что ответственности не несли. Но если ты на лоне пиратства успехов не добиваешься, то тебя, конечно, сдают, когда Великобритания воюет с Испанией, например, да, и вот какой-то Фрэнсис Дрейк там все отжимает, Елизаветка его прикрывает. Как только там у какого-то пирата не получается успехов достичь и отжать нормальное имущество, честно нажитое и не только, то тогда его, конечно, сразу сдают и говорят, вот, он вот такой вот плохой, мы за его действия ответственности не несем. Так что я думаю, пират нужно отнести в сторону к ЧВК. И это будет продолжаться. Но смотри, другой вопрос. Во-первых, по поводу тех ответок и ответных судов, захватов судов, про которые сказал Путин. Во-первых, это пока что только угроза. Вот когда сделают, тогда уже можно будет наверняка сказать. И во-вторых, а как установить? Ой, ну знаете, слушайте, а это не мы. Да, это произошло как-то, это вот какие-то частные ребята, мы их, конечно, попытаемся поймать, а сами будут прикрывать, но мы за их дело, за их вот эти вот делишки ответственности никакой не несем.
1: Это ты от лица кого сейчас говоришь? Европейцев?
0: Да, от лица любой страны. Ну, смотри, ну, французы захватывают наше судно, да, так. И говорят, ой, а вы знаете, а мы не несем никакой ответственности, это какая-то частная группировка, они откуда-то там взяли вот эти вот корабли, чтобы подплыть, вот это вот все сделали, и будут отмазываться. Точно так же, как и ЧВК, то есть они воюют против нас на Украине, но они же это делают неофициально, ну, просто вот, знаете, какие-то там вот ребятки у нас решили стать на наемниками, разве их гражданская принадлежность является показателем того, что мы там, допустим, такую политику к вам враждебную ведем?
1: Смотри, нет, это просто частное лицо. Самое главное — обратить как раз внимание на слова президента касательно того, что мы будем делать зеркально. Неважно, как они там это придумают объяснить. Придумают объяснить так, что это какие-то там ребята, мы ответственности не несем за их действия. Ну так и мы тогда так же скажем.
0: Ну, понятно.
1: Это какие-то ребята, мы ответственности
0: не
1: несем.
0: Тут сложнее, понимаешь? Почему? Допустим, если... Ну, допустим, британцы захватывают наше судно, но делают это под французским флагом.
1: Так.
0: Да? Мы чье судно-то будем в ответ захватывать? Казалось бы, по логике, надо британское. Плевать, под каким флагом ты провел операцию. А там может быть контингент из обеих стран, и тут уже нужно проводить расследование и долго все эти процедуры согласовывать.
1: Ну, я бы не сказал. Мне кажется, просто за счет того, что, ну вот скажем, какая-то страна из Евросоюза решила наш, там, корабль или наше судно захватить. Мы в ответ, из-за того, что у них единое экономическое пространство, захватываем одно, там, не знаю, какое-то европейское судно. Неважно какое, просто европейское. И все. Угу. Из разряда, если вы принимаете такие решения, то и ответственность вы несете вместе. Тут же, в том числе, вот по поводу предыдущих танкеров, по поводу наших предыдущих судов, отчитывался это Евросоюз. Не отчитывалась отдельная страна, а Евросоюз говорил, мы-то это сделали потому-то, потому-то, потому-то, потому что это под санкциями,
0: да,
1: еще что-то.
0: Они нас как раз хотят вынудить. Они на самом деле в любом случае своей цели добьются, и судоходство перестанет быть более-менее нейтральным и более-менее спокойным. Они в любом случае своей цели добьются. Почему? Потому что их главная глобальная цель — это торговля, контроль над торговыми путями. То есть им не надо контролировать нашу нефть. Они, по сути, получают, ну, вот именно там захваты НПЗ или что-то такое. Я просто говорю все это, потому что это все уже было. Они захватят нашу нефть тем, что сделают, ну, дороже транспортировку и тем самым увеличит стоимость ресурсов. То есть возить мы не перестанем. Но мы, будем тратить больше денег на логистику, потому что охрана суден и все остальное. И, б, они тем самым ослабят и нас, и Китай, получается. То есть это в первую очередь удар по Китаю. Но, да, судоходство станет более опасным делом, а как следствие более дорогим. Но самое ужасное, что подорожает все для всей планеты.
1: Это правда. Но вот если так посудить, то представим просто объем тех судов, которые проходят вокруг нашей территории, и наши возможности как раз по контролю этих самых торговых путей. Если они действительно продолжат дальше, там, не знаю, на наши суда нападать, а они продолжат, да, и мы действительно будем отвечать так, как заявили, то последствия будут для как раз безопасности этих торговых путей крайне тяжелые.
0: А да, дальше, но ведь им это и выгодно.
1: Ну и что, погоди, а каким образом им это выгодно? Они от этого так же потеряют, как и мы. Причем, может быть, они даже потеряют больше, потому что прямо сейчас торговля-то по морю ведется очень активно.
0: Ну так потеряет кто? Среднестатистический европеец. Но зато они получают эскалацию, благодаря которой они смогут больше денег выделять на вооружение, с которого зарабатывают уже правильные европейцы.
1: Ну, понятно, понятно. Ты к тому, что, ну, например, они будут больше выделять Украине или будут больше там выделять на то, чтобы флот их военный сопровождал их корабли. Но это же опять, знаешь, история с тем, что в мире получится так, что каждое торговое судно сопровождается военным кораблем. Понятное дело, да, я гиперболизирую, но это абсолютная военная история. То есть, если мы будем действительно вот общаться и рассуждать с такой точки зрения, кажется это невероятно странным. Как это все проконтролировать, как взять и, ну что ли, не допустить превращения мира в огромную вот такую военную организацию? Зачем тогда вообще нужны будут торговые суда, если можно будет как-то, я не знаю, погрузить на военное судно, то только в малых партиях и на них отправлять? Понятное дело, это шутка, но действительно, вот сейчас в этом, мне кажется, сложно разобраться до конца. Слишком большой масштаб. Вот когда Стас вот говорил про пиратство, он сейчас на некоторое время отключился, скоро вернется, то он вот как раз говорил про то, что пиратство было всегда. Но всегда ли оно было настолько масштабным? Если вспомнить даже период да совсем недавний, там 6-7 лет назад, может быть, да, даже 10 лет назад, то все равно пиратство, может быть, и было, но оно было не таким глобальным, не серьезным, скажем так. То есть, а сейчас мы говорим о пиратстве государственном, как с одной, так и с другой стороны. Но одна сторона это делает намеренно, вторая сторона делает это постольку-поскольку, потому что выхода нет, и надо как-то этому противостоять. Может быть, европейцы, наоборот, посмотрят и скажут, ну, вот так они теперь поступают, мы не можем брать и просто, там, не знаю, захватывать их корабли. Такой же вариант тоже возможен. Они испугаются, скажут, как-то нам теперь не очень-то выгодно.
0: Да нет, они не испугаются, здесь речь не идет, знаешь, о каких-то эмоциональных вот таких вот вещах, испугаются, не испугаются. Нет, они будут доить до последнего, потом все равно Россию обвинят во всех проблемах, в том числе и в отсутствии судоходства, потому что, посмотрите, русские нападают на наши корабли, да, и плевать уже никто не будет по большей части разбираться, кто первый начал и прочее, потому что если бы люди углублялись в предпосылку тех или иных вещей, если бы люди рассматривали причины и следствия, то сейчас бы все бы европейское общество уже давным-давно должно было восстать и сказать: послушайте, что мы такое творим? Мы провоцируем Россию уже на протяжении последних 30 лет и заставляем ее действовать так, как она действует.
1: Не, еще надо им спасибо что это сказать, все-таки что... очевиднее история. Во-первых, она широко распространялась касательно того, что они наши корабли задерживают. Да, они этим хвастались.
0: Никто не будет это связывать.
1: Ну хорошо, не будут они это связывать. Люди просто почувствуют, что им неприятно, что им неудобно, что они теряют в продовольствии, что они теряют возможности производства, потому что если какой-нибудь нефтяной танкер перехватить, то это вообще беда-бедой, когда мы говорим о нынешней
0: ситуации. На один вопрос. Да. А учитывая все, что сейчас происходит, и выделение бесконечных денег Украине на конфликт, который они же и спровоцировали, я говорю не про Украину, а про весь коллективный Запад, почему сейчас тогда люди массово там не выходят? Да, ну, конечно, кто-то выходит, но не так массово, что прям вся страна бы восстала и сказала: послушайте, что мы творим, зачем мы спровоцировали этот конфликт России и Украины, и теперь выделяем сами на него деньги. Понимаешь, ну, если бы это так работало, то весь наш мир был бы логичнее. Я не хочу там сетовать на то, что человечество тупое или что-то такое. Есть определенные механизмы, и оно так не работает. Ну, то есть, ну, не выйдут просто люди, чтобы сказать: давайте мы прекратим вот этой ерундой заниматься, пусть Украина с Россией подписывают мир на условиях сильного, да, давайте все это прекратим. Они не могут принять очередной проигрыш. А люди по большей части инертны, да, тоже можно понять, они сидят там своими какими-то делами, занимаются, им вся эта политика, она вообще не нужна, там, у тебя какой-нибудь геморрой там с транснациональной корпорации, в которой ты там работаешь по какому-нибудь фрилансу, да, и тебе еще сидеть в политике разбираться, а там еще столько мнений, один тебе скажет одно, другой скажет другое, третий скажет третье, и ты просто махнешь на все это: ой, ведь да будь что будет. Вот иногда тоже в какой-нибудь теме политической сидишь, разбираешься, вроде уже много всяких исторических примеров знаю, и документы многие знаю, да, там тот же самый стратегия деоккупации Крыма, доктрина Вулфовица и прочее, а в каждой отдельной теме начинаешь разбираться, и опять черт голову сломит. Но это моя, так скажем, в том числе и работа, и мне это интересно. Но будь бы я каким-нибудь, не знаю, VFX-супервайзером, да, сиди бы я там и создавай практические спецэффекты к фильмам, мне вся эта политика вообще не уперлась. У меня есть своя профессия, в которой мне надо стать профессионалом, чтобы быть самым выгодным на рынке труда. И мне еще сидеть с этой политотой разбираться, а потом на какие-то митинги выходить, что-то там Макрону указывать, еще и дубинки по башке получать, или очередь из водомета, или чего пострашнее. Ну, тоже можно как бы понять. Поэтому нет, что им скажут, пропаганда, она всегда будет мразотнейшим образом работать и убеждать людей, что все, мы правы, мы самые великие, мы самые лучшие.
1: Я могу согласиться с твоим утверждением, и я всегда, в принципе, соглашаюсь, что да, у нас все равно, по большей части, население инертно, ну, точнее, не у нас, а вообще во всем мире. И люди не так стремятся отказаться от своего привычного образа жизни для того, чтобы там выйти куда-то непонятно за что, и непонятно с какой целью, и непонятно, достигнет ли этот человек результата. Другое дело, что вот ты говоришь больше про такую ситуативную историю. То есть прямо сейчас не выйдут, а завтра, а через неделю, а через
0: да
1: год.
0: Не выйдут
1: ну
0: они.
1: Подожди, так смотри, вот мы говорили изначально о том, что все-таки там, ну, есть некоторое недовольство со стороны европейцев в отношении
0: оно
1: их руководителей.
0: Есть.
1: Понятно.
0: И в России
1: только смотри,
0: есть
1: оно же нарастает, оно потихоньку может увеличиваться. Если
0: оно
1: мы смотрим на рейтинги,
0: во всем мире.
1: Хорошо, оно нарастает во всем мире. Смотри, увеличиваются рейтинги их руководителей, нет, они продолжают только падать и уже достигают рекордно низких значений.
0: Да, в Великобритании уже 10 лет, и меняют одного правителя на другого, и все остается прежним.
1: Так, смотри, это еще один этап, который нагнетает вот это недовольство среди населения. Потом они такие: а, у нас теперь и нефти, и газа мало, нам вот тут не очень удобно. Потом, опа, у нас и кондиционеров,
0: Саш,
1: нет, нам теперь очень жарко.
0: Во-первых, ситуация там с кондиционерами, нечто подобное уже было, и больше людей даже умерло, это было, по-моему, в 2009 или в 2010 году, и ни к чему это не привело. А от российских ресурсов, они планомерно отказываются там с 2005-го, с 2006 года, когда более-менее на мировой арене там и внутри России укрепился Путин. Сразу уже начались разговоры про газовый шантаж, про все остальное, и оно как шло, так и идет до сих пор, и никто ничего не выходит. Ну, есть какие-то митинги, но их достаточно быстро разгоняют, поэтому, ну, я просто имею в виду, что на это рассчитывать-то не стоит.
1: Рассчитывать, вот. Может быть, на это не стоит, и думать о том, что вот-вот, еще чуть-чуть там времени пройдет, и все, там вся Европа заполыхает, и начнется гражданская там война какая-то во всех странах.
0: Это, кстати, это в принципе более-менее вероятно, но проблема в том, что если они выйдут как-то массово, они выйдут не за Россию, они выйдут, не, я имею в виду не то, что за Россию, они выйдут не из-за экономических проблем, а против мигрантов, потому что они будут во всех бедах, конечно, винить свое правительство, но в первую очередь мигрантов, а не капитализм.
1: Потому что... и тут можно логическую цепочку, знаешь, докрутить касательно того, что мигранты, для чего нужны? Мигранты нужны как дешевая рабочая сила. Дешевая рабочая сила кому нужна? Капиталу, который хочет зарабатывать еще больше, чем он зарабатывает сейчас. Капитал зарабатывает, кроме этого, на чем? Что он производит? Он производит вооружение. Для кого нужно это вооружение? Для Украины. Для кого нужно для Украины? Для противостояния с Россией. Вот тебе цепочка готова.
0: Да уже цепочка настолько сложная, что нет.
1: Ну, хорошо.
0: Вот если бы ты объяснил, что на самом деле жена Макрона — это мужик, причем, знаешь, кто-нибудь из Бонапарт, короче, клонированный, вот это было бы объяснено, вот за это, может быть, бы и вышли, а ты какие-то политические, экономические вещи объясняешь, нет, это как бы неинтересно.
1: Скукоту какую-то, да понятно.
0: Ну, скукота, там много нюансов, тут уже надо разбираться, поэтому, знаешь, проще всегда в свою секту вербовать каких-нибудь конспирологов и прочее, потому что им уже не надо разбираться, и они, как жертва эффекта Даннинга-Крюгера, да, вот, кстати, можно ли считать жертвой эффекта Даннинга-Крюгера человека, который поверил в конспирологию и подумал из-за этого, что познал весь мир и теперь понимает работу вообще всех процессов? Мне кажется, для этого должен быть какой-то отдельный эффект. Но прикол заключается в том, что вот они, вот из-за таких, из-за простых вещей они выйдут, например, потому что популисты всегда рулят.
1: Может быть, но мне кажется, все-таки, когда планомерно становится людям хуже, они могут начать возмущаться.
0: Да, нет, может быть, не прямо война ходить. Большая нужна и прочее. Посмотри, ну, на большинство большая... революций. Там уже совсем другие условия.
1: Ну, хорошо, хорошо. Может быть, я здесь с тобой соглашусь, но касательно того, что мир все-таки изменится в случае, если действительно начнется вот этот перехват одной стороны,
0: он
1: потом
0: уже
1: перехват
0: меняется.
1: Другой стороны, и вот он меняется будет как будто бы в сторону эскалации еще большего конфликта. Ну, еще
0: это
1: немного об этом поговорим.
0: 100%.
1: А об этой теме. А сейчас сделаем небольшую паузу на радио «Спутник». Слушаем новости.
2: Стас разберется. Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства, искусство изящных пикировок и точных попаданий в цель. Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник».
3: Я есть тот самый Вячеслав Манучаров.
2: Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
4: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
2: Приключений, развлечений.
4: Люди занимаются дуростью откровенной.
2: И заслуженного отдыха.
4: Тупо не хотят работать.
5: Так жить неправильно, повторюсь.
2: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
6: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
2: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18.00.
7: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
2: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
8: В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. При отражении атаки ВСУ обломки дрона упали в промзоне башкирского Салавата, сообщил глава региона Радий Хабиров. Он добавил, что на территории возник пожар, все службы работают на месте. американские сенаторы от демократической партии Элизабет Уоррен и Крис Кунс потребовали от администрации президента США Дональда Трампа дать разъяснение по поводу отсутствия новых антироссийских санкций, передает агентство Рейтер. Отмечается, что ответ на соответствующий вопрос о причинах невозобновления плановых и масштабных ограничений в целях восстановления рычагов влияния по достижению мира на Украине они ждут к 28 августа. В Минфине США заявили, что администрация Трампа продолжит действовать в интересах национальной безопасности Соединенных Штатов и мирного урегулирования российско-украинского конфликта. Молдавские политики, которые делают вид, что не понимают русский язык, являются лицемерами, заявил экс-президент Молдавии Игорь Дадон. Он напомнил политикам, что Молдавия многонациональная страна, поэтому русский язык становится способом межнационального общения. Напомню, министр обороны Анатолий Носатый недавно отказался отвечать на вопрос журналистам на русском, заявив, что не понимает его. При этом в резюме министра на сайте правительства указано владение румынским, английским и русским языками. Совет Федерации настроен продолжать работу по укреплению дружбы и двустороннего сотрудничества между Россией и Кубой, заявила председатель Софеда Валентина Матвиенко. Она подчеркнула, что сейчас Куба борется с нелегитимными внешними санкциями, но продолжает дело своего команданта, твердо следует его идее. По словам Матвиенко, стойкость, мужество и несгибаемая воля кубинцев вызывают чувство восхищения и солидарности. Приоритетной задачей в сотрудничестве России и Малайзии остается возобновление прямого авиасообщения, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков на заседании двусторонней межправкомиссии во Владивостоке. По его словам, позитивную динамику демонстрирует туристический обмен. В прошлом году Малайзию посетили рекордных 140 тысяч российских граждан. Растет и число малайзийских туристов в России, отметил Фальков. Школу на 300 учеников построили на российской военной базе в Абхазии, сообщили в Минобороны. В ведомстве отметили, что за счет приоритизации объектов строительства и выделения дополнительных ресурсов специалисты военно-строительного комплекса возвели двухэтажное учебное заведение со спортзалом, уличными спортивными площадками, современными классами и актовым залом в кратчайшие сроки. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через 30 минут.
2: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
9: Стас. Разберется?
2: Стас разберется.
1: Дорогие друзья, продолжаем эфир. Меня зовут Александр Бугарев, и это программа «Стас разберется» со Стасом Васильевым. Стасом, а как просто, вещаем на частоте 91.2 в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге, а наши соцсети Рутуб, ВК, Телеграм, Макс. Заходите, подключайтесь к чату и, конечно, к трансляции. А мы будем пока что продолжать. И вот все-таки по этой теме я бы, знаешь, что добавил касательно того, что может быть некоторым препятствием к нашим зеркальным действиям, хотя я бы, может, и не сказал, что существенным. Юристы, в том числе наши российские юристы, начали говорить по поводу того, можно ли расценивать вот эту историю с зеркальным ответом, как захватили наше, мы захватим ваше. И тут есть, с точки зрения международного права, некоторые особенности. Во-первых, у них, получается, есть возможность в какой-то степени объяснить свои действия с той точки зрения, что вот под чужим флагом плывет корабль или что-то еще, ну, например, там зарегистрированные наши корабли в Панаме, Либерии, на Маршалловых островах, в других юрисдикциях, экипажи могут быть иностранными, а нефть там зачастую...
0: Фолклендских островах, да, флаг Фолклендских островов.
1: Нефть зачастую у нас вообще переходит в собственность зарубежного покупателя еще в российском порту.
0: Короче, слушай, вот, Серега, я предлагаю конкретное решение, вот без всех этих разглагольствований, вешаем флаг острова Эпштейна. Полностью ходим везде. Совершенно нормально.
1: Они не будут иметь права нас остановить. Точнее, не то, что они захотят. Просто,
0: они сделают побоятся. Вид, что этих судов вообще не существует.
1: Вот это да. Вот это, кстати, хорошее действительно решение. Но, а если вот серьезное. У нас есть предложение еще от слушателя, хотя я бы сказал, что это уж слишком жестко. А ответом на беспредел может быть только беспредел. К зеркальным мерам они готовы. А вот если в ответ потопить военные суда, что на самом-то деле уже буквально объявление войны, а захватить гражданские, перекрыть проходы морем а-ля Иран, это будет веселее.
0: Изнасиловать их прям там, еще снять на видео, отрубание голов снять и сказать, вот посмотрите, европейцы, так случится с каждым, если будете лезть на наши. И переименоваться в «Эргил». Ну, слушайте, ну это идиотское предложение абсолютно, ну, без обид, да. Я понимаю, что, типа, когда с тобой действуют по беспределу, хочется ответить таким же беспределом, но это ни к чему хорошему-то не приведет. Это приведет к самосбывающемуся пророчеству, да, что мы действительно станем теми, кем нас для мирового сообщества пытаются нарисовать. Они исполняют приказы как бы своего государства. Ну а что им делать, сказать, нет, мы не будем там против России. Ну все, будете в госизменники и предатели Родины сразу же записаны. Да? То есть там как бы и... Ну нельзя таким образом просто действовать. Это абсолютно бесчеловечно и идиотски. Да? То есть вас волнует то, как европейцы сейчас поступают по отношению ко всему миру. Ну так всегда так было. Они всегда так делали, всегда грабили всех, кого только могли, просто потому что они не способны нормально развиваться. Опять же, к этому есть материалистические причины.
1: Кстати, тоже такое
0: причины,
1: немного странное как будто объяснение из разряда. Да, они всегда так делали, ну что ж тут удивляться. Ну, если всегда так делали, что, просто закрывать глаза? Нет. Раз делают сейчас, а мы можем ответить, так давайте ответим, хватит. А то британцы приплывали на чужие острова и страны и говорили, теперь ты мой. Забирали все имущество, убирали половину населения.
0: Да, а сейчас есть законы. Сейчас есть законы, которые не работают, которые работают через раз, но, тем не менее, это хотя бы лучше, плохие и плохо работающие законы намного лучше самого хорошо работающего беспредела и анархии.
1: А вот это, кстати, поэтому уже можно привести к беспределу.
0: В рамках международного права надо делать.
1: Но вот как раз вот этот беспредел и может начаться, и там подключатся и другие страны, потому что, так можно было, а у нас тогда вот тоже нам не нравится, что кто-то там зарабатывает, проплывая рядом с нашей территорией, и мы тогда будем захватывать. Потом другие обидятся, и все начнут друг у друга захватывать, и все, мир превратится, но не будет как таковых, скажем, безопасных зон, все будут плавать под защитой, если
0: их
1: вообще будут плавать под защитой.
0: Да.
1: Ну вот, а как их и нет? Есть, сейчас же плавают, сейчас же доставляют грузы, мимо нас вон 1001 судно проплыло, спокойно, вообще, без каких-либо препятствий.
0: Ну вот, значит, в будущем плавать не будут.
1: Это вот, знаешь, это ты сказал, плавать не будут, а это огромная часть экономики. То есть, если вот это 1001 судно не проплыло бы, может быть, сейчас в Европе начался бы кризис.
0: Да, но с другой стороны, возможно, найдут какие-то, типа, знаешь, а-ля офшоры. То есть какие-то страны, им будет позволено все, и они будут точно так же российские ресурсы покупать и в Европу, и другие страны отвозить. Просто они это будут делать с наценкой. Тут, понимаешь,
1: представь,
0: надо просто...
1: какие цены будут. У-ху.
0: Да, конечно, они и так, то есть... Это же тот же самый механизм, как вот, допустим, с Молдовой, которая покупала российский газ и там остальные ресурсы, а теперь будет те же самые ресурсы покупать, но просто через посредника. То есть идея в том, чтобы наложить санкции на Россию, покупать эту же самую нефть, но так, чтобы мы, европейцы, да, не могли напрямую эту нефть купить, а покупали через другие европейские компании, которые уже в России эту нефть могут купить. То есть в этом заключается, ну не то чтобы идея, а нюанс работы этого механизма, скажем так, потому что им нужно именно этого добиться, чтобы они стали посредниками и получали гешефт с каждой продажи нефти. А то какого фига Путин продает нефть и зарабатывает с этого бабки в бюджет, в том числе и России, а мимо нас эти деньги проходят. Но нам это, конечно, не нравится. Мы хотим, чтобы мимо нас ничего не проходило.
1: Ну, так мне кажется, вот здесь идеально подходит как раз комментарий нашего слушателя. Вот сам хотел примерно такую мысль сказать, но здесь сказано вообще прекрасно. Раньше просто приплывали англичане и говорили, ты мой, сейчас же они приплывают и говорят, у нас законы есть, по нашим законам ты мой. То есть фактически ничего не поменялось, просто написали законы, которые удобны только одной стороне и которые используются только одной стороной. Это, кстати, касается и санкций в отношении России. Делают, да. Ну да, поэтому
0: просто
1: тот,
0: вопрос,
1: кто сильнее,
0: ставит закон. Достаточно ли вы сильны? Ну, вопрос, да, но вопрос в том, достаточно ли вы сильны, чтобы сейчас такое делать. Ну, то есть там 10-15 лет назад вопрос в ноль, да, если по праву сильного рассуждать. Но сейчас-то вы действительно считаете, что вы достаточно сильны, чтобы это делать? Вы достаточно суверенны? Особенно учитывая, что раньше-то Европа была Европой, а сейчас она в полной зависимости от Соединенных Штатов Америки находится. И вот уже возникает вопрос, хватит ли у вас сил на это.
1: Полная ли зависимость, с учетом того, что у них есть некоторые разногласия, я бы, да, согласился с тем, что экономически, так, конечно,
0: смотри,
1: они продолжают зависеть. Но если так рассуждать, тогда
0: и ведет к разногласиям.
1: Я согласен. Но тогда можно сказать, что половина мира находится в зависимости от США, в том числе и Китай, кстати.
0: Нет. Китай
1: один из
0: может
1: крупнейших
0: что-то
1: рынков,
0: ответить.
1: Да хватит. Ну,
0: да,
1: правда.
0: Да. Нет, ну подожди, Китай может ответить им санкциями, то есть у них взаимозависимость,
1: ну да.
0: А вот от Европы США вообще никак не зависят. Там есть, конечно, например, то, что большую часть американского госдолга выкупили там европейцы, и отчасти с этим связаны их в том числе и конфликты.
1: Я бы не согласился с тобой, что здесь нет созависимости, они полностью зависят. Если Европа действительно в полной мере от Соединенных Штатов отвернется, Соединенные Штаты не просто потеряют из разряда «ай, как неудобно», им станет прям сильно больно, особенно своей экономике. Да,
0: это
1: Европе
0: понятно,
1: будет больнее.
0: Но могут ли они это сделать? Могут ли они отвернуться, учитывая, что если США по ним вдарят, да, там, экономически или как-то еще, то для них это будет совсем плохо. Понимаешь, они не могут от них отвернуться просто потому, что они от них полностью зависят. Они останутся сразу безо всего. Но вот даже, допустим, они вот недавно во Франции снесли российский аэродром. Это было буквально неделю назад. Они это сделали и перешли на контракты SpaceX, которые там им выходят дороже и неудобно. Почему? Потому что российский там аэродром, с которого запуски Роскосмосом производились, он уже стоял, оно уже работает настроено, а теперь им все под SpaceX перестраивает. Так еще и SpaceX понимает, что у них нет конкурента в лице Роскосмоса, и они будут бабки заламывать абсолютно уже другие, будут намного дороже все это предоставлять. Хотя раньше вот с роскосмосских аэродромов они совершенно нормальные европейцы запускались и космические спутники свои выводили, хотя это российские спутники. Ну, короче, вы поняли, нюансов тут много, но тем не менее. А теперь они этого будут им загибать абсолютно любой ценник, и фиг чу Европа-то сможет этом плане противопоставить. А так они останутся и без космоса, и без интернета, и без социальных сетей, и без всего. Каким бы там плохим ни был с точки зрения многих пользователей ВКонтакте, ФСБшный, но тем не менее, он у нас есть, и если нас от всего сейчас там отключат, мы связь сохраним. А вот у Европы таких вещей нет.
1: Нет, тут я 100% соглашусь, особенно вспоминая, что мы страна-рекордсмен по количеству санкций, которые в сторону нас направлены. Поэтому мы вообще каким-то, я не знаю, божьим промыслом существуем, и только благодаря нынешнему курсу, наверное, нашего государства, если уж тут
0: да,
1: быть честными.
0: Благодаря курсу, выбранному еще в 2014 году, этот курс,
1: ну,
0: конечно,
1: да,
0: мог быть намного лучше, если бы не было такого большого количества людей, которые не верили, что у нас когда-то что-то с Америкой будет, и продолжали до последнего зарабатывать деньги на этом самом пресловутом импортозамещении. Но много денег было, конечно, потрачено в никуда. Сейчас многие садятся и в Минпромторге, и в Министерстве обороны. Но, тем не менее, у Европы такого нет, и они полностью зависят от США в этом плане.
1: Ну да. Ну, кстати, знаешь, что будет интересным в случае вот такого действительно превращения мира в пиратский? Тут, кстати, в самом начале эфира, когда мы обсуждали пиратство в том числе, у нас такой интересный диалог происходил в чате, где каждый вспоминал все, относящееся к пиратам. Там даже One Piece вспомнили. Ты One Piece смотрел?
0: Конечно.
1: Да, вот вообще великолепно.
0: Не, ну я, к сожалению, аниме не смотрел, много слишком серий, но я экранизацию от Netflix смотрел, но мне очень понравилось, классно.
1: Да, да, да. Ну, кстати, аниме тоже очень интересное. Но вот
0: много
1: если...
0: Много серий.
1: Если
0: не хочется много серий смотреть.
1: Ну, понятно, они короткие, они же по 15 минут. Северный путь. Вот Северный морской путь, Владимир Владимирович тоже упомянул ведь, что мы будем развивать его, конечно, сотрудничая с теми, которые, с теми странами, которые хотят этого и которые будут это делать на добросовестной основе, и вот мне кажется, это будет для нас выгодно. В случае, если действительно станет сложновато на всех остальных торговых путях, Северный путь, он во многом как будто бы наш. Пока
0: что. Слушай, я за любой путь, кроме третьего.
1: Но у кого ледоколов больше всего? У кого они вообще есть? Только у нашей страны. Поэтому здесь можно говорить о некоторых, возможно, даже плюсах от подобной истории. Так, ну хорошо, давай, я думаю, пока что на этом остановимся, хотя все равно эту тему мы дальше будем притягивать к следующим, потому что они связаны. Но поговорим немного о Соединенных Штатах и о том, как они рассуждают касательно нынешней ситуации в мире. Глава стратегического командования Вооруженных сил США Стратком. Ричард Коррелл заявил, что современное понятие регионального конфликта фактически устаревает. А вот прежде чем я начну говорить дальше, вот хотелось бы узнать твое мнение. Как ты считаешь, региональный конфликт устаревает? Не устаревает. Почему ты думаешь, что не устаревает?
0: Потому что почему он должен устаревать? Ну и вообще, что это за понятие такой региональный конфликт?
1: Ну как? Это вот, например, столкновение Соединенных Штатов и Ирана. Это региональный конфликт или мировой? Вроде как региональный.
0: Ну, мировой.
1: Мировой, но вот
0: теперь... Мне кажется, да.
1: Но вот теперь смотри.
0: Опять же, что, у меня вопрос, а зачем нужны эти определения? Ну, то есть, что именно они показывают, я просто не понимаю.
1: Тут даже дело не к тому, определение или не определение, а просто восприятие опасности, восприятие последствий. То есть, если раньше,
0: восприятие
1: скажем...
0: у каждого свое будет. Я рейтингов восприятия.
1: Я бы не сказал, что у каждого свое. Вот ты же сказал, что сейчас противостояние Соединенных Штатов и Ирана — это глобальный, вроде бы, мировой конфликт. Почему он мировой? Потому что вот как раз
0: на всех.
1: Вот, и как раз Ричард Коррелл говорит, сейчас в мире настолько сильно развито информационное пространство, настолько сильно завязаны коммуникации друг с другом, что в случае, если происходит какое-то столкновение стран, которые особенно еще и имеют хорошее такое влияние, то мгновенно это распространяется абсолютно на всех. И приходится контролировать.
0: Да, всегда так было.
1: Нет, не всегда.
0: А в чем отличие? Да всегда так было. Ну, допустим, с эпохи более-менее там нефтяной торговли. Ну, смотри, там, допустим, татаро-монголы торговые пути захватывают, тебе теперь через них ездить и с ними договариваться.
1: Да,
0: захватывает
1: да.
0: кто-то еще. Ну, это типа, ну, я не знаю. Не, ну, можно ввести эти понятия, оно просто лишнее. Я мозг лишними сущностями не засоряю.
1: Ну, может быть. Но тут просто мы говорим именно о масштабе. То есть, если до этого, конечно, последствия все равно были, но они были не столь масштабные как раз за счет того, что не было этой самой глобализации на таком уровне. Я согласен, что она была. Но что она была на таком уровне, каком находится сейчас, ну даже не то, что сейчас, а вот несколько лет назад, то ну, вообще не поддается сравнению. Здесь действительно я могу согласиться. Если где-то происходит какой-то конфликт, сразу на весь мир это влияет. И они, соответственно, начинают сейчас пытаться вырабатывать тактику, которая могла бы, ну, такие, что ли, конфликты или останавливать, или контролировать. Вот тут я склоняюсь больше ко второму варианту, потому что все-таки и стоит вспомнить недавнюю историю про стратегическое, не стратегическое, тактическое ядерное оружие. Они меняют свою стратегию применения ядерного оружия, и плюс у нас отсутствуют сейчас какие-либо договоры касательно их ограничений. И поэтому они пытаются как будто бы выработать систему, при которой они смогли бы контролировать вот эти самые конфликты, чтобы они вроде бы как оставались влиятельными, оставались необходимыми, ну, как для решения их каких-то проблем, но при этом не приводили к действительно опасным каким-то последствиям во всем мире. Ну, это что-то такое.
0: Ну, такое невозможно. Ну, всегда может вспыхнуть где-то, Франца Фердинанда убьют, и все.
1: Согласен. Но если в моменте они, например, получат возможность загасить конфликт, то есть закончить его крайне быстро, максимально отрезать его информационным каким-то куполом от всего остального, то есть просто закрыть возможность там, чтобы противоборствующая сторона выпускала свою информацию, выпускала свои новости, выпускала там, не знаю, какие-то призывы во внешний мир и просто вот своими медиа задавить абсолютно все. С другой стороны, какой-нибудь искусственный интеллект, который также будет управлять необходимыми, там, в том числе информационными потоками, а также и финансовыми потоками в разные страны. И вот все эти региональные конфликты сжимать вот в какую-то одну точку для решения локальных проблем. Вот как-то так.
0: Да я, честно говоря, ничего не понял, что как-то это сложно.
1: Ну, короче, картина, да, тут на самом деле такая, что они вроде бы сами пытаются осознать, насколько опасен сейчас мир, при этом продолжая усиливать свои же возможности. Вот в этом
0: никто ничего не пытается осознать. Слушай, каждый просто своим делом занимается и зарабатывает бабки. И делает это всеми возможными способами, создавая как можно больше прокладок и плодя как можно можно больше сущности. Там региональный конфликт, нерегиональный, это как-то, ну, такое, там, можно рассматривать поколенческий конфликт, конфликт материковый, евразийское надо. Можно столько этих, и я могу сейчас вот просто сесть, да, знаешь, за день там 10 философских каких-нибудь течений, каждый из которых будет это своим образом объяснять, но к действительности это не имеет никакого отношения, потому что действительность, она идет про контроль над торговыми путями с целью извлечения прибыли. Все. Все остальное, это как бы ты плодишь лишние сущности. Я вот мозг предпочитаю этим не засорять, потому что я там изучаю иногда разные там философские концепции, которые там, знаешь, вместо марксизма что-нибудь объясняют. Но я такой просто начинаю сопоставлять это с реальной жизнью и понимаю, что это не работает. А если там и работает, то оно только таким образом работает, что и работает, и не работает. То есть оно вроде бы объясняет все, при этом не объясняя абсолютно ничего. Абстрактные формулировки, да, там из разряда, ну вот, у нас там издревле так сформировалось, что мы просто русские, более миролюбивые, а эти европейцы, они всегда воевали и прочее. Но это тоже будет правдой, но проблема в том, что они-то воевали. Почему? Потому что там не было особо ресурсов у них, да, и поэтому они шли отбирать ресурсы у других. Потому что придумали систему, в которой ты берешь, просто спонсируешь корабль, бомжей, которым в Великобритании нечего есть, набираешь, они едут, половина умирает, а вторая половина, которая добралась до берегов какого-нибудь ранее неизведанного континента, грабит, все забирает, забирает народ в рабство и отправляет на какую-нибудь гору, чтобы они там бесконечно руду, золото или любые другие минералы добывали, а потом все это едет и продается куда-нибудь в Азию. И ты еще платишь за перевозку. И прочее, да. То есть вот этот региональный конфликт, нерегиональный, такого вообще нет для меня понятия, потому что все... Ну, то есть я понимаю там разделение на разные регионы, тихоазиатские.
1: Не, ну подожди, ты вот говоришь, не понимаешь, а сам, когда говоришь о будущем противостоянии Третьей мировой, ну, то есть как она будет выглядеть, ты говоришь о том, что будет много прокси-конфликтов. Ну, вот как раз вот таких локальных.
0: Да.
1: Это и есть то самое понятие региональный конфликт. То есть не затрагивающий сразу несколько стран, вовлеченных в одно общее противостояние.
0: Смотря как затрагивает, потому что любой конфликт затрагивает, в принципе, это всю планету.
1: Ну, военное участие.
0: И так и всегда было.
1: Военное участие, прямое военное участие, скажем.
0: Ну, прямое военное участие, его так-то и в Корее не было. Тогда Корейская война, это вообще гражданская война, потому что официально там ни Советский Союз с Китаем, ни Америка не воевали. Хотя была полицейская операция. Ну да, я вот и говорю, то есть здесь появляется много нюансов, а если тебе нужно такое огромное количество уточнений, то как-то определение и сам по себе тезис, ну, такой себе, как мне кажется.
1: Может быть, может быть. Но вот тогда...
0: Я опять же не спорю там с философами, с этими. Мне это просто вот эта вот конструкция, она мне ничего не объясняет, и поэтому она мне вообще не нужна.
1: Ну, я говорю, это конструкция из разряда просто поразмышлять, подумать над тем, а что сейчас можно называть и нельзя называть региональным конфликтом, и есть ли те конфликты, которые не превращаются в мировые. То есть, насколько это все опасно. А вот что любопытно, вот действительно, вот эта новость отдельно, которая меня зацепила, значит, прямо, ну вот недавно, буквально там вчера или позавчера, США еще 40 государств выступили с совместным заявлением, призвав минимум за 24 часа предупреждать о запусках межконтинентальных баллистических ракет подводных лодок и космических ракетоносителей. При этом, ну, понятное дело, там нет среди подписавших ни России, ни Китая, ни КНДР, ни Ирана. И это все направлено, очевидно, как будто в сторону нас, для того, чтобы мы вот сообщали о каждом запуске нашей баллистической ракеты. И вот я не до конца понимаю, насколько это для нас вообще нормально. Вот зачем нам им сообщать? Хорошо, я согласен, когда мы там какой-нибудь орешник запускаем, что надо Соединенные Штаты предупредить, иначе ядерное оружие полетит. А тут 41 страна, и по большей части страны, которые баллистическим-то оружием не обладают, и ядерным оружием не обладают, вот это подписали, ну и что? Ну, подписали. Молодцы.
0: Ну, ракет у них нет.
1: Ну да, мы что должны вам сказать? Мы запускаем, пожалуйста, поберегите
0: пожалуйста,
1: головы.
0: Приготовьтесь, да.
1: Да, поберегите головы.
0: Как Иран с американскими военными базами.
1: Да,
0: ну,
1: да,
0: видно,
1: да,
0: Иран
1: да,
0: им продемонстрировал, что так можно. Они такие, ну, слушайте, давайте вообще всех заставим так делать.
1: Но это вот на самом-то деле немного странновато. То есть, получается, мы действительно должны предупреждать, говорить, вот мы ударим сюда, уведите, пожалуйста, свои войска, мы просто хотим потратить деньги и разворотить землю. Ну и, собственно, все, больше ничего. Кратер нам хочется сделать, мы хотим побольше кратеров. Да, Кратоса хотим сделать. Ну нет, на самом-то деле, вот для меня это выглядит странно. Зачем это надо? Они, ну, на что рассчитывают, подписывают, подписывая вот этот документ? Как считаешь?
0: Честно говоря, вообще не рассчитывают на то, что затерпим, наверное, в очередной раз.
1: Затерпим и будем каждый раз сообщать о запуске баллистической ракеты,
0: когда они каждый раз летят. Да, я бы подписал бы и ничего бы не соблюдал просто, и все. Но мы как бы так не можем.
1: Нет, у нас есть отдельное соглашение 1988 года с Соединенными Штатами, в котором как раз и заключается вот эта история с тем, что мы их предупреждаем. Потому что, ну, две страны с самым большим ядерным потенциалом, тут да, тут надо быть поосторожнее. Потому
0: надо
1: что...
0: бы заключить уже дальнобойный РДСП, ДСНВ. Договор. ДСНВ, и есть еще по другим вооружениям разоружиться, но это как бы не хотят США.
1: Ну да, так а зачем им это надо? Они спокойненько себе создают свои ракеты и живут. Ну вот когда скажут уже, что горячо, когда уже забоятся, и вот это, мне кажется, один из таких сигнальчиков из разряда «А предупреждайте, пожалуйста, почаще, нам хочется быть уверенными в том, что будет хорошо».
0: Ну, нет, не забоятся никогда, нет. Потому что какая им разница, умирать будут обычные джоны. Да, если что.
1: Обычные
0: Они-то
1: джоны.
0: Все там по бункерам сидят, у них все там сделано. Знаешь, как в этом Fallout'е? Там, может, даже какие-нибудь камеры криогенной заморозки. Ну, я так, конечно, шучу, таких технологий еще нет. Но если бы были... Вот когда появятся технологии заморозки, тогда можно, конечно, пугаться уже.
1: Ну, не, ну, правда, вот это меня вчера, когда я увидел эту новость, прям поразило. То есть вы хотите банально, чтобы мы говорили, куда мы ударим и когда мы ударим. Ну, отлично. А зачем тогда нужна разведка? Зачем тогда нужны все остальные, там, не знаю, какие-то радиолокационные способности страны? Можно же просто спросить. А может, так всегда можно было? А вы когда нападете? А, завтра? А, ну ладно, тогда мы будем знать. Спасибо, что сказали. А что ж не говорят-то? Как-то, получается, военная тактика отличается от реальной жизни. И у европейцев и американцев она как-то по-своему выглядит. Их, видимо, должны все предупреждать и говорить, когда, что и куда произойдет. Ну, вот такая картина. Это больше, знаете, даже для улыбок, что ли, для того, чтобы повеселиться. Вот такая новость.
0: Ну, может, это они реально решили поржать просто.
1: Да, очень странно. То есть просто мы сами решили, что вы должны предоставлять нам информацию, хотя вы
0: и
1: это не подписывали.
0: И потом Зеленский выходит, наша разведка установила в течение 24 часов.
1: Это, кстати, меня всегда забавило. То есть про Орешник, когда они узнавали вот так вот случайно. Может, потому что США об этом знают. Но это не важно. Ладно, эти темы, я думаю, мы обсудили. Они такие немного тяжеловатые. Дальше будут полегче. А прямо сейчас, дорогие друзья, новости на Радио Спутник. We'll be right back.

Стас разберется. Узнать за 90 секунд. Споры о том, существовала ли упоминаемая античными философами Атлантида, не утихают столетиями. Согласно легенде, разгневанные боги наслали на остров беду, и он ушел под воду. Вместе с населяющими его отважными воинами, выдающимися мореплавателями, художниками и учеными. Согласно одной из гипотез, Атлантида покоится на дне океанического плато около Азорского архипелага. Недавно там нашли пирамидальный объект высотой 60 метров, дороги из базальтовых блоков и древние артефакты. Впрочем, скептики уверены, они имеют естественное происхождение. А вот британский археолог Майкл Донеллан утверждает, что точно обнаружил Атлантиду в паре миль от побережья испанского города Кадис. Своим исследованиям он посвятил 8 лет. Донеллан продемонстрировал подводные кадры, доказывающие его слова. На них запечатлены огромные камни идеально прямоугольной формы. Более того, на дне океана покоятся круглые стены со следами разрушений. По его мнению, они свидетельствуют о том, что на город обрушилось мощнейшее цунами. Соотнеся свои находки с описаниями Платона о климате и устройстве древних поселений, британец пришел к выводу: это Атлантида.

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Девять утра в российской столице, в Кирове столько же, в Бишкеке полдень. В студии Анна Грозлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские войска поразили пункт управления ВМС Украины в порту Рені. Силы ПВО уничтожили почти 400 дронов ВСУ над российскими регионами. Россия и Малайзия готовы ускорить взаимное признание дипломов о высшем образовании. Подробности далее. Вооруженные силы России продолжают наносить удары по объектам военно-морских сил Украины и портовой инфраструктуре, задействованные в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны. Наши бойцы поразили пункт управления военно-морских сил Украины в порту Рені. Кроме того, в порту Измаила российская армия нанесла удар по пункту временной дислокации подразделения ВСУ, а также объектам портовой инфраструктуры, используемым для разгрузки и хранения грузов военного назначения. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 362 украинских беспилотника над Россией, сообщили в Минобороны. Уточняется, что вражеские дроны были перехвачены и подавлены над 18 регионами, а также над Азовским и Черным морями. Ранее глава Республики Башкортостан сообщил, что в промзоне Салавата произошел пожар после отражения атаки ВСУ. Как сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, над этим регионом уничтожено около 90 вражеских дронов. Пожар во дворе школы в Каменском районе. В районе произошел, его оперативно потушили. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, введенные в аэропорту Сочи, сообщила Росавиация. Аналогичные меры сняты в авиагаванях Геленджика и Ульяновска. В Росавиации добавили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Киевский режим во главе с Зеленским и нежеланием прекращать военный конфликт загоняет Украину в пропасть, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Он отметил, что продолжением военного противостояния Зеленский приносит стране небывалые тотальные разрушения, последствия которых придется преодолевать в течение десятков лет после окончания СВО. По мнению Константинова, скоро оболваненный украинский народ начнет понимать, кто им руководит и в какую западню ведет. Россия и Малайзия готовы ускорить доработку двусторонних документов в части взаимного признания дипломов о высшем образовании, сообщил министр высшего образования Малайзии Замбри Абдул-Кадир. Об этом он сказал на пятом заседании совместной российско-малайзийской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, которое проходит в Владивостоке. Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков сообщил, что сейчас между университетами двух стран заключено и реализуется более 170 соглашений. Международный форум коренных народов стартовал в Красноярске. Участников и организаторов поприветствовала вице-премьер России Татьяна Голикова. Она отметила, что в ходе мероприятия запустят новые проекты по повышению качества жизни, которые будут применены в России и за рубежом. Голикова добавила, что в год единства народов России подобные мероприятия имеют особую ценность, поскольку этническое многообразие страны уникально. Вице-премьер подчеркнула, что в фокусе внимания правительства находится улучшение экономических и социальных аспектов жизни, сохранение исконной среды обитания и уникальных форм традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Стас. Разберется?
3: Четко. Разберется.
4: Разберется.
5: Дорогие друзья, продолжаем. Меня зовут Александр Бухарев, и эта программа «Стас разберется». Со Стасом Васильевым, Стасом «Ай как просто» вещаем на частоте 91.2 в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. Наши соцсети «Рутуб», «ВК», «Телеграм», «Макс». Заходите, подписывайтесь, подключайтесь. «Букс Макс». Заходите, подписывайтесь, подключайтесь к трансляции и к чату. Номер телефона +7 495 95 95 912. Еще раз, +7 495 95 95 912. Ждем ваших звонков, у нас уже один есть. Здравствуйте, слушаем вас.
6: Здравствуйте, ребята, это я разговариваю с вами.
5: Здравствуйте, да, это вы.
4: Это Владимир Борисович, историк, украинец, 73 года. Я вот внимательно слежу за политикой Соединенных Штатов. Вот последние 100 лет после Великой депрессии 20-х годов фактически Соединенными Штатами управляет военно-промышленный комплекс. Можете проверить. Каждый год расходы военного бюджета растут. Им жизненно необходимо, чтобы были конфликты, и малые, и большие, по всему миру. Чем больше конфликтов, чем ярче эти конфликты, чем сильнее, тем больше прибыль военно-промышленного комплекса. И они это доведут практически до ядерной войны. Переступать не будут, ядерной войны не будет. Но чем ближе к ядерной войне, тем богаче военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов. Вот можете проверить. И они в первую очередь доят собственный бюджет. Проследите за военным бюджетом Соединенных Штатов. Год от года растет. И в этом отношении Трамп просто подарок для военно-промышленного комплекса, который фактически руководит Соединенными Штатами.
6: Да, спасибо большое. Ну, мы, спасибо в принципе, большое. О том, что вы сейчас сказали, каждый эфир и говорим, но рассматриваем... Секунду.
7: Жить.
6: Да, спасибо. Рассматриваем конкретные механизмы, как они к этому приходят. И я бы не сказал, что Трамп подарок. Я бы сказал, что Трамп – это закономерный итог. То есть это то, к чему они конкретно и стремились. Ну, идеальный человек, который является...

0: Тера, я бы сказал, что если бы Трампа не было, его нужно было бы выдумать. Ну или, перефразируя, надо было бы создать. И они его создали. То есть в любом случае все закончится Трампом. Даже если придет какой-нибудь президент-демократ, все равно в конечном итоге это будет Трамп.
1: Ну, кстати,
0: Трамп,
1: да.
0: Трамп, песня была, да. Помнишь, у них Трамп.
1: Это как будто утка идет, знаешь, вот с таким звуком Трамп.
0: Да.
1: Так, спасибо большое за звонок. Подача, на самом деле, у меня, правда, улыбку вызвала очень энергично так. Ждем еще звонков. Плюс 7495-95-95-912. Задавайте вопросы, и мы постараемся на них ответить. А пока что будем продолжать. И вот знаешь, про что поговорим? Про нефть. Все-таки до этого...
0: Oil.
1: Да, про ойл надо поговорить. Вот на самом деле, что у них за язык такой? Почему ойл? Ойл — это масло.
0: Нефть, она похожа на масло.
1: И что это нефть? Вот у нас есть отдельное слово «нефть», а у них это ойл. Ну ладно, неважно.
0: Ну, у них вообще язык в этом плане проще. Ну, кстати, по-своему прикольно, как они из простых конструкций иногда выдумывают что-то сложное такое. Я, конечно, плохо английским владею, но прикольно. Мне всегда это нравилось.
1: Ну, это правда, да. Тут я с тобой соглашусь. Хотя...
0: больше.
1: Ну, у нас и тоже есть много таких фразеологизмов, хороших выражений, которые просто мы иногда забываем, а многие мысли можно сказать достаточно быстро. Так, давай продолжать. Вот касательно...
0: Только с помощью русского мата.
1: Русский мат — это вообще гениальное изобретение. Я помню, мне один раз рассказывали как раз про то, что вот русский мат максимально большое значение сыграл во время Второй мировой войны, потому что немец очень долго говорил...
0: Да,
1: потому что немец очень долго говорил, где находится противник, а русский выражался, так сказать, словами очень короткими, понятными и эмоциональными. Так, ну вот, касательно нефти. ОПЕК продолжает резко ухудшать ожидания по нефтяному рынку в 2026 году. В августовском докладе организация понизила прогноз роста мирового спроса еще на 200 тысяч баррелей в сутки. Теперь ожидается прибавка всего 580 тысяч баррелей в сутки. Общий спрос оценивается в 105 миллионов баррелей в сутки. Я накидал каких-то слов, каких-то цифр, теперь попробую объяснить это словами попроще. В общем, изначально складывалась какая ситуация? Уже на протяжении 6 месяцев ОПЕК снижает вот эти самые прогнозы по спросу на нефть. То есть вроде бы спрос становится меньше, люди начинают...
0: Потому что нефть дорожает,
1: Дело даже не в этом, а просто государство начинает предпринимать все просто способы, все необходимые меры для того, чтобы как можно меньше ее использовать. Спрос падает, и по идее, от этого нефть должна дешеветь. Но в то же время у нас есть, конечно, проблемы с Ираном, у нас есть много других проблем, которые касаются торговли, которые касаются добычи, доставки нефти. В итоге они вот сейчас более-менее уравновешивают ситуацию. То же самое можно сказать, кстати, и про КТК, то есть Каспийский трубопроводный консорциум, который был также задет в ходе нашего противостояния там с Украиной. И понятное дело, что вроде бы это всего лишь одно направление. Всего лишь там касается как будто бы только Казахстана. Но, если не знаете, на самом деле нет. Это касается огромного числа государств, и в том числе и России, конечно, но тут еще и задействованы Соединенные Штаты, которым принадлежит огромная часть из вот этого самого консорциума. Там у нас и ExxonMobil, и Chevron задействованы.
0: Конечно, да,
1: они там все. И получается так, что сейчас у нас складывается ситуация крайне странная. Я бы описал, в чем ее странность. Получается, если мы говорим о прогнозах, которые как раз ОПЕК выставляет, то они как будто бы таким образом пытаются сбить те самые цены на нефть и показать, что, в принципе-то, все нормально, мы их удерживаем. Но в случае, когда у них получится так, что резко надо будет это самое предложение увеличить, потому что спрос окажется не совпадающим с реальностью, то просто возникнет дефицит нефти, колоссальный. Сейчас все убавляют добычу нефти просто для того, чтобы ее продавать, раз спрос снижается по прогнозам, а потом ее надо будет резко повысить, а это сделать быстро не получится. И мы можем столкнуться с действительно очень страшным кризисом.
0: ОПЕК заработают очень много денег. Да мы в любом случае столкнемся с очень страшным кризисом, но для России у меня лично прогноз хороший, что мы этот кризис пройдем так, знаете, по касательной. Конечно, все подорожает и станет намного хуже, но в целом мы вот по касательной этого кризиса просто коснемся, заплатят в основном американцы со своей поганой финансовой системой, ну и они будут пытаться это скидывать на всех остальных, в том числе и на европейцев. Но прогнозы ОПЕКа выглядят как, ну скажем так, отличный бизнес-план, да, для того, чтобы потом меньше ресурсов продавать за дороже и, конечно,

0: соответственно, зарабатывать больше денег. Может быть, таким образом они отчасти тоже готовятся к мировому финансовому кризису, который неизбежен, да, и в особенности неизбежен с 2022 года. Об этом многие тогда говорили, и было предположение даже, что в США все это закончится очень плохо, но как-то они его смогли превозмочь, смогли победить, но, опять же, предпосылки-то никуда не деваются, и то, что у тебя кончается бензин, а ты разбиваешь приборную панель и стрелку бензометра начинаешь крутить, да, там, руками, это не заставит машину ехать. Рано или поздно машина остановится, это уже неизбежно. Вопрос только в том, когда в этом году, через 2 года, в течение 5 или 10 лет, это вопрос.
1: А вот тут непонятно, при условии еще, что сейчас очень сильно, в том числе, влияет информационка, если мы будем говорить только о вот сухих деньгах и сухой информации, то получается сейчас спрос вроде бы как есть, но за счет мер, ну, которые государство организует, этот спрос, ну, искусственно что ли снижают, хотя на самом деле он остается достаточно высоким. В то же время есть проблемы за счет геополитики с доставкой этой нефти.
0: Не то, что искусственно, начинают меньше реально покупать всякого.
1: Да.
0: Потому что оно все дорожает.
1: Нет, вот обычные-то потребители меньше покупать не начинают. Почему? Потому что, когда вот приближается дефицит чего-либо...
0: Они просто становятся дороже.
1: Да, они начинают, наоборот, этим всем закупаться, опасаясь того, что потом это просто не доедет, и мы останемся без, ну, там, без газа, без бензина и без всего остального. И в итоге они, да, они начинают скупать, цена вроде бы как должна идти вверх. И вот они сейчас пытаются как будто бы удержать вот этот самый баланс цен, чтобы в один момент нефть не стала стоить, ну, там, $150-140 за баррель. А может получиться так, что вот эти их меры, которые прямо сейчас вроде бы, наоборот, спасают ситуацию, в один момент проломятся настолько, что цена улетит в 200 с лишним. Вот это mm-hmm. как будто бы самое страшное. Есть еще, конечно, тут один политический интересный контекст, который обсудим сразу после того, как ответим на звонок. Здравствуйте, слушаем вас.
2: Здравствуйте, Максим из Томска.
1: Здравствуйте.
2: Последний месяц слушаю вашу передачу. Очень нравится, Стас, на 98% согласен со всем твоим мнением. Но заметил такую тенденцию, что общий негативный тренд к Америке такой прослеживается. Мне кажется, что он, может быть, где-то немножко избыточен или даже лишний, как противовес, там, типа, вот, рашка-не-рашка, а по сути-то своей. Как Америка на самом деле негативно, во сколько она принесла России? И что будет, если она, когда она уйдет? И вот исламский мир, он не более опасен, как по вашему мнению? Ведь она очень много ресурсов тратит на сдерживание, а мы палки в колеса везде всегда пихали. Поэтому это нормальное отношение Америки по отношению к нам, а не к своим союзникам намного хуже, как мне кажется, относится. Вот ваше мнение интересно.
0: Да, я понял.
1: Спасибо большое.
0: Слушайте, ну, я позволяю себе, конечно, вольности в отношении Америки, да, но большая часть это, по большей части, либо шутки, да, когда я обобщаю, говорю о всех американцах в общем, например, там, пародирую Задорна со своим, ну, тупые. Но когда я говорю об Америке, я, конечно же, в первую очередь говорю только исключительно о системе, да. Обычный там американец, человек, который в Америке живет и просто хочет зарабатывать бабки, он нам, конечно, врагом не является. Является ли Америка более страшным врагом, чем исламский мир, да, в котором есть немалое количество радикалов, которые хотят сеять джихад и все остальное. Так понимаете ли, в чем дело? Все эти исламские радикалы, исламские террористы, начиная от Талибана, заканчивая Аль-Каидой, хуситами и Хамас, это исключительно американское
1: порождение.
0: Это исключительно американское порождение. Америка вторгается, спонсирует радикалов, чтобы устроить цветную революцию. У них это получается. Потом, ну, не Америка, да, ЦРУ, я могу даже уточнить, чтобы не создавалось такое впечатление, как будто бы я страну ненавижу, а не систему. И появляются люди, которые начинают защищаться. По сути, уберите сейчас Америку, да, и хуситы, как и Хамас, так и все остальные, как и корпус стражи исламской революции, 30 лет максимум эти организации исчезнут, и их не будет существовать. Они появились в противовес американским вторжениям. И если посмотреть, допустим, Аль-Каиду, да, террористическая организация, главное их требование было, чтобы Америка ушла с Ближнего Востока. Да, ушла, это значит, освободила оккупированные территории, убрала свои поганые американские военные базы, и все. То есть я не хочу, конечно, оправдывать террористов, и какими бы благими ни были ваши цели, да, я, ну, не поддерживаю держу терроризм ни в каком его проявлении, потому что пытаюсь ударить по Америке, вы бьете по американцам, да и терроризм ни разу за всю историю не достигал каких-то долгосрочных положительных результатов. Да, в моменте вы можете закупать, но в целом любой ваш терроризм ведет только к консолидации. И теракты 11 сентября, единственное, чего они добились, это дали американцам, которые так хотели превратить страну в полицейское государство, но дали возможность легитимизировать доктрину Буша. Конечно, она бы потом все равно была подписана. Это доктрина, которая дает американцам право вторгаться в любую часть планеты, вообще без всякого суда и следствия, если там есть террористические группировки. А наречь террористами можно кого угодно. И меня, и вас, уважаемый звонивший, и Владимира Путина, и Львову Белову, и кого угодно. Понимаете, о чем я говорю? То есть они, по сути-то, своими терактами просто упростили американцам задачу по легитимизации в американском же обществе вторжение в любую часть планеты. Но в целом, я повторюсь, если убрать Америку, да, вот именно саму систему, вот эту поганую ЦРУшную, то многие террористические формирования исчезнут сами по себе. Они не берутся из ниоткуда. Сперва они возникают как противовес захватчикам, а потом спонсируются, в том числе и Америка. А потом сама же Америка от них страдает. Так что, ну, конечно, я не могу сказать, что Америка – это абсолютное зло, но большая часть проблем на планете, она именно от нее. Они именно от нее, понимаете? Поэтому, ну, вот так вот. Исламский мир для нас не является врагом. По двум причинам. Первое. Радикалы могли бы быть, если бы там чуть-чуть географию изменить, да, там, 300 лет назад, то создали бы такие же христианские группировки, которые мировое христианство бы вели. Да? То есть такое тоже может быть. Исламский мир сам по себе, его тоже не стоит объединять. Они делятся там на алавитов, на салафитов и многие-многие другие конфессии, да, подразделения конфессий. Кто-то более жесткий, такой, знаете, более консервативный. А кому-то и в принципе это нормально и так. Да? То есть они как бы проповедуют ислам, но при этом живут абсолютно в тех же самых ценностных ориентирах, что и другие люди в других странах, понимаете? То есть сам по себе ислам врагом не является, точно так же, как и само по себе христианство, потому что у нас так сложилось, что мы ассоциируем терроризм, вот в первую очередь возникает вот такой вот бородатый мужик, да, кричит «Аллаху Акбар» и автоматом машет. Но на самом деле есть множество и христианских терактов, и Анрус Энрике, или как там эта секта называлась, которая вообще там к исламу не имела никакого отношения, а по сути биологический удар нанесла. То есть терроризм, он не имеет действительно религиозной принадлежности, это правда. Это просто радикалы, а радикалы есть в любом течении. И в этом плане ИГИЛ от Азова, обе террористические организации, запрещенные в России, они вообще ничем не отличаются. И именно поэтому, кстати, еще до 2022 года многие игиловцы ездили воевать на Украину, там, пострелять по дончанам. Такой прикол вот у них был, да, в том числе и боевой опыт получить, практику и прочее. Но я могу долго на эту тему просто рассказывать, но по большей части, к сожалению, большинство проблем, они исходят из американского желания зарабатывать деньги. Вот вы знаете, допустим, весь мировой наркотрафик, вот реально весь, он, по сути, создан Америкой. Для чего? Да для борьбы с коммунизмом. Просто не могли тогда деньги выделять напрямую, потому что вроде как там свои собственные внутренние истории были американские, которые надо было решать. Поэтому официально открытая информация, прямо можете посмотреть эти документы, рассекреченные за сроком давности, как ЦРУ торговали наркотой, а вырученные деньги спонсировали «Контрас» для того, чтобы бороться с коммунистами. А были ли эти коммунисты вообще? Да никого уже не волнует. Бабки выделяются, и те люди, которые получают бюджеты, которые вообще никто не считает, они сделают все, чтобы эти конфликты продолжались до бесконечности. Операции такие, как «Скрепка», награждение Отто фон Брауна, нацистского преступника, президентом Дуайтом Эйзенхауэром, прямо вот на голубом глазу. Это все известные факты. Просто ну, мы как-то о них забываем, и мы их не держим в голове. Да? Или знаменитый этот Берлинский берлинский мясник Гелер, которого потом американцы же ставленником в европейское подразделение отправили, и он, по сути, после нацистских преступлений вернулся. А проект МК Ультра, когда американцы на своих собственных гражданах испытывают разные виды наркотических веществ в попытке разработать сыворотку правды, которая при этом им понадобилась, потому что они были уверены, что сыворотка правды есть у корейцев. А уверены они были в этом, потому что не знали сами, какое количество их пропагандистов работает, и сами попались на свою пропаганду, художественный вымысел, да, приняв за реальную, реальную историю. Понимаете, я могу миллиард вам примеров насыпать, и, к сожалению, ну, вообще, знаете, я пока все это рассказывал, понял, что вы правы, да, нахрен Америку должна быть уничтожена просто, именно как государственное образование.
1: Разогрелся так, не слабо. Да, да.
0: Не, ну я просто, я, знаешь, я так начал думать, все это вспоминать, плюс еще множество других фактов, которые я приведу, я подумал, ну, наверное, человек прав, и в целом, ну да, наверное, я ненавижу Америку, я не ненавижу их ценности, многие из них правильные, но то, что лежит в основе этой страны, исключительная капиталистическая выгода, оно на идеологическом уровне неплохо, но оно ведет исключительно к уничтожению всей планеты, да, и я вот так вот подумал, потому что я вот столько примеров. Операция «Дропшот», нанесение ядерных ударов по Советскому Союзу планировалось, и они на полном серьезе сидели, рассуждали, как уничтожить страну. И если бы Сталин с Берией бы ядерку-то бы нам не дали, то не было бы сейчас вас, вы бы мне не звонили, я бы с вами не разговаривал.
1: Я бы, знаешь, что даже добавил по поводу Соединенных Штатов. Соединенные Штаты — это могла быть любая другая страна, просто которая имеет такое влияние. Есть такие, знаешь, факты, которые, наверное, дают им больше возможностей.
0: Да,
1: во-первых, географически. Географическое
0: положение,
1: великолепное географическое положение, они находятся фактически на отдельном, действительно, таком огромном острове, их, я не говорю про Канаду, про Мексику, потому что они ничего толком сделать не могут, а кроме того, у них есть вот прямо сейчас огромные средства, у них есть огромные возможности по торговле, у них, они сами по себе европейцы, которые просто переехали туда, ну, предприимчивые, плюс те, которым надо было убежать с территории Европы.
0: Как раз-таки те, которые хотели как можно больше анархии, когда в Европе начала получаться какая-то законность, то есть, по сути, это либертарианство такое вот, которое там на определенном этапе было выгодно, потому что дали больше прав и свобод, но по большей части бежали туда всякие дельцы, да, в том числе и вот эти вот советские евреи, я даже не про советский пароход, Айн Рэнд, Алиса Зиновьевна Розенбаум, и все эти люди, которые хотят беззакония для того, чтобы им не мешали на самых низменных пороках человечества зарабатывать деньги, по сути, страну и основали, да? Да, что не отменяет там моего бесконечного восхищения Бенджамином Франклином, это человек, который там на формирование моей личности в свое время даже произвел большое впечатление, да, потому что там вот эта вот борьба с собственными пороками,
1: Давай, кстати, немного
0: знаешь,
1: вот эту тему
0: притормозим. Джихад. Что такое джихад?
1: Священная война.
0: Это борьба с внутренними пороками изначально вообще. Священная война, это уже, да, это уже интерпретация в будущем. Изначально джихад — это, по сути, самосовершенствование.
1: У нас звонок просто висит, не успеем ответить
0: до
1: перерыва.
0: Я
1: давай
0: про Америку такое, да.
1: Да, я понимаю. Ну, продолжим еще. Здравствуйте, слушаем вас.
3: Алло, здравствуйте. Вот вопрос у меня такой. Вопрос, замечание, не знаю, ответите вы, нет. Смотрите, вот в чем причина вот этого коллапса с бензином-то связана? Просто я наблюдаю, что на одних заправках он стоит столько же, сколько и стоил, а на каких-то в два раза дороже. То есть вот мне вопрос, для чего это делается? Не делается ли это специально, чтобы бунты какие-то создать?
1: Все же заправляют. Ответ простой, абсолютно. Есть государственные заправки, а есть частные. Все. В принципе, на этом...
3: Хорошо, но это должно регулироваться.
1: Да, ну так конечно. Это и регулируется, они допускают спекуляцию.
0: Так слушайте, вы жалуетесь,
3: да? Как может в два раза стоить бензин дороже, если он берется с одних и тех же нефтепереработочных заводов?
0: Ну, я с вами полностью согласен. Да, нет, это не делается специально.
3: Чего?
0: Просто
3: чтобы бунт создать, чтобы народ был недовольный? Ну вот, как? Ну,
1: нет, сейчас...
3: Нет. Очень должна власть этим заняться, вопрос.
0: Чтобы больше денег заработать. Так власть-то, конечно, должна заняться, поэтому
3: хорошо,
0: вам
3: конечно.
0: Надо...
3: Можно хлеб продавать
0: нам...
3: по 1000 рублей. К чему
0: да, да, да, вам надо написать жалобу, вот я не знаю, федеральную антимонопольную службу.
3: Я могу только на заборе написать.
1: Ну, понятно.
0: Вот,
1: понятно.
0: А надо, нет, вопрос а надо понятен. Пользоваться своими правами, писать жалобу, чтобы ФАС, вот нефтемагистраль недавно так жестко кошмарили, я прям радовался, вот, чтобы ее бы отжали и вообще бы сделали заправки бы государственными, ради бога. Надо
3: просто
0: поэтому писать жалобу.
3: Вот да, сейчас да, ситуация у нас, допустим, в Самаре. Все разъехались по отпускам, На заправках более-менее было. Сейчас, я так понимаю, все возвращаются. К 1 сентябрю будет вообще кошмар. Уже невозможно заправиться, даже если ты встаешь в 5 утра. Нормально. То есть вставал в 5 утра, 20-30 минут стоял. Сейчас даже не пытаюсь, заправляюсь где подороже, потому что там часовая очередь. Уже с 5 утра.
0: Да, да. Ну, к сожалению...
3: Днем вообще нереально, либо они сухие все.
1: Ну, понятно,
0: определенно,
1: понятно.
0: После ударов по нашим НПЗ есть проблемы, с этим никто не спорит. Но вы должны писать жалобы. Но тут по-другому ничего не будет. Ну, как бы, а как власть там узнает, что что-то делается неправильно, если мы не будем жаловаться и поднимать резонанс по этому поводу? Конечно, я вас полностью поддерживаю. Частные заправки таким не должны заниматься. Единственное, что там понижали стандарты, и может быть разница в бензине, может быть связана с тем, что один и тот же бензин, он там бывает евро-1, евро-2, евро-3, евро-4. То есть сперва, прежде чем писать жалобу, надо вот этот вопрос уточнить. Но если там один и тот же бензин, и они настолько завышают цену, ну, конечно, это уже неправильно. И по этому поводу Федеральная антимонопольная служба должна заняться. Но...
1: Не умирать. Не надо умирать. Нам надо жить. Надо жить.
0: Да уже такой отхаркивающий кашель просто пошел, поэтому бэмс.
1: Ну, да, понятно, но все равно не умирать. Так, дорогие друзья, сейчас сделаем небольшую паузу. Наш номер телефона остается в том числе и на экране. Чтобы его на экране увидеть, заходите в наши соцсети, РУБК, Телеграмакс, ну и продиктую. +7 495 95 95 912. Ждем в следующей полчасовке также ваших звонков. А пока слушаем новости на радио «Спутник».
4: Стас разберется. Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
5: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
4: Бесценное от второстепенного.
5: Просто не надо себе врать.
4: Найти баланс посреди хаоса.
5: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
4: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
5: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
4: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. «Азиатский путь». Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник».

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Анна Грозлова. Здравствуйте. Около 60 дронов ВСУ уничтожено над Брянской областью за сутки, сообщил в РИО губернатора Егор Ковальчук. Информации о пострадавших и повреждений пока нет. Ранее Минобороны сообщило, что всего дежурные средства ПВО уничтожили 362 украинских беспилотника над Россией. Вражеские дроны были перехвачены и подавлены над 18 регионами, а также над Азовским и Черным морями. Пожары зафиксированы в промзоне Башкирского Салавата и на территории школы в Ростовской области. Кроме того, восстанавливается электроснабжение в Севастополе. Нарушенной атакой ВСУ сообщил губернатор Михаил Разважаев. Россия и Китай выступают за справедливый и упорядоченный многополярный мир, говорится в совместной статье послов двух стран в Японии Николая Ноздрева и У Цзянхао. Кроме того, сотрудничество Москвы и Пекина достигло наивысшего уровня и выступает главным стабилизирующим фактором в современной системе международных отношений. Отмечается, что это партнерство не носит блокового и конфронтационного характера и не направлено против третьих стран. В совместной статье также подчеркивается, что Россия и Китай выступают за создание более справедливой и устойчивой архитектуры международных отношений. Совет Федерации настроен продолжать работу по укреплению дружбы и двустороннего сотрудничества между Россией и Кубой, заявила председатель Софеда Валентина Матвиенко. Она подчеркнула, что сейчас Куба борется с нелегитимными внешними санкциями, но продолжает дело своего команданта, твердо следует его идее. По словам Матвиенко, стойкость, мужество и несгибаемая воля кубинцев вызывают чувство восхищения и солидарности. Организация Объединенных Наций утрачивает свою актуальность и медленно умирает, заявил глава МАГАТЭ и кандидат на пост нового генсека ООН Рафаэль Гросси. По его словам, организация не вносит существенного вклада в разрешение новых кризисов или межгосударственных войн. Гросси добавил, что разочарован с плачевными результатами работы ООН, в частности, по социальным вопросам и борьбе с климатическими изменениями. Критически низкий уровень воды в Рейне вскрыл 34-летнюю задержку немецких властей в реализации проекта углубления русла реки, пишет газета Financial Times. Так, в 1992 году кабмином занимавшего тогда пост канцлера ФРГ Гельмута Коля был объявлен проект по удалению камней на дне Рейна в районе города Кауп, где река в среднем на 20 сантиметров меньше, чем в других местах. К 2026 году нерешенность проблем на этом участке остается для судоходной отрасли Германии серьезной проблемой, усугубляемой кризис падением уровня воды из-за жары в Европе, подчеркивает издание. Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
2: Стас. Разберется?
3: Разберется.
4: Дорогие друзья, продолжаем. Меня зовут Александр Букарев, а это программа «Стас разберется». Со Стасом Васильевым, Стасом и как просто, вещаем на частоте 91.2 в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге, а наши соцсети Рутуб, ВК, Телеграм и Макс. Заходите, подписывайтесь, подключайтесь к трансляции, ну и, конечно, комментарии пишите. Номер телефона плюс 7-495-95-95-912. Еще раз, плюс 7-495-95-95-912. Ждем ваших звонков. А касательно еще заправок, вот немного добавлю, просто здесь стоит действительно разделять. Есть заправки, которые пытаются таким образом выжить. То есть нет людей, к ним не приезжают. Как раз потому, что изначально, вот в момент, когда отсутствовал полностью бензин, им денег не хватало для того, чтобы продолжать существовать. Ну и они эти цены свои повышают для того, чтобы хоть как-то можно было дальше, ну я не знаю, прокормить свою заправку, образно говоря. Приезжают потом, конечно, эти цены сбивают, но за всеми заправками не уследишь прямо сейчас в ситуации, когда некоторые трудности с топливом все-таки образуются. Поэтому, да, к сожалению, такие случаи тоже есть. Так, Так, а теперь я предлагаю вернуться к теме, которую мы немного подзабросили, касательно как раз нефти и касательно ударов по КТК. Ну, как раз по истории, которая связана с Казахстаном, Каспийскому трубопроводному консорциуму. Так вот, есть такая политическая деталь, которая касается как раз патриотов. Есть мысли Financial Times о том, что вот именно на лицензию, на получение лицензии по производству Patriot и обменяли украинцы вот отсутствие ударов по этому консорциуму. Из разряда Соединенные Штаты приходят, говорят, так, нам не нравится, что вы бьете по той трубе, которая действительно приносит нам деньги, поэтому давайте-ка прекращайте. Украинцы говорят, мы прекратим, только если вы нам лицензию дадите. Это неофициально, это вот такое рассуждение все-таки отдельных СМИ, но если вот так подумать, возможно такое, как считаешь?
3: Ну, возможно, попытка Зеленского попробовать шантажировать. Все-таки шантаж – это в его идеологеме такая основополагающая вещь. Но я не думаю, что Трамп на это поведется.
4: Ну, может быть, может быть. Но на самом-то деле я не думаю, что и вообще дадут какие-то лицензии. И конечно, они просто перестанут бить, потому что в случае чего у Соединенных Штатов есть рычаги давления. Это вообще странно было бы, если Украина выбивала себе привилегии от того, что она не будет бить по американским объектам. Это да. Так, а вот теперь у нас есть тема, которая связана именно с Трампом. И вот тут, кстати, достаточно необычно. Трамп подтвердил смену самолета после саммита НАТО из-за возможной угрозы. История относится на самом деле еще к 8 июля 2026 года, когда Дональд Трамп покидал Анкару после саммита НАТО. Он в Турцию тогда прилетел на Боинге 747-8, который как раз ему подарил Катар. И тогда тоже было... Нет, Катар, не иноагент. А тогда им...
3: Это, кстати, если что, этот Боинг, это не взятка была, вам показалось. Это просто так вот случайно получилось.
4: Это жест доброй воли. Но тогда тоже там запереживали из разряда, а можно ли принимать такой подарок, а достаточно ли он безопасен и все остальное.
3: Конечно, очень долго рассуждали.
4: Не-не-не, с точки зрения безопасности, не с точки зрения того, ой, можем мы принять или не можем принять.
3: Слушай, с точки зрения безопасности, Трамп, он прячется в этих... Вот он недавно там летал, прятался в судне, которое не военное, типа, ну, не на американском борте летел, вот этом вот президентском,
4: так
3: а прятался.
4: Вот, я тебе про этот случай-то и рассказываю, я тебе говорю про то, что да, вот он изначально прилетел на вот этом катарском самолете, потом вроде бы как должен был улетать на своем старом Air Force One, но его взяли и секретно вывезли с этого самолета и перевезли уже потом на Boeing C-32, который является как раз военным. И вопрос-то вот в чем. Когда это рассказали, а это рассказали там Washington Post, New York Times, начали сомневаться и думать, а правильно ли поступили. То есть, да, понятное дело, что беспокоились о безопасности президента, секретную операцию вот такую проводили для того, чтобы Иран в случае чего там не попал по самолету.
3: В Сокире прятался.
4: Но это было бы, конечно, сильно. Это прям сильно. И если там спрятаться, весь самолет...
3: Скажи, как ты в сортире прятался.
4: Весь самолет упадет, а вот эта комнатка одна останется в воздухе невредимой. Но если уж говорить серьезно, то да, они опасались удара со стороны Ирана, думали, вот сейчас подобьет. Тогда, а что люди в как раз Air Force One, которые там журналисты, пресс-пул, которые постоянно находятся с Дональдом Трампом рядом, они вообще не знали, что Дональда Трампа нет на борту. Они также спокойно продолжали лететь.
3: Это ущерб. Потом их бы сделали героями, которые погибли за величие Америки под гнетом ужасного тоталитарного иранского режима.
4: Но
3: совершенно
4: вот ты как считаешь, тут есть...
3: Классика.
4: Вот где тут вот эта грань проходит между тем, чтобы обеспечить безопасность руководителя страны и в то же время фактически использовать его приближенных как приманку.
3: Значит, я думаю, они даже это сами хотели этот самолет подбить, но пока операцию с Ираном не надо особо, ну, пиарить, да, поэтому не стали. Но в следующий раз я бы на месте журналистов задумался. То есть вы можете быть следующей жертвой Трампа ради обоснования иранской угрозы.
4: Да, вполне себе, потому что картина-то совсем неприятная, если честно. Просто берут и подставляют, а дальше, ну, вот так получилось, простите, пожалуйста.
3: Как же так вышло-то, а?
4: Оно случайно, мы вообще здесь ни при чем. Но на самом-то деле эта идея не нова, и до этого такие ложные
3: президентские отправлялись.
4: Но, конечно, звучит это крайне неприятно. Как мне кажется, это странно. Так, ладно, хватит с этими...
3: А ты знаешь историю про чемоданчик Трампа, да?
4: А про чемоданчик? Какой? Я точно не
3: помню. Потому что там его фекалии носят. Не, серьезно.
4: Ну, конечно. Так, давай про iPhone поговорим. Люди айфоны не хотят покупать.
3: Да, это, слушай, это каждый год.
4: Вот. Но они вот опять это... не хотят покупать.
3: Да, конечно, каждый год не хотят, и каждый год рекордные продажи.
4: Ну, а вот в этот раз вообще не хотят, потому что все, там App Store заблокировал.
3: Apple все.
4: App Store заблокировал еще пачку приложений, вон Яндекс.Пэй заблокировал, Wildberries заблокировал.
3: А, не, ну, если ты про Россию, ну, слушай, есть такое.
4: Я про Россию, да.
3: Не, я думал, ты имеешь в виду вообще, потому что я вот вижу каждый год, там предрекают смерть Apple, что все, ничего у них там не получится. Хана им в этом году, вообще ничего нового, еще это монобровь ужасный, не будем покупать, но каждый год покупают, и каждый год продажи рекордные. Но в России, ну, действительно, возможно такое, потому что, ну, честно говоря, даже я уже устал, и вот у меня сейчас тут пара Android-смартфонов лежит, вот буду тестировать, как раз обзорчики снимать, чтобы вернуться в техноблогинг, ну, и вот буду смотреть и рассказывать. В этом плане, конечно, да.
4: Возвращение в техноблогинг. Ну, нет, на самом-то деле, я даже вот недавно разговаривал с отцом об этом, и он говорил, вот я не знаю, 18-й iPhone...
3: Со святым, надеюсь?
4: Нет, со своим. 18-й iPhone надо покупать или не надо? Потом подумал, а зачем? Там ничего не установишь. То есть главная была даже причина не в том, что он ничем не отличается от предыдущего, а в том, что на него ничего не установишь. Слишком неудобно, это надо там потом в банки отдельно идти. Если там с банком еще окей, можно разобраться, а как там приложения другие, которые заблокированы, лучше купить там, ну или просто остаться на предыдущих, где
3: Xiaomi
4: уже все установлено.
3: Лучше купить Xiaomi.
4: Или Xiaomi, да, какой-нибудь. Yeah. Ну, правда, вот это ведь нормальная такая серьезная причина, которая людей вот сейчас может развернуть в сторону андроидов. Хотя, вот только
3: да
4: с точки зрения
3: массово,
4: вот такого,
3: да.
4: Знаешь, понт все-таки он остается самым главным.
3: Ну, не понт. Ну, все-таки айфоны, конечно, они, ты понимаешь, ты на них можешь рассчитывать, да. Там плюс-минус вот все то, к чему ты привык. Да, функций мало, меньше, чем в андроиде, но работают намного лучше. И прикол как бы заключается в том, что ты, переходя на новый айфон, тебе не надо заново во всем разбираться. У нас же каждый раз вот этот вот геморрой. Ты покупаешь там новый смартфон, а как тут делается то? А как тут делается это, а как то, а как все. А тут у тебя уже, понимаешь, у тебя уже все настроено, да, ты, по сути, просто берешь, переносишь, и у тебя даже настройки приложения переносятся. И ты вроде обновил телефон, и тебе не надо бошку свою забивать, как там что поставить, как там что сделать, потому что все то же самое, что и было на предыдущем твоем телефоне, понимаешь? Поэтому, ну, в этом плане, конечно, у Apple вообще нет альтернатив. Потому что каждый раз там и Xiaomi, и прочие всякое меняют, там все по-новому, и ты просто устаешь от этого.
4: Ну, а сами Apple еще и какие-то технологии осваивают с, я не знаю, там, периодичностью в несколько десятков лет. Ну, ладно,
3: да,
4: это...
3: Да, но когда они освоили, да, понимаешь, они могут сидеть самыми последними на рынке, запустить какую-то функцию, но они ее запустят и сделают так, что все остальные просто такие, ох, а че ж мы-то не додумались. В этом есть определенная фишка Apple. Это же то, из-за чего они победили в конкурентной борьбе. Тогда было, когда iPhone вышел там в далеком 2007 году, там же вообще что-то непонятное с рынком творилось. Было непонятно. С одной стороны, мы идем в сторону уменьшения обычных компьютеров, и появляются, допустим, Sony UX380, такой вот слайдер с QWERTY-клавиатурой. А с другой стороны, мы идем в сторону уменьшения обычных ноутбуков, да, и выпускают Apple свой смартфон, который не умеет вообще ничего. Но при этом то, что он умеет, он делает настолько хорошо, что все такие, все, хотим.
4: Да, основная заслуга — это iOS. Победили. Вот именно iOS. Это даже не рекламная кампания, которая, конечно,
3: тогда
4: тоже
3: еще
4: очень
3: iPhone
4: высокая.
3: OS.
4: Ну да, да, да. Ну потому что это действительно единственная вещь, которая вот прям защищает от огромного количества вирусов и всего остального. Ну правда.
3: Не, ну хороший. Изначально,
4: да, правда,
3: если сегодня, с сегодняшней позиции, да. Но все-таки тогда... Это были первые, там же большой, скажем так, большой очень ошибкой было отказаться от разработки процессора для iPhone компании Intel. То есть сейчас мы бы все могли пользоваться айфонами, которые работали бы на процессорах Intel. Но Intel от этого дела отказались, и тогда Apple начали искать альтернативу и нашли британскую компанию ARM, которая лицензировала им архитектуру процессоров, и собирать эти процессоры начала компания Samsung. И никто еще тогда не предполагал, чем Apple станет, а в итоге вот этот вот отказ Intel от разработки для Apple похоронил, по сути, всю компанию, потому что однажды, перейдя на процессоры ARM, Apple такие, слушайте, как круто, а давайте-ка мы и ноутбуки, и полноценные компьютеры начнем на этих армах делать. И в итоге Intel просто потерял рынок, потому что в свое время отказались делать для Apple.
4: Да, да, да. Ну вот тут я смотрю, слушатели спрашивают еще, какие плюсы от iOS. Ну, основной, наверное, плюс — это то, что он просто хорошо оптимизирован. Хорошо оптимизирован.
3: Распространенность. А, под него уже есть, да, все приложения, это стандарт де-факто.
4: Ну и плюс ко всему, вот с одной стороны, Android предоставляет огромные возможности для скачивания всех возможных сторонних приложений. Просто заходишь в интернет и оттуда скачиваешь весь интернет. А iOS тебе этого не позволит очень часто. Очень многие приложения просто не скачиваются на iPhone. И, там, к сожалению, бывает, да, это прям большая проблема.
3: Но опять-таки, большинство этих приложений, которые ты можешь на Android скачать, да, откуда угодно из интернета, сделать опцию доступной установки из любых источников, большинство этих приложений просто днища, вот честно. И они днища.
4: Или они телефон убивают.
3: И телефон очень сильно начинает тормозить, а ты начинаешь во всем винить Android. Вот, Android такой кривой. Поэтому Apple в этом плане, конечно, правильно сделали. Они заботятся, так скажем, о своей репутации, о пользовательском опыте. Но в какой-то момент они, конечно, начинают диктовать абсолютно мразотнейшие условия. С другой стороны, есть и Android-устройства, которые без этого и так диктуют мразотнейшие условия, как, например, компания Samsung, которая тебе лочит из игрушек, и ты, по сути, своим смартфоном владеешь не больше, чем владельцы айфонов.
4: Ну, кстати, я вот сейчас смотрю по комментариям, по большей части все люди говорят о том, что, во-первых, пользуются андроидом активно, и я согласен, если даже статистику посмотреть, у нас большинство пользуется именно андроидом, но в то же время говорят, что никаких проблем нет, и iOS ничем,
3: да,
4: не выигрывает,
3: слушай,
4: прямо
3: классика,
4: сейчас в андроиде.
3: Это классика.
4: Ну да, это стандартное противостояние.
3: Вот у меня случай есть. Не-не-не. Я иду, короче, с, да, корешем своим, и мы с ним этот спор начинаем опять тоже. Android, iOS, он такой: да вот, типа, у меня Xiaomi за 13 тысяч рублей вообще так круто работает, не хуже твоего Apple и прочее. Я думаю, да ладно, беру у него в руки просто такой лагучий кусок вот вообще непонятной субстанции. Просто я говорю: ты что, реально не видишь? Он говорит: да ничего, не лагает, все круто работает. Я такой: ну ладно, наверное, просто как-то надо зрение человеку сходить проверить.
4: Не, ну, кстати, я говорю только исключительно из своего опыта. Я просто помню, как у меня был хороший, очень отличный просто телефон Xiaomi-шный, и я им пользовался на протяжении 2,5 лет, но в один момент просто неожиданно он начал висеть настолько сильно, он прям начал, ну, я не знаю, прям лагать. У него как будто пинг 100 появился.
3: Слушай,
4: и он...
3: Xiaomi — это проклятая компания. Я вот, допустим, с тобой сейчас общаюсь, у меня здесь телевизор Xiaomi висит. Я каждый день проклинаю себя вот уже 2 года за то, что я его купил. Вот знаешь, вот мы ведем с тобой трансляцию, а у меня бывает такое внезапно на телевизоре Bets, и я тебя не вижу, у меня экран черный, и реклама какого-нибудь фильма с Иви. Так. Я думаю, ну вы что, псы, совсем вот что ли вот вообще как бы обнаглели. Ну, или внезапно там берет меня там, допустим, операционка телевизионная, как она тормозит, господи, это такое днище. Я вообще вот в этом плане, кстати, сколько бы я ни хвалил Китай, я не понимаю, почему у них такие ужасные сайты, такой убогий дизайн абсолютно во всем, в том, что касается софтверных продуктов. Я этого вообще вот, ну, не понимаю, как бы я ни пытался. Поэтому... Ну, как бы такое тоже.
4: Может быть, но на самом-то деле у меня никакого такого плохого отношения к Android нет. Я просто привык уже к вот
3: у
4: этой
3: тоже
4: модели.
3: Нет, у меня плохое отношение конкретно к Xiaomi.
4: Плохое отношение к Xiaomi. Кстати, к Xiaomi тоже плохого отношения нет. Xiaomi тоже хорошие. Так, ну ладно.
3: Ну, ты попользуйся.
4: Так я пользовался, я же и говорю. Мне нравился.
3: Ну, в один момент начал лагать.
4: Ну, в один момент, да. Вот по тому, сколько он жил он, конечно, к сожалению, недолго. Айфон живет куда дольше. Но это может быть частный случай, может, у других не так. Так.
3: Да, конечно. Тебе просто не повезло.
4: Пишут слушатели о том, что у них все отлично. У них работает и вообще никаких проблем не возникает. Вот если так есть, то получается, что уж я буду говорить, что так у всех. Это неправильно. Так. А дальше. У нас касательно еще удаленщиков есть новость, что их становится меньше. В 2025 году численность россиян, работающих дистанционно, составила 968 тысяч человек. За год показатель сократился на 21%. В 2024 году на удаленке были заняты 1 200 000 человек. Но мне кажется, здесь все просто. Просто люди начали после вот этого режима все удаления ковидного возвращаться в офис. И все. Или нет? Или просто людям удаленка не нравится? Или прищемляют?
3: Начали возвращаться в офис, потому что есть много начальников, которые хотят ходить и вот с умным видом там что-то рассказывать вам про вашу работу, и все. Я думаю, просто, мы снимаем офис, а зачем мы платим за аренду? Значит, надо задействовать, и все. А может быть, многие люди просто неэффективно работают на удаленке, может, там начинают как-то раздолбайничать. Тут тогда вопрос, что у них за работа и нужна ли она вообще.
4: Когда статистику собирали касательно того, работают лучше или хуже на дистанционке, в среднем-то показывает, что иногда даже и лучше. Поэтому говорить...
3: Дистанционка топ.
4: Но, видимо, или, может быть, людей тянет поближе к другим, все устали дома сидеть вот в этой атмосфере, когда на тебя сваливается куча новостей и всего остального, и ты это все параллельно там сидишь, читаешь, а на работе ты как-то отвлекаешься, все равно тут коллектив, люди
3: не
4: ходят.
3: Не знаю, я бы не хотел с людьми находиться.
4: Нет. Вот так и понятно. Поэтому ты
3: это
4: не приходишь.
3: Еще ехать
4: ты
3: надо
4: поэтому к нам не
3: приходишь.
4: Я понимаю, да. Один раз пришел, Леш был, пришел.
3: Я зайду как-нибудь обязательно, сейчас.
4: Да, хорошо. В общем, если на полном серьезе говорить, то, конечно, не настолько сильно как будто бы сократилось, звучит там большой процент, но людей все еще остается много на удаленке, многие просто переходят, потому что им так удобнее, многие переходят за деньгами для того, чтобы зарабатывать больше, а кто-то просто, в принципе, уже отвык, скажем, от вот этой системы нахождения дома и хочет побыть с людьми. Дальше. Еще есть пару тем, как раз успеем обсудить. ФРГ решили полностью запретить алкоголь для подростков до 16 лет.
3: Правильно.
4: У них какая была система, что алкоголь полностью запрещен до 14, а вот 14-15 можно употреблять слабоалкогольные напитки, но только под присмотром родителей. С 16 лет.
3: Это прикинь, ты бухаешь, и батя на тебя сидит, смотрит.
4: Это буквально воплощение того, что пусть лучше здесь, вместе с нами, чем где-то за гаражами.
3: Так это инцеста можно дойти.
4: Но это ты ничего себе докрутил.
3: А пусть лучше в семье, чем там.
4: Это шутки. Так, с 16 лет у них разрешена самостоятельная покупка и употребление пива, вина, игристого и аналогичных напитков, а с 18 уже нельзя ничего. А вот теперь младше 16 тоже ничего нельзя вообще. Вот в 14-15 лет получается все, не выпьешь слабоалкогольных напитков. Кстати, вот эти темы касательно того, что алкоголь там запрещается в одних местах до там 21 года, в других до 18 лет. Вот если мы будем брать и придумывать вот для всего мира, ты бы какую цифру поставил все-таки, 18 или 21?
3: Слушай, да я бы вообще сделал употребление алкоголя, скажем так... Да не знаю, я бы постепенно боролся бы пропагандой.
4: Если ты хотел сейчас сказать, что закрыть, так и тогда день, все в тень.
3: Нет, я имею в виду, что я бы не закрывал и не запрещал бы именно ничего, но, наверное, с 21-го, а во-вторых, я бы, наверное, начал бы постепенно стремиться к тому, чтобы там вот алкоголь, делать его потребление невыгодным, неудобным, я бы запрещал рекламу алкоголя, вот это вот все, сам алкоголь бы не запрещал, конечно, ни в коем случае, но вот как-то так. Вообще, в принципе, да не с 21-го, с 18-ти, потому что с 21-го это как будто бы уже перебор, ты превращаешь это в какой-то совсем уж атрибут взрослости. Пусть с 18 бухают, нормальный возраст, я считаю. Хотя, в принципе, 16 как-то маловато. Но с 18 нормально. 21 уже как будто перебор.
4: 21, да, это такой уже как будто поздний срок.
3: Да, а
4: у нас в России в это время уже заканчивают пить, что уж тут 21.
3: Уже умирают.
4: Нет, какой? У нас не умирают, только сил набрались, организм закрепили, а дальше пошел уже по жизни готовый. Но это все, конечно, тоже шутки. Так, и тут, кстати, на НВО завершился третий сезон сериала «Дом дракона», снятого по произведениям Джорджа Мартина. Вот так вот. Ты знаешь,
3: Джорджа Мартина Макфлая? Конечно, «Игру престолов» смотрел, но вот именно сам «Дом дракона», честно говоря, что-то неинтересно, потому что и финал «Игры престолов» как-то меня не особо впечатлил, но я не скажу, что он прям так ужасен, это я оставлю на откуп фанатам, которые были категорически разочарованы, но в том, что касается «Дома дракона» или вот этот вот сериал вышел еще там по «Властелину колец», что-то мне прям совсем неинтересно, хотя, с другой стороны, «Рыцарь семи королевств» я посмотрел, первый сезон. Я его даже нарезал на Катвиксе, вырезав все лишнее и перемонтировав его в двухчасовой фильм. Можете посмотреть, если не хотите тратить время. Мне вообще нравятся сериалы, перемонтировать фильмы. Вот, и мне понравился.
4: А я так и не посмотрел «Игру престолов». Надо вот посмотреть, потому что все вокруг мне уже сказали: посмотри, пожалуйста. А я к сериалам отношусь.
3: Я понимаю,
4: мне очень не нравятся сериалы.
3: Но это культурное
4: смотреть.
3: Явление, это надо знать. Вот некоторые вещи просто надо как бы посмотреть, да. Потому что, ну, культурные явления.
4: Ну, оттуда очень многие берут. Когда уж мы говорим о том, что у нас кто там в Литве, то ли министр обороны, женщина тогда сказала: построим ледяную стену. Я думаю, даже здесь вы про «Игру престолов» говорите, что ж такое-то.
3: Так, на самом деле культура, она везде, поэтому все эти произведения надо знать, чтобы понимать отсылки и для того, чтобы потом это все дело парировать.
4: Ну вот придется заняться тем, что буду смотреть «Игру престолов».
3: Пацанов хотя бы посмотри уже.
4: Да я посмотрел, я же тебе говорил, посмотрел.
3: Я забыл.
4: Все хорошо. Так, дорогие друзья, спасибо огромное за то, что нам сегодня звонили, за то, что активно, как всегда, участвовали в нашем обсуждении. А мы на этом сегодня будем завершать. И всем пока.
0: Стас разберется.

0: Страна героев. Максим Шарин. Наши бойцы упорно удерживали один из рубежей, который намеревался преодолеть противник с целью дальнейшего наступления. Очередная внезапная атака радикалов была направлена на участок, находившийся под контролем добровольческого отряда Максима Шарина. Максим молниеносно оценил ситуацию и перспективы возможного прорыва. Он был чреват потерями среди наших воинов и улучшением позиций ВСУ. Максим Шарин грамотно и оперативно организовал оборону и вступил в бой с врагом. Необходимо было сковать его умелыми действиями. Задача была выполнена на все 100%. ВСУшники, понимая безнадежность своего положения, запросили поддержку артиллерии. По позициям российского подразделения был нанесен массированный удар. Максим получил ранение. Он самостоятельно оказал себе первую помощь и продолжил руководить обороной. Враг мог ударить второй раз. Шарин, отчетливо понимая это, организовал вывод техники вглубь территории. И точно, буквально через 15 минут в этом месте начались новые прилеты. Опыт и мужество Максима Шарина позволили спасти военную технику, а наши артиллеристы, разведав дислокацию РСЗО противника, точным ударом уничтожили ее. Планы наступления ВСУ с треском провалились. Страна героев. У каждого героя свой подвиг, свой голос, свое послание домой. Музыкальные приветы от бойцов из зоны специальной военной операции передаем в программе «Позывной спутник» на волнах полевой почты. Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник».
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Волгограде 10 утра, в Челябинске и Уфе полдень. В студии Анна Грозлова. Здравствуйте. В этом выпуске. В Крыму задержали россиянина, который передавал СБУ данные о российской ПВО. Два человека пострадали в результате атаки ВСУ в Башкирии. Владимир Путин поздравил с 25-летием коллектив российской телевизионной и радиовещательной сети. Подробности далее. В Крыму задержали россиянина, который передавал разведке Украины информацию о российской ПВО, сообщил Центр общественных связей ФСБ. Отмечается, что 55-летний житель Бахчисарайского района связался с представителем СБУ и через мессенджер WhatsApp передавал ему данные, в том числе о дислокации воинских частей и военной техники. Злоумышленник, кроме того, готовил теракт на объектах железнодорожной инфраструктуры. Также он планировал установить слежку за автомобилем проживающего в Севастополе военнослужащего Минобороны. Реализовать планы не удалось. Следователи возбудили уголовное дело. Два человека пострадали в результате атаки ВСУ на промзону и логистический центр в Башкирии, сообщил глава региона Радий Хабиров. Он добавил, что целью стал склад «Вайлдберрис». На объекте начался пожар, сейчас его тушат. В компании сообщили, что в момент атаки на складе не хранились товары. Пострадавших госпитализировали. Товарооборот России и КНР за 25 лет вырос в 30 раз и превышает отметку в 200 миллиардов долларов, говорится в совместной статье послов двух стран в Японии Николая Ноздрева и У Цзяньхао. Отмечается, что торгово-экономическое сотрудничество России и Китая демонстрирует высокую устойчивость и динамику даже под влиянием неблагоприятных внешних факторов. Обе страны будут и далее развивать взаимодействие в соответствии с долгосрочными стратегическими документами, прежде всего планом российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года, подчеркивается в документе. Кубинский революционер Фидель Кастро до конца жизни хранил теплые чувства к России и придавал особое значение ее роли в мире, рассказали в российском МИД. В министерстве напомнили, что Кастро неоднократно посещал СССР. Первая поездка состоялась в 1963 году. Тогда кубинский революционер побывал в более чем 10 городах страны. В МИД подчеркнули, что Кастро внес огромный личный вклад в укрепление дружественных отношений между государствами. 13 августа исполняется 100 лет со дня рождения революционера. Россия и Малайзия имеют большие возможности для сотрудничества в сфере энергетики, сообщил министр высшего образования Малайзии Замри Абдул-Кадир. Об этом он сказал на пятом заседании совместной российско-малайзийской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, которое проходит во Владивостоке. Также министр высшего образования Малайзии отметил потенциал в развитии взаимоотношений в области поставок СПГ и сжиженного углеводородного газа. Президент Владимир Путин поздравил с 25-летием российской телевизионной радиовещательной сети «Коллектив» и ветеранов предприятия. Он добавил, что благодаря компании образована крупнейшая в мире цифровая эфирная телерадиосеть, позволяющая обеспечивать качественное и бесперебойное телерадиовещание на всей территории страны. Глава государства также подчеркнул, что за прошедшее время предприятие объединило десятки региональных радиотелецентров, а также сплотило коллектив высококвалифицированных специалистов вокруг ответственных задач. Кроме того, Владимир Путин отметил особый вклад в создание цифровой телесети в Донбассе и Новороссии, интеграцию этих регионов в единое информационное пространство страны. Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Дорогие друзья, продолжаем эфир на радио «Спутник». Меня зовут Александр Букарев. И, как и всегда, напоминаю про наши соцсети. Рутуб, ВК, Телеграм, Макс. Заходите, подписывайтесь. Тем более у нас такой прекрасный гость прямо сейчас. Генеральный секретарь Федерации кикбоксинга России. Заслуженный мастер спорта России по кикбоксингу. Владимир Минеев. Владимир Константинович.
3: Приветствую. Александр, здравствуйте.
2: Очень
3: спасибо
2: рад.
3: Спасибо за приглашение.
2: Очень рад находиться с вами в одной студии. Потому что у меня, во-первых, всегда прекрасное отношение к тем людям, которые занимаются единоборствами. Потому что сам всегда занимался единоборствами. У самого 13 лет опыта дзюдо, да, не такого контактного, не такого, возможно, ну, опасного.
3: А дзюдо – олимпийский вид спорта, очень уважаемый мной и многими из представителей единоборств вида спорта. Это для, ну, можно сказать, что в каком-то смысле слова, практически наш национальный вид спорта, потому что самбо и дзюдо — это всегда такие спутники. У нас много ребят, которые занимаются дзюдо и также выступают по самбо. И много ребят начинало самбо, переходит в дзюдо. Это вид спорта, который выбрал наш президент.
2: Да, особенно. Ну и вот, кстати, мы все равно просто в наших кругах всегда говорили, что кикбоксеры, ну, страшные, потому что а то вдруг там коленом прилетит, еще что-то. Вот в этом плане. А вот, кстати, вот ну, такой вопрос изначально, мне кажется, просто подходящий касательно кикбоксинга. Вот сама суть кикбоксинга, вы как думаете, в чем заключается? Вот чем его отличает, ну вот какие-то, может, вещи от других единоборств?
3: Ну, во-первых, хочу сказать спасибо, что мы сегодня на всю страну говорим про мой любимый вид спорта, про кикбоксинг.
2: С радостью.
3: И я с радостью расскажу, что кикбоксинг на самом деле это спорт для всех. Потому что в кикбоксинге есть несколько разделов. Начиная от сольных композиций, это, наверное, больше похоже на ката, как ката в карате, некие формы. Раньше это называлось музыкальные формы, где люди выполняют определенные номера под музыку. Ну, заканчивая уже полноконтактными разделами, такими как фулл контакт с лоу-киком и K1, и K1.
2: Ну, то есть здесь можно говорить о том, что максимально разносторонний спорт.
3: Абсолютно верно.
2: Не ограниченный какими-то вот такими узкими возможностями и правилами, поэтому для всех и доступный.
3: Поэтому один из самых массовых видов неолимпийских единоборств в нашей стране.
2: Это прекрасно, это правда интересно, но вот по поводу неолимпийских. Вот хотелось бы олимпийским его сделать, и вообще есть ли для этого предпосылки, чтобы вот он в один момент, как и там, например, самбо, по поводу этого уже тоже много говорили, сделать прям олимпийским?
3: Вы знаете, конечно, Олимпиада это для нас всегда было, так сказать, для нас, в нас как спортсменах всегда закладывалось такое понятие, что Олимпиада это венец. Но то, что сейчас происходит с олимпийским движением, во многом себя дискредитирует.

0: Вот, кстати, в этом году за долгое время ребята наши поедут на чемпионат мира в Колумбию по чемпионат мира по кикбоксингу в Колумбию. Мы, конечно, едем туда, ставя перед собой самые амбициозные цели. Мы туда едем, чтобы заявить, что под своим флагом, под своим гимном, чтобы заявить, что мы из России.
1: Ну вот насколько важно, вот насколько... Мы очень часто обсуждаем эту тему касательно того, что вот наши там спортсмены поехали, например, без гимна и без флага, но это все равно их право, они ради этого там выступали, готовились. Вот насколько действительно для спортсмена важно поехать под вот своими символами, показать, что я русский, ну или я россиянин, и я могу вот спокойно выступать за нашу страну?
0: Ну, это важно, потому что на протяжении вот, последнего времени на Россию продолжается политическое давление, и нас как-то пытаются стереть из того же олимпийского движения, выживают. И мы здесь выбрали путь отстаивания своей правды. Мы взаимодействуем с теми организациями, которые готовы соревноваться с нами, принимать нас на своих площадках, на наших условиях, с нашим флагом, гимном. И это важно для нас. Это важно для нас, потому что мы тем самым отстаиваем свою правду и не даем стереть нас из истории.
1: Ну а вот насколько сейчас, кстати, быстро кикбоксинг распространяется в мире в том числе? Если мы говорим о том, что вот у нас есть возможности и приехать в какую-то страну, вот в том числе в Колумбию, на чемпионат мира, там выступить, там показать себя вместе со своими символами, гимном, флагом. В мире насколько вот этот оборот, связанный с кикбоксингом, высок? Ну то есть много людей смотрит, мало людей. Вот если сравнивать, скажем, с 10 лет, 5 лет назад брать.
0: Вы знаете, единоборства в целом за последние 10 лет очень сильно популяризировались. В этом плане первенство переходило от кикбоксинга к смешанным единоборствам, в которых я тоже успел повыступать, от смешанных единоборств к кикбоксингу. Но там, когда уже происходили некие изменения в правилах, к примеру, активно в последнее время начал развиваться, особенно в азиатских странах, кикбоксинг в перчатках, в кентусах, знаете, есть такие перчатки.
1: Да, конечно, да. Плотные, вот
0: небольшие
1: маленькие.
0: Боксерские перчатки, в которых там 12 унцовые, они маленькие, по-моему, 4 унции они весят, и это, ну, дает зрелищность. Сейчас новый виток, так скажем, истории, сейчас активно развивается такое направление, как карате-комбат, когда ребята дерутся уже в такой особенной площадке, в такой яме, дерутся в штанах, тоже в перчатках ММА. Это такая смесь карате, кикбоксинга и смешанных единоборств, потому что там даже есть ограниченная возможность, ограниченное проведение боя в партере. То есть можно за 20, по-моему, если за 20 или 25 секунд успеть сделать болевой или удушающий прием, то есть какой-то ограниченный борцовский контакт. В целом, единоборство, популяризация единоборств в мире, тенденция такая сейчас популярная, так скажем.
1: Ну, развивается. И на самом деле я вот обращаю внимание на то, что все больше и больше людей интересуются, как минимум интересуются. Может быть, это просто с нынешней такой нестабильной историей связано.
0: Ну, вы знаете, ведь это как нож. Вот ножом можно хлеб порезать, а можно и, там, скажем так, преступление совершить. Кикбоксинг, еще раз повторюсь, он имеет широкий спектр, начиная от профессионалов, от людей, которые хотят через кикбоксинг сделать себя, заработать денег, заработать гонорары, обеспечить свою семью, заканчивая тем, что люди просто ходят на фитбоксинг, бьют, либо делают какой-то тайт, есть такой, например, тайбо.
1: То есть как фитнес больше.
0: Да, либо используют как фитнес для оздоровления себя, для того, чтобы выглядеть лучше.
1: Ну, в принципе, а почему бы нет? Я тоже обращал внимание очень часто, как людям просто хочется чем-то заниматься, не просто в зал прийти, там какие-то железки поподнимать, потому что многим скучно, а вот именно развить свое тело, и вот кикбоксинг, как вот мы сейчас выясняем, отличный для этого вариант. Но вот если возвращаться немного назад, в том числе и санкциям, которые Европа прямо сейчас накладывает на нас в отношении спортсменов, в отношении того, с чем и как мы можем выступать, вот если есть возможность, скажем, поехать куда-то в Европу, в какую-то страну выступить, но при этом в этой стране относятся, ну, не супер хорошо к россиянину. Надо ехать или все-таки стоит, ну, показать свою позицию касательно того, что мы не будем прогибаться? Если вы нам не нравитесь, мы не поедем.
0: Вы знаете, вот есть показательный пример.

0: который буквально вот в прошлом году у нас в кикбоксинге произошел, когда наша сборная поехала на чемпионат Европы в Молдавию, и международная организация, соответственно, нас там ждала и принимала на наших условиях. Но власти Молдавии решили, значит, не допустить наших ребят именно с нашим флагом и гимном. И в ответ на это Всемирная федерация кикбоксинга ВКФ приняла решение об отмене всего чемпионата, а президент ВКФ даже обратился с официальным письмом с извинениями к председателю Высшего наблюдательного совета Федерации кикбоксинга России Бату Сергеевичу Хасикову. Этот пример показательный. Важно, что кикбоксинг здесь выступает в качестве мирового лидера в нормальности спорта.
1: Угу. Ну, то есть мы не говорим о каких-то, вот скажем, таких моментах, где можно прогнуться, где можно отступить от своих принципов и просто сказать, ну ладно, мы все равно хотим выступить, неважно, как тут будут к нам относиться. Держим своих принципов, устанавливаем свои
0: правила. Конечно,
1: мы
0: же русские.
1: Ну и правильно, да, действительно, тем более кикбоксеры. Попробуй против них как-то пойти, еще и страшно станет. Но вообще, если вот мы говорим о возможностях, которые вроде бы и есть, но они крайне ограничены. Самому-то спортсмену, наверное, хочется выступить. Ему же тоже нужно нарабатывать свой опыт. Ему хочется как-то посоревноваться с соперниками из другой страны. Ну вот, скажем, он посоревновался здесь, а вот хочется посоревноваться с кем-то там из Европы. А надо предоставлять ему эту возможность или решать за него, что вот тебе это не надо?
0: Безусловно. Нужно, мы всегда руководствуемся интересами спортсменов. Но есть международные организации, которые, как вы правильно заметили, пытаются нас заставить делать так, как нужно им. И, как все знают, это не наши правила игры, мы по ним не играем. Мы играем по своим правилам. И мы готовы соревноваться только с людьми, только на наших условиях, на равных условиях. Ребятам нужно выполнять категории международных мастеров спорта. Ребятам нужно выполнять, значит, нормативы заслуженных мастеров спорта. И для этого мы взаимодействуем именно с теми организациями, которые готовы нас на наших условиях принимать. Но есть профессиональный раздел. Мы всегда говорим спортсменам, что, ребят, если вы с кем-то хотите подраться, если вы считаете, что вот этот парень тот, с кем... Там, вы, ну там, если вот там тот или иной спортсмен достоин того, чтобы с вами провести схватку, пусть он не приехал соревноваться с нами по нашей версии, мы всегда можем это сделать в профессиональном формате и пригласить спортсменов из другой страны к нам и провести у нас в стране поединок по профессиональным правилам того или иного раздела кикбоксинга.
1: То есть обращаться напрямую, без посредников, образно говоря.
0: Без международных организаций, которые пытаются диктовать нам свои правила. У нас в России мы умеем проводить, мы, во-первых, гостеприимный народ, и умеем проводить соревнования на самом высоком уровне, и очень много, значит, организаций уже давно в этом плане ориентированы на Россию, и к нам приезжают ребята со всего мира, здесь, где и, значит, в нашей стране, где мы можем выступать и соревноваться на наших условиях с лучшими ребятами со всего мира. В общем, другими простыми словами, выступаем мы в международных федерациях там, где мы можем выступать, выступаем мы на международных турнирах там, где нам дают выступать под нашим флагом и с нашим гимном. А если есть кто-то, кто считает себя там лучшим в мире, пожалуйста, приезжайте к нам, будем соревноваться.
1: Ну, тут получается, да, мы, соответственно, только всегда регулируем все своими методами, своими мыслями, ну и правильно.
0: Же никому не запрещаем поднимать флаг
1: и
0: гимн. Да, играет флаг, значит, вот буквально на турнирах Fight Nights. Приезжает парень в Осетии. В конце прошлого года мы проводили турнир по смешанным единоборствам в Владикавказе. Приехал к нам спортсмен из Америки, играл гимн Америки, значит, поднимался флаг. Все точно так же, зрители в зале встали, и не было проявления неуважения. На таких условиях соревноваться мы согласны, если нас принимают в другой стране. Если этого не будет... Зачем нам туда ехать обезличенно?
1: Это правда. Ну, а все-таки мы разделяем обычно международные организации и самих спортсменов. Как кикбоксеры из других стран относятся к нашим ребятам? Все хорошо, в хорошем взаимодействии? Они сами готовы вот так вот приезжать по приглашению?
0: Вы знаете, как вы правильно заметили, спортсменам, до большой, особенно когда они в активной фазе спорта, до большой политики бывает...
1: Ну, мы просто очень часто видим примеры, как, например, там, скажем, кто-то берет и уходит с награждения, потому что начинает там российский гимн играть. Или просто пренебрежительно относятся в процессе. Не идут фотографироваться, опять же, потому что российский спортсмен. Вот такое может проявляться в кикбоксинге? Есть примеры подобному?
0: Вы знаете, я такого еще не видел. Ну, наверное, может быть разное. Опять же, смотря где, в какой стране и в каких организациях. Если мы говорим про ВКФ, про организацию, в которую сейчас выступают российские кикбоксеры, ну вот, как я вам сейчас рассказал, про пример из Молдавии, здесь сама организация влияет на то, чтобы региональные власти при этом сами там ощутили урон. То есть отменили целый чемпионат Европы из-за того, что... какой-то чиновник решил не
1: сурово,
0: дать поднять.
1: Жестко и четко. Но вот в принципе про политику, если мы будем, наверное, даже завершать вот разговор, чтобы уйти больше в сам спорт, вот само вот это ощущение, что политика слишком как будто бы глубоко заходит в спорт, слишком на многое влияет, показывает, куда поехать, куда не поехать, есть ли там возможность, иногда бывает у ребят получить визу и не получают они. Вот насколько это опасно, если мы будем говорить про весь спорт в принципе, и про кикбоксинг в том числе. К чему это может впоследствии привести?
0: К чему может привести вот такое политическое вмешательство?
1: Да, глубокое политическое вмешательство в спорт. До этого ведь все равно мы настолько сильно это не наблюдали. Да, могли быть придирки, могли быть там завышенные, заниженные баллы, но чтобы вот так, такого вроде бы не было долгое время.
0: И мое личное мнение, что это может привести к деградации отрасли. Вот есть показательный пример с хоккеем с мячом, когда президент международной организации, по-моему, швед, снял себя полномочия, потому что им запретили играть с Россией, принимать россиян на наших правилах. А в России, в мире не так много держав, которые играют на высоком уровне с хоккеем с мячом.
1: А вот действительно просто исчезнет этот спорт или, ну, скажем, станет менее интересен, может быть. Очень многие вот так про фигуристок говорили. Когда наши фигуристки перестали участвовать на Олимпиаде, вот на последней особенно, все сказали, ну, они вот показали, кто сильнее из слабейших. А вот когда российские участницы уже вернутся, тогда будет действительно соревнование. Вот как к такому относишься? То есть получается, что действительно вот без россиян некоторые виды спорта, как вы говорите, могут исчезнуть или просто стать менее популярными?
0: Не исчезнуть, вы знаете. Я думаю, что они просто не могут себя считать в полном праве чемпионами мира, если там нет России.
1: Угу.
0: Это раз. Если говорить про наш внутренний... Ну, как это может влиять на наших спортсменов, когда мы не можем ездить и... когда мы не можем выступать на международных соревнованиях, спортсмены начинают просто уходить из этого вида спорта в те виды спорта, где есть такие возможности. И это в первую очередь задача федерации — организовывать российским спортсменам международные старты. И есть организации, которые готовы с нами взаимодействовать, которые с нами сотрудничают, на них мы и должны ориентироваться.
1: Ну и, собственно говоря, мы с ними и работаем, мы с ними и взаимодействуем, как вы до этого сказали.
0: Точно так.
1: Да, ну а вот кикбоксинг у нас, вот если мы говорили вот до этого там про фигурное катание упоминали, и еще разные виды спорта, где мы действительно показываем очень высокие результаты. Кикбоксинг у нас на каком уровне находится, если сравнивать со всем остальным миром?
0: У нас очень высокий уровень кикбоксинга, мы и в мировом первенстве тоже занимаем далеко не последнее место. Но у нас вообще в целом в России подраться-то любят. У нас многие, кстати, ребята из кикбоксинга проявляют себя в смешанных единоборствах. У нас высокий уровень, а сейчас результат, который показывают наши парни на профессиональных площадках, на азиатских профессиональных площадках, на американских профессиональных площадках, говорит о том, что у нас высокий уровень нашей российской школы кикбоксинга.
1: Угу. А вот если мы будем смотреть на регионы в отдельности, есть отдельные регионы, которые вот прям очень выделяются на фоне остальных, показывают какие-то невероятные способности в кикбоксинге, а другие, где можно было бы подтянуть, например?
0: Вы знаете, у нас практически в каждой области, в каждом регионе, в каждой республике есть аккредитованная федерация кикбоксинга. Наверное, и даже и что касается новоприсоединенных территорий. И у нас есть ребята уже сейчас даже с новоприсоединенных территорий, которые входят в сборную России. Здесь, ну, наверное, традиционно это центр, это Москва, потому что здесь исторически так сложилось, что многие, что и инфраструктура развита, и многие ребята с ближайших регионов приезжают в Москву либо учиться, либо работать и развиваются здесь. Это Сибирь, это Кавказ традиционно, где развиты единоборства в целом и культура единоборств. Это Поволжье, мой родной Ульяновск. Ульяновская школа кикбоксинга является одной из ведущих школ кикбоксинга в России. Там постоянно с периодическим постоянством проходят чемпионаты России, первенства России, Кубки России, что дает свой результат, что дает свой эффект. И вот у нас, так как я являюсь руководителем регионального отделения Российского союза боевых искусств в Ульяновске, могу с вами поделиться такой статистикой, что за 4 года, с 22 по 26, у нас количество занимающихся в целом единоборствами, в целом не олимпийскими единоборствами, которые входят в региональное отделение Российского союза боевых искусств, увеличилось в 2 раза.
1: Ну, это да, серьезный показатель.
0: Конечно. Это серьезный показатель, который складывается из многих факторов. В целом популяризация спорта в стране, популяризация кикбоксинга, значит, турниры, которые мы проводим региональными отделениями, турниры, которые мы проводим, профессиональные турниры, которые мы проводим в Ульяновске. Я провел бой профессиональный в Ульяновске, и вот, знаете, так часто бывает, когда ребята ходят на там, это же как, это сарафанное радио, вот, ходят ребята на там, один, допустим, парень из школы или из класса ходит на кикбоксинг, вот он на перемене смотрит, там, условно, картинку, смотрит бои, а еще трое человек там в правильном смысле заражаются этим. И вот, наверное, когда, если мы говорим про лидеров, да, то здесь наша задача стоит в том, чтобы в целом в стране все дети заразились, в правильном смысле слова, заразились кикбоксингом, как когда-то там, я заразился этим видом спорта, посмотрев фильм «Кикбоксер».
1: Вот так даже, через фильм пришло вот это осознание, что хочу этим заниматься.
0: Ну, наверное, оно было где-то внутреннее, но когда там, видишь эту красоту по телевизору,
1: хочется ее воплотить,
0: да,
1: в жизнь.
0: Хочется,
1: ну,
0: воплотить,
1: собственно,
0: в жизнь.
1: Как раз продолжим говорить об этом прекрасном спорте уже через несколько минут, а прямо сейчас новости.
0: Спасибо.

знать за 90 секунд. Скандинавских мореходов с 8 века, бороздивших просторы океана, называют викингами. Их связи с домонгольской Русью были очень крепки. Как гласит повесть временных лет, три брата, Рюрик, Синиус и Трувор, привели с собой отряды скандинавских варягов и установили свои резиденции на нашей исторической территории. На счету викингов много открытий. В X веке они обнаружили большой обледенелый остров, который назвали Гренландией. Первые поселения в Северной Америке организовали за много веков до Колумба. Людьми викинги были суровыми. Если человека оскорбляли три раза, только первые две обиды возмещались деньгами. Третья смывалась кровью. Викинги считали, что они божественные избранники. Шли в бой без доспехов и не чувствовали боли. Ученые полагают, из-за действия неких препаратов. Суеверий, впрочем, у викингов было не меньше, чем у других. Они брали на борт несколько воронов, а затем их выпускали. По одному. Если ворон летел в направлении движения, викинги продолжали путь. Если же птица сворачивала, мореплаватели следовали за ней. Считали, что в противном случае их ждет гибель. Так что до Гренландии и Северной Америки они доплыли исключительно благодаря пернатым.

0: приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
1: Был такой анекдот еще, когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
2: Я сейчас должен вам по бокалу удалить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
2: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
2: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
3: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
5: В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. Москва готова передать Киеву 273 украинских военнослужащих в ходе ближайших обменов, сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Она добавила, что опубликовала соответствующий список военных, большинство из которых находятся в России с 2022 года. Накануне омбудсмен опубликовала список из 224 человек, которых украинская сторона отказывается забирать в рамках обменного процесса. Три человека пострадали в результате атаки ВСУ в Белгородской области, сообщили в региональном оперштабе. Отмечается, что всего за прошедшие сутки украинские военные нанесли удары более 270 раз. Под огонь попали 74 населенных пункта в 14 муниципалитетах Белгородской области, сбиты и подавлены 139 дронов ВСУ. Телеграм по итогам среды заблокировал примерно 65 300 групп и каналов, что стало новым минимумом с 18 июля, следует из статистики мессенджера, с которой ознакомилась РИА Новости. Всего за текущую неделю мессенджер заблокировал 232 836 групп и каналов, из них 1312 сообществ, связанных с терроризмом. Президент России Владимир Путин поздравил ветерана Великой Отечественной войны Евгения Знаменского со 101-летием и поблагодарил его за ратный подвиг и чувство сопричастности к судьбе Отечества, сообщает пресс-служба Кремля. Президент назвал Евгения Алексеевича человеком особой жизненной закалки, прошедшим славный боевой путь. На параде в День Победы в 2025 году ветеран сидел рядом с Путиным. Евгений Алексеевич родился в 1925 году, в начале 1943-го. Он был призван в ряды Красной Армии, победу встретил в Берлине и расписался на стене Рейхстага. Знаменский награжден орденом Отечественной войны второй степени и медалями за отвагу дважды, за оборону Москвы, за освобождение Варшавы, за взятие Берлина, за победу над Германией. Год российско-китайского сотрудничества в области образования даст импульс межуниверситетскому взаимодействию и подготовке кадров, говорится в совместной статье послов двух стран в Японии Николая Ноздрева и У Цзянхао. Дипломат отмечает, что введение безвизового режима на взаимной основе способствует расширению туристических поездок, деловых и профессиональных контактов. Между Россией и Китаем развиваются гуманитарные контакты в культуре, кинематографии, спорте, в сфере молодежных и туристических обменов. Статья послов двух стран в Японии подготовлена к 30-летию провозглашения курса России КНР на развитие равноправного доверительного партнерства, направленного на стратегическое взаимодействие в 21 веке. Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM.
6: Дорогие друзья, продолжаем эфир на радио «Спутник». Меня зовут Александр Букарев, а с нами в студии находится генеральный секретарь Федерации кикбоксинга России, заслуженный мастер спорта России по кикбоксингу Владимир Минеев. Владимир Константинович, еще раз здравствуйте.
7: Друзья, здравствуйте.
6: Мы говорили как раз о том, где распространен кикбоксинг, как он распространяется. Но вот любопытно узнать, какие еще, вот, может быть, расскажете методы, которые могли бы, во-первых, помочь популяризовать его среди детей, подростков, может быть, уже и взрослых людей, а может быть, о тех методах, которые уже применяются, и мы вот о них не слышали.
7: Ну, как я уже говорил, у нас очень сильно, широко развивается, в общем, массовый спорт, и здесь ориентиром является профессиональный кикбоксинг. Возвращаясь к вопросу, когда вы спрашивали, насколько наши ребята, наши спортсмены конкурентные, я сразу хочу вспомнить, сразу вспоминаются турниры Fight Nights, на которых нынче председатель Высшего Наблюдательного Совета кикбоксинга России, а тогда ведущий кикбоксер страны Батуев Сергей Хасиков встречался с мировой легендой кикбоксинга Замбидисом. Майкл Замбидис, по-моему, да, Майкл. И чемпионом престижного турнира К1 в Японии. И два раза бил его на глазах у всей страны. И я уверен, что после этого у нас в разы больше ребятишек пошло заниматься кикбоксингом. Вот такие примеры важны, вот такие турниры нужны. Благодаря вот такой популяризации, когда наши люди видят, что наши ребята с нашей страны могут бить зарубежных, там, так скажем, спортсменов, буржуев, это рождает на самом деле правильное, здоровое желание отдать своего ребенка в спортивную секцию. Поэтому популяризация через профессиональный спорт важна. Но для нас очень важно, чтобы мы воспитали не просто хорошего бойца, а настоящего патриота и настоящего защитника Родины. Поэтому вообще в целом кикбоксинг можно популяризировать и через... И через там, начальную военную подготовку, потому что кикбоксинг во многом составляет основу и для тех единоборств, которыми ребята в армии занимаются. Здесь очень важно говорить о том, что в целом это система ценностей, которая дает, которая воспитывает в человеке через истинные правильные ценности, такие как трудолюбие, любовь, честность к себе, любовь к спорту, честность по отношению к сопернику, честность по отношению к тем задачам и целям, которые ты себе обещал выполнить, и, соответственно, через любовь к своему клубу, любовь к своему региону, который ты представляешь, и любовь уже, там, соответственно, к своей родине, которую ты потом представляешь на международной арене. Здесь, знаете, это целый комплекс факторов. Профессиональный спорт, популяризация через профессиональный спорт, массовость, ну и, конечно же, международные соревнования, на которых мы должны показывать, что мы лучше.
6: Но вот тут все-таки где главная цель? Это привести сначала, образно говоря, в любительский спорт, чтобы просто полюбили, чтобы захотели позаниматься, потренироваться? Или вот все-таки довести до профессионализма, создать вот прям элитную команду кикбоксеров, которые будут представлять нас на международной арене?
7: Вы знаете, есть такая... Как сказать, массовость рождает спорт высших достижений. Из тысячи, из десятка тысяч спортсменов, которые прошли через одного тренера, рождает только из десятка тысяч бывает 1, 2, 3 чемпиона. Как говорил мой первый тренер Евгений Васильевич Головихин, спортсменов много, а чемпион один. Поэтому массовость здесь является фундаментом в этой пирамиде.
6: Ну, такой отборной системой, как через сито прошли, один остался. Самый лучший, самый талантливый.
7: Точно так. И здесь очень важно, поэтому мы говорим, что, конечно, нам важно, чтобы через эту... Да. Нам важно, чтобы через эту систему ребята воспитывались, и чтобы мы отбирали чемпионов. Но не менее важно, чтобы ребята через кикбоксинг получали вот те... ту правильную закалку и те истинные ценности, которые сейчас как никогда необходимы нашей стране. Я хотел бы привести такой пример, что вот на базе Российского союза боевых искусств, куда входит кикбоксинг и является его, наверное, там, одним из самых, по численности, одним из самых крупных представляемых видов спорта, потому что, как я уже говорил, это из неолимпийских единоборств, один из самых массовых видов спорта в нашей стране. На базе, соответственно, Российского союза боевых искусств была в самом начале специальной военной операции был создан отряд «Союз», где ребята, кикбоксеры, каратисты и другие, и представители других видов спорта встали на защиту нашей Родины. Mm-hmm. У нас в Ульяновске как раз есть вот так парень, вот наш воспитанник Султан Зайдулин, который, будучи десантником, участвовал с первого дня специальной военной операции, а сейчас продолжает, награжден медалью Жукова, соответственно, ветеран специальной военной операции, сейчас продолжает развивать кикбоксинг, тренирует группы детей, участников СВО абсолютно бесплатно, также развивает профессиональный спорт, является членом комиссии по федерации кикбоксинга по развитию студенческого спорта, по развитию направления студенческого спорта. И здесь, видите, мы действуем по всем направлениям. Для нас все важно.
6: Ну, абсолютно, да. Здесь важно, самое главное, что прикладывают много усилий для того, чтобы это все развивать. А вот тогда есть еще одно направление, которое вы не упомянули, это медицинская сторона. Вот как с обеспечением безопасности и медицины обстоят дела в кикбоксинге?
7: Ну, если затрагивать медицинскую сторону, то здесь нужно еще и поговорить про адаптивный кикбоксинг.
6: Конечно.
7: Который тоже является одним из средств ресоциализации и реабилитации военнослужащих. И в этом направлении идет активная работа. Как раз недавно в Ульяновске закончились сборы по адаптивному кикбоксингу. Это дает возможность ребятам, во-первых, ну, быстрее социализироваться и найти себя в жизни после специальной военной операции. И здесь Федерация кикбоксинга провела вот недавно даже первый турнир по адаптивному кикбоксингу. В целом это направление приоритетное. В федерации действует и Совет по развитию.
6: Но я вот, кстати, думаю, что у нас слушатели не все до конца понимают, а что такое адаптивный кикбоксинг? Вот чем он отличается от обычного кикбоксинга?
7: Ну, сейчас мы прорабатываем эту дисциплину и правила, которые будут адаптированы под ребят с особенностями и с ограниченными возможностями здоровья. Адаптивный спорт — это возможность ребятам, которые получили ту или иную травму, остаться в спорте и соревноваться между собой.
6: Угу. Ну, то есть предоставление фактически такой отдельной площадки со своими правилами, со своим судейством, со своими ограничениями, но по уровню такие же, как и для людей,
7: абсолютно
6: у которых
7: верно.
6: Ограничения какие-то.
7: Абсолютно верно.
6: Угу. Ну, вот это, кстати, очень интересно и максимально хорошо. Единственное, вот знаете, я вот сейчас задумался о количестве вообще правил в кикбоксинге. Их там много, они, ну, скажем так, не перебарщивают ли иногда с безопасностью? Потому что я находил некоторую информацию, очень часто люди думают, а очень же такой яркий спорт, очень эффектный спорт. Если бы чуть-чуть, может быть, правила подубавить, чтобы они, ну, не сильно навредили безопасности, но при этом это может быть стать еще более таким эффектным.
7: Ну, мы уже говорили в самом начале о том, что у нас очень широкий спектр, начиная от музыкальных форм. Uh-huh. Дальше вот у нас идет правила идут, они называются point fighting, это больше похоже на бесконтактное карате, когда учитывается балл тому спортсмену, который первый нанес тот или иной удар, там, рукой или ногой по сопернику, при этом делается это в ограниченном контакте. Дальше у нас есть такой раздел, как лайт-контакт, где бой идет непрерывно, но, опять же, здесь в этом разделе нельзя наносить тяжелые удары. Плюс запрещены удары ниже пояса ногами. Дальше у нас идет фулл-контакт, это такой условный бокс, где можно бить ногами, но только выше пояса, поэтому, ну, ребята дерутся в таких штанах. Очень фулл-контакт с лоу-киком, К1. У нас очень широкий спектр правил. Мне кажется, там каждый может себе найти то направление, которое ему ближе. Начиная от сольных композиций, заканчивая разделом К1, где как бы ребята уже не шутят, так скажем.
6: Ну, то есть, а вот это не размывает количество спортсменов? Ну, скажем, если бы было одно направление, но более такое адаптированное под всех остальных, то люди бы просто, ну, фактически сосредотачивались по большей части в одном, не распаляясь на все другие.
7: Вы знаете, а я смотрю на это по-другому. Здесь мы, наоборот, охватываем гораздо большее количество, создаем такую более широкую воронку охвата, чтобы люди могли к нам переходить из других видов спорта. Из тэквондо, из, там, из тайского бокса, из, там, опять же, есть такой вид спорта, ушу, где люди выступают ну, с оружием, вы, наверное, видели. Есть ушу саньшоу.
6: Конечно, да-да-да.
7: Есть ушу саньшоу, где это больше похоже на нашу сольную композицию. А есть ушу санда, которая больше похожа на правила К1.
6: Ну и в карате есть тоже разделение.
7: И в карате есть разделение.
6: На шинкай, где один почти неконтактный, второй максимально,
7: максимально контактный. Вот я как раз пришел в кикбоксинг с кикушина. Поэтому мы, я считаю, что это наоборот сделано для того, чтобы охватить как можно больше людей, заразить их нашим видом, в хорошем смысле слова, заразить их нашим видом спорта и усилить наш любимый вид спорта — кикбоксинг.
6: Ну а вот вы, когда в этот вид спорта приходили, вот какие были мысли? Что дойдете прямо изначально куда-то далеко и в этот спорт полностью погрузитесь? Или все-таки так, ну, потренироваться, немного привести себя в форму или еще что-то?
7: Ну, вот если честно, будем откровенными, сейчас можно об этом говорить. Я в этот вид спорта пришел. Ну, у нас, во-первых, изначально в Ульяновске очень серьезная школа кикбоксинга была, и у нас было... У нас было два вида спорта, которыми мы там в Ульяновске были так массовыми. Два неолимпийских вида спорта, которые очень имели массовое распространение. Это карате и кикбоксинг. И просто в один определенный момент я понял, что правила карате не дают мне полного ощущения там, той безопасности, которую хочется иметь. Ну, условно, там нет ударов руками в голову, а я понимал, что этот раздел для меня там, пока является ну, закрытым, и пришел для того, чтобы просто стать сильнее. Не ставил перед собой какие-то великие цели, хотел просто научиться...
6: Как менялось восприятие по ходу? Вот что, какой был момент, который вот действительно показал, все, я в этот спорт погрузился максимально, я заразился?
7: Ну, наверное, стоит начать с того, что здесь очень большую работу со мной вел тренер, мой первый тренер Геннадий Васильевич Головихин, который всегда мне говорил, ставь перед собой самые великие, самые большие цели. Даже если ты не веришь, что этому так будет, даже если ты себе этого представить не можешь, его ставь. И вот я когда-то себе нарисовал картинку, что я становлюсь там, чемпионом мира, нарисовал земной шарик, себя с поясом на этом шарике. И начал просто неистово в это верить. Всю дорогу представлял себе свои победы на чемпионатах мира, когда ехал с села Архангельска в Ульяновской области до верхней террасы, а это порядка полутора часов с перекладными на маршрутках. И когда в один определенный год я выиграл два первенства России в разделе фулл-контакт с лоу-киком и К1, ну... Скажем так, эта вера была подкреплена результатом, и она сильно-сильно усилилась. Поэтому, наверное, это все вот произошло еще в юниорском возрасте. Тогда я точно понял, я кикбоксер.
6: Пошли по пути, все. Вот,
7: а потом уже пошли.
6: Путь сформирован.
7: Потом уже, да, потом уже были чемпионаты Европы, мира, началась профессиональная карьера. Кстати, в этом плане как раз это было... Это были 2010-2015 вот эти вот годы, и мы, это как раз то время, когда Бату Сергеевич дрался и перебил всех звезд кикбоксинга, там, Альберта Крауса, Гага Драга, Замбидиса, и мы были вдохновлены его победами, и тогда кикбоксинг очень сильно развивался. Потом началась эра ММА, и в том числе и я начал заниматься смешанными единоборствами, но продемонстрировал своими выступлениями, своими легендарными противостояниями с Магомедом Исмаилом, продемонстрировал, что кикбоксинг — это тот вид спорта, который позволяет даже в смешанных единоборствах себя реализовывать.
6: Ну, конечно, он предоставляет, во-первых, много знаний и способностей в самом начале, а дальше уже это, как говорится, в смешных единоборствах, там один приходит боец, другой борец, но в итоге они оказываются чемпионами в о чем-то общем. Единственное, вот я думаю о том, что всегда проблема в единоборствах, ну не то, что даже проблема, некоторая сложность, была связана с судейством. Очень многие обращали внимание, насколько оно правильное, неправильное, насколько оно прозрачное. Вот по ходу своей профессиональной карьеры. Обращали ли внимание и помогло ли это вот сейчас, когда, там, не знаю, устраиваете турниры, когда организовываете, как проверяется судейство, как это контролируется? Много ли это, кстати, вообще уделяется внимание судейству?
7: Ну, конечно, судейство — это один из важнейших таких столпов развития, потому что в чем база? База в том, чтобы это было понятно, чтобы зрителю это интересно, когда зрителю это понятно. Соответственно, зрителю должно быть понятно, кто победил и почему он победил. Если он считает, что там решение вынесено несправедливо, ему должны это объяснить. Он должен понимать, почему выиграл тот или иной спортсмен. У нас действуют и там судейские комитеты, у нас в целом... Кстати, наши судьи входят в Международный судейский комитет лиги, в которой мы выступаем, ВКФ, да, если мы говорим про любительский турнир. И вопросы с судейством, они всегда у нас, ну, они всегда актуальны. Но в профессиональном кикбоксинге все на самом деле ясно. Вот кто кого бьет, тот и побеждает.
6: Вот. Кто кого сильнее ударил.
7: Там
6: видят люди кровь, ну или имеется в виду, не прямо обращают внимание, если по телевизору особенно смотрят.
7: Иногда бывает, что схватка, соревнования, бой, поединок проходят на таком уровне, что действительно сложно отдать победу одному или другому спортсмену. Там, как, в профессиональном кикбоксинге есть такое понятие, как экстра раунд. Вот по этому раунду выносится решение по всему бою. Но в целом, чтобы было понимание, могу поделиться, приоритеты отдаются в профессиональном кикбоксинге и в жестких ринговых дисциплинах. Приоритет отдается тому спортсмену, который наносит больше ущерба, который занимает центральную позицию в ринге.
6: Ну вот на самом деле так не всегда происходит, как мне кажется, потому что все-таки одно дело, когда дерутся там, ну или просто там в спарринге находятся по правилам абсолютно по всем, и можно ведь как-то закрутить, немного опустить в партер, как вы говорили, в некоторых ситуациях предоставляется возможность, с точки зрения урона, это же урон будет не столь очевидный. Может быть, человеку покажется, что вот удар кулаком такой, который прилетел бы куда-то вот прям больно и ощутимо, вот это серьезно. А какая-нибудь там, не знаю, подвернутая рука, которая вроде бы ну, не так сильно угрожает прямо сейчас ситуации, выглядит не так эффектно и зрелищно.
7: Ну, вы имеете в виду... Это мы уже, наверное, говорим про смешные единоборства, если мы говорим про подвернутую руку, да. Но если там, переносить это вот на новое направление, как карате-комбат, мы его там называем сейчас комбат-кик, пока еще правила не ввели, пока еще правила не задокументированы, дисциплина не введена. Но если это кикбоксинг, это должно называться так, я считаю. Здесь... Вы говорите про долгосрочную какую-то историю, да, на следующий день у него будет болеть, у вот этого товарища, которому долго пытались отломать руку и не отломали, да, она да, будет да, болеть да. На следующий день, но на следующий день никто не будет выносить судейское решение. Судейское решение должно быть вынесено здесь и сейчас. Соответственно, мы оцениваем бой, и если в этом бою человеку удалось сделать болевой, там, то значит, он победил. А если не удалось, он попытался сделать этот болевой, встал, и, ну, там, бой остановили, схватку остановили, подняли, и в стойке он продолжает нести урон, ну тут же все понятно, кто победил. Побеждает тот, кто бьет. Побеждает тот, кто занимает центральную позицию, кто занимает центр ринга и оттесняет своего оппонента к канатам или к сетке. Правило простое. Кто занял центр ринга, тот и побеждает. Кто стоит спиной к канатам или к сетке и двигается по периметру, тот проигрывает. Кто наносит точный и качественный удар и наносит ущерб, тот побеждает.
6: Ну, в профессиональном... часто бывают судейские ошибки? Вот если сейчас смотреть на нынешнюю ситуацию с кикбоксингом, такие громкие.
7: Бывают. У нас же даже и контрольно-дисциплинарный комитет есть в Федерации кикбоксинга, который такие ситуации должен разбирать, выносить справедливое решение и, соответственно, принимать меры. Mm-hmm. Все бывает. И наша, но наша работа контролировать эти процессы и минимизировать имиджевый ущерб от таких дел.
6: Но если вот собирать сейчас все вместе, вот у нас как раз остается буквально минутка, какую основную цель ставите вот на ближайшие там, 3-5 лет в развитии кикбоксинга в России?
7: Да, спасибо большое за этот вопрос, потому что я хотел, чтобы все знали, что три цели – массовость, популяризация и международное, безусловное доминирование.
6: Прям даже не так, не выступление, а именно доминирование.
7: В этом году мы едем на чемпионат мира в Колумбию, и наша задача во всех разделах занять первые места, привести в нашу страну 20 золотых медалей и сказать: мы из России.
6: И мы непобедимы, видимо, после такого. И
7: мы побеждаем.
6: Быть. А это, ну вот, может быть действительно, что 20 золотых привезем?
7: Вы знаете, на чемпионат Европы 2011 года, в котором я участвовал сам лично, наша страна привезла в разделе К1 из 11 весовых 9 золотых медалей.
6: Вау! Ну и тут хочется только пожелать, чтобы действительно так произошло, и мы показали свою мощь. На этом вот будем наш разговор завершать на сегодня. Спасибо вам огромное за столь содержательный рассказ и интересный. С нами был генеральный секретарь Федерации кикбоксинга России, заслуженный мастер спорта России по кикбоксингу Владимир Минеев.
7: Спасибо, друзья.

Страна героев. Мухтар Алавдинов. Нашим бойцам нужно было выбить противника из одного из занимаемых им в лесополосе опорных пунктов. Сержант Мухтар Алавдинов и его боевые товарищи в ходе штурмовых действий и длительного боя взяли опорник под контроль. Успели закрепиться и оценить ситуацию. Неожиданно из штаба сообщили, что другое подразделение попало в окружение в соседнем районе. Сержант Алавдинов в составе группы выдвинулся для оказания помощи. Вражеские силы были обнаружены очень быстро. Пользуясь неровностями местности, наши бойцы открыли по ним шквальный огонь. ВСУшники понесли огромные потери, а оставшиеся в живых пустились в бегство. Они понимали, что сопротивление бесполезно. Российские военные многократно превосходят их по выучке и решимости. В результате оперативных и четко рассчитанных действий Мухтару Алавдинову и его сослуживцам удалось прорвать окружение. Российские военнослужащие были выведены в безопасное место. Раненым тут же оказали первую медицинскую помощь. Сержант вернулся на ранее взятую позицию и еще несколько дней оборонял ее от вылазок врага. В ходе одного из огневых контактов получил ранение, но продолжал биться. В госпиталь его эвакуировали уже после боя. Страна героев. В одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого, фантомы и духи минувших эпох. Пора положить конец мистификациям. Проливаем свет на темные уголки истории, разоблачаем мифы и устанавливаем истину. В программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. По субботам в 9 утра на радио «Спутник». Да развеется тьма! Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радио «Спутник.ру».

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 11 утра, столько же в Донецке и Казани. В студии Анна Грозлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Два человека пострадали в результате атаки ВСУ в Белгородской области. Следственный комитет завел дело после террористической атаки ВСУ на предприятие в Башкирии. Россия заинтересована в привлечении инвестиций Индии в нефтегазовый сектор. Подробности далее. В России на сегодняшний день 10 миллионов молодых предпринимателей. При этом каждый второй новый индивидуальный предприниматель – человек в возрасте до 35 лет. Такие данные на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустином привел руководитель Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров. Он отметил, что совместно с Минэкономразвития и Минтрудом создаются условия, которые помогают молодым людям запускать и развивать собственное дело.
2: В настоящее время в сообщество больше 1000 молодых предпринимателей, больше 600 миллионов рублей. В прошлом году совокупная выручка небольших предпринимателей. Работаем с маркетплейсами по их поддержке. И сейчас еще с крупными торговыми центрами создаем по выгодным условиям, по льготным ставкам возможность арендовать площади, чтобы представлять товары, которые ребята создают своим трудом.
1: Гуров добавил, что для молодых предпринимателей также созданы специальные условия для размещения и продвижения их продукции. Кроме того, в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» создано 15 всероссийских образовательных центров, в которых можно пройти путь от разработки идеи проекта до акселерации и выхода продукта на рынок. Два человека пострадали в результате атаки ВСУ в Белгородской области, сообщили в региональном оперштабе. Беспилотник ударил по автомобилю в городе Шебекино. Раненым оказывают всю необходимую медицинскую помощь, после чего их доставят в больницу. Уголовное дело возбуждено после террористической атаки ВСУ на распределительный центр в Башкирии, сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Ранее глава региона Ради Хабиров сообщил, что республику атаковал 21 беспилотник, 16 из них сбили в Салавате, где в промзоне возник пожар. Целью остальных стал логистический центр в Чишминском районе. Там же тушат пожар. В результате атак пострадали два человека, они госпитализированы, их жизни ничего не угрожает. Задержанный в Крыму агент Киева признал, что передавал СБУ данные о средствах ПВО около аэродрома Бельбек, сообщили в ФСБ. Ранее сообщалось, что правоохранители задержали россиянина, который передавал украинской разведке информацию о российских воинских частях и средствах ПВО. Также он получил задание подготовить теракты на объектах железнодорожной инфраструктуры и следить за военнослужащим Минобороны. Россия заинтересована в привлечении инвестиций Индии в российский нефтегазовый сектор, а также в развитии рынка сбыта с участием отечественных компаний на территории Индии, заявил вице-премьер Александр Новак. Он отметил, что отношения стран носят характер стратегического партнерства, лидеры государств находятся в постоянном контакте, активно продвигается взаимовыгодное сотрудничество в рамках нефтегазовых проектов. Новак добавил, что Индия в этом году станет первой официальной страной-партнером Международного форума российской энергетики. Энергетической недели за все время его существования. Мероприятие пройдет с 14 по 16 октября в Москве. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
3: В Москве. Вы слушаете «Радио Спутник», самое лучшее радио страны. Сегодня четверг, уверена, все с нетерпением ждут пятницу. Ну, а мы на «Радио Спутник» очень любим свою работу и придем сюда в любой день на самом-то деле. Поэтому для нас и четверг замечательный день, и пятница замечательный день. Пишите нам, пожалуйста, расскажите, как вы проводите свой четверг, находитесь ли вы в ожидании пятницы, а может быть, кто-то только начинает свой рабочий день в пятницу. Сегодня мы будем разговаривать вместе с потрясающим, замечательным человеком. У нас в гостях с нами на связи будет летчик-космонавт, герой России Михаил Борисович Корниенко. И вот, в принципе, он уже готов к нам подключиться. Михаил Борисович, здравствуйте.
4: Здравствуйте, здравствуйте, друзья.
3: Такая честь с вами сегодня разговаривать. Спасибо вам большое, что нашли время и для беседы вместе с нами. Расскажу немножечко нашим слушателям, что вы участвовали в уникальной годовой экспедиции на МКС. Выходили в открытый космос и знаете о полетах то, что можно только себе представить обычному человеку. Михаил Борисович, давайте с вами немножечко поговорим сразу о солнечном затмении. Роскосмос показал потрясающие кадры солнечного затмения с высоты 400 километров. Ну, просто уникальная съемка, которую мог сделать только экипаж орбитальной станции. Михаил Борисович, вам доводилось видеть затмение из космоса? Расскажите, пожалуйста.
4: Доводилось только не солнечное, а лунное затмение. Вот, нам об этом не сказали. Я в очередной раз просто выглянул в иллюминатор, посмотрел, что Луна какая-то ущербная. Угу. На следующем витке стало еще больше тени, еще больше. Я поэтапно снимал вот это лунное затмение. У меня получился такой даже видеоряд. Извините, вот лунное затмение это было. Оно не менее впечатляющее из космоса, чем солнечное.
3: Михаил Борисович, а вчерашнюю трансляцию Роскосмоса вы смотрели?
4: К сожалению, пропустил. Но я ее смогу посмотреть в любое время. Конечно, посмотрю еще, да. Петя Дубров снял. Угу. Он большой молодец вообще.
3: Расскажите, пожалуйста, вы когда впервые поняли, что хотите стать космонавтом?
4: Очень частый вопрос. Угу. Вот, наверное, знаете, как начал осознавать себя в этом мире, сколько, 4, 5, 6 лет, да, у меня отец был летчик, вертолетчик, который встречал первых космонавтов в группе поиска и спасения. Вот, это были 60-е года, и тогда все хотели стать космонавтами. Тогда была такая эпоха освоения космоса, очень романтичное время, и вот я не исключение. Просто у меня получилось пронести через всю жизнь вот эту мою мечту и ее достичь.
3: А были какие-то сложности? Ну, наверняка, я уверена, что были сложности. Может быть, вы расскажете, какие сложности были на вашем пути?
4: Ну, вообще, это очень тернистый путь. Это, знаете, можно сравнить как бег с препятствиями. Это постоянные препятствия, это постоянные проблемы. Я могу сказать, что только вот комиссию медицинскую я проходил 7 лет.
3: 7 лет проходили медицинскую комиссию?
4: Да, вот так вот получилось. Это

0: собственную фирму, чтобы платить за свою же комиссию Институт медико-биологических проблем. Представьте, сейчас лечь на обследование на 2 недели в такую хорошую клинику. Сколько это будет стоить? Вот я все это сам финансировал.
1: Я представляю, какое желание у вас было работать в этой профессии, потому что 7 лет это такой серьезный путь. Многие идут к своей профессии, у них годик что-то не получается, они сдаются. А тут вы 7 лет пытались, и вы так много вкладывали в это дело. Тогда хочется спросить, какие были ваши чувства, когда вы впервые увидели нашу Землю из космоса? Что вы почувствовали? Землю.
0: Вот вы знаете, все ждут от меня каких-то взрывных эмоций, да? Вот Земля, наконец-то сбылось. А на самом деле это такая тяжелая рутинная работа. После выведения на орбиту, вот это тот самый момент, когда ты видишь Землю из космоса, когда отделилась третья ступень, и у корабля какие-то остаточные такие угловые скорости есть до стабилизации. Вот он вращается немножко, я смотрю, в иллюминатор Земля вплыла. Круглая Земля, кстати, привет плоскоземельщикам. Вот, голубенькая полосочка атмосферы. И, ну, конечно, это такое вот буквально секунды чувство, что вот оно, наконец, сбылось, как вспышка молнии. Такие действительно эмоции были зашкаливающие. Но не более там пары секунд, потому что там очень много работы после выведения на орбиту. Это и проверка систем корабля, и проверка герметичности, и подготовка к выдаче импульса разгона. Ну, вот очень много. Да, поэтому вот профессионализм, он задавил все остальные эмоции там. Ну, да, лучших времен, скажем так.
1: Михаил Борисович, но можно ли говорить о том, что быть космонавтом – это что-то врожденное? Потому что вот я представляю себя на месте человека, который должен, там, знаете, стать космонавтом. Хочет, не должен, а хочет стать космонавтом. И у меня огромные проблемы с вестибулярным аппаратом, например. То есть я смотрела некоторые испытания, когда готовилась к беседе с вами, но подготовки, не испытания, а подготовку. Но должна быть такая закалка, должен быть такой сильный организм. То есть это ведь вряд ли та профессия, к которой можно подготовиться, или все-таки можно?
0: Вы знаете, прежде всего, вот я считаю, должна быть в первую очередь мотивация. Если ты хочешь достичь какой-то цели, то ты ее достигнешь, да? Но для этого нужно сильно хотеть. То есть успех в достижении цели прямо пропорционален мотивации достижения этой цели, да? А все остальное потянет само, и тренировки, и вестибулярка, которая, кстати, тоже легко тренируется. Ну, не легко, но тренируется. Это тренируемая функция, серьезно.
1: А
0: И
1: есть несколько
0: эффективнее.
1: способов, может, вы поделитесь?
0: Поделюсь, да. Я в первый раз, когда проходил комиссию, просидел в этом кресле, которое вращается, ну, знаете, да?
1: Конечно, это самое суровое, мне кажется.
0: Кресло Кук называется, кресло ускорения Кориолиса. Вот, и там нагибаешься вот так вот, и оно вращается со скоростью оборот секунду, по-моему. Ну, то есть в двух плоскостях идет раздражение вестибулярного аппарата. Я просидел 7 минут только. Ну, это достаточно долго. А
1: Конечно.
0: потом попросил, ну, а надо-то 10. Я пришел домой. Знаете, есть диск такой, Грация. Ну, становишься на него и тренируешь,
1: Поняла.
0: вращаясь вот так, да. Я поставил на него доску, на доску поставил стул. И просто вертелся на этом диске грации. Через неделю я пришел и просидел 12 минут вот в этом кресле. Врачи, конечно, удивились. То есть, если ты сильно что-то хочешь, ты будешь искать пути достижения цели. И если ты сломался на первом препятствии, значит, это не твое, значит, иди в другую профессию. Все очень просто.
1: Ну, а скажите, пожалуйста, что в итоге оказалось сложнее? Подготовка или само нахождение уже в космосе?
0: Ну, наверное, сложнее был путь до отряда, прийти в отряд. Вот не сломаться на этом пути. Кому-то он дается очень легко. Знаете, как сейчас шутка такая ходит по соцсетям, куда-то не туда ткнул в госуслугах, да, попал в отряд. Ну, кто-то вот в фортуну повернулся к ним, да, ребятам. не попал сразу. Ну, в основном, как правило, это тяжелый, трудный путь.

0: И вот приход в отряд нужно заслужить, чтобы тебя взяли. И по нескольку раз подают документы, и борются, и сражаются на этом пути. Вот это самое сложное. Но и в отряде тоже непросто. Это нужно пройти такое сито, ну, очень приличное. И с отряда отчисляют и по здоровью, и по знаниям там, с экзаменами у кого-то сложности бывают. Вот, я 13 лет в отряд пришел, я 13 лет ждал полета. То есть это время все было занято тренировками, тренировками, тренировками. Около 250 экзаменов до полета мы поздавали там, причем везде. И в России, и в Америке, и в Европе. То есть это сложная, но очень интересная профессия.
1: Михаил Борисович, я, знаете, еще о чем задумалась, когда готовилась к беседе с вами. Мы очень много говорим и в целом, и здесь на радио «Спутник» о различного рода профессиях, о том, что сейчас, например, слесари очень популярны, какие-то разные другие рабочие профессии, ну, то же самое, там, юристы, экономисты, но мы никогда не говорим о летчиках, о космонавтах. Как думаете, почему этим профессиям уделяется не так много внимания в медиа, в СМИ? Потому что туда почти невозможно попасть, или, на ваш взгляд, есть другие причины?
0: Ну, вы знаете, все процессы в природе, они волнообразны, начиная от электрического тока и кончая социальными процессами в обществе и вспышками на Солнце. А вот в 60-х годах, в 70-х, 80-х был подъем, да, вот интерес к этим профессиям. Сейчас мы имеем некоторый спад. Но я, кстати, вот со своей стороны, я очень много езжу, выступаю и наблюдаю опять подъем, который идет. Это подъем интереса в основном у молодежи к профессии летчика, к профессии космонавта в том числе. Меня очень много спрашивают, а как попасть в отряд, а как стать летчиком, что нужно для этого сделать и так далее. Ну а то, что касается масс-медиа, да, вот вас в том числе, вот я бы на вашем месте обратил внимание, да, не только на слесарей, но и на летчиков, и на моряков, и на космонавтов.
1: Я с вами полностью согласна.
0: Надеюсь, вы нам поможете в этом деле.
1: А нужна в этом деле помощь? То есть нужны ценные кадры? Мне казалось, конечно, вы уж простите, я наверняка, возможно, ошибаюсь, но мне казалось, что есть некоторое количество избранных людей, которым посчастливилось попасть на этот отбор, а дальше их отсеивают, отсеивают, отсеивают, и остаются только сильнейшие. То есть казалось, будто бы и нет необходимости так много говорить об этой профессии.
0: Нет, необходимость всегда есть. Вы знаете, лучше популяризировать профессии космонавта, лучше популяризировать профессии летчика, моряка, ну, любые, да. Вы знаете, вот я смотрю телевизор сейчас, там вот очень много мусора, который на молодежь
1: Согласна.
0: ложится не очень хорошо, да. Вот в Советском Союзе был такой нарратив, что в американском телевидении там каждую минуту показывают убийство. Вот мы их, по-моему, переплюнули сильно. Нам сильно нужно менять контент, да, и телевизионный, вообще формат воспитательный. Поэтому популяризация, она всегда полезна, чтобы пошли, ну, в нужную профессию. Не обязательно, что он пойдет в космонавта, да, вот этот парень или девчонка. Но уже на этом пути он, это уже правильный путь, да? И если он не попадет, он уже пойдет куда-то, ну, в нужную профессию, а не в блогеры, не в тиктокеры. Ну, это мое личное мнение. Я очень много езжу, выступаю, повторюсь, и я всегда выступаю за эти позиции, которые я обозначил.
1: Михаил Борисович, я вас, правда, полностью в этом поддерживаю. Я всегда говорю, что в социальных медиа, к сожалению, огромное количество сейчас горе-блогеров, которых там не должно быть, мне кажется. Их нужно как-то массово запрещать, потому что они прививают нашим детям чудовищные знания, чудовищную культуру, культуру поведения. Поэтому я с вами полностью согласна. Еще знаю, что очень сильно любят космонавтов в Китае. Хотелось бы узнать, почему так, почему именно в Китае?
0: Ну, наверное, потому что Китай продолжает путь Советского Союза, да, они вот сделали это значительно позже, но тем не менее у них своя космическая программа, которая очень динамична и очень хорошо развивается, и для них, для китайского общества, сейчас это приоритет, один из приоритетов. То есть они находятся вот в освоении космонавтики сейчас на том этапе, в котором находился Советский Союз, ну, в 70-е годы, 60-70-е, 70-е, да, после полета Юрия Алексеевича Гагарина. Конечно, у них огромный всплеск интереса и уважения и к профессии космонавта, и к самой космонавтике. Я считаю, это здорово, это правильно. Вот мы ждем такого же всплеска сейчас у нас. Сейчас закончим вот все дела, наши трудности здесь на Земле. И я думаю, что наша космонавтика сделает рывок вперед. Тем более все для этого есть. Есть технологии, есть ядерный буксир, есть кадры у нас. Это, знаете, возобновляемый ресурс. Я вот смотрю на молодежь, которая подрастает. Ну, талантливейшие ребятишки. Если бы их наше образование, горе, еще не корежило, и вот вы правильно сказали, вот этот помойка интернетская, которую четко нужно сепарировать, вот, как в Китае, понимаете, у них же там жесткие барьеры, они отметают весь вот этот мусор. Почему у нас Минобр этим не займется, и наши уважаемые депутаты, я до сих пор не понимаю. Ведь дети и образование – это будущее страны.
1: Да, я полностью вас поддерживаю. Вы, кстати, знаете, я смотрела одно реалити-шоу, но оно такое приятное реалити-шоу. Там принимал участие Антон Николаевич Шкаплеров, российский космонавт-испытатель. Он вместе со своей дочкой принял там участие. Всеми руками и ногами, вся моя семья, мы болели за него, потому что, ну, это настолько достойный представитель своей профессии, достойный человек. Ну, сразу было видно, очень образованные люди. Почему спросила про Китай? Потому что как раз события происходили в Китае, и так было приятно осознавать, что все китайцы, к которым они подходили на улице, знали Антона Николаевича, а вот остальных участников, блогеров, они не знали. И вот Антон Николаевич, они всегда очень сильно помогали на самом-то деле пройти различного рода испытания.
0: Сокровище императора.
1: Да.
0: По-моему, так было, да, шоу?
1: А,
0: Я с ним,
1: да.
0: кстати, летал с Антоном. И мы прекрасно с ним летали. И просто он очень такой и профессионал хороший, и как товарищ, и как друг хороший. Полностью поддерживаю ваши слова.
1: Спасибо большое. А вы бы хотели принять участие, например, в каком-нибудь таком реалити-шоу? Почему это хорошо, как по мне? Потому что сейчас, я не имею в виду конкретно ваше участие, хотя вас я бы с удовольствием тоже посмотрела, но здесь я хочу сказать о том, что как раз вот такие люди, о которых не знает наша молодежь, зачастую ведь блогеры всякие приходят на эти реалити-шоу, а тут космонавт пришел, и огромное количество людей, молодежи, они смотрели на него с восхищением, болели за него. Но вот как раз благодаря таким проектам, возможно, люди и узнают про тех людей, о которых действительно нужно знать, а не про блогеров.
0: Ну, конечно. Нет, блогер, он тоже как бы полезен, если он полезный, да, но вот нужно соблюдать какой-то паритет. Кто для вас важнее, космонавт или блогер, или тиктокер, да, чтобы школьники не толпой в блогера не валили. А так я полностью на вашей стороне, да, вы очень правильные вещи говорите. Мы, видимо, с вами вот солидарны, у нас одна жизненная позиция. Молодцы.
1: Спасибо
0: Радио,
1: большое. Но
0: молодцы.
1: вот вы бы хотели принять участие в такой передаче?
0: Ну, а почему нет? Вот я сейчас только закончу проект стратосферный в Антарктиде. Мы прыгать собираемся на станцию «Восток», если получится. На Северный полюс уже прыгнули 2 года назад. На 12 апреля мы прыгнули из стратосферы на Северный полюс. Установили мировой рекорд, общероссийский. Все зафиксировано. И сейчас собираемся сделать все то же самое с обратной стороны планеты. А так я за любой кипиш, на который здоровья хватит.
1: А вот, может быть, сейчас нас с вами услышат. Я уверена, нас слышит огромное количество людей. И, может быть, в скором времени мы сможем поболеть за вас на каком-нибудь таком известном реалити-шоу. А расскажите, пожалуйста, о проектах, с которыми вы сейчас работаете. Очень интересно узнать о них подробнее.
0: Ну, я вкратце уже описал, вот сейчас мы готовим антарктический прыжок, логистическую составляющую мы уже полностью прошли, договора там, вот, но он очень сложный, на порядок сложнее, чем Северный полюс, потому что это Антарктида, международная территория, керосин авиационный там стоит, как чугунный мост, извините, да, И это очень дорого, чтобы долететь, ну, со станции Новолазаревска до станции Восток, прыгнуть и туда-обратно, вот Ил-76 сгонять, это очень большая сумма. Это крупно. И мы не только рекорд ради рекорда, мы испытываем оборудование, которое сделано только в России. Понимаете, мы популяризируем продукцию Ростеха, продукцию отечественных производителей. И это чисто патриотический проект, который будет приурочен к 65-летию полета Юрия Алексеевича
1: Ой, а вот это
0: Гагарина.
1: очень важно. То есть все комплектующие, это все российская сборка целиком полностью.
0: Да. И вот я призываю, пользуясь случаем, не знаю, можно у вас или нет, помогите, пожалуйста, нашему проекту. Может, кто-то услышит из важных людей и нам помогут, потому что мы боремся, вот как бы небольшая группа энтузиастов Федерации космонавтики по Республике Башкирия, председателем которой я являюсь, и группа у нас есть энтузиастов, которые вот мы решаем все эти проблемы, ну они очень сложно решаются, потому что много бюрократизма, нужны разрешения на работу в Антарктиде, нужны деньги, нужно. Если нам помогут, мы будем благодарны.
1: Я уверена, что все будут благодарны, потому что как раз такие новости, такие события, это то, о чем нужно знать, это то, что нужно популяризировать как можно больше и чаще. Хочется еще вас, знаете, что успеть спросить. У нас уже скоро будет реклама. Хочется спросить, успеть, что тяжелее выдерживать на орбите? Физические нагрузки, замкнутое пространство или отсутствие вот привычной жизни, хотя уже разговаривая с вами, мне кажется, что вот такая жизнь, она и есть для вас привычная.
0: Вы знаете, с физическими нагрузками, с какими-то сложностями пребывания в замкнутом объеме можно справиться. Там много тренажеров на станции, и велосипед, и беговая дорожка, и аэрет там, то есть все для тренировок есть. Вот. Но если с тобой летают люди, не совсем подходящие тебе по психотипу, вот существует.
1: А давайте, простите, пожалуйста, Михаил Борисович, что я вас перебиваю. Вот на этом остановимся и дальше продолжим. Сейчас короткая реклама, выпуск новостей. С нами на связи герой России Михаил Борисович Корниенко, космонавт. Не переключайтесь.

0: Риски развития онкологических заболеваний. Контекст. Главный онколог Минздрава, академик Андрей Каприн, назвал факторы, провоцирующие тяжкий недуг. В их числе курение, сахарный диабет, ожирение и вирус папилломы. К злокачественным новообразованиям кожи, включая меланому, может привести неумеренное пребывание на открытом солнце. Наибольшую опасность это представляет в детском возрасте. Врачи советуют избегать нахождения на солнце в дневные часы, пользоваться солнцезащитными средствами и прикрывать кожу. Также рекомендуется отказаться от вредных привычек, внимательно следить за рационом питания, вести активный образ жизни и ежегодно проходить диспансеризацию, во время которой россияне получили возможность пройти обследование для выявления самых распространенных видов онкологии, в частности, рака молочной железы у женщин и предстательной железы у мужчин. В рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» повышено финансирование лечения онкопациентов. К 2030 году доля больных, живущих 5 и более лет с момента установления диагноза, должна достигнуть 67%. В России появляются препараты для лечения рака. Однако рост болезней сердца, онкологических диагнозов и диабета пока вызывает опасения у медиков.
1: Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
2: Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».
3: Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть?
2: И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь.
0: Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику.
2: Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник».
4: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
5: «Радио Спутник». Новости.
6: В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. Около 200 участников СВО, выдвинутые кандидатами на выборы депутатов Госдумы 9-го созыва в 47 российских регионах, сообщила председатель Центра избиркома Элла Памфилова. Она уточнила, что 186 из них выдвинутые от 9 политических партий, а 13 кандидатов в порядке самовыдвижения. Всего на выборы в единый день голосования в этом году кандидатами выдвинуты 1641 боец СВО. Москва готова передать Киеву 273 украинских военнослужащих в ходе ближайших обменов, сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Она добавила, что опубликовала соответствующий список военных, большинство из которых находятся в России с 2022 года. Накануне омбудсмен опубликовала список из 224 человек, которых украинская сторона отказывается забирать в рамках обменного процесса. Польша и Германия конкурируют за размещение на своей территории производства ракет для американской системы «Патриот», сообщили в польском Министерстве национальной обороны. В ведомстве отметили, что Евросоюз старается разместить у себя, если не производство, то хотя бы сервисный центр ракет «Патриот». В конце июля президент США Дональд Трамп заявил в интервью Financial Times, что пока не уверен, предоставит ли Америка Украине лицензию на производство зенитных ракет, однако добавил, что Вашингтон изучает этот вопрос. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательного процесса будет создана в каждой школе России до 1 сентября, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Он добавил, что деятельность комитета будет регулироваться нормативно-правовыми актами, принимаемыми в каждом регионе. Обратиться в комиссию смогут родители школьников в случае несогласия с выставленной ребенку оценкой «недопустимое поведение». Россия и Куба планируют и дальше укреплять партнерство, несмотря на запугивание и политический шантаж, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. Об этом он сказал в ходе памятной акции, приуроченной к столетию со дня рождения лидера кубинской революции Фиделя Кастро. Рябков добавил, что Москва готова подставить Гаване дружеское плечо, а в планах дальнейшее поступательное укрепление многопрофильного двустороннего стратегического партнерства. Первый в Бурятии современный центр хирургии и ЭКО открыли в Улан-Удэ, сообщил глава республики Алексей Цидинов. По его словам, центр расположился в здании почти площадью 5000 квадратов и включает отделение вспомогательных репродуктивных технологий, хирургическое и реанимационное отделение. Цидинов отметил, что благодаря процедуре ЭКО родилось уже более 4000 детей. Следующий выпуск новостей менее чем через 30 минут.
4: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM.
7: 11.33 в Москве. Вы слушаете радио «Спутник», студия Яли Сухобалова. И мы продолжаем беседу с летчиком-космонавтом, героем России Михаил Борисович Корниенко. С нами на связи. Михаил Борисович, здравствуйте еще раз.
8: Добрый день еще раз.
7: Детский восторг, на самом деле, с вами разговаривать. Вы уж простите за эмоции. Мы с вами остановились на том, что тяжелее всего выдерживать на орбите. И вы как раз говорили, что в замкнутом пространстве с командой вроде как должно быть взаимодействие. И на этом мы остановились.
8: Ну, существует такое понятие, как психологическая совместимость. И такой распространенный миф, что экипажи МКС и в космос подбираются по психологической совместимости. Ну, это не совсем соответствует действительности, потому что такой возможности нет, и отправляют в лёт иногда людей, ну, совсем несовместимых, да, даже на Земле. Да, и вот это, конечно, это неправильно, это плохо. Ну, оно понятно, потому что, чтобы подобрать более-менее подходящих людей, отряд нужно в 3 раза больше держать, ну, нет такой возможности.
7: А как справлять?
8: Ну, придется исправлять. Если лететь дальше, скажем, на Марс по Солнечной системе идет, то экипаж должен быть совместим. Uh-huh. Это однозначно, потому что психологическая нагрузка там пойдет, ну, на порядок больше. Я поясню, если мы здесь летаем по орбите, и вот я вижу, да, вот она Земля, там, когда тяжело становится, в иллюминатор выглянул, вот Земля, вот можно связаться, позвонить родным, близким, есть такая опция, то на Марс мы полетим, там с одной стороны будет открытый космос, с другой стороны солнышко и полное понимание того, что вот сейчас уже никто не поможет. Угу. Вот. На орбите у нас есть спасательная шлюпка, космический корабль «Союз», и если вдруг пожар, разгерметизация или что-то еще запредельное, мы можем уйти в «Союз» и срочно спуститься на Землю. Есть такие варианты, а там уже этого не будет. И тут вот взаимодействие в экипаже и совместимость в экипаже – это архиважно. Поэтому подбирать нужно будет только совместимых людей.
7: Пишут слушатели, очень много вопросов, на самом деле, много их интересует. Михаил Борисович, здравствуйте. Есть ли у вашего проекта сайт или телеграм-канал? Спасибо большое. Татьяна спрашивает.
8: Телеграм. Ну, у нас рабочие группы есть у нашего проекта. Можно писать мне и в Телеграм, можно писать мне и в Макс, найти меня там, да. Uh-huh. У меня есть мой личный сайт как мотивационного спикера michailkorniyenko-.com. Вот можно туда, можно через вас, как угодно. Вот я во всех соцсетях есть. Вот у меня сейчас нет времени свою почту выкладывать, да? Но найти меня можно по-любому, связаться, и мы обсудим все детали.
7: Также здесь вопрос, который вам наверняка будет понятнее, чем мне. Будущее за многоразовыми аппаратами типа «Буран» или одноразовыми? Александр спрашивает.
8: Буран это был самолет достаточно сложный, и задач под него, в общем-то, не нашлось. Чем сложнее техника, тем она опасней. Но вопрос правильный. Будущее за одноразовыми системами, ну, потому что это значительно удешевляет космические полеты, которые и без того дорогие, да, это позволит сделать массовыми полеты, и в том числе и на Луну, и на Марс, да. Вот. Но это не значит, что это будет корабль типа Бурана. Это может быть вот как Илон Маск сделал первую посадочную ступень, она возвращается, ее обслуживают, и вот до 30 раз она уже летает, это здорово. Китайцы идут по этому пути, у нас есть такие наработки. Ну, хотелось бы, конечно, быстрее, быстрее, быстрее, но не всегда получается быстро, к сожалению, потому что сейчас много проблем у нас на внешнем контуре. Но как только мы их решим, я уверен, что космонавтика сделает рывок, и вообще вся страна. Я оптимист.
7: Михаил Борисович, спасибо большое. Знаете, еще хочется у вас спросить. Знаю, что врачам, например, нельзя желать хорошего дежурства реаниматологам, потому что у них страшное суеверие, что дежурство пройдет очень плохо, причем все, абсолютно все врачи про это знают, и не дай бог пожелать им хорошего дежурства, вообще хорошего вечера. А какие-то традиции суеверия, возможно, соблюдают космонавты?
8: Вы знаете, мы не суеверные люди, очень часто задаваемый вопрос. Единственная традиция такая устоявшаяся, это мы смотрим фильм «Белое солнце пустыни» перед стартом, а в остальном как-то... Вот у летчиков гораздо больше там всяких суеверий, традиций, там и пуговицы они что-то отрывают, и я даже не знаю, что у них. Куча всего, да? А у нас вот белое солнце пустыни, и мы на все остальное не отвлекаемся. У нас куча другой работы помимо этого.
7: Но, может быть, у вас есть все-таки какой-то талисман или особая вещь, без которой вам тяжело было бы отправиться на работу, грубо говоря?
8: У всех такой талисман есть, у космонавтов тем более. Вот вы знаете, наверное, слышали, есть у нас индикатор невесомости такой в корабле висит перед стартом. Ну, перед командиром. У командира, как правило, на веревочке такой. Как правило, это детская игрушка или что-то небольшое такое, да, вот то, что ему дарят дети, семья и так далее. И когда после выведения на орбиту возникает невесомость, вот этот талисманчик поплыл, да, вот ниточка ослабла, вот это индикатор невесомости он называет. А так все космонавты, конечно, берут с собой какие-то вот дорогие, близкие сердцу вещи. Это, как правило, семейное что-то. Это фотографии семьи, детей, родителей и так далее.
7: А были ли какие-то самые опасные моменты за все время ваших космических полетов?
8: Были и... Ну, у нас, я боюсь, эфирного времени не хватит все это рассказывать.
7: Хватит. У нас
8: Вообще
7: еще
8: весь...
7: 15 минут на самом-то деле. Беседа строится очень интересно. Так что, если у вас есть желание, вы можете рассказать хотя бы об одном случае.
8: Ох ты, как вы меня... Я даже не знал, что у нас такая долгая беседа будет. Меня же никто не предупредил.
7: Ну, надеюсь, вам нравится.
8: Нет, очень приятно с вами беседовать. Радио «Спутник» вообще это хорошее радио, мое любимое.
7: Спасибо
8: Вот
7: большое.
8: тут был такой случай. Нас Земля предупредила, что скоро в окрестности станции войдет облом космического мусора, и нужно срочно уйти в корабль. Обычно такая процедура, и нас предупреждают где-то за сутки. Потому что Земля видит все эти объекты, которые летают в плоскости орбиты станции, заранее. И за сутки станция делает маневр увода, то есть дуется разгонный импульс по ходу движения, станция подпрыгивает там на 3-4 километра, и таким образом на следующие сутки мы благополучно расходимся. А в этот раз нас предупредили за полтора часа, И мы еле-еле успели позахлопывать вот люки, там же очень много отсеков. Станция вообще очень большая, как Солярис. Ну, 450 тонн весом все сооружение. Вот, и уйти в корабль. Я до сих пор помню вот это время по Гринвичу, 12.01 пролетное, да, место встречи, точка временная. И вот сидим в корабле, смотрим на секундомер, вот ползет стрелочка, да, 12.01, и ЦУП молчит, и мы молчим в корабле втроем. Сидим, попадет, не попадет. Вот, и потом я уже вот вроде как все миновало нас, чаша сия, пошла стрелочка дальше, секундомера, и ЦУП выдохнул, сказал, ребята, вроде все как бы разминулись более-менее безопасно. Позвонил потом баллистикам на землю, спросил, что было. Старый отработанный спутник весом 1,5 тонны. Вот, и разлетные скорости где-то в районе 14 километров в секунду. И был он даже не в красной зоне, это километровая зона вокруг станции. Ее красной зоной называют, а черной зоной. То есть он просвистел совсем рядом. Ну, конечно, ни один взгляд 14 километров в секунду не словит, но если бы он попал в станцию, наверное, с большой вероятностью я бы тут с вами уже не беседовал.
7: Это большое счастье, что мы с вами беседуем. Спасибо.
8: Я тоже 10 тысяч рад, раз, да.
7: Наши слушатели пишут, какое ощущение у вас, когда ступени от ракета-носителя и ракета набирает мощь? Александр Пермь задает вопрос.
8: Ну, эти ощущения начинаются сразу после старта. То есть слышно, что внизу зашумело, вибрация пошла по корпусу и сразу начала поддавливать. То есть перегрузка на выведение где-то 4-4,5 единицы. Вот. Ну, это рука как рельс такая вот тяжелая, с трудом можно поднять. И вот все 9 минут выведения, 526 секунд, вот эта перегрузка давит. Ну, собственно, мы были к этому готовы, нас очень много тренировали на центрифуге, и, в общем-то, это ожидаемая совершенно была часть полета, и проблем она не вызывала у нас.
7: Мы здесь на радио «Спутник» подготовились, и мы знаем, что вы сейчас очень любите экстремальные виды спорта. Откуда у вас такая любовь к экстремальным занятиям? Расскажите, пожалуйста.
8: Ну, я бы не называл их экстремальными, это как бы продуманный риск, и, наверное, это исходит из моей профессии, которая сама по себе экстремальна. Вся подготовка в течение 13 лет – это сплошной экстрим, это чистой воды испытательная работа. Это и под водой мы там немерено время проводили в гидролаборатории, прыжки с парашютом, не просто прыжки, а вот мы выходим с 4000 метров, нужно лечь на поток, и решить задачку, которую тебе психологи крепят на запястье. И надиктовать все это на диктофон. Понимаете, вот минуту мы падаем в свободном падении. Нужно решить, ну, такую, либо логический поиск, либо математическая какая-то задача. И психологи смотрят, как ты умеешь работать в стрессовой ситуации. Это и пилотаж у нас был. Это и выживание в разных климатических зонах. Ну, просто это часть моей жизни, поэтому я и по горам после этого стал ходить, потому что время появилось, и освоил вертолет, частный пилот, частную лицензию, и самолет у меня лицензия, как частного пилота. Вот, более того, я недавно летал на самолете, и двигатель у нас встал, пришлось приземляться в поле. Очень неприятная ситуация была. А вот самолет ремонтировать пришлось после этого. Ну, все как бы все чисто, экипаж не пострадал, ну, а самолет подремонтировали. Тропинку подыскали даже, чтобы.
7: Ну, вот видите, какая у вас выдержка, сила воли, самоконтроль, потому что ситуацию, которую я бы потом описывала как что-то чудовищное и страшное, вы называете неприятная ситуация произошла. То есть для вас это все вот настолько легко. Так кажется, по крайней мере. Все решаемо.
8: Ну, в общем, да, это, я повторюсь, это часть моей профессии, и, наверное, поэтому я воспринимаю это как какие-то неизбежные неприятности, не как что-то страшное, вот как вы говорите, да, запредельное, а как часть бытия моего по жизни.
7: А такой тоже немножечко личный вопрос. Вы уж простите, но не могу его не задать. Что, возможно, если вдруг такое было какое-то открытие для вас, что стало самым неожиданным открытием для вас о себе за время вашего годового полета? Вот что-то вы в себе открыли новое для самого себя?
8: Да, наверное, это все-таки наступить на горло самому себе, своим эмоциям, своему эго и подчинить вот все эти моменты общему делу. Потому что если начнется... Ну, я пытался гасить конфликты, я пытался сглаживать углы. И это неожиданные для меня грани были, потому что я понимал, что перед нами большая, великая задача. Если мы не найдем общего языка, то будет очень плохо. Мы сорвем задачу, это будет видно на земле. Это... И вот, вот это умение подчинить себя задачам общим, вот, наверное, это было во мне как бы достаточно неожиданно. И приятно, что я смог это сделать, что я, да, что я это могу. А это очень непросто, вот поверьте мне на слово.
7: Верю на слово.
8: Это очень непросто.
7: Я представляю.
8: Если колено ломать, да, это не каждому дано. Не потому что я такой, я вот начал себя восхвалять немножко.
7: Ну, вы правильно делаете. Мне вообще кажется, что космонавты наши, наоборот, немножечко, не немножечко, а это скромнейшие люди.
8: В общем, да, я не видел у нас в отряде каких-то распальцованных людей. Ну, наверное, потому что мы все прошли очень-очень-очень сложные сито, да? И все понимают в отряде, что вот за тобой... Ведь космонавт – это только маковка на... пирамиды, да, верхушечка вот такая маленькая, а под тобой труд сотен тысяч людей. И огромное доверие, которое тебе дали. А доверие нужно оправдывать. Вот, и поэтому у нас распальцованных людей в отряде нет. Мы все скромные ребята.
7: Но ведь и вы должны тоже доверять.
8: Безусловно, без этого, да. А без этого никак. Доверие обязательно должно быть.
7: Также видела один комментарий, такой немного неприятный комментарий, когда в целом читала про космос, было интересно почитать мнение людей в принципе, что пишут об этом в интернете. И вот нашла, человек пишет, зачем тратить деньги на космос, когда на Земле столько проблем? Что бы вы ответили такому человеку?
8: Ну, я бы ему посоветовал выбросить спутниковый телефон, вообще телефон, да, я бы посоветовал выбросить телевизор и так далее, можно перечислять. По фармацевтике очень много, да, то, что у нас делается, пришло из космоса. Ну, не хотелось бы каких-то резких комментариев давать по этому поводу. Вот. Но я могу просто привести такой пример, что любая страна, которая технологически более-менее вышла на какую-то полку, она сразу стремится стать участницей космического клуба. Ну, наверное, там дураков в правительстве нету, да? Это показатель технологического развития страны. Вот Индия сейчас уже подтягивается. Китай сразу, как только появилась возможность, свою космическую программу сделал. Американцы. И вот поверьте, американцы сейчас, они рвутся на Луну. Тот, кто на Луне первый будет, у того будет преимущество. Это априори. В том числе и военные. Я не хочу категорически, чтобы туда какую-то войну тянули. Но тем не менее мы вынуждены отвечать. Да? Если у них будет база на Луне, вот, и они там военную компоненту туда затянут, то мы вынуждены будем отвечать. Вот. Кроме того, ну, есть такие вещи, как экспансия, понимаете? Ну, не дай бог, что на Земле случится. Мы должны понимать, что мы сможем долететь до Марса и организовать там колонию, чтобы спасти человечество. Ну, вот они такие вопросы. Ну, я буду вежливым.
7: Как, что, на ваш взгляд, станет следующим большим шагом российской космонавтики? Что может стать следующим большим шагом?
8: Поэтапно. Это собственная орбитальная станция, как база для полета на Луну. Потому что с орбиты на Луну стартовать легче, там можно подождать нужной баллистики между Землей и Луной, там окна старта очень коротенькие. Вот, на орбите можно собрать лунный корабль. Следующий шаг – это пилотируемая миссия на Луну и организация там собственной базы. На мой взгляд, это делать легче в кооперации, ну, скажем, с Китаем, не знаю, посмотрят они, как на это дело или нет. Ну, вот космическую станцию МКС сделали всем миром. Дешевле получилось, получилось хорошо, получилось, ну, очень хорошая космическая программа и научная, и технологическая, да, вот все вместе делали. Космос нужно осваивать всем. Космос – это мир, как спорт. Но, к сожалению, вот сейчас вот эти все термины испоганили некоторые люди с той стороны. Ну, надеюсь, что история вертанется в обратную сторону.
7: Михаил Борисович, вот еще новость одна. Модули российской орбитальной станции будут отделены от Международной космической станции после начала процесса ее затопления, когда высота орбиты станции будет составлять примерно 300 километров. Знаете, что хочется спросить? Вот вы как опытнейший специалист, герой, как вы оцениваете перспективы новой собственной российской орбитальной станции?
8: Ну, с этим вопросом лучше в Роскосмос обратиться и в энергию. Вот, потому что мне они о своих планах не сообщают. Я знаю, что эта работа ведется, и ведется достаточно интенсивно, потому что ну, близится срок уже окончания работы МКС, а собственная станция нужна. Вот, она, безусловно, будет и на базе, наверное, тех новых модулей. Ну, они будут входить в состав новой станции, которая сейчас на МКС российские модули летают. Это МЛМ, это УМ. Вот, может быть, МИМ-1. Не знаю, что там решат наши руководители, инженеры. Но это, на мой взгляд, это правильный путь. Ведь станция, она как конструктор Лего. Ну, устарел какой-то модуль, взяли его, заменили, да? Затопили, заменили на новый. Это, она может бесконечно существовать. Вот в таком варианте.
7: Михаил
8: Так,
7: Борисович,
8: по-моему, так и будет, да.
7: хочется задать вам еще один вопросик. У нас остается минутка буквально. Вот сейчас слушают радио «Спутник» папы, и вместе с ними едут, возможно, их дети, сыновья, дочери, и они слушают вас и говорят: «Я тоже хочу полететь в космос». Вот что бы вы сказали таким мальчикам и девочкам, как им не сдаться, если это действительно, если они действительно поставят в будущем себе такую цель? Как не сдаться? Возможно, есть еще какие-то, не знаю, секреты, советы. Скажите, пожалуйста, какие-то пожелания хочется от вас услышать?
8: Чем раньше ты поймешь, кем ты хочешь стать, тем лучше, да? Вот у тебя будет просто больше времени на подготовку, а подготовка к такой сложной профессии, как космонавт, и понимание это самое важное. Вот, ну и, наверное, хочется сказать, что это сложная, опасная, но очень интересная профессия, и на пути к ней это масштабная такая цель, жизненная, да, это на всю жизнь. Чем масштабнее цель ты перед собой ставишь, тем больше будет препятствий на этом пути. Но это априори, да, это закон Мерфи. Вот, я бы хотел пожелать мотивации, которая тянет за собой умение преодолевать вот все эти препятствия. Ну, как у меня вот комиссия медицинская, 7 лет. Если ты сильно хочешь, ты достигнешь. Во всяком случае,
7: Спасибо, спасибо.
8: да.
7: Простите, последние секундочки. Спасибо вам огромное. Летчик-космонавт, герой России Михаил Борисович Корниенко был с нами на радио «Спутник». Не переключайтесь.

0: Страна героев. Максим Шарин. Наши бойцы упорно удерживали один из рубежей, который намеревался преодолеть противник с целью дальнейшего наступления. Очередная внезапная атака радикалов была направлена на участок, находившийся под контролем добровольческого отряда Максима Шарина. Максим молниеносно оценил ситуацию и перспективы возможного прорыва. Он был чреват потерями среди наших воинов и улучшением позиций ВСУ. Максим Шарин грамотно и оперативно организовал оборону и вступил в бой с врагом. Необходимо было сковать его умелыми действиями. Задача была выполнена на все 100%. ВСУшники, понимая безнадежность своего положения, запросили поддержку артиллерии. По позициям российского подразделения был нанесен массированный удар. Максим получил ранение. Он самостоятельно оказал себе первую помощь и продолжил руководить обороной. Враг мог ударить второй раз. Шарин, отчетливо понимая это, организовал вывод техники вглубь территории. И точно, буквально через 15 минут в этом месте начались новые прилеты. Опыт и мужество Максима Шарина позволили спасти военную технику, а наши артиллеристы, разведав дислокацию РСЗО противника, точным ударом уничтожили ее. Планы наступления ВСУ с треском провалились. Страна героев. Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
1: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
2: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
3: Тупо не хотят работать.
4: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
5: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
5: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
6: Сколько ни ищу, все не то.
7: Ага.
6: Нужен и мужественный, и заботливый.
7: Ага.
6: Чтобы говорил интересно.
7: Ага.
6: И с чувством юмора.
7: Ага.
6: Нужен он, тот самый.
0: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
6: Тот самый.
0: Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
7: Что? Что? Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Полдень в российской столице, столько же в Сухуми, в Якутске 6 вечера. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Еще 2 человека ранены из-за ударов ВСУ в Белгородской области. Москва организует визит американской делегации в Москву, как только станут понятны реальные планы США. ДВФУ и крупнейший университет Малайзии создадут зеркальную лабораторию по искусственному интеллекту. Подробности далее. Еще 2 мирных жителя ранены в результате ударов дронов ВСУ в Белгородской области, сообщили в региональном оперштабе. Уточняется, что вражеские беспилотники снова атаковали автомобили, на этот раз в 2 округах. Ранее сообщалось, что 2 человека пострадали в городе Шебекино, также в результате ударов по машинам. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. Кроме того, по данным штаба, поврежден коммерческий объект и грузовик. Вооруженные силы России продолжают наносить удары по объектам военно-морских сил Украины и портовой инфраструктуре, задействованной в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны. Наши бойцы поразили пункт управления военно-морских сил Украины в порту Рени. Кроме того, в порту Измаил российская армия нанесла удар по пункту временной дислокации подразделения ВСУ, а также объекту портовой инфраструктуры, используемым для разгрузки и хранения грузов военного назначения. Москва сможет оперативно организовать визит спецпосланника президента США Стива Уиткофа и зять американского лидера Джареда Кушнера в Россию, когда станет понятнее, каковы их реальные планы, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. Он также добавил, что российской стороне неизвестно о предложениях Зеленского Соединенным Штатам по вопросу завершения украинского конфликта. Американцы ничего не передавали Москве по дипломатическим каналам, отметил Рябков. Мошенники спекулируют на теме выборов и предлагают россиянам голосовать через мессенджеры, но такого способа голосования не существует, заявила председатель Центра избиркома Элла Памфилова. Она рассказала, что мошенники пытаются перевести россиян в новые домовые чаты, где также предлагают принять участие в электронном голосовании. Памфилова отметила, что более 1 миллиона избирателей подали заявление на использование дистанционного электронного голосования 20 сентября. Для голосования по месту нахождения заявление подали уже более 240 тысяч заявлений. Власти Армении не хотят идти на обострение с Россией при решении проблем с железной дорогой, заявил премьер страны Никол Пашинян. По его словам, расторжение концессионного договора с Россией для страны неприемлемо, так как это будет недружественным решением. Пашинян также добавил, что Армения не откажется от диверсификации экспорта, даже если проблемы с поставками продукции в России будут устранены. Дальневосточный федеральный университет и крупнейший вуз Малайзии договорились о создании зеркальной лаборатории по искусственному интеллекту, сообщили в ДВФУ. В вузе рассказали, что центр разместится на территории кампуса технологического университета. Малайзийская сторона предоставит помещение и назначит директора центра. ДВФУ соудиректора, который обеспечит координацию совместной работы с российской стороны. Соглашение предусматривает совместные исследовательские проекты, научные публикации, стажировки. Следующим шагом станет разработка совместной образовательной программы по направлениям, которыми будет заниматься центр. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
2: 12:04 в Москве, четверг. Вы слушаете «Дневной ракурс» на «Радио Спутник». В студии я, Лиса Хабалова, и ко мне присоединился мой замечательный коллега Александр Кузьмак.
3: Доброе утро. А ты что смеешься? Потому что четверг? Или потому что 12 часов? Или просто?
2: Я не смеюсь, я радуюсь, я рада разговаривать. Вот мне сейчас посчастливилось разговаривать целый час с Лёчком Космонавтом. Но это было потрясающе. Правда, я себя чувствовала маленькой девочкой.
3: Ты себя чувствовала в космосе?
2: Да.
3: Это был космос.
2: Да. Это был космос, это правда. И сейчас с тобой тоже очень приятно.
3: Ну, отлично. И ты, малыш, заходи, как было сказано в известном произведении. Ну, начнем, как всегда, по традиции, да, дневной ракурс, маленькой такой, ну, моей традиции, да, маленькой такой исторической справки, не справки, чем знаменателен сегодняшний день, 13 августа. Сегодня не так много событий, но одно есть, и это событие, безусловно, очень существенное в истории именно нашей страны. 13 августа 1943 года началась так называемая Донбасская операция, стратегическая операция вооруженных сил Советского Союза против войск нацистской Германии с целью освобождения Донецкого бассейна. Освобождены были как раз и Донецк, и Мариуполь, и Таганрог, ну, который и так был в составе потом уже и России, но тем не менее выход, но закончилось это все выходом к Днепру. До 300 километров было продвижение советских войск. Войска Юго-Западного фронта, командовал ими генерал армии Малиновский и генерал-полковник Толбухин. Ну и вот, соответственно, вся эта наступательная операция закончилась разгромом 13 дивизий из состава немецкой группы армии «Юг». И это, в общем, событие, в особенности в нынешнее время, крайне и крайне знаменательное, крайне и крайне существенное. Mm-hmm. Вот началом этого события, собственно, начало этого события — это 13 августа. Ну, надо сказать, что там, конечно, все события всей Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, они связаны между собой, но так или иначе, вот эта операция, она выделяется именно потому, что проходила именно в тех регионах, которые сейчас называются новыми регионами России. Ну, и, в общем, далее все понятно. Далее тут, наверное, ничего другого уже и не скажешь. Есть еще регионы российские, которые... Как-то так, это, у меня эта связка логическая возникла в голове прямо сейчас, но эти регионы, они тоже в каком-то смысле для других стран, как Донбасс для России является, естественно, бесспорной территорией, так и Курильские острова являются для России тоже бесспорной территорией. И, кстати, этот период еще более связан с периодом Великой Отечественной и Второй мировой войны. Ну и, собственно, теперь говорить об этом еще более значимо. Ну, говорить об этом мы будем в рамках главной темы через час. А сейчас просто скажем о том, что впервые президент Российской Федерации Владимир Путин посетил Курильские острова, в том числе остров Итуруп. Там очень много интересных, кстати, ну, выложено уже везде много интересных кадров именно о посещении Путиным Курил. И более того, не просто посещением, он разговаривал там и с местными жителями. И очень хорошая погода, кстати, была на Курилах. Причем не то, чтобы она там часто бывает, но тем не менее. Там даже были шутки на эту тему, что это вот вы, Владимир Владимирович, приехали, у нас теперь погода хорошая. Но факт остается фактом. Путин впервые посетил Курильские острова, ознакомился там с работой рыбных заводов, посетил больницы, школы, поговорил с местными жителями, и, ну, естественно, что это далеко не вся программа Владимира Путина на Дальнем Востоке. Он встретился и с главой Сахалинской области, и еще, что очень важно, принял участие в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота. Поскольку Тихоокеанский флот сам по себе очень важен для России стратегически, тут вообще никаких вопросов быть не может. Плюс в нынешней обстановке, и плюс десант, и вообще и моряки Тихоокеанского флота прекрасно проявляют себя в рамках специальной военной операции, о чем Владимир Путин говорил отдельно. Угу. Вот такой прям, я бы сказал, да. Ну и, конечно, есть и такая обратная сторона всей этой истории. Это протест Японии. Ну, просто для Японии визит главы государства, то есть визит

0: Где-то быстрее, где-то медленнее, но тем не менее и на курилах тоже. Хотя...
1: Ну, в час дня будем говорить о том, что это значит на самом деле, что визит такой, такой исторический действительно визит значит для развития региона, для всей нашей страны. В час дня мы обязательно обсудим эту тему.
0: Я, знаешь, даже не назвал бы это визитом. Это просто Владимир Путин, как президент страны, приехал в очередной российский регион. То есть это так не, даже не совсем визит, это что-то для меня такое в другую страну. А здесь как раз это не визит, это... Просто Владимир Путин приехал на Курильские острова. Тем более, что для этого было вот столько разных поводов. Ну, ты права. Да, поговорим об этом через час с подробностями, с комментариями. А сейчас куча других тоже очень любопытных новостей. Вот, кстати, есть новость, которой нет у нас в списке. Новость крайне любопытная. Я бы вообще вот... эта информация сейчас приходит тоже в разных телеграм-каналах. Почти 40%, там 15% пахотных земель и почти 40% вообще земель разного назначения в Европе уничтожены из-за засухи. То есть это прям... вы уже обсуждали, да, эту тему?
1: Мы немножечко... Ну, мы не называли цифры 40%, но, по-моему, даже буквально вчера мы обсуждали то, что сейчас там у них происходит. И,
0: это катастрофа.
1: Обсуждали, что на фоне всего происходящего они все равно продолжают вкладывать средства не в развитие и не урегулирование тех процессов страшных, которые происходят у них в странах, а они продолжают вкладывать все средства в развитие киевского режима.
0: Ну, скорее даже в поддержку. Развитием там никаким уже не пахнет.
1: Ну, ты прямо словам и поправляешь все-таки.
0: Ну, все-таки да, не хотелось бы, чтобы они вкладывали в развитие, потому что развитие там уже... Они бы лучше в свое развитие вкладывали, а там катастрофа. Там счет идет на миллиарды евро ущерба, возмещать ему нечем.
1: Да, вчера мы об этом говорили, что это чудовищно.
0: И это просто так, переходя к новостям о загранице, которая теперь не то, что нам не поможет, она себе помочь не может. И самое главное, что это вообще огромная тема сама по себе, потому что она из себя как бы дальше порождает тему кризиса европейской цивилизации в целом, потому что засуха ведет за собой, она ведет к голоду, просто уже к гуманитарной катастрофе колоссального масштаба. Там и незаполненность этих газовых хранилищ, как мы знаем, да, об этом тоже много говорили. А вот теперь еще и продовольственный кризис. И плюс к этому, переходя потом к проблемам Украины, ведь экспорт из Украины зерна сокращается с огромной скоростью из-за того, что нечем и некуда, и ниоткуда вывозить это самое зерно. И украинское, ну и вообще черноморские порты сейчас блокированы. И, ну, в общем и целом, это тоже говорит о том, что это зерно в Европу не поступит. Просто по той причине, что его отсюда не вывезти. Ни отсюда, ни... Ну, отсюда еще можно, а вот из Украины не вывезти совсем. Но к этому тоже вернемся.
1: Да, хочется сказать о том, что глава Международного агентства по атомной энергии сделал неожиданное заявление о том, что он медленно умирает.
0: Кто, глава МАГАТЭ умирает? Или ООН медленно умирает?
1: ООН медленно,
0: я думаю,
1: умирает.
0: Он медленно
1: говорит,
0: умирает.
1: Я не вижу непосредственной опасности в виде гибели ООН. Я думаю, что речь скорее идет о своего рода медленной смерти.
0: Ну, Рафаэль Гросси фигура интересная в том смысле, что, с одной стороны, он претендует на эту роль нового генсека ООН, потому что Гутерреш уходит, а с другой стороны, говорит, что ООН медленно умирает. То есть это такая, с одной стороны, предвыборная риторика, типа вот ООН умирает, а сейчас приду я, и ООН перестанет умирать. А с другой стороны, это констатация факта, потому что ООН не влияет ни на что в данной ситуации. Об этом говорят уже прямым текстом и политики, и руководители государств. ООН не может решать проблемы. ООН стал организацией, которая сама себя не то чтобы дискредитирует, она просто сама себя изживает в нынешнем ее виде, потому что ни одна страна к действиям ООН, к постановлениям, к решениям ООН не относится серьезно. То есть потому что эти решения постоянно нарушаются или просто не выполняются. Ну, можно миллионы примеров приводить, наверное, даже не будем. А вот Рафаэль Гросси, человек, который, как ты правильно сказал, глава МАГАТЭ, он, это человек, который руководит агентством по атомной энергии. Проблемы с атомной энергетикой в мире нарастают. Запорожская АЭС одна из колоссальных проблем, которую пытается решить Гросси, и пока не удается ему это сделать. Но, тем не менее, он при этом хочет стать чиновником еще более высокого уровня. И, ну, и поэтому говорит, что ООН умирает. Поэтому, да, ООН умирает.
1: Слушатели пишут, зато Гросси живее всех живых.
0: О, да. Ну, как бы, да, моложе и живее всех живых. Если посмотреть, сравнить его с Гутерешем, да, он выглядит сильно лучше, чем Гутерреш. Но Гутерреш столько сделал заявлений, которые не должен был делать относительно войны на Украине. Относительно непризнания, незамечания того, что на Украине происходит. Огромного количества гуманитарных актов терроризма против мирного населения со стороны Украины. А даже если он их и замечает, то вот этот слабый голос ООН из серии «Мы выражаем озабоченность», ну, что дает озабоченность ООН? Ну, на дипломатическом поле, наверное, что-то дает.

0: точки зрения принятия решений ничего, по большому счету.
1: Следующая тема тоже очень интересная. С 1 сентября в каждой российской школе появится комиссия по урегулированию споров.
0: Вот к тебе.
1: Почему ко мне?
0: Ну, потому что для тебя тема школы волнует больше, чем меня.
1: На самом деле, очень сильно волнует меня, каждого родителя, у которого ребенок учится в школе. А связано это с тем, скорее всего, что вчера мы тоже обсуждали тему, сейчас апробация идет новой функции. Детям в школах будут выставлять оценку за поведение.
0: Ну да, допустимо, недопустимо. Вот это, ну, у меня есть легкий скепсис, собственно, по этому поводу. Почему
1: оценки
0: раньше
1: за
0: было примерное, удовлетворительное, неудовлетворительное? Чем система была плоха, а теперь допустимое, недопустимое, там приемлемое еще есть, по-моему, да, третий показатель.
1: Их несколько на самом деле. Я тоже вот пока не знаю, как будет работать эта система. Вчера разговаривали с экспертом, с психологом. Она сказала о том, что да, это однозначно нужно. Пускай дети знают, пускай их оценивают. Я не согласна. Не согласна абсолютно с экспертом. И не считаю, что нужно ставить оценки за поведение. Но, конечно, с другой стороны, есть немало абсолютно детей, которые плохо себя ведут в школах. И, может быть, таким способом будут решать вот эту проблему с детьми, которые абсолютно не поддаются контролю. В таких случаях действительно это имеет место быть, потому что мы тоже не раз сталкивались с тем, что есть ученики, которых невозможно остановить абсолютно никак в школе, и они мешают вести урок, и за них урок просто весь тратится на уделение времени вот этому одному ученику, на то, чтобы его успокоить, и в итоге урок, он просто срывается. И вот здесь это хорошо, если посмотреть с такой стороны, возможно, к такому ребенку будут применяться какие-то другие меры, отчисления, и дальше уже пускай переводят в другую школу такого ребенка и как-то решают с ним вопрос более серьезно.
0: Тут сразу два момента, которые у меня тоже вызывают вопросы. Момент номер один относительно оценок по поведению. А на что они влияют, эти оценки? То есть если раньше, например, неуд по поведению автоматически означало очень жесткие санкции с точки зрения дальнейшего пребывания ученика в школе и возможного там оставления на второй год и всякого разного, да,
1: нет,
0: там, в советской школе.
1: Раньше, ты имеешь в виду неуд, его же эту оценку за поведение, ее ведь не ставили в дневник.
0: Это, я говорю, совсем раньше, когда я учился в советской школе. Вот в советской школе оценку за поведение ставили в дневник, причем не просто ставили, а ставили каждую четверть. И...
1: Вот что и я пыталась донести, потому что у нас в школе тоже ставят оценки. Вот в прошлом году ставили оценки за поведение, причем ставили в дневник и потом в журналы. Эта оценка очень сильно влияла. Но сейчас вот будет образцовое, допустимое и недопустимое поведение. Вот такие три формулировки.
0: Мне не нравится выражение образцовое само по себе. Кто писал эти образцы? То есть это тоже, что значит образцовое? То есть, ну, правда, то раньше тоже было примерное, но примерное — это все-таки формулировка «пример для остальных», а образцовое — это значит образец. Ну, есть вопросы. А главное, это же еще не вся новость. Есть же еще и создание комиссии по урегулированию споров между
1: вот
0: участниками.
1: С этого я как раз начала,
0: процесса,
1: да, что появятся комиссии по урегулированию споров. И это наверняка хорошо, потому что родители смогут оспорить эту оценку. А с другой стороны, в школах происходит такое, как бы это назвать, слово «заварушка» приходит в голову, вы уж простите за такое слово, но по-другому не назвать. Постоянно какие-то перипетии между родителями, учителями.
0: Конечно.
1: А сейчас будто бы еще больше внимания уделяется вот это не тому, чему нужно, не образованию.
0: Ну вот, поскольку эти новости связаны, то в комиссии по урегулированию споров в случае несогласия с выставленной оценкой недопустимое поведение в нее могут обращаться родители. А вот дальше пока непонятно. То есть я не говорю о том, что там еще не до конца этот вопрос проработан, потому что информации недостаточно. Но, как мне кажется, вот обратились родители по поводу недопустимого поведения ученика в школе. Эта комиссия, она вносит... Это окончательное решение? Это как Верховный суд? То есть комиссия говорит, да, мы после рассмотрения всех вопросов утвердили оценку недопустимой. Или все-таки не утвердили, и теперь она допустимая. А тогда что получается? То есть тот, кто выставил оценку недопустимой вначале, он не прав, он неверно оценивал это все. То есть и что это, какие будут полномочия у этой комиссии? То есть и какие она еще вопросы будет решать? Кто в нее будет входить, в эту комиссию?
1: Хочу сказать, что дети
0: много
1: и так
0: вопросов.
1: Из-под палки ходят в школу.
0: Ну, не
1: а
0: все.
1: Многие. Ну, многие, им сложно учиться. Я больше про это говорю. Сейчас огромные требования к детям, и, возможно, им станет еще сложнее сейчас, потому что на них и так нагрузка сумасшедшая, и станет эта нагрузка еще сильнее. А нагрузки, на самом деле, говорят все, Саш, сейчас детям очень сложно учиться. Вот все, кто с этим сталкивается, там, правда, сумасшедшая нагрузка.
0: Ну, я здесь, это такая отдельная сложная тема, мне кажется, по поводу
1: из-под
0: палки. Пишут,
1: более внимательно будет к этим ученикам ПДН, подразделение по делам несовершеннолетних.
0: Ну, а вот... раньше такого, то есть как бы мы возвращаемся к старой системе или в ней есть что-то новое? Раньше тоже были всякие детские комнаты милиции и все остальное прочее. То есть я не против, просто мне хотелось бы разобраться в этой ситуации, получить еще там
1: больше
0: 10
1: деталей.
0: Страниц информации, да, деталей и понять, потому что вот комиссия, меня всегда слово комиссия пугает. Потому что слово «комиссия» — это для меня что-то... Это вот Организация Объединенных Наций, только на минималках. Вот такая вот. То есть сможет ли она что-то решать в этой ситуации или нет? Это вот большой вопрос.
1: А меня как человека, который всегда сталкивается, да, из-за профессии, которую себе выбрала, с какой-то оценкой постоянно, меня пугает то, что детей будут оценивать, потому что, ну, это очень сложно с этим справиться. Так всегда было, но с этим очень сложно, когда вот конкретно есть вот это оценивание, какая-то шкала...
0: Ну да, конечно, но как? Взрослых оценивают, почему детей не оценивают?
1: Ты какой-то жестокий, Саша, ну не могу, не, должен, просто, не надо, зачем?
0: Просто очень заботливая мама Лисо, которая в этой ситуации боится, чтобы ее ребенка не обидеть. Это нормально, материнский инстинкт, он великолепен, самый сильный в мире. Но, кстати, к слову говоря, чтобы уж так, последний здесь нюанс. А вот, например, сельская местность. Ну какая там комиссия по урегулированию споров? Ну я понимаю, в Москве или в Санкт-Петербурге, или в Казани, в Нижнем Новгороде. А в городе, в каком-нибудь маленьком... Ну вот в школе создается такая же комиссия, в каждой школе вопрос.
1: Ну да, в том-то и дело, как это будет происходить, будто бы очень много «но». И не развяжет ли это руки учителям, которые и так ведут себя иногда не очень справедливо?
0: Или наоборот свяжет, потому что ответственность большая, а еще твое решение могут отменить, помимо прочего.
1: Ты знаешь, не думаю, что свяжет, нет, ну, я уверена почти, что не свяжет.
0: Ну, окей. Идем дальше. Следующая новость по поводу российских лекарств в Малайзии прекрасна тем, что, во-первых, российские лекарства сами по себе, то есть речь идет о локализации производства российских лекарств в Малайзии. То есть в Малайзии будут производить российские лекарства, локализованные лекарства. Это значит, что лекарства будут производиться в самой Малайзии. И, соответственно, там, ну, со всеми переводными делами и так далее, и так далее. То есть такая обратная локализация. Мы привыкли к тому, что, например, приходит в Россию компьютерная игра, да, ее здесь переводят, переозвучивают, она локализована в России, не выпускается в России. А теперь процесс обратный. Что-то российское локализуется в другой стране. И вот говорили про искусственный интеллект в новостях, и то же самое, все то, что касается... Тем более Малайзия – одна из очень быстро и очень мощно развивающихся стран Юго-Восточной Азии. Там,
1: ну,
0: действительно...
1: Да, это выход наверняка на новые рынки и расширение экспорта нашей отечественной фармацевтики. Это хорошо.
0: Очень.
1: Да, здесь можно только порадоваться. Это отличная новость.
0: Да, эта новость, она прямо вот одна из тех, которая утверждает, опять-таки, утверждает в сознании о том, что все идет по плану, все идет правильно. То есть и в этом смысле Россия, несмотря ни на что, развивается, и несмотря ни на что, не просто развивается, а еще экспортирует свое развитие в другие страны. Ну и плюс, опять-таки, Юго-Восточная Азия — это тот регион, где Россия особенно популярна. И особенно и Индонезия, и Малайзия, ну, про Китай говорить нечего, и Вьетнам, разумеется, еще не и Корея, и Корейская Народно-Демократическая Республика, ну, Южная Корея, там вопрос отдельный, но тем не менее. Ну, и еще одна любопытная новость, вот такая, которая тоже, ну, вызывает, с одной стороны, у меня вызывает улыбку просто слово «Евровидение» само по себе. Уже очень-очень давно, у тебя, видимо, тоже.
1: Ну, да, да.
0: Вы слышите, она улыбается.
1: Вы слышите?
0: Да.
1: Вы слышите, она улыбается. Ну да, это действительно слышно. Я, ты знаешь, помню последние Евровидения, которые проходили, но там что-то чудовищно все было, чудовищно. Непонятные люди в непонятных костюмах. И, ты знаешь, костюмы обсуждали гораздо больше. Раньше обсуждали выступления наших артистов.
0: Которые
1: голос,
0: тоже были.
1: Возможности.
0: Да.
1: А сейчас кто страннее себя проявит?
0: Ну,
1: то есть это
0: конкурс
1: давно
0: фриков,
1: в цирк
0: который,
1: превратился.
0: Да, давно уже называют его именно таким. Но здесь любопытные две вещи. Что европейский это конкурс, который проводит Европейский вещательный союз, надо сразу сказать. Европейское телевидение проводит конкурс песни. Сам по себе этот конкурс песни никогда не являлся конкурсом песни как таковой, в том смысле, что из участников Евровидения выделить по-настоящему мировых звезд, ну, их там просто по пальцам, ну, двух рук можно пересчитать там. И то, далеко не все из них выигрывали, там, скажем, какая-нибудь группа Абба или Хулио Иглесиас, там, да, они выступали на Евровидении.
1: Но наши страны побеждали, насколько я помню.
0: Я имею в виду, что наш, при всем уважении к Диме Билану, или даже Пугачевой, или даже Алсу и так
1: группа
0: далее.
1: Группа Тату принимала участие там тоже, но вот я не помню.
0: Группа Тату была известна сама по себе. Без всякого Евровидения. Да. Поэтому этот конкурс... А тут еще и речь идет о том, что воюющие страны не могут принимать участие. Да, боже мой. Да, наконец-то. А где? А кто не воюет, да? Как говорилось в известном фильме, а кто не пьет? Нет, назови, нет, я жду.
1: Слушай, ну, Евровидение давно перестало уже быть праздником музыки, если можно так сказать. И вот в некий политический и цирковой балаган это все дело превратилось. Потому что я сейчас вспоминаю, как раньше, когда я была еще маленькой, мы собирались вместе с родителями.
0: И болели.
1: И вот уже 2 часа ночи эти страны все голосуют, и ты отсчитываешь каждый
0: балл. Ты понимаешь,
1: бал.
0: Что Германия голосует за Австрию, а Австрия за Германию. Что Россия за Украину, Украина за Россию.
1: Будучи ребенком,
0: далее,
1: не знаю, понимал ли ты это, наверное, уже понимал, возможно, но вот тогда это все казалось просто, что же, какой же вы балл нам поставить, и за каждый вот этот вот миллиметрик мы боролись.
0: А ты понимаешь, что огромное количество людей смотрело только процедуру голосования, а сами конкурсы не смотрели, по той простой причине, что половина номеров откровенно проходные. Но когда у тебя есть возможность посмотреть, а сейчас там 15 баллов получает, и вот это вот все. Ну, мы же понимаем, что вот была кульминация всего этого конкурса. Почему? Да потому что европейское телевидение это организует. Это телевизионный конкурс. Он и придуман не ради песни, а, как и очень многие события, ради вещания, ради того, чтобы люди сидели. Раньше, помнишь, было уже очень модное смс-голосование по телефону.
1: Да.
0: Всевозможные по телевизионных программах. Вот это оно. Это практически оно самое.
1: В любом случае, раньше это был праздник, сейчас нет, и Россия не очень сильно, мне кажется, расстраивается из-за того, что мы не попадаем на это цирковое шоу, по-другому никак это и не назвать.
0: Я с тобой полностью согласен. Запретили и запретили, честно говоря. Нет, то, что воюющим странам запретили выступать, это правильно, но от того, участвуем мы в Евровидении или не участвуем, вот то, что мы в эфире участвуем, это хорошо.
1: Согласна, слава богу.
0: Да. Лисо Хабалов, Александр Кузьмак, отправляемся на новости, скоро вернемся.

Узнать за 90 секунд. Отбор футболистов – сложнейшая процедура. В ней учитывается масса факторов – от психологических особенностей до физической подготовленности, как при формировании отряда космонавтов. Рост атлетов играет большую роль. Идеальный вратарь должен быть выше 190 сантиметров, защитник – не менее 185, а эталонный рост центрального нападающего – 184 сантиметра. Но 5 выдающихся футболистов ломают все стереотипы. 163-сантиметровый вингер Лоренцо Инсинье преодолел все препятствия на пути к спортивному Олимпу, выстроил уникальную манеру игры и стал одним из символов итальянского футбола. 165-сантиметровый Марко Верратти физической силе противопоставил интеллект и высочайшую технику и добился головокружительных успехов. Французский полузащитник Нголо Канте с ростом 168 сантиметров – лучший разрушитель в мировом футболе. Каких только наград он не брал. Великий коротышка Диего Марадонна, недостатки своей физиологии, низкий рост и смещенный центр тяжести превратил в абсолютное оружие. Еще один победитель генетики, многократный обладатель золотого мяча Лионель Месси, с ростом всего 170 сантиметров, свой короткий и быстрый шаг превратил в ужас для соперников.

0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
1: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
2: Да.
1: А переоценивали?
2: Вряд ли.
1: Сколько друзей вы потеряли?
2: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
1: Часто ли ты ошибаешься?
2: Нет, ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
1: Чему главному тебя научили твои дети?
3: Тому, что взрослый человек может расти.
0: Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
4: Студия Анна Грызлова. Здравствуйте. Российские подразделения группировки «Центр» освободили населенный пункт Петровка в ДНР, сообщила Минобороны. Заняв более выгодные рубежи, наши бойцы также уничтожили две боевые бронированные машины, 12 автомобилей, артиллерийское орудие, а также почти 400 военнослужащих ВСУ. В ведомстве добавили, что российские войска за сутки нанесли поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ. Кроме этого, уничтожены логистические центры противника, цеха сборки, места хранения ударов беспилотников и комплектующих к ним, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах. Президент России Владимир Путин подчеркнул важность работы по увековечиванию памяти героев специальной военной операции. Он продолжил работу в Сахалинской области сегодня, посетил Курильский остров и Туруп, где провел встречу с главой региона Валерием Лимаренко. Губернатор доложил президенту о выпавших доходах у региональных предприятий из-за укрепления курса рубля. НАТО под предлогом надуманной угрозы с Востока активно занимается милитаризацией Заполярья, заявил директор Департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников. Он подчеркнул, что в регионе регулярно проводятся крупные военные учения, направленные на отработку, в том числе наступательных сценариев. И в эту деятельность также активно вовлекаются неарктические члены НАТО. Объединенная строительная корпорация рассматривает возможность строительства судов крупнотоннажного флота с партнерами из дружественных стран, сообщил замгендиректора корпорации Кирилл Торопов. Он отметил, что строительство планируется в режиме распределенной верфи. Это значит, что части судна будут производить одновременно на нескольких разных предприятиях и впоследствии их объединят в пункте конечной сборки. Торопов добавил, что объединенная строительная корпорация прорабатывает возможность реализации проекта, в частности, с Китаем. Китайскими партнерами. Выходец из Эстонии, защитник бронзового солдата Дмитрий Линтер организовал в России сеть библиотек для военных госпиталей, рассказала РИА Новости. По его словам, первые солдатские библиотеки начали появляться в донецких госпиталях в 2024 году. Теперь их уже более 40 в разных регионах страны. В фондах библиотеки уже более 45 тысяч книг. Дмитрий Линтер, эстонский политический активист, в 2007 году он вышел на защиту монумента победителям нацизма, который власти Таллина решили снести. После этого он покинул Эстонию, выехал в Россию. Теперь живет в Донецке и занимается поддержкой военнослужащих на общественных началах. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через 30 минут.
0: Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Дневной ракурс.
5: Продолжаем «Дневной ракурс». 12 часов 33 минуты. Время московское. Александр Кузьмак в студии «Радио Спутник». Мы продолжаем. И сейчас у нас будет очень интересный разговор о мировых проблемах, о российских проблемах. Они не отделены, конечно, одно от другой. С директором Центра политического анализа, доцентом финансового университета при правительстве Российской Федерации Павлом Данилиным. Павел, добрый день. Спасибо вам за то, что присоединились. Павел, если позволите, я хотел бы начать с вопроса. Вот первый вопрос, о котором хотели говорить, и будем обязательно говорить, о том, что Россия инвестирует не нефтегазовый сектор, ну, в данном случае, и Россия инвестирует, и в Россию инвестируют, собственно, другие страны в российский нефтегазовый сектор. В данном случае речь идет об Индии. Но вот тут пришли две новости. Если вы, так сказать, если есть шанс, так сказать, получить ваш комментарий, тоже было бы любопытно. Появилась уже фактически цифровая официальная информация о том, что почти 15% пахотных земель в Европе уничтожены засухой. С одной стороны, и там почти 40% самых разных земель в общей сложности, там и сельскохозяйственные земли, и леса, и все такое прочее. На этом фоне еще одна новость любопытная пришла о том, что в Литве остановился один из крупнейших в Европе завод по производству удобрений, который из-за санкций на российскую серу просто, так сказать, остановил производство, потому что оно перестало быть рентабельным в силу того, что цены на серу растут, и плюс еще атаки и положение на Ближнем Востоке, и так далее, и так далее. Вот когда мы говорим об энергетическом вот этих проблемах в целом, а есть ли какой-то вот с точки зрения оценки политической ситуации понимание, что вообще происходит в этом смысле в Европейском Союзе, в Европе, коль скоро мы видим, что там сейчас все остановится, то есть там сейчас будет гуманитарная катастрофа и с точки зрения продуктов, и с точки зрения удобрений и ресурсов, то есть, а потом поговорим уже об инвестициях в российский сектор, если можно вам задать этот вопрос.
6: Ну, конечно, да, это важная тема. Действительно, в Германии из-за обмеления рек появились так называемые камни голода. Да-да. Из-за серьезного нехватки воды полив сельскохозяйственных угодий осуществляется по остаточному принципу и где-то вообще, в принципе, прямо запрещен. И урожаи, которые соберет Европа в этом году, они будут, конечно, недостаточны. Это факт. Плюс из-за дикой жары используется кондиционер. Если для обычных граждан их использование сейчас чуть ли там не под запретом, то есть все же производства, в которых без кондиционирования ничего нельзя.
5: Без охлаждения.
6: Промышленное охлаждение забирает огромное количество энергии. И на фоне действительно резкого подорожания тех минеральных удобрений, которые делаются... Ну, минеральные удобрения — это энергия, да, которые делаются в России и поставляются по всему миру, но в Европу по меньшей мере, у Европы проблемы. Проблемы не только у Европы, впрочем, из-за засухи есть проблемы на Африканском роге, есть вопросы по обеспечению продовольственной безопасности, и, кстати, это сейчас обсуждается в Южной Африке, у страны, которые находятся на юге Африки, они заинтересованы в том, чтобы продовольственная безопасность каким-то образом была гарантирована. Плюс ко всему, параллельно происходит что? Параллельно Украина уничтожает газопровод, СПГ, я имею в виду, а Германия как-то к этому относится. Ну, уничтожили газопровод, построенный на деньги Германии. Ну и ладно.
5: Северный поток, вы имеете в виду, да?
6: Северный поток, я имею в виду, да. Это, конечно, произошло несколько лет назад, но все равно, если мы говорим о сегодняшней ситуации, то она в том числе обусловлено и этими действиями, прямыми террористическими действиями Украины, которая, кстати говоря, пыталась еще взорвать и турецкий поток, и другие.
5: И дружбу остановить.
6: Да, да, да, да, все это было. В общем, когда мы говорим об этом, у меня возникает только один вопрос. Я, честно говоря, не могу объяснить действия европейских властей. Потому что они похожи на безумие. Если только не закладываться на их абсолютную убежденность, что там через 2-3 года они смогут уничтожить Россию, да, и это приведет к, да, и это приведет к каким-то для них огромным, скажем так,
5: приобретением, да.
6: Приобретением, да. То есть они смогут нас превратить в рабов, все наши энергию к себе забрать. Но я не верю в это. То есть это при всем желании это не получается. Ну, вообще никак не получается. Угу. Как бы они ни хотели этого. Поэтому, глядя на это, у меня просто, как у политического аналитика, у меня нет возможности объяснить действия Европы. Они необъяснимы с точки зрения рационального поведения.
5: То есть когда-то...
6: Да.
5: Не, я просто вспоминаю, по-моему, Бисмарк же это говорил, что Россия отвечает на все ваши там действия непредсказуемой глупостью. А тут получается, что это не Россия, а они-то как раз сами отвечают непредсказуемой глупостью.
6: Но они не отвечают, они непредсказуемой глупостью начинают.
5: Да.
6: Если бы они отвечали, то это было бы нормально, потому что это реагирование. Но тут они не отвечают, они, собственно, стартуют с идиотских поступков. Они, ну, это же нормально. Вот я, знаете, у меня есть любимые видео, да, когда я сижу там, хочу расслабиться, смотрю, как идиоты всякие там сидят, рубят сук, на котором сидят. Ну, просто сидит человек и рубит сук, на котором сидит, да. Вот это называется премия Дарвина. Я вот очень люблю иногда смотреть на таких людей, потому что это забавно. Вот когда я смотрю на сегодняшнюю Европу, у меня ощущение, что там все лауреаты. Причем по несколько раз уже лауреаты. И самое главное, там есть партии, да, есть организации, есть бизнесмены. Они говорят, ну, БАСФ, например, да, компания немецкая, не надо с русскими ссориться, пожалуйста. У нас вообще-то 60 тысяч рабочих, они же безработными останутся. А, этот самый, как ливерная колбаса, улица говорит, да, ерунда, господи, ну, 60 тысяч на улицу вылетят, и ладно, плевать. За это время, с начала 22 года, при Шольце и Мерце Германия лишилась 250 тысяч высококвалифицированных рабочих мест. Это много. 250 тысяч высококвалифицированных. Ну, недавно закрылся.
5: Причем сама.
6: Очередной завод Volkswagen. Да, еще один завод они там продают Израилю, чтобы тот на нем делал через Рафаэль какие-то детали для самолета. Ну, это хорошо, да, продали. Но Израиль сократит там количество работников в разы. Это однозначно. Потому что им не нужно столько. И вот я смотрю на это и думаю, ну зачем? Зачем? Вот у вас предприниматели кричат. У вас есть партия АДГ. У вас есть партия БСВ, блок Сарвагенгне. У вас есть Д-Линки, в конце концов, левый. Они говорят, не надо этого делать. А выходит такой Мерц, это вот, знаете, сарделька, да, нет, сарделька это Шольц, а Мерц, он больше похож на воблу сушеную. Вот. Выходит Мерц такой, да, и говорит, вы знаете, а нам нужно с вами государство всеобщего благоденствия порезать, потому что у нас денег не хватает. Слушай, ну у тебя денег не хватает, почему? Потому что вы с русскими поссорились, потому что у вас пропало... В свое время, между прочим, есть такой политик, Жозеп Боррель, он был руководителем дипломатии.
5: Который про райские сады говорил, да.
6: Да, нынешний калининградский дуры Каллас был очень умным человеком. И вот он как-то сказал, что благосостояние Евросоюза базируется на трех китах. Базировалось на тот момент, это была фраза 22 года, на дешевой рабочей силе из Китая, на дешевой энергии из России и на дешевом долларе из США. Сейчас, говорит, нет ничего из этого трех. Да. Но при этом дешевую энергию из России, это было последнее дерево, последний сук, на котором они сидели, они взяли и сами отпилили. Я же лично пилил его. То есть нет такого, чтобы он не понимал, что он делал, самое главное. И Мерц это тоже, он же понимает, что он делает.
5: Ну что, тогда временно от них отвлечемся. Давайте сейчас сначала перенесемся в Соединенные Штаты Америки. Вот почему. Потому что эта новость облетела всех подряд по поводу американского космического аэрокосмического агентства НАСА, которое показало, карту, в которой Крым, карту с, в данном случае, солнечного затмения, в которой Крым оказался на территории России. Я, вот честно говоря, вот как вы сказали, перефразирую вас, я не верю в то, что это случайная ошибка. Я вот в эти случайности не очень верю. Поправьте меня, если я не прав. Я понимаю, что позиция НАСА, это еще не позиция Трампа, а уж тем более не позиция США как таковых, но тем не менее, когда время от времени вдруг Крым начинают показывать как территорию, уже как российскую территорию, уж тем более, когда это делает американская структура, да еще и столь мощная, да еще и вовсю сотрудничающая с Роскосмосом, есть в этом определенного рода, ну, если не тренд, то триггер хотя бы того, что все-таки меняется картина мира?
6: Да, ну, безусловно, в этом контексте можно говорить об некоторых изменениях, как в позиции Соединенных Штатов Америки, так и вообще в целом в географическом аспекте. Знаете, я вот в этом отношении хотел бы сказать, что ну, есть, собственно, Google, да, карты. Угу. У них Крым российский тоже, так вот если говорить, да.
5: Упс, да.
6: Ну, российский. Да, вот пока что Донецк с Луганском они еще российским не отметили, а Крым там давно российский, да. А, и, кстати, о Зайцев, да, Яндексу стоило бы поучиться у вражеской корпорации Google. Потому что Google Крым российским отмечает. А корпорация Яндекс на картах на своих вообще все границы убрала, чтобы к ней не было претензий некоторых. Ну, а может быть, слушай, лучше, чтобы были к тебе претензии, а? Вот плохо, что НАСА и Google более патриотичными в плане Российской Федерации оказываются, чем наша корпорация Яндекс.
5: Или уж как минимум это более конкретные в позиции.
6: Да. Ну, да, вы определитесь все же, вы где, вы чьи, вы нашинский или не нашинский?
5: Да, окей. Да, согласен. Итак, вернемся к России и Индии, поскольку я вот оговорился, сказав о российских инвестициях в индийский сектор в нефтегазу, на самом деле не оговорился, потому что, собственно, российский вице-премьер Александр Новак, он имел в виду и то, и другое, потому что это проекты, они такие взаимопроникновения и Индии в Россию, и России в Индию в сфере нефти и газа. Некоторые, так сказать, по этому поводу уже начинают злословить, что вот, так сказать, это в связи с тем, что у России там возникли проблемы с на НПЗ по известным причинам. Но, насколько я понимаю, во-первых, этот вопрос гораздо более долгоиграющий. Начался он давно, и российская энергетическая неделя в Москве пройдет, и Индия в ней будет участвовать в этой неделе. Здесь интересно, наверное, участие России в Индии понятно. Там рынок сбыта колоссальный. А зачем Индии России? Только ли речь идет только о том, что у России есть нефть, а у Индии с ней сейчас проблемы в силу ситуации в Персидском заливе?
6: Да, так и есть. В Индии проблемы. Индии нужны поставки российской нефти, а нам сейчас нужны поставки индийского бензина. А, да, и мы, конечно, взаимно заинтересованы друг в друга. Но не только поэтому. Дело в том, что мы делаем поставки в Индию огромного объема. И Индия игнорирует все вот эти темы с санкциями, помогает нам в этом отношении культурно, не агрессивно. Не ссорясь с американцами, но постоянно и последовательно. И здесь есть нюанс. Мы торгуем национальными валютами. Угу. За нашу Индия платит рупиями. Нам нечего покупать у Индии на этот объем. Вот в чем дело. Угу. У нас у Индии получается постоянный дефицит торгового баланса с нами. И ей, конечно, хочется закрыть этот дефицит. Ну, потому что мы не можем, при всем желании, купить там специи индийские на 100 миллиардов долларов.
5: А фармацевтику свою создаем, да?
6: Да, но не можем. А вот если мы говорим о входе наших корпораций в сбытовую сеть АЗС в Индии, это интересно, это прибыльно. И здесь можно рассматривать и как раз вот наши траты рупий, угу, которые вполне позволят нам извлекать прибыль тем или иным способом и получать дополнительные ресурсы влияния на азиатско-тихоокеанском направлении, на южном направлении. И слова Новака, они интересны, действительно интересны. Если Индия откроет нам эту возможность, а это рассматривается. И, повторюсь, торговый баланс, он для Индии сейчас не самый, скажем так,
5: благоприятный, да.
6: Да. Нам нормально, а Индии не очень.
5: Плюс кадры еще.
6: И нам бы хотелось бы, конечно, чтобы вот это реализовалось. Потому что помимо поставок нефти, речь пойдет и о переделе, высоком переделе, и о сбыте. Это цепочка. А цепочка всегда выгодна.
5: Да, прошу еще есть, да, стабильность обеспечивает, да, согласен. И еще одна большая тема, вот на ней хотелось бы поподробнее остановиться. Называют уже американцы сроки вывода своих войск из Ирака, и вот в связи с этим хочется порассуждать вообще на тему действий США в последнее время, потому что вот с одной стороны, опять же, интересна ваша точка зрения на этот счет, с одной стороны говорят, что вот, мол, США никак не вылезут из конфликта, и что есть проблема именно с выходом из войны на Ближнем Востоке, а с другой стороны, выводя войска из Ближнего Востока, и, кстати, из Европы тоже, такое ощущение, как будто Америка тем или иным способом, как это раньше говорили, хоть тушкой, хоть чучелком, они уходят из разных регионов согласно тому, что Трамп говорил еще в начале года, говоря о доктрине Монро 2.0. То есть как бы в этом нет ничего пораженческого, а есть, так сказать, просто логическое, так сказать, завершение или просто продолжение тех деклараций, которые Трамп делал еще в начале года. Как вы к этому относитесь?
6: Ну, это очень хороший большой вопрос, он, честно, не для 5-минутного интервью, он, наверное, да, многочасового обсуждения. Но если быть кратким, да, и как говорил мой преподаватель, ты не можешь за 2 минуты ответить, до 48 секунд, да, пока лифт едет, не можешь продать эту вещь, ты ее никогда не продашь. Так вот,
5: у вас целых 4 минуты здесь, с лишним, да.
6: Ну, за 4 минуты я вам все что угодно продам. Да, здесь речь идет о том, что с одной стороны, Америка действительно уходит. Афганистан, Ирак. С другой стороны, уходя, Америка хотела, исходя из эсхатологических идей того, что Израиль — это ближневосточный форпост, не просто помочь Израилю, а решить главную проблему Израиля вне рамок Аврамовых соглашений, а именно уничтожить иранское теократическое государство. Это у нее не получилось. То есть это тоже был на самом деле формат ухода. В результате оказавшийся таким же позорным, как и бегство из Афганистана. И создавший намного больше проблем, чем пытались этими действиями их разрешить. И мы видим сейчас, что по сути дела, если Соединенные Штаты будут продолжать уходить, вот этот вывод из Ирака, да, он станет еще одним сигналом того, что США бросают всех своих союзников.
5: То есть, грубо говоря, они уходят, демонстрируя не силу, а уходят, демонстрируя слабость.
6: Они хотели уйти, продемонстрировав силу, но выяснилось, что у них для этого нет сил. Пардон за тавтологию. Угу. И уходят они, демонстрируя слабость, фактически бросая на, ну, скажем, милость в какой-то мере Тегерана, те государства, которые Тегерану по пяткам оттоптались хорошо. И теперь договариваться с ними придется отдельно уже Ирану и с Ираном, вне американского присутствия. То есть американский зонтик не является уже зонтиком, это все видят. Идея уйти на свое территорию, на свою полусферу, на Запад уйти, да, она в принципе на самом деле ничего такого плохого не подразумевала, если бы она была осуществлена. То есть если бы Трамп медленно уходил бы без этой атаки Ирана, без этой подлой атаки Ирана, то, пожалуй, я думаю, ну а как иначе? Ну, если вы переговоры делаете, а потом берете и убиваете переговорщиков, это как еще называется? Это подлость. Вы либо крестик снимите, либо трусы наденьте. Здесь другого не бывает.
5: Да-да, нет.
6: А теперь, извините, мы смотрим на американцев. Мы должны всегда в голове держать, что эти люди, которые сейчас с тобой говорят, завтра могут взять и убить тебя, твоих детей, твою внучку двухлетнюю, и еще вдобавок ко всему взять и поубивать 200 девочек, школьниц. И ничего, и нормально, а потом улыбаться и говорить, вот сейчас дил заключим, пис дил будет у нас. Вот. Это, знаете, тоже очень сильно бьет по репутации Соединенных Штатов. Не зря Венс там всеми руками бился. Давайте не будем этого делать. Трамп совершил ошибку, он понимает это. Ну, а куда деваться ему сейчас? Нельзя же показывать, что он эту ошибку совершил.
5: То есть замысел понятен и, в общем, всех устраивал, а вот исполнение подкачало, ну, грубо говоря.
6: Ну, по-хорошему, серьезную ошибку совершила американская разведка. Трамп, понятно, да, и его пресвитерианцы, которые вокруг него там тусуются, они готовы все сделать для того, чтобы помочь Израилю, ну, кроме ядерных ударов. Но разведка американская, конечно, совершила большую очень ошибку. Она недооценила ни волю к сопротивлению Ирана, ни формат боевых действий, которые могли бы привести к успеху для американцев, если бы они не были изначально направлены на уничтожение иранского руководства. Ну, это, понимаете, это как просто, не просто, они убили патриарха.
5: Ну, да.
6: Причем патриарха убили вот такого патриарха, который вся страна, которому верит в этого человека. Они взяли его, демонстративно убили. Ну, Папу Римского завалит завтра кто-то. Демонстративно, причем. Да. Да, вот я считаю, что этот Папа Римский лошар не нужен.
5: Да, там, кстати, многие теперь, да, ну, не такой, конечно, жесткой точки зрения, но придерживаются. Павел, огромное спасибо. Вам удалось продать за 4 минуты этот вопрос. Да. Спасибо огромное. Было очень интересно и жалко, что так мало времени. Директор Центра политического анализа, доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации Павел Данилин провел с нами эти полчаса. Оставайтесь на радио «Спутник». Скоро продолжим.

0: Страна героев. Мухтар Алавдинов. Нашим бойцам нужно было выбить противника из одного из занимаемых им в лесополосе опорных пунктов. Сержант Мухтар Алавдинов и его боевые товарищи в ходе штурмовых действий и длительного боя взяли опорник под контроль. Успели закрепиться и оценить ситуацию. Неожиданно из штаба сообщили, что другое подразделение попало в окружение в соседнем районе. Сержант Алавдинов в составе группы выдвинулся для оказания помощи. Вражеские силы были обнаружены очень быстро. Пользуясь неровностями местности, наши бойцы открыли по ним шквальный огонь. ВСУшники понесли огромные потери, а оставшиеся в живых пустились в бегство. Они понимали, что сопротивление бесполезно. Российские военные многократно превосходят их по выучке и решимости. В результате оперативных и четко рассчитанных действий Мухтару Алавдинову и его сослуживцам удалось прорвать окружение. Российские военнослужащие были выведены в безопасное место. Раненым тут же оказали первую медицинскую помощь. Сержант вернулся на ранее взятую позицию и еще несколько дней оборонял ее от вылазок врага. В ходе одного из огневых контактов получил ранение, но продолжал биться. В госпиталь его эвакуировали уже после боя. Страна героев. У каждого героя свой подвиг, свой голос, свое послание домой. Музыкальные приветы от бойцов из зоны специальной военной операции передаем в программе «Позывной спутник» на волнах полевой почты. Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Прямая трансляция из студии «Радио Спутник» и видеоверсии авторских программ доступны на Рутюб. Смотрите, подписывайтесь. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Санкт-Петербурге час дня, в Самаре 14 часов, в Бишкеке 16:00. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. 5 человек погибли при разминировании боеприпасов в ВСУ в Севастополе. Россия и Украина обменялись телами погибших. В Свердловской области создадут кластер гражданских беспилотников. Подробности далее. Пять человек погибли при взрыве в Севастополе. Он произошел при разминировании боеприпасов в ВСУ после атаки на город, сообщили губернатор Михаил Развожаев. Он уточнил, что среди погибших 4 пиротехника, МЧС и охранник. Россия и Украина провели обмен телами погибших, сообщили в Госдуме. Так Москва передала Киеву останки 261 военнослужащего ВСУ. Взамен получила тела 24 погибших. В прошлый раз Москва и Киев обменялись телами погибших военнослужащих 16 июля. Тогда российской стороне было передано 31 тело, украинской 501. Запасы ракет-перехватчиков у ВСУ сократились в 2.5 раза по сравнению с 2025 годом, заявил Владимир Зеленский. Он также пожаловался на недостаточную вовлеченность США в переговоры по урегулированию украинского конфликта. Депутат Верховной Рады Анна Скороход в среду заявила, что Украина оказалась в катастрофической ситуации из-за нехватки средств ПВО, поэтому в воздушных силах ВСУ перестали сообщать о количестве сбитых ракет. Минпросвещение России не планирует отменять домашние задания для школьников. Они необходимы для повторения пройденного материала, заявил глава ведомства Сергей Кравцов на пленарном заседании августовского совещания работников образования и науки Татарстана. Кравцов также добавил, что для педагогов ограничили перечень отчетов.
2: У учителя их всего должно быть 5, у воспитателя 2, у педагога колледжа не более 6. В большинстве регионов удалось преломить ситуацию. В них мы отменили до 157 отчетов. А для сокращения учебной нагрузки действует 704 приказ, где введено поурочное планирование и установлены единые федеральные программы по всем предметам.
1: Глава Минпросвещения также отметил, что ведомство совместно с Минтрудом и Минфином прорабатывает единые подходы к оплате труда педагогов. Сергей Кравцов напомнил, что в прошлом году в рамках федерального проекта «Производительность труда» на повышение зарплаты удалось привлечь 3,5 миллиарда рублей. Представители власти и бизнеса Свердловской области обсудили проект создания в регионе кластера гражданских беспилотников, сообщил региональный департамент информационной политики. Там уточнили, что эта тема была озвучена на заседании комиссии по государственно-частному партнерству и развитию инфраструктуры Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей. Обсуждалось создание технопарка беспилотных технологий на базе площадок особой экономической зоны «Титановая долина» и вовлечение в кластер государственных и частных индустриальных парков. В департаменте добавили, что это позволит сформировать полноценный центр по локализации производства комплектующих для этой отрасли на Урале. Это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, фото и видео материалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Подписывайтесь.

0: Следующий выпуск новостей в середине часа.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
2: Продолжаем дневной ракурс. 13:04 в российской столице. Лесо Хабалов, Александр Кузьмак в студии «Радио Спутник». Мы в прямом эфире, как же иначе, по-другому быть не может. И хотя в Москве сейчас 13:04, собственно, на Курильских островах уже поздний-поздний вечер наступил. И уже, в общем и целом, это каждый раз, когда попадаешь на Дальний Восток и вообще туда, вот в ту часть мира, и в частности, в Владивосток, например. Вот в Владивостоке я был, на Курилах не был. Вот это вот ощущение того, что какая гигантских размеров у нас страна, оно не покидает. Оно наоборот, оно просто вот в шоке. Вот ты когда летишь из Москвы в Владивосток, например, а уж тем более на Курилы, это еще дальше. Ты летишь, летишь, а это все Россия, Россия, Россия. Она не кончается.
3: И она не заканчивается, да. Это потрясающе.
2: Это все твоя же страна. Да. Вот это фантастическое ощущение.
3: Совершенно. Великая держава, не зря.
2: Да, 100%. Ну и президент нашей великой державы посетил ее самую-самую восточную окраину. Это Курильские острова, это то место, которое является страшной головной болью для Японии и, в общем, очень важным геополитическим форпостом для России. Впервые туда приехал наш президент и провел там большое количество встреч, и посетил там промышленные предприятия. И важность Курильских островов для России, она не просто там экономическая, например, да и она, наверное, в первую очередь политическая, конечно, потому что Курильская гряда, она перешла к Советскому Союзу по итогам Второй мировой войны, и, собственно, и здесь, поскольку между Советским Союзом и Японией, и Россией и Японией до конца политические отношения не урегулированы, мирный договор не подписан, но тем не менее, собственно, для Японии это все время некий такой триггер для того, чтобы с Россией постоянно на эту тему спорить, хотя мы понимаем прекрасно, что вопрос самих по себе территорий, он и для Японии не является с точки зрения территории, потому что, ну, это очень горная местность, она очень непростая для освоения. Ну, у Японии, да, кризис территорий, но северные территории Японии, сами эксперты по Японии часто об этом говорят, они гораздо хуже заселены, там нет такой плотности населения, и поэтому, когда разговор заходит про Японию, то и про ее отношение к Курильским островам, это тоже для них вопрос политический в первую очередь, а не территориальный с точки зрения использования Курильских островов. Но, тем не менее, факт остается фактом. Они не признают территориальный суверенитет, государственный суверенитет России над Курильскими островами. Нас это не очень заботит. И нас гораздо больше заботит развитие этих регионов, чем, собственно, и занимался в первую очередь наш президент, находясь на Дальнем Востоке и на Курильских островах.
3: Интересно, поменяется ли как-то после этого жизнь курильчан? Правильно я говорю? Можно так называть курильчане?
2: Ты меня сейчас поставила в тупик.
3: А я вот читаю как раз все это время, что ты говоришь, я пыталась посмотреть, и вроде как курильчане. Да, интересно, прекрасно. Что-то поменяется в их жизни? Вот если да, то что? Вообще, интересно было бы послушать наших экспертов по этому поводу, чего ждать после этого приезда Владимира Владимировича на Курильские острова, что будет дальше?
2: Ну, давай послушаем. Просто я так понимаю, что первым будем... Еще не готовы мы слушать экспертов. Тогда хорошо, коль скоро мы... Ну, ты знаешь, я так скажу. Приезд президента — это всегда событие.
3: Тем более он провел там целый рабочий день. Опробовал красную икру на рыбном предприятии, также общался с местными жителями, обсудил вопросы развития региона с главой Сахалинской области Валерием Лимаренко. Ну, потрясающе, видишь, как все замечательно там прошло. Вот посетил рыбзавод Ясный первым делом. Да. А вот правильно, видишь, первым делом посетил рыбзавод Ясный. Я бы тоже с радостью посетил этот завод на самом деле.
2: Ты знаешь, в таких местах обязательно, да, есть не только рыбзаводы, но есть и магазины при этих рыбзаводах, где обязательно продают всякие разные дальневосточные вкусности. И там действительно очень много всего, не только. Просто вот тут интересно, что. Я смотрел прямо вот эти кадры оттуда. Во-первых, президенту показали тунца каких-то невероятных размеров. И самое главное, что сказали, что вообще промысел рыбный на Курильских островах, он вполне себе мог бы приносить, ну, это не какие-то глобальные огромные деньги, но тем не менее, он мог бы приносить большие доходы в бюджет государства и, собственно, развитие самого региона. Потому что регион, конечно, проблемный. Там очень тяжелый климат. надо иметь это в виду, потому что Тихий океан, он совсем не тихий, вот, во всех смыслах. И там бывают землетрясения, там бывают всякие природные катаклизмы, связанные со снежными заносами и всем

0: супер, спасибо большое.
1: Ну, конечно, да, ну, пообещали, да. Да, даже пообещали, не дали с собой, а пообещали с собой дать игры. Ну что, сначала послушаем о том, что сам наш президент имеет в виду, не имеет в виду, а думает по поводу развития Курильских островов. И вот по этому поводу высказался руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока, востоковед, писатель, переводчик, автор телеграм-канала «Восток-Запад. Правда и вымыслы» Кирилл Катков.
2: Хотелось бы, чтобы это придало импульс развитию Курил, потому что это и развитие военной сферы, вмещение наших военных баз на островах, это, конечно же, всего туризм, это экономическое развитие, эксплуатация морских ресурсов как со стороны Охотского, так и со стороны Тихоокеанского побережья. То у нас активно развивается внутренний туризм, в том числе и посещение Курильских островов. Но эти туры в силу удаленности мест, в силу логистики, они достаточно дорогие. И вот такой экзотический туризм, как Сахалин, Курильские острова, Камчатка, очень сильно упирается в ценовой потолок. Это дорогие пока что туры. А надо сделать так, чтобы они были более доступны нашим гражданам, и не только нашим гражданам. Главная проблема, конечно, это логистическая проблема. То есть туда, значит, добраться сложно. Необходимо, конечно, развивать местную инфраструктуру.
1: Вот, слушай, да. Продолжая просто разговор о Курильских островах, туризм. Мы с тобой, мы про него забыли сказать, а вот наш эксперт нет.
0: Как раз тоже обратила внимание на это, правильно сделали, что сделали на этом акцент, простите за тавтологию, но это так и есть, и было бы потрясающе, если бы большее количество людей могли себе позволить поехать на Курильские острова, потому что, видишь, получается, это действительно недешево, хотя там много всего вкусного.
1: Ну, это обратная сторона, да. Кто о чем, да. Просто дело все в том, что из Москвы, конечно, это дорого, но в любом случае, это надо долететь до Южно-Сахалинска или до Петропавловска-Камчатского, и в зависимости от того, на какие острова вы, на южный или на северный хотите полететь, и оттуда либо лететь дальше местными авиалиниями, либо теплоходом из Южно-Сахалинска можно попасть на Курильские острова. Это долго, это дорого, но, конечно, самый вот в этом вот кайф вот этой ситуации в том, что это наша российская земля. То есть ты при этом попадаешь в другой мир абсолютно с там всякими белыми скалами, вулканами и всем прочим. И туристическая отрасль, конечно, ее...
0: Также я вот сейчас, знаешь, думаю в процессе разговора с тобой, что Япония, она будто бы предвидела все возможные варианты развития событий, которые мы сейчас с тобой обсуждаем, и буквально вчера они ввели против России, Япония ввела против России санкции, и назвали это санкциями, они ничем это не объяснили, просто назвали это санкциями в связи с конфликтом на Украине. Владимир Владимирович Путин, наш президент, отреагировал очень дипломатично, никаких абсолютно лишних слов, как обычно, в принципе. Вот он говорит: нам хотелось бы понять позицию упоминавшейся здесь в ходе доклада Японии наших соседей страны, которая под предлогом событий на Украине, не вдаваясь в причины этого конфликта, ввела против России неспровоцированные с нашей стороны санкции.
1: Ну, вот и вся реакция. Дело все в том, что Япония, как многими справедливо считает, страна не очень суверенная в этом смысле, в смысле принятия геополитических решений, а то и совсем не суверенная. Многие вообще... Я был в Японии, могу сказать, что это, в общем, отчасти правда, потому что многолетняя фактическая оккупация Японии Соединенными Штатами Америки сыграла колоссальную роль с точки зрения менталитета самих японцев. Поэтому их позиции, позиции США... Япония — это один из сателлитов США, причем ближних сателлитов, как их называют, наряду с Израилем, например. Поэтому позиция Японии, да.
0: Вот, я еще хотела, кстати, добавить. Смотри, здесь есть заявление премьер-министра Японии сразу. Санаэ Такаити заявляет, что визит президента России Владимира Путина на Курилы осложнил нормализацию отношений двух стран. Вот так вот, представляешь, осложняет нормализацию отношений. Хотели бы, чтобы российская сторона со всей серьезностью отнеслась к тяжести данного обстоятельства, говорит Такаити. Также свежие новости. МИД Японии вызвал посла России в Токио Николая Ноздрева из-за поездки Владимира Владимировича Путина на остров Итуруп.
1: Ну вот давайте теперь послушаем, что по этому поводу, что еще может сделать в кавычках или сделать по-настоящему Япония. Старший научный сотрудник Центра японских исследований Института Китая и Современной Азии Российской Академии Наук, японист Константин Корнеев.
3: Конечно, в Японии же и проблемы северных территорий, и связанные с ними нюансы, они же никуда не делись, и эта периодически тема всплывает неоднократно, несмотря вот на заморозку фактически российско-японских отношений по многим направлениям. Японский истеблишмент, он не

0: теряет, ну, они все-таки рассчитывают на какой-то дальнейший диалог по этим северным территориям. Естественно, такого рода визит у них вызывает, ну, легкое раздражение, потому что президент показывает, это наша территория, я туда вот захотел, приехал, а если приехал, то там какие-то заявления сделал, и вас это не касается. Немножко поволнуются и успокоятся, вариантов у них все равно нет никаких, ничего Токио предпринять не может и не сможет. Во-первых, потому что в российскую конституцию были внесены изменения, территории страны не отчуждаются там, да. Второй момент, поговорить в Японии на эту тему любят, но ввязываться в какую-то реальную авантюру, связанную там с возвратом этих того, никто там не станет, потому что риски и издержки, ну, громадны для японской нации в этом свете.
1: Просто те времена, когда Япония могла бы ввязаться в военный конфликт или что-то такое, заставив именно другую страну утратить какие-то территории, они давно канули в лету. Это времена даже не 40-х годов, а начало 20 века. Вот русско-японская война и так далее. Вот тогда Япония была в той части мира, она была сильнейшей военной державой. Эти времена давно ушли, и поэтому все, что Япония может делать, это надеяться на то, что мы осознаем тяжесть, ну и далее вот эта куча дипломатических формулировок, по большому счету. И на эту тему Россия ведет себя предельно корректно, а ничего другого тут на эту тему, наверное, уже и не скажешь.
2: Есть еще, на самом деле, заявление, которое хочется очень сильно зачитать. Дмитрий Медведев говорит о том, что любой, кто не понимает вечной принадлежности Курилу России, как премьер Японии Такаити, столкнется со страшными последствиями. Вот такое заявление. Курильские острова были, есть и будут российской землей.
1: Ну, да, Дмитрий Анатольевич, как всегда, высказался предельно конкретно, чтобы, так сказать,
2: Всем было понятно.
1: Да, чтобы всем было окончательно понятно. Ну, а теперь переходим к другой теме. Тема для кого-то печальная, для кого-то, так сказать, она для всех, для нас в разное время нашей жизни становится актуальной, но так или иначе, тема важная очень. На госуслугах появляется сервис поиска мест на кладбищах, и это цифровые сервисы по поиску и покупке мест захоронений. Выделяются на это специальные деньги, которые пойдут в первую очередь на загрузку данных о 14 тысячах разных кладбищ. Ну, понятное дело, что так или иначе, практически все мы рано или поздно в разное время сталкиваемся с ситуацией, когда приходится кого-то хоронить, и далеко не у всех эта ситуация простая, потому что приходится искать и места на этих кладбищах, и, ну, не говоря уже о разнообразного рода сервисных услугах, ритуальных услугах, связанных с похоронами.
2: А мне, знаешь, что не понравилось уже изначально, но не в этой новости, а в том, что вообще такая формулировка имеет место быть, система может повысить прозрачность похоронного бизнеса. Очень жалко, что...
1: Ну, 90-е годы это их, наверное, в Москве это точно не застало, да? Это был один из самых бандитских, криминальных и прибыльных бизнесов в Москве, связанных так или иначе с похоронной, с ритуальной отраслью. На связи у нас глава похоронного дома Илья Болтунов. Илья, здравствуйте.
3: Здравствуйте, добрый день.
1: Добрый день. Ну, в первую очередь хотелось бы спросить о том, каким образом, то есть что мы в конечном итоге, люди живые, получат на госуслугах, вот что это будет за конечный продукт, который будет, на ваш взгляд, и должен будет облегчить жизнь живым по, так сказать, по всем вопросам, связанных с похоронами?
3: Ну, здесь есть нюанс. Нужно корректировку внести, что у нас все-таки места в России на кладбищах не продаются, они выделяются. Угу. Выделяются бесплатно, на самом деле, и российское законодательство говорит об этом. Это государственная гарантия, и пока никто не менял законодательство о погребении, так оно и остается. А, да, существуют механизмы семейно-родовых захоронений, но это локальные региональные акты, нормативы, например, в Москве или области, где можно выбрать, соответственно, определенное конкретное место захоронения и оплатить всего лишь вот это право выбора, то есть приоритетное право выбора. Само по себе место так и будет являться собственностью государства, то есть, соответственно, никакого механизма продажи здесь нет. Ну, это важно понимать. А вот что мы получим на госуслугах, сейчас пока сложно понять, но идея заключается в том, чтобы снизить именно тот механизм навязывания вот этих мест, черной продажи, так это назовем, который сейчас имеет место быть на кладбищах. что мы, как происходит сейчас, да, семья приходит на кладбище, а там с какими-то людьми, которые то ли реально являются администрацией кладбища, то ли представляются администрацией кладбища, они показывают в ручном режиме вот места в чистом поле, да, какое-то место получше, какое-то похуже, где-то вода, где-то нет воды, и, естественно, за выбор места получше требуют какие-то деньги, да, вот это называют продажи сейчас, это просто мошенничество, по большому счету. Если у нас появится какой-то прозрачный сервис, где можно в домашней обстановке спокойно открыть интерактивную карту, увидеть все предлагаемые места, нажать три кнопочки и забронировать конкретное, да, место, конечно, возможно, это в перспективе поможет бороться вот с теми махинациями, которые сейчас имеют место быть. Но говорить о том, что это кардинально изменит похоронный рынок, ну, сейчас пока преждевременно.
1: Ну да, для этого я так понимаю, что этот сервис, он должен быть всеобъемлющим. Он должен охватывать все, начиная от, ну, я имею в виду сервис, связанный с кладбищем, в первую очередь, не весь вот этот вот похоронный сервис, это отдельный вопрос, хотя, может быть, и о нем стоит поговорить, но, по крайней мере, чтобы человек четко понимал, что на кладбище, какова процедура, каков алгоритм, что он должен сделать для того, чтобы похоронить своего родственника или просто похоронить человека, какую последовательность действий, чтобы эта последовательность действий была, ну, продиктована неким четким механизмом, и ему не нужно было, потому что, ну, я вот на своем опыте столкнулся, как только человек умирает, тебя откуда ни возьмись начинают просто заваливать спамом черные агенты. Как они это узнают, что у тебя умер близкий человек, что вообще происходит? Ну, у тебя просто вот телефон просто не умолкает от количества звонков от каких-то людей. Откуда они их берут, мой телефон, откуда они об этом узнают, тоже большой вопрос.
3: Ну, это загадка достаточно простая, легко решаемая. Действительно, все так. Сейчас речь идет всего лишь про начало пути и речь только об одном инфраструктурном объекте, только о кладбище. Мы понимаем, что да, это правильные действия, но они, естественно, пока что недостаточны для того, чтобы в целом обелить отрасль. Потому что возможность выбора места какого-то, да, прямоугольничка на карте на кладбище, оно абсолютно не решит проблему, вот ту, которую вы озвучили, о продаже информации, например, да, это происходит в самом начальном этапе, когда только наступает смерть. А вот с этим, к сожалению, такой сервис не поможет бороться.
1: Хотя по логике вещей, прости, Лесо, да, ты хотел спросить, хотя по логике вещей эта информация, она же идет откуда? Из больниц. Ну, то есть, например, из больниц, да, в большом количестве люди умирают.
3: Стартово, например, из больниц или какие-то службы, естественно, экстренные, которые получают доступ, когда смерть на дому и семья сообщает.
1: Ну, то есть это коррупция в чистом виде. То есть, в принципе, это можно пресечь, и, так сказать, да, системным путем, если, так сказать, пресечь выход этой информации из больниц, тем более с персональными данными.
3: Конечно. И такие попытки пресечения есть, но они, к сожалению, локальны. То есть где-то в одном конкретно взятом городе мы видим какие-то показные, соответственно, дела, когда вот таких акторов их действительно наказывают. Но это вот больше, повторюсь, это показательная история, она очень точечная. Если бы вопрос решался системно, то, конечно, это бы влияло бы в целом на всю отрасль.
2: А я вот как раз, знаете, хотела спросить вообще, насколько это этично, возможно, решать такие вопросы через смартфон, как к этому отнеслись бы люди более старшего там уже поколения. Но я, пока вы беседовали, уже успела найти информацию о том, что значительная часть процедур, связанных с захоронениями, остается очной, бумажной и непрозрачной. Говорит об этом президент Ассоциации крематориев России Алексей Сулоев. На самом деле сижу, слушаю вас и держусь за голову, потому что, ну, это чудовищно, что люди вот так наживаются на этом всем, что система подобная, непрозрачная. Для меня вот наше с вами обсуждение сегодняшнее, это на самом деле новость, открытие. Так
1: самое главное, что люди же в первую очередь, это растерянность, потому что большинство людей впадает в ситуацию в растерянность, ну, если первый раз, и что делать, не понимает. И вот тут-то как раз их хватают, что называется, за руки вот эти самые люди, которые, ну, нечистоплотные, это нечистоплотность какого-то высшего масштаба. У меня еще один вопрос, Илья, я хотел спросить, а вот говоря о кладбищах, вот непосредственно, ведь на кладбищах людей хоронят по-разному, как мы понимаем, да, кого-то хоронят прах, кого-то хоронят непосредственно тела, да, это же тоже вопрос определенного рода информации, сейчас тут никакого нет, никакого кокетства, да, которое тоже должна быть у людей, что не просто какие места на кладбище, а могу ли я, например, вот свое семейное захоронение похоронить кого-то еще, прах кого-то еще, или там уже нет места, например. Вот, вот эти вещи, они, как вы считаете, они должны быть как бы электронизированы, да, в электронный вид переведены?
3: Ну, конечно, эта информация должна быть и цифризирована, и популяризирована в какой-то степени, потому что пусть это и точечные столкновения, да, то есть семьи в жизни не так часто сталкиваются со смертью близких, но все равно это часть жизни, и информации, конечно, хотелось бы обладать полной. Вот в данном случае, я думаю, что все-таки эти моменты в сервисе будут предусмотрены, потому что если мы сейчас смотрим то, что аналогично, да, вот, допустим, конкретно по Москве на сайте МУСРУ есть сервис по предоставлению семейно-родовых захоронений, то есть он уже, в принципе, успешно функционирует не первый год, там как раз нюансы прям по фильтрам разобраны, где у нас захоронение гробом, где захоронение урной, какая площадь, насколько это место и сколько может быть человек похоронен. Вот это все, естественно, присутствует. И надеюсь, что здесь же вот в данном пилотном проекте, который на госуслугах будет, мы тоже увидим все эти моменты более детально разобранные.
2: Илья, как вы думаете, последний вопросик, буквально 30 секундочек. Вот в перспективе сможет ли электронный сервис полностью заменить личные визиты на кладбище?
1: В
2: администрацию,
1: да,
2: в смысле, кладбища, да.
3: Ну, знаете, вот хотелось бы верить, что когда-то все-таки у нас будет налажено межведомственное взаимодействие, что будут применяться там все документы, приниматься, там, не знаю, подписываться словно электронной цифровой подписью, и граждане смогут действительно полноценно цифровую услугу получать. Но пока что сейчас, к сожалению, вот
1: это. Ну, первый шаг, по крайней мере, да. Простите, Илья, что перебиваю, время заканчивается. Илья Болтунов, глава похоронного дома, был с нами. Оставайтесь на радио «Спутник», после новостей продолжим.

Отмена бумажной копии полиса ОСАГО. Контекст. Верховный суд поставил точку в вопросе, который неоднократно становился причиной споров между автовладельцами и дорожной полицией. Наказывать за отсутствие бумажной копии полиса ОСАГО больше не будут. Ранее штрафам подвергались граждане, оформлявшие документ в электронном виде и не имеющие при себе распечатки. Впрочем, если страховая компания выдала оригинал полиса в бумажном виде на своем фирменном бланке, его водитель по-прежнему обязан предоставить по требованию сотрудника ГАИ. В противном случае наступает административная ответственность. ОСАГО – не единственный документ, который в России можно предъявлять на смартфоне. С 2015 года в электронном виде оформляется паспорт транспортного средства. Выписку из него можно за символическую сумму загрузить с портала электронных ПТС. Специальные разрешения для тяжеловесных и крупногабаритных автомобилей, транспортные накладные или заказ снаряды на грузы также выдаются в электронном виде. Переход на цифровые документы имеет целый ряд преимуществ. Среди них повышенная безопасность и защита от подделок, невозможность утери, неограниченное количество записей о владельцах, полнота и прозрачность информации. Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь.

0: Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник».
1: Они как будто с другой планеты.
2: Подают непонятные сигналы.
3: Выглядят очень странно.
4: И, кажется, готовы объединиться против нас.
0: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. Азиатский путь. Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
5: В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. Военнослужащий Минобороны погиб в результате подрыва в Севастополе. По горячим следам задержана россиянка, сообщили в ФСБ региона. Уточняется, что женщина, причастная к подрыву, действовала по заданию спецслужб Украины. Более подробно расскажем в следующем выпуске. В Севастополе полностью восстановили электроснабжение, поврежденное в результате атаки ВСУ, сообщили в электросетевом предприятии «Севастополь-Энерго». Тем временем, как сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев, работа завода в Орске полностью остановлена после ударов вражеских беспилотников. Глава региона добавил, что поражающие элементы задели ключевую инфраструктуру, восстановить которую пока нет возможности. Ремонт займет до 6 месяцев. Логистика поставок топлива уже перенастраивается. Курильские острова были, есть и будут российской землей. Слова премьера Японии Санаи Такаити об обратном ничего не изменит, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он также добавил, что тот, кто не понимает, что Курильские острова принадлежат России, столкнется с чудовищными последствиями своего заблуждения. Ранее премьер-министр Японии назвала неприемлемым визит президента России Владимира Путина на остров Итурупы и заявила, что эта территория является исконной японской, хотя острова Южных Курил вошли в состав СССР по итогам Второй мировой, и с позиции Москвы суверенитет России над ними сомнению не подлежит. Страны НАТО и Евросоюза искусственно нагнетают угрозу в Балтийском регионе, который некогда был спокойным, заявил замглавы МИД России Александр Грушко. Он добавил, что возрастает угроза инцидентов, в том числе и непреднамеренных. Грушко подчеркнул, что Россия учитывает это в своем военном планировании. Ветеран Великой Отечественной войны из Алтайского края, почетный гражданин Бийска Василий Толмачев отмечает столетний юбилей, сообщил глава региона Виктор Томенко. Губернатор рассказал, что сразу после обучения в Томском артиллерийском училище в 1945 году Василий Григорьевич отправился на Дальневосточный фронт, участвовал в боевых действиях Советско-японской войны, которая завершилась 3 сентября 1945-го, служил командиром огневого взвода в 17-м гвардейском артиллерийском корпусе Забайкальского фронта. Толмачев награжден орденом Отечественной войны второй степени, медалями за победу над Японией в Великой Отечественной войне и за боевые заслуги. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Подписывайтесь. Мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в нашей стране и мире. Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Дневной ракурс.
5: Радио «Спутник» 91.2 FM в Москве. Не переключайтесь. Всегда слушайте только радио «Спутник», потому что это самое лучшее радио страны. И здесь мы рассказываем самые важные, интересные, актуальные новости. 13.33 в Москве. Информационный час. Дневной ракурс, простите, до информационного часа нам еще идти. Дневной ракурс на радио «Спутник». В студии Яля Сухобалова и мой коллега Александр Кузьмак, который поправляет свои волосы, создает себе укладку, потому что нам предстоит беседа с роскошной женщиной. Но пока она не подключилась,
6: вот Александр Кузьмак... У меня уже идет беседа с роскошной
5: женщиной. О, вот это неожиданно. Спасибо, спасибо большое.
6: Ну что, мы сейчас будем говорить о шоу-бизнесе, и пока мы ждем нашу собеседницу, я в двух словах, вообще, когда возникает разговор о шоу-бизнесе, любом, российском, нероссийском, и есть представители шоу-бизнеса, и с ними приходится разговаривать. Ну, ты же наверняка в своей журналистской жизни сталкивалась с представительницами или представителями шоу-бизнеса. Что такое шоу-бизнес? Это ведь не только певцы и певицы, это и продюсеры, всевозможные, а это отдельная вообще такая, как я это называю, ветвь эволюции человека, вот. И люди, которые всякие рекламщики, маркетологи, телевизионные люди, это отдельная история, поскольку мы с тобой много работали на телевидении и знаем, что это такое. А еще есть кино, сфера, это ведь тоже шоу-бизнес, это тоже отдельная история.
5: И, кстати, актеры, люди, мне хочется очень выделить сразу, это люди особенные, это, знаешь, это особенная каста людей, потому что они очень сильно отличаются, и отличаются, возможно, даже тем, что они заучивают всегда огромное количество текста, они знают очень много литературных произведений, они почти во всем разбираются. Это актер, мне очень сильно нравится, потому что люди максимально разносторонние и всегда какие-то загадочные.
6: Ну да, это такой параллельный мир. Причем, ну, надо сказать, что певцы-то тоже заучивают большое количество текста, так или иначе. Не такое большое, как у актеров,
5: потом
6: конечно.
5: Повторяют, правда, одно и то же, мне кажется. Очень много лет подряд.
6: Тысячу раз, да. Вот, но кто-то повторяет то, что становится популярным, кто-то повторяет то, что, так сказать, не очень популярно. Ну, тут уже кому как либо повезло, или кто как работает.
5: Но это же еще какое терпение надо иметь. Так, но самое главное.
6: Да, но самое главное здесь то, что весь шоу-бизнес, он так или иначе, он для всех его представителей, он ориентирован, и не может быть по-другому, он коммерческий. Он, как бы, его цель в конечном итоге — это максимизация прибыли, то есть продажи. Что бы ты ни продавал. То есть если речь идет о театре, ты продаешь спектакли. Если речь идет о кино, ты продаешь прокат. Ты продаешь, да, количество людей, которые просмотрят вот твой фильм либо в кинотеатрах, либо в интернете. Там, ну, в любом случае. Любое медиа работает, базируясь на рейтингах. Угу. Любое интернет-медиа работает на всем то, что связано с кликами, просмотрами и всем прочим. То есть в конечном итоге, и это тот вопрос, который всегда хочется представителям шоу-бизнеса задать, и он всегда для них непростой, и все на него отвечают по-разному. Это вопрос той самой этики, про которую ты говорил. Он для меня здесь самый интересный, потому что здесь первично? Я сталкивался с этим много раз, у меня много знакомых людей, представителей шоу-бизнеса разного уровня, но так или иначе, ради того, чтобы твоя, не знаю, миниатюра в стендапе, твоя песня, которую ты сам сочинил и спел с точки зрения ее прослушивания в интернете и так далее, чтобы она стала популярной, ты готов наступить на горло собственным этическим, моральным нормам всяким разным для того... А уж я не говорю про всякие запрещенные граммы.
5: Слушай, а про какие, например, этические, запрещенные компании моральные нормы ты говоришь?
6: Ну, ведь очень много... Ты же понимаешь, например, что все это густо замешано на, так или иначе, весь этот интерес очень часто. Мы вот говорим про всевозможных там инстасамок, да, и всех прочих.
5: Которые, кстати, хотят теперь работать на зарубежные...
6: Да и бог бы с ними. Да, ну, бизнес. То есть пусть он будет здоровый, или неважно. Я сейчас просто про нее конкретно, именно просто потому, что это очень хороший пример. То есть вопрос, когда люди себя продают в интернете. Ведь любой шоу-бизнес — это, в первую очередь, продажа себя. В таком, в философском смысле. Не обязательно, не в прямом, это не древнейшая профессия. Но тем не менее. И вот когда люди себя продают, на что они готовы идти ради того, чтобы себя продать? Это вопрос, который мне хочется задать любому артисту. Потому что любой артист, и об этом говорили артисты еще советских времен, потому что всегда существовал спектакль, условно, «Гамлет», но при этом всегда существовал и ЧОС, когда люди ездили по колхозам, да, и там точно так же собирали и зарабатывали деньги, как сейчас это делают в огромном количестве.
5: А я думаю, что, возможно, даже, знаешь, иногда не продавать. Твой вопрос наверняка, я уверена, все твои вопросы
6: можно задать нашей собеседнице, да.
7: Вот, ура, уже есть с нами.
6: Да, видимо, да, уже. Анна Калашникова, певица, актриса, телеведущая. Анна, здравствуйте, рада, что вы к нам присоединились.
8: Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
8: Взаимно, очень приятно, да. Ребята.
6: Анна, вот мы тут такую начали, пока вот ждали вас, такую тему, которую, мне кажется, любому...
8: Я слушала, да, слушала. Да.
6: Что вот вы можете сказать по этому поводу? Как ваша точка зрения на этот счет?
8: Вы знаете, я, честно говоря, в диком шоке от того, что люди действительно готовы даже продавать свою смерть. Это не касается только артистов или актеров. Это и блогеры, это и маломальские известные какие-то личности медийные, которые зарабатывают на условно каком-то контенте, да. То есть это не профессионалы, которые закончили, имеют театральное образование или какое-то другое образование профилирующее. А это просто люди, которые дорвались до хайпа, до пиара, начали получать рекламные контракты, они уже подкидывают любые дрова для того, чтобы их смотрели и следили за ними. Я old school в этом плане. И, конечно, я все это прошла в начале своего пути. Я тоже попала в такой замес, водоворот. Про меня писали всякие небылицы. Честно, я до сих пор это расхлебываю. Mm-hmm. Расхлебывает и мой сын. И, конечно, мне хотелось бы как-то поскорее это все, чтобы забылось, но оно не забывается, оно все равно всплывает. Поэтому на сегодняшний день лично я против таких историй. Я считаю, что есть классная музыка, есть творчество, есть, как вы сказали, спектакли, есть работа на сцене со зрителями, да, со слушателями. И можно этим добиваться успеха, как тот же самый Майкл Джексон и такие великие личности, они добивались на сцене, да, своей харизмой. Угу. О них ходило много слухов, но изначально они добились своими танцами, своими песнями, своим
6: Анна,
8: шоу.
6: А вот можно вопрос здесь? Простите, да, простите, что перебиваю, просто да. Чтобы побольше успеть вас спросить, а времени не очень много.
8: Конечно.
6: Безусловно, да. Совершенно точно, колоссальное количество внешних эффектов, без этого даже Майкл Джексон, а кто угодно другой, уж он-то как никто другой, да?
8: Перчатка.
6: Да. Все его эти, как он достает свою шляпу из чемоданчика перед тем, как начать лунную походку. Вот это все.
8: Походка луна.
6: Да. Это все очень круто. Тут вопросов нет. А как за этими внешними эффектами себя-то не потерять? Вот, любому артисту, любого уровня, не обязательно Майкла Джексона, вам, начинающим артистам, сколько девочек мечтают быть звездами всю свою жизнь и понимают, что им для этого придется где-то наступить себе на горло? Как с этим... Совет какой-то. Как вы это, как вы с этим справляетесь?
8: К сожалению, наш век и вообще наша эпоха — это контент трехсекундный, да, коротенький контент, который должен сразу схватить с первых секунд. И это проблема и для нас, артистов, которые хотят просто, да, работать и продолжать это делать. Как не потерять себя? Стараться реально не переходить и видеть какую-то черту, видеть какую-то грань, не переходить на абсурд, не продавать совсем уж голый контент, какой-то мат, перемат, то есть не идти на поводу. А все равно это все временно, знаете, классика, она останется на века. Все равно и сленг, и вот это все, что мы сейчас на что переходим временно, оно уйдет. И хорошие мелодии, хорошие голоса, они все равно останутся, даже несмотря на то, что искусственный интеллект уже забивает, да, вовсю.
7: Угу. Анна, если говорить об искусственном интеллекте, извините, пожалуйста, тоже, что перебиваю, вы используете искусственный интеллект? Как вы к нему относитесь?
8: Вы знаете, да, я использую и выпустила клип на мой день рождения 13 июня. Первый клип, созданный искусственным интеллектом, очень красивый. Но я в этом клипе боролась за реалистичность. Честно говоря, искусственный интеллект помогает не снимать локации, да, то есть удешевить этот процесс. На песню «I can go» мы сделали очень красиво, реально. И когда я с ней выступаю, она на экране идет фоном, да, клип, все говорят, а где ты так красиво сняла? То есть никто еще ни разу не подошел и не сказал, что это искусственный интеллект. Я за то, чтобы искусственный интеллект был более помощью и более натуральным, но не заменой, да, артистам, голосам. Все равно слышно, да, когда добавляют даже вставочки искусственного интеллекта, все равно слышно, что это нереалистичные голоса.
6: Анна, да. Сколько времени из дня, из астрономических суток, из 24 времени, что вот вы, помимо сна, который тоже, наверное, какое-то время занимает, тем не менее, у вас уходит на творчество?
8: Ой, все время, потому что сплю я крайне мало, и, соответственно, все время уходит на подготовку к творчеству, на творчество, на контент, на создание контента. На
6: расскажите, как это происходит?
8: Сейчас очень много песен.
6: Ну, я имею в виду вот день. То есть вот вы встали, там вот умылись, позавтракали, и дальше начинаете что? Сочинять музыку, аранжировки, что? Или петь?
8: Честно, я вообще не завтракаю, если честно.
6: Ну, хорошо.
8: А я дала паспорт. Дала же паспорт.
6: Ага. Она одновременно пытается дойти до вас.
8: Я вообще не завтракаю и встаю, занимаюсь сразу же делами, естественно, бытовыми, так как я еще и мама, у меня дети, организовываю весь быт детишкам. И параллельно начинаю работать, уже общаться на телефоне, по наушникам и так далее, с командой же, какие у нас планы на сегодня. Либо запись песен, либо мы там разрабатываем какой-то контент классный. Я только вернулась из-за границы, и первый мой эфир сразу же у вас. Я вернулась вчера, был микроотпуск, и сочетала его с поездкой, но даже в поездке мы готовили новый релиз, у меня он только что вышел новый трек, и в работе еще несколько треков мы
6: принадлежите, вот вообще, вот как творческий человек, и творческие люди, они себе же не принадлежат? Сколько у вас времени на то, чтобы сказать, вот можно я пойду погуляю, например?
8: Да. Да, это правда так и есть. Творческие люди себе не принадлежат. Но вы видите, я об этом говорю с улыбкой на лице, потому что я люблю свою работу. И честно признаюсь, я с детства этим занималась. Вот сколько себя помню, я сочиняла песни, стихи. У меня целые дома стихи, целые дневники лежат, романы писала, писала картины. Я всегда мечтала быть той же женщиной, которая поет. Но, честно говоря, путь был мой очень сложный. Я из города Пятигорска, курортного города. Я всегда понимала, что мне нужно переехать в столицу, потому что не хватало, да, тех возможностей в моем городе.
6: О, вот сейчас будет самый самый интересный вопрос. Но... Сейчас вот у нас тут будет магия телевидения, сейчас я так чувствую, да, через несколько секунд. Но сначала задам вам такой вот самый сложный вопрос на эту тему. Это вопрос об амбициях. Вопрос.
8: Извините, второй телефон.
6: Да, вот сейчас, да, пока Анна к нам поднимается в студию. Это вопрос об амбициях творческих любого человека. То есть человек, когда начинается творчеством, это ведь не... Я сейчас не в обиду кому-то другому. Есть, например, писатели, а уж тем более есть там ученые, которые, они не думают в этот момент о публике, об аудитории, о том, чтобы об аплодисментах, об овациях, о большом количестве. А люди, которые попадают в такого рода деятельность, они всегда должны думать о том, чтобы собрать большую аудиторию, чтобы петь в Кремле, чтобы, выступать на стадионах и так далее.
8: Да.
6: Как это у вас? Откуда это взялось? Как это появилось?
8: Да.
6: И вот я сейчас буду продолжать задавать вопрос, пока вот я вижу Анну, которая входит к нам в студию. Вот сейчас,
7: мне хочется параллельно, ты знаешь, спросить еще и про обучение актерскому мастерству успеть, потому что так много талантов в себе Анна, оказывается, совмещает. Здесь и музыка, и за детьми успевает ухаживать, и актерское мастерство тоже в этом во всем. То есть есть фильмы, сериалы. Анна, как вам все удается это вместе совместить? Вот вы сейчас только что говорите, откуда-то вернулись, и тут вы уже сразу к нам на Радио Спутник. Нам приятно быть первыми. Слушайте Радио Спутник.
9: Это правда. Здравствуйте еще раз.
6: Откуда у вас такие амбиции? Кто вам их привил? Как они у вас родились? Как вообще? Это же стремиться быть на сцене, при всех блистать, это же надо откуда-то, чтобы это взялось.
9: Вот только что шикарный фильм, да, прошел в прокате про Майкла. Вот честно, я смотрела тот фильм и понимала, что отчасти что-то есть и мое. Хорошая семья, тоже творческая отчасти, но все равно других профессий. Папа мой военный, а мама, она в другой вообще сфере, но они тоже творческие. Мама тоже хорошо поет. Папа писал стихи, романы, сказки и тоже следит за творчеством, тоже поет. Вот. Но они как бы всегда стремились мне дать максимальное образование хорошее в жизни и чтобы была устойчивая хорошая профессия. Поэтому было принято решение, что я поступлю на инженерно-экономический факультет в Институт Москвы. Но так как творчество, оно было со мной с детства, как я уже ранее сказала, и никто не прививал. Просто вот сама так смотрела.
6: Божий промысел.
9: Слушала очень много. Мы слушали А тогда еще эти пластинки были, огромное количество, с папой много музыки слушали. Все детство писала картины с родителями, они помогали мне тоже, покупали краски, мольберты. Близнецы, да. И, честно, я стеснялась того, что я там пишу стихи и песни, потому что не все меня понимали. Ну, как бы так все подсмеивались, подшучивали, и не было такого, что вот сиди, занимайся. Знаете, детей там таскают по музыкальным школам, да, там еще да. что-то. У меня такого не было. То есть все, что я хочу, сама. Вот я хотела писать картины, я писала картины. Захотела в художественную школу, пошла в художественную школу. Хотела на танцы, танцев не было в нашем городе. Мы искали. Потом хотела на теннис, ходили на теннис с братом, еще что-то. Все, что хотели, ну, что возможно было в нашем
6: это
9: городе.
6: Это же прямо смысл жизни в этом есть некий. Как жить, да, хочешь, делай.
9: Ну, да, собственно говоря, было такое, что в школе не понимали мою творческую такую душу, еще где-то не понимали. Было такое, что я там поделилась какой-то песней, как-то начали смеяться, еще что-то думаю.
6: А
9: ну
6: вы
9: и
6: как?
9: Ладно.
6: А, вот, да. Как вы воспринимаете это?
9: Ну, конечно, я стеснялась очень. Я очень стеснительная в детстве была. Круглая отличница. Но в школе и в классе, как у всех, какой-то есть определенный буллинг. Я не могу сказать, что у меня прям был какой-то буллинг. Но дети же, они по-разному воспринимают, когда ты какой-то особенный, когда ты хочешь чего-то другого. И я, честно, никак не чувствовала какого-то сильного дискомфорта, просто закрывалась и занималась этим втайне от всех. Мыла посуду, там пела песни, никто не слышал, еще что-нибудь такое в душе, как обычная
6: практика.
9: Ну, в душе
6: практика. Всех, конечно, кто в душе не поет.
9: Когда гуляла где-то, да, записывала. То есть с детства это было со мной именно так.
7: Вот. Анна, вы еще принимали участие в развлекательных шоу. Мне, знаете, хочется спросить, наши артисты принимают участие в таких развлекательных шоу для привлечения внимания еще большего к себе? Или вам действительно, может быть, очень хотелось? Расскажите, пожалуйста, об этом опыте, понравилось ли вам?
9: Смотрю, какие шоу, если говорить про те шоу, которые были у нас с Прохором Шаляпиным, то есть так получилось, что нас взяли в оборот, вот реально мы попали, мы были первопроходцами в этой истории, и мы сами не понимали, куда что идет, то есть люди говорили одно, по факту выдавали другое, и мы были очень неопытные в этой истории. Конечно, что-то нравилось, внимание и так далее, но потом, когда монтировали по-своему, результат не всегда нравился, из-за этого было очень много пролито слёз, бессонных ночей. Многое, да, не совсем так, как хотелось бы, и многое сфабриковано. Но я принимала участие и в разных очень классных шоу, всякие кулинарные битвы, где я стала победительницей. Я, ну, хорошо готовлю, но там надо было еще и быстро готовить, и там сложно готовить. Их очень было огромное количество, и мне приятно было участвовать с разными актерами, с очень медийными лицами. Также я принимала участие в спортивных. И когда же и чемпионат мира был в нашей стране, я была и ведущая, и много чего делала проектов. А также был крутой спортивный проект, где я обыграла знатоков и выиграла максимальный куш, там 555 тысяч рублей. Как же назывался? Было такое шоу, как вы сами сказали только что, где были вопросы, связанные с футболом, очень сложные. И я обыграла, я не буду называть, кого обыграла, потому что вы сейчас обалдеете. Они реально комментаторы, футбольные.
7: Так,
9: понимаете?
7: А мы все хотим обалдеть, почему бы нет?
9: И я выиграла.
6: Кого из моих бывших коллег вы обыграли, да?
9: А я просто рисковала. Вы знаете, там можно было выбирать полегче вопросы, а можно было посложнее, но сразу максималка. Я рисковала, я брала самые сложные и выиграла. Ну, реально, я из футбольной семьи, у меня все фанаты. Папа, брат, сын, все-все-все. Дедушка. И я тоже очень болела и любила футбол. Тоже очень много чего провела. Футбольного.
6: Поделитесь секретом. Времени у нас не очень много, но тем не менее. Вот, ну, понятно, такой стандартный вопрос. Ваши творческие планы. Ну, вот ваши творческие планы, вот этот вопрос, хочется совместить с вопросом, чего хочется? Вот чего, что в вашей карьере не реализовано до сих пор, и вот, вот чего, что хочется
9: реализовать? Хочется масштаба. Как вы ранее сказали, очень классно. Наша профессия, она все равно зависит от слушателей, от тех, кто приходит на наши концерты, на наши шоу. Я мечтаю, что все-таки те треки, которые вот мы выпускаем весь этот год, новый, это уже пятый альбом, что они залетят, что они завирусятся, и сейчас в разработке
6: может, дуэтом
9: международный
6: спеть?
9: Дуэт, да, в разработке.
6: Ничего себе, я не знал, это был экспромт сейчас, да.
9: Выпустила трек на английском языке, очень понравилось. Там очень крутая компания, и я вот только что тоже летала, вела переговоры. Я всегда мечтала о масштабе. И нам, артистам, очень тяжело, не имея больших каких-то возможностей, сильных таких, да, там, финансовых источников, покровителей и так далее, выйти на масштабную арену. Вот об этом я и мечтаю.
7: То есть мне хочется... Сложно, но это возможно?
9: Хочется... Это все возможно. Надо всегда верить, нужно идти вперед, нужно стремиться. Раз ты заражен такой болезнью, значит, болей уже и до конца. Конечно, мы работаем ни дня, ни одной не останавливаемся. И четкий есть план, все возможно. Нужно разговаривать, переговаривать. Все
7: а стоит
9: определенных денег.
7: А что вы порекомендуете
9: денег.
7: Маленьким девочкам, которые
9: маленьким
7: хотят стать... Вот у них это прям мечта.
6: Вы вообще пускаете, иди, будь певицей.
9: Для начала маленьким девочкам нужно, наверное, попасть в изнанку шоу-бизнеса, потому что многие, вот я тоже и в жюри очень многих конкурсов сижу, это так тяжело детей оценивать, и веду эти конкурсы и так далее, и мне так безумно бывает жалко, когда они попадают и думают, ну как, вот я не победила, плачу там и все. Чуть-чуть дать им возможности побыть,
6: повариться,
9: да, потому что это такой тяжелый труд. Вы правильно сказали в начале программы мы себе не принадлежим, многие не готовы. Я считаю, что каждая девочка должна стать мамой и стать прежде всего с женой. А все остальное может уже и супруг сделать. У меня был другой путь. Я сначала всего добилась, а потом уже ушла в материнство, семейную часть. А многие девчонки, которые также успешны сейчас, они прекрасные мамы и прекрасные блогеры и жены. Поэтому я бы хотела все-таки, как и Владимир Владимирович, вектор направить на то, что сначала девочки должны создать семью, а потом уже думать параллельно или как-то о какой-то реализации. Потому что изначально, если ты попадешь в шоу-бизнес, не имея крепкого такого стержня, многие просто пропадают, многие спиваются, многие идут не на правильный путь, становится, честно говорю, как есть. Нужно иметь такую крепость, вот семейную, хорошую, правильную.
7: А что вас от этого защитило? Как раз семья?
6: 30 секунд у нас. Да.
9: Я сама себя защищала, и моя семья меня очень поддерживает. Мама, папа, брат, сын, он у меня уже как самый главный критик. Он
6: сколько
9: говорит, мама,
6: сына?
9: Ну почему там твой клип не на Муз-ТВ или еще что-то? Сыну 11 лет, но он уже выпускает треки с искусственным интеллектом. Вот, я в шоке, вот треки залетают больше, чем мои.
6: Так вы пойте его песни. Да, может, наоборот.
9: Ну они слишком, у него искусственный интеллект, группа, да, и они залетают в своих каких-то чартах.
6: Анна, спасибо, время у нас кончилось. Будем рады вас видеть. Да, для меня спасибо, эффектно.
7: До новых
6: зато было эффектное
7: певица,
6: появление.
7: Певица, актриса, телеведущая Анна Калашникова была с нами вот уже в студии. Спасибо
9: всем
7: вам огромное,
9: удачи,
7: что нашли время.
9: Верьте в себя, и все будет обязательно круто.
7: Спасибо.

0: Страна героев. Максим Шарин. Наши бойцы упорно удерживали один из рубежей, который намеревался преодолеть противник с целью дальнейшего наступления. Очередная внезапная атака радикалов была направлена на участок, находившийся под контролем добровольческого отряда Максима Шарина. Максим молниеносно оценил ситуацию и перспективы возможного прорыва. Он был чреват потерями среди наших воинов и улучшением позиций ВСУ. Максим Шарин грамотно и оперативно организовал оборону и вступил в бой с врагом. Необходимо было сковать его умелыми действиями. Задача была выполнена на все 100%. ВСУшники, понимая безнадежность своего положения, запросили поддержку артиллерии. По позициям российского подразделения был нанесен массированный удар. Максим получил ранение. Он самостоятельно оказал себе первую помощь и продолжил руководить обороной. Враг мог ударить второй раз. Шарин, отчетливо понимая это, организовал вывод техники вглубь территории. И точно, буквально через 15 минут в этом месте начались новые прилеты. Опыт и мужество Максима Шарина позволили спасти военную технику, а наши артиллеристы, разведав дислокацию РСЗО противника, точным ударом уничтожили ее. Планы наступления ВСУ с треском провалились. Страна героев. Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник».

0: что вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии военно-политический обозреватель Михаил Ануфриенко. После 18 часов. Не пропустите. 10 заповедей знают все, но не все им следуют.
1: Человек был создан Богом. Святость – это стремление человека к добру. Покаяние – это изменение жизни.
0: Час Островского. Авторская программа священника Павла Островского. Простым языком о высших истинах. По четвергам в 9 вечера, по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Два часа дня в российской столице. В Самаре на час больше, в Бишкеке 5 вечера. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. ВСУ продолжают атаковать гражданские объекты. В Екатеринбурге открыли Центр медицины здорового долголетия. Товарооборот России и зарубежного государства увеличился на 13%. Об этих и других темах подробнее далее. Одиннадцать человек ранены в Луганской Народной Республике в результате атак ВСУ за сутки. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник. Кроме того, по его информации, повреждены объекты гражданской инфраструктуры и коммунальное предприятие в Кировске, а также Белокуракинском, Новоайдарском, Новопсковском муниципальных округах. Женщина, причастная к подрыву военнослужащего в Севастополе, действовала по заданию спецслужб Украины, сообщает пресс-служба Крымского управления Федеральной службы безопасности России. По данным ведомства, военнослужащий Министерства обороны России погиб в результате подрыва в Севастополе. По горячим следам задержана россиянка. Вице-премьер России Татьяна Голикова, говоря об эффективности и результатах работы центров медицины здорового долголетия, ответила, что мотивировать человека заниматься собой очень сложно. Вместе с министром здравоохранения Михаилом Мурашко они открыли новый центр медицины здорового долголетия в Екатеринбурге. Она также рассказала об итогах работы аналогичного центра в Мордовии, который открылся 3 месяца назад. Так, 17% из обратившихся – это люди, которые в течение 2 лет не приходили на профессиональные осмотры и диспансеризацию. По ее словам, 90% из отправленных на второй этап требовали коррекции или оказания медицинской помощи. А в 6,5% случаев – это люди, у которых были ранее невыявленные заболевания. Двусторонний товарооборот России и Малайзии по итогам прошлого года увеличился на 13%. Наша страна работает над увеличением объема поставок российской животноводческой продукции в Малайзию. Также обсуждается открытие рынка Малайзии для российской фармацевтической продукции. Об этом сообщил сопредседатель Российско-Малайзийской межправительственной комиссии, глава Миноборнауки Валерий Фальков. Он подчеркнул, что диалог между двумя странами выдержан на самом высоком уровне.
2: В январе и в мае этого года состоялись встречи президента России Владимира Путина и верховного правителя Малайзии Султана Ибрагима. В июне в рамках саммита Россия-АСЕАН глава государства встретился с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. Регулярные контакты лидеров определяют высокую значимость дальнейшего развития сотрудничества. В рамках деятельности межправкомиссии мы отрабатываем реализацию поставленных задач на практике.
1: Напомню, заседание Российско-Малайзийской межправительственной комиссии состоялось во Владивостоке, на площадке Дальневосточного федерального университета. Российскую делегацию возглавил сопредседатель комиссии, глава Миноборнауки Валерий Фальков. Малайзийское представительство – министр высшего образования Малайзии Замбре Абдул-Кадир. Индия готова к сотрудничеству с Архангельской областью в сфере судоремонта и судостроительства. Об этом заявил секретарь Министерства портов, судоходства и водных путей правительства Индии Венкатеса Патишева Перамал. Он отметил, что Индия верит в то, что сотрудничество между странами будет только усиливаться. Еще больше новостей, а также фото и видеоматериалов смотрите и слушайте на канале МАКС «Радио Спутник». Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Стратегия и власть.
3: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете «Радио Спутник», а мы работаем для вас в прямом эфире программы «Стратегии и власть». В студии автор, политолог, экономист, геостратег Андрей Школьников. Андрей Юрьевич, мое почтение. Добрый день.
4: День добрый.
3: Ох, я еще раз повторю, этот эфир ждал, учитывая объявленную тему «Современное искусство», а тут, честно говоря, поворотов, разворотов, наблюдений и мыслей очень-очень много. Давайте, может быть, попробуем одну какую-то линию задать, чтобы от нее уже отталкиваться, на нее опираться. Да, вот что нужно сегодня понимать под ролью современного искусства, ну или как любят, знаете, на парах университетских, начиная с терминологии, определения.
4: Ну, я бы все-таки предпочел не забивать голову зрителей нашими именно определениями, а предложил бы довольно цинично рассмотреть все современное искусство, вот эту концептуальность, поп-арт и вот эти вот вещи, которые сейчас считаются ценным, важным, с точки зрения циничной общественной сферы, с точки зрения отношений и понимания, почему это у нас такое популярное, почему это стоит каких-то сумасшедших денег, и где, собственно говоря, заканчивается искусство и начинается коммерция. Причем не с точки зрения попыток объяснить, почему вот конкретно вот это деградантное искусство является таким, почему оно не является искусством, где в нем происходят вот все эти сломы, а посмотреть с точки зрения истории. В историческом процессе, почему оно такое стало? Почему оно выродилось вот до вот этого вот? И начинать нужно, конечно, с классического нормального произведения искусства. Это первая половина XIX века, середина XIX века. Это у нас и классика, это, соответственно, всевозможные традиционные виды, то есть то, что мы сейчас называем старые мастера. И для этих видов искусства можно выделить четыре критерия, которые, ну, лежат в основе художественности. Первое – это мимесис. Это еще по Аристотелю, это подражание природы. Второе, собственно говоря, это эстетика, то есть эстетическая ценность, которая понятна, которая... То есть, ну, первое это, собственно говоря, то есть картины должны были быть не абсолютно абстрактные, они должны быть похожими на реальность, подражение природы. Не полная копия, а именно живые, природоподобные. Второе, эстетика, то есть должно было как-то откликаться, к чему-то вести, то есть чувство прекрасного, гармонии, пропорции, то есть это должно быть, собственно говоря.
3: Но тут еще изображение божественных мотивов, вот это...
4: Там все было, там как бы вот этот момент, да, понятно, что боги могут изображаться античные в виде стихий, но это было очень сложно, далее они делались антропоморфными или зооморфными, соответственно, всевозможные хтонические твари, ну, понятно, дальше, потом попытки... Не так просто изобразить. Даже если мы берем, например, изображение Троицы. Вот как так? Вот мы говорим, вот Троица Андрея Рублева. Три ангела. Что это? Откуда это пошло? А это на самом деле ветхозаветный сюжет, ветхозаветная Троица, гостеприимство Авраама. Когда три ангела пришли. Угу. И далее мы уже начинается, называется, более канонический подход. Здесь накладываются ограничения, как изобразить Бога, который незрим, который в мощь, как, соответственно, который триедин, не в виде раздельного существования. В рамках православия, например, канонически изображать отдельно Бога Отца, Бога Сына, Святого Духа, как это вот есть, это не каноническое. То есть это у нас еще собором 1600-х годов было закреплено, что изображать только как Андрей Рублев, поскольку изображать Бога по Ветхому Завету нельзя, по Новому Завету Иисуса Христа как вочеловечился уже можно. Условно говоря, мы изображаем его как... Соответственно, Троица – это, по сути, изображение триединого Господа через Иисуса Христа. То есть, по сути, неважно, кто из них кто. Есть даже иконы, где подписано, что около каждого Иисус Христос, около каждого ангела. То есть вот так вот это, грубо говоря. Вы можете изобразить Отца через Сына, да, потому что это триединый. И Святого Духа через Сына можете изобразить. Но вот именно изображение, которое у католиков встречается, изображение отдельно и Бога Отца, Бога Сына, Святого, Бога Святого Духа отдельно. У старообрядцев тоже есть, встречаются такие сюжеты в иконах. Но в православии, собственно, в всемирном православии сказано, нет, друзья, мы более глубокий духовный смысл, поэтому изображение вот такое. И это тоже сложный момент, это тоже элемент мимесиса. Это момент сложных мыслей, знания, то есть концептуальности, это все было. И вот классическое художественное, ну, как бы изображение, скульптура и прочее, это мимесис, эстетика, уникальность. То есть никто ранее

0: Как мы помним, мы хотели поговорить с точки зрения общественной науки, собственно, с точки зрения общества. В обществе начинают появляться шальные деньги. Вторая половина 19 века. Новориши. Британия колониальная, Соединенные Штаты. И вот это люди, которые в первом поколении начинают делать деньги. Которые, в принципе, становятся богатыми, но которых не пускают в элиту. Которым не дают приобретать серьезные ценные активы. Это наподобие того, как у нас сейчас, вот если громадные миллиарды, там, триллионы в пузырях, но никто не даст на эти деньги купить материальное человеку в первом поколении. Не продадут ни землю в европейских городах, в столицах, ни большие производственные комплексы. Вот ты можешь покупать яхты, машины, футбольные клубы, можешь устраивать какие-нибудь непонятные дискотеки, то есть какие-то вот мероприятия, покупать самую дорогую квартиру в Монако, то есть неважно, что это. Но к реальным активам производственным тебя не пустят. Большой купить громадный завод, который системообразующий, ни в коем случае. Даже сейчас, когда это все рушится, даже когда, собственно говоря, происходит уничтожение, падение тоже европейской экономики, ну, казалось бы, возьмите вот эти вот громадные капиталы, которые надуты в пузырях, где речь идет о сотнях миллиардах, пустите на поддержку европейского производства. Ну, обеспечьте ему выживание, дотации дайте, пусть работает в плановый убыток, но выживает, это же значимость, это же мультипликаторы. Когда у нас начинают говорить, что вот нам не нужно развивать авиацию, друзья, ну вы не понимаете это в экономике. Мультипликатор по авиации 11. Ну, примерно, чуть больше, чуть меньше бывает. То есть, условно говоря, на одно рабочее место на сборке, на, собственно говоря, в самой авиаотрасли приходится до 11 рабочих мест в других отраслях. Угу. Это очень большой мультипликатор, то есть это вершина четвертого технологического уклада. И кажется, вот возьмите эти громадные виртуальные деньги, купите и сделайте. Нельзя, это другой контур. Из виртуального контура деньги вывести вот в это нельзя. Это как игровой сервер и реальная финансовая система. Вот с игрового сервера есть ограничения по вывозу. Да, ты можешь на личное потребление, на роскошь, на какие-то еще такие вот вещи, типа футбольных клубов, но ничего серьезного. Ну, рынок урана в мире 10 миллиардов долларов. Ну, казалось бы, копейки с очень этих сумм. Ну, попробуй купи, кто тебе продаст. Что с тобой будет, если попытаешься это сделать? Рынок продуктов питания, ну, 1,5-2 триллиона. Вроде бы возьми весь мир у твоих ног. Кто ж тебе это продаст? То есть эти вот ограничения очень важны, разные контуры. Да, формально контуров нет, но для очень больших денег они появляются. И вот эти вот люди, которые в конце 19 века, второй половине 19 века, сделали громадные состояния, которые пытались пройти высший свет, а их не пускали. И они пытались ему подобие. Соответственно, покупка произведений искусства – это одна из попыток получения статуса, значимости, подчеркнуть, что-то есть. Но работ старых мастеров на всех не хватает. Плюс, ну это же должны быть истории, уже там, уже художник умер, уже, собственно говоря, ценность появилась мемориальная составляющая. Не так много для покупок.
1: Даже добавлю, сам факт участия в аукционе, появление тебя в аукционном доме.
0: Так они уже создавались, так, конечно, да, конечно, конечно, конечно, да. То есть оно так и создавалось. То есть, собственно говоря, система ценностей была, то есть это была система музея. То есть музей берет свою коллекцию, значит, это уже уровень статуса данного художника. Ну, для людей, не понимающих, как бы оценка. Далее, соответственно, работа арт-дилеров. До этого были академии, которые, собственно, давали гранты. Направление даже современным художникам, показывая направление. Ну, то есть такая тусовка в несколько десятков человек, которые определяли, по сути, куда должен двигаться. Ну, мы в современном мире такое уже наблюдаем. То есть, собственно говоря, вот маленькие тусовки определяют, куда двигаться надо. В конце концов, вспомните «Дьявол носит Прада» фильм. Вот оно вот. Вот этот вот знаменитый диалог Мэрил Стрип, когда она объясняет, что вот тот ширпотреб, который есть на этой девушке, ну, ее собеседница, это этапы происхождения, откуда это вылезло.
1: Да.
0: Вот, собственно говоря, вот так оно и было. То есть и академики определяли, и ну, арт-дилеры тоже хотели кушать вкусно. Они видели, что есть спрос, и надо было найти предложение. А предложение было ограничено. Цены плюс росли. И они начали раскручивать новые направления. Собственно говоря, импрессионизм. В том виде, в каком он был. Стал тогда и появляться. То есть у него не было уже мимесиса, но у него оставалось все остальное. У него была эстетическая эстетика, и мемориальная ценность, и уникальность. действительно классические работы. Если мы начинаем смотреть, как это было, мы можем посмотреть,

0: смотреть истории, судьбы этих арт-дилеров, которые это продвигали, какие это были вложения, какие были попытки поднять это все, то ну, люди десятилетиями писали, работали, делали, это не было признано, но на этом пытались раскручивать, пытались делать. И в какой-то момент времени спрос совпал с предложением. У больших денег им в той же Америке объяснили, что вот это вот новые работы, они ценны. Да, они современников, да, они еще живы, но там есть ценность. И, собственно, и Клод Моне, и Эдуард Моне, Ренуар, Дега, вот это, они оттуда и появились. Собственно говоря, эти работы пошли. И, в принципе, они стали сейчас уже классикой, ценностью, бесспорной. Да, у них нет природоподобия, то есть у них более, как бы на нем нет акцента, оно теряется. Не в полном смысле, понятно, что оно и понятно, и красиво, но там больше акцента внутренний, но все остальное было. И поэтому эти работы стали, как бы в цене начали расти, да, они несопоставимы были с работами старых мастеров, но они к этому двигались. И, в принципе, все вроде более-менее понятно, хорошо, но беда в том, что в начале 20 века появилось новое поколение новоришей, которым тоже надо было показывать статус, входить в элиту, доказывать, что они тонкие, чувствительные, знающие, понимающие, у которых было, давайте назвать по-русски, денег много больше, чем им надо, просто излишки, они не знали, куда их девать. В их точке зрения можно было инвестировать во что угодно. Причем, давайте так, это люди не просто с улицы, это люди, которые сделали себя сами. Люди, которые умели зарабатывать, умели инвестировать. Жесткие, понятные, абсолютно адекватные текущим запросам, которые в силу происхождения их не пускали наверх. Да, их детям, прошедшим соответствующее образование, социализацию, институты, школы, там, колледжи, вот это все прошло, им позволяли оказаться уже в элите. Да, они женились на, соответственно, девушках из полусвета, потихонечку поднимались, то есть 2-3 поколения не становились такими же. Но им-то хотелось сейчас, они же заработали. Плюс у них было представление о том, что они выше это, они достигли. Они делали то, что вот эти все ничего не могут. Но их все равно не пускают. Ну и, соответственно, вот на этом вот и работа была. Плюс, когда у вас избыток средств, вы зарабатываете не то, что больше, чем тратите, больше, чем вам необходимо для инвестирования. Вот так вот. Вы вполне можете вложиться в какой-нибудь рисковый актив. Для статуса. Вы даже не инвестируете вот в эту вот хрень какую-то вот непонятную. Вы покупаете ее с пониманием того, что да, вы платите за то, чтобы прослыть знатоком. Да, немножко не классическим, передовым, но вы же сам передовой, вы же заработали. И вы таким и хотите быть. Передовым, идущим впереди, называется, в авангарде всех изменений и, да, вот, да,
1: импрессионизм. Ну, кстати, разве это не с эпохи Медичи пошло?
0: Как-то, такая как, волна, как конечно, конечно.
1: Великие мастера, и говоря о тех факторах, вами озвученными, ну, действительно, и чувство эстетики, мне кажется, настолько переполняло людей, зашедших в Сикстинскую капеллу, что это действительно могло дать уровень власти настолько запредельный и для художника, и для заказчика этой работы, что эта история, она поразительная сама по себе, честно говоря.
0: Да, собственно, мы можем действительно пойти со времен Возрождения и, соответственно, и Италию, по сути, Северное Возрождение, где стоимость картины оценивали по количеству нарисованных на ней овечек и на качеству их поработки. То есть, как бы это все было.
1: Но это разные подходы, говоря о движении капитала и попытке показать свой статус. Вот условно эпоху Возрождения, если мы берем, и условных магнатов, которые особенно себя проявили, ну вот, если мы потихонечку уже к авангарду подходим, так или иначе. Это разные люди, это разные сосредоточение капитала, или плюс-минус вот эта линия, она так и идет?
0: Общие черты, конечно, есть, поскольку желание показать себя было, но давайте все-таки четко понимать, что музеи и демонстративное наличие, как бы демонстрация искусства, это все-таки уже 19 век, как оно появилось, тогда это во многом делалось для узкого круга. для себя. Ну, да. Ну, убираем архитектуру, да, как бы она была понятна, да, мы берем храмы, росписи, это уже называется вопросы церкви, это вопросы городских властей, то есть как бы вот это вот все, то есть когда бы показать своему городу, какой я замечательный правитель, то есть это вот оттуда идет. Но если мы начинаем смотреть все-таки демонстративные вещи, как это было, как это с точки зрения имиджа, именно создание нового, общие черты есть, но все-таки тут оно стало в последние, как бы последние века приобретать более такой демонстративный истерический вариант. Требование признать. Там во многом это было уже подчеркивание статуса. Ну, поскольку, да, правители, ну, мы можем начиная там, ну, возьмем Юстиниана. Великий правитель называется и победы, и поражения, вот все собрано вместе, но многое от него осталось, потому что он был строителем. Да, подорвал казну, но сколько храмов по всей территории называется Ромейской империи. Да, мы начинаем забывать там вот, где чего оно есть, но ну, что только называется не осталось. Это было величие, это была значимость. Тут же мы говорим о том, что это претензия на статус. Причем претензия на статус, не имея возможности зайти на лестницу, там, на ступень, которая высокая, карго-культ ниже. Мы тоже коллекционируем искусство, но немножко другое. То, которое возможно, то, которое нам продают. И, собственно, вот импрессионизм таким за счет этого поднялся. Это плохо? Нет. Импрессионизм, он действительно, ну, вот из 4 параметров 3 есть четко, и проблем-то, а даже 3,5, и проблем-то особо нету. Он действительно это развитие, это вариация, поскольку классическая академическая живопись, она уперлась в тупик. Все. Собственно говоря, середина 19 века, дальше уже нечего. Все, что возможно, опробовано. Все, что возможно, сделано. То есть дальше комбинация начинается. Начало 20 века. Что-то нужно новое. Схема уже опробована. И у нас появляется авангард. Во всем его величии, красоте, увлекательности. Но в нем мимесис в принципе отсутствует. В нем отсутствует эстетика, но в нем есть уникальность и история. Причем уникальность, когда мы начинаем смотреть, она была только у основателей. У основателей фавизм, кубизм, вот это вот мы все эти вещи берем. Те, кто это придумал, ну, друзья, они таланты и гении. Да, там эстетически не очень понятно, но это, по крайней мере, понятно откуда. Да, берем черный квадрат Малевича. Ужас, что такое я могу нарисовать? Сейчас дурак любой может взять и нарисовать, называется, особенно вот перерисовывая, не понимая, что там. Но, по сути, это предел развития авангарда, вот как он есть, во что он выродится. Для понимания, сколько художников талантливых не пошли туда, просто понимая, что будет. Предел показан. Плюс это концепция черного цвета. Как он, там нет черного цвета. Там сочетание. Там смешение. То есть это вот игра цветов, которая, ну, не то, что ты видишь, тем цветом рисуешь, нет. Ты начинаешь вот эти вот оптические эффекты собирать, первый раз пройденное. Те же картины Айвазовского. Ну, что можно сказать о человеке, который нарисовал за свою жизнь 6 тысяч картин? По картине практически в день. Ну, господи, ремесленник. Клепал, клепал и клепал. Друзья, вот это Айвазовский. Вот это вот гениальный шедевр. Это талантливая работа, громадное количество. Человек сделал гениальную вещь. Он пустил на поток создание шедевров, по сути. То есть он смотрел на море, то есть у него было три составляющие. Первое, он не рисовал с натуры, он запечатлел себе эту картинку, как вот он ее видит, и отображал ее. Дальше, соответственно, он использовал краски, не те, которые мы видим, а сочетания, различные перламутры и переходы, то есть вот это вот сочетание цветов, которые давали вот эту вот красоту.
1: Искусство света.
0: Да, отдельно. Да, вот это вот, вот, да, и свет, и цвет, вот это вот шикарно. И третье, он работал по влажной еще подмалевке, учитывая и смешение слоев. То есть, как правило, ну, художники того времени дожидались один слой тонкий, когда делали полупрозрачный, соответственно, смотрели, как он лежит, лессировку. Дальше еще один, и вот, собственно говоря, так еще по толщине смотрели, чтобы верхние слои не отвалились. А он делал, не дожидаясь, когда оно полностью просохнет, учитывая эти переходы, вот это вот схватывал. И поэтому он действительно мог за один день нарисовать, написать картину. И это было талантливо. Соответственно, то, что сделал Малевич, первый раз собрав вот черный цвет из множества других оттенков, эти вот оптические
1: Но еще как он был представлен, Андрей Ильич?
0: Дальше началась раскрутка, дальше начался пиар, собственно. Дальше мы наблюдаем то, как вот талантливые, гениальные вещи родоначальников начали превращать в коммерческий продукт. Начали делать так,
1: чтобы нужно было продать. Петроград, 1915 год, и квадрат Малевича в красном углу комнаты.
0: Но плюс добавляем туда еще его еврейское происхождение, и квадрат называется «Встретимся в Иерусалиме», то есть все вот эти вещи, да-да-да, то есть там много чего называется есть, то есть и это было смыслов, и это был процесс творческий поиска.
1: И невиданного масштаба провокация, скажем, конечно, так, как бы сегодня выразились. Прервемся на новости и продолжим, друзья, оставайтесь с нами.

знать за 90 секунд. Самые ценные марки выделяются из общей массы каким-либо браком или отклонением, которые измеряются миллионами долларов. Рекордсменом по дороговизне стала почтовая марка номиналом 1 цент, напечатанная в 1856 году в колонии Британская Гвиана. Она выпадает из общего ряда. Ее ценность в том, что напечатана марка была в единственном экземпляре и продана на аукционе Сотбис за 9,5 миллионов долларов. В 1918 году в США с помощью почтовой марки решили отрекламировать новую услугу – авиапочту. В центр композиции поместили самолет. Но так торопились, что в первой партии тиража в станок самолет вставили в перевернутом виде. Вовремя спохватились, но сотня марок успела уйти в народ. Уже через пару десятилетий за редкими экземплярами началась настоящая охота. А недавно один из них был продан за 2,5 миллиона долларов. Самую дорогостоящую марку Советского Союза в 2008 году неизвестный купил почти за 800 тысяч долларов. Она была выпущена на нестандартной, очень плотной бумаге в 1932 году и приурочена к достижениям отечественного филателизма. До наших дней дожил только один экземпляр, за который истовые коллекционеры готовы отвалить целое состояние, если нынешний владелец согласится продать.

0: Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс 7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
1: Сколько ни ищу, все не то.
2: Ага.
1: Нужен и мужественный, и заботливый.
2: Ага.
1: Чтобы говорил интересно.
2: Ага.
1: И с чувством юмора.
2: Ага.
1: Нужен он, тот самый.
0: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
1: Тот самый.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
3: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Операторы беспилотных систем совместно с артиллеристами южной группировки российских войск уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ в районе Алексеево-Дружковки в Донецкой Народной Республике, сообщили РИА Новости Министерства обороны России. Там уточнили, что координаты цели передали расчетам ударных дронов и артиллерии дивизии. Севастопольцы помогли задержать женщину, причастную к подрыву военнослужащего Министерства обороны России в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Ранее пресс-служба Крымского управления Федеральной службы безопасности России уведомила, что военнослужащий Министерства обороны России погиб в результате подрыва в Севастополе. По горячим следам задержана гражданка России. Женщина, по данным силовиков, действовала по заданию спецслужб Украины. Киевский режим разрушает судьбы людей и делает из них разменную монету, отказываясь обменивать пленных, заявил сенатор Айрат Гибаддинов. Ранее уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова опубликовала список из 224 фамилий украинских пленных, которых Россия предлагает Киеву к обмену. Она подчеркнула, что наша страна борется за каждого своего гражданина, который оказался на территории Украины, и готова к обменам. Однако киевские власти отказываются забирать своих людей. Россия не получала никаких формализованных предложений от Турции по мораторию на военные действия в Черном море, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. Ранее глава турецкого МИД Хакан Фидан сказал, что Анкара передала России и Украине предложение объявить мораторий на военные действия в Черном море. Министр культуры Латвии Лукас Альсис призвал учитывать состав населения города при отказе от русского языка в административной жизни страны. Министр обратил внимание на немалое число русскоговорящих, которые проживают в республике и используют русский язык как основной. Он выразил надежду, что самоуправление Вильнюса, отказавшееся принимать официальное обращение на русском языке, цитата, «учло эти риски». Планы Еврокомиссии значительно расширить полномочия Европола по сбору и обработке информации могут привести к накоплению данных огромного числа обычных граждан, которые не имеют никакого отношения к преступной деятельности, пишет «Политика» со ссылкой на предупреждение Европейского надзорного органа по защите данных. Одно из ключевых изменений касается правил обработки получаемой Европолом информации. Сейчас поступающие агентству данные должны быть предварительно распределены по установленным категориям, после чего определяется, имеет ли Европол законное основание для их обработки. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Стратегия и власть.
2: Программа «Стратегия и власть», вторая ее половина. Мы продолжаем. Кто только подключился к онлайн-трансляции, поймал нужную FM-волну. Здравствуйте. Напоминаю, в студии автор, политолог, экономист, геостратег Андрей Школьников. Андрей Юрьевич, продолжаем. К самому остренькому мы приближаемся. Говоря про авангард, я уже уловил вашу... Тут, наверное, даже не иронию, а некий... Да, сарказм, да.
4: Да, абсолютно цельный анализ. Да, он циничен, но какой он может быть? То есть, друзья, мы сейчас как бы придем... Да, то есть как бы авангард, да, там, когда мы смотрим супрематизм, конструктивизм, вот эти вот работы, даже тот же экспрессионизм, мы понимаем, по крайней мере, что это. Когда смотрим на родоначальников, основателей направлений, школ, течений, которые первые сделали, до них не было, и оно появилось. Да, там эстетики уже нет. Там природы, природоподобия нет в принципе, но там есть уникальность в начальных работах. Там есть, соответственно, история, сложные судьбы, борьба. Вот то, что мы вспоминали по Малевичу, что это была провокация, то есть это все построено было. И, в принципе, у работ родоначальников, ну, есть ценность своя. Не эстетическая, но историческая. Но это было раскручено, это опять покупалось, опять начали, называется, продавать, перепродавать. Это активы, в которые новориши могут вложить деньги, ну, и через какое-то время продать это. То есть вроде бы ты и ценитель, ты вроде бы и коллекционер, ты можешь об этом рассуждать. Тебя специально обученные люди объяснили, что это такое. Ну, как человек, занимающийся бизнесом, с какой только ерундой ты не сталкивался, с какими только идиотизмами к тебе не приходятся. Вот это вот, соответственно, еще одна вещь, ну, высокорисковый актив, может быть, выстрелит. Не может, не выстрелит, ну и наплевать.
2: Но, с другой стороны, авангард получил же свое место вот в этом пантеоне вечности.
4: Уж, конечно,
2: извините,
4: конечно,
2: такие высокопарные, да, фразы, но тем не менее.
4: Родоначальники, основатели, да, без вопросов.
2: То есть удалось?
4: Конечно, конечно. А раскрутить, продать, то есть как бы там и музеи, и акционные дома, и арт-дилеры, галереи, собственно говоря, там до, вплоть до, называется, экспертов, это все вот описали. Целая индустрия по вытягиванию денег вот на вот это вот все. Причем, ладно, когда это еще в начале, но количество вариантов ограничено. Ну да, называется черный квадрат, зеленый круг, красный прямоугольник. То есть, как бы вот это все мы понимаем, что когда первый раз это сделалось. Но каждый же художник пытается плюнуть в вечность, пытается войти в нее, пытается что-то свое придумать. И эта комбинаторика, по сути, перебрала все, что только возможно. То есть придумать что-то новое в рамках авангарда сверхсложно. Да, есть современные художники, скульпторы, у которых это получается, именно в рамках авангарда. Вот мы наблюдаем, например, ну. Вот если вы видите кого-то из современных, кто действительно смотрится, и вы чувствуете, что-то цепляет необычное, скорее всего, это все-таки авангард. Это не концептуализм и не поп-арт, это вот еще оттуда. Громадное количество людей, талантливых, творческих, пытаются найти свою нишу. А это непросто. И тут у нас, ну, как бы, деньги продолжают накапливаться, деньги продолжают появляться, и у нас в середине 20 века под эти деньги появляется спорт. Нужно найти опять, что туда продавать. Потребность есть. Что нужно? Какой-то, соответственно, продукт. И под этот продукт, то, что по-хорошему должно было остаться абсолютно нишевой, узкоспециальной зоной, вот-вот, малобюджетной, оно начинает раскручиваться. Концептуализм и поп-арт. Вот эти вот шедевры... Тут мы должны вспомнить чудные работы, где начало описываться, что, друзья, на самом деле смысла в этом никаком нету, вы не должны... Ну, то есть,
2: смысл в отсутствии смысла.
4: Да, то есть изображение не важно. В принципе, оно вторично, важна задумка. Мимесис вообще забыли, эстетику забыли, уникальность забыли, мемориальная часть... Ну, как-то вот что-то вот есть. Вот оно присутствует. Поскольку если вы делаете, вы что-то красиво задумали, но не важно, как вы это исполнили. И в этом, собственно говоря, и является концептуализм. Это у нас Кашрут, это у нас, ну, когда 24-летний парень пишет эссе и говорит, что вся философия устарела, что философия с точки зрения поиска, познания и прочее не важна, а сейчас этим будут заниматься художники, А разрабатывать ее, понимать могут только сами представители концептуализма. Ну, то есть, условно говоря, как это негра назвать негром может только негр. То есть, это все остальное неважно. И они начинают творить. Ну, мы понимаем, что изначально это был какой-то уголок фриков, которые жили сами по себе и никого не интересовали. Но у нас есть спрос на произведения искусства, которые надо покупать. У нас есть шальные деньги, которые надо вкладывать. И вот это вот начинает раскручивать. И вот это вот без каких-либо функций, с одной лишь мемориальной вот историей. То есть, когда говорят, вот есть бумага, где написано, что это такое, а есть какое-то кривое непонятное собрание. Куча мусора. Но собранное по-другому. Но художник, он так видел. Вот да, у него не получилось изобразить, но это не важно, поскольку важно именно то, как он хотел задумать, концепция.
2: А сегодня куча мусора, это в принципе может стать, ну, таким интересным перформансом со стороны автора той или иной выставки, задумки. Это вот уже говорят до того, к чему мы пришли в конечном итоге.
4: Поэтому, если хотите понять, что это такое, берите Джозефа Кашуда. Эссе «Искусство после философии», 69-й год, и, собственно, вот это вот гимн вот всего вот этого. Не нужна ни эстетика, ни понимание, важна задумка. С точки зрения нормальной философии, да, с точки зрения даже постмодернизма, это как бы вот сомнительная вещь, но все равно. С точки зрения постмодерна, который начал переходить из модерна, это вообще что-то непотребное. Но классический постмодернизм говорит, да, это замечательно, все варианты, это не идиотизм, это разные варианты гипотезы, они все равны. Условно говоря, какую бы дурь вы ни придумали, 50 на 50, либо да, либо нет. Либо встретится, либо нет. То есть это равенство. Ну, собственно, у нас вся геополитика строится на таких вот чудных фантазиях ни о чем. И вот это вот безобразие стало основой для концептуального искусства. Где есть листик, на котором написаны глубокие какие-то слова, абсолютно не несущие смысла, складывающиеся во что-то непонятное, когда начинаешь пытаться разобрать, там ни формы, ни смысла, ни содержания, но вот такое вот наукоподобие, искусствоподобие. И нечто к этому прилагающееся. И это нечто уже не важно. То есть мы переходим к тому, что вот у этого была только мемориальная функция, и на это все смотрели. Поэтому если вы, как человек нормальный, ну вот вы смотрите на современное произведение искусства, что концептуалист, что поп-арт. Поп-арт – это упрощение до уровня яркости, вот, до уровня вот рекламы. Ну как, для рекламных упаковочных материалов это нормально. Для дизайна это хорошо. Но с точки зрения искусства нет. В нем нет художественности.
2: Ну и заметьте, вокруг таких произведений, как правило, целые...
4: Ну, индиохолизм, это отдельная...
2: Огромная справка. Конечно. Там нужно сначала, знаете, уделить энное количество минут, чтобы прочитать. В то же время, когда, ну, извините, мы посмотрим на мастеров старой школы, название автор, все. А сейчас придите на любую выставку современного искусства, тебе нужно сначала вычитать огромный талмуд текста, а потом уже на его, опираясь на его основу, ты начинаешь разглядывать, выискивать и, не дай бог, находить в данном случае.
4: Да. Когда вы на это все смотрите, на все это чудо, ну, возьмите десяток искусствоведов, дайте им два незнакомых им произведения и попросите оценить, какое сколько должно стоить и какое в разы больше, какое в разы меньше. Там будут абсолютно случайные цифры. Нет единого концепции. Поскольку вот основная сложность современного искусствоведа, занимающегося современным искусством, это адская работа. Давайте честно скажем. Это в тоннах мусора найти жемчужины. В тоннах просто, вот это перебирая. Найти уникальность. То есть ты должен понимать весь пласт искусства предыдущее, понимать его упрощение, отражение, смыслы, и фактически должен найти уникальность, которая появляется. Вот мы смотрим замечательные, называется, уличные картины, там с уничтожением картины, прочее-прочее, в Англии
2: Бэнкси.
4: Бэнкси, да-да. На имена просто память плохая. Друзья, это авангардная вещь. Это уникальность уровня авангарда. Она необычна. Да, мы можем найти параллели. Но это другой взгляд. Есть еще вещи, другой взгляд. Он не на уровне гениальности. Это не новое направление. Но это необычно. Мы смотрим все остальное. Друзья, это повторы. Вот для искусствоведа необходима дикая насмотренность, просто дичайшая, чтобы он вот в этом всем видел, что никогда не было. То есть, видите...
2: Вот, кстати, простите, я тут не могу не вклиниться. Вот тонны мусора, а они же тоже, ну, как бы масштаб произведений, из которых приходится выбирать, я так полагаю, учитывая и цифровую эпоху, и доступность инструментария, и по сравнению, да, если мы вернемся к основателям, ну, извините, это же труд даже с точки зрения, во-первых, жили, извините, небогато, а кто-то, как правило, становился легендой уже только после своей смерти.
4: Абсолютно большинство становится легендой.
2: Достать краски, ну, то есть вот банальные, да, какие-то вещи, то, что сегодня уже кажется элементарным, а вот тогда это было сложнейшим испытанием.
4: Посмотрите, сколько готовился к тому, чтобы делать. Это была очень непростая работа и по стоимости, и сколько слоев на него делалось, это все должно было просохнуть, то есть как бы это все непросто было. Да даже если мы начинаем смотреть родоначальников того же авангарда, вот это прийти, сломать голову, да, понятное дело, значимые их части, ну, чтобы не говорить практически всем, можно было ставить пограничное расстройство психики просто сразу, ну, потому что они человек, живущий в обществе, вот это вот, вот придумывающее, то есть там как бы понятно, то есть там о некотором и расстройство психики, то есть как бы, ну, у них взгляд должен был быть сломан. То, что есть сейчас, это комбинаторика, это перебор, это попытки рисовать чего-то, это попытка придумать какую-то уникальность. Ну, условно говоря, вот приходят и создают. И ты не можешь это оценить. Соответственно, это можно покупать за любые деньги. Это можно накручивать. Здравствуй, коррупция. Ну, когда одним из самых высокооплачиваемых художников современности какое-то время был некий Хантер Байден. В то время сын президента. Да, вы можете... Ну, друзья, ну это эклектика, нашлёпана непонятно чего. Да, мы можем придумать красивое основание. Что это особая техника, где отдельная часть тела, например, носом, художник наносит специальные виды краски, что перед этими красками он 3 дня ест только овсянку и перепелиные яйца, что знание этого к нему пришло во время того, как он летел, и самолет начал падать 30 минут, а он летел из Тибета, где 20 минут медитировал посреди, называется, центрального храма, потом его выгнали метлой. То есть вот такого вот бреда. И вот оно появилось. Друзья, что это? Это маркетинг. Чистой потому воды, что возьмите, да, вот слепое тестирование, вот, вот у нас, ну, сон, вот берем виноделие, есть слепая дегустация. И определи. Люди с разработанной органолептикой, с пониманием делают, люди без, без разницы. Тебе ставят вино, господи, соседние называются территории, вообще не пойму, что это. Но если разработано, да, ты начинаешь понимать, ценить, вспоминать года, то есть когда вот эти вот объемы. Соответственно, вот искусствовед как человек, как дегустатор с работной органолептикой, который должен во все вот это погружаться. Вот это вот. Понимаете, одно дело дегустировать то, что приятно и вкусно, а другое дело дегустировать вот это вот. Поэтому люди, которые абсолютно рационально туда идут, понимая, вынуждены вот этим вот заниматься, ну да, они, понятное дело, хотят заработать, то есть там дилеры и прочее, но это должен быть дикий, во-первых, цинизм, во-вторых, себя ломать, поскольку, ну, влюбиться вот в это вот, ну, как бы, ну, да, тогда становись с ними вместе и начинай собирать вот это вот странное произведение. Плюс громадное количество художников, скульпторов, вместо того, чтобы заниматься, искать что-то свое, начинают пытаться сделать что-то необычное в надежде, что их заметят. Не понимая, что те же арт-дилеры будут брать не потому, что это какое-то необычное, а любую вообще дрянь можно раскрутить. Поскольку у вас ценится только мемориальная составляющая. У вас не эстетика, не уникальности, там единицы уникальности. То есть вот в этом всем. А тебе нужно это продавать. Причем хорошо продавать, тебе на проценты нужно. И ты начинаешь делать зафармалиненных акул, приклеенные бананы, еще какие-то вещи. Вроде никто не делал. Ну хорошо, сделай, соответственно, банан, приклеенный к лошади. Там еще какие-то вот вещи. То есть там что-нибудь придумай под это. Просто комбинаторика. Собирается несколько элементов, как-то вот оно, ну, запустите нейросеть, набери 5 наиболее неподходящих предметов, соедини их воедино как-нибудь и придумай к ним концепт.
2: Вы уже целое пособие тут
4: говорили. 4-3, да, то есть называется. Облейте это все краской сверху, добавьте ароматов каких-нибудь. Вот это вот, вот. Кстати, да, вот замечательно. Аромат, давайте еще называется, добавлять вот эти вот вещи. вкусовые какие-то моменты, что обязательно нужно подойти и облизать, там фонтанчик
2: называется. Интерактивность должна быть.
4: Да. Что это может быть только при какой-то температуре, иначе это все распадается, то есть там связка, например, там вот чуть называется температура выше, это все разлетится, то есть это же все можно придумать. Вот, произведение в холодильнике. Вот этого бреда комбинаторного можно придумать много. И цениться оно будет не потому, что оно уникально, а потому что конкретно арт-дилеры начнут это покупать.
2: В таком случае вопрос, Андрей Юрьевич, элитарность искусства уходит? Как можно...
4: Настоящего нет. Вот то, что уже признано, грубо говоря, вот все, что старше основателей авангарда, оно ценится.
2: Это понятно,
4: по-своему.
2: Да.
4: Все, что современное, единица. Есть хорошее, есть направление, действительно, где люди находят что-то интересное. Это, как бы, я думаю, ну, на Спутнике, по-моему, есть передача, которая посвящена искусству, можете называться. Вот, у них просто объяснить, как это выглядит, как это существует, какие есть варианты. Там действительно есть вещи, которые ты смотришь, ты понимаешь, что, ну, условно говоря, то есть, как показать. Ну, вот мы начали, как показать Троицу, что это показать? Это показать незримого Бога, которого, ну, условно говоря, очень-очень многомерный, вот творец, вот сегодня изобразить в картине, причем так, чтобы не опошлить, чтобы так не упростить. Вот, вещи есть. Это очень сложные попытки. В современном мире, где все практически уже найдено, найти такие варианты. Единицы. Соответственно, все более новое, это или, как правило, подражание идет, или, собственно, ну, то, что уже было. Или люди начинают изобретать велосипед. И в этом тоже нет ничего плохого, когда человек, воодушевленный, например, какими-нибудь этническими моментами, пытается это все совместить, какую-то экзегеза у него проходит, то есть он читает продукт, ну, как бы произведение, написанное в другую эпоху, переводит ее на свою традицию, современники. Ну, как вся античная, называется, философия была переведена в рамках христианского учения и стала понятной, встроена. Вот такие вещи, они нормальны. Да, это не гениальность, но это хотя бы талантливость. Талант. И вот такие вещи, они будут находиться, но, друзья, их много меньше, чем спроса коммерческого на покупку вот этого вот безобразия. Поэтому вот это вот безобразие раскручивается не потому, то есть оно было бы, но это был бы вот уголок фриков, которые занимались какими-то непонятными вещами, периодически, очень редко из них что-нибудь бы появлялось ценное, и все. Но мы резко берем планку вниз, кидаем, потому что нам нужно собрать. Туда ломится куча художников, которые пытаются собрать какое-нибудь свое чудное произведение. И в условиях общемировой катастрофы это, конечно, все грохнется. Это будет оценено по достоинству. Угу. За это заплатят. Ну как, вывоз мусора, он требует оплаты. Никто не будет бесплатно вывозить вот это все. Абсолютно большинство поедет на помойку.
2: Да, но в то же время, говоря о современной роли искусства, великого искусства, понятно, что нынешнему Папе Римскому не нужно искать своего Микеланджело, чтобы тот расписал капеллу в его честь, дабы подтвердить его статус и прочее. Но я так полагаю, все равно сохраняется, ну, сохраняются аукционы, гонка за шедеврами, это конечно, частные коллекции. А вот на ваш взгляд, не разойдутся ли те труды, которые действительно ограничены, реально ограничены своим числом? По частным коллекциям, что и происходит. Или они всегда будут мигрировать?
4: Они всегда жили в частных коллекциях, всегда дрейфовали, всегда... Сейчас есть институция музеев, которые это все выставляют, ну, собственно говоря, информационный век, каталоги, информация, то есть это как бы все будет жить, да, мы понимаем, что есть разные уровни доступа, но есть еще один момент, который нужно осветить, это цифровые активы. Несколько лет назад мы наблюдали чудную попытку запуска продажи цифровых активов. Вот это вот пузырь. Что это было? А это была, знаете, вот у евреев есть нация сверхжадность хуцпа. Вот оно. Это когда пытались запустить новый такт, но если называется у нас, мы отказались от мимесиса, мы отказались от эстетики, мы отказались от уникальности, дальше давайте откажемся от мемориальной части, от истории. Истории создания, ценности, от страдания автора. То есть автор такой терпит вот это вот все натворил.
2: Ну и от материального воплощения, в конце концов.
4: И мы получаем цифровые активы, где нет ничего. Где есть обсуждение о том, что покупаете эту творение, и вы сможете им спекулировать, оно вырастет в цене. Только беда была в том, что все предыдущие волны были направлены на воришей, И эти новориши, они получали капиталы избыточные, не знали, куда их деть, не могли их пристроить, инвестировать, и поэтому они были готовы. А цифровые активы были рассчитаны на то, что их будут покупать обычные люди. Средний класс, то бишь жадность.
2: Что и произошло.
4: Не ждем, да, не ждем раскрутки, а средний класс, а у среднего класса, у обычных людей абсолютно другая чувствительность и толерантность к изменениям цены. Они мониторят. Они
2: это
4: не
2: как
4: понимают
2: биржа для них, по сути.
4: Конечно. Они готовы были на краткосрочные спекуляции, на строительство пирамиды финансовой. А им предложили на десятки лет вложиться в непонятно что. И, конечно, это все рухнуло. То есть это вот была уже откровенно неработающая схема, с которой, собственно говоря, пытались запустить это искусство. Все. И слава богу. Поэтому это все будет плавно отмирать. Мы уже сказали, до какого уровня это все будет откатываться. То есть все, что дальше, это уйдет в нише. Поэтому если вы смотрите на эти чудные произведения, искусство современного, там еще что такое, и не видите в них ни эстетики, ни культурной ценности, с вами все в порядке. Вот абсолютно, как бы, это нормально. Вот если вы ее там видите, вот тут проблемы. Ни эстетики, ни культурной ценности нету, художественности там нету. В концептуализме, поп-арте и прочее, как бы, нет. Там есть уникальность, но уникальность есть 0,00 и где-то там процента. И только очень насмотренные люди, специально обученные, которые десятилетия этим занимаются, могут сказать, что это уникально или нет. Поэтому, друзья, не надо туда лезть, все нормально, расслабляйтесь. Внутренняя эстетика, ну, это тот критерий, который должен с точки зрения вас понимать, ценно это или нет. Все.
2: Отзовется, когда придет время. Андрей Школьников, Денис Воробьев были для вас. До свидания, всего доброго.

0: Страна героев. Мухтар Алавдинов. Нашим бойцам нужно было выбить противника из одного из занимаемых им в лесополосе опорных пунктов. Сержант Мухтар Алавдинов и его боевые товарищи в ходе штурмовых действий и длительного боя взяли опорник под контроль. Успели закрепиться и оценить ситуацию. Неожиданно из штаба сообщили, что другое подразделение попало в окружение в соседнем районе. Сержант Алавдинов в составе группы выдвинулся для оказания помощи. Вражеские силы были обнаружены очень быстро. Пользуясь неровностями местности, наши бойцы открыли по ним шквальный огонь. ВСУшники понесли огромные потери, а оставшиеся в живых пустились в бегство. Они понимали, что сопротивление бесполезно. Российские военные многократно превосходят их по выучке и решимости. В результате оперативных и четко рассчитанных действий Мухтару Алавдинову и его сослуживцам удалось прорвать окружение. Российские военнослужащие были выведены в безопасное место. Раненым тут же оказали первую медицинскую помощь. Сержант вернулся на ранее взятую позицию и еще несколько дней оборонял ее от вылазок врага. В ходе одного из огневых контактов получил ранение, но продолжал биться. В госпиталь его эвакуировали уже после боя. Страна героев. В одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого, фантомы и духи минувших эпох. Пора положить конец мистификациям. Проливаем свет на темные уголки истории, разоблачаем мифы и устанавливаем истину. В программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. По субботам в 9 утра на радио «Спутник». Да развеется тьма! Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На radiosputnik.ru. Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
1: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
2: Я сейчас должен вам по бокалу удалить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
2: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
2: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
3: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 15.00, столько же в Донецке, Луганске и Минске. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Глава крымского парламента назвал подрыв военнослужащего в Севастополе терактом. Росатом готов дать руководству Венгрии ответы на любые вопросы по проекту ПАКШ-2. Президент поздравил ветерана Великой Отечественной войны со 101-летием. Об этих и других темах подробнее далее. Глава крымского парламента Владимир Константинов в разговоре с РИА Новости назвал подрыв военнослужащего в Севастополе терактом. При этом, по его словам, Западу еще выйдет боком поддержка киевских террористов. Российский военный погиб в результате подрыва в Севастополе. По горячим следам задержана гражданка России, которая, по данным управления ФСБ, действовала по заданию спецслужб Украины. Росатом готов дать руководству Венгрии ответы на любые вопросы по проекту АЭС ПАКШ-2. Пока обращений в Москву не поступало. Об этом заявил генеральный директор Российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев. По его словам, сегодня есть много заявлений и публикаций самого разного толка в венгерских СМИ относительно проекта АЭС ПАКШ-2. Сейчас на единственной Венгрии АЭС ПАКШ, который состоит из 4 энергоблоков, вырабатывается почти половина всей электроэнергии страны. А благодаря планируемому вводу в эксплуатацию 2 новых блоков ПАКШа, эта доля, как ожидается, удвоится. Крупные туроператоры не подтверждают присутствие на борту загоревшегося судна в Турции организованных туристов из России, рассказали в пресс-службе Российского союза туриндустрии. Ранее турецкие СМИ передали, что экскурсионное судно со 115 пассажирами загорелось в бухте Катранджи в районе Фетхе, турецкой провинции Мугла. Пассажиры, включая детей, надели спасательные жилеты и прыгнули в воду. Президент России Владимир Путин по телефону сердечно поздравил ветерана Великой Отечественной войны Евгения Знаменского со 101-летием и передал ему наилучшие пожелания, сообщила пресс-служба Кремля. В четверг Знаменскому исполнился 101 год. На параде в День Победы в 2025 году он сидел рядом с Владимиром Путиным. Ранее российский лидер направил ему поздравительную телеграмму. Практическую составляющую программы допризывной подготовки для десятиклассников усилили в белорусских школах. В частности, мальчиков обучат навыкам управления БПЛА, сообщил заместитель министра образования Беларуси Александр Кадлубай. Он добавил, что у девушек существенно расширен практический блок по медицинской подготовке. Внедрены элементы тактической медицины. Советник президента России, председатель Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России Елена Ямпольская считает недопустимыми серые схемы кинопоказов в российских кинотеатрах. По закону, для показа фильма нужно обязательно получить прокатное удостоверение. Однако несколько лет назад появилась практика, когда фильмы демонстрируются без прокатного удостоверения под видом предсеансового обслуживания. Хотя нормативно это показ с рекламой или иной информацией продолжительностью до 15-20 минут. Нарушение, предусмотренное Кодексом об административных правонарушениях, влечет за собой наложение административного штрафа и приостановление деятельности кинотеатра на срок до 3 месяцев. Еще больше новостей, а также фото и видеоматериалов смотрите и слушайте на канале Макс Радио Спутник. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете Радио Спутник.
2: Часов 4 минуты, время московское. Здравствуйте. В прямом эфире Радио Спутник, информационный час. Я его ведущий Александр Кузьмак. В ближайшем получасе будем говорить о событиях в России и мире, а точнее говоря, России и Франции. Сначала начнем с России. Событие, которое уже обошло все ленты новостей. Событие, конечно, ну, с точки зрения произошедшего, грустное. С другой стороны, одно из тех событий, которые, к сожалению, сопровождают нашу жизнь на протяжении всего последнего времени. Еще один террористический акт. На этот раз в Севастополе погиб Военный погиб из-за подрыва взрывного устройства, причем целенаправленного подрыва, уже задержана подозреваемая, она гражданка России, и подробности, ну, определенного рода подробности уже есть в электронных СМИ, они уже появились, но, тем не менее, здесь, конечно, нужно говорить опять о некой тенденции происходящем и в том, что продолжают делать наши враги. Почетный президент Международной ассоциации ветеранов спецподразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров у нас на прямой связи. Сергей Алексеевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Сергей Алексеевич, вопрос вот какой. Вот относительно этих самых взрывных устройств. Какова вообще в этой схеме, вообще какова эта схема получения этих взрывных устройств, транспортировки, как они это делают, то есть как технология это работает по закладке этих устройств и так далее, то есть они же попадают на нашу территорию так или иначе?
3: Ну, вопрос интересный, который совершенно спокойно отвечаю. Uh-huh. Недостаток взрывных устройств на территории нашей страны отсутствует. Uh-huh. В любом месте, в любом районе, любая закладка, которая доставляется или дроном, или агентом. Поэтому никаких проблем с получением взрывчатки на нашей территории агентами Украины не существует. Что и доказывает то, что сейчас мы с вами обсуждаем очередной подрыв нашего офицера.
2: Ясно. Ну, то есть это та ситуация, когда, к сожалению, к величайшему, тут вот так, чтобы сказать, чтобы взять и изолировать себя от подобного рода вещей, это просто физически невозможно.
3: Вы правы, но, наверное, все-таки надо вернуться к тому, что мы сейчас имеем на территории нашей страны. Мы прекрасно понимаем, что успехи на фронте – это все хорошо, а если говорить грубо, неудачи внутри нашей страны – это совершенно плохо, это совершенно другое. Мы прекрасно видим, и никто этого не скрывает, особенно нацисты Украины, что вся террористическая деятельность, которая задействована вообще нашими врагами по всему миру, в принципе, и НАТО, и как-то Запада, и других стран, она перенесена на территорию России. Поэтому каждый день у нас взрывы, подрывы, убийства и диверсии. Так что в этом случае, я еще раз говорю, у нас теперь война с нацистами Украины происходит внутри нашей страны, а не на передовом крае. Вот в чем проблема. И этим пользуются наши враги, что, извините, в какой-то степени, мягко говоря, будоражит уже наше население. Не говоря о прифронтовых областях, вы знаете, что творится в Курске, в Белгороде, дальше я не перечисляю.
2: Ну, Сергей Алексеевич, понятно, что будоражит, и понятно, что не может не будоражить, исходя из того, что идет война, и исходя из того, что Россия эту войну ведет и эту войну выигрывает. Понятно, что действия врага, они в этой ситуации, они не попадают ни под какие правила, и враг действует по своим правилам, абсолютно бесчеловечным, абсолютно антигуманным с точки зрения атаками на мирного населения. У меня вот какой вопрос. А вот эти технологии сами по себе, ну, алгоритмы вообще действий, они, в принципе, изучены, то есть действуют по неким лекалам, по неким схемам, которые в целом понятны, да, просто не всегда возможно их предотвратить.
3: Лекал, наверное, таких, которые можно, наверное, просчитать на будущее, их просто нет. Есть простые комбинации, что и доказала вот эта женщина-убийца. Угу. Она была завербована, она получила деньги, или там, что там ей говорят, криптовалюту, принесла это взрывное устройство, положила его в урну и ушла. Вот и весь алгоритм того, что мы с вами обсуждаем. Ну, понимаете, это, ну, как говорится, те проблемы, которые на поверхности, они идут от того, что мы, к сожалению, как вы сказали, воюем только на линии фронта. А нам надо уже переносить эту войну такую же, как делают с нами хохлы, уже на территорию Украины. Вот какого-нибудь грамма большого офицера с большими звездами кто-то нам доложил, что наши ребята уничтожили или наши агентуры на территории Украины, там в Киеве. Я этого не слышал, а вы?
2: То есть вы имеете в виду зеркальность мер именно относительно действующих лиц не гражданского населения, а именно действующих лиц, принимающих решения или находящихся возле принятия решений, да?
3: Совершенно верно. Совершенно верно. Я еще раз говорю, до тех пор, пока мы не прекратим наши хирургические операции, как говорит наш президент, мы будем иметь те трагедии, которые сейчас мы с вами обсуждаем. Мы должны понимать, идет война. Воюем мы не с хохлами. Воюем мы с НАТО и с Западом. Поэтому если мы будем только хирургически что-то надрезать, а потом зашивать, мы будем иметь то, что мы сейчас здесь имеем на всей нашей территории. Разгромленные НПЗ, доставка, как говорится, всего того, что необходимо для жителей, взрывы, теракты, убийства наших офицеров, генералов и так далее. Вот и все.
2: Понятно. Ну, то есть, ну да, но здесь, так сказать, то, что касается ударов по инфраструктуре, это все-таки, мне кажется, немножко другая история, потому что по инфраструктуре...
3: Вы так считаете?
2: Потому что по инфраструктуре-то мы бьем, а инфраструктуру-то мы уничтожаем. Здесь как раз зеркальность...
3: Получается,

0: много советов давать по этому поводу, но я в данном случае понимаю, о чем вы говорите, да, то есть о чем идет речь в данном случае. Спасибо большое, Сергей Алексеевич. Понятно в этой ситуации, понятно, что эта история непростая, и понятно, к сожалению, понятна ее технология, и понятно, собственно, ну, грубо говоря, схема действий наших врагов, и к сожалению, понятно и то, что по-прежнему и граждане России, в том числе, вербуемы нашими врагами, и это, безусловно, и печально, и вызывает, ну, соответствующие эмоции. Спасибо вам большое за комментарий. Сергей Гончаров, почетный президент Международной ассоциации ветеранов спецподразделения антитеррора «Альфа», был с нами на прямой связи. Так, ну а что же, теперь мы отправляемся в город Париж, который когда-то был славным. Сейчас он таковым уже далеко не является во многих смыслах этого слова. Но, тем не менее, в Париже, Париж не перестает быть Парижем и не перестает жить жизнью разной, в том числе и спортивной. В Париже проходит чемпионат Европы по водным видам спорта. И здесь что важно? Важно не только то, что он приносит России очень серьезные успехи, а успехи эти действительно не просто значимые, а очень серьезные. Именно потому, что очень много медалей уже выиграно и продолжают эти медали выигрываться нашими пловцами. А здесь, в первую очередь, я бы, наверное, начинал с того, что наша российская школа плавания за те 5 лет изоляции, за те 5 лет отсутствия на международных соревнованиях не утратила своей конкурентоспособности. И это очень важно, в первую очередь, потому что речь идет о том, что еще 5 лет назад, когда все только, так сказать, начиналось для нас, вся эта изоляция спортивная, очень много говорилось о том, что там, где эту изоляцию сумеют использовать во благо, сумеют вырастить новое поколение, сумеют не потерять старые результаты, мы этих результатов продолжим добиваться. Но есть и масса ложек дегтя в этом, потому что чемпионат в Париже мы проводим в нейтральном статусе, и потому что, ну, Париж далеко не лучшее место. Оно с точки зрения спортивных успехов просто фантастически успешное для России всегда было, но вот с точки зрения тех условий, в которых наши спортсмены выступают, ну вот тут, конечно, и были, и остаются вопросы. Как всегда, по всем вопросам Франции обратимся к Елене Караевой. Она у нас на прямой связи. Елена, добрый день.
1: Саша, привет. Да. Очень рада тебя слышать.
0: Взаимно.
1: Нет, ну Париж все-таки остается Парижем. Ты прав. У нашего коллеги фотокора свистнули из пресс-центра аппаратуру. Он вышел просто пообедать на 1 000 000 рублей. Это известно. Произошло, по-моему, вчера.
0: Да, на открытой воде были соревнования, да.
1: Да, и, собственно, ну, это одна из фасеток, одно из лиц того, что происходит. Значит, я думаю, что свистнули не потому, что шикарная аппаратура, а потому, что он русский, конечно, несомненно. И странно, что там не было камер. Ну, ладно, а что мы говорим о проблемах? Давай поговорим о наших фантастических успехах, которые я, например, жду с нетерпением и сегодня вечером тоже.
0: Да, сегодня, по-моему, сегодня у нас Климент Колесников на повестке дня. И вообще, наши пловцы меня, честно говоря, поразили со всех точек зрения, потому что ведь много видов спорта, в которых мы отстали за это время. А здесь просто красота. Здесь школа плавания просто дала... Что вот для меня это говорит о том, что там люди работают правильно. И вот они и результаты. Что-то конкретное, о чем-то конкретном поговорим. Ну, конечно, наверное, 50 метров баттерфляем, Егор Корнев — это прям отдельная история, да?
1: Конечно. Но это, на самом деле, это абсолютная сенсация, потому что всегда в баттерфляе последние, ну, лет 15, поправь меня, если я, так сказать, ошибаюсь, там королями были французы.
0: Да.
1: Много лет, много раз, что женщины, что мужчины, семейство Монаду, Лор, значит, ее младший брат. В общем, они показывали фантастические результаты. И вдруг выходит парень, Корнев наш, замечательный, который вообще специализируется на вольном стиле, то есть на кроле. И в легкую уделывает француза Максима Грусси. Просто вот, ну, я бы сказала, так сказать, спокойно и с достоинством. И я считаю, что мы должны аплодировать Егору, потому что он не только выиграл, соответственно, эту дистанцию, он еще сумел выйти в финал своего, значит, уже своей дисциплины 100-метровки вольным стилем, в которой он получил серебряную медаль. Дальше серебряная медаль, разница с победителем, сотые секунды, несколько сотых секунды. Это вообще, это ничто, это фантастика. И он сказал, что я выложилась на 115%, а когда я выложусь на 150%, добавил он лукаво, я вообще тут просто всех порву.

0: И он прав.
1: И да, он прав. Безусловно.
0: И мы выходим... Слушай, мы выходим без комплексов. Вот эти все истории. Ах, они в нейтральном статусе. Ах, они без флага. Ах, они без гимна. Мне напоминают старый-старый анекдот про такси, когда вам шашечки или ехать. Так вот, люди решили, приняли волевое решение нам ехать. Приехали. И всем показали класс. Я считаю, что это блестяще. Я считаю, что нужно пользоваться абсолютно любой возможностью, просто абсолютно любой возможностью, чтобы выступать и чтобы доказывать, насколько мы круты как спортсмены, насколько мы неподражаемые как победители и насколько у нас потрясающая спортивная держава. Традиции Владимира Сальникова, которые просто мы смотрели, там, не знаю, 45 лет назад, 46 лет назад, да, Олимпиаде в Москве, живы.
1: Да, здесь интересно, на тему Корнева как раз высказался Давид Попович, олимпийский чемпион румын, который, собственно, и выиграл у Корнева в финале. Он сказал о том, что Корнев теперь на ближайшие годы его главный соперник, и вообще сказал, что то, как он плывет 50 метров вольным стилем, это настоящее произведение искусства. И очень здорово, что 50 метров и короткий спринт, да, и длинный спринт, это, собственно, это вот 100 метров, это очень престижные дистанции, и очень зрелищные, поэтому очень здорово, что у нас традиция Александра Попова и, кстати, Дениса Панкратова, двукратного олимпийского чемпиона, да, баттерфляем, я с ним хорошо знаком, вот, они продолжаются, и это действительно большое счастье. Но там очень много наших пловцов еще будет выступать и уже выступают. Мне любопытно, вот это уже чисто вопрос к тебе, как к знатоку именно французского менталитета. Ведь во Франции, я не зря об этом сказал, во Франции наши одержали огромное количество знаковых побед. Ну, там, победа в России над Францией в футболе, 3-2, вот это знаменитое. Победа в Кубке Дэвиса, первая теннисная в Берси. И много-много-много других побед. Французы в спорте у себя дома к русским относятся как-то... Ну, как это у них получается, такое гостеприимство в кавычках нам оказывают?
0: Нет, ну никакого гостеприимства.
1: Ну я шучу,
0: нет,
1: конечно.
0: Дело в том, что да, но французы любят только себя. И даже когда Грусси проиграл, ну очевидно проиграл, они написали, он победил, но был на втором месте.
1: Ну это Бородино номер два, да.
0: Да, это государственная радиостанция «Франс-Инфо», которая вышла с этим флешем. Я сидела и недоумевала, как можно проиграть и оказаться... Он победил, но и стал вторым. Да, вот этот вот заголовок. Победил и стал вторым. Ну, потому что французы никогда никого не любили, кроме самих себя. Они шовинисты. Да и вообще это не имеет никакого значения. Я считаю, что... тем круче наше достижение, что к нам еще к тому же неважно относятся. Я считаю, что мы должны сказать спасибо за триумф русского плавания, за блестящие успехи, соответственно, школы, в которой техника и физические данные колоссальные просто использованы и выучены в хруст. И все это дает нам основание надеяться, что как только мы вернемся, а мы, конечно, вернемся и с флагом, и с гимном, потому что мы зрелищные и потрясающие, просто мы снова станем лидерами. Но это неизбежно просто.
1: Да, и это при том, что действительно на протяжении последних 5 лет в плавании, как и во многих других видах спорта, мы не имели соревновательной практики по определенным причинам, но умудрились сохранить все лучшее, вернуться и продолжить, собственно, свои вот эти вот серьезные достижения, собственно, их добиваться. А что касается, ну, скажем так, есть какой-то резонанс? Вот я понимаю, что французы через губу вот это все про русских говорят и по-прежнему продолжают это делать, но исходя из того, что вообще, может быть, пишут французская пресса, может быть, говорят французы, вообще
0: а мы не русские, мы там нейтральные. А-а-а. Мы не русские. Нас даже выключили из медального зачета. То есть мы там не значимся, потому что у нас
1: понятно.
0: Нет... Ну, понятно, национальные сборные, поэтому кто вы такие. Но, ты знаешь, вот я думаю, что хейт, отмена, нелюбовь, через губу. Это настолько взбадривает на самом деле. Это, вот ты говоришь, отсутствие соревновательной практики. А нас это взбадривает. А мы просто выходим и соревнуемся сами с собой. А ты как блестящий спортивный журналист, ты же этим много занимался, ты же отлично знаешь, что самое сложное вообще в спорте – это победить самого себя. Лень, боль там и все остальное. А тут, конечно, французы первачи, они в выигрышных ситуациях умудряются проигрывать блистательно.
1: Нам,
0: а мы,
1: в том числе.
0: В проигрышных ситуациях всегда выигрываем.
1: Да, и тут я как раз и вспомнил Кубок Дэвиса знаменитый, да, где мы стояли на грани пропасти просто с французами в Берси. У них, но умудрились победить.
0: Ну и все, и просто собрались, и так сказать, и всем, что называется, накидали столько, что мало не показалось. Дело в том, что это характер, а мы... Это нужно понимать. Мы никогда не чувствовали себя проигравшими. У нас это заложено в нашей культуре, в наших традициях, в нашем воспитании. Мы не чувствуем себя жертвами обстоятельств, чьей-то злой воли и вообще, так сказать, неприятных, так сказать, интенций. Мы просто выходим и делаем то и так, что и как мы считаем делать нужным. И я считаю, что это блестящий пример того, как в очень сложной, в очень непростой внешней ситуации наши очень молодые ребята, им же всем там, они мне годятся в дети, да, в сыновья и в дочки, они вышли и вот это сделали. Нужно представить себе уровень нагрузки, не только физической, но и психологической, когда совсем молодые, совсем-совсем молодые ребята выходят и уделывают всех так, что... Слов не остается на французском родном языке, чтобы сказать, насколько мы, ну, клевые, да. Роскомнадзор, извини, пожалуйста, это просто вот такое слово.
1: Ну и тогда еще вот в завершении такую вот тему, в принципе, она имеет прямое отношение в данном случае к спорту, не только к плаванию, но и, как я уже говорил, и к футболу, и к теннису, и к многим другим видам спорта, в которых Россия успешна во Франции, когда она во Франции выступает. Я понимаю, что это, ну, в некотором смысле философский вопрос, но тем не менее, победы русских в Париже, начиная от бульвара там Сталинград и Бистро и всего остального прочего, и заканчивая спортом, они именно русских, я сейчас не говорю про британцев, с которыми у французов сложные отношения, или немцев, но тем не менее, что такое русские как нация, не как там мигранты и так далее, или люди, которые долгие годы жили во Франции, это отдельная история, потому что все равно некая ассимиляция происходит. Что для них мы, для французов именно, к нам у них какое историческое отношение там со времен Наполеона и прочего, хотя они о нем не помнят, конечно.
0: Дело в том, что русские – это всегда манифик. И легенды о том, точнее, не легенды, вот, а реально существовавшие рассказы о том, как князья и графья сели так сказать, стали таксовать, потому что у них не было денег, и можно было оставлять бриллианты, меха, там все что угодно, это все возвращалось всегда клиентам. Мы те, кто придумали существующую сегодня Францию, во всяком случае, сильно помогли в этом Деголю, мы те, кто дали название движению приличных людей против фашизма, потому что это слово резистанс придумали русские ученые-антропологи, мы те, кто дали им культуру сегодняшнего, в том числе века, потому что Дягилев и русские сезоны, мы для Франции сделали столько, сколько не сделала для них ни одна страна, да и сами французы вместе взятые. Поэтому нас боятся, но нас очень уважают.
1: Но тогда они неблагодарны до предела просто в этой связи. Ну, то есть именно французы.
0: Вот. Оксюморон, благодарный француз. Как француз может быть благодарным каким-то русским. Но они нас боятся. Я считаю, что это форма уважения. Они нас опасаются. И я считаю, что лучше, когда тебя опасаются вот так, чем когда тебя любят, как они, например, любят немцев, испанцев или англичан. Я считаю, что мы занимаем абсолютно особое место в французской текущей повестке. Мы должны этим пользоваться, мы должны этим гордиться. И нам, в общем, должно быть... Ну, если не сильно безразлично, но мы должны просто не отступать от этого и не пытаться заслужить их, как сказать, одобрение, например.
1: Вот это уж точно.
0: Да, вот этого не нужно. Да. Мы приходим и делаем так, как считаем нужным. И нам все аплодируют. Воленс, ноленс. Хотят они этого или нет, но вынуждены.
1: Спасибо, Лен, большое. Напоследок скажу о том, что сборная России на данный момент времени занимает Четвертое место в общекомандном зачете. 7 золотых, 6 серебряных, 7 бронзовых медалей. Чемпионат Европы по водным видам спорта продолжается. С нами была Елена Караева. Оставайтесь на радио «Спутник». Скоро продолжим.

0: Риски развития онкологических заболеваний. Контекст. Главный онколог Минздрава, академик Андрей Каприн, назвал факторы, провоцирующие тяжкий недуг. В их числе курение, сахарный диабет, ожирение и вирус папилломы. К злокачественным новообразованиям кожи, включая меланому, может привести неумеренное пребывание на открытом солнце. Наибольшую опасность это представляет в детском возрасте. Врачи советуют избегать нахождения на солнце в дневные часы, пользоваться солнцезащитными средствами и прикрывать кожу. Также рекомендуется отказаться от вредных привычек, внимательно следить за рационом питания, вести активный образ жизни и ежегодно проходить диспансеризацию, во время которой россияне получили возможность пройти обследование для выявления самых распространенных видов онкологии, в частности, рака молочной железы у женщин и предстательной железы у мужчин. В рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» повышено финансирование лечения онкопациентов. К 2030 году доля больных, живущих 5 и более лет с момента установления диагноза, должна достигнуть 67%. В России появляются препараты для лечения рака. Однако рост болезней сердца, онкологических диагнозов и диабета пока вызывает опасения у медиков.
1: Прямая трансляция из студии «Радио Спутник» и видеоверсии авторских программ доступны на RuTube. Смотрите, подписывайтесь.
2: В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелом из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник».
3: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
4: А где тут бродит жираф на озере Чад?
3: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
2: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник».

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Вице-премьер России Александр Новак и вице-премьер-министр иностранных дел Таиланда Сикасак Хуанг Кеткоу обсудили торгово-экономическое сотрудничество двух стран, в том числе в сфере энергетики, сообщил российский Кабмин. Отмечается, что в 2025 году товарооборот двух стран вырос на 2,3%, а за первые пять месяцев 2026 года зафиксирован рост торговли на 22%. Также увеличивается объем торговли услугами, ведется активная работа в сфере инвестиционного сотрудничества. В заключение Новак пригласил коллегу и тайских партнеров принять участие в работе российской энергонедели, которая состоится в Москве с 14 по 16 октября. России нужна международная кооперация с партнерами, которые хотят развивать арктический коридор не для политических игр, а для обеспечения устойчивости мировой торговли. Об этом заявил советник президента России Игорь Левитин. Ранее глава Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков сообщил, что список заинтересованных в перевозках по Северному морскому пути растет. И сейчас включает, помимо китайских перевозчиков, компании из Индии, Южной Кореи, Объединенных Арабских Эмиратов и стран Юго-Восточной Азии. По инициативе фонда «Защитники Отечества» углубленную диспансеризацию в российских медицинских организациях в прошлом году прошли 106 тысяч ветеранов специальной военной операции, сообщили пресс-службе фонда. По результатам диспансеризации на медицинскую реабилитацию направлено более 23 тысяч обследованных, а на санаторно-курортное лечение – свыше 8 тысяч. Для получения специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи направлено 1811 человек. Для защитников, которые проживают в муниципальных образованиях, предусмотрена транспортировка до медицинского учреждения и обратно, подчеркнули в фонде. Единый экзамен по русскому языку для иностранных абитуриентов не станет лазейкой для нелегальных мигрантов. Он призван сделать отбор в российские вузы более прозрачным, рассказала советник президента России, председатель Совета при президенте по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов нашей страны Елена Ямпольская. По ее словам, как и в случае с введением ЕГЭ для российских школьников, это будет объективной проверкой имеющихся знаний у иностранных абитуриентов. Гражданская гвардия Испании начала установку нового морского барьера на южном волнорезе автономного города Мелилья для усиления контроля на морской границе после наплыва мигрантов в другой испанский автономный город Сеута. В конце июля испанский Сеута столкнулся с массовой волной нелегальной миграции из Марокко. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
2: Пятнадцать часов 33 минуты. В Москве продолжаем информационный час. Александр Кузьмак и Лиса Хавалова, отдохнувшие за эти полчаса, вернулась.
3: Простите, пожалуйста, что я смеюсь. Это было, правда, очень смешно. 15.33, правда, радио «Спутник». Вы слушаете самое лучшее радио страны. Много раз я сегодня об этом уже сказала. Но потому что это правда, это так и есть. Александр Кузьмак, ты нас представил?
2: Да, я вас представил. Теперь я представлю тему. И с удовольствием представлю нашего собеседника, очень уважаемого по этой теме. Говорить будем об американском бюджете, о бюджете Соединенных Штатов Америки, у которого растет дефицит. То есть расходная часть превышает доходную. И сейчас дефицит госбюджета США в июле составляет, по данным Министерства финансов этой страны, 432 миллиарда долларов. То есть 432 миллиарда, 308
3: Саша, ты
2: миллионов.
3: Ты не поверил своим глазам, да, я
2: Колоссальные
3: смотрю?
2: Колоссальные цифры, да. Это дефицит госбюджета страны, что на 50 почти процентов больше показателя за тот же месяц годом ранее. Это рекордное отрицательное сальдо для июля и максимальное с марта 2021 года. С чем связан нынешний дефицит бюджета? Сам по себе дефицит бюджета – это еще не самая большая беда. Но с чем он связан, с учетом колоссального госдолга США и вообще о положении финансов в Соединенных Штатах? поговорим с главным научным сотрудником Института США и Канады Российской Академии Наук, доктором экономических наук Владимиром Васильевым. Владимир Сергеевич, доброго здоровья, здравствуйте.
4: Добрый вечер, добрый день нашим ведущим и нашим слушателям.
2: Владимир Сергеевич, что скажете, почему, откуда такие цифры, почти, что это у нас, полтриллиона получается, да, в вот этот дефицит бюджета, откуда он взялся и чем это может грозить?
4: Ну, грубо говоря, он вызван двумя вещами. Если хотите, общей несбалансированностью федеральной фискальной политики или бюджетной политики США, усилившейся при республиканцах. Республиканцы – это партия, которая, ну, по крайней мере, при Трампе, главным приоритетом которой является рост военных расходов. И второе, так сказать, это на стороне расходной части. В общем, всегда полагается, чтобы расходы более-менее, то есть по одежке протягивали ножки, в данном случае должны, в общем-то, обеспечиваться налогами. Но республиканская партия, как это, стимулирования экономики за счет снижения налогов на большой, на малый, средний и большой бизнес, в общем-то, уже провела определенного рода реформу, связанную со снижением налогов. Вот и получается, что возникла такая ножница. Доходы растут, доходы падают, а расходы увеличиваются. Вот результат этого, как говорится, ситуации приходит именно в дефицит бюджета, который в этом году составит, насколько я понимаю, порядка 2 триллионов.
2: Это по году, да.
4: Да, в результате вот сейчас установлен новый, как говорится, рекорд, психологическая отметка государственного долга 40 триллионов долларов. Это опасно? А вот сегодня мы действительно, я еще раз хочу сказать одну вещь. Это самая болезненная и самая нерешенная проблема. По существу Америка страна банкрот. И вот эту вот ситуацию, понимаете, и пытаются, как говорится, замотать, заболтать и сказать, не обращайте внимания. И в этом плане самое главное, так сказать, сегодня последствия, это платежи или так называемые выплаты, то есть обслуживание государственного долга, долговая нагрузка на американскую экономику, выплата нетто-процентов. Потому что эти 2 триллиона, они финансируются за счет, собственно говоря, выпуска вот казначейских ценных бумаг.
2: Трежерис,
4: которые... В этом плане, да. Вот, собственно говоря, сегодня, вот в прошлом году, эти расходы превысили 1 триллион долларов. В данном случае выплаты именно по проценты, нетто-проценты.
2: Владимир Сергеевич, вопрос по этому поводу. Вы начали говорить как раз про военные расходы. Хотелось бы здесь чуть-чуть еще уточнить и чуть подетальнее. Очень много говорится о том, что из этого гигантского объема военных расходов американских большая часть это не собственно вооружение, а огромное количество расходов, связанных, так сказать, с административными вещами, с зарплатами, которые дико завышены, со всякими хозяйственными расходами и всем прочим. Это ведь это правда, и насколько это тоже влияет?
4: Не совсем это так, потому что в последнее время расходы росли в основном за счет увеличения инвестиций в модернизацию американского ВПК. В данном случае сегодня основные расходы, то есть это расходы, связанные, еще раз говорю, с модернизацией ВПК. Сегодня дело не только в том, чтобы произвести какие-то системы вооружения. Вы уже слышите постоянные разговоры о ракет, не хватает, на складах пустота. Это связано еще с обдешевшалостью вот этой вот производственной базы. Нет, собственно говоря, там машин, оборудования для производства новых видов систем вооружения. Вот это на сегодня же все поизносилось, кстати сказать. Вот у нас иногда говорят, там аварии на авианосцах, так сказать, какие-то еще аварии на, так сказать, оборонных заводах. Поизносилась сегодня в значительной степени материально-техническая база ведущих корпораций. Ее надо обновлять. Это первое. И самое, может быть, на сегодняшний день главное. Ну и вот с точки зрения, вот здесь мы подходим к главному. В этом году, посмотрите, на сегодняшний день с точки зрения приоритетов, вот за тот июнь месяц или июль месяц, о котором вы говорите, в настоящее время выплата нетто-процентов на втором месте. На первом месте идет вот пенсионное обслуживание. Ну, это особая статья. Вот на втором месте идут выплаты по процентам, а на третьем, только на третьем месте, расходы на оборону. То есть уже выплата по госдолгу превышает расходы на оборону и превышает расходы на медицинское обслуживание. В общем, это становится вот уже второй статьей основной, а если так дальше пойдет, то самое главное, на что будет работать расходная часть федерального правительства, это на оплату долгов.
2: Да.
4: И вот здесь начинается очень важная вещь. Почему?
2: Минутку у нас, Владимир Сергеевич.
4: Да.
2: Да, слушаем вас. У нас минутка еще в эфире, если можно.
4: В мире очень простая. Вот почему Трамп бегает по всему миру и требует, чтобы все инвестировали в американскую экономику. Это, кстати, относится и к нам. Потому что на сегодняшний день весь мир должен работать не сколько на американскую экономику, сколько то, чтобы американская экономика не обанкротилась. Вот это вот самое главное, вот этих цифр и показателей. В принципе, как расплачиваться по долгам, Америка не знает. Это вторая ситуация, почему у нас сыпятся бомбы, посыпятся, как говорится, военные расходы. Это тот сигнал, который Америка посылает, что она никогда не будет расплачиваться по долгам. Как говорится, бомба не закидает.
2: Ну, да.
4: По долгам она платить не будет.
2: Как это? Кому это я должен, всем прощаю. Да. Спасибо вам большое за исчерпывающий комментарий. Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады, Российской академии наук, доктор экономических наук, был в нашем эфире. Переходим к следующей теме.
0: Радио «Спутник».
2: Ну что же, а теперь уже о делах наших, непосредственно о том, что происходит в России. А в России...
3: Вступил в силу запрет, да. На самом-то деле. Вступил в силу запрет. Мы как-то уже обсуждали похожие новости, но сейчас-то уже все действительно действует. Запрет на использование симбоксов для физических лиц. Эти устройства, позволявшие устанавливать... Это устройства, которые позволяют устанавливать десятки сим-карт одновременно. Угу. Вот. И их стали очень часто и активно использовать мошенники. Поэтому сейчас вводится такой запрет.
2: Ну, и это само по себе. Ну, тут, конечно, надо разбираться. И давайте разберемся в первую очередь с тем, каким образом эта схема работает и каким образом в этой, как это пресекать, а самое главное, как это работает для с точки зрения. То есть чем это помогает мошенникам? Как они с этим, собственно, да, что они с этим делают? Президент консорциума «Инфорус», эксперт в области информационной безопасности Андрей Масолович. Андрей Игоревич, здравствуйте.
5: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Андрей Игоревич, расскажите, пожалуйста, как это, растолкуйте, пожалуйста, как эта схема работает, как вообще с этими симбоксами, что они с ними делают?
5: Ну, если там совсем просто, не лезть в технические детали, симбокс – это такая коробка, в которую вставлено много симок и подсоединено условно к одному телефону. То есть один человек может сразу как бы звонить по нескольким телефонам одновременно.
2: То есть это как многоканальный телефон получается?
5: Нет, чаще не звонить, нет, многоканальный телефон – это когда вы внутри офиса позволяете делать много звонков сразу. А здесь один человек может, допустим, постить сообщение сразу там в 10 или в 100 каналов под разными никами, как будто это
2: независимо. 100
5: разных пользователей. Да. То есть один пользователь может мультиплицировать свои действия. Но используется это в основном мошенниками, хотя, как ни странно, есть легальные способы, вернее, легальные затеи с симбоксами, например, массовые рассылки, массовые оповещения какие-нибудь. Вот, они делаются через симбоксы. Угу. Но это штука редкая, это используют только крупные сотовые операторы, и это должно быть зарегистрировано. А в последнее время симбокс стал, ну, потрясающе эффективным оружием в руках там мошенников и врагов, потому что он позволяет сразу задурять мозги не одному человеку, допустим, а сотне. Вот поэтому за это взялись. Угу. При этом технически сам факт работы симбокса сотовый оператор обнаружить может, но раньше это кончалось ничем, потому что предъявить человеку было нечего. Ну да, я сделал симбокс, считаю это полезным. Вот. А доказать, что он использовался для мошенничества, довольно трудно. Сейчас все проще. То есть по закону устанавливает, что если вы хотите использовать симбокс, вы должны быть компанией или как минимум индивидуальным предпринимателем. Его нужно зарегистрировать, указать цели, указать идентификаторы оборудования, чтобы сотовый оператор видел, если где-то этот симбокс задействован и видел, что он делает. А частному лицу использовать, хранить, там, приобретать, передавать, включать его нельзя. Вот, то есть оборот серых сембоксов тем самым закрывается. Вот, ну и за это, если все-таки вы это используете, там следует сначала штраф, потом уголовка.
3: А я, знаете, еще хочу спросить про многоканальные номера. Вот нашла, что есть еще и такое. Хочется уточнить, это отличается от сембоксов?
5: Ну, смотрите, тут очень не хочется лезть в технические детали, чтобы народ не распугать.
3: А я, знаете, почему спрашиваю? Я уточню, потому что, я так поняла, есть некоторый бизнес, который может вести сразу несколько разговоров одновременно, и вот на них это как-то может отразиться или нет?
5: Не-не, если это бизнес, он может спокойно зарегистрироваться, mm-hmm. продолжать вести, то есть сами использование симбоксов в корпоративных нуждах не запрещено, еще раз, если это зарегистрировано у сотового оператора, если указана цель и указаны идентификаторы. То есть, если сотовый оператор технически может контролировать все, что вы делаете и кто это делает. Mm-hmm. Вот, под запретом под запрет попадает нелегальное использование, когда кто-то там купил, установил и начал что-то делать, а мы потом правоохранители потом ищут, кто это и что это. Ну и, кстати сказать, тем самым еще сейчас пытаются обезглавить еще одну такую многоходовую схему, когда наши противники кого-нибудь раскручивают на деньги, а потом говорят, а хочешь свои деньги вернуть? А вот делай, что мы скажем. Вот возьми у курьера вот такую коробочку, поставь себя дома. Угу. И после этого вся противоправная деятельность идет через там, квартиру какой-то жертвы. Вот, тем самым главные организаторы уходят под удара.
3: Вот ну как, и... раз, да. Раз об этом мы просто и разговаривали на прошлом неделе, что сейчас действуют активно, причем ну, такие схемы, и люди рассказывали, как они попадаются. Вот, может быть, вы что-то... Я, конечно, понимаю, что это не совсем ваша специфика, но, может быть, вы что-то можете порекомендовать, как себя от этого обезопасить, чтобы в итоге не попасть в лапы мошенников и не быть зависимым.
5: Обезопасить себя очень просто. Схемы мошенничества меняются еженедельно, кроме одного. Так. Они всегда в два этапа. Первый этап – приманить лоха или мамонта, как они называют. Второй этап – его развести. Угу. Вот. Если первый этап – обнулять, то есть не приманиваться, ничего не будет. Как это сделать? Очень просто. Первое – поставьте себе на телефон вместо звонка на незнакомый номер собачий лай. Угу. То есть если телефон залаял, все, значит, вам сейчас позвонит мошенник. Угу. Вот, очень просто. Вы уже готовы.
2: Ну, то есть, раз. Да. Угу. Продолжайте, пожалуйста. Да.
5: Второе, не берите трубку. Если незнакомый номер, просто отодвиньте его от уха, чтобы он нечаянно не заразил. Вот, и пальцем напишите смс-ку. Напиши. Это такое волшебное заклинание. Если человеку от вас что-то надо, это там журналист или курьер у входа, или там ваш uh-huh. партнер какой-нибудь, вот он за смс-ку напишет. А мошенник ее, либо он ее не напишет, потому что он ее просто не увидит, он с подменного номера звонит. Либо если он звонит и видит вашу смс-ку и вдруг начнет на нее реагировать, это большая редкость, вот он тем самым сильно подставляется, значит, он звонит не с подменного номера, его можно вычислить.
3: Да, еще обратил внимание, что если звонит номер без восьмерки, вот поправьте меня, вдруг я ошибаюсь, но если звонит номер без восьмерки, там и начинается 965 и дальше условно, да, то это тоже мошенники.
5: Часто может быть так, тут одна такая... Одно распространенное заблуждение, когда мы видим номер, uh-huh. мы думаем, что это номер, который там идет через сеть, через сотовых операторов. Сотовые операторы работают с другими идентификаторами, вот эти вот привычные нам номера. Вот это мы.
3: Ой. Андрей Игоревич, вы с нами?
2: Вопрос о сотовых операторах, да, и о номерах. Да, к сожалению, потеряли мы
3: Андрей Игоревич, как связь, только мы заговорили да, про сотовых операторов и про обиделись. Сотовую связь. Ну, видишь, в принципе, все предельно ясно здесь. Самое важное – это не реагировать на различного рода мошеннические схемы для того, чтобы не попадаться в их лапы.
2: Никогда не разговаривайте с неизвестным, как было сказано Михаилу Булгакову.
3: Вот Андрей Игоревич вернулся. Алло. Андрей Игоревич,
5: видите,
3: продолжите, этом... пожалуйста, мысль. Мы тоже как раз
5: отрубили на все сознание. Вот. Короче, номер, который видим мы, очень легко подменить. Звонок uh-huh. будет точно так же идти, и первоисточник вы не найдете. И вот почему говорят, что это один из признаков мошенничества, если номера подменяют неаккуратно, так, ленятся, вот, то видно, что там номер пишется не так, как вы обычно привыкли.
2: Понятно.
5: Но это не обязательно.
2: Спасибо вам большое. Ну, в общем, да, еще раз повторюсь, не берите трубки с незнакомых номеров, то есть не берите...
3: Или всегда просто перезванивайте, и потому что мошенникам не перезвонить, правильно же?
2: Андрей Масолович, президент консорциума «Инфорус», эксперт в области информационной безопасности. Еще одну тему обсудим.
0: В эфире «Радио Спутник».
2: Вот мы тут с Еленой Караевой в прошлом получасе пришли к выводу, что французы и благодарность — это оксюморон. То есть это понятие, которое внутри себя содержит противоречие, как горячий снег, например. Да, вот в данном случае читаю новость, о которой мы сейчас поговорим. Испытательные лаборатории проверят духовность и нравственность искусственного интеллекта. Нравственность искусственного интеллекта — это оксюморон, на мой взгляд. Просто потому, что искусственный интеллект — это так или иначе, ну, грубо говоря, грубо, я сейчас
3: машина.
2: Да, ну, железяка, да. А железяка не может быть нравственной по логике вещей. Но, тем не менее, конечно, да, в этом определенный смысл есть. Потому что, ну, так или иначе, все то, что связано с искусственным интеллектом, должно соответствовать нашим ценностям духовно-нравственным. Так или иначе, модели ИИ, они, ну, в любом смысле, так сказать, о чем бы речь ни шла, они должны учитывать эти самые ценности в своей работе. То есть они не должны быть... Они все равно бездушные, мы понимаем, потому что делают то, что делает человек. То, что ей, этой самой машине, этой модели диктует человек. Но вот человек и должен задавать самые, эти самые ценности. А тогда понятно, что проверять в этом случае. Тогда понятно, почему этот условный, я сейчас в кавычках, робот или искусственный интеллект, почему он безнравственен. Потому что в него не заложили эту нравственность.
3: Если кто-нибудь смотрел фильм «Она» 2013 года, ты понимаешь фильм, про который я говорю? Там мужчина, он создал себе, как раз вот тогда еще даже не существовало этого искусственного интеллекта, но вот он создал себе женщину, с которой у него начались такие отношения.
2: Сколько это вымышленная женщина?
3: Да, ну вот мне кажется, это, «Она» — это первый такой фильм, там очень много всяких разных номинаций, и вот тогда это все стало зарождаться. И ведь очень много как раз фильмов, где у искусственного интеллекта в итоге появляются чувства.
2: Так я тебе приведу в пример великий фильм Джеймса Кэмерона «Терминатор 2», который
3: так
2: был
3: вот,
2: снят
3: пожалуйста.
2: Сильно раньше, в 91-м году, в котором «Терминатор», как вы помните, обучается плакать, обучается чувствовать. Он в конце говорит: «Теперь я понимаю, почему люди плачут». Потому что он самообучающаяся машина, которая постепенно... А пока до этого, слава богу, не дошла, чтобы искусственный интеллект стал самообучаться. Но, тем не менее, в целом, ну, как бы... Но... Это ведь по-прежнему, то есть это по-прежнему, ты знаешь, такой спор, вот посади сюда рядом с нами в студию технаря, как говорят, и посади с другой стороны человека, который, ну, скажем, отвечает за духовно-нравственные ценности. Не обязательно священника, но тем не менее. И ты всегда между ними будешь искать точки соприкосновения, и не всегда найдешь. Потому что технарь будет всегда говорить: чего вы боитесь искусственного интеллекта, он всегда будет делать то, что делает человек. А значит, ни о какой нравственности, значит, как бы та нравственность, которая в нем есть, это мы в него ее заложили. А человек, который отвечает за духовные ценности, он скажет: а кто знает, что вы в него заложили? А кто знает, среди вас, технарей, или среди вас, людей, которые это делают, есть среди них безнравственные люди, которые в один прекрасный день заложат туда что-то плохое? И все. И пиши пропало. А дальше хороший робот против
3: плохого
2: робота.
3: «200-летний человек».
2: Ой, да, ну это великий фильм. Да.
3: 1999 года рождения. Вот, напишите нам, пожалуйста, у нас еще две минуты. Кто смотрел? Что вы думаете по этому поводу?
2: Кто смотрел вообще такие фильмы?
3: Да, это вот «200-летний человек» — это потрясающий, гениальный фильм. Надо его посмотреть.
2: Да. Нет, фильмов я бы еще... Там был еще такой фильм «Суррогаты», замечательный, по-моему, с Брюсом Уиллисом. Было много разных фильмов. И даже, по-моему, в советскую эпоху, так или иначе... Ну, вспомните робота Вертера из фильма «Гости из будущего». И еще, который смеялся вот этим замечательным голосом. Вот, но и говорил, что он, кстати, и говорил все эти анекдоты, где он говорил, еще говорят, что я не романтик. А робот Вертер был романтик. Его Евгений Герасимов, по-моему, играл, если не ошибаюсь. Вот,
3: это 84-го года фильм.
2: Да, это ведь как раз тот самый случай, когда роботу приписали человеческие качества, а значит, ту самую духовность и нравственность, которая откуда она у робота, казалось бы. А потом придумали понятие биоробот. И тоже все вот эти роботы, которые встречались в фильмах фантастических, типа «Чужие», вот это все, когда он не просто робот из стали сделанный, а робот, который из плоти и крови, который может чувствовать и так далее, оставаясь при этом роботом.
3: Но вот правительство планирует определить порядок подтверждения соответствия искусственных моделей традиционным духовно-нравственным ценностям. Правительство будет это все определять.
2: Ну, порядок, критерии, ну, их действительно надо как-то определить. А как определить вот та или иная модель искусственного интеллекта? она учитывает человеческие чувства или не учитывает? А как она их учитывает? А на основании каких
3: критерий?
2: Порядок
3: оценки будет содержать критерии, позволяющие определить, соответствует ли модель духовно-нравственным ценностям, задачам технологического развития страны. Говорят об этом в правительстве. Но пока что, да, нет каких-то определенных критериев, они их не прописали еще. Ну, слушай, интересно будет узнать на самом-то деле, рассказать нашим слушателям и самим поинтересоваться, как это все в итоге будет.
2: Хотя хочется, честно говоря, чтобы это было попозже. Все.
3: Попозже?
2: Да, лет через 100.
3: Вот. Почему?
2: Что. Ну, потому что хочется все-таки, чтобы люди с людьми разговаривали, а то вдруг выяснится, что Лиса Хабалова — это не человек.
3: А вдруг Илья. Александр Кузьмов?
2: Вот,
3: ничего,
2: а
3: вдруг
2: дело.
3: Мы тут все не человеки, простите.
2: Да. А в нас заложено сейчас сказать, чтобы вы все оставались на радио «Спутник», поскольку информационный час подошел к концу.
3: Радио «Спутник» — это лучшее радио страны. Александр Кузьмов, Лиса Хабалова.
2: До
3: не
2: встречи.
3: Переключайтесь.

0: Страна героев. Максим Шарин. Наши бойцы упорно удерживали один из рубежей, который намеревался преодолеть противник с целью дальнейшего наступления. Очередная внезапная атака радикалов была направлена на участок, находившийся под контролем добровольческого отряда Максима Шарина. Максим молниеносно оценил ситуацию и перспективы возможного прорыва. Он был чреват потерями среди наших воинов и улучшением позиций ВСУ. Максим Шарин грамотно и оперативно организовал оборону и вступил в бой с врагом. Необходимо было сковать его умелыми действиями. Задача была выполнена на все 100%. ВСУшники, понимая безнадежность своего положения, запросили поддержку артиллерии. По позициям российского подразделения был нанесен массированный удар. Максим получил ранение. Он самостоятельно оказал себе первую помощь и продолжил руководить обороной. Враг мог ударить второй раз. Шарин, отчетливо понимая это, организовал вывод техники вглубь территории. И точно, буквально через 15 минут в этом месте начались новые прилеты. Опыт и мужество Максима Шарина позволили спасти военную технику, а наши артиллеристы, разведав дислокацию РСЗО противника, точным ударом уничтожили ее. Планы наступления ВСУ с треском провалились. Страна героев. У каждого героя свой подвиг, свой голос, свое послание домой. Музыкальные приветы от бойцов из зоны специальной военной операции передаем в программе «Позывной спутник» на волнах полевой почты. Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
2: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
3: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
4: Тупо не хотят работать.
5: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
6: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
7: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Все новости теперь доступны на нашем канале в Макс. Переходите, читайте и слушайте. Радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 16.00, столько же в Казани, в Волгограде, в Ереване 5 вечера. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Что разъяснил российский посол японскому министерству иностранных дел? Какой город в России станет мультимодальным хабом? И где прошло тактика специального учения сил разведки, радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны? Об этих и других темах подробнее далее. Посол России разъяснил японскому министерству иностранных дел, что поездки президента России по российской территории, в том числе на Курилы, не могут быть предметом для обсуждения с иностранными государствами, сообщило диппредставительство в комментарии для СМИ. Посольство России информировало, что 13 августа посол России Николай Ноздрев был приглашен в беседу в МИД Японии, в ходе которой министр иностранных дел Тосимицу Матеги озвучил протест японской стороны в связи с посещением президентом Владимиром Путиным острова Итуруп в Сахалинской области. Ноздрев заявил главе МИД Японии, что Южные Курильские острова являются неотъемлемой частью нашей страны и вошли в ее состав по итогам Второй мировой войны. Владивосток, как ожидается, станет мультимодальным хабом для грузов на трансарктический транспортный коридор. В контуре «Росатома» уже создана компания с иностранным партнером для проекта, рассказал советник президента Игорь Левитин. Он добавил, что Архангельск, в свою очередь, станет опорной точкой для грузов, которые идут в Центральную Россию. Горнообогатительные комбинаты на Украине вынуждены будут останавливать работу из-за проблем с логистикой в украинских портах, заявил президент объединения предприятий горно-металлургического комплекса Александр Коленков. По его словам, простаивает Ингулецкий горнообогатительный комбинат, Южный остановлен несколько недель назад, Полтавский работает на минимальных мощностях и уже на грани остановки. Министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий 23 июля сообщил, что суда перестали заходить в украинские порты. Движение было приостановлено по решению судовладельцев. Генеральное консульство России в Анталии не получало обращений от россиян после пожара на экскурсионном судне «Фетхе», сообщили РИА Новости в российском диппредставительстве. Напомню, судно со 115 пассажирами загорелось в бухте Катранджи в районе «Фетхе» турецкой провинции Мугла. Пассажиры, включая детей, надели спасательные жилеты и прыгнули в воду. Генеральное консульство России в Анталии продолжит держать эту тему на приоритетном контроле. Тактика специального учения сил разведки, радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны проходит в Беларуси с 11 по 13 августа, сообщили в Министерстве обороны Республики. Отмечается, что основной упор в ходе учений сделан на автоматизацию процессов управления в условиях активного противодействия беспилотников, а также испытаний в полевых условиях современных отечественных разработок, в частности, станции радиолокационной разведки, позволяющих в любых условиях обстановки вести разведку целей и в автоматизированном режиме передавать данные для огневого поражения. Двухэтажные поезда между Ярославлем и Москвой планируется запустить уже будущей зимой, заявил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Он подчеркнул, что в регион идет большой пассажирский поток из столицы. Еще больше новостей, а также фото и видеоматериалов на канале Макс Радио Спутник. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете «Радио Спутник», а мы работаем для вас в прямом эфире. Я ведущий Денис Воробьев. В ближайшие полчаса на прямой связи со студией член экспертного совета Комитета по защите конкуренции Госдумы Дмитрий Тортьев. Дмитрий Геннадьевич, мое почтение. Добрый день.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
2: Ох, что ж, знаете, вот, наверное, эта тема тоже перешла в разряд вечных. Сколько ни спрашивай, разное мнение относительно крепкого рубля. Нужен он, не нужен. Ну, тут понятно, тут факторов много, поэтому, да, в какие-то периоды жизни нашей страны, государства крепкий рубль выгоден, когда-то нет. Но тут еще надо понимать, кому и для кого. Президент, в частности, сказал, что крепкий рубль выгоден для граждан, но проблема для экспортеров. Но ведь длительное достаточное время время, достаточно время, знаете, вот эта позиция менялась. Сегодня, понимая, что идут дополнительные нефтегазовые доходы, ситуация на Ближнем Востоке, политика и спрос на российскую нефть и газ, да. С другой стороны, потребительский рынок. Где эта золотая середина, Дмитрий Геннадьевич, на ваш взгляд, вот именно если мы начнем с вами говорить о валюте?
3: Но заявление президента действительно такой важный фактор. И это заявление было сделано на серьезном треке, скажем так, внешнеполитической дипломатии в очень важный момент. И действительно, с одной стороны, для рядовых граждан крепкий рубль – это хорошо. Президент это подчеркнул. Почему это хорошо для обычного человека? Импортные товары. Их очень много на потребительском рынке, от электроники до лекарств, и каждый с этим сталкивается. И вот этот импорт на потребительском рынке, он вроде бы не дорожает вслед за валютой. Uh-huh. Это сдерживает инфляцию, это тоже хорошо для обычного гражданина, особенно в дорогостоящем таком сегменте, техника, гаджеты и сбережения. Когда мы что-то откладываем, а я надеюсь, все-таки есть люди, которые это способны делать на сегодня, это все укрепляет покупательскую способность сбережений. Если кто-то в отпуск собрался ехать, то путешествия за рубеж, насколько они сейчас возможны, они тоже становятся дешевле. В принципе, для семейного бюджета, для бюджета домохозяйств это прямая выгода. И с этой точки зрения, конечно, заявление президента, оно очень важную сторону подсвечивает. Но вот смотрите, какая история. Эта выгода от крепкого рубля, она неравномерна. И я сразу хочу предупредить наших слушателей, мы сейчас не будем играть ни в какие игры и, как говорится, отмазывать начальство. Мы расскажем просто, как экономика работает у нас в России. А у нас внутренние цены на продукты питания, всякие коммунальные услуги, бензин и транспорт, они достаточно слабо зависят от курса. Так сложилось. Вот это все определяется издержками производителей, определяется тарифами и определяется логистикой. А вот эти три составляющие в последние месяцы, к сожалению, росли опережающими темпами. Поэтому крепкий рубль, он сдерживает удорожание импортного сырья, но не может компенсировать рост внутренних расходов на те же самые зарплаты, на топливо и на электроэнергию. Поэтому, как ни странно, для значительной части населения, особенно в тех регионах, а такие существуют, где потребительская корзина у нас смещена в сторону отечественных товаров и услуг, вот этот реальный эффект от сильной валюты, он оказывается достаточно скромным.
2: В таком случае еще возникает вопрос, а валютный курс каким-либо образом изменился? Ну, понятно, что официальный курс валют устанавливает регулятор, Банк России, но в целом сама система установки этого валютного курса изменилась, говоря о санкционной политике, о действующем параллельном импорте. Вот, кстати, это тоже отдельно интересно рассмотреть. То на параллельный импорт также сказывается на крепкий рубль или, наоборот, слабый рубль. Тут такие же правила игры, скажем так.
3: Вот абсолютно логичный вопрос. И, естественно, Центробанк, он может влиять на курс на сегодня или нет? И влияет ли он сейчас на этот курс так, как раньше, или нет? До 2022 года основным инструментом, которым Центробанк управлял курсом, были валютные интервенции, так называемые бюджетные правила. Это все действовало в условиях свободного движения капитала и в нашу страну, и в обратном, так сказать, направлении. Сегодня финансовая система у нас изолирована, не по нашей вине, заморожена часть резервов. Хотя отток капитала подавлен, конвертируемость рубля все равно ограничена. Мы это видим, проблемы экспортеров, у которых значительный навес рублевой выручки сохраняется где-то там за рубежом. Мы о них все слышали. Поэтому курс на сегодня формируется преимущественно на внебиржевом рынке, а там доминируют потоки экспортной выручки. И вот когда, как у нас сейчас, профицит торгового баланса, мы экспортируем больше, чем завозим к нам, когда мы накапливаем чистые иностранные активы, в том числе сохраняем рублевую выручку на, например, индийских счетах каких-нибудь, о которых глава Минэкономразвития Максим Решетников очень любит вспоминать. Вот рубль, он укрепляется сам по себе, практически независимо от действий регулятора. Конечно, Центробанк и его бессменный руководитель Эльвира Сахибзадовна, они сохраняют определенные серьезные рычаги, они устанавливают нормативы для банков, они регулируют продажу валютной выручки, они проводят операции с валютами в рамках биржевого правила. Но все равно в условиях, когда спрос на валюту со стороны бизнеса и населения у нас искусственно ограничен, а когда предложение этой валюты стабильно высокое, вот все

0: делается, скажем так, большая ставка. И господин Новак говорит, следующая Россия заинтересована в индийских инвестициях в нефтегазовый сектор. На ваш взгляд, насколько сегодня важно, необходимо и сложно ли создать благоприятный инвестиционный климат, если мы будем конкретно про эту отрасль экономики говорить? И сразу такой вопрос, что называется, вдогонку. Нашим экспортерам все-таки важно получать от нефтегазовых доходов сейчас конкретно на выручку в валюте или же переходить на национальный расчет?
1: Ну, у нас выбора-то особого нет. Ну, я сразу на второй вопрос отвечу. Да. И переход на национальные валюты – это насущные необходимости, а не какое-то желание, чтобы наш рубль целковый обращался на всех валютных рынках. Это не вопрос престижа, это вопрос того, как мы живем в текущих экономических реалиях. Но смотрите, вот опять же, переходя от крепкого рубля к заявлениям уважаемого господина Новак, крепкий рубль – это нельзя сводить к дихотомии народ-экспортера. Это единая система у нас в экономике. И потеря сырьевого сектора, там, где предприятия сырьевого сектора явно не добирают, они рано или поздно будут переложены на тех же граждан через бюджетную сферу, через бюджетные затраты и через занятость. Поэтому, конечно, то, что господин Новак говорит о привлечении внешних инвестиций, это очень важно, это в какой-то степени компенсирует издержки вот от крепкого рубля. Это не дежурный дипломатический реверанс, так скажем. Инвестиционный контур отрасли перестраивается. Как мы знаем, западная крупнейшая компания – это высококонцентрированный рынок нефтегаз, да, там инвестиции, разработка, производство, промышленности. Западные так называемые мейджоры ушли, небольшая часть из них перекрасилась и осталась на российском рынке, либо была передана российскому менеджменту. Доступ к проектному финансированию нефтегаза в долларах у нас по объективным причинам закрыт. Москва вынуждена искать новых стратегических партнеров, и поэтому Индия здесь один из наиболее очевидных кандидатов. Почему Индия? Почему именно эта страна? Не потому, что там около 1,5 миллиарда населения и очень много денег. Это третий по величине потребитель нефти в мире. А быстрорастущий спрос и собственная добыча в нефти в Индии, она покрывает менее четверти потребностей. Поэтому Индия заинтересована в таком стратегическом партнерстве, которое предельно упрощенно можно описать как доступ капитала в Россию индийского в обмен на определенные преференции по цене сырья. Наверное, так вот максимально просто это можно трактовать. Поэтому Нью-Дели, столица Индии, правительство Индии, оно, конечно, заинтересовано в надежных внешних поставках. И в участиях в проектах по добыче нефти на территории России это даст им гарантированные объемы и, как ни странно, возможность покупать сырье по ценам ниже рыночных, как бы это грустно ни звучало для нас, которые хотят на этом зарабатывать. Кроме того, модель построения индийских компаний, она в чем-то близка к нашим. Они стремятся к вертикальной интеграции, чтобы компания занималась всем от добычи до переработки. И яркий пример – это наши совместные предприятия, как, например, уважаемые коллеги из Роснефти, они там владеют достаточно крупными пакетами собственности. И это помогает и нам в том числе, потому что в такие сложные моменты, как сейчас, начинаются поставки бензина с индийских перерабатывающих предприятий, по факту с вынесенных наших производственных мощностей обратно в Россию.
0: Сложно ли сегодня в целом инвестировать, если мы про международные будем инвестиции говорить, в российские предприятия, отдельные отрасли, понимая, что действительно Индия для нас очень важный партнер, и не только с точки зрения нефтегаза, фармацевтика, тут тоже это обсуждалось, особенно в прошлом году достаточно активно, но мы помним и пассажи американского президента Дональда Трампа, всяческие его выпадки словесные в сторону Индии были, но не увенчались успехом. Индия продолжает закупать российскую нефть, поэтому, возвращаясь к вопросу, да, это в первую очередь такие политические риски, поэтому насколько нам важен такой шаг со стороны партнеров, такой шаг, как инвестиции, то есть это говорит еще и о политической составляющей.
1: Ну, как вы
0: партнерство.
1: знаете, да, опять же, абсолютно правильный вопрос.

0: воздаете абсолютно логичное. Про интересы Индии мы в какой-то степени проговорили уже, как нам позволяет формат передачи. По российской нефтегазовой отрасли господин Новак говорит о том, фактически, надо открыто говорить, у нас существует на рынке острый дефицит долгосрочного капитала. И внутренние ресурсы, облигация федерального займа, банковское финансирование, несмотря на определенную прибыльность банковского сектора, в этом объеме ключевые направления, которые требуют такого масштабного финансирования, внутренние источники у нас не закроют. Я перечислю просто, чтобы это не было каким-то абстракцией. У нас есть мощные арктические проекты. Мы много говорим про Северный морской путь и развитие Крайнего Севера. Например, на том же Таймыре «Восток Ойл». Это флагманский проект тоже той же компании нефтяной, о которой мы уже сказали. Там заявлены инвестиции более 10 триллионов рублей. Но это очень крупные цифры, и этому проекту тоже нужны партнеры, которые в том числе способны взять на себя часть затрат. СПГ-проекты. Мы, опять же, на спутнике постоянно говорим о важности перехода от трубопроводной модели экспорта нашего, например, того же газа, да, к СПГ, как это сейчас делают в тех же Соединенных Штатах. Ты газ погрузил на танкер, и ты не зависишь от стран-транзитеров, ты его повез в любом направлении, если у тебя изменился спрос, ты просто корабль перенаправил, и все. Вот у нас Арктик СПГ-2. Этот проект столкнулся с санкциями против иностранных акционеров внутри этого проекта. Но есть и другие, там Мурманский СПГ, Балтийский СПГ. Это все требует новых денег. Мы живем в достаточно жестких капиталистических условиях. Если это не добыча, то это нефтехимия. Опять же, мы постоянно говорим, что просто экспортировать сырье у нас сейчас, к сожалению, добыча осталась на том же уровне, переработка упала. Надо развивать проект нефтехимия. Это комплексы глубокой переработки. Такие очень серьезные компании, как Сибура Новатек, они занимаются разработкой подобных проектов. Там тоже нужно финансирование. Ну и опять же, вот азиатская трубопроводная инфраструктура. Восточный Сибирь, Тихий океан, строительство новых маршрутов в Азию. Вот именно в этих проектах индийский капитал, либо какой-то другой крупный, дружественный, он может заменить частично выпавшие западные инвестиции. Хотя вроде бы как есть политические заявления такого легкого уровня, что западные инвестиции выпали не навсегда, но мы понимаем, что это все равно годы и годы уйдут на восстановление доверительных отношений, даже если эти инвестиции захотят сюда вернуться.
1: Ну, конечно, безусловно. Если позволите, по теме озвучу вопрос от слушателя. Григорий Л. пишет. А какие инвестиции должны быть? Только денежные или ресурсные и человеческие?
0: Ну, про человеческие инвестиции в глубокие, такие высокотехнологичные проекты мы тоже должны говорить. И о подготовке кадров, которую необходимо развивать. Но в первую очередь это уже развитие финансовых, в первую очередь, инвестиций по тем совместным проектам, в которых опыт у России и Индии есть. Мы модель российско-индийского сотрудничества можем прослеживать по уже сложившимся проектам. Это, например, «Сахалин-1». Там классический пример, это успешное, хотя и достаточно крайне непростое по многим вопросам сотрудничества. Там консорциум индийских государственных компаний заходил в этот проект, и, однако, позже часть долей была выкуплена обратно из-за санкционных рисков. Вот мы должны не расплываться в форматах сотрудничества, а пытаться переложить этот успешный опыт там, где индийские компании сохраняют интерес к российским активам, и пользоваться конъюнктурой на фоне роста цен и на фоне дефицита энергоресурсов по определенным причинам, в том числе и ближневосточным. Вот я надеюсь, на вопрос слушателя так ответил, что нужно штамповать то, что уже работает, а не заниматься поисками определенных, но достаточно виртуальных моделей будущего партнерства. По кадрам, по их подготовке, по перетоку специалистов из Индии к нам и обратно, ну, у нас более чем 70-летний положительный опыт, это уже в значительной степени все создано и работает.
1: Да, и про бизнес поговорим немного. Эфирное время позволяет. Понятно, что тут и Дмитрий Анатольевич Медведев сказал, что наш бизнес адаптировался к санкциям, появились новые дополнительные возможности, но все равно ведь остается большое количество вызовов внутренних. Понятно, налогообложение, здесь ключевая ставка, все эти факторы, на которые ну, невозможно глаза закрывать. Тем не менее, мы видим и позицию регулятора, очень осторожную, у вас тут разные оценки дают, консервативные, но всячески можно однозначно сказать аккуратное. Но последовательно каждое заседание ЦБ сейчас мы видим, по крайней мере, понижение. Это самые ключевые ставки. На ваш взгляд, что сегодня остается главным для бизнеса, для того, чтобы он мог развиваться, соответственно, приумножать и двигаться дальше? Потому что это, ну, действительно сегодня вопрос, который волнует очень многих предпринимателей. И нужна перспектива на будущее, ясно.
0: Ну, конечно, мне здесь Шекспир вспоминается, у нас не так много времени, но я процитирую. «Излишние заботы – такое же проклятие стариков, как беззаботность, горе молодежи». Конечно, нужно думать, как переводить эту управленческую парадигму в бизнесе от режима выживания к режиму развития. Мы этого все хотим, но вы абсолютно точно отметили, что эта адаптация к условиям санкций, она крайне неравномерна, она зачастую достигается за счет упрощения производимых продуктов, за счет очень серьезного роста издержек и за счет перекладывания нагрузки на конечного потребителя. Отвечая на ваш вопрос, вот самое главное, как я вижу, это адаптация на уровне регионов. Она там происходит достаточно болезненно, потому что сырьевая территория, которые завязаны у нас на экспорт в силу исторических причин, не текущей конъюнктуры, они очень сильно столкнулись с падением доходов, с сжатием бюджетов. Поэтому вот для них, для регионов, санкционная адаптация, с одной стороны, это далеко не открытие возможностей, а просто хронический бюджетный кризис. А с другой стороны, именно в регионах мы можем сделать то, о чем Дмитрий Анатольевич в своем выступлении говорил, синхронное наращивание предложения на рынке вслед за спросом, потому что у нас ограниченная производственная мощность, их надо в регионах развивать и делать это так, чтобы это приводило не к ускорению инфляции, а к росту наших экономических возможностей. Поэтому он правильно говорит о том, что нужно работать с предложениями в промышленности, в потребительском секторе, в продовольстве. И здесь сила и возможности на стороне регионов.
1: А за счет чего? Есть ли конкретные механизмы, инструменты? С одной стороны, да, там, ну, мы знаем, льготные кредитования, особые экономические зоны. Этого достаточно или нужны там дополнительные вливания там, из госбюджета, госинвестиции? Потому что частные инвестиции, наверное, сейчас все-таки сложно привлекать.
0: Ну, я просто как пример, у нас там полминуточки еще есть, приведу просто то, что, о чем каждый слышал. Это закон о мониторинге российской полки, он как раз на региональный уровень опрокидывается, чтобы он заработал, чтобы руководство регионов видело свои производственные мощности по выпуску, в том числе продовольственной продукции в реальном режиме. Вот мне кажется, здесь развитие инструментов контроля и аргументы в диалоге, там, в том числе с теми же федеральными сетями, очень важно и в том числе может решить проблему какой-то дороговизны для наших слушателей, для потребителей.
1: Угу. У нас вот как раз теперь остается полминутки. Росстат зафиксировал снижение цен в нашей стране там вторую неделю подряд, чисто символически, если мы будем говорить в процентном соотношении. Я так полагаю, это фактор сезонности, учитывая, да, какие категории попали под дефляцию?
0: Да, в основном это сезонный фактор. Как вы видите, там дешевеют сезонные овощи, а все то, что относится к обычному потребительскому спросу, оно остается на том же уровне. Потребитель живет не в Средней России, в конкретном регионе, там цены могут отличаться на десятки процентов, но все равно, если в целом мы живем в тех условиях, которые нам определил Банк России, что годовая инфляция выше 6% не будет подниматься.
1: Спасибо вам большое, Дмитрий Геннадьевич. Дмитрий Тортьев был в эфире «Радио Спутник», член экспертного совета Комитета по защите конкуренции Госдумы.

знать за 90 секунд. Русские и советские врачи внесли гигантский вклад в развитие медицины. Имена Николая Пирогова, Сергея Боткина, Ивана Павлова, Александра Вишневского высечены в ее истории золотыми буквами. Достижения отечественных специалистов охватили все сферы, от хирургии до анестезиологии. Открытие микробиолога Зинаиды Ермольевой во время Великой Отечественной войны спасло сотни тысяч солдат, офицеров и гражданских. В 1942 году, в период тяжелейших боев и лишений, она сумела создать советский аналог пенициллина. Антибиотик получил название «крустазин» и стал прорывом в лечении инфекций. Необходимый образец плесени удалось взять лишь с 93-й попытки со стены московского бомбоубежища. Он показал необходимую активность. Массовое производство крустазина началось через несколько месяцев. Препарат применялся для лечения ран, заражения крови, воспаления легких, гангрены, пневмонии. До этого даже неопасные порезы часто заканчивались сепсисом и летальным исходом. Еще до войны Ермольева на добровольных началах работала в очагах холеры и изобрела сыворотку, сдерживающую эпидемии. У Вениамина Каверина эта выдающаяся женщина и специалист стала прообразом главной героини в романе «Открытая книга».

0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
1: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
1: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
1: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник».
2: Стас!
0: Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру. Духовный путь может начаться с одного вопроса.
3: Здравствуйте, меня зовут Дима, и я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
4: Доброе утро, отец Павел.
5: Я в эфире, да?
6: Меня зовут Золотый.
4: Меня зовут Анна.
7: У меня есть к вам небольшой вопрос.
8: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
9: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что в Европе услышали предупреждение президента Владимира Путина о зеркальном ответе на захват российских судов в любых акваториях. Ранее Владимир Путин в ходе завершающей стадии учений Тихоокеанского флота сказал, что Россия будет зеркально отвечать на любые попытки захвата торговых судов в любых акваториях. Роскосмос заинтересовался проектом космодрома в Индонезии, заявил посол России в этой стране Сергей Толчонов. Он пояснил, что ранее президент Индонезии Прабово Субианто подписал указ о создании космодрома и космического центра на острове Биак. Так как этот документ был принят несколько месяцев назад, процесс создания космического комплекса в Индонезии находится на начальной стадии. Польша сохранит эмбарго на ввоз зерна из Украины, заявил вице-премьер министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. Он напомнил, что Польша больше не позволяет ввозить зерно из Украины. Ранее кандидат на должность премьер-министра страны от оппозиционной партии «Право и справедливость» Пшемислав Черняк потребовал заблокировать ввоз сельхозпродукции с Украины, в том числе переработанной. Молодежь Донецкой Народной Республики высадила 11 красных кленов в память о погибших от удара ВСУ по пляжу в 2014 году, детях и других жителях, рассказал РИА Новости председатель Совета регионального отделения движения «Первых» в ДНР Александра Кульгина. 13 августа 2014 года в результате артиллерийского удара украинских военных по городскому пляжу ДНР погибли 11 мирных жителей, среди которых были дети. На месте трагедии был установлен памятный камень, куда ежегодно местные жители возлагают цветы и игрушки. Антверпенский всемирный алмазный центр, представляющий алмазную отрасль бельгийского Антверпена, отверг связь между подаренным президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу золотым перстнем с 321 бриллиантом и последующим освобождением европейских природных алмазов от американских импортных пошлин. Об этом говорится в заявлении организации. Власти норвежского архипелага Шпицберген оштрафовали человека на 50 тысяч норвежских крон, это примерно 430 тысяч рублей, за то, что он намеренно разбудил спящего белого медведя, подав звуковой сигнал судна, сообщается в заявлении губернатора архипелага. Инцидент произошел в проливе Хинлопен. Согласно заявлению, на борту судна люди заметили спящего на берегу медведя, после чего один из них дал гудок, заставив животное проснуться и уйти. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
2: Продолжаем. Александр Кузьмак в студии «Радио Спутник». Мы продолжаем. И сейчас у нас будет очень интересный разговор о мировых проблемах, о российских проблемах. Они не отделены, конечно, одно от другой. С директором Центра политического анализа, доцентом финансового университета при правительстве Российской Федерации Павлом Данилиным. Павел, добрый день. Спасибо вам за то, что присоединились. Павел, если позволите, я хотел бы начать с вопроса. Вот первый вопрос, о котором хотели говорить, и будем обязательно говорить, о том, что Россия инвестирует в нефтегазовый сектор, ну, в данном случае, и Россия инвестирует, и в Россию инвестируют, собственно, другие страны в российский нефтегазовый сектор. В данном случае речь идет об Индии. Но вот тут пришли две новости. Если вы, так сказать, если есть шанс, так сказать, получить ваш комментарий, тоже было бы любопытно. Появилась уже фактически цифровая официальная информация о том, что почти 15% пахотных земель в Европе уничтожены засухой. С одной стороны, и там почти 40% самых разных земель в общей сложности, там и сельскохозяйственные земли, и леса, и все такое прочее. На этом фоне еще одна новость любопытная пришла о том, что в Литве остановился крупнейший в Европе, один из крупнейших в Европе, завод по производству удобрений, который из-за санкций на российскую серу просто, так сказать, остановил производство, потому что оно перестало быть рентабельным в силу того, что цены на серу растут, и плюс еще атаки и положение на Ближнем Востоке, и так далее, и так далее. Вот когда мы говорим об энергетическом вот этих проблемах в целом, а есть ли какой-то вот с точки зрения оценки политической ситуации понимание, что вообще происходит в этом смысле в Европейском Союзе, в Европе, коль скоро мы видим, что там сейчас все остановится, то есть там сейчас будет гуманитарная катастрофа и с точки зрения продуктов, и с точки зрения удобрений и ресурсов, то есть, а потом поговорим уже об инвестициях в российский сектор, если можно вам задать этот вопрос.
5: Ну, конечно, да, это важная тема. Действительно, в Германии из-за обмеления рек появились так называемые камни голода. Да-да. Из-за серьезного нехватки воды полив сельскохозяйственных угодий осуществляется по остаточному принципу и где-то вообще, в принципе, прямо запрещен. И урожаи, которые соберет Европа в этом году, они будут, конечно, недостаточны. Это факт. Плюс из-за дикой жары используются кондиционеры. Если для обычных граждан их использование сейчас чуть ли там не под запретом, то есть все же производства, в которых без кондиционирования ничего нельзя.
2: Без охлаждения.
5: Да, промышленное охлаждение забирает огромное количество энергии. И на фоне действительно резкого подорожания тех минеральных удобрений, которые делаются... Ну, минеральные удобрения — это энергия, да, которые делаются в России и поставляются по всему миру, но в Европу по меньшей мере, у Европы проблемы. Проблемы не только у Европы, впрочем, из-за засухи есть проблемы на Африканском роге, есть вопросы по обеспечению продовольственной безопасности, и, кстати, это сейчас обсуждается в Южной Африке, у страны, которые находятся на юге Африки, они заинтересованы в том, чтобы продовольственная безопасность каким-то образом была гарантирована. Плюс ко всему, параллельно происходит что? Параллельно Украина уничтожает газопровод, СПГ, я имею в виду, а Германия как-то к этому относится. Ну, уничтожили газопровод, построенный на деньги Германии, ну и ладно.
2: Северный поток вы имеете в виду, да?
5: Северный поток я имею в виду, да. Это, конечно, произошло несколько лет назад, но все равно, если мы говорим о сегодняшней ситуации, то она в том числе обусловлено и этими действиями, прямыми террористическими действиями Украины, которая, кстати говоря, пыталась еще взорвать и турецкий поток, и другие.
2: И дружбу так остановить.
5: Да, да, да, да, все это было. В общем, когда мы говорим об этом, у меня возникает только один вопрос. Я, честно говоря, не могу объяснить действия европейских властей. Потому что они похожи на безумие. Если только не закладываться на их абсолютную убежденность, что там через там, 2-3 года они смогут уничтожить Россию, да, и это приведет к Да, и это приведет к каким-то для них огромным, скажем так...
2: Приобретением, да?
5: Приобретением, да. То есть они смогут нас превратить в рабов, все нашу энергию к себе забрать. Но я не верю в это. То есть это при всем желании это не получается. Ну, вообще никак не получается. Угу. Как бы они ни хотели этого. Поэтому, глядя на это, у меня просто, как у политического аналитика, у меня нет возможности объяснить действия Европы. Они необъяснимы с точки зрения рационального поведения.
2: То есть когда-то... Да. Не, я просто вспоминаю, по-моему, Бисмарк же это говорил, что Россия отвечает на все ваши там действия непредсказуемой глупостью. А тут получается, что это не Россия, а они-то как раз сами отвечают непредсказуемой глупостью.
5: Но они не отвечают, они непредсказуемой глупостью начинают.
2: Да.
5: Если бы они отвечали, то это было бы нормально, потому что это реагирование. Но тут они не отвечают, они, собственно, стартуют с идиотских поступков. Они, ну, это же нормально. Вот я, знаете, у меня есть любимые видео, да, когда я сижу там, хочу расслабиться, смотрю, как идиоты всякие там сидят, рубят сук, на котором сидят. Просто сидит человек и рубит сук, на котором сидит, да. Вот это называется премия Дарвина. Я вот очень люблю иногда смотреть на таких людей, потому что это забавно. Вот когда я смотрю на сегодняшнюю Европу, у меня ощущение, что там все лауреаты. Причем по несколько раз уже лауреаты. И самое главное, там есть партии, да, есть организации, есть бизнесмены. Они говорят, ну, БАСФ, например, да, компания немецкая, говорит, не надо с русскими ссориться, пожалуйста. У нас вообще-то 60 тысяч рабочих, они же безработными останутся. А этот самый, как ливерная колбаса, улица говорит, да, ерунда, господи, ну, 60 тысяч на улицу вылетят, и ладно, плевать. За это время, с начала 22 года, при Шольце и Мерце, Германия лишилась 250 тысяч высококвалифицированных рабочих мест. Это много. 250 тысяч высококвалифицированных. Ну, недавно закрылся очередной завод Volkswagen. Да, еще один завод они там продают Израилю, чтобы тот на нем делал через Рафаэль какие-то детали для самолета. Ну, это хорошо, да, продали. Но Израиль сократит там количество работников в разы. Это однозначно. Потому что им не нужно столько. И вот я смотрю на это и думаю, ну зачем? Зачем? Вот у вас предприниматели кричат. У вас есть партия АДГ. У вас есть партия БСВ, блок Сарвагенгне. У вас есть Д-Линки, в конце концов, левый. Они говорят, не надо этого делать. А выходит такой Мерц, это вот, знаете, сарделька, да, нет, сарделька это Шольц, а Мерц, он больше похож на воблу сушеную. Вот. Выходит Мерц такой, да, и говорит, вы знаете, а нам нужно с вами государство всеобщего благоденствия порезать, потому что у нас денег не хватает. Слушай, ну у тебя денег не хватает, почему? Потому что вы с русскими поссорились, потому что у вас пропало... В свое время, между прочим, есть такой политик, Жозеп Боррель, он был руководителем дипломатии.
2: Который про райские сады говорил, да.
5: Да, нынешний калининградский дуры Каллас был очень умным человеком. И вот он как-то сказал, что благосостояние Евросоюза базируется на трех китах. Базировалось на тот момент, это была фраза 22 года, на дешевой рабочей силы из Китая, на дешевой энергии из России и на дешевом долларе из США. Сейчас, говорит, нет ничего из этого трех. Да. Но при этом дешевую энергию из России, это было последнее дерево, последний сук, на котором они сидели, они взяли и сами отпилили. Я же лично пилил его. То есть нет такого, чтобы он не понимал, что он делал, самое главное. И Мерц это тоже, он же понимает, что он делает.
2: Ну что, тогда временно от них отвлечемся. Давайте сейчас сначала перенесемся в Соединенные Штаты Америки. Вот почему. Потому что эта новость облетела всех подряд по поводу американского космического аэрокосмического агентства НАСА, которое показало, карту, в которой Крым, карту с, в данном случае солнечного затмения, в которой Крым оказался на территории России. Я, вот честно говоря, вот как вы сказали, перефразирую вас, я не верю в то, что это случайная ошибка. Я вот в эти случайности не очень верю. Поправьте меня, если я не прав. Я понимаю, что позиция НАСА — это еще не позиция Трампа, а уж тем более не позиция США как таковых, но тем не менее, когда время от времени вдруг Крым начинают показывать как территорию, уже как российскую территорию, а уж тем более, когда это делает американская структура, да еще и столь мощная, да еще и вовсю сотрудничающая с Роскосмосом. Есть в этом определенного рода, ну, если не тренд, то триггер хотя бы того, что все-таки меняется картина мира?
5: Да, ну, безусловно, в этом контексте можно говорить об некоторых изменениях, как в позиции Соединенных Штатов Америки, так и вообще в целом в географическом аспекте. Знаете, я вот в этом отношении хотел бы сказать, что ну, есть, собственно, Google, да, карты. Угу. У них Крым российский тоже, так вот если говорить, да.
2: Упс, да.
5: Ну, российский. Да, вот пока что Донецк с Луганском они еще российским не отметили, а Крым там давно российский, да. А, и, кстати, о Зайцев, да. Яндексу стоило бы поучиться у вражеской корпорации Google, потому что Google Крым российским отмечает, а корпорация Яндекс на картах на своих вообще все границы убрала, чтобы к ней не было претензий некоторых. Ну, а может быть, слушай, лучше, чтобы были к тебе претензии, а? Вот плохо, что НАСА и Google более патриотичными в плане Российской Федерации оказываются, чем наша корпорация Яндекс.
2: Или уж как минимум это более точно конкретные в позиции.
5: Да, да. Ну вы, да, вы определитесь все же. Вы где? Вы чьи? Вы нашинские или не нашинские?
2: Да, окей. Да, согласен. Итак, вернемся к России и Индии, поскольку я вот оговорился, сказав о российских инвестициях в индийский сектор в нефтегазу, на самом деле не оговорился, потому что, собственно, российский вице-премьер Александр Новак, он имел в виду и то, и другое, потому что это проекты, они такие взаимопроникновения и Индии в России, и России в Индии в сфере нефти и газа. Некоторые, так сказать, по этому поводу уже начинают злословить, что вот, так сказать, это в связи с тем, что у России там возникли проблемы с на НПЗ по известным причинам. Но, насколько я понимаю, во-первых, этот вопрос гораздо более долгоиграющий. Начался он давно, и российская энергетическая неделя в Москве пройдет, и Индия в ней будет участвовать в этой неделе. Здесь интересно, наверное, участие России в Индии понятно. Там рынок сбыта колоссальный. А зачем Индии России? Только ли речь идет только о том, что у России есть нефть, а у Индии с ней сейчас проблемы в силу ситуации в Персидском заливе?
5: Да, так и есть. В Индии проблемы. Индии нужны поставки российской нефти, а нам сейчас нужны поставки индийского бензина. А, да, и мы, конечно, взаимно заинтересованы друг в друга. Но не только поэтому. Дело в том, что мы делаем поставки в Индию огромного объема. И Индия игнорирует все вот эти темы с санкциями, помогает нам в этом отношении культурно, не агрессивно, не ссорясь с американцами, но постоянно и последовательно. И здесь есть нюанс. Мы торгуем национальными валютами. Угу. За нашу Индия платит рупиями. Нам нечего покупать у Индии на этот объем. Вот в чем дело. Угу. У нас у Индии получается постоянный дефицит торгового баланса с нами. И ей, конечно, хочется закрыть этот дефицит. Ну, потому что мы не можем, причем желание купить там специи индийские на 100 миллиардов долларов.
2: Да, фармацевтику свою создаем, да?
5: Да, но не можем. А вот если мы говорим о входе наших корпораций в сбытовую сеть АЗС в Индии, то это интересно, это прибыльно. И здесь можно рассматривать и как раз вот наши траты рупий, которые вполне позволят нам извлекать прибыль тем или иным способом и получать дополнительные ресурсы влияния на азиатско-тихоокеанском направлении, на южном направлении. И слова Новака, они интересны, действительно интересны. Если Индия откроет нам эту возможность, а это рассматривается. И повторюсь, торговый баланс, он для Индии сейчас не самый, скажем так,
2: благоприятный, да.
5: Да. Нам нормально, а Индии не очень.
2: Ну, плюс кадры еще.
5: И нам бы хотелось бы, конечно, чтобы вот это реализовалось. Потому что помимо поставок нефти, речь пойдет и о переделе, высоком переделе, и о сбыте. Это цепочка, а цепочка всегда выгодна.
2: Угу. Да, прошу еще есть, да, стабильность обеспечивает, да, согласен. Ну и еще одна большая тема, вот на ней хотелось бы поподробнее остановиться. Называют уже американцы сроки вывода своих войск из Ирака, и вот в связи с этим хочется порассуждать вообще на тему действий США в последнее время, потому что вот с одной стороны, опять же, интересна ваша точка зрения на этот счет, с одной стороны говорят, что вот, мол, США никак не вылезут из конфликта, и что есть проблема именно с выходом из войны на Ближнем Востоке, а с другой стороны, выводя войска из Ближнего Востока, и, кстати, из Европы тоже, такое ощущение, как будто Америка тем или иным способом, как это раньше говорили, хоть тушкой, хоть чучелком, они уходят из разных регионов согласно тому, что Трамп говорил еще в начале года, говоря о доктрине Монро 2.0. То есть как бы в этом нет ничего пораженческого, а есть, так сказать, просто логическое, так сказать, завершение или просто продолжение тех деклараций, которые Трамп делал еще в начале года. Как вы к этому относитесь?
5: Ну, это очень хороший... Большой вопрос, он, честно, не для 5-минутного интервью, он, наверное, да, многочасового обсуждения. Но если быть кратким, да, и, как говорил мой преподаватель, ты не можешь за 2 минуты ответить, за 48 секунд, да, пока лифт едет, не можешь продать эту вещь, ты ее никогда не продашь.
2: Так вот, у вас целых 4 минуты здесь, с лишним, да.
5: Ну, за 4 минуты я вам все что угодно продам. Да. Здесь речь идет о том, что, с одной стороны, Америка действительно уходит. Афганистан, Ирак. С другой стороны, уходя, Америка хотела, исходя из эсхатологических идей того, что Израиль — это ближневосточный форпост, не просто помочь Израилю, а решить главную проблему Израиля — вне рамок Авраамовых соглашений, а именно уничтожить иранское теократическое государство. Это у нее не получилось. То есть это тоже был на самом деле формат ухода, в результате оказавшийся таким же позорным, как и бегство из Афганистана. И создавший намного больше проблем, чем пытались этими действиями их разрешить. И мы видим сейчас, что, по сути дела, если Соединенные Штаты будут продолжать уходить, вот этот вывод из Ирака, да, он станет еще одним сигналом того, что США бросают всех своих союзников.
2: То есть, грубо говоря, они уходят, демонстрируя не силу, а уходят, демонстрируя слабость.
5: Они хотели уйти, продемонстрировав силу, но выяснилось, что у них для этого нет сил. Пардон за тавтологию. И уходят они, демонстрируя слабость, фактически бросая на, ну, скажем, милость в какой-то мере Тегерана, те государства, которые Тегерану по пяткам оттоптались хорошо. И теперь договариваться с ними придется отдельно уже Ирану и с Ираном, вне американского присутствия. То есть американский зонтик не является уже зонтиком, это все видят. Идея уйти на свою территорию, на свою полусферу, на Запад уйти, да, она в принципе на самом деле ничего такого плохого не подразумевала, если бы она была осуществлена. То есть если бы Трамп медленно уходил бы без этой атаки Ирана, без этой подлой атаки Ирана, то, пожалуй, я думаю, ну а как иначе? Ну, если вы переговоры делаете, а потом берете и убиваете переговорщиков, это как еще называется? Это подлость. Вы либо крестик снимите, либо трусы наденьте. Здесь другого не бывает.
2: Да-да, нет.
5: А теперь, извините, когда мы смотрим на американцев, мы должны всегда в голове держать, что эти люди, которые сейчас с тобой говорят, завтра могут взять и убить тебя, твоих детей, твою внучку двухлетнюю, и еще вдобавок ко всему взять и поубивать 200 девочек школьниц. И ничего, и нормально, а потом улыбаться и говорить, вот сейчас дил заключим, пис дил будет у нас. Вот. Это, знаете, тоже очень сильно бьет по репутации Соединенных Штатов. Не зря Венс там всеми руками бился. Давайте не будем этого делать. Трамп совершил ошибку, он понимает это. Ну, а куда деваться ему сейчас? Нельзя же показывать, что он эту ошибку совершил.
2: То есть замысел понятен и, в общем, всех устраивал, а вот исполнение подкачало, ну, грубо говоря.
5: Ну, по-хорошему, серьезную ошибку совершила американская разведка. Трамп, понятно, да, и его пресвитерианцы, которые вокруг него там тусуются, они готовы все сделать для того, чтобы помочь Израилю, ну, кроме ядерных ударов. Но разведка американская, конечно, совершила большую очень ошибку. Она недооценила ни волю к сопротивлению Ирана, ни формат боевых действий, которые могли бы привести к успеху для американцев, если бы они не были изначально направлены на уничтожение иранского руководства. Ну, это, понимаете, это как вот просто, не просто, они убили патриарха.
2: Ну, да.
5: Причем патриарха убили вот такого патриарха, который вся страна, которому верит в этого человека. Они взяли его, демонстративно убили. Ну, Папу Римского завалит завтра кто-то. Демонстративно, конечно. Да. Да, вот я считаю, что это Папа Римский лошара. Не нужен.
2: Да, там, кстати, многие теперь, да, ну, не такой, конечно, жесткой точки зрения, но придерживаются. Павел, огромное спасибо. Вам удалось продать за 4 минуты этот вопрос. Да. Спасибо огромное. Было очень интересно и жалко, что так мало времени. Директор Центра политического анализа, доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации Павел Данилин провел с нами эти полчаса. Оставайтесь на радио «Спутник», скоро продолжим.

0: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
1: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
1: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20:00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
2: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
2: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
2: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. «Дуэль с Манучаровым» – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
3: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
4: Да.
3: А переоценивали?
4: Вряд ли.
3: Сколько друзей вы потеряли?
4: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
5: Часто ли ты ошибаешься?
4: Нет, ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
3: Чему главному тебя научили твои дети?
6: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник».
7: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования – вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
8: В Москве 5 вечера, столько же в Севастополе и Симферополе. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. В Луганске почтили память волонтеров Народного фронта, погибших 2 года назад. Российской гимнастке повысили оценки на чемпионате Европы после поданного протеста. Росстандарт утвердил ГОСТ для зернистой икры. Об этих и других темах подробнее далее. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев будет ходатайствовать о присвоении орденов мужества погибшим при взрыве 4 пиротехникам МЧС и охраннику объекта. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона. Заседание правительства Севастополя в четверг началось с минуты молчания в память о сотрудниках, погибших при исполнении служебного долга. Объекты энергетики Крыма подвергаются многочисленным вражеским атакам, которые наносят серьезный урон инфраструктуре. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Он подчеркнул, что провел рабочую встречу с руководством магистральных электрических сетей Юга и Таврического предприятия магистральных электрических сетей, на которой обсуждались восстановление сети энергоснабжения республики и защита объектов. Память волонтеров Народного фронта Николая Ковалева и Давида Соколова, погибших в Курском приграничье в 2024 году, почтили в Луганске, передает корреспондент РИА Новости. Медик гуманитарной миссии молодежки Народного фронта Николай Ковалев, позывной Чапай, и волонтер из Донецкой Народной Республики Давид Соколов, позывной Тюр, погибли 16 августа 2024 года от прямого попадания снаряда ВСУ в автомобильный мост в Глушковском районе. Волонтеры помогали вывозить мирных жителей из Курского приграничья. Герои посмертно награждены орденами мужества. Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова получила повышенную оценку за вольные упражнения после протеста, поданного тренерами на чемпионате Европы по спортивной гимнастике, который проходит в Загребе. Первоначальный результат Мельниковой составил 13 600 тысячных баллов при сложности 5,6. После удовлетворения протеста оценка россиянки выросла до 13 800, а сложность до 5,8. Женский чемпионат Европы проходит с 13 по 16 августа, мужской с 19 по 23. Турниры являются отборочными соревнованиями к чемпионату мира по спортивной гимнастике этого года. Росстандарт утвердил ГОСТ, который устанавливает требования по вкусу, цвету, консистенции и внешнему виду баночной лососевой икры первого и второго сорта. Текст соответствующего документа изучила РИА Новости. Требования вступают в силу с 1 июня 2027 года. Икра обоих сортов должна иметь свойственный для данного вида рыб вкус без постороннего привкуса. Для первого сорта допускается слабый привкус горечи и остроты. А в случае нерки только привкус горечи. Икра второго сорта может иметь привкус горечи и остроты для всех видов рыб. Осужденный в кировской колонии вырастил тыкву весом почти полтонны. Мужчина увидел статью о гигантских тыквах в газете и попросил родственников достать подобные семена. Его мать связалась с аграрием, который в прошлом году вырастил тыкву весом 969 килограммов, купила у него семена и отправила сыну. В результате осужденный смог вырастить плод, который вместе с листьями занял площадь 24 квадратных метра. Фото овощного гиганта можно посмотреть на канале Макс, радио «Спутник». Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Дуэль с Манучаровым.
9: 91,2 FM, Москва. Работают все радиостанции страны. В эфире «Спутник. Дуэль с Манучаровым». Я есть тот самый страшный Манучаров. А в гостях у меня сегодня Василий Бинарович, профессиональный психиатр, врач-психиатр, автор True Crime проекта «Фауст. 21 век». Василий, здравствуйте. Очень радостно вас видеть. Перед тем, как начать вас допрашивать, небольшой блиц. Что вы себе запрещаете сегодня?
10: Позволять себе реагировать как-то на критику в свой адрес. Угу. Читать комментарии, чтобы они как-то меня задевали.
9: Угу. От какой роли в кино вы бы не смогли отказаться, если бы...
10: Роли трупа.
9: Роли трупа не смогли отказаться?
10: Нет, я просто мечтаю, что исполнить такую роль.
9: Как психиатр и психотерапевт, и человек, который знает, что происходит в мозгах у людей, от чего бы вы хотели отказаться, что бы вы хотели в себе изменить?
10: Ты на самом деле уже прошел тот путь, который... Менять в себе что-то, это, кажется, не принимать себя. А нужно себя полностью принимать таким, какой ты есть. Ты прошел тот путь, мне уже 30. Поэтому я не в том состоянии, когда уже прокрастинирую на этот счет.
9: Но этот путь прошли с помощью себя самого или терапии?
10: И терапии тоже.
9: В чем был прав Фрейд, а в чем ошибался?
10: Фрейд был прав о том, что у нас есть огромный пласт травмы из детства, то есть которые наносят нам родители. Он действительно был в этих механизмах прав. И все его рассуждения насчет того, что вот эту проработку, он действительно был прав бессознательного, потому что оно нами правит, наша рациональность бывает не способна нас остановить даже при всех возможных внутренних механизмах.
9: А в чем не прав?
10: Не прав он, наверное, был все-таки в том, что он все сексуализировал, что все в конечном итоге сводится к желанию секса, патологическим каким-то сексуальным желаниям и так далее. И Юнг его в этом плане всегда очень хорошо осекал.
9: Прекрасно. Идем по вопросам. Вы 12-13 лет назад начали вести свой блог. Я вот наткнулся на него, почитал, посмотрел комментарии. Вы помните свой первый ролик?
10: Ну, первый ролик, он, если мы говорим про серийных убийц, это, наверное, был про Сливко. Вот именно такое.
9: Пионерия,
10: это,
9: да?
10: Это были попытки просто какого-то внутреннего творческой самореализации, потому что там был маленький монолог психически больного с психиатром. Маленькая сценка и зарисовка, как тогда мне казалось, ну, это мой пубертат 20-летний. Очень хорошо мальчик хотел поиграть в Ганнибала Лектора.
9: Угу. А какой ролик прямо вот залетел, что называется?
10: Наверное, это случилось спустя 6 лет, когда в голове появилась рубрика «Сатисфакция 21», посвященная именно серийным убийцам, которые разыскиваются на данный момент, и они до сих пор не пойманы. То есть есть подтвержденная серия жертв, есть огромное количество фотороботов, которые похожи. И вот этот ролик, он первый выстрелил за 5 дней на миллион.
9: То есть это как бы старт такой начался?
10: Да, это вот именно с этого момента первые мои 100 тысяч подписчиков появились. И так
9: вообще,
10: далее.
9: Конечно, количество маньяков у вас на канале зашкаливает. То есть практически, ну вот такая, как сказать, постоянная эта тема. Что вам дает этот опыт? Опыт постоянных рассказов о убийцах, серийных маньяков, о вот этих серийных преступлениях.
10: Это в первую очередь было начато для того, чтобы исследовать это. Будем объективны. Серийных убийц на планете Земля 1%. То есть это все раздуто СМИ, что это прям болезнь или патология.
9: Откуда эти данные?
10: Это исследования психиатрических судебных инстанций, начиная от Института сербского нашего, заканчивая всеми остальными нашими коллегами из других стран, которые участвовали. Потому что то, что самый пик, признается, был в 20 веке, в 70-е, 90-е годы, как назвал один из исследователей Шехтер, «золотой век серийных убийц», потому что именно тогда серийных убийц стали превращать в поп-идолов. Особенно в Америке это стало очень отвратительно, когда им давали право интервью, когда их популяризировали, как будто они суперзвезды. И, простите меня, были топы самых сексуальных серийных убийц, составлялись там журналом People. Это, ну, в мозгах просто не укладывается. Музеи, когда им строились и так далее.
9: Даже
10: и,
9: так?
10: Да, в Америке есть огромнейший музей, потому что у них есть законы, по которым можно спустя там 30-50 лет покупать улики с материалов дел. Тем самым полиция помогает родственникам жертв, она спонсирует, то есть какие-то поддерживающие программы и так далее. Но вот есть музей, где там стоят машины, одежда, предметы какие-то быта этих самых людей.
9: Но вот, смотря все эти ролики, хочется вот задать вопрос довольно наивный, но тем не менее. Почему вокруг так много вот этих людей? Откуда берется столько зла в людях?
10: Это я всегда говорю, мы просто не умеем разговаривать друг с другом. Это, наверное, большая проблема того, что и в воспитательной системе, потому что, ну, есть старые ценности. Ты должен обеспечить своего ребенка. Ты должен там дать ему кровь, еду, одежду, образование. Но все забывают про то, что есть еще человеческое тепло. Коммуникация с ребенком, объяснение. Потому что ребенок — это не момент того, что вы его решили завести. Это момент того, что вы должны посвятить 18 лет сложному труду и работе. Потому что каждый возраст, каждый этап, там, первые годы — это самое важное. Потому что ребенок узнает этот мир. Он тактильно, физически, звуково и познает. То есть у него там начинает развиваться зрительный, слуховой нерв, и через это он начинает. Мы за кадром с вами обсудили именно, когда если холодная мать досталась, то это большая в дальнейшем проблема для самого ребенка.
9: А что значит холодная мать? Вот объясните мне.
10: Когда мы говорим с вами про холодную мать, мы сталкиваемся именно с элементом, что она не отдает ему тактильного контакта и не дает никакого. какой эмоциональная реакция на его поступки, действия. То есть ребенок приходит с простейшим там реакцией, рисунка, действия, там «мама, мама, там обними» или просто, а мама не осуществляет никаких элементов. Мы это можем очень часто видеть в признаках истории серийных убийц. Это очень часто. Например, дело Головкина, Фишера, одной из самых жутчайших московских историй, когда мама рассказывает о том, что у нас в семье было не принято гладить ребенка. Все, что можно было, Сережа, мы гладили его по голове в день рождения. Вот такое было эмоциональное развитие. А папа там его обливал ледяной водой. И, соответственно, у ребенка медленно-медленно все вот это закрывалось, вот это внутреннее, и формировался вот этот агрессивный комплекс фантазий садистических, который потом выродился вместе с мальчиком, одноклассником его, который над ним издевались.
9: То есть все родом из детства, да?
10: Все в первую очередь, конечно же, когда уже мы становимся с вами зрелыми, когда мы становимся более старшими, взрослыми, там уже подключается иррациональность.
9: Это именно мама или отец тоже?
10: Конечно, оба. Оба родителя. Потому что фигура мамы и фигура отца — это самые важные две фигуры, это образы. Неважно, это был дедушка или бабушка, но все равно две эти фигуры в дальнейшем становятся центральными образами понимания мира. Потому что на основании этого мы будем дальше искать себе партнеров.
9: А если, например, мама есть, а папы нету?
10: Ну, не будет мужской фигуры. Будут проблемы, например, может мама быть мускулинной очень. Она там агрессивная, она доминирующая, она влиятельная. И от этого у мужчины или у девочки будут другие представления о женственности и у женских чертах. Потому что все-таки это никакой не сексизм, но мы классически обозначаем мужчину. Это то есть защитник, это опора, это обеспечение, это моральные какие-то нравственные кодексы. Мама — это забота, тепло, очаг, свет. И это не стереотипы. Мы сейчас живем в свободном обществе, где мы рассуждаем о том, что у всех есть равные возможности, но все равно эти проявления должны ощущаться ребенком. Потому что ребенок — это зеркало. Он отражает, он не придумывает и не выдумывает чего-то.
9: То есть во взрослых отношениях мы тоже повторяем паттерны, которые были заложены, когда мы были детьми.
10: Полностью. И отношения, и поведение, грубо говоря,

0: случае они намного... Не скажу, что проработаны. У них свои есть нюансы, у них есть свои поколенческие какие-то новые проблемы. Ну, потому что они выращены в технологиях. Их мышление совершенно по-другому. То есть вот поколение 90-х, поколение там 89-го, 87-го, мы все-таки выращены на границе. У нас одновременно была полностью эра без технологий и какого-либо понимания. То есть у нас была бумага, у нас были книги, максимум телевидение или кинематограф. И резко в нашу жизнь входят технологии, интернет вот этот хваленый, который нам не нужен, и так далее. И мы начинаем. А они же полностью уже с этими нейросетями. Почему я в некотором смысле за то, чтобы до определенного возраста, ну, хотя бы с 14 лет, ребенка ограничивать в технологиях. Пусть там у него будет какая-то игрулька на час, но в большей степени он должен изучать этот мир через там литературу, через...
1: А вот эта история, простите, что я вас перебиваю, понятно, а вот эта история по поводу вот этих типажей, избегающий, тревожный, нарцисс, психопат, истерик, это действительно работает?
0: Ну, это работающая схема в основном, потому что таким образом мы можем типировать. Просто последние исследования нам показывают, что мы не можем все-таки приписать человека к одному типу. Мы не можем сказать, что это абсолютный нарцисс. Потому что у всех у нас есть черты, это, грубо говоря, будет выглядеть вот таким квадратиком, где будут вот здесь нарциссический пласт, но он немного еще уходит в истерику.
1: А здесь... превалирует нарциссический.
0: Да, но превалирует нарциссический.
1: Это мы можем в факт сказать.
0: Да, это мы можем как факт. Нет, у нас у всех есть вот эти...
1: Что такое нарцисс? Это тоже травма.
0: Нарциссическая травма, ну, самое простое обозначение, это просто как вы смотрите на себя в зеркале, то есть кривое зеркало, когда вы на себя смотрите в изуродованной какой-то форме. Начинается это все изначально того, когда мать, вы смотрим на себя, у Мэрилин Монро была хорошая аллегория на эту часть в ее дневниках, потому что вот Мэрилин Монро — это ярчайший нарциссизм. Когда она говорит, я вижу себя в глазах своих любовников, от этого мне нужны постоянные новые чувства и эмоции. Через этих мужчин я узнавала себя. Я чувствовала, что я живая, что я нужна, что я существую. У этих людей полностью зачастую теряется опора, им нужно вот эти состояния признания, ощущения, доминирования. Почему часто нарциссы, например, создают вокруг себя созависимые отношения? То есть они находят для себя человека и используют его там для каких-то своих подкреплений, а дальше уже за счет своих талантов психопатических начинают, то есть расстройств личности, манипулировать и контролировать этого самого человека.
1: Нарцисс всегда манипулирует и контролирует?
0: Зачастую с возрастом, да. То есть поначалу, когда он изучает этот мир...
1: Возраст, предположим, 30-летний нарцисс.
0: Да, то есть это уже профессиональный манипулятор.
1: Зачастую. Он осознает это или она?
0: Вот это вопрос очень сложный, потому что они очень легко переворачивают все с ног на голову и выворачивают все, что на самом деле это не так. На самом деле нет. Поэтому проработанные нарциссы — это достаточно редкое явление.
1: Почему?
0: Критика. Критика не наступает в этом состоянии.
1: Никогда.
0: Без психотерапевтической поддержки или же, если им повезет, найти близкого человека, который им подчеркнет на какие-то моменты, и он сможет это принять в себе, тогда начнется проработка. Потому что первая ступень к любому излечению, о чем мы говорили, алкоголизм, наркозависимость и так далее, это принятие проблемы. Когда человек не видит проблемы и не видит ощущения, то он всегда будет говорить, что все в порядке.
1: А если, предположим, у нарцисса еще и зависимость?
0: Это еще усугубляется и куда сильнее и сложнее, потому что наркозависимость — это аддикционные как раз моменты, это быстрые дофаминовые, окситоциновые потоки в мозг, и ему совершенно не нужно. Но тут еще у нас сейчас все больше и больше исследований появляется, что не все наркозависимые виноваты в своей зависимости, потому что все-таки есть генетические повреждения белков, переносящих серотонин, например.
1: А вот этот образ нарцисса или там кого-то еще, его можно вообще поменять или расширить, или это на всю жизнь?
0: А что значит расширить? В каком плане?
1: Компенсировать.
0: Можно, можно, но это просто долгая работа. Это не, к сожалению, мы назначили пилюльки, и человек выздоровел.
1: Это все терапия?
0: Это
1: только
0: долгая психотерапия, может быть, в сочетании с антидепрессантами, может быть, с корректорами какими-нибудь, но зачастую эта психотерапия, я даже не буду называть сроки.
1: Они сами страдают от этого, они понимают?
0: Если они понимают, что разрушают свою жизнь, жизнь окружающих, если они понимают, что от этого зависит их карьера, там, семья, положение в обществе и вот это осознание. Потому что если мы говорим там про истериков с расстройством личности, истерическое расстройство личности, это демонстративные люди. Им главное внимание, им по барабану, от чего они его получат. И у них вот очень редко проявляется, то есть там процента 3, у которых прорывается вот этот истероидов, когда они такие, надо что-то поменять в жизни. У нарциссов все-таки это чаще мы можем увидеть.
1: А вот эта вот история, вот я часто вижу в соцсетях, вот избегающий партнер и тревожный. Это что такое?
0: Когда мы говорим про избегающий тип отношений, то есть человек вступает в отношения. Он начинает узнавать партнера, начинает узнавать, но этот партнер, на его взгляд, это именно я подчеркну в кавычках, на его взгляд слишком сильно на него давит. Вот такую формулировку мы от них услышим. Что он начинает приглашать на свидание, слишком говорить, давай куда-то поедем, давай куда-то сходим, а чем ты сейчас занимаешься? Ну, то есть базовые какие-то элементы он начинает воспринимать как напор на него, давление, попытки пробить его вот эти иллюзорные

0: стены. Потому что, ну, все-таки, давайте объективно, наша личность, она выстраивает вокруг себя куполы в зависимости от травматизма и так далее. Ну, то есть в норме мы начинаем постепенно кому-то доверять, кому-то понимать.
1: Строить отношения.
0: Да, строить отношения. Развивать их.
1: Это норма.
0: Да, развиваться самим. А человек же думает другой, так, ну она почему-то от меня закрылась, или он от меня почему-то закрылся. Усилю. То есть нам надо там больше видеться. А этот человек начинает воспринимать это как атаку и начинает придумывать какие-то моменты, абстрагироваться, становиться холодным, отталкивать. И это все внутренне из-за его каких-то, ну, травматизмов, которые были в предыдущих, возможно, отношениях, или же непринятие себя такого, какой он есть сейчас. То есть что меня полюбить...
1: Как нарцисса, например.
0: Да, меня полюбить таким невозможно. Меня принять таким невозможно. Я там дефективный, во мне какие-то есть аномалии. Там, у меня пуля в башке, я могу устроить раскардаш и так далее. То есть вот такое достаточно четкое...
1: Что с этим делать? Бежать от этого?
0: Ну, в первую очередь, надо себя проработать. Очень хорошую говорил мой коллега фразу, нужно учиться сначала ходить на свидание с самим собой. То есть вот принять вот эти моменты собственного одиночества, собственного покоя, собственных состояний, когда вы можете просто сходить одному в кино, посидеть в кафе и выпить кофейку, и понасладиться погодой, прекрасным августовским днем, почитать книжечку и погрузиться в себя, понять, что тебе нравится, что ты любишь. И тогда, когда ты уже вот можешь расширить эти рамки, где тебе комфортно, где тебе дискомфортно, конечно же, тут важна еще психотерапия, чтобы понять, чего человек боится от этих отношений. Что произойдет, если вдруг кто-то наступит в его прихожую, оставит этот маленький след, что все это разрушится, его маленькая вселенная, маленькая империя. И вот между этими шажками будут откаты. Это естественно, это классическое явление. Не существует состояние, когда мы полностью что-то победили или полностью состояние того, что мы это проиграли. То есть это просто медленные шажки, которые могут как назад отступать, так и вперед очень сильно.
1: А тревожные типы привязанности — это что?
0: Тревожники — это люди, которые создают вечное ощущение, что что-то не так. Все в порядке, у нас точно все хорошо, а вот ты сейчас как-то посмотрела на меня не так, и ты сказала какую-то фразу. Вот у тебя перед сном вчера или позавчера промелькнула такая фраза. Это ты сказала потому что? И вот это вот такой раскардаш в голове, постоянный поток мыслей. Зачастую очень везет таким партнерам. Ну, во-первых, у них должна быть тоже психотерапия хорошая, корректная. Здесь я бы тоже рекомендовал антидепрессанты, потому что это склонность к депрессиям очень характерная. Но им везет, когда им попадаются рациональные какие-то партнеры, которые говорят, нет, все в порядке, нет, все хорошо.
1: Это что за тип людей?
0: Такие классические интроверты закрытые, которые...
1: Но не нарцисс.
0: Не нарцисс, а. То есть нарцисс никогда не будет обращаться вот именно на такие моменты. Если он не проработанный нарцисс, то он будет в первую очередь такой, мне это не нужно, это меня перегружает, это тратит мой ресурс. Я пришел позавтракать с тобой и расслабиться, а тут происходит какое-то вот это постоянное капание на мозги, потому что, ну, объективно.
1: Главное... А есть люди, которым это нравится?
0: Которые... Да, да, есть огромное количество людей, да? Которые называют это нервом в отношениях. То есть вот это постоянное чувство. Есть вот этот прекрасный тип людей, которым вот нужны постоянные скандалы, нужно постоянное ощущение, что ты мне изменяешь. И вот мужчине это нравится, когда у него есть вот эта постоянная динамика, где он переубеждает женщину, где он вечный рыцарь.
1: А вообще вот отношения между вот избегающим и тревожным, они возможны? Партнером.
0: Они возможны, но это все опять-таки индивидуально. Как они пришли к этому, в каком возрасте они пришли, кто они профессионально, где они занимаются. Потому что, опять-таки, давайте объективно, не только в личностных проблемах. У нас профессиональные бывают внутренние конфликты в семьях. У нас бывают конфликты, как воспитывать детей. У нас бывают просто конфликты, как просто сделать ремонт в квартире.
1: На работе бывают
0: конфликты. Да, просто как ремонт, свечки выбрать.
1: Что делать людям, вот, которые как бы хотят быть вместе, но не понимают, что они как бы не могут быть вместе из-за этого?
0: Парная психотерапия. Самая лучшая эффективная вещь, которая сейчас существует. Ну, в первую очередь, научиться разговаривать друг с другом, разговаривать и говорить друг другу о том, что меня это беспокоит. Или мне кажется, у меня возникла такая мысль. То есть, потому что главная проблема, особенно в ковид, которая у нас раскрылась, когда люди оказались заперты дома, что мы не умеем разговаривать, а мы вообще узнали, что у нас есть жены или мужья, потому что виделись-то сколько, потом, по 3-4 часа, там, 7 часов.
1: То есть разговаривать с самим собой?
0: Да, потому что...
1: То есть с партнером?
0: Да, с партнером.
1: А без психотерапии это возможно?
0: Это возможно, но это очень редко, потому что, ну, люди у нас все-таки зачастую не всегда проработаны. Я очень рад, что все-таки у нас все больше и больше отношение к психотерапии положительное. Люди стали ходить на эту терапию. Другая проблема. Компетентных специалистов не так много. Или нарываются на каких-то специалистов, потому что типы психотерапии существуют разные. Кому-то подходит когнитивно-поведенческая, кому-то она не подходит в связи с этим. Но семейная психотерапия — это очень эффективная вещь. Это очень важно.
1: И у вас есть примеры удачные? Так...
0: Огромное количество.
1: Ну,
0: просто...
1: хотя бы один пример.
0: Ну, грубо говоря, пара пришла, где девушка все время думала, что муж ей изменяет. А муж работал там на ночной смене в скорой помощи. И вот долгое объяснение, долгое показание, они узнали пароли друг друга от телефона, они снизили вот этот уровень напряжения, и у нее все это прекратилось. Но это не проговаривалось, потому что он уставал на сменах, ему было не до этого. Mm-hmm. То есть ему там максимум там жену в ресторан сводить, в отпуск съездить, детьми куда-то отдохнуть и так далее, до дачи и от работы. То есть опять-таки у него были другие в голове задачи, то, что он там опора, и вот эта семья. И вот он не мог об этом говорить. И еще самое важное, в семье не принято. Потому что главная проблема... Да, главная проблема всех наших историй, то, что когда мы начинаем с кем-то отношения, что мы делаем? Я принесу свою семью, а ты принесешь свою семью. И кто-то, кто более доминирующий, кто-то более там, находящийся в более статусе личностно превосходящий его, то есть по разным критериям, по разным личностным особенностям, будет говорить, в моей семье было принято так, и завтракать мы будем с тобой в 9 утра всегда. И человек такой, хорошо, я принимаю. И это медленно накапывается, вот этот снежный-снежный ком, и потом приводит к срыву, приводит к конфликту. А вместо того, чтобы судить, давай найдем компромисс, давай мы обсудим, потому что там, я физиологически привык просыпаться, там, например, в 10 утра, и работа мне позволяет.
1: Или заниматься, например, сексуальной конституцией. Это что такое?
0: Ой, это половая конституция — это проблема того, что в отношениях у нас люди не знают, чего они сами хотят в постели. Потому что кто-то из партнеров ни о чем не говорит, не обсуждает. У кого-то есть физиологическая скорость быстрая, ему нужен постоянно ежедневный секс, ему нужны какие-то там удовлетворения своих сексуальных потребностей, а кому-то достаточно в месяц. И вот когда это сталкивается, кто-то либо...
1: Это неважно возраст.
0: Это неважно возраст.
1: С молодыми тоже.
0: Это очень частое явление, когда ну просто физиологически вот так сложилось, что половая сфера для него не является центральной в рамках его нервной системы, в рамках системы подкрепления и так далее. Для него там важнее намного, там, что он сдал классный проект, или отыграл шикарную роль в театре, или же там написал какую-то пьесу, или там построил шикарное там здание и гордится.
1: Либо куда-то. Ничего не делал.
0: Да, ну либо также ничего не делал. Это тоже проблема. Есть другие проблемы, что физиологически, не будем забывать отметать историю того, что ну, надо сходить к урологу-гинекологу, надо сходить к эндокринологу, потому что гормональная сфера тоже очень серьезно следит. И тогда уже можно сходить к психиатру. Если на этих уровнях все в порядке, то у нас есть ну, достаточно классическое явление асексуалы. То есть люди, которых вообще не интересует секс.
1: Это болезнь тоже?
0: Нет, это не является патологией. Это является определенной формой. То есть у него нет такого либидо, которое необходимо. Да, он девушка может забеременеть. Да, мужчина может оплодотворить эту женщину. Да, он вступит в этот половой акт, если он найдет партнера с которым. Но для него секс не является центральной там, системой вообще.
1: Что с этим делать, если одному там, мужчине хочется, а женщине нет, предположим? Ну, или наоборот?
0: Это, грубо говоря, как мы подходим друг к другу или нет. Мы просто разговариваем о том, готовы ли мы строить дальнейшие отношения с накапливанием вот этого напряжения в этой сфере. Угу. Если мы нет, то мы можем разойтись. У нас никто друг к другу не приковывает.
1: А если человек не говорит, партнер?
0: Тогда это проблема. В конечном итоге это приводит к изменам, это приводит к скандалам, это приводит к каким-то агрессиям, претензиям в адрес этого человека, хотя человек даже о них и не знал. Что вот часто бывает, потому что на семейной терапии очень можно, как и мои коллеги рассказывают, как и я это видел, когда узнать о том, что внезапно 20 лет он ненавидел ее именно за это. За то, что она там как-то щелкала пальцами по утрам или укладывала ножки на стул вот как-то вот так садясь. Его это раздражало, но он терпел героически.
1: Терпеть нельзя?
0: Стоически.
1: В отношениях?
0: Ну, не надо срываться, но нужно обсуждать о том, что, а почему ты так делаешь? Ну, мне кажется, это странным. То есть не в формулировке это ненормально, потому что, опять-таки, понятие нормы весьма такая относительная.
1: Для каждого свое, да?
0: Да. Ну, грубо говоря, БДСМ с точки зрения психиатрических и сексологических историй, это все-таки является патологией. То есть садистические наклонности, мазохистические. Но если мы говорим про двух партнеров, которые нашли друг друга, и им это подходит, то есть он там в каких-то вот этих их позициях, которые там очень часто бывают, то это их вариант нормы. Потому что им обоим комфортно в этом. Никто из них не страдает и не испытывает давления. Угу. Потому что это вот частая проблема, что кто-то что-то терпит ради кого-то.
1: А расставшись, вот и такие люди, вот, которые терпят, расставшись, они когда-нибудь поймут, что они потеряли, или они когда-нибудь поймут, что они хотят все-таки быть вместе, что это была ошибка? Или зачастую они не понимают?
0: Ну, старая народная фраза «в одну воду», как говорится, дважды не входит, но история про то, что они поймут, ну, может быть, через пару лет они станут более проработаны, и мы часто такое слышим, когда вот если бы мы встретились с тобой 30-летними, наверное, у нас все бы сложилось куда лучше. Но в связи с тем, что нам было по 20, мы с тобой были два пубертатных подростка, которые эмоции ставили вперед ума, рациональности, понимания и какого-то здравого смысла. Поэтому во всех этих историях, ну, нет. Статистические исследования социолог вот в 2021 году проводил исследование на тему того, что как мы подбираем идеального партнера. Идеальный партнер — это не история про наши там тоже прочитанные книжки и так далее. Идеальный партнер — это коммуникация с людьми. То есть на основании общения с людьми в жизни и похода на свидание мы выстраиваем, что нам приятно, а что нам неприятно.
1: Например?
0: Ну, грубо говоря, там высказывание о том, что он не любит животных. И для кого-то это является важным критерием для определения отношений. То есть для некоторых там женщин или мужчин, вот у него собака, девушка пришла и говорит, я не люблю собак. И для него это будет критерием, что ну зачем мне жить с женщиной, которая не любит там моего Лаки или какого-то другого. И на основании этого там, опять-таки, розовые очки никто не отменял. Это так называемый окситоциновый синдром. Городской роман живет 3 месяца. Когда 3 месяца мы можем пребывать в состоянии вот этой эйфории, он идеальный, она идеальна, а потом вот этот окситоцин сходит, смылся, как говорится, и мы такие замечаем, носки разбрасывает, а она как-то...
1: Какой период обычно это происходит?
0: Ну, от месяца до 3.
1: То есть, а в 1,5 года, если это начинается? Или 2?
0: Ну, это такое бывает, но зачастую, то есть все-таки наш мозг построен таким образом, что привыкание. То есть у нас есть свойство, это защитная реакция, еще доставшаяся нам от предков. Защитная реакция — быстрее привыкнуть к чему-то, чтобы это нам не казалось комфортным условием, чтобы защищаться. Потому что наша основная задача с вами — это выживание.
1: А наша основная задача — это просвещение. 91,2 FM, радио «Спутник». Мы прервемся на минуту и вернемся в студию ровно через нее. Не переключайтесь.
2: Дуэль с Манучаровым.
3: Ой, то не вечер, то не вечер.
2: То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии военно-политический обозреватель Михаил Ануфриенко. После 18 часов. Не пропустите. Архимед говорил, дайте мне точку опоры, и я переверну землю. Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
4: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
2: Бесценное от второстепенного.
4: Просто не надо себе врать.
2: Найти баланс посреди хаоса.
4: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
2: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
4: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся ей пошутить.
2: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
5: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Россия и Украина провели обмен гражданскими лицами в Беларуси. В Россию проследовало 8 человек, на Украину 7. Об этом сообщает белорусское госагентство «Белта». Отмечается, что в пункте пропуска находилось 8 человек с российской стороны и 7 с украинской. Российской стороне неизвестно о предложениях Владимира Зеленского США по вопросу завершения украинского конфликта. Американцы ничего не передавали Москве по дипломатическим каналам, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. В свою очередь, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков отметил, что судьба нового предложения Зеленского по регулированию конфликта будет зависеть от того, было ли оно передано России по дипломатическим каналам. Более 350 ветеранов СВО из Луганской Народной Республики получили путевки в Центры реабилитации Социального фонда России в текущем году, сообщили РИА Новости в отделении соцфонда по республике. Уточняется, что участники СВО, демобилизованные или уволенные из силовых структур, могут пройти санаторно-курортное лечение, а также медицинскую реабилитацию, сроки которой зависят от состояния здоровья. Ветераны могут выбрать один из 12 центров реабилитации, расположенных в регионах страны. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сравнил Армузский пролив с экспериментом «Кот Шрёдингера». Так называется мысленный эксперимент, который показывает, какие парадоксальные выводы следуют из попыток применить законы квантового мира к макроскопическим объектам. Так, кот, помещенный в специальную непрозрачную коробку со счетчиком, радиоактивным атомом и колбой с ядом и спусковым механизмом, пока коробку не открыли и не проверили состояние кота и всей системы, находится в суперпозиции, то есть для наблюдателя одновременно и жив, и мертв. Армузский пролив Шрёдингера открытый и закрытый одновременно, прокомментировал Дмитриев пост о том, что трафик в проливе упал до самого низкого уровня за 3 месяца. Российско-сербский гуманитарный центр в городе Ниш активно участвует в тушении лесных пожаров в разных районах Сербии, сообщила пресс-служба центра. Отмечается, что с конца июля Сербию накрыла волна жары, спровоцировавшая обмеление водных артерий, включая Дунай и плохо контролируемые пожары, уничтожающие лесные массивы в разных районах страны. Еще больше новостей, а также фото и видеоматериалов смотрите и слушайте на канале Макс Радио Спутник. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Дуэль с Манучаровым.
1: 91,2 FM, радио «Спутник», дуэль с Манучаровым, мы продолжаем. Возвращаясь к вам и к вашему творчеству, да, вот эти видео про зло, они заходят, ну, больше, ярче, популярнее становятся, все больше и больше. То есть я правильно понимаю, людям хочется смотреть на зло?
0: Людям хочется обращаться к чему-то, ну, к сожалению, темному, видимо. Это еще с древних времен, когда были страшные сказки, которые были намного более восприимчивы. Но мы все-таки должны не демонизировать людей, а говорить про то, что я в этом вижу ОБЖ. То, что когда люди смотрят про true crime, когда они смотрят про преступления каких-то маньяков, потому что основная целевая аудитория — это женщины, 85%, если верить статистике моих там соцсетей. И они во многом описывают, что благодаря этому они знают, где может подстерегать опасность, что нужно там позвонить своим родственникам, когда вышла с остановки, со станции, вышла из метро поздно, попросить кого-то проводить, не садиться в попутку, или если садиться уж в попутку, сфотографировать эти самые номера и сообщить по там, звонку, сказать, я еду там в синей Ниве по такой-то дороге, через 30 минут буду. То есть тем самым вы себя уже обезопасили перед данным преступником, если он что-то там негативное замыслил. Но когда мы говорим про негативные новости, да, они собирают больше.
1: А добро?
0: Добро, оно очень приятно, оно очень прекрасно, когда мы видим, когда помогают людям, когда спасли людей из-под завалов, которые не должны были происходить, но они произошли, но героические спасатели, пожарники, они это совершают. Но, к сожалению, у людей это меньше вызывает реакции именно эмоциональные, сопричастности, потому что все-таки мы эмпатичные существа. И эмпатия, она в этих ситуациях, когда много трагедий, много чего-то положительного, очень сложно реагировать. Мы можем концентрироваться на один объект. Почему там благотворительность намного эффективнее работает, когда приводят пример одного человека или одной зверушки, или одного дома. Мы не можем расширить свою эмпатию до всех детей Африки. Один ребенок, мы ему помогаем. И вот эта концентрация, она намного лучше работает в каких-либо эффективностях. Добро, оно важно, но просто как его продавать? Потому что, когда продаешь какую-то страшную историю, почему она интересна? Она интересна, потому что ты задаешься, а почему я не поступаю так? Почему мои там религиозные убеждения, мои идеологические убеждения, моя там любовь к людям не позволяют мне отобрать самое священное — это жизнь? А вот это скотина, это животное, потому что по-другому его уже нельзя назвать, потому что он потерял любой человеческий вид, смеет допускать такое, делать такое с кем-то. Потому что сейчас у нас все-таки психологизация всего. Люди пытаются исследовать, потому что у нас есть две грани. Либо объяснение это генетически, что они всеми такими родились, либо же то, что это все-таки набор аномалий в воспитательном процессе.
1: Приобретенных.
0: Да, приобретенных. И поэтому, когда мы говорим, и людей это очень интересует, потому что испокон веков, это в кавычках, конечно, но детектив, нам всегда мысль...
1: То есть я правильно понимаю тезисно, да, что, грубо говоря, люди, аудитория смотрит примеры отрицательной коннотации, имеется в виду зла, да, чтобы не повторить их никаким образом, чтобы быть в курсе, чтобы знать, осторожничать и так далее. Но не смотрят примеры добра, потому что как бы не считают, что это нужно.
0: Знаете, это как простая вещь с комментариями. Больше всегда негативных сталкиваются комментариев, потому что люди, которым все нравится и комфортно, они такие: «А зачем мне писать? Мне и так понравилось, я посмотрел». Меньше хороших комментариев именно поэтому работает. А человек, он в своих комментариях что? Он выражает свою зеркальную боль, свои какие-то проблемы. Вот его зацепило что? Мне очень понравилось, как Александр Пушной недавно рассказал, когда во времена еще Галилео не было интернетов, и им звонили в студию. Звонят в СТС, СТС переводит на студию выпускающую Галилео, и мужчина жалуется: «Увольте этого Пушного, отвратительный человек, мерзлейший». Они говорят: «Хорошо, хорошо, а кого вы видите на ведущем?» Он говорит: «Я». То есть вот это классическая проблема боли того, что почему он, а не я. И поэтому такая же реакция в комментариях. Ну и дальше еще, если мы говорим все-таки по True Crime, это вопрос справедливости. Потому что нет ничего страшнее. Трагедия, когда умирает там взрослый человек, но когда умирает ребенок, когда с ребенком делают что-то отвратительное, ну никто из нас с вами не сможет это принять просто так. И вот эта боль в комментариях, когда, то есть, он сидит в тюрьме в комфортных условиях и просит PlayStation 3, ну это, извините меня, странно. Все-таки преступник должен жестко сидеть в тюрьме, как у нас. То есть все серийные убийцы у нас сейчас в самых отвратительных, ужасных условиях, ну, законодательно они сидят, но сидят в одиночных камерах и медленно деградируют, потому что...
1: Сейчас мы поговорим по поводу всех этих страшных историй. По поводу комментариев вы начали говорить, не могу вас не спросить. Я так понимаю, вы читаете комментарии?
0: Да, конечно.
1: Отрицательные удаляете?
0: Нет, нет.
1: Это... А как будучи психиатром можно вообще наблюдать за этими комментариями?
0: Бывает очень смешно. Я недавно узнал о том, что у меня ботокс и филлеры в лице. Поэтому, то есть, от роликов от рукрайм не ожидаешь вот таких комментариев, но это нормальная реакция. Это нормальная реакция людей, учитывая, в какое мы время живем, напряжение, как социальное, как политическое, связанное с СВО и так далее.
1: Это тоже влияет?
0: Это напрямую влияет на психику, потому что люди ищут любой способ разрядки. Не всем дано получить разрядку от готовки дома, занятия спортом,
1: чтения. Даже люди, которые не имеют отношения к военным действиям, предположим, там, не знаю, человек, который там работает, не знаю, детским учителем или стоматологом, ему тоже нужна разрядка от этого СВО?
0: Потому что, ну, он чувствует боль за страну. Он же чувствует ощущение того, что, ну, не все, хоть и всеми силами, как говорится, в государстве создается, всеми силами вкладывается в то, чтобы был баланс, гармония и так далее. Наши все там структуры от медицины, здравоохранения, там, бензина, все находилось в нужных местах и в нужное время. Но все равно это напряжение есть. Оно присутствует, и оно давит психологически.
1: На любого человека.
0: Потому что нету ощущения момента завершенности. Потому что одна из важных психических моделей — то, что у нас должно быть завершение. Почему? То есть во многих детективных историях или документалках, я, извините уж, что перейду на эту тему, то, что не поймали преступника. И эта история заканчивается на том, что от него пришло последнее письмо. Это была его последняя жертва, и спустя 20 лет ничего не происходит. Это же страшно. Где-то сидит это чудовище, и, может быть, оно вернется. И история доказывает, что там убийца BTK 20 лет ждал, чтобы снова потом вернуться и написать письмо в полицию, хотя это письмо его и скомпрометировало, его, слава богу, задержали. Но любые обстоятельства, почему? То есть вот мы начали говорить вначале про Фрейда. Вот Фрейд в этом плане достаточно четко говорил, ошибочно, о том, что социальные структуры никак на нас не влияют. Они как раз влияют. Политика, ощущение времени, в которое, кризисы, в котором мы живем, семейное положение. Просто пока мы младенцы, мы находимся в круге семьи, потом мы там, детский сад, школа наша расширяется, и вот уже в университет мы входим во взрослую большую...
1: А что делать с этим людям, вот, которые... Они пытаются расслабиться от этого, да?
0: Ну, они ищут любые способы разрядки, они ищут любые моменты. То есть, ну, не зря появился, уж извините меня за англицизм, термин «думскроллинг», когда люди, вот эта бесконечная лента трагедии, потому что все время там не завершается. Ведутся там переговоры, а переговоры ни к чему не приходят. Ты думаешь, когда же это остановится, или когда задержат этого преступника, да сколько же можно, чтобы в нашем чудесном городе это...
1: А где они ищут расслабление?
0: Тут уже зависит от каждого человека и его уровня ценности. Для кого-то там, грубо говоря, мы можем вспомнить классический образ отца — рыбака. То есть вот для него уехать на рыбалку, подышать, порыбачить, вот в эти 5 утра сидеть в холоде, в тумане, вот это для него выдох. Прекрасно есть эти фотографии, когда показывают отца, он все время грустный с женой, все время грустно, как на рыбалке с рыбой, просто там счастье и эмоции наполненные на все лицо. У каждого это свое. Для кого-то там секс, для кого-то еда, для кого-то это там сборка лего, простите уж, Для кого-то рисование, кто-то там, опять-таки, пишет сценарии, тексты, для кого-то постановка там спектаклей.
1: Ну, а какие-то отрицательные моменты? То есть это зависимость?
0: Зависимость, конечно же. Конечно же, алкоголь, наркотически запрещенные вещества — это один из важных критериев и маркеров не слабости человека, а того, что он использует. Ну, классический бытовой алкоголизм, он уже не начинается с того, что человек пьет литрами водку. Он сначала выпил пиво, одну бутылку.
1: О чем это говорит, вы говорите?
0: Начало депрессивных эпизодов, то есть формирование депрессивного вот этого комплекса не хронизировано пока что, но человек такой думает, я выпил пиво, мне стало легче. Выпью еще пиво. Чего случится? Это же пиво. А и вот эта иллюзия медленно тебя сводит к тому, что сначала ты уже, тебе тяжело вставать и просыпаться утром, а потом ты можешь уже не прийти на работу, потому что это начинает разрушать. Поэтому у алкоголизма есть там три стадии. Первая стадия — это как раз вот этот бытовой, когда формируется физиологическая медленная зависимость. Потому что сначала мы подавляем психологическую, потом физиология уже начинает требовать этот алкоголь, потому что уже мозг не может существовать в этом давлении, напряжении, ему нужно снизиться как-то вот градус вот этого стресса. Почему? То есть алкоголикам так тяжело лечиться. Почему алкоголизм — это навсегда? Потому что алкоголизм неизлечим.
1: Это... А если каждый день?
0: Но...
1: Это какая стадия?
0: Это уже третья стадия.
1: Финальная?
0: Да. Там, грубо говоря, финальная, она приходит уже, когда человек выпивает и сразу ложится спать. То есть вот это, ему нужно уже даже меньше алкоголя. Раньше была четвертая стадия, вот как раз в нее и входило, когда полный распад личностных процессов. Деградация языка, деградация мысли, деградация, то есть, образа жизни. То есть ему достаточно добыть эту бутылку, выпить, погасить это пламя.
1: Что делать с такими людьми, которые вот ищут расслабление в зависимости? Ну, если, предположим, вот это ребенок, там, не знаю, родители видят там своего 20-30-летнего подростка, сына, предположим, или дочку, в которой уходит из-за этого напряжение, в том числе от ситуации в мире.
0: Ну, во-первых, у меня вопросы к родителям. Если у ребенка это уже перешло в состояние, где вы были? Почему вы не задавали вопросы? Она же не сразу же себе что-то там приняла, выпила или что-то еще хуже сделала.
1: Если родители избегающие?
0: Ну, тогда тут вина напрямую их. Главная проблема всей этой ситуации, мы можем сколько угодно укладывать в рехабы, тратить кучу денег и запирать. Главная основа любой зависимости — это вырезать человека из того социума, который его катализировал в эти условия. У нас очень хорошие наркологические клиники, у нас потрясающие психиатры, которые лечат наркозависимость.
1: Если он один или она одна бухает или употребляет?
0: Это еще хуже, потому что об этом узнают в самый последний момент, когда он, например, не выйдет на работу. И кто будет о нем заботиться и так далее. То есть если он только на кого-то набросится в подъезде по белке, на бабушку какую-то, тогда его принудительно госпитализируют. Ну и то, его выпишут, он снова вернется в эти домашние условия и так далее. Тут, опять-таки, общепсихологически мы же должны замечать, ну, как это, когда мы говорим о том, что серийные убийцы, виноваты ли мы все? Мы так, тоже виноваты частично в появлении половины серийных убийц, потому что в школе как-то себя мы неправильно с одноклассником повели, родители нахамили, учитель нездорово себя повел, унизил перед всем классом этого мальчика, еще и так далее. И
1: я не могу, по кирпичику. Не могу не спросить вас, как автора True Crime проекта, вот такое чувство, как страх. Это что, это норма?
0: Страх — это естественная реакция организма, она досталась нам от наших предков. Опять-таки мы снова возвращаемся к выживанию. Страх нам нужен, страх нам необходим, и все структуры мозга очень хорошо работают на это условие. Для этого у нас есть адреналин, норадреналин, и как бы все ни демонизировали, кортизол. Замечательная вещь, которая нам позволяет вот, защищать себя, быть готовым к любым угрозам, сложностям и так далее. Просто сложностей стало больше. Если раньше мы с вами были немного попроще, у нас было меньше информации, максимум там в газетах могли что-то прочитать и так далее. Сейчас у нас новости, вот, мы достали смартфон, все, у нас поток уже на нас хлынул. Поэтому вот эти классические рекомендации от любого психотерапевта, связанные с детоксом от технологий, детоксом от информации, это важная история. Я не предлагаю вам на месяц уехать медитировать в горы, но устроить себе какой-то на выходные просто съездить там с женой или самому на пруд или на какой-то загородный домик и побыть на природе с книжкой, это намного будет полезнее.
1: Ну, а вот страх, например, духовный какой-то страх, страх одиночества, например.
0: Страх одиночества — это естественный рациональный страх, потому что мы все находимся внутри себя, и мы навсегда останемся с вами одинокими, потому что никто никогда с вами в голову не залезет и не узнает на самом деле, что мы чувствуем и какие эмоциональные страхи или тревоги или пустоту переживаем в тот или иной момент. И поэтому одиночество просто нужно научиться его понимать. Грубо говоря, вы как когда-то научились в детстве держать в руке стаканчик и не обливаться, когда пьете. Так же и тут это все тренируется, это все развивается. Просто это более сложный труд, потому что он еще и на эмоциональном уровне. Ты в какой-то момент сидишь дома и такой думаешь, а надо ли продолжать, а нужно ли вставать с кровати, когда у тебя это... А для чего вообще это все? Потому что, ну, экзистенция, она же не просто так создана. Откуда мы пришли, зачем мы здесь и куда мы идем? Что вообще нас ждет?
1: Этим... Эти вопросы вы себе задаете вот как психолог, как психиатр. Вам сколько лет?
0: 35.
1: То есть вы это себе задаете как вот профессионал или как человек?
0: Наверное, в первую очередь я себя задавал это как человек. Потом уже подключилось какие-то психиатрические, психологические компоненты. Но я всегда с детства меня вот волновал и беспокоил. В тот момент, когда ты осознаешь себя маленькой песчинкой во Вселенной, и когда ты маленький, и ты понимаешь, что родители умрут, смертно, я прям помню это ощущение в 6 лет, когда я понял, что мама и папа когда-нибудь умрут, и я останусь один. И вот это ощущение какого-то давления всего пространства временного континуума на тебя, и ты начинаешь тогда размышлять, а что? А зачем? А для чего? Что ты хочешь? Потому что, ну, у жизни-то нету какого-то философского вот этого понимания. Глобальная цель.
1: Ну, а как... что такое вот эти кризисы? Вот говорят, вот мужчина в 30 переживает кризис, в 40... Это что такое? В 30, я так понимаю, это вот еще маленький кризис, а вот 40 экзистенциальные уже были.
0: Ну, мы придумали для себя как бы возраст, чтобы, типа, мерить, как говорится, кольца на стволе. Да. И поэтому каждый раз мы отмечаем, а что я достиг. К сожалению, вот опять-таки, думскроллинг и соцсети подарили нам проблему того, что мы сравниваем друг друга с друг другом. Мы начинаем смотреть, смотри, а он там, Ваня Дмитриенко, 70 тысяч на стадион собрал, и другие музыканты такие, а почему я не собрал эти 70 тысяч? И ты начинаешь, а он там, ему всего 20, а как он так посмел? И вот начинаются вот эти сравнительные моменты, и люди не понимают, что мы все разные. И у каждого из нас свой путь, своя форма познания и вопрос от того, а чего вы хотите. Такой успех, как у Вани Дмитриенко, это другой успех. Он, это его путь, это его там, движение, это его там, мироощущение и познание, и он к нему пришел. Вы не сможете там, пройти этот же его путь.
1: Хорошо было, чтобы эта девушка его понимала.
0: Да, и вот в этих моментах, когда мы с вами говорим о том, что... И вот эти 30 лет ты оцениваешь. Вот я прожил 30 лет. Угу. Есть социальные какие-то нормы, на которыми давят там, родители, общество, социум и опять же таки соцсети. Угу. О том, что к 30 годам, там, наверное, уже должна быть машина, должна быть семья, обязательно должны быть дети, обязательно должен быть, кто сказал обязательно, кто сказал и так далее. С мужчиной все попроще, если у женщин это все завязано на физиологии.
1: Почему мрут так много мужиков, прошу прощения, вот в возрасте 40-45?
0: Потому что очень много мужчин, эти исследования социологические и психологические подтверждаются тем, что очень много мужчин берут на себя ответственность за то и убирают куда-то под ковер свои амбиции и желания. Они трудятся во благо семьи, они трудятся во благо каких-то глобальных исторических целей, не находят для себя в этих целях в конечном итоге оправдания и уходят вот в это глубокое погружение и разрушение самого себя.
1: Конечно, в депрессию?
0: Да, в депрессию, потому что, ну, давайте так объективно, когда мы говорим про суицидальные наклонности и суицид, это либо, то есть подростковый, если мы про него говорим, то это из-за пубертата, потому что у тебя возникает эта глупая мысль о том, что ты уже понял эту всю жизнь, она вообще тебе доступна, а в 30 ты такой, ну, за квартиру я платить умею. И когда 18 лет, то есть... Почему они хотят покончить с собой? Вот они столкнулись с разбитым сердцем. Или они столкнулись с непринятием. И они думают, что единственное решение в жизни — это вот там уйти из жизни. Хотя в этой жизни решается все. Любые, пока сердце бьется, если, как говорится, ты не нарушаешь законы Российской Федерации, и это, тебе не грозит срок, то все проблемы можно решить, все можно переписать, все можно обсудить, себя можно перестроить, себя можно изменить. И вот эта мысль. В 30 лет она снова тебя бьет, и ты начинаешь размышлять, может быть, надо сейчас остановить. Любой там актер и творческий человек это всегда обозначит, там вот у Боба Фосси был такой момент в карьере, когда он получил свою тонну Оскаров за все это джаз. И он такой, может быть, сейчас вот надо и закончить, чтобы больше не стараться, чтобы больше не трудиться, чтобы снова не находиться вот в этом огне, когда непризнание, разрушение и так далее, и почитать половину биографии там Дядилева и так далее. Сколько у Дядилева было провалов? Ну ничего, двигался вперед, находил талантов и так далее. И это вот большая проблема того, что мы смотрим на свою жизнь, окинув ее взором, и такие, получается, ничего не добился. А другой на тебя посмотрит, господи, сколько ты всего сделал, потому что он будет оценивать через себя. Поэтому себя надо оценивать только с точки зрения своего пути, своих близких, и поэтому очень важно, чтобы был хороший близкий человек.
1: Либо партнер, психолог.
0: Да, либо хороший психотерапевт, психолог.
1: Но мы же не всегда понимаем, что этот партнер хороший, что он для нас хороший. Вот как понять, объясните мне, выбирая партнера, да, что партнершу, партнера, да, человека, там, половинку, как понять, что это твой человек?
0: Лучше я уж не скажу, Алис Брунона Фрейндлих, наш потрясающая актриса, она сказала, лучше всего есть три любви. Любовь телесная, любовь интеллектуальная, любовь молчаливая. То есть, ну, с тела, секс и отношения, интеллект, всегда вам о чем есть поговорить. Любовь молчаливая — это вот одна из самых основных проблем, с которой люди сталкиваются. Мы не умеем просто побыть с друг другом в одной комнате.
1: Душевный, да, момент?
0: Да, просто что она там вяжет, а ты сидишь, работаешь в ноутбуке или пьешь кофе. И не нужно нужно в этот момент не обязательно разговаривать, вам просто хорошо. Вы можете заснуть друг с другом. Потому что очень часто от клиентов можно, например, услышать историю о том, что мне нужно отдохнуть от нее, когда она там уезжает куда-то, побыть собой. Вот этот комедийный, хоть и комедийный, и рациональный вот этот юмор, муж ушел в туалет и вернулся спустя 5 часов, и жена там его отправляет как в экспедицию. Это что? Это тоже кризис, это то, что он единственную вот эту маленькую комнату в квартире, санузел, нашел для того, чтобы побыть сам собой, погрузиться в какие-то мысли. То есть почему-то он не может с ней расслабиться, почему-то он не может достичь вот этого состояния, где он просто в покое может там посмотреть.
1: Как на берегу, простите, понять? Вот давайте дадим советы нашим зрителям и слушателям.
0: На берегу, ну, к сожалению, мы все сталкиваемся с юностью, которая нам не дает. Если нам повезло, у нас родители были с хорошим опытом, и они нам дали хороший багаж, орудия и снаряжение. Но, к сожалению, это все приходит вот с просмотром, прочтением литературы, просмотром там каких-то документальных фильмов, передач и общением с самим собой. То, что я могу сказать своему молодому человеку или своей девушке о том, что «знаешь, мне вот так не нравится» и так далее. «Давай обсудим, давай не будем так делать, мне от этого неприятно» или «мне это дискомфортно, давай найдем какой-то компромисс, что ты там музыку будешь слушать в наушниках».
1: А если она не говорит?
0: Ну, тогда это уже разговор про то, зачем продолжать такие отношения, если вы не можете пробить эту стену. Ну, то есть раз ударил, два постучался, поскребся, ну, не открывают и не открывают. Я всегда говорю, детские сказки и романы про то, что надо биться, добиваться, скакать и биться с драконами всю жизнь, это не так. В здоровых отношениях здоровые отношения. Да, это может быть романтично поначалу, вы там на белом коне к ней, но потом это должно быть нормально. А вот это все проблема уже.
1: Ну, говорят, что любовь делает человека лучше. Вот последний мой вопрос к вам. Может ли любовь все победить?
0: Да. Если это здоровое чувство, если это то, о чем я говорил, вот эти три любви имеются в отношениях, и вы находите партнера, с которым вы можете дальше идти по этой жизни, потому что у нас у всех есть свой путь, у нас у всех есть свои, как говорится, и ступеньки вверх, и ступеньки вниз, потому что жизнь, она все-таки нелинейная, это не вечный подъем вверх, то мы сможем преодолеть все. Потому что, ну, это же классический вопрос, готовы ли вы быть со своим любимым человеком, если его там хватанет инсульт, он станет банкротом на какое-то время, готовы ли вы пожить какое-то время не в коробке из-под холодильника, но в бедности, или помочь ему восстановиться. Это тоже такая важная проверка человеческого.
1: Спасибо вам большое. У нас есть вопросы от зрителей. Давайте наденем эти наушники и послушаем, что они вам задают. Я в восторге абсолютно от нашего разговора, поэтому мне добавить нечего. Прошу.
6: Вы хотели бы полететь на Луну?
0: На самом деле, никогда меня не интересовал вопрос космоса. Вот меня все интересовал вопрос мозга человека, а вот полететь на Луну вообще никакого интереса. Не полететь на Марс, не вылететь за...
1: Мне здесь на Земле хорошо.
0: Да, на Земле столько чего есть исследовать, куда погрузиться и понять нас самих, поэтому нет.
1: К слову, по поводу Земли и планеты. А вот гороскопы эти, они влияют как-то на человека? Понятно. Следующий вопрос. Хорошо.
7: Вам нравится ваша внешность или хотели бы что-нибудь изменить?
1: Ну, если не говорить про филлеры и так далее.
0: Когда мне было лет 19-18, конечно же, у меня были какие-то мысли, что все, хочу изменить и нос, и уши. Сейчас я полностью принимаю, люблю себя таким, какой я есть, и ничего бы не менял.
1: Браво вашего психотерапевта.
0: А я... Нет. Это, тут еще победа. Я наконец-то принял. Я долгие годы не мог победить свой вес. Я весил 180. И вот за последние 2 года я не занимался диетами, а просто вот принял, что я медленно уменьшаю свой вес. И вот сейчас я 82 килограмма. Угу. Поэтому я полностью доволен, рад, без одышки бросил курить, и все хорошо.
1: Мечта. Ну, нескромный вопрос. Вы в отношениях?
0: Угу.
1: Давно?
0: Уже больше года.
1: А до этого?
0: Что имеете в виду?
1: Ну, самые долгие отношения в вашей жизни.
0: Самые долгие отношения были 3 года.
1: Еще распались?
0: Мы поняли, что мы не подходим друг к другу именно уже на этапе дальнейшего движения.
1: А жить с психотерапевтом — это как?
0: А вот это очень важный момент, не надо ничего психологизировать. Можно подкалывать какие-то шутки, но именно вот эта проблема, если я начну анализировать всех своих друзей и близких, это ни к чему хорошему не приведет. Mm-hmm. Просто берешь и отключаешь этот тумблер.
1: Следующий вопрос, прошу.
7: Что страшнее, измены женщины или предательство друга?
0: Ну, если это были очень долгие отношения, в которых вы там... Ну, потому что измена — это разговор партнеров, как вы договорились, что такое измена и так далее. Но, наверное, это больше принесет ущерба, если вы уже прожили, то есть, больше 30 лет. С возрастом ты, просто эта боль уже не такая. Потому что ты просто, ну, смотришь, что, ну, поступил так человек, плохой человек.
1: Идем дальше.
0: Да, идем дальше. Но предательство друга... Наверное, все-таки предательство друга больше приносит ущерба, потому что та дружба, которая формируется, это совершенно другие уровни близости. Потому что друг, он все-таки один может быть в жизни.
1: Но друг — это же тоже паттерны детства.
0: Да, да.
1: Угу. Следующий вопрос, прошу.
8: Вы любите играть в карты?
0: У меня есть грешок. Когда-то я был лудоманчиком. Единственное, что общего я нахожу с Маяковским в себе, Владимир Владимирович.
1: Это что такое, прошу прощения?
0: Лудомания в зависимости от игорных всяких штук. Да. Я очень любил в свое время рулетку. Это вот прям пагубная привычка, потому что это единственный азартный вид игр, который нерационален, потому что там невозможно что-либо подсчитать и просчитать, ну, максимум попасть в черное-красное зерно. Но, как говорится, Достоевский не зря указывал это как в высшем грехопадении и сам прожил это. Но я это, к счастью, победил, опять-таки, благодаря психотерапии и так далее. И сейчас совершенно спокойно смотрю на это просто как на вид спорта.
1: Следующий вопрос.
8: Есть ли у вас несбывшаяся мечта?
0: На самом деле, я недавно открыл какую-то бумажку, где написал лет 10 назад, чего бы я хотел достичь, и как-то все вот там на своих местах. И я иду тем путем, который...
1: Что там было написано, с ней спросить?
0: Ну, то есть добиться в медицине, в том поприще, которым я хотел, добиться именно в медиасфере того интереса, который и привлечение интереса.
1: Все про профессиональное, не про личное.
0: Про профессиональное. Личная жизнь и семейная, потому что я полностью сейчас готов и зрел к тому, что готов к детям и семье. То есть я этого очень хочу.
1: Дай Бог, чтобы так и было. Спасибо вам огромное за этот эфир. Мне кажется, мы открыли много каких-то важных тем сегодня для наших зрителей и для нас самих. Спасибо огромное.
0: Спасибо вам огромное.
1: Очень рад знакомству.
0: Очень приятно.
1: Спасибо. 91.2 FM, радио «Спутник», дуэль с Манучаровым. Увидимся ровно через неделю, в четверг, по московскому времени. Не пропустите. Буду скучать. До скорого. Пока.
2: Дуэль с Манучаровым. Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Отмена бумажной копии полиса ОСАГО. Контекст. Верховный суд поставил точку в вопросе, который неоднократно становился причиной споров между автовладельцами и дорожной полицией. Наказывать за отсутствие бумажной копии полиса ОСАГО больше не будут. Ранее штрафом подвергались граждане, оформлявшие документ в электронном виде и не имеющие при себе распечатки. Впрочем, если страховая компания выдала оригинал полиса в бумажном виде на своем фирменном бланке, его водитель по-прежнему обязан предоставить по требованию сотрудника ГАИ. В противном случае наступает административная ответственность. ОСАГО – не единственный документ, который в России можно предъявлять на смартфоне. С 2015 года в электронном виде оформляется паспорт транспортного средства. Выписку из него можно за символическую сумму загрузить с портала электронных ПТС. Специальные разрешения для тяжеловесных и крупногабаритных автомобилей, транспортные накладные или заказ снаряды на грузы также выдаются в электронном виде. Переход на цифровые документы имеет целый ряд преимуществ. Среди них повышенная безопасность и защита от подделок, невозможность утери, неограниченное количество записей о владельцах, полнота и прозрачность информации. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 6 вечера, столько же в Казани и Волгограде. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Российские войска продолжают наносить удары по военной инфраструктуре ВСУ. Владимир Мединский рассказал о принадлежности Курильских островов России. Российских спортсменов, представителей еще одного вида спорта, допустили до международных соревнований. Об этом и не только. Подробнее далее. Российская армия поразила украинский патрульный катер в порту Очаков в Николаевской области. Об этом сообщило Министерство обороны России. По данным ведомства, российские войска продолжают нанесение ударов по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Киев распространяет терроризм по всему миру и уже направил более 500 инструкторов только в Латинскую Америку. Еще сотни прибыли в страны Ближнего Востока. Об этом говорится в комментарии официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой. В этом контексте она обратила внимание, что ряду представителей латиноамериканского криминалитета Киев помог вернуться домой после наемничества в рядах ВСУ. Цитата. «Понятно, где теперь члены наркокартелей, выступающие против законных властей и правоохранительных органов, будут применять полученный опыт», отметила Захарова. Курильские острова принадлежат России по неоспоримому праву их первооткрытия, первоосвоения и победы во Второй мировой войне, подчеркнул помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Ранее Министерство иностранных дел Японии сообщило о вызове посла России в стране Николая Ноздрева из-за визита президента России Владимира Путина на остров Итуруп. До этого японское министерство заявило протест в связи с этим визитом. По инициативе фонда «Защитники Отечества» углубленную диспансеризацию в российских медицинских организациях в 2025 году прошли 106 тысяч ветеранов специальной военной операции, сообщили пресс-службе фонда. По результатам диспансеризации на медицинскую реабилитацию направлено более 23 тысяч обследованных, а на санаторно-курортное лечение – свыше 8 тысяч. Для получения специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, направлено 1811 человек. Для защитников, которые проживают в муниципальных образованиях, предусмотрена транспортировка до медицинского учреждения и обратно. Тактика специальное учение сил разведки, радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны проходит в Белоруссии с 11 по 13 августа, сообщили в Министерстве обороны Республики. Отмечается, что основной упор в ходе учений сделан на автоматизацию процессов управления в условиях активного противодействия беспилотников, а также испытания в полевых условиях современных отечественных разработок, в частности, станции радиолокационной разведки, позволяющих в любых условиях обстановки вести разведку целей и в автоматизированном режиме передавать данные для огневого поражения. Всемирный совет по автоспорту снял запрет на выступление российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях под своим флагом и гимном. Об этом сообщается на сайте Международной автомобильной федерации. Еще больше новостей, а также фото и видеоматериалов смотрите и слушайте на канале Макс Радио Спутник. Выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете Радио Спутник. Вечер на Радио Спутник с Михаилом Ануфриенко.
2: Четверг, 13 августа, 2026 год, 4 минуты седьмого, четверг, по традиции, Михаил Ануфриенко, меня зовут Алеша Тимофеев, Миш, салют, приветствую.
3: Добрый вечер уже.
2: Так, значит, эти друзья и недруги, Телеграм, ВКонтакте, Рутюб, присылайте, если есть вопросы, комментируйте, мы с удовольствием прочитаем то, что вы пишете в прямом эфире, пожалуйста. Так, с этим вроде бы все, да, с вводными. Ну что, в Курилы. Путина в качестве президента впервые посетил Курилы?
3: Да, действительно, вполне естественно, почему бы нет. Человек 27 лет у власти в России. Логично.
2: Ну, как будто бы да, но для всех это стало новостью. И в Японии там тоже обсуждают, что главная новость Японии.
3: В Японии это новость главная, потому что это Путин. Угу. До этого у них была главная новость, потому что в 21-м году это был Мишустин. Угу. А до этого 4 раза это была главная новость, потому что это был Медведев. Угу. То в ранге премьер-министра, то в ранге президента. Ну, вот в данном случае японцы как-то удивительно старомодны, провинциальны. Я не знаю, как это описать, но... А с чем связан протест?
2: Ну, там, можно назвать это в полной степени там протестом. Там, что? Ну, назвали неприемлемым. Значит, премьер Японии назвала визит Путина на Итуруп неприемлемым.
3: Когда японцы посещают Итуруп, у них протестов нет. Они приезжают грустно, я их там встречал. Ходят такими кучками, взявшись за руки, очень обиженные.
2: Смотрят. А ты был тоже, да?
3: Да, я был на Итурупе. Безумно красиво, великолепная, конечно, природа. Сказочная просто природа. Вот везде видно, что да, здесь били японцев. Угу. Вот, их отхожие места с местами сохранились, их строения. Угу. Угу. Как-то привез оттуда скляночку с их там, какими-то иероглифами лекарственную нашел. Вот. Ну, действительно, прекрасное место для отдыха. Даст Бог, наладят туда авиационное сообщение, потому что паромам долго, а самолетов мало, которые туда летают.
2: Вот давай, если вот от частного к общему. Вот смотри, значит, до этого было сколько там городов? 6, да? 6 городов. Потом Тихоокеанский флот, потом Курилы, Южно-Сахалинск там в том числе. Mm-hmm. С чем вот это вот, в принципе, так сказать, вот это масштабное турне президента по России? Ведь это не так часто происходит на самом деле.
3: Нет, он там мотается по России регулярно, но, как правило, это вот все-таки Дальний Восток далеко. И мне кажется, что это связано именно с тем, что Дальний Восток приобретает все большее значение.
2: Нет, я не соглашусь, позволь, прости, пожалуйста. Значит, на Дальний Восток там ВЭФ, Восточный экономический форум, там частенько бывает президент. А вот такое турне, тут и Бурятия, тут тебе и Новосибирск, Сибирь, и вот потом туда на Дальний Восток. А до этого Казань, в Казани тоже частенько бывает. Прям такое турне.
3: Если говорить вот об этом, я, честно говоря, каждый раз, летая на Дальний Восток, понимаю, что лучше вот сесть в Иркутске, решить там свои дела, потом в Хабаровск, потом на Сахалин, потом на Итуруп. То есть, если уже ты летишь через полмира, то, наверное, есть смысл остановиться везде. У президента дел там везде хватает, и понятно, что в условиях СВО проблем еще больше, многое приходится решать на месте, потому что законодательство просто не поспевает хронически за изменениями, которые у нас происходят, они быстро происходят. Поэтому, нужно везде останавливаться. Скорее всего, это связано и с экономией времени. Угу. Но чем ездить? Полетел в Новосибирск, вернулся, потом полетел в Хабаровск, потом на эту Рупну. Сейчас вообще, просто я понимаю, что я не президент, но больше всего ценится время. Все можно, времени хронически не хватает. Подозреваю, что у него нагрузочки немножко побольше.
2: Да, и времени не хватает. И времени еще меньше, больше степени, конечно. Да. Хорошо, по поводу Медведев, да, еще предупредил Японию о чудовищных последствиях из-за позиции по Курилам.
3: Красную линию прямо премьер-министру на лбу нарисуют. Они заявили, что мы им сделаем. Они это заявляют регулярно, как раз. И когда Медведев там был, сколько раз, 4 раза был, 4 раза объявляли. Ну и что, какие там неприемлемые последствия последовали.
2: Напомним, да, Санай Такаити, премьер, я уже сказал, да, назвала неприемлемым визит Путина на российский остров Итуруп, заявив, что эта территория является исконно японской. При этом стоит напомнить, пишут СМИ, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны. Мы же помним, там Владимир Путин призывал японцев, помнишь, прямо, так сказать, давайте сразу оформим мирный договор. Да, без предварительных условий.
3: Вообще, японцы, когда предъявляют какие-то претензии, пусть предъявляют претензии к себе. Не надо было воевать на стороне гитлеровской Германии. Вообще, претензии пусть предъявляют американцам за атомную бомбу на Хиросиму и Нагасаки. Что-то они отмечали торжественно очередную годовщину, что-то не вспоминали, что это американцы их бомбили.
2: Есть такое. Да. Так, ну что, еще заявление, заявление от Медведева к МИДу. Перейдем, заявление замминистра иностранных дел Сергея Рябкова. Американские дипломаты не передавали российской стороне новые предложения президента Украины Зеленского по завершению конфликта. Так прокомментировал Рябков недавнее заявление Зеленского. Тот говорил, что якобы Киев передал Вашингтону новые варианты разрешения конфликта.
3: Нет, ну, может быть, Киев и передал что-то Вашингтону, но совершенно, во-первых, непонятно, что там можно новое предложить. То есть, хотя, честно говоря, вот слушая последние заявления там, Зеленского и Драпатова по поводу ситуации на линии фронта, я догадываюсь, что курнув лишнего можно, они там, по-моему, постоянно в этом состоянии, можно и какие-то новые предложения придумать.
2: Угу.
3: Но какие предложения можно от них услышать? Вменяемых никаких, сдаваться они не собираются. Ну, не знаю, да, а все остальные предложения выеденного яйца не стоят. Мы уже много их раз слышали, и тот же Анкоридж закончился тем, что русские вроде бы согласовали с американцами какие-то предложения, а Киев на них не согласился. Ну, давайте, говорю, откровенно, не согласились американцы. Угу. Уж чего-чего, а нагнуть Зеленского – это вообще не вопрос. Он, тут один Starlink вызывает такой скандал и такие истерики – ну, что, куда тебе там?
2: Ну, тут вот, да, скоро, так сказать, должны приехать опять Кушнер и Уитков в Москву, сообщается.
3: Я, честно говоря, в данном случае могу только развести руками. Они много раз прилетали. Вот много разговоров каждый раз. Мы помним вот эти заявления и Лаврова, и всего прочего, что мы придерживаемся духа Анкориджа, или достигнутых там согласия.

0: говорят, что война закончится завтра, если сегодня американцы перестанут помогать. Мы же понимаем, что это и дипломатические, и политические, и финансовые, и военные, и технологические. Да. Но без этого куда? Что они будут делать? Ну, партизанить? Ну, вот партизанить.
1: Слушай, ну давай тогда обсудим еще вот эти заявления Драпатова, которые ты упомянул. Значит, Драпатый говорит, дословно, контрнаступление ВСУ продолжается. Украина освободила 745 квадратных километров и 26 сел в Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях.
0: Там еще интереснее. Полная цитата, я специально полез таки в первоисточники почитал, звучала следующим образом. Что наступление, длившееся с января, заняло два этапа. Угу. На первом этапе было освобождено 450 квадратных километров, который длился по мая месяц. С мая месяца по настоящее время было освобождено еще 490 квадратных километров. Вот. После этого я завис, начал читать все это внимательно, подряд. Просто потому, что, понимаете, 490 плюс 450, ну, никак не 745. Угу. Но это в одном заявлении Драпатова прямо вот последовательно идет. Я понял, что ребята там действительно перекурились. Потому что с арифметикой первого класса они явно не справляются. Дальше началась путаница в цифрах. Сообщалось о 29 населенных пунктах, о 26. Был дан перечень, в котором было их 30. Вот. Deep State, от этого это основная карта, которую там Цепсо и Гур рисуют во всех СМИ и в телеграм-каналах, они просто зависли, потому что перечень населенных пунктов требовал от них кардинально переделать карту. Они в своей карте и так отстают постоянно. У них Константиновка до сих пор не освобождена нашими войсками, то есть подконтрольно хунте у них. Точно так же до этого был Красноармейск с Мирноградом. Но суть в том, что когда появилось это сообщение, у них на карте все это было заштриховано, как бы наполовину взятое нашими войсками. Угу. И названные населенные пункты далеко в глубине. Они двое суток перерисовывали карту, сегодня к утру перерисовали. Ну и то не смогли, наглости не хватило. Они некоторые там Ялта, Запорожье, вот этот стык Днепропетровской и Запорожской областей рисуют как зону боев. Ну, потому что, да, там дикие совершенно... Название, я не понимаю, но они их брали так с потолка, что ли. Некоторые мы вообще не освобождали еще, не доходили туда. Ну, и цифры не бьются никак, и названия сел не бьются никак. То есть это вот нужно было показать перемогу, разбираться никто не будет, и так сожрете. Но не совпадают километры, да, там, их не 930, а 745, угу. Ну, а плевать, да, какая разница. Что-нибудь назовем. Приблизительно так же действовал и Сырский, кстати. Он когда рассказывал весной о итогах зимнего своего наступления, которое анонсировали даже еще до его начала, говорил о 728 квадратных километрах. То есть эти цифры они называют так вот любую. Ну, обосновывать не надо.
1: Зеленский выступил, вот я прямо сейчас это вижу, в очередной раз, значит, говорит, что Украина не выведет войска из Донецкой области, как того требует Россия.
0: Ну, прекрасно.
1: Значит, и дальше говорит, Россия связывает прекращение войны с украинскими территориями. Главный вопрос заключается в том, что помешает Путину после большой паузы вновь начать войну, подготовить дополнительно 1-2 миллиона новых солдат.
0: Прекрасно.
1: Да, вот давай разбираться, значит,
0: да.
1: Если мы подойдем с точки зрения, ну, как бы вот стремления к урегулированию. Все боятся одного и того же. Значит,
0: да.
1: Что значит пауза позволит противнику, и мы боимся, что значит с той стороны, угу. Ну, не боимся, так сказать, да, учитываем
0: риски.
1: Мы это
0: много раз обсуждали, да. С собой, какие гарантии, какие, да, ваши доказательства.
1: Да.
0: Вот здесь действительно интересно. Ну, во-первых, из этого заявления Зеленского следует, что визит Кушнера и Витков в Москву бессмысленен. Как и предложение, которое Зеленский передал Трампу.
1: Угу.
0: То есть вывод войск хунты с территории Донецкой республики невозможен. Дальше о чем мы говорим? Все. Ну, что-то не предлагаю, вот просто все. Неприемлемые условия.
1: Угу.
0: Соответственно, этот визит совершенно бесполезен. Вот именно с точки зрения попыток приблизиться к какому-то, ну, перемирию, миру, я уж не знаю. Ну, все эти воздушные перемирия, морские перемирия и так далее, они просто смешны, потому что каждый раз все заканчивается одним и тем же. Нам предлагают там, где мы наиболее успешны, этого не делать. Мы и без этого многого не делаем. И вот, кстати, в Черном море мы показали, что мы действительно в течение 4 с лишним

0: лет многого не делали. За 2 недели мы просто обрушили. Реально. Ну, поставки грузооборот черноморских портов, что сразу сказалось на всей территории подконтрольной хунте. Мы не били по оптовым складам противника, пока не начали бить по Вайлдберрис. 2 недели показали, что пустеют полки в магазинах. И здесь эта проблема, ну, для нас, кстати, вот люди, которые этим никогда не занимались, она может звучать странно, но здесь вся хохма в том, что в силу размеров, расположения и общего развития логистики на Украине еще до военной, ну, изначально с советских времен, она была намного впереди России. То есть территория намного меньше. Необходимости в складах, разбросанных на миллионах квадратных километров, нет. Все очень компактно. Прекрасно развитая сеть железнодорожного сообщения. То есть вот Киевский железнодорожный узел, это вся Украина, то есть, грубо говоря, в течение суток гарантированная доставка в любой конец. Угу. Даже в 14-м, 15-м, 16-м годах, когда уже Крым был наш, ты мог на новой почте сделать заказ и в течение суток в Крыму его получить. Угу. Когда она еще работала, потом прикрыли лавочку. И вот когда уничтожается склад такой, а это не просто склад новой почты, это колоссальное количество складов, которые там новая почта, розетка, там еще куча вот таких вот крупных оптовиков, рушится вся логистика. Не потому что уничтожен склад, а потому что это все, это заказанные поезда, фуры и все прочее. Там нет такого, чтобы сеть красная и белая своими машинами вот возит, понимаете, ну да, крупная сеть, но, простите, у нее собственная доставка. Там таких намного меньше, они все компактны, и когда по ним ударили, выяснилось, что и продукты уже не развозятся. Потому что рухнула вся логистика, ее восстановить, ну, намного сложнее. Это приблизительно, чтобы было понятно, вот как у нас с НПЗ. Угу. У нас же проблема, например, с той же соляркой, не потому, что по НПЗ раздолбили и солярки нет. Ее хоть залейся. Мы производим солярки в 2 с лишним раза больше, чем потребляет внутренний рынок. Но перестроить логистику, вот как раз от крупных НПЗ, соответственно, вот приблизительно соответствующих той сети, которая была на Украине, логистическая в целом, очень сложно. И вот это потребовало практически 2 месяцев, и мало того, до сих пор не решилось. Сейчас мне опять звонят, потому что у нас много машин ходит. Есть проблемы на отдельных заправках, проблемы с топливом. Очередей таких нет, но проблемы с заправкой еще не решены полностью.
1: Но в московском регионе вот последние 2 дня, я вижу, что опять...
0: Да, вот 2-3 дня в московском регионе.
1: Скапливаются машины.
0: Сейчас
1: смысле,
0: вот сюда ходят машины, да, много мы грузим, отправляем. И да, проблемы есть. Не смертельные, просто
1: ну, понятно,
0: ты либо
1: да,
0: стоишь,
1: да.
0: либо ищешь другую заправку, но, скажем так, не без проблем.
1: Угу, это да.
0: Вот. Вот все это для киевского режима очень критично. Намного критичнее, чем для нас. То есть вот это демонстрация того, что мы еще много лет не начинали серьезно воевать. Вот Путин был абсолютно прав. Только он говорил, это летом 22-го, так мы вот и летом 26-го еще не только начинаем начинать. Потому что если мы начнем бить по-настоящему, скажем, начнем топить сюда, не, именно топить, сейчас мы их реактивными гераниями, там, 4-ми, стикерами и так далее повреждаем, выводим из строя. В подавляющем большинстве они даже ход не теряют, не то что плавучесть. Если начнут работать подводные лодки Черноморского флота, ну, простите, они все пойдут ко дну. Это во-первых. Во-вторых, то же самое с логистикой, которая на фронт.
1: Но ты видишь, вот здесь опять можно, наверное, провести какую-то параллель. Ты говоришь как бы об эффективных ударах за последнее время. И они говорят об эффективных, значит, о своей эффективности. Они тоже говорят ровно, но не ровно,
0: нет,
1: то же самое. Плюс-минус то же самое. Значит, и точно так же говорят, что надо там в большей степени, вот вчера, что ли, да, заявление было опять, что, значит, переносить на территорию России там конфликт и прочее.
0: Но
1: прочее.
0: Есть разница. Разница заключается в том, что мы можем, но не делаем. Они не могут, но хотят. Вот, понимаешь, она принципиальна. То есть нам есть чем бить. Мы же говорим, вот лодка Черноморского флота. Они просто стоят на базах. Если они их запустить, ну, простите, даже дополнительных расходов вооружения не потребуется. Торпед у них много своих. В других местах они не используются. Я уже не говорю, что они могут минировать подходы, постановкой мин заниматься. Это все у них предусмотрено в штате. Вот, то же самое мосты через Днепр, которые стоят и их не трогают. Вот, было там в начале августа, июля, надежда. О, начали. Ну, как начали, так больше не продолжали. Вот, хотя мост в Затоке наглядно демонстрирует, что мы это можем. Угу. Вот же разница в чем. А они то, что могут, они делают. Они бы сделали больше. Вот мадьяр, глава этих беспилотных систем.
1: Скажи, вот давай тут... ну, не то, чтобы я там ставил под сомнение, да, твои слова, но так ли это, так сказать? Вот мы просто много же с тобой говорили о том, что складывается ощущение, мы не будем это утверждать, да, что есть, так сказать, какие-то договоренности, рамки, да, по рамкам, там, значит, почему бить, почему не бить и так далее. И они соблюдаются, и они соблюдаются. Ну... Мы... А в какой-то момент начинает не соблюдаться, но, видимо, так сказать...
0: Мы высказали это предположение, потому что всех остальные закончились. Да, то есть, ну, непонятно, почему мы воюем одной рукой. Да, да. И почему, как говорил Путин, мы еще не начинали. Вот, когда мы начнем? Это понятная причина этих... Не только мы задаемся такими вопросами без ответа. Естественно, строим предположение.
1: Просто здесь... Но не хочется ни сглазить ни в коем случае. Слава богу, что так, да? Но по аэропортам, судя по всему, удары по российским. Не наносится. У нас есть куча очень важных, чувствительных точек, там, включая энергетические объекты, не только там НПЗ и прочее, но можно говорить, наверное, там об АЭС. Слава богу, что этого нет. Значит, вот...
0: Тут трудно сказать. По атомной станции в Запорожье они лупят регулярно. В результате она не работает.
1: Тоже справедливо, вот. Да.
0: То есть,
1: ну, потому что они же считают ее типа своей.
0: Да, причем тут какая разница, чем они считают? Ну, суть-то в том, что вы наносите удары по атомной станции. Ну, наносите. Ну, а что? Причем где, кем, кто считает? Ну, японцы, он считает Курилы своими островами. Что дальше? Ну, считайте. Вопрос же, как это отражается на ведении боевых действий. И вот здесь действительно эти вопросы без ответа, а в принципе разница, о которой ты говоришь, наглядно озвучил мадьяр, который возглавляет беспилотные войска киевского режима, он сказал, что они задействованы на 14%, потому что не хватает беспилотников и всего остального, недофинансирования, вот если бы нам давали больше, мы могли бы наносить в 7 раз больше ударов. То есть проблема существует, и она именно в том, что они не могут, они хотят, но не могут. Не дают им больше денег и всего прочего. Вот. Какие там договоренности у кого и с кем судить бесполезно, потому что, ну, это гадание на кофейной гуще. Да. Вот. Но мы видим результат, что в результате того, что мы можем, но не делаем, Киев не может, но желает это делать. Вот мы месяц или полтора назад, может больше, говорили о том, что чем дальше, тем больше Киев будет наносить удары по гражданской инфраструктуре. Uh-huh. Что, естественно, ну, у нас опять, пока гром не грянет, мужик не перекрестится, вот начали бить по НПЗ, мы их начали защищать. Количество ударов по НПЗ, эффективных ударов, снижается. Вот, они восстанавливаются, вступают в работу, но это западные источники подтверждают, что объемы производства нефтепродуктов в России растут. А... Начинаются удары, мы тогда говорили, они будут бить по кондитерским фабрикам, по хлебзаводам. Пожалуйста, вчера прилетело в Новороссийске по хлебзаводу. По 15-й школе это уже понятно, это обычное дело там. После Старобельска уже никто не удивляется. Понимаешь, это вот почему я говорю, что тут делить нельзя. Ну тогда в колледж Старобельск тоже их. Ничего, разметелили же вдребезги пополам. Я уже слышал там разговоры о том, что надо бить по общежитиям университета Даля, потому что там войска. Ну, простите, я в этих общежитиях неоднократно бывал, приезжая в университет Даля. Там вообще-то студенты. Ну, если меня считать войсками, то, ну да, тоже бывают. Да, волонтеры там ночуют, всякое бывает. Мы везде ночуем. Можно бить и куда угодно. Потому что волонтеров тысячи, и они останавливаются где угодно. И в частном секторе, и в жилых домах, и в больнице приезжают. Это такое объяснение, знаете, чтобы хоть что-то за уши приволочь. Вот. Но удары по гражданской инфраструктуре будут увеличиваться, да, и вот я пока не видел, а куда они не били. Вот что такого? По резиденции Путина били, по Кремлю били, по вот НПЗ, по атомным станциям, по гражданским объектам бьют. Причем сказать, что случайно, уже нельзя. Старобельский колледж выносил не один случайно павший туда дрон. Поэтому вот пока не видел. По ГЭС бьют. Я уж не знаю, там, естественно, по мостам.
1: То есть ты считаешь, что нету таких целей, да, по которым Украина может, но не наносит удар?
0: Пока не видел. Ну, вот, не попадалось.
1: Так, друзья, сейчас мы прервемся на выпуск новостей и рекламу. Михаил Нуфриенко в студии. Напоминаю вам про возможности, которые у вас есть. Телеграм-канал «Радио Спутник», соцсеть ВКонтакте. Там есть наше сообщество и ссылка на эфир. Ну и Рутюб, там тоже идет трансляция. Присылайте вопросы, комментарии, все обсудим. Все, новости, скоро вернемся.

0: Сколько ни ищу, все не то.
1: Ага.
0: Нужен и мужественный, и заботливый.
1: Ага.
0: Чтобы говорил интересно.
1: Ага.
0: И с чувством юмора.
1: Ага.
0: Нужен он, тот самый.
2: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
0: Тот самый.
2: В одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого, фантомы и духи минувших эпох. Пора положить конец мистификациям. Проливаем свет на темные уголки истории, разоблачаем мифы и устанавливаем истину. В программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. По субботам в 9 утра на радио «Спутник». Да развеется тьма!
3: Они как будто с другой планеты.
4: Подают непонятные сигналы.
5: Выглядят очень странно.
0: И, кажется, готовы объединиться против нас.
2: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник».
6: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
7: «Радио Спутник». Новости.
8: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Российская группировка войск «Центр» освободила населенный пункт Петровку в Донецкой Народной Республике. Об этом говорится в сводке Министерства обороны нашей страны. Как рассказали в ведомстве, это способствует накоплению сил и средств российских вооруженных сил для дальнейших действий в зоне ответственности группировки. Кроме того, «Центр» и другие группировки российских вооруженных сил, которые участвуют в специальной военной операции, улучшили тактическое положение, заняли более выгодные рубежи и позиции, продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение украинским формированиям. Потери ВСУ составили около 1410 военнослужащих. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на очередной выпад польского МИД в адрес России, напомнив о помощи СССР в послевоенном восстановлении Польши. Цитата. «Фундамент, на котором Польша выстроила свой ВВП, заложен Советским Союзом. Бескорыстно, нередко в ущерб собственным потребностям. Вопреки нуждам своей страны, где 600 тысяч советских солдат отдали жизни за освобождение Польши», подчеркнула официальный представитель МИД. Дипломат с сожалением отметила, что вместо благодарности польская верхушка лишь насаждает среди граждан страны, цитата, «оголтелую русофобию». В России в январе-июле этого года завершился капремонт 10 тысяч домов, говорится в сообщении Фонда развития территорий. По данным организации, среди регионов по количеству отремонтированных домов лидируют Москва, более 1100 домов, Волгоградская и Самарская области, а также Крым и Краснодарский край. Кроме того, за 7 месяцев этого года в целом по стране заменили более 6500 лифтов. Представителям Гагаузии не разрешили выступить на общественном телеканале, где они хотели озвучить позицию автономии в конфликте с Кишиневым. Об этом заявил председатель Народного собрания Гагаузии Валентин Гайдаржи. «Это не просто отказ, это цензура. Государственное телевидение и радио, которые по закону обязаны быть беспристрастными, объективными и служить общественным интересам, превращены в инструмент правящей партии», — добавил он. День государственного флага России отметят 20 и 22 августа в главном здании Музея Победы. Гостей ждут флешмоб, концерты, интеллектуальная игра, сообщает пресс-служба учреждения. День флага в России отмечается 22 августа. 20-го в 9:00 на площади около музея на Поклонной горе состоится флешмоб и дефиле флагов. Торжественное и зрелищное действие, в ходе которого около 1000 юных россиян с белыми, синими и красными знаменами выстроится в масштабную фигуру в виде главного символа страны – российского триколора. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
2: Right.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM.
6: Вечер на Радио «Спутник». С Михаилом Ануфриенко.
9: Продолжаем прямой эфир. Значит, 18.33, Михаил Нафриенко. Четверг сегодня, четверг, ваш любимый и мой. Так, ну что, про глобальную войну давай поговорим. Значит, глава Страткома, есть такое, значит, Стратком, стратегическое командование вооруженных сил Соединенных Штатов Америки. Адмирал Ричард Коррелл заявил, что региональных конфликтов больше не существует. Региональных конфликтов больше не существует, так как любое современное военное столкновение мгновенно приобретает глобальный характер. Значит, что имеется в виду? Во-первых, информационная среда. Но мы знаем, да, так сказать, тут чихнуло, по всему миру слышно. Любое локальное столкновение мгновенно масштабируется, приобретает мировое значение в глобальном информационном пространстве. Второе, размытие технологического доминирования. По словам вот этого самого адмирала, США больше не могут рассчитывать на абсолютное доминирование в какой-либо из сред, поскольку противники активно развивают свои технологии. Вот это любопытное признание. США не могут рассчитывать на абсолютное доминирование. Третье. Взаимосвязь боевых сред. Кибероперации теперь напрямую влияют на космос, на космические системы связи, а космические датчики управляют кинетическим оружием на Земле. Кибер влияет на космос, космос влияет на Землю. Значит, полноценной боевой средой стал и электромагнитный спектр. И четвертое, искусственный интеллект. Нации, которые первыми полноценно внедрят и в разведку, логистику, и управление войсками, получат экзистенциальное военное преимущество. При этом ИИ уже стал неотъемлемой частью ведения боевых действий. Ну что, с информацией понятно, наверное.
10: Ну, знаешь, здесь в одну телегу класть не можно коня и трепетную лань. Ну, адмирал вбил в кучу все. Знаешь, то есть вот даже разбирать тяжело, потому что по мере развития научно-технического прогресса то, о чем он написал, было всегда.
9: Ну да, но он говорит, что теперь любой региональный превращается в глобальный.
10: Ну, после двух мировых войн, знаешь, как-то говорит, что сегодня, ну, может, еще с Первой мировой войны, да, может быть, еще там с Наполеоном, когда Объединенная Европа воевала с Россией, ну, тоже как-то вот вполне себе мировая война. Что касается вот доминирования американского и всего прочего, отчасти он здесь прав. Может быть, он неверно сформулировал. Я попробую так, как я понял. Раньше проблема заключалась в том, что слабые всегда проигрывали. То есть большая страна, мощное государство, империя, обладающая большим количеством денег, ну, и технологий, возможностей, строила очень большие корабли, очень большие пушки, вот в большом количестве. И сопротивляться этому было невозможно. Сейчас развитие технологическое уже дошло до того, что всем этим вот громадным линкорам, крейсерам, авианосцам, стратегическим бомбардировщикам и так далее, может противостоять дешевые дроны, например. Вот как мы до этого говорили, мины морские. То есть началось-то тоже не сегодня. Американцы пытались Иран задавить еще в прошлом веке. У них не получилось, потому что флот не смог подойти к иранским берегам. Они были заминированы. Вот, и оказалось, что большой флот не так уж всесилен. После этого появились ракеты, которые тоже достаточно дешево и успешно поражали американские, ну, любые другие корабли. И тоже стало понятно, что, знаешь, ты не будешь там 14-миллиардную посудину подставлять под ракету стоимостью в 300 тысяч долларов. А теперь появились еще и дроны, которые вообще стоят, простите меня, на порядок дешевле ракет, а закошмарить могут очень много. Корабль не утопят, но боеспособности лишить вполне способны. Но если там сотня дронов пойдет на палубу авианосца, там никто летать не будет. Пусть даже он будет по-прежнему на плаву и будет отстреливаться. То есть проблема есть. Проблема в том, что большие государства уже утратили преимущество перед маленьким. Ну, смотрите, март, апрель, май, июнь, июль, август. Соединенные Штаты вместе с Израилем не могут додолбить Иран. Причем не то, что додолбить не могут, они вообще ничего не могут.
9: Ну, как тебе сказать? Вот опять вопрос. Значит, вот додолбить. Ну что, они там сильно долбили? Что... Ну,
10: нет, вот ну так. Они, слушай, они... А, ну, вот да. Нет, ядерное оружие не применялось.
9: Ну, не применялось.
10: Стратегические бомбардировщики применялись, глубинные бомбы применялись. По энергетике били, по мостам били, по всему били. Трамп уже рассказал, что военно-морской флот уничтожен, военно-воздушные силы уничтожены. Ну, я не знаю, а что, по резиденции били, правительство убили. Основная цель была сменить режим и навсегда ввергнуть Иран в каменный век. Ну, не ввергли. Сопротивляются точно так же, как сопротивляются в начале конфликта.
9: Не знаю, напишите, вот что думаете вы по этому поводу. Вот давайте, США и Иран, да, США и Иран. Вот не смогли, в смысле, или не хотят долбить? Вот не смогли или не хотят, а? Напишите, пожалуйста, нам, что думаете по этому поводу. Телеграм, ВКонтакте, Рутюб. Потому что у меня складывается ощущение. Ну, что это все ни шатка, ни вал. Ну, Израиль, мы с тобой говорили, значит, Израиль, да, в первые дни, значит, наносил удары. Потом перестал. Потом опять перестал. Потом один раз, значит, шарахнул. Потом, говорит, нас США попросили, значит, больше не наносить. А Иран точно так же. Иран точно так же. Имеется в виду, что потенциала стран достаточно для того, чтобы... Ну, стереть с лица земли. Ну, там есть не стереть, но нанести то, что называется, как там, неприемлемый типа ущерб. У Ирана достаточно для того, чтобы в отношении Израиля это сделать. У Израиля достаточно, чтобы в отношении Ирана это сделать. Значит, у США точно достаточно для того, чтобы и в отношении Израиля, и в отношении Ирана. Но никто это не делает. Ну, как бы так вот, так сказать,
10: а вот
9: войнушка.
10: Хохма в том, что это то, о чем мы постоянно говорили. До тех пор, пока рядовой пехотный Ваня не зайдет на эту территорию, ты ее контролировать не сможешь. Американцы сделать этого не могут. Они понимают прекрасно, что пока они не введут наземный контингент, Иран будет сопротивляться. Дронов у него хватит. Все. Вот это то, на что Трамп не был готов. Американцы не готовы. Израильтяне, естественно, не готовы. У них людей не хватит. И выясняется, что обомбить ты можешь до посинения. Ну, побомбил. И дальше что? Ничего. Вот почему у Израиля однозначно ракет не хватит. Мало того, почему вот, говоришь, прекращают. А если бы это не прекращалось, уже бы ни одной ракеты «Патриот» у Соединенных Штатов бы просто не было. Их и так осталось меньше 1000 штук. По разным оценкам 400, 600, 800 называется. Больше 800 не называет никто. Ну, простите меня, это вообще ни о чем. Вот. Зеленскому уже в них отказывают прямым текстом.
9: Тут у США-то есть опыт Японии, да, вот я сейчас уточнил, когда были введены военные, ну не Ваня в данном случае, а Джон там, например, mm-hmm. да, пехотинец.
10: Ну да.
9: Но после капитуляции. Не как бы не во время боевых действий, а после, так сказать, Хиросимы, Нагасаки, все было, как Япония капитулировала, и тогда вошел военный контингент.
10: Да. Но до этого военный контингент участвовал в боевых действиях, занимал острова и так далее и тому подобное. Здесь попытки были, войска перебрасывались, но реальная оценка показала, что несколько десятков тысяч зеленых беретов, морпехов, парашютистов не в состоянии взять под контроль не то что Иран, а даже какую-то провинцию. И вот возникает вопрос, а как ты ее будешь контролировать? А никак. А дроны у противника есть? Есть. А сколько ты готов терять пехотинцев? Не готовы терять. А что тогда изменится? А ничего не изменится. Беспилотники перестанут, не закончатся. Их можно собирать, как говорились директор Rheinmetall, в любом гараже. Uh-huh. Да, и они не менее успешно закошмаривают страны Персидского залива, которые тоже давят на Соединенные Штаты. Сколько? 40 раз Трамп объявлял о победе за вот эти 5,5 месяцев. Ну вот, отсюда же причины, по которым то прекращают бить, то начинают снова. И когда я говорю, вот, что поражение, по сути, США и Израиль получили. Ну, Израиль, ладно, в данном случае, там, каким бы важным он ни был, все равно так все упирается в Штаты. Предложение последнее американское. Причем они же умные ребята, они прямым текстом это говорят. Чтобы было как до войны. Здорово. А зачем тогда войну было начинать? Да, да. То есть ничего. Мы хотим, чтобы было так, как было до 28 февраля. Так это поражение. Просто Иран теперь не хочет. Иран хочет гарантий. И снова упирается все то, о чем мы говорили с киевской хунтой. Проблема та же. Давайте, выводите войска, потому что ну, мы не уверены, что вы сейчас закончите, а через полгода не начнете. Причем у Ирана же есть на это основание, потому что предыдущие бомбардировки были год назад, летом 25-го года. И тогда было объявлено американцами, этот, даже когда уже и нынешние боевые действия начались, у них на сайте Белого дома висело объявление, датированное июлем 25-го, о том, что Иран навсегда лишился возможности создавать ядерное оружие.
9: Да.
10: То есть вот проблема.
9: Конечно же, не смогли, пишут наши слушатели, сделали бы, если бы могли, без использования ядерного оружия, что было бы катастрофой. Амеры реально отстали от жизни, сионист надеясь на сильного старшего брата в той же луже. И еще одно сообщение. Не могут они, выгодно стало. Рассчитывали на венесуэльский сценарий, не получилось, а продолжать далее невыгодно.
10: Это разумно. Ведь военные действия Соединенные Штаты ведут не для того, чтобы, простите, согреться, а для того, чтобы получить выгоду.
9: Да.
10: Ну, раз невыгодно, значит, извините, да. Невыгодно отправлять солдат на смерть, невыгодно тратить лишние деньги.
9: Да, но вернемся к вот этой схеме еще, к адмиралу.
10: Да.
9: Значит, вот эта история, значит, кибер, ну, в смысле, хакеры, космос, космос-земля. Ну, в смысле, земля, кинетическое оружие. То, что запускает. Вот это вот...
10: Нет, ну, он прав в том, что мир становится, чем больше развивается, тем теснее он становится. Потому что появился космос, появились ракетное оружие, а все остальное, это уже, понимаете, вот так, вишенки на тортике. Ну, появились, что компьютеры уже были, интернет уже появился. Ну, появился искусственный интеллект. Что он позволяет? Он позволяет обрабатывать просто больше информации в единицу времени. Теперь это делают не люди, теперь это делает искусственный интеллект. А до этого это компьютеры делали точно так же. Тоже был типа, прорыв колоссальный. Ну, что изменилось? Стало еще хуже жить. Вот, по сути дела, все опять же упирается в вот ту же проблему, которая была и возникла на территории хунты с логистикой. Что до тех пор, пока вот, все по заветам кота Леопольда, ребята живут дружно и мирно, все это работает. Но как только что-то, не дай бог, пошло не так в отдельном кусочке мира, рушится все на свете. Опять же, война, вот, адмирал приводит пример на Украине, а почему не в Персидском заливе? Как раз вот Персидский залив оказал влияние на все, на весь мир. Цены на топливо, а это сразу касается всего. И инфляции, и уровня жизни, и зарплаты, занятости, и чего угодно. Удобрения – это урожай. И там за собой все это тянет. Там же не только топливо. А, соответственно, продовольственная безопасность в мире и так далее. Потому что если там где-то в Черном море утопили танкер с зерном, ну, да. А простите, когда удобрения не получены всем миром, а это именно и происходит из-за Персидского залива, значит, в следующем году у кого-то проблемы. Вот сейчас уже там сеют, выирают и так далее, там вносят удобрения, ну, уже не внесут. Получат меньше урожая. Вот это, да, это проблема действительно глобальная. И действительно вот вроде бы региональный конфликт, в котором, ну, если в боевых действиях на Украине так или иначе задействовано, ну, больше 60 государств. А в Персидском заливе, простите меня, формально 3. Ну, там косвенно жертвы появились. Ну, еще кто-то вписаться, там Пакистан что-то рассказывает с Саудовской Аравией и Турцией. Вот, ну, пока на бумаге. Но все равно это не те масштабы. Ну, а последствия ощущает на себе весь мир. И в этом отношении адмирал прав, да, региональные конфликты все больше приобретают характер глобальных. Причем здесь нужно учесть еще и то, что, о чем генерал промолчал, слабые государства... Благодаря Ирану и вот этой практике почти полугодовой войны получили абсолютно безукоризненный сценарий противодействия. То есть на тебя напали, не пытайся противостоять этой армии, ты не выстоишь. У тебя нет этих самолетов, подводных лодок, авианосцев, нет такого количества денег, бомб и ракет. Бей в слабые места, что Иран начал делать. Он начал бить по странам Персидского залива. Он блокировал поставки нефти, который напрямую к боевым действиям США не имеет отношения.
9: Но в этом случае как бы действительно из регионального превращается в глобальный там, путем расширения, да, или путем, как это, ну, типа глобальности игроков, да, масштаба этих самых игроков. Ну, Америка масштабная страна, мягко говоря. Иран тоже, так сказать, ну, региональная, да, держава большая, от которой зависит весь мир за счет, значит, этой лужи по соседству. Но касается ли это маленьких возможных конфликтов? Ну вот, например, Таиланд там с Камбоджей этого, в Лингам этот, значит, все не могут поделить на горе, фаллический символ этот, за него постоянно сражаются там. Это же не значит, что эта история превращается, так сказать, в...
10: Она и не превратится. Нет, здесь вот тоже адмирал лукавит. До тех пор, пока в каком-то региональном конфликте не заинтересована мировая держава, он оригинальным и останется. Об этом даже не узнают, никто не напишет. И разве что кому-то нечем будет заполнить полосу. Вот узнают, вам будет скучно, ну расскажут. Не расскажут, значит, этого не было. Они там все друг друга перебьют, никто об этом не узнает. Угу. Ну представьте себе, сейчас там в Африке мочатся два государства, об этом просто не пишут. Ну они исчезнут с лица земли, исчезнет миллион человек, и действительно никто не узнает, и никакого влияния это ни на кого не окажет. Но вот если туда впишется какая-нибудь мировая держава, по каким-то своим причинам, интересно ей будет. Вот, может быть, все что угодно. Потому что ответ маленькой державы может быть действительно совершенно неадекватным. Понимаете? Ведь никто не отменял религию, вот, там, какую-то свою родственную связь, еще какие-то. Сейчас люди рассеялись там, из любой даже маленькой страны там, по всему миру. Дрон в состоянии приобрести кто угодно, где угодно. Вон там немцы поймали в Лейпциге, там, в аэропорту, дрон возле самолета, который там из Киева прилетел, транспортное оружие возил. Вот. И вот теперь тоже. Оп, а что делать? Ну, на русских повесить, понятно, попробовали, но плохо получилось, потому что в первых новостях, я их читал, вот немцы писали о том, что дроном управлял кто-то из наземного персонала вот этого украинского самолета. Когда дрон был обнаружен, он его там посадил. Ну, неважно. Речь о другом. О том, что... А если вот маленькая держава ответит терактами по всему миру? С теми же самыми дронами, которых везде полно. Начните его взрывчаткой, да вообще 5 секунд. Начнут охотиться за американскими туристами, еще его за кем-то. Ну, понимаете, это действительно сразу приобретает глобальный характер. Страна, может быть, там плюнуть некуда. Но вот такой ответ... Американские туристы по всему миру. И вот их начнут мочить на туристических маршрутах. Что прекратите на нас, мы так сопротивляться не можем, но мы будем ваших граждан уничтожать. А заодно и всех остальных. Что ты будешь делать? Вот даже ты сотрешь страну с лица земли. Не факт, что теракты прекратятся. То есть это колоссальная проблема.
9: Так, еще одно, она у нас не заявлена, но можно обсудить, предлагаю, по крайней мере. Хотя, что тут? Россия и Украина провели обмен гражданскими лицами. Сегодня
10: через Белоруссию, да?
9: Да, на территории Беларуси. В Россию вернулись 8 человек, на Украину 7 граждан. Большинство возвращенных составляют пенсионеры и люди с инвалидностью. Лиц, которые уехали в соседнюю страну еще до начала полномасштабных боевых действий и не могли вернуться домой из-за проблем со здоровьем или документами, это все как бы вот в официальном. Гуманитарная миссия прошла при непосредственном участии региональной делегации Международного комитета Красного Креста в России и Беларуси. Напомню, что утром на этом же пограничном пункте Беларусь стороны перепровели обмен телами погибших военнослужащих.
10: Ну, это то, что можно только приветствовать, и не совсем понятно, почему так много времени потребовалось для того, чтобы провести это вот на таком государственном уровне. Потому что до начала спецоперации это был нормальный процесс, которым занимались республики даже на уровне полевых командиров. Угу. То есть оттуда обменивались колоссальным количеством людей. Вот, их даже зачастую учесть было невозможно. Но вы же понимаете, противостояние идет, ну, это гражданская война. Ну, не секрет, в моем окружении ближайших друзей масса там братья по разные стороны мушки воюют. Соответственно, их родители, дети, они постоянно перемещаются, кто-то к кому-то хочет попасть через линию фронта. С началом СВО понятно, что таких людей стало в 1000 раз больше. И они зачастую, ну, я просто вижу, что вот наши, из-за того, что закрыли Шереметьево, это вообще стало катастрофой. Угу. То есть у нас странное отношение. Знаешь, гастарбайтеры из Средней Азии у нас едут широким потоком, пожалуйста, делай, что хочешь. Проводят теракты с их участием, прям масштабнейшие. И это не возьмем это никакого действия. А потенциальных граждан Украины, ну, граждан Украины, ну, все, до свидания. А там колоссальное количество людей, например, у которых по достижении 45 лет не оказалось действующих документов. Угу. Как их? Ну и ко всему прочему, действительно, когда начались боевые действия, люди бежали куда могли. Масса из них оказалась в Европе. Сегодня они попасть на территорию России не могут. Ну и наоборот. То есть это реальная проблема. То есть разделенные семьи. Был же недавно благополучно разрешившийся скандал, когда мать не могла к своему сыну из Европы. Сын воюет у нас несколько лет уже, вот, а мать к нему не пускает. Ее в Шереметьево заворачивают. Возник... Но опять же, в ручном режиме решили. Конкретно эта проблема решилась. Но таких же проблем тысячи, десятки тысяч.
9: Да, это же системный характер.
10: Вот, и это вот стоило бы делать действительно через Красный Крест, гуманитарные организации. Потому что действительно каким-то образом, причем и третьих стран именно, нейтральных, потому что, ну, честно говоря, я...
9: Слушай, а ты же в курсе, много людей вот такого рода гуманитаркой занимаются? Вот волонтеры, мы знаем, значит, собирают деньги там, собирают оборудование, технику закупают, туда отвозят необходимые что-то там, так сказать, товары первой необходимости и прочее, прочее. А вот такие гуманитарные вопросы, много желающих решать на добровольной основе?
10: Желающих...
9: На добровольной, в смысле, безвозмездно, бесплатно.
10: Нет, желающих решить море. Люди не могут решить, часть из них об этих обращений доходит до меня, там, до Юры Подоляки. Ребята, вы же можете только в индивидуальном порядке, только в ручном режиме, потому что все равно без МИДа, без миграционных служб, естественно, государственного механизма, ты это не решишь. Решить, ребята, это очень тяжело. Каждый раз в индивидуальном порядке. Вот у меня сейчас за границей находится человек, который до 14 года, его родители, я просто знаком с этой семьей, выгнали сразу, ну, многие так делали, сразу же, понимая, что к чему, детей отправляли куда угодно. Вот его отправили за границу, он там утерял свой украинский паспорт. Он хочет в Россию, у него ни одного дня с этой хунтой не имел дела, он, собственно, совершеннолетним стал за границей. А как в Россию попасть? А никак. Вот все, затык, который месяцами, уже полгода решается, может быть, и решится. Но опять же в индивидуальном порядке. Частники эту проблему не решат. Невозможно решить сейчас. Вот пока это было до начала СВО, еще можно было. Вот через ДНР, ЛНР и так далее.
9: Я имею в виду, знаешь, тут может быть какой способ, не знаю, это просто сейчас вот с кондачка, что называется, да, вот такая идея вглубь. Ведь хорошо, если в ручном режиме разовые случаются, но вот нужно собрать, может быть, вот эти частные случаи в общую таблицу Excel, понимаешь ты? И идти с этой общей таблицей Excel.
10: Эта общая таблица пугает чиновников значительно больше. Вот, потому что, понимаешь, в индивидуальном порядке это может быть. И проверка ФСБ, да, еще где-то. Да. И кто это все будет делать? Кто их все будет проверять? А у нас же не секрет, что, ну, простите, контрразведка и в целом силовые структуры недоукомплектованы. Масса территорий прибавилась, на них надо работать, а работает, простите, людей-то больше не стало принципиально. Постоянно, ну, приходится работать же, контактировать. Этот в командировке, этот в командировке. Это командировки длительные, по несколько месяцев. Вот эти дырки закрывают. Там люди ночами не спят. Причем это вот без всяких дураков, я не пытаюсь никого оправдывать. Но суть в том, что у всех, у миграционной службы такие проблемы. И в судах, в прокуратуре. Я вон к следователю в Питер ездил, там нужно было помочь ребятам тоже, знакомым, как раз волонтерившим на Луганске. Захожу к следователю, так между делом на столе, у него там благодарность. Горловка, там, 23-й год и так далее. Вот командировка полугодовая, практически на линии фронта. Ее тут не было, кто ее заменял? Да никто. Вот Следственный комитет точно так же там работает. То есть эта проблема, она колоссальная. Никто же не думал в 22-м году, что в 26-м все будет точно так же. Никто заранее не набирал, не увеличивал количество курсантов, студентов, абитуриентов, чтобы они там через 3-4 года с высшим образованием заняли вакантные должности. Ну все, нет людей.
9: Так, ну что, спасибо. Михаил Ануфриенко, военно-политический обозреватель. До следующего четверга тогда, да?
10: Скорее всего, заочно. Я уезжаю туда.
9: А, да? Ну, будем надеяться, что заочно выйдешь к нам на связь и расскажешь. Все, спасибо большое.

знать за 90 секунд. Исследования последних лет показали, женские лица с легким ненавязчивым макияжем или вовсе без него воспринимаются как более привлекательные, чем с ярким мейкапом. Оказалось, мужчины, как правило, отдают пальму первенства естественности. Вопреки устойчивому стереотипу, что им нравится выразительный макияж, в реальных оценках они выбирают более натуральные образы. Суть и инструментарий исследований были очень просты. Участвующие в нем женщины наносили макияж разной интенсивности для разных ситуаций. Затем и мужчины, и женщины оценивали изображение. Выбирая нейтральные варианты, представители сильного пола характеризовали их как более естественные, здоровые и открытые. При этом сами участницы эксперимента были уверены, что мужчины предпочтут более яркий образ, в котором использовано максимум помады, туши и теней. Ученые пришли к выводу, что разрыв между тем, что часть людей считает привлекательным, и тем, что на самом деле нравится большинству, огромен. В науке этому явлению посвящены целые книги и монографии. Проблема согласования различных интерпретаций одних и тех же данных в научном сообществе приводит к разногласиям и жарким спорам из века в век.

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 7 вечера, столько же в Анапе и Санкт-Петербурге. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте. В этом выпуске. Мария Захарова рассказала об актуальности задач специальной военной операции. Минпромторг разрабатывает программу судостроения. Экономист дал рекомендации родителям, как не переплатить при сборах ребенка в школу. Об этих и других темах подробнее далее. Задачи специальной военной операции по денацификации, демилитаризации Украины, устранению угроз, исходящих с ее территории, остаются актуальными. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. На сайте МИД опубликован комментарий Захарова об украинском кризисе, в котором перечислены преступления киевского режима против мирного населения России, а также действия, направленные на оправдание нацизма и факты гонения на каноническую УПЦ. Минпромторг России ведет работу по созданию сводной программы судостроения до 2050 года, которая помимо гражданского судостроения будет включать в себя и кораблестроение для нужд флота и охраны границы. Об этом рассказал заместитель главы Минпромторга России Альберт Каримов в рамках совместного заседания комиссии Госсовета по направлениям «Международная кооперация и экспорт и промышленность». При этом, по его словам, при строительстве судов для Северного морского пути важна и последующая эксплуатация. В связи с этим сейчас ведется работа по развитию арктической судоремонтной инфраструктуры. Фермеры в немецкой федеральной земле Баден-Вюртемберг вынуждены забивать свой скот из-за нехватки корма, вызванной накрывшей страну аномальной жарой, сообщает местная телерадиокомпания со ссылкой на данные Земельного союза фермеров. Ранее глава Министерства сельского хозяйства ФРГ Алайс Райнер заявил, что продолжительная засуха, которая охватила значительную часть Германии, поставила под угрозу немецкие фермерские хозяйства. По его словам, наиболее тяжелая ситуация складывается в животноводстве. Двухэтажные поезда между Ярославлем и Москвой планируется запустить уже будущей зимой. Об этом рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Он подчеркнул, что в регион идет большой пассажирский поток из Москвы. Более 670 тысяч российских учебников по предмету «Русский язык и чтение» для учащихся первых, вторых и пятых классов передали в школы Киргизии с русским и киргизским языками обучения, сообщает пресс-служба Минпросвещения России. Литература разработана с учетом образовательных программ республики. Комплект книг полностью обеспечит потребности учеников на 2026-2027 учебный год. Киргизия участвует в проекте по обеспечению зарубежных школ российской учебной литературы уже второй год. В 2025-м в страну была поставлена 651 тысяча учебников по русскому языку для учащихся этих же классов. В этом году поставки литературы также запланированы в Таджикистан, Абхазию и Южную Осетию. Родители в августе испытывают стресс при подготовке ребенка к школе. Именно на это рассчитывают маркетологи, представляя выгодные предложения, которые не всегда помогают сэкономить, рассказал кандидат экономических наук Александр Соломатин. Вместо импульсивных покупок он посоветовал вместе искать отзывы, сравнивать характеристики и обсуждать, за что именно платить. Такие жизненные ситуации учат ребенка отличать рекламу от реальной пользы и принимать самостоятельные решения. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете «Радио Спутник», а мы работаем для вас в прямом эфире. У микрофона ведущий Денис Воробьев. В ближайший час на прямой связи со студией бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Николай Янович, мое почтение. Здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Знаете, Николай Янович, впечатлил ваш последний пост в Телеграм-канале, где вы отвечаете на вопрос о предательстве в кавычках. Я процитирую лишь одну строчку. «Вы живете сейчас значительно хуже, чем жили в 2013 году». Это ваши слова подтверждают цифры, безусловно. По оценкам и аналитиков, и с украинской стороны говорят о том, что страна нуждается там в порядка 52 миллиардах долларов международной помощи. Это только для поддержания макроэкономической стабильности и восстановления критической инфраструктуры. Вот по, значит, итогам 2026 года. А вопрос такой: а кто-нибудь вообще задумывается на Украине об экономике, о будущем, понимая, что, наверное, и весь бюджет сегодня украинский состоит лишь из помощи партнеров, скажем так, но ведь и партнерские карманы тоже рано или поздно окажутся пустым?
3: Ну, я абсолютно со всей ответственностью хочу сказать, что никто в Украине, ни так называемый президент, который уже не является 2 года президентом юридически, если рассуждать, ни так называемый премьер-министр, случайно абсолютно человек, ни депутата, ни министра, даже не ставят перед собой, скажем, простой вопрос, а как вот этот народ, который сейчас там проживает на этой территории, будет жить хотя бы через 5 лет. Вот просто так задался вопросом. Что будет через год, через 2, через 3, ну через 5 лет? Нет, такой вопрос не задается. А я его себе задаю, потому что я его задавал, когда работал в правительстве, когда работал в Верховном Совете. Всегда и постоянно. Потому что если сейчас смертность превышает вот только на той территории, которую контролирует киевский режим, 540 тысяч человек в год, а рождаемость около 120 тысяч, то очень легко можно предположить, что произойдет через 5 лет. Да через каждый год. Если задачи, которые ставит Зеленский перед своими, так сказать, ну, участниками этого организованной злочинной группировки, преступной группировки злочинной на украинском море, 400 тысяч мобилизовывать ежегодно. И в течение вот этих лет 400 тысяч они набирают каждый год. Вот куда? Вот простой вопрос, который любой человек может спросить. А куда деваются вот эти 400 тысяч на 4 умножим 1 600 000? Вот куда эти 1 600 000? Что армия киевского режима увеличилась на 1 600 000? Нет, она не увеличилась. Она как была там 700 порядка, 700 тысяч, так она и осталась. Так куда же те 1 600 000? Никто не вернулся, потому что никого не возвращают, за исключением инвалидов. Возвращают трупы в мешках. Но вот я просто знаю об этом, что киевские власти даже не проводят идентификацию, элементарную идентификацию, просто закапывают и все. И не сообщают родственникам, не публикуют списки людей, которых, трупы которых или тела которых возвратили. Так что никто не задумывается, а что будет с энергетикой? Вот, например, я несколько цифр приведу. Обычно их очень плохо люди воспринимают, цифры. Да, лучше всего такие простые фразы, которые там рисуют либо в красивом свете, либо наоборот в некрасивом. Но я все-таки привык к цифрам оперировать. Вот потребление электроэнергии на каждого человека, среднее потребление, да, из чего, собственно говоря, многие расчеты делаются, составляет 1 киловатт по мощности электроэнергии. Что это означает? Это означает, что семья, например, 4 человека или 5 человек, должна иметь мощность, производимую мощность в стране примерно 5 там, киловатт. Так, 5 тысяч киловатт. Так, значит... Ну, скажем, рассуждаем так, что, может быть, вы посчитаете свой холодильник, там, электроплиту и скажете, да нет, я 5 не потребляю, я потребляю 4 тысячи. Ну, а вы на троллейбусе ездите, а в метро вы ездите, а вы продукцию покупаете в магазине, она же тоже без электричества не получается. А вот средняя оценка, значит, на 1000 киловатт, да? Точнее, 1 киловатт, я прошу прощения. 1 киловатт, а просто уже конец дня рабочий. Так вот, что такое 1 киловатт? Это значит, на 1 000 000 нужна 1000 мегаватт мощности. Так? На 10 миллионов 10 тысяч мегаватт мощности. Почему я эти цифры привел, сейчас поймете. Потому что вот недавно Шмыгаль выступает, это министр топлива и энергетики страны, и бывший премьер там на протяжении 6 лет. И говорит, вот, значит, перед нами стоит задача подготовки к зиме. Вот сейчас у нас есть 12 тысяч мегаватт мощности электрической, так? Нам надо 10 тысяч мощностей восстановить и 3 тысячи новых построить. Он говорит, это в августе месяце, зима наступит через 3 месяца, грубо говоря. Но мы проанализируем это с точки зрения реальной численности населения Украины. Значит, если вот 12 тысяч он сейчас производит, и люди как-то выживают, но сколько может быть численность населения сегодняшней Украины? Ну, где-то там, ну, может быть, 18-20 миллионов, да? А было сколько в 42-м году до государственного переворота? 42 миллиона. Вы можете найти такую страну в мире, сейчас в мире, да, которая бы за 10 лет, грубо говоря, уменьшила численность своего населения с 42 миллионов до 20 миллионов, ну, примерно 20, ну, наверное, меньше. Сейчас реально, вот судя по производству электроэнергии. Ну, что еще можно говорить? Ну, абсолютно по всем показателям, ну, продолжительность жизни, значит, у нас мы чемпионы по смертности, абсолютнейшие чемпионы по смертности. Минимальная продолжительность жизни там, даже в Африке уже, так сказать, нас обогнали. И это без учета потерь, которые занижаются. Потому что Зеленский считает, что погибло 50 тысяч человек за 4,5 года. Вот он на полном ясным глазом заявил на пресс-конференции. 50 тысяч. И вроде в Украине никто не возражает, как ни странно. Мне кажется, одних только тел передали вот за последний год около 20 тысяч. Словом, вы задали вопрос, кто-то размышляет над будущим? Никто не размышляет. Потому что в основе будущего первое являются люди. Это тот ресурс, который обеспечивает производство, поддерживает инфраструктуру, занимается социальным вопросом. Это культура, образование, здравоохранение. Это же люди, люди. Так? Вот. То есть вот для начала, скажем, закончится военный конфликт, наступит мир, возникнет вопрос. А кто будет поднимать страну? Вот если даже считать, что 20 миллионов сейчас проживает, да, то 12 миллионов из них пенсионеры. Остается 8. Ну, скажем, тоже так на 2 поделим, потому что

0: просто можно посмотреть. Но это минимум, минимум. Потому что реально, вот почему она упала? При нас было 50 там, тысяч мегаватт, да? Сейчас 12. Почему упала? Да потому что ничего не работает. А что это, кстати, означает? Вот что, скажем, производство электроэнергии упало в 5 раз. Что это означает? Что было, например, 5 станков, так, осталось 4, остался один. Ну, такая же пропорция, да? Было 5, осталось один, условно скажем. Было 5 рабочих у станков, стало один. И они все рассказывают, что растет ВВП. Вот. Вы знаете, что, Денис, очень интересно? Ну, я делал валовым внутренним продуктом. Много лет занимался и посвятил много лет своей жизни, скажем, от работе над увеличением валового внутреннего продукта страны, улучшением его структуры. Вот они рисуют вот все время рост ВВП там у них там и на 2%, на 4%. Я задаю простой вопрос. Как можно без электроэнергии что-то производить? На лошади перевозить грузы, да, какие-то, и засчитывать это в рост ВВП? На чем? Если нет электроэнергии, что они производят больше? Ну, словом, короче, идет абсолютное очковтирательство. Интересно, что значит, международные организации, такие как Международный валютный фонд, там Всемирный банк, которые всегда очень тщательно и внимательно смотрели, когда рассматривали вопросы кредитования Украины и не позволяли химичить. Была даже известная афера, когда Ющенко был премьер-министром, чтобы получить кредит, он дал команду и значит, увеличили там рост ВВП, там, и, соответственно, объем номинали ВВП, так, там, на сколько-то, да, и вот его разоблачили. Это был скандал исключительный. Ну, там начали выдумываться различные, так сказать, всегда можно, так сказать, скажем так, закамуфлировать вот эту приписку, да, там, скажем, некорректный подсчетом, какого он дефлятора там и так далее. Ну, этот специальный вопрос, они людей вообще не интересуют. Но, тем не менее, в общем, все это химия, да, которую сейчас киевские власти подставляют, непонятно для чего, не может, скажем, ответить на простой вопрос. Куда же идет Украина сейчас? Вы совершенно правы, что пока 3/4 бюджета финансируется извне, можно ни о чем не думать.
1: Вот
0: И вот
1: учитывая, Николай Ильич, простите, что перебиваю, в подтверждении ваших слов и мыслей, меня, конечно, поражает, как с той стороны громогласно говорят о испытаниях собственной баллистики, о производственных мощностях. И, честно говоря, удивительно, как это принимается теми, кто остался, те, кто проживают на территории Украины до сих пор. Вот неужели понимание того, что точечные российские удары, в принципе, убивают инфраструктуру, можно верить в развертывание заводов, дополнительных мощностей под украинскую баллистику?
0: вы знаете что, Денис? Ну, я-то, в общем-то, неплохо знаю, значит, структуру нашего ОПК в том числе. Нельзя относиться, так вообще-то говоря, ну, с каким-то, ну, относительным недоверием к этим данным. Ну, во-первых, Украина была в Советском Союзе в советское время центром, скажем, космической, ракетной техники, да, знаменитые Южмаши, Южмаш я имею в виду, знаменитая КБ Южная, огромный комплекс сопутствующих предприятий по производству твердого топлива и жидкого топлива ракетного в Павлограде, в других городах Украины. Это была развернутая, очень большая, серьезная система. Разумеется, Советский Союз ее строил в свое время для общегосударственных целей, естественно, не для Украины, но тем не менее. В какой-то степени сохранились кадры, в какой-то степени сохранились технологии, потому что производилась, ну, вся баллистика производилась в Украине. Мы спутников запускали, создавали там по 300 штук в год. Так что сохранились люди, сохранилась технология, сохранились производства. Причем, поскольку это все были оборонные производства, которые строились в советское время, они строились с учетом возможной ядерной войны и располагались на больших глубинах, подземное производство и цеха. Я не уверен, что эти цеха пострадали, и были разбиты в процессе вот таких вот действий. Да, пострадал.

0: логистика, может, пострадали поверхностные сооружения. Ну, то есть тут есть две возможности. Я не могу это точно утверждать, потому что, ну, все-таки прошло значительное время, как я уехал из Украины. Но сохранились эти учебные заведения, научно-исследовательские центры. Они же никуда не делись. Они были
1: Конечно.
0: эвакуированы там, например. Вот я знаю по Донецку, вот целый ряд институтов, предприятий были эвакуированы в Западную Украину. И американцы, в общем-то, все это подхватили. Тут я, конечно, не отношу это насчет там какого-нибудь Тиллермана, который вместе с Миндичем руководят Фаерпоинтом, да, и которые выступают и рассказывают, что они то там произвели. Тут есть два варианта. С одной стороны, это, значит, может быть участие какое-то в западных проектах, реализация там английских каких-то разработок, американских, а наша только, может быть, апробация. С другой стороны, это, может быть, какие-то разработки еще советские, которые были в свое время, значит, не до конца доведены. Ведь, слушайте, развал Советского Союза прошел мгновенно. Я помню, Южмаш работал на полную мощность до 92-93 годов, пока не рухнуло все. Ну и дальше мы же поддерживали Южмаш, по крайней мере, все время старались поддержать, имея в виду, конечно, мирное производство прежде всего. Вот вторая часть – это может использование, как я уже начал говорить, каких-то своих разработок, но, естественно, уже на новом уровне, с учетом там всяких пунктиров, с учетом всяких там искусственных интеллектов, с участием западных специалистов, которые в этом деле активное участие принимают. Поэтому относиться надо к этим разговорам очень серьезно. Заниматься надо очень серьезно, потому что они поставили перед собой цель в 2027 году выйти на уровень дальности 5000 километров для баллистики. Вот. Это очень опасно. Слушайте, это супер опасно. Поэтому надо, причем они же будут, так сказать, работать не обязательно по каким-то военным производствам, как сейчас показывает вот реальные их действия, да, они вот избирают, например, какую-то торговую сеть, избирают, например, поставки бензина, нефтепродуктов. И системно по ним работают, вот уже согласитесь, больше там 2 месяцев почти. Ставят задачи обесточивания там городов определенных, да, поселков, нарушения энергоснабжения. Ну и не исключено, конечно, и удары по военным предприятиям. Поэтому надо сейчас не так вот относиться, что ничего у них не получится, а относиться очень серьезно с тем, чтобы уже на упреждающей стадии пресечь вот эти все дела. И тут главное, конечно, логистика. Если ты не поразишь, там, положим, цеха, который расположен на большой глубине. Вот. Но, во всяком случае, значит, сделать невозможным там работу этих цехов. Потому что все равно же на поверхность надо выходить и так далее, и так далее. Да? Вот. Вот смотрите по беспилотникам, я скажу, что вот когда Зеленский год тому назад заявил, что вот он будет производить, ну, не производить, видимо, скорее всего, получать, ну, в какой-то степени собирать. Вот, 1 000 000 беспилотников, то мне казалось тогда эта цифра жутковатой. Потому что что такое 1 000 000 беспилотников? Это 3 000 в сутки. 3 000 в сутки – это тебе ни одна ПВО не справится. То есть, значит, ну, скажем, даже при какой-то процент поражаемости там 95-97%, а что такое 3%? 3% от 3 000 беспилотников – это очень много. Это уже серьезное поражение на территории. Так что, в общем-то, надо всерьез воспринимать, значит, противника, причем противник нацистского плана, помогает ему вся мощная Европа. Европа мощная, это тут, я знаю, о чем я говорю. ВПК Европы достаточно мощная. В свое время, значит, слушайте, Гитлер вооружал вся Европа. А ВПК американцев мощнейшая. Вот. И, собственно говоря, вот ход-то боевых действий показывает, что идет же беспрерывный поток вооружения, причем все увеличивающееся количество. Если раньше они в 2022 году рассуждали, можно ли давать летальное вооружение или нельзя, то сейчас говорят о, так сказать, предоставлении практически всех видов вооружения, как Залужный сказал, может, за исключением ядерного оружия. Вот. Что он там еще там
1: Вот
0: говорил?
1: это очень важные слова и в целом оценка происходящих событий. Спасибо вам большое. Отдельная, точнее, благодарность. Но в таком случае возникает еще вопрос. На информационных лентах эта новость появилась буквально перед нашим с вами эфиром. Reuters сообщили о предложении Украины приостановить атаки в Черном море. На ваш взгляд, такие заявления, а учитывая до этого роль Турции, их попытки, да, так или иначе, вести этот мораторий, чем они вызваны, понимая, что до этого уже провокации в Черном море были, ответные действия страны Российской Федерации по части нанесения ударов по портам в той же Одессе тоже мы видели. Можно ли сказать, что Украина сопоставила ущерб и поняла, что проще в данном случае заключить вот этот самый мораторий? Но и тогда хочется проанализировать нашу позицию Российской Федерации.
0: Ну, я скажу, что с точки зрения, предположим, сейчас сегодняшней позиции киевского режима, ну, поставки вооружений, да, все шли в основном, там, наверное, процентов 80-85, а может и 90, все шли через морские порты. Ну, это абсолютно очевидная вещь. Никакое там зерно, там, все это, так сказать, может быть и важно с точки зрения бюджета, там, и так далее, но это с точки зрения там всего окружения Зеленского и Запада, кстати сказать, потому что Запад же принимает основные решения. Это все того не стоит по сравнению с поставками вооружений морским путем. Ну, скажем так, вот в общих чертах, значит, ну, сухопутным путем, ну, порядка 10 миллионов тонн грузов, так сказать, можно поставлять, да, примерно. Это большие объемы, ну, это же не 80 миллионов, да. Вот, это одно. С другой стороны, а что мешает российскому, так сказать, военно-политическому руководству принять решение ограничить сухопутную логистику? Ну, что мешает? Практически ничего не мешает. Тогда, в общем-то, прекратится поставки не только какого-то там, значит, необходимого житейского материала и там товаров, да, но и всего вооружения. А вот это уже будет серьезно. Тут никакая фаерпоинт тебя не спасет. Потому что, ну, я еще раз говорю, я вернусь к той теме, скажу, что, ну, может быть, что-то сами, может, они и разработали, может, что-то они сами могут и, так сказать, сделать, да, но все это не те объемы, не то качество, которое возможно при поставках серьезного вооружения из-за рубежа. Имеется в виду, прежде всего, Соединенные Штаты, потому что Соединенные Штаты лидер с точки зрения качества,
1: ну да,
0: вооружение, количество производимого вооружения. А сейчас теперь турок взять. Ну, что турки? Вот они сейчас запланировали продать огромное количество своего оружия там 94-95 года, в том числе атакам с ракеты, в том числе, значит, скажем так, то, чего у них сейчас много. Там они оценили, по-моему, в 300 дней. Или 250 миллионов долларов. Для них это порядочная сумма. А как они будут поставлять? Какими вагонами из Турции они будут поставлять все это дело? Конечно, кораблями. Ну и, разумеется, нельзя меркантильные интересы не учитывать тех же самых турок, которые, да и тех же самых западных компаний, которые, например, в лучшие годы, когда киевский режим не был еще вовлечен в конфликт, например, вывозили порядка почти 60 миллионов тонн зерновых. Можете себе представить? Это огромные объемы и, так сказать, огромные заработки. И с точки зрения влияния на мировой продовольственный рынок, это огромная вещь. И сейчас, пока они еще мало что потеряли, потому что только с 22 июля так более-менее остановился экспорт. Вот. А до 22 июля они практически каждый день отгружали там прилично, там, в месяц больше миллиона тонн. Вот. Так что ясно, что чем руководствуется, прежде всего, это интересы, конечно, военно-промышленного комплекса, поддержание военного конфликта и, естественно, меркантильные интересы, поскольку через порты идут основные позиции. Это продовольственная позиция, это руда, это металлургическая продукция, там окатыши. Да.
1: Николай Ильич, простите, прерву к этой теме, тогда вернемся уже после небольшого перерыва. Далее новости. Дорогие радиослушатели, оставайтесь с нами.

0: приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
1: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
2: Я сейчас должен вам по бокалу налить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
2: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
2: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
3: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
2: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите.
4: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
5: А где тут бродит жираф на озере Чад?
6: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
0: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
7: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Первый серийный импортозамещенный самолет МС-21-300 совершил дальний перелет из Иркутска в Жуковский, сообщила Объединенная авиастроительная корпорация. Время в пути составило 5 часов 50 минут. Самолет летел на высоте 12 1100 метров со скоростью до 850 км в час. Самолет пилотировал экипаж в составе летчиков-испытателей «Героев России» Романа Таскаева и Олега Кононенко, а также ведущего инженера по летным испытаниям, бортового оператора Александра Попова. Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что обсудил с депутатом Государственной Думы Леонидом Слуцким опыт региона по поддержке участников специальной военной операции, а также возможность по его расширению на всю страну. По словам главы региона, на деловой встрече обсуждались значимые проекты по всем направлениям, которые реализуются и планируют запускаться в Курской области. Эпидемиологическая ситуация в подконтрольной Киеву части территории Харьковской области ухудшилась на фоне острого дефицита медперсонала и мобилизации врачей, сообщили в Российской администрации Харьковской области. Отмечается, что на 1 июля этого года укомплектованность врачебными должностями в Харьковской области составляет всего 50%. Вакантные почти 2000 позиций. Только за последние полгода уволились почти 100 врачей. Количество преступлений, совершенных гражданами Таджикистана в России, сократилось на 11% за последние 3 года. Число преступлений против них сократилось почти вдвое. Об этом сообщил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Официальный представитель МВД Ирина Волк уточнила, что в Москве состоялось заседание Объединенной коллегии Министерств внутренних дел России и Таджикистана. На нем были рассмотрены вопросы сотрудничества двух ведомств в сфере борьбы с организованной преступностью и взаимодействия экспертно-криминалистических подразделений. Коллектив российской телевизионной и радиовещательной сети награжден орденом почета. Награда присуждена за заслуги в развитии отечественного телевидения и радиовещания, многолетнюю плодотворную работу, сообщает пресс-служба организации. Ранее президент страны Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов российской телевизионной и радиовещательной сети с 25-летием предприятия. Еще больше новостей, а также фото и видеоматериалов смотрите и слушайте на канале «Макс Радио Спутник». Мы следим за федеральными, региональными и международными событиями круглосуточно. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM.
8: Вы слушаете радио «Спутник». Кто только настроился на нужную волну или подключился к онлайн-трансляции, здравствуйте. Напоминаю, у нас в эфире бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Николай Янович, продолжаем. Как вы считаете, киевский режим не рассчитывал на удары российских сил по портам? Мы же видим симметричность действий. Если морские дроны бьют по торговым судам, это закономерно отражается на судах и кораблях в украинских портах. И вот после таких провокаций поступает предложение остановиться. В этом нет противоречия?
9: Ну, конечно, есть противоречия. Я думаю, что если вот логика сегодняшних действий продолжится, особенно с точки зрения нарушения логистики поставки вооружений, прежде всего, то дело пойдет к миру. Потому что единственное, что может охладить, вот, понимаете, киевский режим не думает ни о людях. Вот, политика их с точки зрения, скажем, государство, да, Украина, да, народа, народонаселения, развитие, сохранение, там, ну и так далее. Это все политика разрушения государства, разрушения экономики и по существу геноцида самих украинцев. То есть поэтому им абсолютно безразлично, сколько там погибает там, людей, сколько инвалидов. Вот я же начал говорить, положим, приводить цифры. Кто там будет восстанавливать его? Вот это же их не волнует абсолютно. Вот мир наступит. Зеленский 100% соберет свои, так сказать, грубо говоря, манатки и улетучится. А те, кто придут, ну, это еще непонятно, кто придет. Потому что если придут такие, как Залужный, который вот недавно выступил, это бывший главком вооруженных сил киевского режима, и заявил, что в ближайшие 50 лет главная задача для Украины – это задача обеспечения безопасности. И только после решения этой задачи можно заниматься развитием. Ну что можно сказать? Дурак дураком. А может быть наоборот? Ну в смысле, может он и не дурак в таком понимании, каком мы себе представляем дураков. Но во всяком случае, значит, он явно не человек, не смышленый в деле государственного строительства. Потому что какая может быть безопасность в разрушенной экономике? Вот кто мне может объяснить? Экономика разрушена. Самостоятельно практически ничего производить не может, и он говорит о безопасности. То есть кто эту безопасность? Это раз. Второе. Ну, для безопасности государства, ну, как минимум, нужен человеческий потенциал. А где он? Вот мир наступит, с фронта вернется миллион, грубо говоря, человек, большая часть вооруженных, озлобленных, прекратится финансирование, наоборот, станут со всех сторон раздаваться требования выплатить долги, потому что там не только государственные кредиты, там еще и кредиты, полученные через размещение на рынках свободных финансовых ресурсов, какие-то гарантии кого-то, да, ну, естественно, кто гарантировал, откажется, например, от этих гарантий, потому что что он будет платить за Украину, ради чего? Вот, то есть столкнуться с чрезвычайно трудной ситуацией, про безопасность этот Залужный рассуждает. Когда элементарно будет не хватать всего, чего только может не хватать. Ну вот, так возникает вопрос. Вот уже сейчас, да, кто же может еще подумать? Ну ладно, свои не думают. Может быть, Запад подумает? Ведь он же про какие-то общечеловеческие ценности рассуждает. Или американцы подумают? Но им 100 лет не надо. Я вот работал уже с американцами много лет. Или да с теми европейцами. Вот мы много предложений, проектов различных предлагали европейцам для сотрудничества. Вот, например, предлагали, так сказать, продолжение через Украину европейских коридоров, сделать Украину это мостом между Европейским Союзом и Россией, наладить торговое сотрудничество, туристическое. Какие только предложения предлагали? Ничего, ноль. Их абсолютно не интересовала Украина с точки зрения экономического развития. Как, кстати, не интересует особенно и развитие Болгарии, там какой-нибудь Румынии и так далее. Да? Вот. То есть вот с точки зрения, как отнесется, значит, Украина, если вот, прекратится, так сказать, поставки вооружения, то я вижу, это единственная вот такая блокада серьезная, это единственный путь принуждения Запада, прежде всего, к миру. То есть, если они не смогут поставлять вооружение, то поражение режима абсолютно естественно. Так для чего Западу в этот момент, когда такое дело наступит, да, продолжать дальше воевать? Что, так сказать, продолжать дальше воевать до тех пор, пока не будет полной капитуляции? И тогда уже Россия может реально выполнить все свои условия, то есть денацификацию, демилитаризацию, нейтральный статус, проведение свободных демократических выборов, установление нейтрального, по меньшей мере, режима по отношению к России. Они разве это допустят? Нет. Значит, как только забрежет вот такая ситуация, да, сразу же начнется давление колоссальное на Россию с точки зрения заключения мира уже на каких-то более-менее выгодных условиях для России, но с одним условием – сохранение этого нацистского режима. Можно любые бумаги подписать, и денацификацию подписать, и демилитаризацию написать, и через год, через два, через три выкинуть их в мусорный ящик, и на этом дело закончится. То есть вот тут я смотрю, что уже если начали вот эту реализацию идеи, в общем-то, обеспечить безопасность России с точки зрения нарушения логистики поставки военных грузов, мне кажется, это самая основная задача. Потому что что такое армия без продовольствия, без снарядов, без патронов, без старлинков, без там, значит, этих беспилотников, там, без танков, без ничего. Что такое армия? Это не армия. Это сброд.
8: Вот. Но при этом я так полагаю, что для того, чтобы и залатать дыры на фронте, не будут гнушаться призывать тех же женщин, я так полагаю. Но эта тема периодически возникает в информационном пространстве, но тем не менее, учитывая как раз отношение киевского режима к своим же людям, то и до таких решений, я так полагаю, недалеко.
9: Ну, я думаю, что сначала они пойдут на снижение возраста, прежде всего. Вот сейчас активно американцы подталкивают снижение возраста до 18 лет. Это даст плюс 500 тысяч мобилизационного ресурса. То есть два года они могут подгребать предыдущий мобилизационный возраст и вот брать уже новых. Так? Вот где-то там еще два года они будут брать примерно по 350 тысяч человек в год. Но это последнее. Вот другого уже ресурса не будет. Я задаю себе простой вопрос, а кто же будет вообще работать на элементарных производствах, там, скажем, в селе, там, комбайнерами, трактористами, кто будет там обслуживать тепловые станции, да и вообще энергетику, кто будет обслуживать. То есть это уже тотальная мобилизация. Вот если они пойдут на это, опустят до 18 лет и пойдут на вот такую мобилизацию, это будет уже тотальная мобилизация. Я не думаю, что она даст существенные какие-то плюсы. Почему не думаю? Потому что народ демотивирован уже. Никто не хочет реально воевать. Идет максимальное склонение от мобилизации. Вот. Но вместе с тем, та карательная система, которая создана, ведь она действительно жутковатая. Вот я иногда представляю себе, когда-то я бывал, был с визитами, посещал концлагеря гитлеровские, да, на территории Польши, например, да и в самой Германии. Заксенхаузен. Вот. Ну вот в Польше особенно мне, так сказать, впечатлили. Это была фабрика уничтожения людей, да, то есть вот там миллионы исчислялись жертвы. То есть их сначала загоняли в концлагерь, то есть выбраться из этого концлагеря было невозможно, и была такая машина, по сути дела, уничтожения вот этого, так сказать, этих людей, которые находились в концлагерях. И вот сейчас мне представляется, что Украина, или территория, которая контролирует киевский режим, превратилась в вот такой концлагерь. То есть люди там живут только для одного с точки зрения киевского режима. Чтобы быть мобилизованными, отправиться на фронт и получать миллиарды за это, так сказать, от западных кураторов своих. А что с этими людьми там будет? То есть женщины украинские рождают детей своих только для одного. Вырастить до определенного возраста, отправить на фронт, а потом даже не знать, что с их детьми произошло. Вот такая жутковатая картина. Но вместе с тем она имеет, значит, реальную, так сказать, ассоциацию. Я хочу заметить, что, к большому сожалению, в России, да, за рубежом тем более, очень мало поднимается тема политических заключенных. Вот недавно, значит, в украинских тюрьмах 92 политических заключенных объявили голодовку. Это они голодают третий день. И ставят задачу, если не добьются суда, они все сидят по 3 года, по 4 года без суда. То есть арестовали по обвинению, например, государственной измены. Все. Освобождение не подлежит под залог. Вот. законодательство, которое киевский режим принял. А дело в суд не передано. И вот сидит человек, значит, так сказать, не зная свою судьбу. Кстати, депутат, кстати, Верховной Рады, некий Дубинский Александр, по-моему, уже четвертый год сидит. Так вот, объявили голодовку. Кто об этом где-то сказал, написал? Наверное, даже в российских средствах информации я, наверное, первый, который эту тему поднимает. Я, правда, эту тему регулярно поднимаю, обращаюсь там и к бывшим своим коллегам, там, и к депутатам различным европейским, и в правозащитной организации. Скажу откровенно, никаких ответов не получаю, ни разу не получил, ни одного ответа. Ну, просто прислали подписку. Да, вот ваше письмо получено, там, какими-нибудь организациями защиты прав человека, да, рассматривается, и дело с концом. Обычная бюрократическая отписка. Но даже этого нет. То есть я посылаю как в пустоту. Я скажу, что такое впервые происходит, потому что, работая в правительстве, я очень часто получал различные запросы и всегда на них реагировал. Ну, это вообще положено так, по европейскому законодательству, кстати сказать, положено, всяким там директивам и так далее. Ну вот, почему я так поднимаю тему политических заключенных? Потому что это единственный ресурс политический, который может ситуацию в Украине исправить. Потому что, почему их посадили? Да потому что что-то где-то сказали, где-то выступили, где-то там кого-то организовали там на что-то, да, и получили сроки почти бессрочные. А все остальные, даже те, которые понимают, что страна идет к гибели, да, сидят, молчат, а вдруг нас это не коснется, вдруг моего сына никуда не заберут. Вот. Как совершенно справедливо говорил один деятель политический, когда Гитлер пришел к власти, вот, и через какое-то время установилось Хай Гитлер, так сказать, Гитлер вдруг из среднего человека превратился в фюрера, вождя нации. Друг сказал, вернее, подумал, сказал, что вот когда пришли за коммунистами, ну, я молчал, потому что я не симпатизировал коммунистам, считал, что, ну, раз считают нужным, так сказать, забрать, посадить в концлагерь, ну, так тому и быть. Когда пришли за социал-демократами, я тоже не поднимал свой голос протеста, потому что, ну, я не был социал-демократом, я вообще к политике вот так слабо относился. Поэтому, ну что ж, наверное, так и надо. А вот когда пришли за мной, я понял, что я абсолютно зря не поднимал голос протеста, когда начали, так сказать, расправляться с коммунистами, социал-демократами, евреями и так далее, и так далее. Вот примерно такой же процесс происходит в Украине.
8: Вот в связи с этим вопрос, Николай Яныч, поговорим про людей. Вы их прекрасно знаете, и я думаю, мы сможем в рамках эфира ответить на этот вопрос, потому что он и лично меня очень сильно интересует, и слушатели задают вопросы, конечно же. Сегодняшнее украинское общество, которое осталось на территории Украины, оно лишено пассионарности, если мы будем гумилевскую терминологию вспоминать. Почему мы, с одной стороны, видим вот эти протесты за НАБУ против ТЦК, за Федорова? Ну, понятно, что там разные мнения высказываются, неважно, денежная это мотивация или нет. Но, тем не менее, неужели события, которые происходят на Украине, не мотивируют людей, да, при всей опасности, при всех рисках, но сопротивляться режиму? Особенно, когда проводятся такие откровенные действия, как перезахоронение нацистов, там, того же Коновальца. И я от себя добавлю реплику. Часто эту историю вспоминаю, там, будучи военным корреспондентом, очень часто при освобождении населенного пункта отправляют в первую очередь библиотеки посмотреть местные. И понятно, что выросло, да, целое поколение, где в книжке с национальными героями там и Бандера там наряду там, с Тарасом Шевченко и Лесей Украинкой. Но тем не менее, есть же взрослые люди, есть их родители, которые должны помнить историю, ну хотя бы в каком-то ее виде. Но неужели этого недостаточно и действий, которые откровенно предпринимает киевский режим, недостаточно для того, чтобы вот эта самая пассионарность в людях проявилась, Николай Яныч?
9: Ну, я не совсем согласен с тем, что вот украинский народ якобы пассионарен и готов убегать там, на Майданы и так далее. Так. Я приезжал очень много всяких Майданов. И все абсолютно, начиная там с 2001 года, до 2001 года никаких Майданов в помине не было в Украине. Первый Майдан начались с так называемого движения «Украина без Кучмы». И все они были организованы, подготовлены, платные. И специальные были созданы и там и десятники, и сотники, и тысячники. И там задача позвонил, значит, начинаются обзвоны. Там, придешь в 10 часов утра туда-то, на такой-то площади, сбору такого-то получишь 40 гривен. Твоя задача отстоять с какой-нибудь там лозунгом, там 3 часа, потом можешь идти куда хочешь. Когда мы в 2001 году серьезно занялись организаторами, нам достаточно было закрыть несколько обналичивающих центров, которые занимались получением иностранной валюты, ну, долларов, обналичили в гривны, потому что если бы они раздавали доллары, они сразу совершили преступление, были бы арестованы. А вот если они раздавали гривны, то это можно было толковать как помощь, там оплата чего-то и так далее, и так далее. Но как только вот мы ликвидировали, вот я, кстати, этим занимался, я уже могу об этом говорить. Значит, как только ликвидировали, сразу же вот это мощнейшее движение «Украины без Кучмы», которое собирало десятки тысяч народа. Там на Крещатике было сооружен сцена, на сцене стояла виселица, на которой шел судебный процесс по осуждению Кучмы, действующего президента, кстати, тогда. И вот сразу же этот Майдан по волшебству, значит, рассеялся, исчез и так далее, и так далее. Потом началась уже подготовка к Майдану 2004 года, так называемая оранжевая революция. Эта уже подготовка шла очень серьезно. Закупались оранжевые свитера, изготавливались. Ну, тут много чего там заготавливалось. Шарфики там, кепки там, поскольку уж было холодно. Шапочки там различные. Заготавливались кухни, там, туалеты биотуалеты закупались. Ну, все, короче, дрова там, ну и так далее. Готовились люди, которые тоже были обучаемы, значит, получали деньги за это. И вот состоялась вот эта так называемая оранжевая революция. Причем не только в Киеве. Там были центры, естественно, в западных регионах и так далее. Все абсолютно аналогично раскручивалось. Тем более, что мы же, так сказать, не ездили там, смотрели, как это в Киргизии происходило, как это в Сербии происходило, как это происходило в Грузии, ну и так далее. Да? То есть это цветные революции, все технологии достаточно описаны. Поэтому я никогда не считал вот наш народ таким, значит, скажем так, пассионарным, готовым выскакивать там за Федорова какого-то или еще за кого-то. Все это организовано, оплачено и так далее, и так далее. Но теперь вот сегодняшняя ситуация. Ну, она ничем не отличается, кроме одного, что нет такой силы политической, так, которая обладала, первым, ресурсом, потому что без денег никого не поднимешь. Второе, она имела какие-то гарантии от власти, того, что тебя не посадят, не раздавят, не убьют, не забьют и так далее, и так далее. Да? Потому что те, кто сегодня с картонками выходит, это вторая обложка этой власти, в чем поддерживается реально Западом и так далее. Вот так. И, соответственно, нет вот той организующей политической силы, которая могла бы все это делать с точки зрения вот вывода людей и так далее. Вообще, с точки зрения участия в выборах, значит, они зачистили после государственного переворота, были физически уничтожены, подчеркиваю, не как-то изолированы, а просто физически уничтожены руководители тех политических сил, которые могли бы быть возможными там организаторами, конкурентами политическими и так далее. Чем мы никогда не занимались, кстати. Мы же и проигрывали выборы, и после этого не следовали ни ареста там никого. Если исследовали, то за жульничество, за какие-то преступления. Но с политическими конкурентами мы не воевали. Это наша большая, так сказать, недооценка, потому что никакие не политические конкуренты, они были просто наймиты западных спецслужб, получали за это деньги, получали гарантии. Прекрасно себя чувствуют, кстати, вот после последнего Майдана большинство активных деятелей этого Майдана, значит, живут за рубежом. Кстати, вот этот Технибок, например, вот, недавно я видел интервью из какой-то европейской страны. Вот, говорит, да, для моей семьи очень опасно сейчас жить в Киеве. Конечно, для твоей семьи опасно. А для семей обычных это не опасная жизнь, да? Ну, словом, короче, вот я почему на проблеме политических заключенных говорю, что это единственный политический ресурс, который готов выступить уже, который прошел вот через эти тюрьмы, избиения, пытки, и который уже терять ему абсолютно нечего. Он готов выступить на защиту восстановления конституционного строя в Украине. Но нет поддержки. Политическая оппозиция вот сегодняшнему режиму разрознена. Кто-то живет в России, кто-то живет в Европе в различных странах, кто-то еще где-то живет. Как правило, по отношению к ним, если они чуть голову поднимают, тоже осуществляются политические акции. Не случайно мы же знаем о взрывах, убийствах там и так далее, и так далее. Вот. Так что вот к этой ситуации все-таки надо противопоставить. Если не будет противопоставлена сила, то тогда любые выборы, которые состоятся после завершения мира, вернее, после заключения мира, эти силы приведут вот к восстановлению или к реинкарнации того режима, который был, неважно, какие там фамилии будут, Залужные, там, Будановы, там, Федоров или еще какие-то. Это все силы, которые поставлены западными спецслужбами. И задача ведь этих западных спецслужб после заключения мира не изменится. Как она была, нарушение, значит, целостности России, так сказать, разрушение стратегического баланса, так она и останется. Мне пришлось совсем недавно читать один американский доклад. Они там еженедельно издают такие доклады Госдеп. И вот, значит, что в этом докладе? Вот, ну, он там длинный, страниц на 70, но я только характерное скажу. Что вот оказывается, для американцев нет другой более важной задачи, чем нейтрализация первой Китая, России, Ирана и КНДР. Вот четыре страны, которые считаются опасными для Соединенных Штатов. Я не буду раскрывать, там, в чем их опасность заключается. Я думаю, что это все преувеличено очень здорово. Что это конъюнктурно нацелено на увеличение, прежде всего, военных расходов до разгона бюджета до 1,5 триллионов. Преследует одну цель – создать врагов. А когда есть враги, легче, так сказать, обманывать свое население и загонять огромные средства на ВПК, потому что маржинальность ВПК, ну, она в десятки раз выше, чем маржинальность любой отрасли. Но тем не менее, то есть я думаю, что даже после заключения мира, по сути, суть политики, по крайней мере, сегодняшнего политического руководства западных стран и американцев не изменится. И поправить эту политику может только одно – это сила тех стран, от политической силы, военной силы, экономическая сила тех стран, которых вот сейчас Штаты считают своими врагами. Это Китай. Китай сейчас занимает очень осторожную, заметьте, позицию. Да? Вот. Так что вот таким вот образом.
8: Ну и получается, когда Дмитрий Анатольевич Медведев говорит о завершении спецоперации на российских условиях, то всегда, безусловно, тут еще нужно обращать внимание на то, какой режим, да, кто, будучи у власти, будет принимать российские условия. Иначе это все может превратиться в очередные Минские соглашения. Я правильно понимаю? Под конец нашего диалога у нас остается полминутки.
9: Ну, представьте себе, что, например, подойдя к Берлину, советское руководство в 1945 году договорилась с американцами, а давайте мы оставим администрацию Гитлера. Ну, самого Гитлера, конечно, повесим, а администрацию его оставим. Например. Ну, что дальше было бы? Вот тогда бы план немыслимое мог бы быть реализован. Если кто не знает, что за такой план немыслимое, это то, что американцы и англичане хотели использовать пленные там целые корпуса армии, которые достались им практически в нетронутом состоянии, использовать для нападение на Советский
8: Очень
9: Союз.
8: Очень показательный пример. Спасибо большое, Николай Иванович, за этот разговор, за этот эфир. Николай Азаров, бывший премьер-министр Украины, был в эфире «Радио Спутник». Кирилл Буданов был упомянут в эфире. Он признан экстремистом и террористом. Я, ведущий Денис Воробьев, с вами прощаюсь. Всего доброго, до свидания.

0: Риски развития онкологических заболеваний. Контекст. Главный онколог Минздрава академик Андрей Каприн назвал факторы, провоцирующие тяжкий недуг. В их числе курение, сахарный диабет, ожирение и вирус папилломы. К злокачественным новообразованиям кожи, включая меланому, может привести неумеренное пребывание на открытом солнце. Наибольшую опасность это представляет в детском возрасте. Врачи советуют избегать нахождения на солнце в дневные часы, пользоваться солнцезащитными средствами и прикрывать кожу. Также рекомендуется отказаться от вредных привычек, внимательно следить за рационом питания, вести активный образ жизни и ежегодно проходить диспансеризацию, во время которой россияне получили возможность пройти обследование для выявления самых распространенных видов онкологии, в частности, рака молочной железы у женщин и предстательной железы у мужчин. В рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» повышено финансирование лечения онкопациентов. К 2030 году доля больных, живущих 5 и более лет с момента установления диагноза, должна достигнуть 67%. В России появляются препараты для лечения рака. Однако рост болезней сердца, онкологических диагнозов и диабета пока вызывает опасения у медиков.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 8 вечера, в Уфе, Челябинске и Перми 10 вечера. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте. В этом выпуске. В Министерстве обороны рассказали об успехах наших военных. Мария Захарова назвала причину украинских атак по гражданским объектам. Российский футбольный клуб выиграл, проигрывая в сухую за несколько минут до конца матча. Об этом и не только. Подробнее далее. Военно-космические силы России ударами ФАБ-500 нанесли поражение живой силе ВСУ в населенных пунктах Новоалександровка и Новая Казачья Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны нашей страны. В ведомстве отметили, что в ходе боевых вылетов ВКС России применялись авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции. В результате ударов все цели поражены. Помимо этого, российские вооруженные силы нанесли удары дронами «Герань» по ремонтно-восстановительному поезду и железнодорожному локомотиву, использовавшимся в интересах ВСУ в Одесской области. Россия будет сама выбирать суда, работающие в интересах ведущих разбой стран, для ответа на захват судов Западом. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. ВСУ, которые не способны наносить эффективные удары по российским военным объектам, продолжают пытаться бить по мирному населению, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она добавила, что также множатся свидетельства прямой вовлеченности стран НАТО в террористическую деятельность киевского режима. Кроме того, по ее словам, украинские необандеровцы продолжают бороться с советским и русским культурно-мемориальным наследием. Владимир Зеленский, даже получив от Соединенных Штатов 5% запасов ракет-перехватчиков ЗРК «Патриот», не сможет пережить зиму. Их числа хватит примерно на то, чтобы сбить 25 баллистических ракет Вооруженных сил России. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Сегодня Зеленский в интервью CNN заявил, что Украина переживет зиму в том случае, если Соединенные Штаты предоставят 5% от имеющихся у них боеприпасов для ЗРК «Патриот». Зеленский сказал, что пытается обменять что-то на необходимые ракеты. Собеседник агентства предположил, что даже если будут идеальные условия перехвата, когда каждая ракета «Патриот» будет сбивать одну российскую баллистику, то ВСУ этих запасов хватит примерно на 4 комбинированных ракетных удара. Однако в реальности такие показатели недостижимы. Французские профсоюзы пожарных призывают провести в Париже демонстрацию 29 сентября с требованиями увеличить финансирование пожарно-спасательной службы и темпы. Пожарные выдвигают французским властям ряд требований, среди которых принятие закона о модернизации системы гражданской безопасности, массовый набор профессиональных пожарных, технического и административного персонала, увеличение финансирования, а также начало переговоров с министром внутренних дел об условиях работы и учет требований пожарных в сфере пенсионного обеспечения. «Спартак» из Нальчика по пенальти обыграл Владикавказскую «Аланию» в матче второго круга пути регионов Кубка России по футболу. Основное время встречи в Нальчике завершилось со счетом 3-3. У гостей мячи забили Зурбек Рамонов, Махач Абдулхамидов. У хозяев отличился Хаким Гадыкоев, Амирхан Селяев и Тамерлан Герзишев. В серии 11-метровых ударов победу в результате одержали футболисты «Спартака» со счетом 4-2. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Словом по столу.
2: Инициативу создайте, мы будем платить, так сказать, а вы не будете нас. Да. А, друзья, четверг, а это значит, что мужской клуб «Словом по столу» открывает, распахивает свои двери уютного своего бара.
3: Мы скучали, Алексей.
2: И я тоже скучал.
3: Ну, не ври.
2: Не, серьезно.
3: Мы с Петром гадали, смотришь ты наши выпуски?
2: Не смотрел.
3: На этом мы сошлись.
2: Нет, ну я скучал, конечно, но не настолько, чтобы на отдыхе. У меня был первый отдых. Так, значит, все Петь сегодня нет, Петь в отпуске. А Лука тот самый Экей Андрей, Алеша Тимофеев, у нас сегодня гость. Саша Панов, предприниматель. Салют.
4: Все верно, всем привет.
2: Привет. Сейчас будем разбираться, чем, что предпринимаешь. У меня был уникальный опыт В первые 22 года я живу с женой, значит, и впервые за 22 года мы без детей были на море.
3: А что значит?
2: Отдыхали.
3: А, ну, вначале денег не было?
2: Ну, не, мы все время ездили с детьми.
3: Потому что дети сразу появились?
2: Ну, через 4 года, да, через 3.
3: На первые 4 года?
2: Да, первые не ездили мы, нет. Но мы со студенчества, поэтому, так сказать, это еще тогда мы не ездили. Не по отдельности мы ездили тогда, кстати, да, 2 раза мы ездили по отдельности. Ну, неважно. Первый раз мы поехали без детей в гостиницу без детей. Я не буду рассказывать, как это, иначе меня винят в это, в распространении идеологии child-free. Это здорово, конечно.
3: Если ты первый раз, то да.
2: Да, я первый раз.
3: Просто бывал я в таких гостиницах, пока не хочу.
2: Да? Но у тебя, наверное, какой-то другой там уровень. У меня все, чего в этот, так, такой.
3: Не вот этот с квадратными окнами, стеклянными. Не этот отель?
2: Нет, радужных каких-то этих, радужное солнце не светило. Ничего нет.
3: Есть один веселый отель. Я там боюсь в бассейн заходить.
2: Да?
3: Да, можно, кажется, надо заливать мироместит в бассейн.
2: Ну да, да, или сразу делать. В общем, вот так вот. Ну, в общем, здорово, классно. Саш,
4: да.
2: Что предпринимаешь?
4: Устанавливаю всем, кому не попадя, нейроимпланты. Всем, до кого успею...
3: Дотянуться.
4: Догнать.
3: Так. Все, да, кто 40 лет ездит.
2: Не, ну ты сразу скажи, так сказать, а про что это нейроимпланты? Я или придвинусь, или начну, значит, стремиться куда-то подальше.
4: Ну, нейроимпланты — это устройства, которые прямо или опосредованно влияют на нервную систему, на центральную нервную систему, на мозг или спинной мозг, на периферическую нервную систему, и позволяют добиваться каких-то эффектов, которым другим способом добиваться либо невозможно, либо сложнее.
3: Ну, это доказательная медицина или ты...
4: Максимально, да. Это,
2: если мы... Вообще медицина ли это?
4: Да, если мы говорим про людей...
3: А про кого мы можем поговорить?
4: Ну, давайте сначала про людей, а потом, если что, поговорим про разных животных. И, конечно, это метод, который используется, у него есть разрешение Росздравнадзора. Ну, это семейство методов по установке имплантов в различные места мозга. Самый распространенный – это глубокая стимуляция мозга. Это такой небольшой электродик, парный, да, вставляется.
3: Это большой электродик в мозг, то есть вставляется.
2: И глубокая, понимаешь, стимуляция. Так.
4: Да, да, да, которая устанавливается при паркинсонизме, например, при дистонии.
2: А, при болезни. Ну, то
4: да,
2: есть,
4: да,
2: при,
4: конечно. Медицина, конечно.
2: Да, да, да, да, да.
3: Это то, что я тебе до эфира сказал, это что меня интересует. Вообще, да, там широкий спектр.
2: Давай сейчас к широкому спектру. То есть, понятно, когда у человека какие-то проблемы со здоровьем, не дай бог, тогда нуждается в... А как он работает? Он что, током бьет какие-то участки мозга?
4: Ну, если просто упрощать туда, да, какие-то зоны мозга, если это головной мозг, или крепится к какому-либо нерву, если в периферической нервной системе, да, и стимулирует. То есть...
2: А как, что пульт какой-то есть или как?
4: Ну, в зависимости от того или иного заболевания, там либо сразу программируется система стимуляции, программа стимуляции один раз, да, да, либо, да, бывает и пульт.
3: А если батарейка садится?
4: Обычно батарейка на 20 лет.
2: Уф. Мощная батарейка.
3: А через 20
2: Почему
3: лет...
2: для айфона не придумать?
4: А через 20 лет надо будет операцию сделать заново и достать...
3: А если вот я в 40 который... ставил, мне же в 60 тяжело будет эта операция. А если я в 60 ставил, мне 80 операция вообще не принесет.
2: Ну, кстати,
4: но все зависит от того, какая операция. Если ты в 60 поставил, то 80 тебе уже не потребуется.
3: Это я про свой чип, на который я в очередь стал. Переходим к нему?
2: Подожди, сейчас перейдем. Значит, в...
4: Да, тут нужно сделать ремарку. Смотрите, вот есть фармацевтика. Давайте, чтобы мы так с разбегу влетели с двух ног в новую тему. Есть фармацевтика. Фармацевтика — это фактически лечение способом изменения химического состава тела.
2: Да.
4: А есть электроцевтика. И это лечение с помощью влияния на...
2: Дарсонвале. Ну да, да. Только глубокого погружения, да.
4: Электрические...
2: Ну,
4: давление, да, или проведение электрических сигналов, или вообще в целом активности нейронных сетей, да, человеческих. Вот. И это просто дополнительный метод. Он в каких-то моментах является единственной альтернативой, в каких-то моментах он является комбинацией с фармацевтическим методом. И благодаря этому методу, он называется еще раз электроцевтика или нейромодуляция, можно установить и устанавливают в различные зоны нервной системы в зависимости от того, какое заболевание.
2: В ОМС входит?
4: Нет, ну, точнее, да, это есть отдельное подразделение ОМС, называется ВМП, высокотехнологическая медицинская помощь. Да. Так как наше государство социально ориентировано, то...
2: Сейчас хорошо сказал, да.
4: То значительная часть людей могут получить это бесплатно. Я считаю, что это неправильно. То есть мой подход в этом плане отличается от...
2: А тебе что, как, тебе что, деньги платят? Ну, как...
4: Если мы хотим пойти поглубже в эту историю, то у наших братьев-китайцев концепция чуть-чуть иная, в которой их местный ОМС, назовем это так, он компенсирует часть. И таким образом получается большее количество людей покрыть, потому что люди готовы заплатить часть. Это первый тезис. А второй тезис, когда люди готовы заплатить...
2: То есть отказаться от широкого, значит, применения для того, чтобы получить еще больше, больше клиентов.
4: Раз. А второй момент...
2: Пациентов,
4: да, клиентов. Люди плохо ценят бесплатно.
2: Хорош, ну да.
4: Люди плохо ценят
2: бесплатно. Ну, знаешь, бесплатно. Это так иногда тяжело достается, что, не поверь, ну, я думаю, что...
4: Если обобщать. Понятно, что есть очень много нюансов. Поэтому, и плюс есть какое-то историческое легаси наше, на которое нельзя не обращать внимания. Но у нас это так. Не все нозологии, не все болезни, о которых я будем говорить сегодня, подпадают под высокотехнологическую медицинскую помощь, как часть ОМС. Но часть из них, да.
2: Мозг и вообще нервная система, и периферическая, и центральная – очень сложная штука. А что касается мозга, так там вообще ничего не понятно. Но мы знаем, там, значит, передние какие-то там доли, что-то разобрались, мозжечок. То есть мы его увидеть смогли, а что там происходит до конца, так и ничего не понятно. При там, 80 миллиардах, значит, этих связей там, и прочее, прочее. А как вот так точно его, так сказать, расположить, вот этот электростимуль внутри головного мозга, чтобы он вот точечно работал на то, что надо. И как быть уверенным, что он, так сказать, не будет бить в какую-то соседнюю нейронную связь, которая отвечает, не знаю, за мизинец, понимаешь? Там, ну, условно.
4: Да. А что такое Дарсенваль?
2: Дарсенваль – это такая штука, которая, значит, раньше...
3: Петра нет, мы 10 минут делали вид, что понимаем, что...
2: А вы не знаете, что такое Дарсенваль? Дарсенваль – это такая штука, которая бьет током тебя. Но она, да, так сказать, она для стимуляции там, кожи. Вот лысые люди, например, там раньше себе натирали...
3: Он
2: там
3: просто войну прошел.
2: Нет, это модная была штука какое-то одно время.
3: Он рассказывает какие-то истории.
2: Он включается в розетку, в него вставляется прибор такой специальный.
3: Ты в каком магазине это купил?
2: Да, это продавалось.
3: Где?
2: Это магазин на диване.

0: токи высокой частоты для кожи, волос и тела.
1: Ну, Дарсон Валь.
2: Значит, в какой-то мере это тоже электроцевтика.
0: Да.
2: Вопрос, есть ли у него регистрационное удостоверение Росздравнадзора. От этого зависит, является ли он медицинским, ну, или типа, является...
0: Не-не, да, да. Возвращаемся к мозгу и центральной нервной системе. Как попасть туда? Точно ли мы знаем, что мы туда попадаем?
2: Да.
0: И не задеваем что-то?
2: Отвечаю, мы точно знаем, куда мы попадаем в определенных видах болезней, потому что уже есть большое количество пациентов, которым это прооперировано, и это подтвержденный метод. Вот, и мы точно знаем, что мы обязательно цепляем что-нибудь еще, что мы цеплять не планировали. Но если провести аналогию с фармацевтическим методом, то можно посмотреть, что есть всегда побочка.
0: Побочка, да, понятно.
2: Твоя задача сделать так, чтобы польза ты принес значительно больше, чем было, чем было побочек. Понятно. Ну, конечно, есть. Но там дальше, в общем, сложно отвечать. Но это мой такой ответ в общем. В нюансах, конечно, по каждому больше.
0: Какие-то когда вещи? Ты говоришь, много пациентов многим пациентам удалось помочь. Сколько это?
2: Ну, десятки тысяч.
0: Десятки тысяч людей.
1: Просто, да. То есть десятки тысяч людей у нас в стране были...
2: У нас единица.
1: В стране единица.
2: Да, а в мире десятки.
1: Десятки тысяч.
0: У нас единицы тысяч.
2: Да, единицы тысяч, да. А в мире десятки. Ну, в зависимости, опять же, от той или иной болезни.
0: А у тебя образование какое, прости, пожалуйста?
2: У меня нет образования, я предприниматель. Моя задача тут важна тоже сделать ремарку. Я же не ученый, поэтому я могу вам отвечать. И не врач. Поэтому я могу тут рассказывать смешные истории.
0: Так что ты предпринял тогда, чтобы, так сказать, организовать?
2: Моя задача – это организовывать людей, чтобы организовывать врачей, организовывать ученых, продавцов, организовывать процессы. Это мое дело простое. Доставать на все это деньги и брать на себя риски.
1: А есть какой-то ведущий ученый, который это все вот ведет и говорит, Саша, это будет хорошо?
2: Ну, у нас
1: может, компания... может обмануть?
2: Он может обмануть подразумевает злой умысел, он может и ошибаться.
1: Да, может и ошибаться.
2: Ну, за это я получаю премию за риск. Потому что он-то, понятное дело, что рискует сильно меньше. А если отвечать на твой прямой вопрос, у нас все продуктовые стримы разбиты на разные, и там в каждом из них есть врачи. Причем есть врачи внутренние, а есть врачи в нашей медицинской системе. Есть там главный нештатный специалист по такому
0: определению. Ну, понятно, да.
2: Они являются экспертами, с которыми мы советуемся, в том числе в популяризации новых методов, которые, например, уже разрешены, но ими не пользуются, и в создании новых методик, и которые еще не разработаны. Поэтому это сложная работа, в которой, конечно же, как и везде в медицине, внимание уделяется безопасности очень большое.
0: Теперь то, что интересовало нас с Андреем с самого начала. А если не медицинские показания, а ну, типа хакнуть мозг или хакнуть центральную нервную систему, чтобы, например...
1: Быть актуальным до 80 лет.
0: Ну, например, еще. Да. По 8 часов в день.
1: Просто сидя в ресторане, он мне говорил, что есть такая технология.
2: Да, нашим телерадиослушателям поясним. Какие вообще заболевания? Мы проговорили сейчас.
0: Паркинсон,
2: дистония, эпилепсия.
0: Эпилепсия, да.
2: Да, значит, есть еще различные расстройства органов таза. Это различные типы недержания, да? То есть это такая чувствительная тема, которой в некоторых случаях не бывает альтернатив, кроме как установки нейроимпланта. Кстати, он становится не в мозг, а к сакральному нерву. В тазу находится. Вот. И это позволяет людям сильно улучшить качество своей жизни. Да? Вот. А также есть вопросы, связанные с эректильной дисфункцией. Про которую интересуются те люди, которые...
0: Да, все мужчины так или иначе об этом интересуются.
2: Да,
1: покупают всякие препараты.
0: Не, но не обязательно покупать препараты, все беспокоятся о том, что будет через 15 лет.
2: Так вот, заранее, мне кажется, беспокоиться для того, чтобы устанавливать подобный имплант, наверное, это лишнее, хотя... Наверное, у каждого свой подход к риску.
1: К планированию, к свиданию.
2: Да.
1: У меня просто через 15 лет такая реально забронирована.
2: Да, но сейчас этот метод еще не является зарегистрированным, но исследования активно ведутся и нашими коллегами, и коллегами...
0: То есть еще никому не вживляли для... Или так нельзя сказать, что никому не вживляли?
2: В животных вживляли, которые очень похожи на нас. И работает.
0: Бедная обезьяна, понимаешь, не знает, так сказать, как этот...
2: Фантастический.

0: технически, работает фантастически.
1: Еле спасли медсестру.
0: Да, да, да. Вот, и людям тоже будут.
2: На самом деле, послушай.
0: Это вопрос близкого, ну, то есть горизонта единицы.
2: Вот это...
0: Ближе, чем 100 свиданий.
2: Вот эта тема, меня больше интересовала тема хакнуть. Ну, например, мозг. Ну, типа, отделы памяти, там, не знаю. В чип вставился, на кнопочку нажал, за там 10 часов выучил язык, например.
0: Это следующий. Ну, сейчас давай разделим. Мы сейчас говорим о медицинском применении. И вообще все начинается в подобных историях с медицинского применения. А следующим этапом, я убежден, будут технологии...
2: Хакнуть, взломать, простите.
0: Да, те технологии, которые помогут позволить апгрейдить, улучшать какие-либо функции. И я думаю, что в этом случае сначала мы пойдем для специальных людей. Да, у которых по долгу работы или службы...
2: Избранных, я знаю,
0: да, нужно, да, им нужно какие-то особые...
2: Да.
1: Навыки.
0: Да, или тактико-технические характеристики.
2: Да, да. Это страшно. Сейчас мы перейдем к этому.
0: Это, то есть профессиональное применение, не медицинское, как мне кажется, которое будет следующее.
1: Военные технологии.
0: Ну,
2: в том числе спецслужбы какие-то, еще что-то.
0: А следующее, это будут как раз вопросы, связанные с таким, например, пластичности или улучшение сохранения когнитивных функций. Это такая уже пограничная история, когда вроде бы проблем еще нет, но для профилактических вещей или для каких-то профилактики или борьбы с нейродегенеративными заболеваниями, то можно будет это развитие там на следующий период. Ну а дальше, если уж мы совсем заглянем, то
2: подожди,
0: это улучшение...
2: Загадывать.
0: Конечно,
2: еще загадывать. Значит, в рамках ТЭДИНС, традиционных духовно-нравственных ценностей, большая группа людей борется с трансгуманизмом.
0: Да.
2: То, о чем ты говоришь, это технологии трансгуманизма. Причем туда надо отнести там увеличение губ, это тоже трансгуманизм. Угу. Протезирование людей с инвалидностью, это тоже трансгуманизм. Но, так сказать, вот принято разделять. Значит, вот якобы там сошлись на том, что приемлемо и неприемлемо. Ну, в общественном каком-то, да, дискурсе. Хотя я не думаю, что это вообще тема
1: общественного дискурса. Как-то сходка была.
2: Ну, типа того, да, 40-40 строков собрались, да. Говорят, вот это допустимо, да, это для порядочных, понимаешь, там, а это, так сказать, неприемлемо, да, недопустимо.
1: Когда следующее надо нести коррективы?
2: Не знаю. Ну, вот что вообще, насколько этот дискурс вмешивается в технологии, в развитии технологий, и мешает он, тормозит, или, это, так сказать, две параллельные прямые, которые не пересекаются в реальности?
0: На этот вопрос можно отвечать на разных уровнях, да? То есть как на любой. Можно отвечать и в разных плоскостях. Я попробую сейчас поотвечать с разных сторон. Если мы говорим, возьмем самый низкий уровень, примитивный, называется национальная безопасность. Mm. Что если будут разработаны какие-то решения, которые повышают эффективность работы мозга, и это станет принципиальным в эффективности работы страны и ее безопасности, у нас страна одна из четырех суверенных в мире, и стоит заботиться о безопасности, то этот вопрос будет убран из повестки просто потому, что ты не можешь не иметь критических технологий, которые имеют твои стратегические оппоненты.
2: Понятно,
0: это такой самый примитивный уровень, который легко использовать.
2: Но для людей, которые, так сказать, в этом дискурсе, они говорят, знаешь, из знаменитого мема, нам ваш интернет, так сказать...
1: Вот он совершенно ни к чему.
2: Ни к чему, да, мягко говоря.
0: Люди, которые так говорят, они решения не принимают.
2: И слава богу, да.
0: Ими можно пренебречь.
2: Вы услышаны, так сказать.
0: А если быть точным, то для этого используются различные маркетинговые приемы, которые могут поменять мнение в целом большого количества людей. Но давай дальше продолжим.
2: Да.
0: То есть, а дальше вопрос, который мне кажется, что имеет смысл поднять. А не кажется ли вам, может быть, это юмористическая передача, я не знаю, но я серьезную тему подниму, что человеческая цивилизация находится в кризисе смыслов?
2: Конечно, кажется, но мы говорим об этом
0: каждый четверг. И может так оказаться?
2: Там скорее кризис противоречий, как бы накопившихся противоречий я бы обозначил. Но это ровно про это, потому что кажется, что смысл...
0: Кажется, что единственной превалирующей философией, если так можно назвать, у нас сейчас проявляется философия потребления. У нас мы просто стараемся жить все, как человеческая цивилизация, просто лучше, чем вчера.
2: Но да? Те же люди говорят, значит, вот почему...
0: Ну, я закончу.
2: Давай. Ну, просто вот это спорный
0: еще,
2: тезис.
0: Да, вот есть... Ну, потом в конце поспорим. Есть еще люди, которые консерваторы, которые говорят, а давайте мы лучше будем как тогда жить.
2: Да.
0: Но это тоже такая история, потому что как тогда, скорее всего, уже не будет. Да, относится в целом ко всему и к ним тоже. И есть одна из философских гипотез, которая поднимает вопрос, что у нас... закончились когнитивные возможности задавать большие вопросы, на которые потом можно отвечать.
2: Угу.
0: Если мы разрабатываем технологию, которая позволит поднять наш уровень дискуссии о том, какой наш смысл и предназначение, и поднять какие-то вопросы о том, как мы двигаемся, а потом дать возможность на них отвечать, то тогда наши технологии... Это я взял планку повыше.
2: Да, понятно. Да.
0: Тогда эти технологии осуждать из вопросов традиционных ценностей тоже бессмысленно. Мы же все здесь для чего-то собрались. Как цивилизация. Да? И даже если мы говорим в теологическом смысле, возможно, Господь создал нас для того, чтобы мы как раз эволюционировали и смогли задавать те вопросы, которые нас приведут к чему-то большому. Да? Поэтому дискуссию можно вести на разных уровнях. Какой тебе привлекательнее?
2: Ну, про безопасность там понятно, но про философию, можно, конечно, поговорить, но смысл в том, что в качестве мейнстрима сейчас выступает идеология регресса. Значит, мы слишком сильно разогнались в какой-то, значит, ну, вот за последние там... наверное, 30 лет, но, может быть, 50, что это все нас ведет, мы не знаем как бы конечной точки, но просто, так сказать, вот пытаемся на этой волне разогнавшегося прогресса как-то, так сказать, лавировать, да. И это вызывает у многих страхи. Поэтому говорят, вот туда, в Средневековье, вот там было времечко, так времечко.
0: Ну, это же...
2: Я не скажу, что я, так сказать, сторонник этой истории.
0: Это просто невозможно.
2: Ты знаешь, Саш, я не думаю, что это не невозможно. Вот, потому что все-таки... Ну, мы уходим сейчас. У нас юмористическая программа, мы начинаем типа душник. Все-таки вот эти
1: предлагаю идеи... подкаст на троих.
2: Идеи и люди, которые продвигают эту идею, они не делают это как бы бессмысленно. Это все равно находит свое воплощение в той реальности, в которой мы живем. Понимаешь?
0: Да, конечно. А Миша существует в штате Нью-Йорк. Можно туда всем поехать.
2: Но...
0: Или у нас есть этот... Как этот не очень здоровый человек? Как его зовут?
1: Какой конкретно?
2: Какой? Ну, Герман Стерлигов ты имеешь в виду? Конечно, да.
0: Это не я сказал, на всякий случай.
2: Да, ну все, он не здоровый. Он как раз говорит, что он здоровый, да.
0: И слишком
1: больно.
0: Да.
2: Ну хорошо. Так, ну здорово, на самом деле, здорово. Значит, подытоживая тему с немедицинским здоровьем, немедицинским применением.
0: Оно будет развиваться.
2: Пока нет. Или, так сказать, если у меня есть там лишние там какие-то, Саня, мне надо, так сказать.
0: Не проблема. В Гондурасе?
2: А, да?
0: И еще пару мест я могу сказать,
2: да?
0: когда микрофон с меня снимут. Угу. Есть некоторые локации.
2: Но я только хочу, чтобы профессор Преображенский это делал. Не, так сказать, не Хосе Луис Диего, так сказать.
1: А я хочу, чтобы он оттуда еще целый вернулся.
2: Да.
1: По-моему, он вставит.
2: А ему ассистировал Барменталь. Вот я так хочу.
0: Да, все можно сделать. Договорились. И даже ближе будет. Я просто те места, которые ближе будут говорить.
2: Не будем сдавать. Хорошо, все. На новости уходим. Скоро вернемся в студию.
3: Словом по столу. Духовный путь может начаться с одного вопроса.
4: Здравствуйте, меня зовут Дима. Я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
3: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
5: Доброе утро, отец Павел.
6: Я в эфире, да?
7: Меня зовут Золотой.
5: Меня зовут Анна.
8: У меня есть к вам небольшой вопрос.
9: Давайте, здрасте.
3: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Конфуций учил. Три пути ведут к знанию. Путь размышления самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. «Азиатский путь». Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
10: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Киевский режим с каждым днем теряет новые территории. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Также он сказал, что Евросоюз выбрал очень опасную стезю, решив объявить все неугодные себе суда так называемым «теневым флотом» в попытке ограничить возможности России зарабатывать. Минпромторг России ведет работу по созданию сводной программы судостроения до 2050 года, которая помимо гражданского судостроения будет включать в себя и кораблестроение для нужд флота и охраны границ. Об этом рассказал замглавы Минпромторга России Альберт Каримов. По его словам, при строительстве судов для Северного морского пути важна и последующая эксплуатация. В связи с этим сейчас ведется работа по развитию арктической судоремонтной инфраструктуры. Премьер-министр Венгрии Петр Мадьяр не стал напрямую отвечать на вопрос, может ли прекратиться строительство АЭС ПАКШ-2 с участием Росатома в Венгрии. Ранее в четверг глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщал, что стройка АЭС ПАКШ-2 в Венгрии с участием России набрала хороший темп. «Росатом» придерживается плана, согласованного с венгерским заказчиком. В начале июня Лихачев заявлял, что госкорпорация по дипломатическим каналам направила в Венгрию письмо о готовности к аудиту работ по АЭС ПАКШ-2 и ждет решения. Семь родовых залов с уникальным здоровьесберегающим дизайном открылись в городской клинической больнице номер 40 Екатеринбурга, передает корреспондент РИА Новости. В четверг в рамках рабочей поездки в Екатеринбург посетили вице-премьер России Татьяна Голикова и министр здравоохранения Михаил Мурашко. В столице Урала состоялось открытие Центра медицины здорового долголетия Свердловской областной больницы номер 2, осмотр нового модульного приемного отделения городской клинической больницы и открытие обновленных родовых палат с салютогенным здоровьесберегающим дизайном. В церемонии открытия осмотра принял участие губернатор региона Денис Паслер. Волжская регата 2026 с гонками яхт и САП-парадом состоится в Нижнем Новгороде 15 августа, в день празднования 805-летия города, сообщает пресс-служба правительства региона. В акватории Волги, напротив Чкаловской лестницы, состоятся соревнования среди парусных яхт, а напротив речного вокзала будут проходить показательные выступления виндсерферов. Кроме того, нижегородцы и гости города смогут увидеть в акватории Оки САП-парад, участниками которого станут 200 САП-серферов. Они проследуют от метра моста до Нижневолжской набережной. Еще больше новостей на канале Макс, радио «Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
3: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Словом по столу.
2: Все, да, продолжаем прямой эфир, 20.33. Сегодня без Петра, тот самый Лука, он же Андрей, Алеша Тимофеев и Саша Панов у нас, предприниматель в гостях, человек, который...
1: Который вывел тебя в философские беседы.
2: Потом. Да, я даже задумался. Можно, ну, давай коротко, просто у нас тут еще перечень новостей есть. Значит, вопрос вот какой. Что точно сейчас можно сделать не по медицинским показаниям с помощью, значит, вот этого чипа, нейрочипа в центральной нервной системе, в мозге или там в спинном мозге?
0: Прям сказать, что точно сейчас можно сделать, это будет излишняя категоричная постановка вопроса. Я скажу, что сейчас в такой постановке вопроса, я скажу, что сейчас только по медицинским параметрам или по медицинским, или в процессе клинических испытаний тех новых методик, которые еще пока не разрешены, но там тоже есть хорошие
2: центры. Давай представим, что есть какая-то пиратская страна, в которой есть существующие технологии,
0: да.
2: Значит, ну, существующие, это... вот реально существующие технологии. Вот там что, типа, так, можно.
0: Я бы сказал по-другому. Я уберу на полоборота градус радикальности этого вопроса. Я думаю, что, скорее всего, с помощью такого метода можно решать проблемы с счастьем.
1: Счастье?
0: Да, дефицит счастья. Или необходимость в большем счастье. Или проблемы... или задачи.
2: Ты и ты хочешь улыбаешься.
1: Ну, там... Того же лопатой по голове.
2: Ну, с трамваями здороваешься. И вполне себе, да, тоже.
0: Да.
2: Но тут вопрос счастья. Счастье в смысле, что вот? Это как бы тот участок мозга, который отвечает за удовольствие, типа, или что?
1: Дофамин будет
2: выкидывать. Дофаминчик,
0: да. Разные могут быть методы. Но вообще, я думаю, что все вы согласитесь, что у нас, у человечества, очевидно, кризис, связанный с счастьем.
2: Дефицит, да? Счастья.
0: Да, что...
1: А не будет такого, что рецепторы привыкнут, и уже надо будет увеличивать дозу?
0: Надо тестить, я не могу сейчас тебе сказать. Мы же говорим про пиратскую станцию. Пиратской станции не можно амплитуду увеличить, знаешь,
2: если подкрутить. Щекотать сильнее.
0: Да, поэтому это все, к этому всему нужно относиться с шуткой, конечно, но в этой шутке есть доля шутки. Также есть вещи, например...
2: Но жизнь-то страдание, понимаешь, вот опять мы философия.
1: Наоборот, счастье, оно приходит на фоне чего-то, нельзя просто быть счастливым.
2: Мы не узнаем про хорошую погоду, если не будет дождей.
0: Например, когда вот может быть, ты хотел, чтобы было бы...
1: Нет, у меня все... Ну, я не хочу себе ничего вот это вот...
2: Нет, ну потому что мы сделаем вас счастливыми, это страшилка из советского фантастического фильма, который мы все прекрасно помним, «Москва Кассиопея». Конечно, мы сделаем вас счастливыми, это же ровно про это. Они все время смеялись, и это, так сказать, и другой там еще был с этими, с, господи, как он называется, ну, неважно. Короче говоря, это был страх у людей такой, у советских, что они все вдруг будут счастливыми, понимаешь? А мы такие...
0: Ну, все, мы же не обсуждаем всех, мы обсуждаем тех, кто хотел бы стать чуть-чуть посчастливее. Или, причем там можно быть разные...
1: Ну, это выход из какой-то клинической депрессии, ты говоришь про счастье, или просто нормальный обычный человек говорит, что-то мне как-то это...
0: Я говорю, вообще, сейчас одно из исследований, которое ведет конкретно наша компания, это использование методов глубокого стимуляции мозга при клинической фармакорезистентной депрессии.
2: Угу. Понятно.
1: Тут я понимаю.
2: Понятно, да? То есть эти препаратики не работают, да, для лечения депрессии. Надо что-то делать.
0: Но, может быть, этот метод пригодится кому-нибудь на пиратской станции, о которой я ничего не знаю. И это у нас уже такой шуточный мыслительный эксперимент. И если...
1: Представляете, Трампа вколоть? Какой счастливый будет. У него там и так тумблер заскакивает иногда.
0: Да,
2: любопытно. Да. Ну, счастье, хорошо, ограничимся, потому что фантазия безгранична, нас куда угодно может привести. Так, что тут еще? Вот, кстати, про счастье. Психолог описал феномен под названием «августовский блюз». Это грусть в преддверии осени. Я вчера поймал себя на этом августовском блюзе, потому что вышел в 9, уже темно. И холодно вчера вечером было. И я подумал, что зима... А сегодня еще холоднее, да, зима близко. И немножко приуныл, конечно.
1: Ты на соседей мне говоришь, зима близко.
2: Ну, ничего. Со соседей тоже в курсе. Есть вот эта тема с августовским блюзом?
0: А это русский какой-то психолог?
2: Нет. Это Краем, психолог из США, Элли Краем. профессор, клинический психолог, клиницист, говорит, что некоторые люди особенно сильно переживают конец лета, а он сравнивает это как бы с интенсивным воскресеньем, что вот в воскресенье, в понедельник тебе на работу, вот примерно то же самое происходит в конце лета, что сейчас осень, какие-то новые задачи, надо ускоряться.
0: Просто что вернулся из страны, в которой нету сезонов, и мне кажется, что они как раз недостаточно в жарком месте находятся, и это не курортная страна, и они
2: скажи название.
0: Я из Индии, да, вернулся сейчас.
1: Откуда?
0: Командировки из Индии. И
1: сезонов.
0: Выглядит как в большинстве... Давай, если мы не берем северную часть, то кажется, как раз они радуются, когда становится, наконец, можно подышать. Mm-hmm. Поэтому я поэтому спросил, откуда этот психолог. Это, во-первых. Во-вторых...
1: Из Питера.
0: Во-вторых, да, и, собственно, в Америке тоже там большинство городов довольно южные, и мне кажется, что там обратная история. Все, что ниже середины, это обратная история. Я думаю, что у большинства людей, конечно, так.
2: Понятно, что он советует высыпаться, там физические упражнения, отвлекаться и прочее. Но вообще любопытный такой вот. Мне августовский блюз красиво просто. Ну, так как-то поэтично. Песня прям.
1: Но у меня вот этот вот блюз, он вот не в август. Хотя это сейчас такой август просто. Вообще осень он обычно наступает.
2: Ты знаешь, а я осень наоборот, я осенью кайфую. Несмотря... То есть
1: она теплая, без дождя, да.
2: И даже когда идет дождь, все равно у меня иногда бывает... Да. Нашелся тот, который не тонет. Значит, бывает иногда, что я ловлю, вот она, как раз когда тебе все склонит к этой хандре осенней нашей, о которой писали все, в этом как бы есть немножко.
1: Банечка, такое. Спорт, да, не в осень, что... да вообще не все времена года люблю.
2: Я согласен, да, все.
1: В этом плане, в одном времени года жить.
2: Осень скучно. Прекрасна, вот это вот красные листья я очень люблю, вот это бабье лето, это супер, самое, на мой взгляд, красивое.
1: Сейчас на машине в Новороссийск поехать там. Все горы, да. Ярко-желто-красные.
2: Красиво.
1: Я один раз наблюдал, я с ума сошел.
2: Так, что тут у нас еще? В соцсетях... Да, кстати, про нейробиологию есть новость у нас. Значит, распространяется видео с депутатом Государственной Думы Еленой Дропека. Это моя хорошая знакомая, между
1: прочим. А, сегодня я видел.
2: Елена Григорьевна.
1: Женщина, да.
2: Значит, да, она, ссылаясь на петербургских ученых, неназванных, значит, заявила, что мужчин после 35 лет переучивать бессмысленно, а женщины 45 лет могут выйти на высокие показатели. Наши петербургские ученые, говорит нам Лена Григорьевна, подтвердили народную мудрость. В 45 баба ягодка опять. Значит, женщина, которая закончила свой репродуктивный цикл 45, может снова выйти на мужские показатели.
1: Куда выйти?
2: На высокие показатели. Ее есть смысл переучивать, у нее появляются дополнительные ресурсы для обучения, творчества и
1: самоизоляции. А что значит переучивать? К чему?
2: Ну, к новым каким-то компетенциям, новой экспертизе.
1: А, получать образование. Да, а мужчина типа нет?
2: А мужчина нет, уже бессмысленно после 35.
0: Давайте я пример из крысы вам расскажу.
2: Давай сюда уже.
0: Вот это для этого позвали. Да. Вот у нас есть виварии,
2: знаю, в которых
0: мы работаем с крысами.
2: Да.
0: Да? А, мы устанавливаем нейроимпланты.
2: Да.
0: И дальше проводим различные поведенческие тесты. Да, у нас, например, была крыса, мы ей вживили мозг купаж из различных нейросеток, и она научилась отвечать на вопросы по физике, химии, истории и так далее.
1: В смысле, языком?
0: Нет, она у нее аппарат...
1: Я хочу говорить, что
2: она, речевой аппарат.
0: Да, она такой не сформированный по нормальному. Да, она на клавиатуре написала ответ. Значит, и у нас была дилемма.
2: Скорее, нейросеть ответила, или все-таки крыса прям?
0: А у крысы было... здесь это мы по-философски
2: возвращаемся. Давай не будем.
0: Когда проект назывался «Искусственная интуиция»,
2: да.
0: А интуиция – это не структурированное, неосознанное знание. Я бы так определил. У тебя же бывает интуиция?
2: Ну, понятно, да. Это все равно...
0: Почему?
2: Это опыт некий.
0: Ну, который собран в большом... Да. А так и здесь представь, что у тебя есть интуиция, которая тебе подсказывает, что ты чувствуешь, какой ответ правильный. Так что это тоже вопрос дискуссионный. Так вот, мы вернемся обратно в смешную тему. И у нас была большая проблема, что и парни, крысы, особи мужского пола.
1: Самцы?
0: Самцы, да. Да.
1: И парни.
0: Мальчики, да. Значит, они достаточно быстро тупеют.
2: То есть ты сейчас льешь воду на мельницу Дропеки, понимаешь?
0: Подожди, да. А дальше...
1: А на ее мельницу давно никто не лил воду.
0: А дальше... А дальше, а есть крыски и самки.
2: Да.
0: И проблема в том, что они тупеют медленнее, но у них ПМС постоянно, ну, регулярно. Да, да. Да. И в этот момент они часто отказываются работать по непонятным причинам.
2: То есть тупеют медленнее, нас... но чаще бывают именно в этом, да, состоянии.
0: Да, у нас была, да, целая проблема. Сейчас прикол. Мы же занимаемся бизнесом. Да, да. Да. То есть у нас как бы должны быть как бы четкие тайминги научных исследований.
1: С одной стороны, эти дебилы.
0: И дальше, да, у нас был вопрос, как бы, а с кем продолжать работать? Нам нужно брать, тех, у кого нет ПМС,
2: да,
0: либо брать тех, у которых
1: тупые. Тупые. Да, ты, да, же понимаешь, это дилемма любого руководителя, который листает анкеты.
0: Безусловно, безусловно. И, что самое смешное, вот почему мне нравится, это мне шутка про МГУ. Знаете, какая шутка про МГУ мне моя любимая? Что какой бы самый странный вопрос, научный, не возник в процессе твоей работы или нашей работы, вот самый странный. Всегда в подвале какого-нибудь из корпусов МГУ можно найти деда, который занимается этим вопросом всю жизнь.
2: Да, да, да.
0: И мы нашли деда, который всю жизнь сравнивает крыс. Да.
1: Он в подвале его выпустит.
2: Бог HR-ов такой.
0: Да, да, да. И вот после этого были приняты различные...
2: Ну и кого выбрали-то?
0: Мне кажется, что мы остались на девочках.
2: Серьезно?
0: Да.
1: А мне кажется, он, знаешь, еще какой надо эксперимент провести, их вместе поселить, как они себя вести будут, или потом разделить. Тоже мотивация снижается.
0: Ну да, там, ну, просто для поведенческих исследований нужны чистые данные. Ну, так тоже можно развлекаться.
2: Да? Я однажды был на конференции, где Константин Анохин, наш выдающийся, да, ученый, да, презентовал доль... Ну, он не презентовал ничего, он просто рассказывал и показывал слайд. Но вот с размером, наверное... Вот эту вот стойку нашу, в которой стоят винные бутылки, значит, и она вся исписана формулами какими-то, значит, все это. И это доля секунды работы мозга мышки. Вот там тоже история с этими, значит, цепляли, что-то ей давали, она что-то куда-то бежала. И вот доля секунды – это просто невообразимое какое-то количество.
1: Это какой-то специальной мышки? Или мы-то тем тоже...
2: Нет, обычные мышки. Ну, они обычные мышки.
0: Мы сложнее, это просто мышки, модельные животные. Да.
2: Ну, короче, но наука о мозге, я посмотрел, нейробиология. Но, может быть, это какая-то, так сказать, американская статья или американские мне модели подсказали. Они говорят, что нет разницы между мужчиной и женщиной в 35, и в 50, и в 70. Все зависит от конкретного человека. Значит, можно
1: от его бэкграунда.
2: Все равно... А?
1: От его бэкграунда. Ну, сколько он тренировал свой мозг.
2: Да. Все зависит от конкретного человека. И любой мужчина, даже после 35, не любой мужчина после 35, все равно остается способен. И здесь еще одна можно подхватиться. Значит, большое исследование тоже американцы провели. Выяснили, 20 лет, прикиньте, 400 тысяч человек. Ну, много-много. Значит, Международный университет Флориды, университет Джорджа Мейсона, значит, выяснил, что качественный детский сад реально влияет на академическое будущее ребенка.
1: Качественный,
2: да,
1: детский сад.
2: Да, там, что где значит? Занимаются детьми по методике. Но они тут пиарят как бы государственную методику, государственные детские сады. У них с 4 лет начинаются детские сады. И вот они говорят, что те дети, которые пошли в государственные детские сады, причем тестировали в основном там латиносов, значит, те, кто с 4 лет пошли в детские сады, те показывают гораздо лучшие результаты в будущем, в школе и потом в университете, чем те, кто был на домашнем обучении. И те, кто ходили в частные детские сады.
1: Нет, те, кто были на домашние 100%, потому что социум развивается, когда ты дома сидишь с родителями.
2: Совершенно верно. А вот те оказывались, там в 4 года они идут в детский сад, потом в 5 лет нулевой класс, и с 6 типа в школу.
1: Ну, тут надо смотреть школу, а что делал он после школы? Дальше продолжил учиться или пошел грабить магазин? Это что, они 400 тысяч человек за ним следили?
2: Следили, да, да, на протяжении...
0: 400 тысяч?
2: 400 тысяч человек, да.
1: Там, мне кажется, это
2: проплаченная... Округа Майами-Дейт, начиная с 3 класса,
1: вплоть до окончания школы. Уверен.
2: Ну, может быть. Но я к тому, что... Нет, они же... Это же не просто там статья, да? У них все раскладки, методика, анализ и прочее. Большая научная работа по этому поводу.
0: В науке, но из того, что я разобрался,
2: да,
0: никогда нельзя верить никакой научной статье, если она не подтверждена в разных местах, разными, не связанными между собой учеными. собственно, как раз это и является основным методом проверки, это количество подобных повторений, публикаций в конкретных, да, да, которые подтверждают эту гипотезу или этот вывод. И то, что одна статья, тем более, если она китайская, это мало о чем говорит, это значит, что, может быть, там что-то есть. Их должно быть большое количество, до которого это подтверждает.
1: Потому что я видел такие же исследования, что дети, которых замучили с детства учебой, в какой-то момент теряют.
2: Вот, старик, там не замучили, понимаешь? Они о чем говорят? Они говорят, что выработанная методология обучения ребенка работает. Вот они о чем говорят. Это не значит перегружать, это не значит недогружать, это значит
1: ровно, так сказать... Чего вы года? Чему? Прописью писать?
2: В кубики складывать, в том числе писать, усвечивать, 15 минут посидеть, понимаешь?
1: Я понимаю, о чем они говорят. Видимо, у них остальные дети просто с гаджетами растут, и на фоне них...
2: Вот они, конечно, с гаджетом как раз...
1: Понятно, а если ты ребенка с детства занимаешь кубиками, выводишь его во двор, он там социализируется, учишь его кататься на велосипеде, плавать, все эти параллельные навыки ты его обучаешь, у него мозг очень хорошо развивается. Путешествуешь с ним.
2: Короче, да, вот они говорят, что детские сады работают, лучше, чем...
1: Ну, это говорю, я бы этот заголовок не использовал.
0: Ну, понятно, что любая информация несет какую-то цель. Особенно какая-то подобная. А учитывая, какие фантастические проблемы в Америке с человеческим капиталом...
2: А какие фантастические проблемы в Америке с человеческим капиталом? Ну, все едут реализовываться. Что, да,
0: так проблемы с человеческим капиталом, я имею в виду своим родным, выращенным, я имею в виду, то, что туда едут люди, которые не знакомы с основными принципами развития цивилизации, которые едут побыстрее занять место в «Титанике», но это бог им судья. Вопрос в том, что их... Давай возьмем простой пример. Последнее у Маска был All Hands мероприятие. Это мероприятие, когда руководители, по-моему, то ли SpaceX, то ли их яичников, я уже не помню, я по диагонали посмотрел. И там это мероприятие направлено на привлечение новых сотрудников. И там все руководители отделов выступают с докладом о том, чем они занимаются. И там можно посчитать, сколько из них американцев. Угу. Ну, типа, из 17 — 3.
1: Угу. А что мы называем американцами?
0: Нет, которые родились, которые ходили в детские садики вот эти. Угу. Да?
1: И получается...
0: И вот из этих детских садиков почему-то там нет людей.
1: А то есть у него все топы, он их выкупает в других странах, получается?
0: Да, у них даже произношение такое, конечно же, да. И это касается вообще, в целом, если мы говорим, тоже шутка, есть шутка из скрипты, я мимо проходил, что если у вас в команде технической только американцы, то, кажется, ваш проект далеко не уедет. Это же все шутки про одну и ту же историю.
2: Но, тем не менее, лучшие технологии все равно там. Я думаю, что в Силиконовой долине не только сидят там индусы, значит, и русские. Русские и китайцы, да.
0: Нет, я говорю, я думаю, что они находятся
1: китайцы,
0: на закате.
1: По-моему, третий год уже по количеству патентов опережают Америку.
0: Да, ну, патенты, это тоже косвенный метод.
2: Патентам всегда опережали Америку. Причем с этим, там просто невероятное какое-то.
0: Нет.
1: Не всегда, по-моему, стали опережать.
2: Ты понимаешь, не всегда, да. Но в последние там лет 15-20 у них очень легкое патентное право там, и патентуют они там, в том числе.
0: Нет, мы знаем. Патентное право, ты просто, ты все, можешь писать любую бумажку.
2: В том числе смешные всякие эти. Но посмотри, что продают, а что делает Xiaomi, понимаешь, что там мухобойка, чесалка, значит, одновременно автомобиль, просто... супертелефон и там,
1: любой технологический рынок или какой-то
2: электрический. И смеющаяся лампочка, одна же кормушка для собаки, понимаешь, что вот какие-то такие.
1: Она же привозит пиво.
2: Да, она же пиво, да. Причем сама варит.
0: Обычно считается по количеству публикаций в каком-то конкретной теме.
2: И корейцы еще мощнее, кстати.
0: Машины мы
1: будем. А почему ты считаешь, что Силиконовая долина на закате? Да, в Америке на закате. Ты имеешь в виду?
0: Потому что у них, очевидно, идет последняя стадия падения цивилизации, которая проходила.
1: Тебя на Первый канал не звали еще?
0: Не, это
1: не за такие слова.
0: Это позиция многих американских, в первую очередь, бизнесменов. И, ну, это же довольно очевидно. Если ты долго живешь непосредством, то ты зависишь исключительно от того, что твои валюты пользуются во всем мире. А их валюты все меньше пользуются во всем мире. Все. Как бы на это...
1: Где меньше пользоваться стали?
0: Ну, это можно потом статистику приведете, поувидите, насколько...
1: Нет, я бы с радостью сказал, скоро в вашей Америке кирдык.
0: Как... Но... Не скоро, ну, как бы, что, мне кажется, при нашей...
2: Значит, смотрите.
0: Конечно.
2: Зафорсилась в тележеньке тема с кружевными трусами для мужчин. Видел ты это?
1: Так просто... она раз в год форсится.
2: Совершенно видел, верно. Да. Совершенно верно. Да, ничего там такого нет. Но прикольно, что это наши чуваки из Ростова как бы запилили эти трусишки, сделали.
1: Главное, адрес не оставляй, в Ростове приедут.
2: Выложили. Не, но они вполне... Они говорят, что это трусы для уверенных себе мужчин. Значит, да, стоит... Три пары, 2000 рублей. Но это зафорсилось. Тут сам, как бы сам себе феномен распространения информации классно, ну просто прикольно. Значит, но я пошел дальше. Я подумал, а
1: как. Я заказал.
2: Да, слушай, смотрите, итак, 3-2-1. Нет, я посмотрел, какие технологичные трусы сейчас, что на рынке есть из технологичных трусов, и удивился. Просто, так сказать, значит, это главный тренд
1: ставить, какие технологии
2: технологичного белья, изоляция интимных зон для предотвращения трений, перегрева и дискомфорта при ходьбе или занятиях спортом.
1: Ну, при марафонах.
2: Внутри трусов устроены специальные мягкие сетчатые панели, напоминающие гамак. Давно ли, так сказать... Отдыхал, да, совершенно на гамаке. А теперь представь, что у тебя там гамак, вот когда ты качаешь.
1: Я сейчас тазом, это и представлял.
2: Да.
1: Я пытался понянчить.
2: А они удерживают все на месте и полностью исключают трение кожи о кожу. То есть изолируют.
1: Это можно посмеяться, но все, кто бегут в марафон, они же ездят, они смазывают вазелином,
2: конечно,
1: чтобы перетиралось. Если
2: но это вообще для любого спорта высоких достижений важная тема, это без дураков. Значит, еще похожая трехмерная конструкция, которая мягко фиксирует органы и предотвращает смещение при активных движениях. Не хочешь, чтобы, так сказать, клен качался?
1: Да там как
2: на ветру.
1: Там,
2: знаешь. Ну хорошо, ну уж...
1: Там степь.
2: Ну хорошо, так сказать, все равно колосок в степи, так сказать, да, должен быть устойчивым. Должен быть устойчивым. Еще, значит, тема. Современные синтетические гибридные ткани способны активно снижать температуру тела в жару. То есть терморегуляция. Ткани специальных приплюснутых волокон плотно прилегает к телу и буквально рассеивает тепло. Дополнительный материал обрабатывается диоксидом титана, что дает физическое... У меня титановое, так сказать, можно...
1: Скорлупа.
2: Да. Что дает физическое ощущение прохлады при контакте с кожей. И еще ткань реагирует на появление пота, активируя охлаждающие агенты в структуре волокон. Прикиньте, вот это труселя, а мы все красные...
1: Вот сегодня сами себя стирали, сушили.
2: Внимание! Даже... Борьба с запахом на молекулярном уровне. Ионы серебра. Белье обрабатывается наночастицами серебра. Они разрушают клеточную оболочку бактерий, которые вызывают неприятный запах пота. Mm-hmm. Такие трусы остаются свежими даже после многочасовых походов или тренировок.
1: А вот за ними как ухаживать за всеми?
2: Но ты знаешь, да, что, например, термобелье, вот в том числе, которое там используют военные, термуха, она тоже идет с вот этими там серебряные нити, она стоит конских денег там.
1: У меня для сноуборда конских денег, у меня полный комплект 40 тысяч
2: термуха. А там только штаники полтос, понимаешь, и кофта полтос.
1: Не, ну им и надо греться, а мне наоборот. Мне надо влагу выводить.
2: А им тоже надо. Им нельзя ни греться, ни выводить влагу. Там должно все работать совместно. И главное, что там тоже оно, так сказать, его можно не стирать, потому что это вот серебряные нити, они действительно убивают бактерии. И получается, что ну, оно не воняет, там никак бы не пачкается. В общем, крутые технологии. Я поставил ценник, ну, под 8 штуканов где-то. Вот
1: 8
2: там.
1: Это продает уже все.
2: Ну, да. Есть такие труселя по 8 тысяч можно купить. Ну, где-то там в среднем. Ну, мало ли кому-то интересно.
1: Ну, если там, это тот же магазин на диване делает. Устройство брал. Идет вместе с трусами.
2: Нет. Ну, классная технология, я имею в виду, технологии развиваются в самых обычных, кажется.
1: Вообще технология ткани – это многомиллиардный бизнес. Есть несколько компаний, у которых закупают все бренды, и они год из года все думают.
2: Ну, да.
1: Стоник, который...
0: Я думаю, что подобные истории, они, конечно же, все начинаются со специального использования, там, где актуально. либо это спорт высоких достижений, либо это...
2: Вопросы безопасности, да.
0: Специальные вещи. А потом это уже потихонечку мигрирует в демократизацию.
2: Фитнес-залы, да. Спасибо большое, что пришел. Очень интересно, Саша. Приходи еще.
1: Да, очень интересно. Даже неожиданно.
2: Саша Панов, предприниматель Лука и Леша Тимофеев. Пока.
3: Узнать за 90 секунд. 1 декабря 1963 года рядом с поселком Уртабулак в Узбекистане произошло ЧП. На газовом месторождении загорелась скважина. Работы велись с нарушениями инструкций и без использования сверхпрочного оборудования, способного выдержать колоссальные нагрузки. На глубине почти 2,5 километров бур попал в породу, содержащую сероводород под давлением в 300 атмосфер. Установку выбросили на поверхность. Хватило малейшей искры для возгорания вырывающегося из-под земли газа. Языки пламени достигали 120 метров, а пожар длился целых 3 года. Ни спецтехника, ни даже артиллерия не помогали. Потери достигли огромных 15 миллиардов кубометров. Перепробовав все известные методы борьбы с аварией, правительство СССР обратилось к ученым-ядерщикам. Те провели расчеты и доказали, ядерный взрыв вблизи очага возгорания создаст громадное давление, которое сожмет отверстие любого диаметра. Специалисты пробурили наклонную штольню, в которую на глубине 1,5 километра поместили ядерный заряд. Он вдвое превышал мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму. Взрыв был чудовищной силы. Пламя потухло менее чем за минуту. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 9 вечера, в Самаре 10 вечера, в Бишкеке полночь. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. В каких зарубежных странах граждане России смогут проголосовать на выборах в Госдуму? На что Украина просит 220 миллионов евро у Еврокомиссии? Какие последствия от землетрясения в Колумбии? Об этих и других темах подробнее далее. Россия будет сама выбирать суда, работающие в интересах ведущих разбой стран, для ответа на захват судов Западом. Об этом заявил министр иностранных дел нашей страны Сергей Лавров. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что страна видит попытки властей некоторых государств в нарушении международного морского права ограничить движение судов российских компаний. Как добавил глава государства, в этих странах также додумались до возможности захвата российских судов и продажи награбленного имущества. Украинские военные уничтожили 748 гектаров посевов в Донецкой Народной Республике. Пострадали 26 единиц сельхозтехники, сообщил глава республики Денис Пушилин. По его словам, несмотря на атаки ВСУ, в регионе намолочено 790 тысяч тонн зерна. Ранее зерновые и зернобобовые культуры убраны на 85% от запланированных площадей, а в уборочной кампании республики задействовано более 3500 единиц сельхозтехники. Граждане России смогут проголосовать на выборах в Государственную Думу в школе при посольстве России в Белграде. Об этом сообщило российское дипломатическое представительство. Участок будет работать с 8 утра до 8 вечера по местному времени. Ранее об избирательных участках на выборах в Государственную Думу сообщили посольства России в Албании, Хорватии, Словении и Северной Македонии. Министр транспорта России Андрей Никитин назвал воздушный флот гордостью страны и поздравил работников отрасли с наступающим профессиональным праздником. День воздушного флота отмечается в России ежегодно в третье воскресенье августа. В этом году праздник придется на 16 августа. Еврокомиссия получила запрос Украины на выделение 220 миллионов евро для поддержки украинских фермеров и изучит ситуацию с урожаем и экспортом, прежде чем принять решение о дальнейших шагах, сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии по вопросам сельского хозяйства Луиза Баги. По словам представителя Еврокомиссии, прежде чем определиться с дальнейшей поддержкой Киева, Брюссель намерен оценить несколько факторов. Во-первых, посмотреть, как будет проходить украинская уборка урожая в ближайшие месяцы. Во-вторых, как это согласуется с наличием хранилищ. И в-третьих, проанализировать обзор экспортной логистики, включая черноморские маршруты. Число погибших в результате мощного землетрясения в Колумбии достигло 273 человек. Почти 4000 человек получили ранения, еще 377 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщили в Национальном подразделении по управлению рисками стихийных бедствий. Напомню, землетрясение магнитудой 7,4 произошло утром 10 августа. Эпицентр находился в районе муниципалитета Сан-Хосе-дель-Пальмар в департаменте Чоко. Подземные толчки ощущались на большей части территории Колумбии и в соседних странах. Еще больше новостей, а также фото и видеоматериалов смотрите и слушайте на канале Макс Радио Спутник. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Час Островского.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. В студии «Радио Спутник» священник Павел Островский. Программа «Час Островского», в которой я отвечаю на ваши вопросы, вот, которые вы, в свою очередь, задаете в соцсети «Радио Спутник», мои соцсети. Ну, а также, конечно, когда вы звоните по телефону прямого эфира, плюс 7495-95-95-912, плюс 7495-95-95-912. Звоните, будем с вами общаться. Итак, вопросы, которые у нас уже пришли. Ксения Иванова спрашивает. Отец Павел, здравствуйте. Как вы относитесь к сретенским балам или балам? И есть ли они у вас в молодежке? Нет, у нас нету. Ну, если я не ошибаюсь, наверное, бал – это когда вот там мальчики, девочки приходят, ну, по-современному, да, и красиво, знаешь, в красивых одеждах старомодных и танцуют. У нас такого нету. У нас даже, наверное, нет помещения соответствующего, чтобы прям такой бал провести. Ну и, наверное, для этого должен быть какой-то человек, который в этом как-то разбирается, который этим увлекается. Так что нет, у нас такого нет. А как я отношусь? В целом, любое сегодня приличное действие, которое происходит не в соцсетях, я поддерживаю. Будь это Сретенский бал или освещение фруктов на Преображение. Так, у нас есть звоночек. Здравствуйте, добрый вечер.
3: Здравствуйте, я из Ленинграда, Валерий Владимирович звонит. Вы меня слышите, отец?
2: Да, Валерий Владимирович, здрасте.
3: Вы знаете, вот спасибо, что вы трубку взяли. Меня больше всего поражает и просто убивает. Вот даже мой любимый канал «Спас», вот это обращение к телезрителям, помощь больным детям. Это позор просто чудовищный. Неужели государство не может обеспечить и лечение детей, и сопровождающих их родителей? Ну, если наша медицина не может спасти, ну, пусть в других странах, понимаете?
2: Ведь какое обращение, простите?
3: Десятки миллиардеров в стране, понимаете? Это просто чудовищно, понимаете?
2: Простите, пожалуйста, какое обращение, еще раз?
3: Это о социальном расслоении чудовищном в обществе, понимаете, в чем дело?
2: Валерий Владимирович, скажите, пожалуйста, еще раз, чтобы я правильно понял, о каком обращении идет? Обращение, когда
3: Обращение на помощь больным детям, понимаете? Потом диктор за кадром говорит, счет идет на дни, на часы. Но это же просто в самой богатейшей стране мира, которая выкачала всю нефть, спилила весь лес.
2: Спасибо большое.
3: Очень обижается, что Западная Германия отказалась от газа. Прямо готовы последние штаны снять, продать, понимаете?
2: Спасибо большое, Валерий Владимирович. Я с вами согласен. Это и правда, это неприятно. Неприятно. Я буквально, несколько с другой стороны на эту тему думал. Но вот сейчас ездил там по семейным делам в Тверскую область. Там у меня живут родственники, вот нужно было с ними встретиться, слава богу, все хорошо прошло. По дороге наблюдал руины храмов. И вот думаю, в стране с такой прекрасной культурой, где, очевидно, много денег, вот что бы там ни говорить, Россия, правда, это не бедная страна. У нас огромные, в том числе и запасы, и золотовалютные резервы. Значит, и в принципе, и недр у нас богатые, и людей у нас богатых тоже очень много. И вот я еду и думаю, вот пока у нас вот эти храмы, руины стоят, а деньги тратятся, вот я вот смотрю, знаете, вот там в Москве, я сам москвич коренной, какая Москва красивая, столько денег просто вот в дурь куда-то, знаете, там все вокруг в цветах, в клумбах, уже много этого, мне кажется, даже слишком. Это же на самом деле миллионы, миллионы, миллионы, миллионы рублей. Ведь можно было, правда, это потратить хотя бы на восстановление вот там храмов-памятников, которые наши предки строили. И в том числе, вот вспоминая ваш вопрос, конечно, да, когда у нас есть больные дети, и с миру по нитке люди собирают, ведь почему на телеканале «Спас» это есть? Потому что, от безысходности. Люди уж куда идут, и куда могут, туда идут. Ну, конечно, это стыд и позор. Стыд и позор, когда мы не можем, то есть, ведь эти дети граждане Российской Федерации, в том числе многие умирающие, да, и с мира по нитке собирают на последние, а при этом, деньги иногда реально в какую-то трубу выкидываются. Здравствуйте, добрый вечер.
4: Здравствуйте, отец Павел. Меня зовут Елена, и у меня такой вопрос. Я церковленная, хожу в храм, в один и тот же, вот у нас священник, который знает мою семью уже 10 лет. Мужа, дочь, вот и меня. И недавно я, как в таком состоянии была, неравновешенном душевном. Священник мне дал совет, касаемый моей семьи. И в семье получился скандал. Я мужу рассказала, вот мне так посоветовал. И обиделась дочь. Муж сказал, надо меня было спросить и посоветоваться со мной. Вот я бы хотела узнать, как мне, с этим священником, как мне с ним советоваться или ходить ли. Это вот было во время исповеди. Как мне теперь исповедоваться, общаться с ним?
2: Вы знаете, а как я могу прокомментировать, если я даже не знаю конкретно, о чем идет речь? То, что мужа нужно слушаться, это написано в Священном Писании. Да, жена повинуется мужу во всем. И, конечно, если даже священник что-то посоветовал, но вы же тоже мужа своего знаете, даже вперед, наверняка вы уже знаете реакцию мужа, можно было и священнику сказать, если вы уже знаете, что мужу это не понравится, сказать, что мужу этот совет не понравится. Пусть тогда священник сам, например, обратится, если он знает вашу семью, общается, пусть он сам тогда с мужем поговорит. Если этот совет верный, вот так, знаете, вот начнем, если этот совет верный, то что бывает, что и любой священник может, в принципе, что-нибудь такое брякнуть, что мало не покажется. Но не имея конкретики, что я тут могу сказать?
4: Ну, я бы хотела знать, ну вот это нормально, да, ничего страшного такого, я могу общаться с этим священником, продолжать.
2: Смотря как ваш муж, если ваш муж против, что вы общались с этим священником, то сходите к другому священнослужителю, подробности расскажите, сходите к опытному священнику, к духовнику вашей епархии сходите. У нас в каждой епархии в области есть духовники, специально назначенных несколько священников, то есть чей духовный авторитет, но обычно не подлежит как-то сомнению, все их признают. Сходите, расскажите подробности. Ну уж точно нельзя ставить священника выше мужа. Это уж точно. С мужем вы связаны таинством брака, даже если вы не венчаны, все равно вы перед Господом связаны уже узами брака. А священник вы этими узами не связаны. Священника вы можете заменить, а мужа нет.
4: Хорошо, спасибо.
2: Пожалуйста, до свидания. Так, далее идем. Никита Склифосовский. Здравствуйте, Павел. Нужно ли брать благословение на молитву по четкам? И какие практические советы можете дать? Заранее спасибо, храни вас Господь. Я бы, если вы начинающий, относился к этому максимально просто. Четки использовать можно для того, чтобы считать молитвы, которые вы произносите, когда читаете молитвенные правила, там 12 раз бывает «Господи, помилуй», произносится 40 раз. Это первое. Второе, это четки напоминают нам о молитве, когда они там у нас на руке или в кармане, и, соответственно, можно достать и по ним молиться. Но специально какие-то молитвенные правила делать по четкам для начинающих я бы это не делал. Здравствуйте, добрый вечер.
5: Здравствуйте, меня зовут Ольга, у меня вот такой вопрос. Есть такая заповедь о почитании родителей? Она относится только к своим родителям или к родителям мужа тоже? И если один из родителей болеет, кто должен ухаживать?
2: Ну, конечно, это в первую очередь относится к своим родителям, это безусловно. Что касаемо родителей мужа, то, ну, если муж жив, то он, вот, пусть он оказывает какое-то почитание. Здесь вы препятствовать этому не должны никак. Но, опять же, надо смотреть конкретно ситуацию. Что там, как что происходит. Если, например, родители мужа, там, кто-то, один из них оказался в таком немощном состоянии, и муж требует, чтобы вы ухаживали за ним, за этим, ну, как бы, человеком, да, для вас получится свекр или свекровь, то, мне кажется, что требовать такое не стоит. По той причине, что вообще даже за родным человеком ухаживать это еще не каждый сможет. Не случайно были раньше там и богадельни, и сиделки, и так далее. Потому что не каждый это сможет. Уж тем более, конечно, за посторонним человеком. Вот. А понятно, что родные родители и родители нашей половинки – это не одно и то же. Так что надо тоже здесь разбираться. Спасибо. Надо быть аккуратными.

0: Христос предложил, да, Бог воплотился, предложил людям другой вариант. Ну так, простыми словами. Но, как бы, судя по плодам, уже можем посмотреть, уже 2000 лет прошло, большая часть людей так и остается на пути справедливости. Не хочется им жить по любви. Здравствуйте, добрый вечер.
1: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
1: Степан.
0: Степан, здравствуйте. Ваш вопрос?
1: Отец, у меня такой вопрос, он касаемо части. Я бы хотел спросить, в общем, в какой момент, точнее, как правильнее вообще подготовиться к причастию, и, в общем, я не знаю, какое-то сейчас, ну, состояние, что ли, ну, в общем, в жизни все хорошо, и такое праздничное настроение, может быть, даже праздное, в общем, не совсем понимаю. И из-за этого понимаю, что свои грехи, но вот это вот какое-то праздничное настроение ввиду с последними хорошими событиями в моей жизни, оно мешает мне, ну, наверное, покаяться.
0: Но а с чего вы решили, что одно другому мешает? Каким образом праздничное настроение или радостное настроение мешает при этом нам менять еще более свою жизнь в лучшую сторону? Покаяние – это когда человек признает за собой свои какие-то ошибки и старается их исправлять. Даже во времена благоденствия, назовем праздничное состояние более таким известным словом – благоденствие. Uh-huh. Да? Когда у человека благоденствие, это не означает, что он не совершает ошибок. Поэтому, если вы где-то кого-то обидели, даже несмотря на благоденствие, просите прощения за это, исправляйтесь. Если вдруг как там осудили, находясь в благоденствии, старайтесь не осуждать, исповедуйтесь в этом. Вот. Так что одно другому совершенно не мешает. Да, бывает такое, что у человека злые дни, не благоденствие, а какие-то вот злые дни наступают, тяжелые какие-то испытания и тому подобное. Но как и так же здесь мы должны вести, стараться себя прилично. Как бы, ведь покаяние – это изменение ума, да, то есть от худшего в лучшее. Это путь, он никогда не заканчивается. Всегда есть где что, так скажем, сделать еще лучше. Поэтому, мне кажется, вы зря придаете большое значение вот этой чувственной стороне вопроса, что вот я должен, значит, если пришел на исповедь, я должен, значит, там вот развалиться весь, расплакаться, какой я тяжкий грешник и все остальное. А зачем этот цирк, кому он нужен, да? Важно не то, что вы скажете на исповеди, а то, что будет после нее. Многие люди этого не очень понимают. Они, бывает, на исповеди придут, и вот и слезы, и сопельки, и все такие вот мы грешники и грешницы, да, потом уходят такие, фух, ну, поисповедовался, слава Богу, и пошел буквально делать все то же самое. Кому? Тогда зачем вот эти были все эти слезы и весь этот show must go on? Зачем? Не нужен он. Ты поисповедуйся, получи благодать Божию, иди, работай, исправляйся, старайся еще больше любить Господа, еще больше любить людей.
1: Да, спасибо вам.
0: Здоровья, Степан. До свидания. Алекс спрашивает. Павел, скажите, вы за копенгагенскую интерпретацию квантовой механики или за многомировую? А может, вы сторонник идеи пилотной волны де Бройля? Спасибо, Алекс, то, что вы так про меня хорошо думаете и считаете меня таким эрудированным человеком. Но по факту мне, с одной стороны, все равно, а с другой стороны, я не знаю. Но всегда приятно, что про меня думают так хорошо. Здравствуйте, добрый вечер.
2: Алло, алло.
0: Да, здравствуйте, как вас зовут?
2: Здравствуйте, Андрей из Челябинска.
0: Здравствуйте, Андрей.
2: У меня такой вопрос, вот всегда возникает, там, почитая отца и мать, то есть народ как бы не знает ни заповеди, ни сути этих. Вопрос отсюда такой, почему вообще церковь отделена от государства? Что это за безобразие? Какое государство, если оно, церковь отделена, почему бы в школах не преподавать там историю христианства, там, заповеди те же самые? Почему чиновники растут, они даже не знают, живут ли что? Не желаю там жены ближнего, дома ближнего, бюджетных денег ближнего своего. Они тупые практически. Вообще, они даже ни совести, ни вести не читали.
0: Спасибо большое. Спасибо большое за вопрос. Выжидая денег ближнего своего, но это классно. Ну, хотя, в принципе, так в заповеди есть, на самом деле, да, номер 10, прямо это сказано там. Правда, не про деньги, а про дом, вала и жену. Но я сомневаюсь в том, что у нас хотя бы есть один человек в России, которая не понимает, что выжелать жену ближнего своего, что это плохо. Я думаю, все знают, что это плохо. Я думаю, все в нашей стране

0: Знаю то, что воровать – это плохо. Я думаю, что все в нашей стране знают то, что убивать – это плохо. А для этого не нужно преподавать в школе закон Божий, честно говоря. И так все понимают. Нам бы исполнить то, что есть. Но здесь, конечно, и правда, наверное, вопрос личного примера и пропаганды. Мы как-то вот в информационном плане мы, конечно, очень сильно отстаем. Не знаю, почему так происходит. Я вот вам скажу, даже не то, что по секрету, не по секрету. Мы сделали шоу такое образовательное, называется «Дай сказать», где, соответственно, по принципу «Спаси утопающих, дело рук самих утопающих». В общем, мы зовем семьи, у которых есть какие-то проблемы, и, значит, несколько семей, и мы пытаемся вместе решить эти проблемы. Такое семейное образовательное шоу. Как вот с позиции наших христианских, традиционных семейных ценностей, нашей культуры решать вот такие вопросы, да, без всякой вот этой либеральщины и странной псевдопсихологии, которая, наоборот, только браки разрушает. Вот мы сделали пилотный проект, да, то есть целое, мы потратили свои деньги, ну, деньги наших подписчиков, это все очень дорого, почти там, ну, до 500 000 рублей доходит, да. Вот мы потратили, сняли, ну и решили, значит, показать разным людям, вот, захотят ли они это взять, чтобы нам, ну, как бы, хотя бы частично оплачивать, а мы будем это снимать. Видно, что это, в принципе, дело полезное и крайне необходимое для нашей страны. Вот угадайте, кто откликнулся, да? Ну, это очень, как бы, я думаю, все уже догадались. Никто не откликнулся, да? Хотя мы и предлагали, просто находили какие-то поводы, чтобы сказать, что это все вот это... Что-то это очень сложно, это не актуально, вот, и тому подобное. Ну, вот это странно, на самом деле, странно. Если вы так посмотрите в интернете, какая у меня аудитория и все остальное, очевидно, что людям то, как я и моя команда, мы объясняем какие-то вещи, видно, что людям это нравится, и людям это помогает. Вот мы делаем сами, нас там не то, что госзаказ какой-то, да, в помощь в том числе и государство, потому что любим и государство свое, и любим народ свой, да, вот это делаем. Но поддержки нету. Да, я даже не буду называть те компании, которые мы, это уже несколько лет мы это пытаемся все сделать, с момента провозглашения традиционных ценностей нравственных, там, принятия закона, к этим только компании мы не обращались. Поверьте, эти имена, названия этих компаний вы знаете. Не хочу просто сейчас тут уже, нет смысла называть прямо, вот, еще начнут палки в колеса ставить, еще что-нибудь со мной сделают. Ну, это вот просто некая реальность. Поэтому говорить, что там вот церковь отделена от государства, да может быть и слава Богу, что отделена. Честно говоря, иногда я так посмотрю на некоторых у нас чиновников, и я не хочу с ними быть связанными. Вот серьезно. Есть чиновники прекрасные, которые реально, знаете, вот патриоты в правильном смысле слова, которые любят свою страну. Вот прям любят. Им не надо ничего рассказывать, не надо ни о чем просить. Они сами впереди планеты всей, как батарейка, да, и всех вокруг заряжают. А есть... Такое вот, знаете, гнилье. Вот что такое гниль? Когда гниет, да, это и запах неприятный, и внешне выглядит неприятно, да, и все вокруг оскверняет. И все, вот все, что соприкоснется с гнилью, становится тоже гнилью. Вот иногда вот не хочется соприкасаться. Говорю откровенно, как он и есть. Поэтому слава Богу, что мы отделены, что можем как бы вот как-то трудиться, действовать. Уже, честно говоря, вот радуюсь. Никто не мешает, уже помощь. Вот. Мы тут какое-то время пытались попросить помощи, потому что, честно говоря, бегать тоже, просить у людей деньги, подаяния, пожертвования постоянно. Ну, знаете, мне, например, не очень это приятно. Ну, ладно. Надо трудиться, друзья мои, ныть не будем. Далее идем. Имя и фамилия, так человек назвал себя. Отец Павел, тут появилась новость, что в России создадут реестр педофилов. Что вы об этом думаете? Может, есть резон создать? Я категорически за. Безусловно. Если человек был пойман на педофилии, безусловно, должен попадать в этот реестр, который даже все должны знать. Кто находится, кто там рядом живет и все остальное, безусловно. Пусть прячутся потом. Живут где-нибудь там подальше. И еще должен быть запрет пожизненный на приближение к различным детским там общественным местам. Детские сады, школы, площадки и так далее. Пусть там заказывают доставку на дом. Безусловно, конечно. Я вообще считаю, что за педофилию, если человек изнасиловал ребенка, должна быть смертная казнь. Да, должно быть, чтобы там избежать вот эти случаи судебной ошибки и все остальное. Я считаю, что вот за особо тяжкие преступления человек, у которого, в принципе, вообще мысли появились по поводу детей, и он пошел реализовывать, его основе только страх. Потому что они получают срок, педофилы выходят и продолжают это делать. Сколько мы этих случаев знаем? Прям вот буквально там пару месяцев прошло, вышел из зоны и пошел опять кого-то ребенка осквернил. Поэтому здесь только страх. Страх смерти. Можешь остановить. Будут знать, что смертная казнь. Вот. Или куда-то пожизненное заключение в таких условиях, где, собственно, смертная казнь нужна. Там потрудились, там пару лет, ну и вечная память. Здравствуйте, добрый вечер.
1: Алло, добрый вечер, отец Павел, добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
0: Здравствуйте.
1: Андрей из Краснодара.
0: Здравствуйте, Андрей.
1: Да, совершенно с вами вот согласен по поводу реестра, и хотелось бы расширить, еще туда включить гомосексуалистов в этот реестр. Вот вы вот упоминали, да, в прошлой передаче, что вот выгодно, да, воевать, да. Почему война не заканчивается? Потому что выгодно воевать. А кому вы немножко не раскрыли тему? А выгодно мировым финансовым спекулянтам, которые, у которых в руках все вот эти заводы, в основном в Америке, по производству оружия, по производству массового поражения всяких бомб, ракет, всякой гадости, беспилотников. Им, конечно же, выгодно. И вот вы говорите, с Ираном воевать невыгодно. А почему не вы? Потому что Иран – это теократическое государство. Там все по-другому. Там таких продажных чиновников, как у нас, нету. Там не выделяют главное время на центральных каналах ведущим, которые гомосексуалисты, как у нас.
0: Спасибо, Андрей, за вопрос. Но я скажу, что, конечно, создавать реестр гомосексуалистов я против. Не по той причине, что я за гомосексуализм. Но понятно, что у нас в стране запрещена, слава богу, пропаганда ЛГБТ, признана экстремистской, запрещена, и это правильно, это очень хорошо. Но создавать именно реестр, то есть где-то, значит, там две женщины грешат грехом содомии, и что теперь, значит, ну, как бы, ну, мне кажется, что здесь нету опасности для общества. Вот в случае с педофилами здесь есть прямая опасность для общества, да, потому что этот человек, он, если уже один раз такое сделал, то, по крайней мере, мне хотелось бы знать, что, например, если я вдруг где-нибудь решил купить участок, ну, посмотреть, кто там, кто живет, если там рядом живет педофил, но я это буду иметь в виду. Если рядом живет какой-то там через дорогу мужик, с которым с другим мужиком живет, я это категорически не поддерживаю, это будет мне неприятно и все остальное, но это нет опасности, знаете, для там, моих детей. Вот. Поэтому, так знаете, сейчас начнем реестр создавать, тут у нас вся жизнь будет из одних только реестров. Будешь приезжать, и там список, все равно в какой-нибудь список ты попадешь там. Список, реестр тех, кто осуждает, реестр чревоугодников, я там буду тоже на первом, в первом ряду. Ладно. Вот. Друзья, сейчас у нас будет небольшая пауза, будет реклама, новости, а потом продолжим. Спасибо, что звоните, очень хороший первый полчаса. Не переключайтесь.
2: Час Островского.

0: Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику.
1: Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник».
2: Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть?
1: И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь.
0: Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
3: Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
0: Радио «Спутник». Новости.
4: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Выпады руководства Японии доказывают близорукость линии официального Токио, выбравшего враждебный курс в отношении России. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. Ранее премьер-министр Японии Санаэ Такаити назвала неприемлемым визит президента России Владимира Путина на российский остров Итуруп и заявила, что эта территория является, цитата, «исконно японской». Хотя острова Южных Курил вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, из позиции Москвы суверенитет России над ними сомнению не подлежит. Соединенные Штаты способны поддерживать морскую блокаду Ирана столько, сколько потребуется. Возможности для этого есть. Об этом заявил шеф Пентагона Пит Хексет. Ранее президент США Дональд Трамп сказал, что Штаты контролируют Ормузский пролив и обещал сохранить такое положение вещей. Нефтяное загрязнение выявлено на части пляжей в районе Рас-Мадрака в Омане после аварии с судном. Зона загрязнения может распространиться вдоль побережья на расстоянии до 40 километров, передает Оманское информационное агентство. Родители в августе испытывают стресс при подготовке ребенка к школе. Именно на это рассчитывают маркетологи, представляя якобы выгодные предложения, которые не всегда помогают сэкономить. Об этом рассказал кандидат экономических наук Александр Соломатин. Вместо импульсивных покупок он посоветовал вместе искать отзывы, сравнивать характеристики и обсуждать, за что именно платить. Такие жизненные ситуации учат ребенка отличать рекламу от реальной пользы и принимать самостоятельные решения. Также он порекомендовал приходить в магазин только с заранее составленным списком. Это поможет избежать импульсивных покупок. Российские пловцы завоевали серебряную медаль в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Иван Гирев, Василий Кукушкин, Александр Щеголев и Егор Корнев показали время 3 минуты 10 сотых секунды. Также серебряные медали завоевали Михаил Щербаков, Роман Житков и Андрей Минаков, выступавшие в предварительном заплыве. Победу одержала сборная Венгрии, бронзу завоевала команда Хорватии. Нерп, которые прошли реабилитацию, выпустили в Ладожское озеро в Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Он добавил, что животные прошли полный курс лечения и восстановления. Весной они поступили в центр критического состояния, истощенные и ослабленные. Но за время реабилитации нерпы окрепли, набрали вес, научились самостоятельно добывать рыбу и утратили привязанность к человеку. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Москва, 91.2 FM. Час Островского.
3: Добрый вечер, дорогие друзья. В студии радио «Спутник» священник Павел Островский. Программа «Час Островского», в которой я отвечаю на ваши прекраснейшие вопросы, которые вы задаете в соцсети радио «Спутник», в моей соцсети. Ну и также, конечно, спасибо, что звоните на прямой эфир. +7 495 95 95 912. +7 495 95 95 912. Вот, ваши голоса прекрасные, всегда приятно слушать. Надежда Рыбакова спрашивает: здравствуйте, Павел, спасибо за вашу деятельность. Спасибо. У меня два вопроса. Как вы считаете, детей лучше крестить во младенчестве или давать им возможность принять решение о крещении самостоятельно в более взрослом возрасте? Если вы воцерковленный и живете христианскую жизнь, то вы никакого все равно выбора не дадите, потому что ребенок воспитывается личным примером. И поэтому есть смысл крестить сразу. А если вы не живете христианской жизнью, то тогда, соответственно, вы своей нецерковной жизнью тоже покажете пример, и тогда в крещении нету смысла, потому что крещение имеет смысл, если потом идет христианская жизнь. Но при этом, знаете, вот рассказы про возможность самостоятельно, там, чтобы ребенок что-то выбрал, на ребенка такое количество вещей, так, вообще окружающих, оказывает влияние. Поэтому, если вы сами не позаботитесь о религиозном воспитании, которое, подчеркиваю еще раз, только личным примером возможно, то рано или поздно кто-то это сделает за вас. Потом какой-нибудь, может быть, друг другой веры расскажет ему про Бога, и ваш ребенок уйдет из той традиции, в которой вам хотелось бы, чтобы он находился. Или еще кто-то что-то скажет, и потом вы будете пытаться что-то уже, после драки махать кулаками. Далее. Второй вопрос от Надежды Рыбаковой. Хожу в храм нечасто по причине загруженности на работе. Я учитель, у нас шестидневка. Своих детей редко удается уговорить пойти со мной, только большим праздником. А батюшка каждый раз сукаризно спрашивает, почему без детей. Чувствую себя неловко. Но и на детей боюсь давить, чтобы не навредить. Как правильно поступать? Ну, надо священнику сказать, что у вас шестидневка. Что у вас время совершенно не остается. Что он перестал на вас укоризненно спрашивать, почему без детей. У священника это нет такого, что он, как вы, 6 дней работает, а потом еще в храм идет. Нет, у него есть несколько выходных, потом он в храм идет. Пусть радуется за вас, пусть пойдет навстречу, подумает, может быть, как наоборот, помочь вам, чтобы детишек не нужно было как-то тащить. С другой стороны, посмотрите по поводу шестидневки, да, есть ли какая-то возможность, как-то облегчение. Вот. Может быть, какой-то другой вариант работы. Но если нет, то Господь тоже ведь знает, что у вас такие вот условия. Ангелина Недугова спрашивает. Здравствуйте, Павел. На иконе «Вход в Иерусалим» в одном из храмов на Соборной площади Московского Кремля Иисус Христос изображен спиной вперед на ослике. Можете рассказать? Спасибо большое. Не знаю, может быть, так удобно ездить было. Может быть, просто так изображено, что он боком сидит. Вот. Это, не думаю, что здесь есть какой-то особый смысл, скорее всего. Но я так просто представил, как вот если будут изображать, то обычно, когда, вот знаете, всадник изображает, который сидит, ноги свесив на одну сторону, будь там лошадь, будь то ослик, то иногда кажется, как будто он спиной вперед едет. Хотя нет, он едет боком, он просто так это изображается. Но, опять же, вот что из икона в Кремле изображена, не знаю. Юлия Герасимова спрашивает. Спасибо, батюшка, за ваш труд, пожалуйста. Я слушала прошлый эфир, а перед этим случайно прочитала вопросы здесь, в группе. Читая, думала, ну что за глупость, иногда спрашивают, что за наивность. Но когда вы их озвучили в эфире, устыдилась. Вы и эти вопросы так прошли, что за каждым вопросом я чувствовала и понимала, стояла не глупость, а чья-то боль. Батюшка, вы согреваете человека своим участием, возвращаете слушателю возможность исцеления. Спасибо, что видите за буквами живую душу. Спасибо. Очень приятно, что так, я думал, вопрос будет. Вопрос не наступил. Но хочу заметить, что вы все правильно поняли, и слава Богу, такое бывает осознание, озарение, это очень ценно. И правда, за любыми словами, за любыми эмоциями, вообще за всем, что вот мы тут из себя изображаем, на самом деле находятся наши души. И каждому человеку больно. Кто-то это хорошо скрывает, кто-то плохо скрывает. Ребят, всем больно. Поэтому если мы будем соболезновать друг другу почаще, нам будет всем жить легче. Здравствуйте, добрый вечер.
5: Здравствуйте, отец Павел.
3: Как вас зовут?
5: Ирина зовут. Ирина.
3: Здравствуйте, Ирина.
5: У меня вот какой вопрос. Я хотела узнать ваше мнение. По-моему, вы уже где-то говорили, но тем не менее. ваше отношение человека в ремиссии к посту. Просто есть разные мнения. Понятно, что болезни лечатся постом и молитвой. Значит,
3: ремиссия от чего?
5: Онкология.
3: Ага.
5: А вот, и, ну...
3: Так, а тут все просто. Врачи вам что говорят?
5: Ну, врач против.
3: Против поста. Чего?
5: Ну, чтобы поститься вот в полной мере, как...
3: А врач знает, как поститься в полной мере?
5: Ну, я же говорю просто, что я не говорю сейчас про духовную сторону, а именно про гастрономическую, что я говорю, что я себе как бы ну, не позволяю там и так далее кушать. И мне говорят, что, ну, допустим, это не есть хорошо, да?
3: Смотрите, вот. И... пусть врач вам скажет, что вам нужно есть. Вот здесь надо идти по такому пути. Пусть он скажет, что вам для здоровья необходимо кушать и в каком количестве. Для этого существуют всякие диеты, прямо составленные, в каком количестве и так далее. И вы потом вот то, что является скоромным, в качестве лекарства это и принимаете. Если вам скажут, что вам нужно, необходимо в день выпивать полстакана молока и съедать там пол тарелки творога. Соответственно, вы, не связывая это как-то с другой пищей, как в качестве лекарства, наливаете себе полстакана молока и выпиваете. Вам нужно, если пол тарелки творога, соответственно, положили себе творог, ни с чем не смешивая. Вы же таблетки никогда ничем не смешиваете, с вареньем не мешаете и все остальное, в кофе не добавляете. Вот, соответственно, так же здесь. Просто как лекарство кушаете. Если вам говорят, что вам необходимо есть там кусок говядины, слава богу, если у вас есть деньги на это, прекрасно. Купили себе кусок диетической говядины, отварили его, разбили на те куски, на тот вес, который вам необходим. И это, опять же, без картошки, без специй, без всего в качестве лекарства вы его кушаете, и все. В остальном у вас будет такой же пост, как у всех остальных людей.
5: Понятно.
3: И вы никоим образом не будете чувствовать себя ущемленной, что вот вы не можете поститься. И врач тоже будет доволен. Все будут счастливы.
5: Ну вот если честно, да, вот в этом и дело, что все равно я себя чувствую вот сейчас в преддверии поста, да, вот, и я знаю, что мне все равно нужен там творог.
3: Ну так и кушайте, да какая разница-то?
5: Чувствуешь себя неловко. Я поняла, Баюшка, можно быстро еще один вопрос?
3: Да.
5: Скажите, пожалуйста, как объяснить нормально невоцерковленному супругу, что жена, в общем, в приоритете, ну, по родственным всем линиям? Там не брат, не невестка, а жена.
3: А это, если муж ваш не христианин, это вы еще неизвестно, как вы это объясните. Потому что есть другие традиции. Вот я был в Казахстане, там родители выше жены. У некоторых прям вот у людей прям так это прямо говорится.
5: Я говорю про русских.
3: Но, подождите, русский и христианин – это не одно и то же.
5: Я понимаю, я поэтому говорю, что если не воцерковленный...
3: Никак не объясните. Никак, это ну, нужно было об этом думать, когда замуж выходили. Одно дело, когда вы выходите замуж за христианина настоящего, для которого есть авторитет Священного Писания, церкви, ну, то есть потому что он признает, что Христос – это Бог, истина, ну и так далее. И тогда здесь, пользуясь вот этим высшим авторитетом, вы можете мужу что-то там как-то говорить, апеллировать, вы можете обратиться вместе к священнику, который вам расскажет, как и что нужно. Но если муж ваш не христианин, ну, то есть как бы для него это все вот просто часть культуры и так далее, но он не христианин, а того, что он по национальности русский, у него нет этого высшего авторитета. Вы будете ему говорить, вот вообще-то в Библии написано, что про мужа, да, что оставляет человек отца
5: ну,
3: своего.
5: Вот поэтому я не ссылаюсь, да, на
3: да,
5: Библию.
3: А ну-ка все, он вам просто скажет, что мать у меня одна, а жен может быть несколько, и все. Вам это будет неприятно, не нравится, но при этом куча людей, народов, которые живут именно так и считают. Женщины знают об этом и смиряются. Потом также своим сыновьям говорят, что, значит, вот, типа, я у тебя одна, а жена твоя вообще никто. Ну вот. С точки зрения христианства просто неправильно.
5: У нас, благо, на этой почве как бы конфликтов нет. Общем, вот, мне просто было интересно.
3: Давайте дальше мнение. Пойду, да. Спасибо большое. Пургас 13. Прекрасный комментарий. Островский. Ты, на мой взгляд, бес. Спасибо большое, что видите во мне все мои тайные глубины. Конечно, иногда я бываю, веду себя неприлично, вот, но с Божьей помощью это все в минимальной форме. Исповедую, борюсь. Вот. Но спасибо, что показываете. Так, Гена Ф. Меня трясет аж в православном храме. Неудобно становится, мягко говоря. Я крещение принял еще при СССР. Возможно, это просто вот какой-то вот психологический дискомфорт. Да, где-то, может, кто-то напугал, может быть, что-то странное и тому подобное. Я думаю, что есть смысл заходить в храм, когда, ну, так вот, чтобы как-то поспокойнее, когда никого нету. Еще другой вариант, можно познакомиться со священником, попросить, чтобы вот сейчас, пока тем более тепло, чтобы он с вами поговорил вне храма, на лавочке около храма, чтобы как-то он, ну, постепенно ввел вас, и думаю, что вас трясти перестанет. Тимур Ахмедьянов спрашивает: здравствуйте, меня зовут Тимофей. У меня вопрос. Как понимать слова «всякая власть от Бога»? Так и понимать. Грубо говоря, человек получает то, что заслуживает. Если народ слабый, будет слабая власть. Если народ сильный, будет слабая власть. По той причине, что власть, она, с одной стороны, да, вот по воле Божией все происходит, но власть, она не с неба падает. Все люди, которые приходят во власть, они приходят из народа. Поэтому сильный народ рождает сильных правителей и сильных чиновников. Слабый народ рождает слабых правителей и слабых чиновников. Поэтому нужно всегда заботиться о том, чтобы народ был сильный. Тогда будут и правители сильные. Так что, когда сегодня, например, люди вот говорят, что вот у нас там власти плохие и все остальное, ну вот посмотрите, да. Вот что власти какие-то у нас неверные, что у нас есть там предатели и тому подобное. А количество измен в стране, вот это прям только чиновники делают. Сколько у нас мужчин вообще в целом изменяет своим женам? Сколько жен у нас в целом изменяет своим мужьям? Да, сколько брошенных детей? Это что, прям у нас на госуслугах, что ли, нас обязывают делать? Или в мессенджере Макс при регистрации говорится, что сначала жене измени, а потом ты сможешь канал создать какой-нибудь, да, или стикер отправить? Нет, люди сами живут и отвратительно себя ведут. А потом удивляются, что если народ слабый, что потом что-то вот что-то хотят. У нас наша страна в 2024 году потратила денег на различные оккультные и эзотерические услуги больше, чем на еду. А в 2025 году денег на ставки на спорт потратили больше, чем на еду. То есть, ну, чтобы вы понимали, да? На каком мы дне, где мы там ковыряемся. Поэтому вся надежда на нашу молодежь, которую вот мы воспитываем всеми силами, стараемся, что молодые ребята, они будут честнее нас в целом как поколение, чище, чем мы в целом как поколение, да, не такие глупые в целом как поколение, не будут вот все вот этим битвы экстрасенсов, всю эту чушь, бильберду смотреть, да, вот. Что они будут такие азартные, такие низкие, как вот наше поколение, когда все вставки на спорт, там, лудомания и тому подобное. Вот воспитываем, надеемся, да. Многие сейчас трудятся на благо, вот, на вот, так скажем, просвещение нашей молодежи, чтобы ребята хорошие выросли. Вот таким образом наш народ может стать сильным. Если молодежь не подкачает и вырастут сильные ребята, а потом еще воспитают они следующее поколение тоже сильных, вот и власть у нас тоже будет тогда прям сильная и могучая. Здравствуйте, добрый вечер.
6: Здравствуйте, батюшка, скажите, пожалуйста.
3: Как вас зовут?
6: Если человек полностью... Меня зовут Татьяна. Если человек полностью обнажен, можно ли ему осенять себя крестным знаменем?
3: А почему спасибо. Нельзя? Если он это все в деликатных моментах происходит, например, человек, не знаю, в душ пошел помыться, ну, пришлось раздеться. Вот. Но вспомнил про Господа, осенил себя крестным знаменем. Или, например, вы оказались там на приеме у врача. Вдруг что-то вот как-то, не знаю, что-то нашло, захотели, ну, осенили себя крестным знаменем. Если понять, что что-то неприличное, ну, как-то не знаю. Хотя вот были моменты, когда вот людей на расстрел вели, не будем вспоминать эти безбожные времена, но такое было, и людей раздевали перед расстрелом. И люди, естественно, перед смертью молились и осеняли себя крестным знаменем. Тоже все понятно, все правильно. Далее, отец Павел, а почему свечи, купленные в одном храме, внезапно не работают в другом храме? То есть там надо покупать опять свечи? И как это коррелируется, что Иисус изгнал торговцев и потому, что не превратились в то место в место наживы? Но дело в том, что свечи являются символом пожертвования на храм. То есть все же понимают, что себестоимость свечи, она, ну, в общем, ничтожна, да? Захотели вы пожертвовать на храм, ну, предположим, 100 рублей. Купили свечку за 100 рублей. Захотели пожертвовать на храм 2000 рублей. Купили свечки на 2000 рублей. Потом можете поставить и тому подобное. В принципе, и без свечей можно вполне служить, потому что сегодня есть в храме электричество. Ну и плюс вот этот закон Ветхого Завета, что когда молишься, выжигая светильник, у нас в храме светильники, они же по-другому называются лампады, уже работают, в кавычках, уже, так скажем, зажжены. Поэтому, если вы купили свечки в одном храме, чтобы на него кого пожертвовать, ну, то есть, как бы вы уже пожертвование сделали. Просто ставить в другом храме, это получается, вы на этот храм ничего не жертвуете. То есть это какое-то, ну, странное мероприятие. Вот только вот, наверное, по этой причине. А что касаемо коррелирует с тем, что Иисус знал торговцев, ну, дело все в том, что храмы всегда существовали за счет пожертвований. И во времена Христа существовали специальные хранилища, куда люди приносили свои пожертвования в виде денег, в виде продуктов, там, и вещей и так далее. Поэтому это был завет Господа. Это буквально воля Божья была в том, чтобы люди десятину отдавали в церковь. Но вот то, что сделали священники во времена Христа, это было ужасно. Они, правда, наживались на жертвенных животных. Там была хитрая схема придумана, чтобы люди именно вот, ну, то есть там спекулянты и все такое. Это, правда, была преступная схема. Это примерно как если у нас в храме начнут каким-то образом, знаете, зарабатывать на святом причастии или на исповеди. Ну, какая-нибудь будет там схема, я не знаю, как, ну, знаете, захочешь придумать что-нибудь некрасивое, придумаешь. Но у нас, слава богу, этого нет. Здравствуйте, добрый вечер.
7: Добрый вечер.
3: Здравствуйте, как вас зовут?
7: Отец Павел, меня зовут Александр, вот слушал вашу передачу периодически.
3: Спасибо, здрасте.
7: Да вот, сейчас что-то слушаю вас, и там был вопрос по поводу там на территории церкви. Церквей, там, это вот то, что продают туда. Ну, в Библии же сказано открытым текстом, что запрещено. Но, тем не менее, на всех, абсолютно на всех территориях стоят какие-то, чуть сбоку, там, я уже не говорю, там, когда заходишь в храм, там, и пожертвования, там, это да, это там пожертвования. Но везде стоят какие-то лавочки, и вот, ну, они прицерковенные такие, ну, типа вот купите там крестики, там это купите, там это купите.
3: Понял вопрос. Давайте тогда уж, я только что отвечал, но это чуть-чуть подробнее, чтобы было, просто было понятно, особенно когда связано с деньгами, всегда это как бы так чуть конкретнее людей интересует. В Священном Писании нету запрета как бы вообще торговать каким-то образом или продавать. Нету. Христос, когда знал торгующих, и опрокинул столы миновщиков монет, почитайте просто контекст, ребят, да, он сказал, вы превратили дом молитвы в вертеп разбойников. Важно понимать, что сделали тогда в Иерусалимском храме. Смотрите, все жители Израиля должны были 3 раза в году приходить в Иерусалимский храм, чтобы принести жертвы. Это был праздник Пейсах, Пасха, Пятидесятницы, когда вспоминали, когда Моисей дал 10 заповедей, и праздник Кущей, воспоминания, как они 40 лет ходили по пустыне. Богатые люди, если у тебя были деньги, должны были принести, грубо говоря, там, козленка, ну, овечку, да, в жертву, победнее – голубя. Храм Иерусалимский – это было огромное-огромное строение, то есть примерно как маленький город. На его территории продавали жертвенные животные. Придумана была такая следующая схема. Ты не можешь покупать жертвенные животные у римлян просто в Иерусалиме, да, где была римская власть, за их римские монеты, за динарии. Потому что, дескать, они язычники, все нечисто и тому подобное. Ты можешь покупать для принесения в жертвы жертвенных животных только на территории храма, да, Иерусалимского. Но на территории храма, внимание, действовала своя валюта, шекель. По той причине, что, дескать, у нас все чисто, израильское и тому подобное. И отсюда были столы миновщиков монет. Посмотрите внимательно Евангелие. Там Христос не просто выгоняет торгующих из храма, он опрокидывает столы миновщиков монет. Это не случайное уточнение. Поэтому, если обычная овца стоила на рынке в Иерусалиме от римлян, да, где была римская власть, 1 динарий, то на территории храма она стоила 1 шекель. Но только 1 шекель был там примерно как 3 динария. В итоге получалась такая схема, просто наживы. И это, естественно, очень раздражало людей, возмущало, стоял шум, гам. И вот Христос как раз приходит на праздник. Вот, например, если берем там праздник, вход Господень в Иерусалим. Когда Христос въехал в храм, это же все под Песах собирались, он там как раз берет бич и всех выгоняет. И говорит, вы дом отца моего или дом молитвы превратили в вертеп разбойников. Потому что это была нехорошая, ну, по сути, мошенническая схема, которая совершенно была против закона и тому подобное. Вот, вот это осуждает Христос. Теперь по поводу вообще торговли. Церковь как раз хорошо было бы, если бы она сама бы себе зарабатывала деньги на жизнь. У нас были времена, когда церковь именно сама все это делала и всех это все устраивало. Посмотрите на другие православные церкви по миру. Например, вы можете, ну, приезжайте в Грецию. Там в собственности у церкви есть большие земельные участки. Там бывает так, что стоит приход, и на его же земле, на земле прихода, буквально рядом, там, на соседнем, может, там, гектаре, находится какой-нибудь отель. Люди даже не знают, что это отель находится на церковной земле. И вся выручка с этого отеля идет в пользу этого прихода. И приход имеет деньги на, собственно, свое существование, сам себя обеспечивает. У нас так получилось со времен Петра I, что церковь была лишена огромного количества своих прав, оказалась под пятой государства. Так было во времена Российской империи, потом во времена Советского Союза. Только сейчас мы получили хоть какую-то свободу. Это хорошо было бы, если бы приходы сами себя бы обеспечивали. Вот, например, возьмите приход, где я настоятель. Я могу только за него, естественно, отвечать. Мы как бы стараемся, у нас есть там пара каких-то магазинчиков и все остальное, чтобы не просить лишних денег у людей, чтобы там зарплату сотрудникам, коммунальные услуги, ремонт храма, куча всяких там проектов и тому подобное, чтобы мы могли сами себя обеспечивать. Это как раз хорошо. Хорошо. Посмотрите, как апостол Павел, который для нас самый лучший миссионер всех времен народов, как он сам себя обеспечивает. Неоднократно про это пишет, да и, собственно, «Деяния святых апостолов», такая книга библейская, заканчивается словами, что апостол Павел жил в Риме 2 года на своем иждивении, да, то есть сам себя кормил. Так что в этом смысле просто торговля, она, конечно, не запрещена совершенно. Это даже хорошо, если приход сможет сам себя обеспечивать. Лишь бы это только шло на приход. Чтобы не получалось так, например, вот у нас в храме все понятно. Мы много чего пытаемся заработать, мы там бесплатно кормим прихожан, у нас там скауты почти 200 человек, тоже, по сути, все бесплатно. Воскресная школа бесплатная, молодежный клуб бесплатный, народный хор бесплатный, столярка бесплатная, у нас там чего только нету. И люди это знают. Но мы вот как-то пытаемся, вот, чтобы не собирать лишних средств. Вот. Еще и помогаем многим. Вот. Это, в принципе, хорошо. Но вот если придумать какую-то мошенническую схему, как это в древнем было и в Иерусалиме придумано, но я просто не знаю, как у нас сегодня это возможно сделать, но, наверное, при желании. Ну, хотя, знаете как, например, говорить вот так вот, что вот в храме в Нахабино причастие из рук священника Павла Островского лучше, чем у другого священника. Но для того, чтобы причаститься из чаши, который причащает священник Павел Островский, нужно заплатить 1000 рублей. Вот. Вот вам пример мошеннической схемы. И, естественно, если священноначале об этом узнает, меня справедливо лишат сана, вот, а еще могут еще и в суд подать, потому что это просто какое-то мошенничество. Да? Вот пример, чего делать нельзя. Так, далее идем. Филипп Шишкин. Отец Павел, мир вам. Вопрос. Был ли у вас опыт общения с ИИ? Например, тем же дипсиком насчет Бога, Христа, в принципе, христианства. Поддерживает ли вообще такое? Я просто думаю, что ИИ будет логичнее и качественно отвечать на вопрос, общается на эти темы. Благодарю за ответ. Да, у меня это не общение, конечно, но я это смотрел. Ответы неверные очень часто бывают. Так что мне кажется, что если вы хотите как-то пообщаться на теме Господа, найдите человека, который имеет духовный опыт, реальный, который в общении с вами, понимая вас и чувствуя вас, сможет вам помочь. Настоятельно не рекомендую вести такие разговоры, потому что вот в какую-нибудь чушь залезете, глупость, со своей душой наиграетесь, и потом кто, собственно, вашу душу спасет. Друзья, на этом мы заканчиваем. В субботу утром, дай Боже, живы будем. Увидимся, пообщаемся. Все, пока-пока.
8: Час Островского.

0: Отмена бумажной копии полиса ОСАГО. Контекст. Верховный суд поставил точку в вопросе, который неоднократно становился причиной споров между автовладельцами и дорожной полицией. Наказывать за отсутствие бумажной копии полиса ОСАГО больше не будут. Ранее штрафом подвергались граждане, оформлявшие документ в электронном виде и не имеющие при себе распечатки. Впрочем, если страховая компания выдала оригинал полиса в бумажном виде на своем фирменном бланке, его водитель по-прежнему обязан предоставить по требованию сотрудника ГАИ. В противном случае наступает административная ответственность. ОСАГО – не единственный документ, который в России можно предъявлять на смартфоне. С 2015 года в электронном виде оформляется паспорт транспортного средства. Выписку из него можно за символическую сумму загрузить с портала электронных ПТС. Специальные разрешения для тяжеловесных и крупногабаритных автомобилей, транспортные накладные или заказ снаряды на грузы также выдаются в электронном виде. Переход на цифровые документы имеет целый ряд преимуществ. Среди них повышенная безопасность и защита от подделок, невозможность утери, неограниченное количество записей о владельцах, полнота и прозрачность информации.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Санкт-Петербурге 10 вечера, в Ереване 23 часа. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Россия отвергает претензии Японии в связи с поездкой Путина на Курилы как оскорбительные. Число погибших при землетрясении в Колумбии возросло. Всероссийские военно-тактические соревнования для молодежи начались в Волгограде. Подробности далее. Россия категорически отвергает претензии японского руководства в связи с посещением президентом Владимиром Путиным острова Итуруп как политически нерелевантные, оскорбительные, юридически ничтожные. Об этом заявила официальная представитель российского МИД Мария Захарова. По ее словам, Итуруп, как и все Курильские острова, на законных основаниях является неотъемлемой частью Российской Федерации. Южные Курилы перешли к России по итогам Второй мировой войны, закрепленным договоренностями союзных держав и уставом ООН. Ранее премьер-министр Японии Санэ Такаити назвала неприемлемым визит Путина на российский остров Итуруп и заявила, что эта территория является исконно японской. Временное ограничение на прием и выпуск самолетов, снятое в аэропортах Сочи и Геленджика, сообщила Росавиация. Отмечается, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. Ранее Минобороны России информировала, что дежурные средства ПВО за 12 часов сбили 193 украинских беспилотника над российскими регионами. Граждане России смогут проголосовать на выборы в Госдуму в школе при российском посольстве в Белграде. Об этом сообщило российское диппредставительство. Отмечается, что участок будет работать с 8 утра до 8 вечера по местному времени. Ранее об избирательных участках на выборы в Госдуму сообщили посольства России в Албании, Хорватии, Словении и Северной Македонии. Число погибших в результате мощного землетрясения в Колумбии достигло 273 человек, 3824 получили ранения, еще 377 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщил глава национального подразделения по управлению рисками стихийных бедствий Давид Сантьяго Тамая. По его данным, в пострадавших регионах полностью разрушены более 12,5 тысяч жилищ, еще почти 75 тысяч получили повреждения, обрушились полностью 172 здания. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло утром 10 августа. Эпицентр находился в районе муниципалитета Сан-Хосе-дель-Пальмар в департаменте Чоко. Подземные толчки ощущались на большей части территории Колумбии и в соседних странах. 11 человек пострадали в результате схода с рельсов пассажирского поезда в окрестностях города Льюис в графстве Восточный Суссекс в южной части Великобритании. Двое из них получили тяжелые ранения, сообщает транспортная полиция страны. Ранее издание «Экспресс» писало, что поезд сошел с рельса в окрестностях города Льюис. По данным СМИ, внутри состава оказались заблокированы около 40 пассажиров. Всероссийские военно-тактические соревнования для молодежи стартовали в Волгограде. На 5-километровом маршруте с 15 этапами будут бороться более 200 курсантов из 18 регионов России, сообщили в пресс-службе Центра ВОИН. По итогам соревновательных дней 4 лучших команды пройдут в финал. Он состоится с 5 по 13 сентября в районе города Салехарда в Ямало-Ненецком автономном округе. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Дуэль с Манучаровым.
2: 91,2 FM, Москва. Работают все радиостанции страны. В эфире «Спутник. Дуэль с Манучаровым». Я есть тот самый страшный Манучаров. А в гостях у меня сегодня Василий Бинарович, профессиональный психиатр, врач-психиатр, автор true crime проекта «Фауст. 21 век». Василий, здравствуйте. Очень радостно вас видеть. Перед тем, как начать вас допрашивать, небольшой блиц. Что вы себе запрещаете сегодня?
3: Позволять себе реагировать как-то на критику в свой адрес. Угу. Читать комментарии, чтобы они как-то меня задевали.
2: Угу. От какой роли в кино вы бы не смогли отказаться, если бы...
3: Роли трупа.
2: Роли трупа не смогли отказаться?
3: Нет, я просто мечтаю, что исполнить такую роль.
2: Как психиатр и психотерапевт, и человек, который знает, что происходит в мозгах у людей, от чего бы вы хотели отказаться, что бы вы хотели в себе изменить?
3: ты на самом деле уже прошел тот путь, который менять в себе что-то, это, кажется, не принимать себя. А нужно себя полностью принимать таким, какой ты есть. Ты прошел тот путь, мне уже 35, поэтому я не в том состоянии, когда уже прокрастинирую на этот счет.
2: Но этот путь прошли с помощью себя самого или терапии?
3: И терапии тоже.
2: В чем был прав Фрейд, а в чем ошибался?
3: Фрейд был прав о том, что у нас есть огромный пласт травмы из детства, то есть которые наносят нам родители. Он действительно был в этих механизмах прав. И все его рассуждения насчет того, что вот эту проработку, он действительно был прав бессознательного, потому что оно нами правит, наша рациональность бывает не способна нас остановить даже при всех возможных внутренних механизмах.
2: А в чем не прав?
3: Не прав он, наверное, был все-таки в том, что он все сексуализировал, что все в конечном итоге сводится к желанию секса, патологическим каким-то сексуальным желаниям и так далее. И Юнг его в этом плане всегда очень хорошо осекал.
2: Прекрасно. Идем по вопросам. Вы 12-13 лет назад начали вести свой блог, я вот наткнулся на него, почитал, посмотрел комментарии. Вы помните свой первый ролик?
3: Ну, первый ролик, он, если мы говорим про серийных убийц, это, наверное, был про Сливко. Вот именно такое.
2: Пионерия,
3: это,
2: да?
3: Это были попытки просто какого-то внутреннего творческой самореализации, потому что там был маленький монолог психически больного с психиатром. Маленькая сценка и зарисовка, как тогда мне казалось, ну, это мой пубертат 20-летний. Очень хорошо мальчик хотел поиграть в Ганнибала Лектора.
2: Угу. А какой ролик прям вот залетел, что называется?
3: Наверное, это случилось спустя 6 лет, когда в голове появилась рубрика «Сатисфакция 21», посвященная именно серийным убийцам, которые разыскиваются на данный момент, и они до сих пор не пойманы. То есть есть подтвержденная серия жертв, есть огромное количество фотороботов, которые похожи. И вот этот ролик, он первый выстрелил за 5 дней на миллион.
2: То есть это как бы старт такой начался?
3: Да, это вот именно с этого момента первые мои 100 тысяч подписчиков появились. И так
2: вообще,
3: далее.
2: Конечно, количество маньяков у вас на канале зашкаливает. То есть практически, ну вот такая, как сказать, постоянная эта тема. Что вам дает этот опыт? Опыт постоянных рассказов о убийцах, серийных маньяков, о вот этих серийных преступлениях?
3: Это в первую очередь было начато для того, чтобы исследовать это. Будем объективны. Серийных убийц на планете Земля 1%. То есть это все раздуто СМИ, что это прям болезнь или патология.
2: Откуда эти данные?
3: Это исследования психиатрических судебных инстанций, начиная от института сербского нашего, заканчивая всеми остальными нашими коллегами из других стран, которые участвовали. Потому что то, что самый пик, признается, был в 20 веке, в 70-е, 90-е годы, как назвал один из исследователей Шехтер, «золотой век серийных убийц», потому что именно тогда серийных убийц стали превращать в поп-идолов. Особенно в Америке это стало очень отвратительно, когда им давали право интервью, когда их популяризировали, как будто они суперзвезды. И, простите меня, были топы самых сексуальных серийных убийц, составлялись там журналом People. Это, ну, в мозгах просто не укладывается. Музеи, когда им строились и так далее.
2: Даже
3: и,
2: так?
3: Да, в Америке есть огромнейший музей, потому что у них есть законы, по которым можно спустя там 30-50 лет покупать улики с материалов дел. Тем самым полиция помогает родственникам жертв, она спонсирует, то есть какие-то поддерживающие программы и так далее. Но вот есть музей, где там стоят машины, одежда, предметы какие-то быта этих самых людей.
2: Но вот, смотря все эти ролики, хочется вот задать вопрос довольно наивный, но тем не менее. Почему вокруг так много вот этих людей? Откуда берется столько зла в людях?
3: Это я всегда говорю, мы просто не умеем разговаривать друг с другом. Это, наверное, большая проблема того, что и в воспитательной системе, потому что, ну, есть старые ценности. Ты должен обеспечить своего ребенка. Ты должен там дать ему кровь, еду, одежду, образование. Но все забывают про то, что есть еще человеческое тепло. Коммуникация с ребенком, объяснение. Потому что ребенок — это не момент того, что вы его решили завести. Это момент того, что вы должны посвятить 18 лет сложному труду и работе. Потому что каждый возраст, каждый этап, там, первые годы — это самое важное. Потому что ребенок узнает этот мир. Он тактильно, физически, звуково и познает. То есть у него там начинает развиваться зрительный, слуховой нерв, и через это он начинает. Мы за кадром с вами обсудили именно, когда если холодная мать досталась, то это большая дальнейшая проблема для самого ребенка.
2: А что значит холодная мать? Вот объясните мне.
3: Когда мы говорим с вами про холодную мать, мы сталкиваемся именно с элементом, что она не отдает ему тактильного контакта и не дает никакой эмоциональной реакции на его поступки, действия. То есть ребенок приходит с простейшим там реакцией, рисунка, действия, там, мама, мама, там, обними или просто, а мама не осуществляет никаких элементов. Мы это можем очень часто видеть в признаках истории серийных убийств. убийц. Это очень часто. Например, дело Головкина, Фишера, одной из самых жутчайших московских историй, когда мама рассказывает о том, что у нас в семье было не принято гладить ребенка. Все, что можно было, Сережа, мы гладили его по голове в день рождения. Вот такое было эмоциональное развитие. А папа там его обливал ледяной водой. И, соответственно, у ребенка медленно-медленно все вот это закрывалось, вот это внутреннее, и формировался вот этот агрессивный комплекс фантазий садистических, который потом выродился вместе с мальчиком, одноклассником его, который над ним издевались.
2: То есть все родом из детства, да?
3: Все в первую очередь, конечно же, когда уже мы становимся с вами зрелыми, когда мы становимся более старшими, взрослыми, там уже подключается иррациональность.
2: Это именно мама или отец тоже?
3: Конечно, оба. Оба родителя. Потому что фигура мамы и фигура отца — это самые важные две фигуры, это образы. Неважно, это был дедушка или бабушка, но все равно две эти фигуры в дальнейшем становятся центральными образами понимания мира, потому что на основании этого мы будем дальше искать себе партнеров.
2: А если, например, мама есть, а папы нету?
3: Ну, не будет мужской фигуры. Будут проблемы, например, может мама быть мускулинной очень. Она там агрессивная, она доминирующая, она влиятельная. И от этого у мужчины или у девочки будут другие представления о женственности и у женских чертах. Потому что все-таки это никакой не сексизм, но мы классически обозначаем мужчину. Это то есть защитник, это опора, это обеспечение, это моральные какие-то нравственные кодексы. Мама — это забота, тепло, очаг, свет. И это не стереотипы. Мы сейчас живем в свободном обществе, где мы рассуждаем о том, что у всех есть равные возможности, но все равно эти проявления должны ощущаться ребенком. Потому что ребенок — это зеркало. Он отражает, он не придумывает и не выдумывает чего-то.
2: То есть во взрослых отношениях мы тоже повторяем паттерны, которые были заложены, когда мы были детьми.
3: Да? Полностью. И отношения, и поведение, грубо говоря, в отношениях — это реакция на то, как мы видели, как относился отец к нашей матери. Или как мама относилась к нашему отцу. То есть, соответственно, мы в дальнейшем будем какие-то вести. Почему сейчас очень часто какие-то существуют уличные опросы, где молодых людей спрашивают, хотели бы вы своей дочери такого же парня, как и вы? И многие молодые люди говорят нет, потому что она достойна чего-то более лучшего, потому что они сами в себе с собой честны и понимают, что...
2: А много процентов людей, которые понимают, что у них травмы, признают себе это?
3: Нынешняя молодежь в этом плане более проработана, чем, например, мое поколение. То есть я 91-го года. Мы к этому пришли намного позже, как мне кажется. Поэтому в их случае они намного... Не скажу, что проработаны. У них свои есть нюансы, у них есть свои поколенческие какие-то новые проблемы, ну, потому что они выращены в технологиях. Их мышление совершенно по-другому. То есть вот поколение 90-х, поколение там 89-го, 87-го, мы все-таки выращены на границе. У нас одновременно была полностью эра без технологий и какого-либо понимания. То есть у нас была бумага, у нас были книги, максимум телевидение или кинематограф. И резко в нашу жизнь входят технологии, интернет, вот этот хваленый, который нам не нужен и так далее. И мы начинаем. А они же полностью уже с этими нейросетями. Почему я в некотором смысле за то, чтобы до определенного возраста, ну, хотя бы с 14 лет, ребенка ограничивать в технологиях. Пусть там у него будет какая-то игрулька на час, но в большей степени он должен изучать этот мир через там, литературу.
2: А вот эта история, простите, что я вас перебиваю, понятно. А вот эта история по поводу вот этих типажей. Избегающий, тревожный, нарцисс, психопат, истерик. Это действительно работает?
3: Ну, это работающая схема в основном, потому что таким образом мы можем типировать. Просто последние исследования нам показывают, что мы не можем все-таки приписать человека к одному типу. Мы не можем сказать, что это абсолютный нарцисс. Потому что у всех у нас есть черты, и это, грубо говоря, будет выглядеть вот таким квадратиком, где будут вот здесь нарциссический пласт, но он немного еще уходит в истерику.
2: А но здесь превалирует нарциссический.
3: Да, но превалирует нарциссический.
2: Это мы можем в факт сказать.
3: Да, это мы можем как факт. Нет, у нас у всех есть вот эти...
2: Что такое нарцисс? Это тоже травма?
3: Нарциссическая травма, ну, самое простое обозначение, это просто как вы смотрите на себя в зеркале, то есть кривое зеркало, когда вы на себя смотрите в изуродованной какой-то форме. Начинается это все изначально того, когда мать, мы смотрим на себя, у Мэрилин Монро была хорошая аллегория на эту часть в ее дневниках, потому что вот Мэрилин Монро — это ярчайший нарциссизм. Когда она говорит, я вижу себя в глазах своих любовников, от этого мне нужны постоянные новые чувства и эмоции. Через этих мужчин я узнавала себя. Я чувствовала, что я живая, что я нужна, что я существую. У этих людей полностью зачастую теряется опора, им нужно вот эти состояния признания, ощущения, доминирования. Почему часто нарциссы, например, создают вокруг себя созависимые отношения. То есть они находят для себя человека и используют его там для каких-то своих подкреплений, а дальше уже за счет своих талантов психопатических начинают, то есть расстройств личности, манипулировать и контролировать этого самого человека.
2: Нарцисс всегда манипулирует и контролирует?
3: Зачастую с возрастом, да. То есть поначалу, когда он изучает этот мир...
2: Возраст, предположим, 30-летний нарцисс.
3: Да, то есть это уже профессиональный манипулятор.
2: Зачастую. Он осознает это? Или она?
3: Вот это вопрос очень сложный, потому что они очень легко переворачивают все с ног на голову.

0: сильнее и сложнее, потому что наркозависимость — это аддикционные как раз моменты, это быстрые дофаминовые, окситоциновые потоки в мозг, и ему совершенно не нужно. Но тут еще у нас сейчас все больше и больше исследований появляется, что не все наркозависимые виноваты в своей зависимости, потому что все-таки есть генетические повреждения белков, переносящих серотонин, например, у
1: мозга. А вот этот образ нарцисса или там кого-то еще, его можно вообще поменять или расширить, или это на всю жизнь?
0: А что значит расширить? В каком плане?
1: Компенсировать.
0: Можно, можно, но это просто долгая работа. Это не, к сожалению, мы назначили пилюльки, и человек выздоровел.
1: Это все терапия?
0: Это только долгая психотерапия, может быть, в сочетании с антидепрессантами, может быть, с корректорами какими-нибудь, но зачастую это психотерапия, и я даже не буду называть сроки.
1: Они сами страдают от этого, они понимают?
0: Если они понимают, что разрушают свою жизнь, жизнь окружающих, если они понимают, что от этого зависит их карьера, там, семья, положение в обществе, и вот это осознание. Потому что если мы говорим там про истериков с расстройством личности, истерическое расстройство личности, это демонстративные люди. Им главное внимание, им по барабану, от чего они его получат. И у них вот очень редко проявляется, то есть там процента 3, у которых прорывается вот этот истероидов, когда они такие, а, надо что-то поменять в жизни. У нарцисса все-таки это чаще мы можем увидеть.
1: А вот эта вот история, вот я часто вижу в соцсетях, вот избегающий партнер и тревожный. Это что такое?
0: Когда мы говорим про избегающий тип отношений, то есть человек вступает в отношения, он начинает узнавать партнера, начинает узнавать, но этот партнер, на его взгляд, это именно я подчеркну в кавычках, на его взгляд слишком сильно на него давит. Вот такую формулировку мы от них услышим. Что он начинает приглашать на свидание, слишком говорить, давай куда-то поедем, давай куда-то сходим, а чем ты сейчас занимаешься? Ну, то есть базовые какие-то элементы он начинает воспринимать как напор на него, давление, попытки пробить его вот эти иллюзорные стены.
1: Угу.
0: Потому что, ну, все-таки, давайте объективно, наша личность, она выстраивает вокруг себя куполы в зависимости от травматизма и так далее. Ну, то есть в норме мы начинаем постепенно кому-то доверять, кому-то понимать.
1: Строить отношения.
0: Да, да, строить отношения. Развивать их.
1: Это норма.
0: Да, развиваться самим. А человек же думает другой, так, ну она почему-то от меня закрылась, или он от меня почему-то закрылся. Усилию. То есть нам надо там больше видеться. А этот человек начинает воспринимать это как атаку и начинает придумывать какие-то моменты, абстрагироваться, становиться холодным, отталкивать. И это все внутренне из-за его каких-то, ну, травматизмов, которые были в предыдущих, возможно, отношениях. Или же непринятие себя такого, какой он есть сейчас. То есть, что меня полюбить...
1: Как нарцисса, например.
0: Да, меня полюбить таким невозможно. Меня принять таким невозможно. Я там дефективный, во мне какие-то есть аномалии. Там, у меня пуля в башке. Я могу устроить раскардаш и так далее. То есть, вот такое достаточно четкое...
1: Что с этим делать? Бежать от этого?
0: Ну, в первую очередь, надо себя проработать. Очень хорошую говорил мой коллега фразу. Нужно научиться сначала ходить на свидание с самим собой. То есть, вот принять вот эти моменты собственного одиночества, собственного покоя, собственных состояний, когда вы можете просто сходить одному в кино, посидеть в кафе и выпить кофейку, и понасладиться погодой, прекрасным августовским днем, почитать книжечку и погрузить в себя, понять, что тебе нравится, что ты любишь. И тогда, когда ты уже вот можешь расширить эти рамки, где тебе комфортно, где тебе дискомфортно, конечно же, тут важна еще психотерапия, чтобы понять, чего человек боится от этих отношений. Что произойдет, если вдруг кто-то наступит в его прихожую, оставит этот маленький след, что все это разрушится, его маленькая вселенная, маленькая империя. И вот между этими шажками будут откаты. Это естественно, это классическое явление. Не существует состояния, когда мы полностью что-то победили или полностью состояние того, что мы это проиграли. То есть это просто медленные шажки, которые могут как назад отступать, так и вперед очень сильно.
1: А тревожный тип привязанности — это что?
0: Тревожники — это люди, которые создают вечное ощущение, что что-то не так. Все в порядке, у нас точно все хорошо, а вот ты сейчас как-то посмотрела на меня не так, и ты сказала какую-то фразу. Вот у тебя перед сном вчера или позавчера промелькнула такая фраза. Это ты сказала потому что? И вот это вот такой раскардаш в голове, постоянный поток мыслей. Зачастую очень везет таким партнерам. Ну, во-первых, у них должна быть тоже психотерапия хорошая, корректная. Здесь я бы тоже рекомендовал антидепрессанты, потому что это склонность к депрессиям очень характерная. Но им везет, когда им попадаются рациональные какие-то партнеры, которые говорят, нет, все в порядке, нет, все хорошо.
1: Это что за тип людей?
0: Такие классические интроверты закрытые, которые...
1: Ну, не нарцисс.
0: Не нарцисс. То есть нарцисс никогда не будет обращаться вот именно на такие моменты. Если он не проработанный нарцисс, то он будет в первую очередь такой, мне это не нужно, это меня перегружает, это это тратит мой ресурс. Я пришел позавтракать с тобой и расслабиться, а тут происходит какое-то вот это постоянное капание на мозги, потому что, ну, объективно.
1: Есть люди, которым это нравится?
0: Да, есть огромное количество людей, которые называют это нервом в отношениях. То есть вот это постоянное чувство. Есть вот это прекрасные типы людей, которым вот нужны постоянные скандалы, нужно постоянное ощущение, что ты мне изменяешь. И вот мужчине это нравится, когда у него есть

0: есть вот эта постоянная динамика, где он переубеждает женщину, где он вечный рыцарь.
1: А вообще вот отношения между вот избегающим и тревожным, они возможны партнерам?
0: Они возможны, но это все опять-таки индивидуально. Как они пришли к этому, в каком возрасте они пришли, кто они профессионально, где они занимаются. Потому что, опять-таки, давайте объективно, не только в личностных проблемах. У нас профессиональные бывают внутренние конфликты в семьях. У нас бывают конфликты, как воспитывать детей. У нас бывают просто конфликты, как просто сделать
1: ремонт в квартире. На работе бывают конфликты.
0: Да, просто как ремонт, свечки выбрать.
1: Что делать людям, вот, которые как бы хотят быть вместе, но не понимают, что они как бы не могут быть вместе из-за этого?
0: Парная психотерапия. Самая лучшая эффективная вещь, которая сейчас существует. Ну, в первую очередь, научиться разговаривать друг с другом, разговаривать и говорить друг другу о том, что меня это беспокоит. Или мне кажется, у меня возникла такая мысль. То есть, потому что главная проблема, особенно в ковид, которая у нас раскрылась, когда люди оказались заперты дома, что мы не умеем разговаривать, а мы вообще узнали, что у нас есть жены или мужья. Потому что виделись-то сколько потом? По 3-4 часа, там 7 часов.
1: То есть разговаривать с самим собой?
0: Да, потому что...
1: То есть с партнером?
0: Да, с партнером.
1: А без психотерапии это возможно?
0: Это возможно, но это очень редко, потому что люди у нас все-таки зачастую не всегда проработаны. Я очень рад, что все-таки у нас все больше и больше отношение к психотерапии положительное. Люди стали ходить на эту терапию. Другая проблема. Компетентных специалистов не так много. Или нарываются на каких-то специалистов, потому что типы психотерапии существуют разные. Кому-то подходит когнитивно-поведенческая, кому-то она не подходит в связи с этим. Но семейная психотерапия — это очень эффективная вещь. Это очень важно.
1: И у вас есть примеры удачные?
0: Огромное количество.
1: Ну,
0: просто
1: хотя бы один пример.
0: Ну, грубо говоря, пара пришла, где девушка все время думала, что муж ей изменяет. А муж работал там на ночной смене в скорой помощи. И вот долгое объяснение, долгое показание, они узнали пароли друг друга от телефона, они снизили вот этот уровень напряжения, и у нее все это прекратилось. Но это не проговаривалось, потому что он уставал на сменах, ему было не до этого. То есть ему там максимум там жену в ресторан сводить, в отпуск съездить, детьми куда-то отдохнуть и так далее, до дачи и от работы. То есть опять-таки у него были другие в голове задачи, то, что он там опора, а вот эта семья. И вот он не мог об этом говорить. И еще самое важное, в семье не принято. Потому что главная проблема... Да, главная проблема всех наших историй, то, что когда мы начинаем с кем-то отношения, что мы делаем? Я принесу свою семью, а ты принесешь свою семью. И кто-то, кто более доминирующий, кто-то более там, находящийся более в статусе личностно превосходящий его, то есть по разным критериям, по разным личностным особенностям, будет говорить, в моей семье было принято так, и завтракать мы будем с тобой в 9 утра всегда. И человек такой, хорошо, я принимаю. И это медленно накапывается, вот этот снежный-снежный ком, и потом приводит к срыву, приводит к конфликту. А вместо того, чтобы обсудить, давай найдем компромисс, давай мы обсудим, потому что там, я физиологически привык просыпаться, там, например, в 10 утра, и работа мне позволяет в 10
1: утра. Или заниматься, например, сексуальной конституцией, это что такое?
0: Ой, это половая конституция, это проблема того, что в отношениях у нас люди не знают, чего они сами хотят в постели, потому что кто-то из партнеров ни о чем не говорит, не обсуждает. У кого-то есть физиологическая скорость быстрая, ему нужен постоянно ежедневный секс, ему нужны какие-то там удовлетворения своих сексуальных потребностей, а кому-то достаточно в месяц. И вот когда это сталкивается, кто-то либо...
1: Это неважно возраст.
0: Это неважно возраст.
1: С молодыми тоже.
0: Это очень частое явление, когда ну просто физиологически вот так сложилось, что половая сфера для него не является центральной в рамках его нервной системы, в рамках системы подкрепления и так далее. Для него там важнее намного, там, что он сдал классный проект, или отыграл шикарную роль в театре, или же там написал какую-то пьесу, или там построил шикарное там здание и гордится.
1: Либо ничего не делал.
0: Да, ну либо также ничего не делал. Это тоже проблема. Есть другие проблемы, что физиологически, не будем забывать отметать историю того, что ну, надо сходить к урологу-гинекологу, надо сходить к эндокринологу, потому что гормональная сфера тоже очень серьезно следит. И тогда уже можно сходить к психиатру. Если на этих уровнях все в порядке, то у нас есть ну, достаточно классическое явление асексуалы. То есть люди, которых вообще не интересует секс.
1: Это болезнь тоже?
0: Нет, это не является патологией, это является определенной формой. То есть у него нету такого либидо, которое необходимо. Да, он девушка может забеременеть, да, мужчина может оплодотворить эту женщину. Да, он вступит в этот половой акт, если он найдет партнера с которым, но для него секс не является центральной там, системой вообще.
1: Что с этим делать, если одному там, мужчине хочется, а женщине нет, предположим? Ну, или наоборот?
0: Это, грубо говоря, как мы подходим друг к другу или нет. Мы просто разговариваем о том, готовы ли мы строить дальнейшие отношения с накапливанием вот этого напряжения в этой сфере. партнере. Угу. Если мы нет, то мы можем разойтись. У нас никто друг к другу не приковывает.
1: А если человек не говорит партнер?
0: Тогда это проблема. В конечном итоге это приводит к изменам, это приводит к скандалам, это приводит к каким-то агрессиям, претензиям в адрес этого человека, хотя человек даже о них и не знал. Что вот часто бывает, потому что на семейной терапии очень можно, как и мои коллеги рассказывают, как и я это видел, когда узнать о том, что внезапно 20 лет он ненавидел ее именно за это. За то, что она там как-то щелкала пальцами по утрам или укладывала ножки на стул, вот как-то вот так садясь. Его это раздражало, но он терпел героически.
1: Терпеть нельзя.
0: Стоически.
1: В отношениях.
0: Ну, не надо срываться, но нужно обсуждать о том, что, а почему ты так делаешь? Ну, мне кажется, это странным. То есть не в формулировке «это ненормально», потому что, опять-таки, понятие «норма» весьма такая относительная.
1: Для каждого свое, да?
0: Да. Ну, грубо говоря, БДСМ с точки зрения психиатрических и сексологических историй, это все-таки является патологией. То есть садистические наклонности, мазохистические. Но если мы говорим про двух партнеров, которые нашли друг друга, и им это подходит, то есть он там в каких-то вот этих их позициях, которые там очень часто бывают, то это их вариант нормы. Потому что им обоим комфортно в этом, а никто из них не страдает и не испытывает давления. Угу. Потому что это вот частая проблема, что кто-то что-то терпит ради кого-то.
1: А расставшись, вот и такие люди, вот, которые терпят, расставшись, они когда-нибудь поймут, что они потеряли, или они когда-нибудь поймут, что они хотят все-таки быть вместе, что это была ошибка? Или зачастую они не понимают?
0: Ну, старая народная фраза «в одну воду», как говорится, дважды не входит, но история про то, что они поймут, ну, может быть, через пару лет они станут более проработаны, и мы часто такое слышим, когда вот если бы мы встретились с тобой 30-летними, наверное, у нас все бы сложилось куда лучше. Но в связи с тем, что нам было по 20, мы с тобой были два пубертатных подростка, которые эмоции ставили вперед ума, рациональности, понимания и какого-то здравого смысла. Поэтому во всех этих историях, ну, нет. Статистические исследования, социолог вот в 2021 году проводил исследование на тему того, что как мы подбираем идеального партнера. Идеальный партнер — это не история про наши там тоже прочитанные книжки и так далее. Идеальный партнер — это коммуникация с людьми. То есть на основании общения с людьми в жизни и похода на свидание, мы выстраиваем, что нам приятно, а что нам неприятно.
1: Например?
0: Ну, грубо говоря, там, высказывание о том, что он не любит животных. И для кого-то это является важным критерием для определения отношений. То есть для некоторых там женщин или мужчин, вот у него собака, девушка пришла и говорит, я не люблю собак. И для него это будет критерием, что ну зачем мне жить с женщиной, которая не любит там моего Лаки или какого-то другого. И на основании этого там, опять-таки, розовые очки никто не отменял. Это так называемый окситоциновый синдром. Городской роман живет 3 месяца. Когда 3 месяца мы можем пребывать в состоянии вот этой эйфории, он идеальный, она идеальная, а потом вот этот окситоцин сходит, смылся, как говорится, и мы такие замечаем, носки разбрасывает, а она как-то...
1: Какой период обычно это происходит?
0: Ну, от месяца
1: до
0: 3.
1: То есть, а вот... в 1.5 года, если это начинается? Или 2?
0: Ну, это такое бывает, но зачастую, то есть все-таки наш мозг построен таким образом, что привыкание, то есть у нас есть свойство, это защитная реакция, еще доставшаяся нам от предков. Защитная реакция — быстрее привыкнуть к чему-то, чтобы это нам не казалось комфортным условием, чтобы защищаться. Потому что наша основная задача с вами — это выживание.
1: А наша основная задача — это просвещение. 91.2 FM, радио «Спутник». Мы прервемся на минуту и вернемся в студию ровно через нее. Не переключайтесь.
2: Дуэль с Манучаровым. Так-так, повернитесь левее. Угу. Теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». У каждого героя свой подвиг, свой голос, свое послание домой. Музыкальные приветы от бойцов из зоны специальной военной операции передаем в программе «Позывной спутник» на волнах полевой почты. В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
3: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. 17 мирных жителей ДНР, в том числе двое детей, пострадали сегодня из-за атак ВСУ и при подрыве на взрывоопасном предмете. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин. По его словам, 6 человек пострадали при атаке украинских войск на электричку с сообщениями Синоватая-Успенская на железнодорожной станции Кутейниково. Он уточнил, что всем раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь. Пушилин добавил, что также при атаках повреждены 5 жилых домов, 10 объектов гражданской инфраструктуры, спецтехника, 4 грузовых и 11 легковых автомобилей. Выпады руководства Японии доказывают близорукость линии официального Токио, выбравшего враждебный курс в отношении России. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Она также подчеркнула, что Токио полностью разрушает отношения с Москвой своей поддержкой Киева и присоединением к антироссийским санкциям. Ранее премьер-министр Японии Сэнаё Такаити назвала неприемлемым визит президента России Владимира Путина на российский остров Итуруп и заявила, что эта территория является исконной японской, хотя острова Южных Курил вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны. С позиции Москвы суверенитет России над ними сомнению не подлежит. Йеменское движение «Ансар-Алла» атаковало двумя баллистическими ракетами аэропорт, расположенный в районе населенного пункта Зубаб в провинции Таиз на юго-западе Йемена. Об этом сообщил РИА Новости йеменский военный источник. Ранее сегодня источник заявил агентству, что хуситы нанесли ракетный удар по торговому порту в провинции Таиз на юго-западе Йемена, причинив значительный ущерб причалу. Нерп, которые прошли реабилитацию, выпустили в Ладожское озеро в Ленобласти. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Он добавил, что животные прошли полный курс лечения и восстановления. Весной они поступили в центр в критическом состоянии, истощенные и ослабленные. Ленинградская область и Комитет по животному миру – одни из участников программы сохранения популяции морских млекопитающих. С 2020 года регион выделяет субсидии приютам и центрам реабилитации диких животных. Животных на сохранение биоразнообразия. Россиянка Ангелина Мельникова стала победительницей многоборья на чемпионате Европы по спортивной гимнастике, который проходит в Загребе. Россиянка Анна Калмыкова заняла второе место. Женский чемпионат Европы проходит с 13 по 16 августа. Мужской состоится с 19 по 23 августа. Турниры являются отборочными к чемпионату мира по спортивной гимнастике 2026 года. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» менее чем через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Дуэль с Манучаровым.
1: 91,2 FM, радио «Спутник», дуэль с Манучаровым, мы продолжаем. Возвращаясь к вам и к вашему творчеству, да, вот эти видео про зло, они заходят, ну, больше, ярче, популярнее становятся, все больше и больше. То есть я правильно понимаю, людям хочется смотреть на зло?
0: Людям хочется обращаться к чему-то, ну, к сожалению, темному, видимо. Это еще с древних времен, когда были страшные сказки, которые были намного более восприимчивы. Но мы все-таки должны не демонизировать людей, а говорить про то, что я в этом вижу ОБЖ. То, что когда люди смотрят про true crime, когда они смотрят про преступления каких-то маньяков, потому что основная целевая аудитория — это женщины, 85%, если верить статистике моих там соцсетей. И они во многом описывают, что благодаря этому они знают, где может подстерегать опасность, что нужно там позвонить своим родственникам, когда вышла с остановки, со станции, вышла из метро поздно, попросить кого-то проводить, не садиться в попутку, или если садиться уж в попутку, сфотографировать эти самые номера и сообщить по там, звонку, сказать, я еду там в синей Ниве по такой-то дороге, через 30 минут буду. То есть тем самым вы себя уже обезопасили перед данным преступником, если он что-то там негативное замыслил. Но когда мы говорим про негативные новости, да, они собирают больше.
1: А добро?
0: Добро, оно очень приятно, оно очень прекрасно, когда мы видим, когда помогают людям, когда спасли людей из-под завалов, которые не должны были происходить, но они произошли, но героические спасатели, пожарники, они это совершают. Но, к сожалению, у людей это меньше вызывает реакции именно эмоциональные, сопричастности, потому что все-таки мы эмпатичные существа. И эмпатия, она в этих ситуациях, когда много трагедий, много чего-то положительного, очень сложно реагировать. Мы можем концентрироваться на один объект. Почему там благотворительность намного эффективнее работает, когда приводят пример одного человека или одной зверушки, или одного дома. Мы не можем расширить свою эмпатию до всех детей Африки. Один ребенок, мы ему помогаем. И вот эта концентрация, она намного лучше работает в каких-либо эффективностях. Добро, оно важно, но просто как его продавать? Потому что, когда продаешь какую-то страшную историю, почему она интересна? Она интересна, потому что ты задаешься, а почему я не поступаю так? Почему мои там религиозные убеждения, мои идеологические убеждения, моя там любовь к людям не позволяют мне отобрать самое священное — это жизнь? А вот это скотина, это животное, потому что по-другому его уже нельзя назвать, потому что он потерял любой человеческий вид, смеет допускать такое, делать такое с кем-то. Потому что сейчас у нас все-таки психологизация всего. Люди пытаются исследовать, потому что у нас есть две грани. Либо объяснение это генетически, что они всеми такими родились, либо же то, что это все-таки набор аномалий в воспитательном процессе.
1: Приобретенных.
0: Да, приобретенных. И поэтому, когда мы говорим, и людей это очень интересует, потому что испокон веков это в кавычках, конечно, но детектив, нам всегда мысль...
1: То есть я правильно понимаю тезисно, да, что, грубо говоря, люди, аудитория смотрят примеры отрицательной коннотации, имеется в виду зла, да, чтобы не повторить их никаким образом, чтобы быть в курсе, чтобы знать, осторожничать и так далее, но не смотрят примеры добра, потому что как бы не считают, что это нужно.
0: Знаете, это как простая вещь с комментариями. Больше всегда негативных сталкиваются комментариев, потому что люди, которым все нравится и комфортно, они такие, а зачем мне писать? Мне и так понравилось, я посмотрел. Меньше хороших комментариев именно поэтому работает. А человек, он в своих комментариях что? Он выражает свою зеркальную боль, свои какие-то проблемы. Вот его зацепило, что мне очень понравилось, как Александр Пушной недавно рассказал, когда во времена еще Галилео не было интернетов, и им звонили в студию. Звонят в СТС, СТС переводит на студию выпускающую Галилео, и мужчина жалуется, увольте этого Пушного, отвратительный человек, мерзлейший. Они говорят, хорошо, хорошо, а кого вы видите на ведущем? Он говорит, я. То есть вот это классическая проблема боли того, что почему он, а не я. И поэтому такая же реакция в комментариях. Ну и дальше еще, если мы говорим все-таки по true crime, это вопрос справедливости. Потому что нет ничего страшнее. Трагедия, когда умирает там взрослый человек, но когда умирает ребенок, когда с ребенком делают что-то отвратительное, ну никто из нас с вами не сможет это принять просто так. И вот эта боль в комментариях, когда то есть он сидит в тюрьме в комфортных условиях и просит PlayStation 3, ну это, извините меня, странно. Все-таки преступник должен жестко сидеть в тюрьме, как у нас. То есть все серийные убийцы у нас сидят в самых отвратительных, ужасных условиях, ну, законодательно они сидят, но сидят в одиночных камерах и медленно деградируют, потому что...
1: Сейчас мы поговорим по поводу всех этих страшных историй, по поводу комментариев вы начали говорить, не могу вас не спросить. Я так понимаю, вы читаете комментарии?
0: Да, конечно.
1: Отрицательные удаляете?
0: Нет, нет.
1: А как будучи психиатром можно вообще наблюдать за этими комментариями?
0: Бывает очень смешно. Я недавно узнал о том, что у меня ботокс и филлеры в лице. Поэтому, то есть, от роликов и true crime не ожидаешь вот таких комментариев, но это нормальная реакция. Это нормальная реакция людей, учитывая, в какое мы время живем, напряжение, как социальное, как политическое, связанное с СВО и так далее.
1: Это тоже влияет?
0: Это напрямую влияет на психику, потому что люди ищут любой способ разрядки. Не всем дано получить разряд от готовки дома, занятия спортом, чтение.
1: Даже люди, которые не имеют отношения к военным действиям, предположим, там, не знаю, человек, который там работает, не знаю, детским учителем или стоматологом, ему тоже нужна разрядка от этого СВО?
0: Потому что, ну, он чувствует боль за страну. Он же чувствует ощущение того, что, ну, не все, хоть и всеми силами, как говорится, в государстве создается, всеми силами вкладывается в то, чтобы был баланс, гармония и так далее. Наши все там структуры от медицины, здравоохранения, там бензина, все находилось в нужных местах и в нужное время, но все равно это напряжение есть. Оно присутствует, и оно давит психологически.
1: На любого человека.
0: Потому что нету ощущения момента завершенности. Потому что одна из важных психических моделей — то, что у нас должно быть завершение. Почему? То есть во многих детективных историях или документалках, я, извините уж, что перейду на эту тему, то, что не поймали преступника. И эта история заканчивается на том, что от него пришло последнее письмо. Это была его последняя жертва, и спустя 20 лет ничего не происходит. Это же страшно. Где-то сидит это чудовище, и, может быть, оно вернутся. И история доказывает, что там убийца BTK 20 лет ждал, чтобы снова потом вернуться. вернуться и написать письмо в полицию, хотя это письмо его и скомпрометировало, его, слава богу, задержали. Но любые обстоятельства, почему, то есть вот мы начали говорить вначале про Фрейда, вот Фрейд в этом плане достаточно четко говорит, ошибочно, о том, что социальные структуры никак на нас не влияют. Они как раз влияют. Политика, ощущение времени, в которое, кризисы, в которые мы живем, семейное положение. Просто пока мы младенцы, мы находимся в круге семьи, потом мы там, детский сад, школа наша расширяется, и вот уже в университет мы входим во взрослую большую...
1: А что делать с этим людям, вот, которые... Они пытаются расслабиться от этого, да?
0: Ну, они ищут любые способы разрядки, они ищут любые моменты. То есть, ну, не зря появился, уж извините меня за англицизм, термин doom-scrolling. Когда люди, вот это бесконечная лента трагедии, потому что все время там не завершается. Ведутся там переговоры, а переговоры ни к чему не приходят. Ты думаешь, когда же это остановится, или когда задержат этого преступника, да сколько же можно, чтобы в нашем чудесном городе это...
1: А где они ищут расслабление?
0: Тут уже зависит от каждого человека и его уровня ценности. Для кого-то там, грубо говоря, мы можем вспомнить классический образ отца рыбака. То есть вот для него уехать на рыбалку, подышать, порыбачить, вот эти 5 утра, сидеть в холоде, в тумане, вот это для него выдох. Прекрасно есть эти фотографии, когда показывают отца, он все время грустный с женой, все время грустно, как на рыбалке с рыбой, просто там счастье и эмоции наполненные на все лицо. У каждого это свое. Для кого-то там секс, для кого-то еда, для кого-то это там сборка лего, простите уж, для кого-то рисование, кто-то там, опять-таки, пишет сценарии, тексты, для кого-то постановка там спектаклей.
1: Ну, а какие-то отрицательные моменты? То есть это зависимость?
0: Зависимость, конечно же. Конечно же, алкоголь, наркотически запрещенные вещества — это один из важных критериев и маркеров не слабости человека, а того, что он использует. Ну, классический бытовой алкоголизм, он уже не начинается с того, что человек пьет литрами водку. Он сначала выпил пиво, одну бутылку.
1: О чем это говорит, вы говорите?
0: Начало депрессивных эпизодов, то есть формирование депрессивного вот этого комплекса не хронизировано пока что, но человек такой думает, я выпил пиво, мне стало легче. Выпью еще пиво. Чего случится? Это же пиво. А и вот эта иллюзия медленно тебя сводит к тому, что сначала ты уже, тебе тяжело вставать и просыпаться утром, а потом ты можешь уже не прийти на работу, потому что это начинает разрушать. Поэтому у алкоголизма есть там три стадии. Первая стадия — это как раз вот этот бытовой, когда формируется физиологическая медленная зависимость. Потому что сначала мы подавляем психологическую, потом физиология уже начинает требовать этот алкоголь, потому что уже мозг не может существовать в этом давлении, напряжении, ему нужно снизиться как-то, вот градус вот этого стресса. Почему? То есть алкоголикам так тяжело лечиться. Почему алкоголизм — это навсегда? Потому что алкоголизм неизлечим.
1: Это... А если каждый день?
0: Но...
1: Это какая стадия?
0: Это уже третья стадия.
1: Финальная?
0: Да. Там, грубо говоря, финальная, она приходит уже, когда человек выпивает и сразу ложится спать. То есть вот это, ему нужно уже даже меньше алкоголя. Раньше была четвертая стадия, вот как раз в нее и входило, когда полный распад личностных процессов. Деградация языка, деградация мысли, деградация, то есть, образа жизни. То есть ему достаточно добыть эту бутылку, выпить, погасить это пламя.
1: Что делать с такими людьми, которые вот ищут расслабление в зависимости? Ну, если, предположим, вот это ребенок, там, не знаю, родители видят там своего 20-30-летнего подростка, сына, предположим, или дочку, в которой уходит из-за этого напряжение, в том числе от ситуации в мире.
0: Ну, во-первых, у меня вопросы к родителям. Если у ребенка это уже перешло в состояние, где вы были? Почему вы не задавали вопросы? Она же не сразу же себе что-то там приняла, выпила или что-то еще хуже сделала.
1: Если родители сбегающие?
0: Ну, тогда тут вина напрямую их. Главная проблема всей этой ситуации, мы можем сколько угодно укладывать в рехабы, тратить кучу денег и запирать. Главная основа любой зависимости — это вырезать человека из того социума, который его катализировал в эти условия. У нас очень хорошие наркологические клиники, у нас потрясающие психиатры, которые лечат наркозависимых.
1: Но если он один или она одна бухает или употребляет?
0: Это еще хуже, потому что об этом узнают в самый последний момент, когда он, например, не выйдет на работу. И кто будет о нем заботиться и так далее. То есть если он только на кого-то набросится в подъезде по белке, на бабушку какую-то, тогда его принудительно госпитализируют. Ну и то, его выпишут, он снова вернется в эти домашние условия и так далее. Тут опять-таки общий психологический, мы же должны замечать, ну как это, когда мы говорим о том, что серийные убийцы, виноваты ли мы все? Мы тоже виноваты частично в появлении половины серийных убийц, потому что в школе как-то себя мы неправильно с одноклассником повели, родители нахамили, учитель нездорово себя повел, унизил перед всем классом этого мальчика, еще и так далее. И
1: я каждый по кирпичику. Не могу не спросить вас, как автора True Crime проекта, вот такое чувство, как страх. Это что, это норма?
0: Страх — это естественная реакция организма, она досталась нам от наших предков. Опять-таки мы снова возвращаемся к выживанию. Страх нам нужен, страх нам необходим, и все структуры мозга очень хорошо работают на это условие. Для этого у нас есть адреналин, норадреналин, и как бы все ни демонизировали, кортизол. Замечательная вещь, которая нам позволяет вот, защищать себя, быть готовым к любым угрозам, сложностям и так далее. Просто сложностей стало больше. Если раньше мы с вами были немного попроще, у нас было меньше информации, максимум там в газетах могли что-то прочитать и так далее. Сейчас у нас новости, вот, мы достали смартфон, все, у нас поток уже на нас хлынул. Поэтому вот эти классические рекомендации от любого психотерапевта, связанные с детоксом от технологий, детоксом от информации, это важная история. Я не предлагаю вам на месяц уехать медитировать в горы, но устроить себе какой-то на выходные просто съездить там с женой или самому на пруд или на какой-то загородный домик и побыть на природе с книжкой, это намного будет полезнее.
1: Ну, а вот страх, например, духовный какой-то страх, страх одиночества, например.
0: Страх одиночества — это естественный рациональный страх, потому что мы все находимся внутри себя, и мы навсегда становимся с вами одинокими, потому что никто никогда с вами в голову не залезет и не узнает на самом деле, что мы чувствуем и какие эмоциональные страхи или тревоги или пустоту переживаем в тот или иной момент. И поэтому одиночество просто нужно научиться его понимать. Грубо говоря, вы как когда-то научились в детстве держать в руке стаканчик и не обливаться, когда пьете. Так же и тут это все тренируется, это все развивается. Просто это более сложный труд, потому что он еще и на эмоциональном уровне. Ты в какой-то момент сидишь дома и такой думаешь, а надо ли продолжать, а нужно ли вставать с кровати, когда у тебя это... А для чего вообще это все? Потому что, ну, экзистенция, она же не просто так создана. Откуда мы пришли, зачем мы здесь и куда мы идем? Что вообще нас ждет?
1: Эти вопросы вы себе задаете вот как психолог, как психиатр. Вам сколько лет?
0: 35.
1: То есть вы это себе задаете как вот профессионал или как человек?
0: Наверное, в первую очередь я себя задавал это как человек. Потом уже подключилось какие-то психиатрические, психологические компоненты, но я всегда с детства меня вот волновал и беспокоил. В тот момент, когда ты осознаешь себя маленькой песчинкой во Вселенной, и когда ты маленький, и ты понимаешь, что родители умрут, ты смертный, я прям помню это ощущение в 6 лет, когда я понял, что мама и папа когда-нибудь умрут, и я останусь один. И вот это ощущение какого-то давления всего пространства временного континуума на тебя, и ты начинаешь тогда размышлять, а что? А зачем? А для чего? Что ты хочешь? Потому что, ну, у жизни-то нету какого-то философского вот этого понимания. Глобальная цель.
1: Ну, а что такое вот эти кризисы? Вот говорят, вот мужчина в 30 переживает кризис, в 40. Это что такое? В 30, я так понимаю, это вот еще маленький кризис, а вот 40 экзистенциальный уже будет.
0: Ну, мы придумали для себя как бы возраст, чтобы, типа, мерить, как говорится, кольца на стволе. Да. И поэтому каждый раз мы отмечаем, а что я достиг. К сожалению, вот опять-таки, думскроллинг и соцсети подарили нам проблему того, что мы сравниваем друг друга с друг другом. Мы начинаем смотреть, смотри, а он там, Ваня Дмитриенко, 70 тысяч стадион собрал, и другие музыканты такие, а почему я не собрал эти 70 тысяч? И ты начинаешь, а он там, ему всего 20, а как он так посмел? И вот начинаются вот эти сравнительные моменты, и люди не понимают, что мы все разные. И у каждого из нас свой путь, своя форма познания и вопрос от того, а чего вы хотите. Такой успех, как у Вани Дмитриенко, это другой успех. Он, это его путь, это его там, движение, это его там, мироощущение и познание, и он к нему пришел. Вы не сможете там, пройти этот же его.
1: Хорошо было, чтобы эта девушка его понимала.
0: Да, и вот в этих моментах, когда мы с вами говорим о том, что... И вот эти 30 лет ты оцениваешь. Вот я прожил 30 лет. Угу. Есть социальные какие-то нормы, на которыми давят там, родители, общество, социум и, опять же, таки соцсети. Угу. О том, что к 30 годам, там, наверное, уже должна быть машина, должна быть семья, обязательно должны быть дети, обязательно должен быть, кто сказал обязательно, кто сказал и так далее. С мужчиной все попроще, если у женщин это все завязано на физиологии.
1: Почему мрут так много мужиков, прошу прощения, вот в возрасте 40-45?
0: Потому что очень много мужчин, эти исследования социологические и психологические подтверждаются тем, что очень много мужчин берут на себя ответственность за то и убирают куда-то под ковер свои амбиции и желания. Они трудятся во благо семьи, они трудятся во благо каких-то глобальных исторических целей, не находят для себя в этих целях в конечном итоге оправдания и уходят вот это глубокое погружение и разрушение самого себя.
1: Конечно, депрессию?
0: Да, в депрессию, потому что, ну, давайте так объективно, когда мы говорим про суицидальные наклонности и суицид, это либо, то есть подростковый, если мы про него говорим, то это из-за пубертата, потому что у тебя возникает эта глупая мысль о том, что ты уже понял эту всю жизнь, она вообще тебе доступна, а в 30 ты такой, ну, за квартиру я платить умею. И когда в 18 лет, то есть почему они хотят покончить с собой? Вот они столкнулись с разбитым сердцем. Или они столкнулись с непринятием. И они думают, что единственное решение в жизни — это вот там уйти из жизни. Хотя в этой жизни решается все. Любые, пока сердце бьется, если, как говорится, ты не нарушаешь законы Российской Федерации, и это, тебе не грозит срок, то все проблемы можно решить, все можно переписать, все можно обсудить, себя можно перестроить, себя можно изменить. И вот эта мысль в 30 лет, она снова тебя бьет, и ты начинаешь размышлять, может быть, надо сейчас остановиться. Любой там актер и творческий человек это всегда обозначит, там вот у Боба Фосси был такой момент в карьере, когда он получил свою тонну Оскаров за все это джаз, и он такой: может быть, сейчас вот надо и закончить, чтобы больше не стараться, чтобы больше не трудиться, чтобы снова не находиться вот в этом огне, когда непризнание, разрушение и так далее, и почитать половину биографии там Дягилева и так далее. Сколько у Дягилева было провалов? Ну ничего, двигался вперед, находил талантов и так далее. И это вот большая проблема того, что мы смотрим на свою жизнь, окинув ее взором, и такие, получается, ничего не добился. А другой на тебя посмотрит: господи, сколько ты всего сделал, потому что он будет оценивать через себя. Поэтому себя надо оценивать только с точки зрения своего пути, своих близких, и поэтому очень важно, чтобы был хороший близкий человек.
1: Либо партнер, психолог.
0: Да, либо хороший психотерапевт, психолог.
1: Но мы же не всегда понимаем, что этот партнер хороший, что он для нас хороший. Вот как понять, объясните мне, выбирая партнера, да, что партнершу, партнера, да, человека, там, половинку, как понять, что это твой человек?
0: Лучше я уж не скажу, Алис Брунона Фрейндлих, наша потрясающая актриса, она сказала, лучше всего, есть три любви. Любовь телесная, любовь интеллектуальная, любовь молчаливая. То есть, ну, с тела, секс и отношения, интеллект, всегда вам о чем есть поговорить. Любовь молчаливая — это вот одна из самых основных проблем, с которой люди сталкиваются. Мы не умеем просто побыть с друг другом в одной комнате.
1: Душевный, да, момент?
0: Да, просто что она там вяжет, а ты сидишь, работаешь в ноутбуке или пьешь кофе. И не нужно в этот момент не обязательно разговаривать, вам просто хорошо. Вы можете заснуть друг с другом. Потому что очень часто от клиентов можно, например, услышать историю о том, что мне нужно отдохнуть от нее, когда она там уезжает куда-то, побыть собой. Вот этот комедийный, хоть и комедийный, и рациональный вот этот юмор, муж ушел в туалет и вернулся спустя 5 часов, и жена там его отправляет как в экспедицию. Это что? Это тоже кризис, это то, что он единственную вот эту маленькую комнату в квартире, санузел, нашел для того, чтобы побыть сам собой, погрузиться в какие-то мысли. То есть почему-то он не может с ней расслабиться, почему-то он не может достичь вот этого состояния, где он просто в покое может там посмотреть.
1: Как на берегу, простите, понять? Вот давайте дадим советы нашим зрителям и слушателям.
0: На берегу, ну, к сожалению, мы все сталкиваемся с юностью, которая нам не дает. Если нам повезло, у нас родители были с хорошим опытом, и они нам дали хороший багаж, орудия и снаряжения. Но, к сожалению, это все приходит вот с просмотром, прочтением литературы, просмотром там каких-то документальных фильмов, передач и общением с самим собой. То, что я могу сказать своему молодому человеку или своей девушке о том, что «знаешь, мне вот так не нравится» и так далее. «Давай обсудим, давай не будем так делать, мне от этого неприятно» или «мне это дискомфортно, давай найдем какой-то компромисс, что ты там музыку будешь слушать в наушниках».
1: А если она не говорит?
0: Ну, тогда это уже разговор про то, зачем продолжать такие отношения, если вы не можете пробить эту стену. Ну, то есть раз ударил, два постучался, поскребся, ну, не открывают и не открывают. Я всегда говорю, детские сказки и романы про то, что надо биться, добиваться, скакать и биться с драконами всю жизнь, это не так. В здоровых отношениях здоровые отношения. Да, это может быть романтично поначалу, вы там на белом коне к ней, но потом это должно быть нормально. А вот это все проблема уже.
1: Ну, говорят, что любовь делает человека лучше. Вот последний мой вопрос к вам. Может ли любовь все победить?
0: Да. Если это здоровое чувство, если это то, о чем я говорил, вот эти три любви имеются в отношениях, и вы находите партнера, с которым вы можете дальше идти по этой жизни, потому что у нас у всех есть свой путь, у нас у всех есть свои, как говорится, и ступеньки вверх, и ступеньки вниз, потому что жизнь, она все-таки нелинейная, это не вечный подъем вверх, то мы сможем преодолеть все. Потому что, ну, это же классический вопрос, готовы ли вы быть со своим любимым человеком, если его там хватанет инсульт, он станет банкротом на какое-то время, готовы ли вы пожить какое-то время не в коробке из-под холодильника, но в бедности, или помочь ему восстановиться. Это тоже такая важная проверка человеческого.
1: Спасибо вам большое. У нас есть вопросы от зрителей. Давайте наденем эти наушники и послушаем, что они вам задают. Я в восторге абсолютно от нашего разговора, поэтому мне добавить нечего. Прошу.
4: Вы хотели бы полететь на Луну?
0: На самом деле, никогда меня не интересовал вопрос космоса. Вот меня все интересовал вопрос мозга человека, а вот полететь на Луну вообще никакого интереса. Не полететь на Марс, не вылететь за...
1: Мне здесь на Земле хорошо.
0: Да, на Земле столько чего есть исследовать, куда погрузиться и понять нас самих, поэтому нет.
1: К слову, по поводу Земли и планеты. А вот гороскопы эти, они влияют как-то на человека? Понятно. Следующий вопрос. Хорошо.
5: Вам нравится ваша внешность или хотели бы что-нибудь изменить?
1: Ну, если не говорить про филлеры и так далее.
0: Когда мне было лет 19-18, конечно же, у меня были какие-то мысли, что все, хочу изменить и нос, и уши. Сейчас я полностью принимаю, люблю себя таким, какой есть, и ничего бы не менял.
1: Браво вашего психотерапевта.
0: Тут еще победа, я наконец-то принял. Я долгие годы не мог победить свой вес, я весил 180. И вот за последние 2 года я не занимался диетами, а просто вот принял, что я медленно уменьшаю свой вес. И вот сейчас я 82 килограмма. Угу. Поэтому я полностью доволен, рад, без одышки, бросил курить, и все хорошо.
1: Мечта. Ну, нескромный вопрос. Вы в отношениях? Угу. Давно?
0: Уже больше года.
1: А до этого?
0: Что имеете в виду?
1: Ну, самые долгие отношения в вашей жизни.
0: Самые долгие отношения были 3 года.
1: Почему распались?
0: Мы поняли, что мы не подходим друг к другу именно уже на этапе дальнейшего движения.
1: А жить с психотерапевтом — это как?
0: А вот это очень важный момент, не надо ничего психологизировать. Можно подкалывать какие-то шутки, но именно вот эта проблема, если я начну анализировать всех своих друзей и близких, это ни к чему хорошему не приведет. Mm-hmm. Просто берешь и отключаешь этот тумблер.
1: Следующий вопрос прошу.
5: Что страшнее, измены женщины или предательство друга?
0: Ну, если это были очень долгие отношения, в которых вы там... Ну, потому что измена — это разговор партнеров, как вы договорились, что такое измена и так далее. Но, наверное, это больше принесет ущерба, если вы уже прожили, то есть, больше 30 лет. С возрастом ты, просто эта боль уже не такая. Потому что ты просто смотришь, что, поступил так человек, плохой человек.
1: Идем дальше.
0: Да, идем дальше. Но предательство друга... Наверное, все-таки предательство друга больше приносит ущерба, потому что та дружба, которая формируется, это совершенно другие уровни близости. Потому что друг, он все-таки один может быть в жизни.
1: Но друг — это же тоже паттерны детства.
0: Да, да.
1: Угу. Следующий вопрос прошу.
6: Вы любите играть в карты?
0: У меня есть грешок. Когда-то я был лудоманчиком. Единственное, что общего я нахожу с Маяковским в себе, Владимир Владимирович.
1: Это что такое, прошу прощения?
0: Лудомания — зависимость от игорных всяких штук. Да. Я очень любил в свое время рулетку. Это вот прям пагубная привычка, потому что это единственный азартный вид игр, который нерационален, потому что там невозможно что-либо подсчитать и просчитать. Ну, максимум попасть в черное-красное зеро. Но, как говорится, Достоевский не зря указывал это как в высшем грехопадении и сам прожил это. Но я это, к счастью, победил, опять-таки, благодаря психотерапии и так далее. И сейчас совершенно спокойно смотрю на это, просто как на вид спорта.
1: Следующий вопрос.
5: Есть ли у вас несбывшаяся мечта?
0: На самом деле, я недавно открыл какую-то бумажку, где написал лет 10 назад, чего бы я хотел достичь, и как-то все вот там на своих местах. Я иду тем путем, который...
1: Что там было написано, если меня спросить?
0: Ну, то есть добиться в медицине, в том поприще, которым я хотел, добиться именно в медиасфере того интереса, который и привлечение интереса.
1: Все про профессиональное, не про личное.
0: Про профессиональное. Личное, жизненное и семейное, потому что я полностью сейчас готов и зрел к тому, что готов к детям и семье. То есть я это очень хочу.
1: Дай бог, чтобы так и было. Спасибо вам огромное за этот эфир. Мне кажется, мы открыли много каких-то важных тем сегодня для наших зрителей и для нас самих. Спасибо огромное.
0: Спасибо вам огромное.
1: Очень рад знакомству.
0: Очень приятно.
1: Спасибо. 91,2 FM, радио «Спутник», дуэль с Манучаровым. Увидимся ровно через неделю. Не пропустите. Буду скучать. До скорого. Пока.
2: Дуэль с Манучаровым.

0: сколько ни ищу, все не то.
1: Ага.
0: Нужен и мужественный, и заботливый.
1: Ага.
0: Чтобы говорил интересно.
1: Ага.
0: И с чувством юмора.
1: Ага.
0: Нужен он, тот самый.
2: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
0: Тот самый.
2: Узнать за 90 секунд.
3: Чарли Чаплин. Не только самый знаменитый в истории кино комик. Он был настоящим долгожителем и ушел в 88 лет. При его-то нагрузке и стрессах. Дело в том, что смотрел Чаплин на окружающий мир, невзирая на его недостатки, позитивно. В каком-то смысле сквозь розовые очки. Как в пословице: «Счастье зависит не от обстоятельств, а от нашего отношения к ним». Он любил повторять: «Ничто не вечно в этом мире, даже наши проблемы». При всей очевидности этой фразы она лишний раз напоминает, а ведь так и есть. Дни, когда люди не смеются, Чарли считал потерянными для них. А лучшими врачами называл солнце, отдых, упражнения, диету, самоуважение и друзей. Некоторые его изречения не были лишены философичности. К примеру, артист говорил, что луна символизирует красоту Бога, солнце – силу, а в зеркале отражается лучшее его творение. Бога он на современный манер называл турагентом, определившим маршруты и бронирование для миллиардов туристов. И предлагал не откладывать дела, не рассчитывать на завтра, которого может и не быть. Удивительно, но Чаплин при всемирной известности и огромной любви публики так ни разу и не удостоился «Оскара» в актерской категории.
2: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 23 часа, в Якутске 5 утра, в Цхинвале 11 вечера. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Временные ограничения введены в аэропорту Калуги. Москва возмущена реакцией Японии на визит Путина на Итуруп. Российские пловцы завоевали серебро чемпионата Европы. Подробности далее. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Калуги, сообщила Росавиация. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Заявление премьер-министра Японии Сане Такаити про посещение президентом России Владимиром Путиным острова Итуруп неприемлемо и вызывают возмущение. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Она подчеркнула, что суверенитет и юрисдикция России над Южными Курилами сомнению не подлежат. Захарова также добавила, что недружественная линия Токио по отношению к Москве не отвечает интересам японского народа. Ранее премьер-министр Японии Такаити назвала неприемлемым визит президента Владимира Путина на российский остров Итуруп и заявила, что эта территория является исконно японской, хотя острова Южных Курил вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны. Украина через посредников предложила России взаимное прекращение ударов по гражданским целям в Черном море, утверждает агентство Reuters со ссылкой на неназванные собственные источники. По утверждению западных журналистов, предложение якобы было передано в Москву, но Киев пока не получил ответ. Как заявил ранее посол России в Турции Сергей Вершинин, атаки на гражданские суда в Черном море, в том числе турецкие, осуществляются украинскими беспилотниками. В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл вопиющим случаем атаки на танкеры и заявлял, что это посягательство на суверенитет Турции. Глава Центрального командования США адмирал Брэд Купер в ходе недавнего визита в Израиль заявил о необходимости возобновить совместные удары по инфраструктуре Ирана с целью изменения позиции Тегерана на переговорах. Об этом сообщил 13-й канал израильского телевидения. По его данным, Купер посетил Израиль на прошлой неделе и провел встречи с высшим командованием Цахал. Американский военачальник передал израильским партнерам призыв о необходимости возобновления ударов по инфраструктуре Ирана, включая объекты газовой, нефтяной и электроэнергетической отраслей. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что отменил атаки на Иран в свете намечающейся сделки об урегулировании, контуры которой включают в себя открытие Армуза и договоренности по ядерной программе. Российские пловцы завоевали серебряную медаль в эстафете 4 по 100 метров в вольном стиле на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Россияне Иван Гирев, Василий Кукушкин, Александр Щеголев и Егор Корнев показали время 3 минуты 10,12 секунды. Также серебряные медали завоевали Михаил Щербаков, Роман Житков и Андрей Минаков, выступавшие в предварительном заплыве. Победу одержала сборная Венгрии, бронзу завоевала команда Хорватии. На счету сборной России по плаванию на этом турнире стало 8 медалей. 2 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые. Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник» с Михаилом Ануфриенко.
2: Михаил Ануфриенко, меня зовут Алеша Тимофеев. Миш, салют. Значит, эти друзья и недруги. Телеграм, ВКонтакте, Рутюб. Присылайте, если есть вопросы, комментируйте. Мы с удовольствием прочитаем то, что вы пишете в прямом эфире. Пожалуйста. Так, с этим вроде бы все, да, с вводными. Ну что, в Курилы. Путина в качестве президента впервые посетил Курилы?
3: Да, действительно. Вполне естественно. Почему бы нет? Человек 27 лет у власти в России. Логично.
2: Ну, как будто бы да, но для всех это стало новостью. И в Японии там тоже обсуждают, что ну, главная новость Японии.
3: В Японии это новость главная, потому что это Путин. Угу. До этого у них была главная новость, потому что в 21-м году это был Мишустин. Угу. А до этого 4 раза это была главная новость, потому что это был Медведев. Угу. То в ранге премьер-министра, то в ранге президента. Ну, вот в данном случае японцы как-то удивительно старомодны, провинциальны. Я не знаю, как это описать, но... А с чем связан протест?
2: Ну, там... Ну, можно назвать это в полной степени там, протестом. Там. Ну что? Ну, назвали неприемлемым. Значит, премьер Японии назвала визит Путина на Итуруп неприемлемым. Ну,
3: когда японцы посещают Итуруп, у них же протестов нет. Они приезжают грустно, я их там встречал. Ходят такими кучками, взявшись за руки, очень обиженные.
2: Смотрят. А ты был тоже, да?
3: Да, я был на Итурупе. Безумно красиво. Великолепная, конечно, природа. Сказочная просто природа. Вот везде видно, что да, здесь били японцев. Uh-huh. Вот, их отхожие места с местами сохранились, их строения. Uh-huh. Как-то привез оттуда скляночку с их там, какими-то иероглифами лекарственную нашел. Вот, ну, действительно, прекрасное место для отдыха. Даст Бог, наладят туда авиационное сообщение, потому что паромам долго... А самолетов мало, которые туда летают.
2: Слушай, ну давай, если вот от частного к общему. Вот смотри, значит, до этого было сколько там городов? 6, да? 6 городов. Потом Тихоокеанский флот. Потом Курилы. Южно-Сахалинск там в том числе. С чем вот это вот, ну, в принципе, так сказать, вот это масштабное турне президента по России? Ведь это не так часто происходит, на самом деле.
3: Нет, ну, он там мотается по России регулярно, но, как правило, это вот все-таки Дальний Восток далеко. И мне кажется, что это связано именно с тем, что Дальний Восток приобретает все большее
2: Восток
3: значение.
2: Нет, я не соглашусь, позволь, прости, пожалуйста. Значит, на Дальний Восток там ВЭФ, Восточный экономический форум, там частенько бывает президент. А вот такое турне, тут и Бурятия, тут тебе и Новосибирск, Сибирь, и вот потом туда на Дальний Восток. Ну, а до этого Казань, в Казани тоже частенько бывает. Ну, вот прям такое турне.
3: Ну, если говорить вот об этом, я, честно говоря, каждый раз, летая на Дальний Восток, вот, понимаю, что лучше вот сесть в Иркутске, решить там свои дела, потом в Хабаровск, потом на Сахалин, потом на Итуруп. То есть, если уже ты летишь через полмира, то, наверное, есть смысл остановиться везде. У президента дел там везде хватает, и понятно, что в условиях СВО проблем еще больше, многое приходится решать на месте, потому что ну, законодательство просто не поспевает хронически за изменениями, которые у нас происходят, они быстро происходят. Поэтому, да, нужно везде останавливаться. Скорее всего, это связано и с экономией времени. Угу. Но чем ездить? Полетел в Новосибирск, вернулся, потом полетел в Хабаровск, потом на эту рупную, ну, как-то... Сейчас вообще, просто я понимаю, что я не президент, но больше всего ценится время.
2: Ну,
3: все можно,
2: да,
3: но вот времени хронически не хватает. Подозреваю, что у него нагрузочки немножко побольше.
2: Да, и времени не хватает и времени еще меньше, больше степени.
3: Конечно.
2: Да. Хорошо, ну, по поводу Медведев, да, еще предупредил Японию о чудовищных последствиях из-за позиции по Курилу.
3: Вот да, такая, красную линию прямо премьер-министру на лбу нарисуют.
2: Ну, в целом.
3: Что, ну, они заявили, что мы им сделаем. Они это заявляют регулярно, вот как раз. И когда Медведев там был, сколько раз, 4 раза был, 4 раза объявляли. Ну и что, какие там неприемлемые последствия последовали.
2: Значит, ну, напомним, да, Санай Такаити, премьер, я уже сказал, да, назвал неприемлемым визит Путина на российский остров Итуруп, заявив, что эта территория является исконно японской. При этом стоит напомнить, пишут СМИ, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны. Ну, и мы же помним, там Владимир Путин призывал японцев, помнишь, прямо, так сказать, вот давайте сразу оформим мирный договор. Да, без предварительных условий.
3: Ну, им неохота. Пошли, да. Вот. Вообще, японцы, когда предъявляют какие-то претензии, пусть предъявляют претензии к себе. Не надо было воевать на стороне гитлеровской Германии. Вообще, претензии пусть предъявляют американцам за атомную бомбу на Хиросиму и Нагасаки. Что-то вот они отмечали торжественно очередную годовщину, что-то не вспоминали, что это американцы их бомбили.
2: Ну да, есть такое, да. Так, ну что, еще заявление, заявление от Медведева к МИДу. Перейдем, заявление замминистра иностранных дел Сергея Рябкова. Американский дипломат не передавали российской стороне новые предложения президента Украины Зеленского по завершению конфликта. Так прокомментировал Рябков недавнее заявление Зеленского. Тот говорил, что якобы Киев передал Вашингтону новые варианты разрешения конфликта.
3: Нет, ну, может быть, Киев и передал что-то Вашингтону, но совершенно, во-первых, непонятно, что там можно новое предложить. То есть, хотя, честно говоря, вот слушая последние заявления там, Зеленского и Дропатова по поводу ситуации на линии фронта, я догадываюсь, что курнув лишнего можно, они там, по-моему, постоянно в этом состоянии, можно и какие-то новые предложения придумать.
2: Угу.
3: Но... Знаете, какие предложения можно от них услышать? Вменяемых никаких, сдаваться они не собираются. Ну, не знаю, да, все остальные предложения выеденного яйца не стоят. Мы уже много их раз слышали, и тот же Анкоридж закончился тем, что русские вроде бы согласовали с американцами какие-то предложения, а Киев не согласился. Ну, давайте, говорю, откровенно, не согласились американцы. Угу. Уж чего-чего, а нагнуть Зеленского – это вообще не вопрос. Он, тут один Starlink вызывает такой скандал и такие истерики – ну, что, куда ты там?
2: Ну, тут вот, да, скоро, так сказать, должны приехать опять Кушнер и Уитков в Москву, сообщается.
3: Я, честно говоря, в данном случае могу только развести руками. Они много раз прилетали. Вот много разговоров каждый раз. Мы помним вот эти заявления и Лаврова, и всего прочего, что мы придерживаемся духа Анкориджа или достигнутых там соглашений. Но опубликуйте это соглашение, в конце концов, что такого секретного, если они не соблюдаются. Ну, вот, и спущены в унитаз американской стороной, которая прямо заявляет, что да плевать мы хотели, мы там ни до чего не договаривались. Ну, так не держите тогда в секрете, расскажите, что с чем вот этот Кушнер и Уитков могут прилететь в Москву. Ну, ровно с тем же, с чем может прилететь Зеленский, или что он там передает американцам. Ну, все взрослые люди, пятый год боевых действий. Все, в общем-то, понимают, под чью дудку пляшет Зеленский. Ну, не самостоятельная эта фигура. Ну, абсолютно же правильно говорят, что война закончится завтра, если сегодня американцы перестанут помогать. Мы же понимаем, что это и дипломатические, и политические, и финансовые, да, и военные, и технологические. Да. Без этого куда? Что они будут делать? Ну, партизанить, ну, могут партизанить.
2: Слушай, ну, давай тогда обсудим еще вот эти заявления Дропатова, которые ты упомянул. Значит, Дропатый говорит, дословно, контрнаступление ВСУ продолжается. Украина освободила 745 квадратных километров и 26 сел в Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях.
3: Там еще интереснее. Полная цитата, я специально полез таки в первоисточники почитал, звучала следующим образом. Что наступление, длившееся с января, заняло два этапа. Угу. На первом этапе было освобождено 450 квадратных километров, который длился по мая месяц. С мая месяца по настоящее время было освобождено еще 490 квадратных километров. Вот. После этого я завис, начал читать все это внимательно, подряд. Просто потому, что, понимаете, 490 плюс 450, ну, никак не 745.
2: Угу.
3: Но это в одном заявлении Дропатова прямо вот последовательно идет. Я понял, что ребята там действительно перекурились. С арифметикой первого класса они явно не справляются. Дальше началась путаница в цифрах. Сообщалось о 29 населенных пунктах, о 26. Был дан перечень, в котором было их 30. Вот. Deep State, от этого это основная карта, которую там ЦИПСО и ГУР рисуют во всех СМИ и в телеграм-каналах, они просто зависли, потому что перечень населенных пунктов требовал от них кардинально переделать карту. Они в своей карте и так отстают постоянно. У них Константиновка до сих пор не освобождена нашими войсками, то есть подконтрольно хунте у них. Точно так же до этого был Красноармейск с Мирноградом. Но суть в том, что когда появилось это сообщение, у них на карте все это было заштриховано, как бы наполовину взятое нашими войсками. И названные населенные пункты далеко в глубине. Они двое суток перерисовывали карту, сегодня к утру перерисовали. Ну и то не смогли, наглости не хватило. Они некоторые там Ялта, Запорожье, вот этот стык Днепропетровской и Запорожской областей рисуют как зону боев. Ну, потому что, да, там дикие совершенно... Название, я не понимаю, но они их брали так с потолка, что ли? Некоторые мы вообще не освобождали еще, не доходили туда. Ну, и цифры не бьются никак, и названия сел не бьются никак. То есть это вот нужно было показать перемогу, разбираться никто не будет, и так сожрете. Но не совпадают километры.

0: Россия.
1: Ну, прекрасно.
0: Значит, и дальше говорит, Россия связывает прекращение войны с украинскими территориями. Главный вопрос заключается в том, что помешает Путину после большой паузы вновь начать войну, подготовить дополнительно 1-2 миллиона новых солдат.
1: Прекрасно.
0: Да, вот давай разбираться, значит, да. Если мы подойдем с точки зрения, ну, как бы вот стремления к урегулированию. Все боятся одного и того же, значит, да. что значит, пауза позволит противнику, и мы боимся, что, значит, с той стороны, угу. Мы не боимся, так сказать, да, учитываем риски.
1: Мы это много раз обсуждали, да. Какие гарантии, какие да. ваши доказательства. Вот здесь действительно интересно. Ну, во-первых, из этого заявления Зеленского следует, что визит Кушнера и Витка в Москву бессмысленен. Как и предложение, которое Зеленский передал Трампу.
0: Угу.
1: То есть вывод войск хунты с территории Донецкой республики невозможен. Дальше о чем мы говорим? Все. Что-то не предлагаю, вот просто все. Неприемлемые условия.
0: Угу.
1: Соответственно, этот визит совершенно бесполезен. Вот именно с точки зрения попыток приблизиться к какому-то перемирию, миру, я уже не знаю. Ну, все эти воздушные перемирия, морские перемирия и так далее, они просто смешны, потому что каждый раз все заканчивается одним и тем же. Нам предлагают там, где мы наиболее успешны, этого не делать. Мы без этого многого не делаем. И вот, кстати, в Черном море мы показали, что мы действительно в течение 4 с лишним лет многого не делали. За 2 недели мы просто обрушили реально вот, поставки и грузооборот черноморских портов, что сразу сказалось на всей территории подконтрольной хунте. Мы не били по оптовым складам противника, пока не начали бить по Wildberries. 2 недели показали, что пустеют полки в магазинах. И здесь эта проблема ну, для нас, кстати, вот люди, которые этим никогда не занимались, она может звучать странно, но здесь вся хохма в том, что в силу размеров, расположения и общего развития логистики на Украине еще до военной, ну, изначально с советских времен, она была намного впереди России. То есть территория намного меньше. Необходимости в складах, разбросанных на миллионах квадратных километров, нет. Все очень компактно. Прекрасно развитая сеть железнодорожного сообщения. То есть вот Киевский железнодорожный узел – это вся Украина. То есть, грубо говоря, в течение суток гарантированная доставка в любой конец.
0: Угу.
1: Даже в 14, 15, 16 годах, когда уже Крым был наш, ты мог на новой почте сделать заказ и в течение суток в Крыму его получить.
0: Угу.
1: Когда она еще работала, потом прикрыли лавочку. И вот когда уничтожается склад такой, а это не просто склад новой почты, это колоссальное количество складов, которые там новая почта, розетка, там еще куча вот таких вот крупных оптовиков, рушится вся логистика. Не потому что уничтожен склад, а потому что это все, это заказанные поезда, фуры и все прочее. Там нет такого, чтобы сеть красная и белая своими машинами вот возит, понимаете, ну да, крупная сеть, но, простите, у нее собственная доставка. Там таких намного меньше, они все компактны, и когда по ним ударили, выяснилось, что и продукты уже не развозятся. Потому что рухнула вся логистика, ее восстановить, ну, намного сложнее. Это приблизительно, чтобы было понятно, вот как у нас с НПЗ.
0: Угу.
1: У нас же проблема, например, с той же соляркой, не потому что по НПЗ раздолбили и солярки нет. Ее хоть залейся. Мы производим солярки в 2 с лишним раза больше, чем потребляет внутренний рынок. Но перестроить логистику, вот как раз от крупных НПЗ, соответственно, вот приблизительно соответствующих той сети, которая была на Украине, логистическая в целом, очень сложно. И вот это потребовало практически 2 месяцев, и мало того, до сих пор не решилось. Сейчас мне опять звонят, потому что у нас много машин ходит. Есть проблемы на отдельных заправках, проблемы с топливом. Очередей таких нет, но проблемы с заправкой еще не решены полностью.
0: Ну, в московском регионе вот последние 2 дня, я вижу, что опять...
1: Да, вот 2-3 дня в московском регионе...
0: Скапливаются машины.
1: Как раз сейчас сюда ходят машины, да, много мы грузим, отправляем. И да, проблемы есть. Не смертельные, просто
0: ну, понятно,
1: ты либо да, стоишь, да. либо ищешь другую заправку, но, скажем так, не без проблем.
0: Это да.
1: Вот все это для киевского режима очень критично. Намного критичнее, чем для нас.

0: вот эта демонстрация того, что мы еще много лет не начинали серьезно воевать. Вот Путин был абсолютно прав. Только он говорил там, летом 22-го, так мы вот, и летом 26-го, еще не только начинаем начинать. Потому что если мы начнем бить по-настоящему, скажем, начнем топить суда, не именно топить, сейчас мы их реактивными гераниями, там, четвертыми стикерами и так далее повреждаем, выводим из строя. В подавляющем большинстве они даже ход не теряют, не то что плавучесть. Если начнут работать подводные лодки Черноморского флота, ну, простите, они все пойдут ко дну. Это во-первых. Во-вторых, то же самое с логистикой, которая на фронт.
1: Но ты видишь, вот здесь опять можно, наверное, провести какую-то параллель. Ты говоришь как бы об эффективных ударах за последнее время. И они говорят об эффективных, значит, о своей эффективности. Они тоже говорят ровно, но не ровно. Нет, то же самое. Плюс-минус то же самое. Значит, и точно так же говорят, что надо там в большей степени, вот вчера, что ли, да, заявление было опять, что, значит, переносить на территорию России там конфликт и прочее.
0: Но есть разница. Разница заключается в том, что мы можем, но не делаем. А они не могут, но хотят. Вот, ты понимаешь, она принципиальна. То есть нам есть чем, мы же говорим, вот лодка Черноморского флота, они просто стоят на базах. Если они их запустить, ну, простите, даже дополнительных расходов вооружения не потребуется, торпед у них много своих, в других местах они не используются. Я уже не говорю, что они могут минировать подходы, постановкой мин заниматься, это все у них предусмотрено в штате. Ну, то же самое мосты через Днепр, которые стоят и их не трогают. Тут было там в начале августа, июля, надежда, о, начали. Как начали, так больше не продолжали. Вот хотя мост в Затоке наглядно демонстрирует, что мы это можем. Угу. Вот же разница в чем. А они то, что могут, они делают. Они бы сделали больше. Вот мадьяр, глава этих беспилотных систем.
1: Скажи, вот давай тут... Ну, не то, чтобы я там ставил под сомнение, да, твои слова, но так ли это, так сказать? Вот мы просто много же с тобой говорили о том, что складывается ощущение, мы не будем это утверждать, да, что есть, так сказать, какие-то договоренности, рамки, по рамкам, там, значит, почему бить, почему не бить и так далее. И они соблюдаются, А в какой-то момент начинает не соблюдаться, но, видимо, так сказать...
0: Мы высказали это предположение, потому что всех остальные закончились. Да, то есть, непонятно, почему мы воюем одной рукой. И почему, как говорил Путин, мы еще не начинали. Вот, и когда мы начнем? Это понятная причина этих... Не только мы задаемся такими вопросами без ответа. Естественно, строим предположение.
1: Просто здесь... Ну, не хочется не сглазить ни в коем случае. Слава богу, что так, да? Но по аэропортам, судя по всему, удары по российским. Не наносится. У нас есть куча очень важных, чувствительных точек, там, включая энергетические объекты, не только там НПЗ и прочее, но можно говорить, наверное, там об АЭС. Слава богу, что этого нет. Значит, вот...
0: Тут трудно сказать. По атомной станции в Запорожье они лупят регулярно. В результате она не работает.
1: Тоже справедливо, вот. Да.
0: То есть,
1: потому что они же считают ее типа своей.
0: Причем тут какая разница, чем они считают? Ну, суть-то в том, что вы наносите удары по атомной станции. Ну, наносите. Ну, а что? Причем где, кем, кто считает? Ну, японцы, он считает Курилы своими островами. Что дальше? Ну, считайте. Вопрос же, как это отражается на ведении боевых действий. И вот здесь действительно эти вопросы без ответа, а в принципе разница, о которой ты говоришь, наглядно озвучил мадьяр, который возглавляет беспилотные войска киевского режима, он сказал, что они задействованы на 14%, потому что не хватает беспилотников и всего остального, недофинансирования, вот если бы нам давали больше, мы могли бы наносить в 7 раз больше ударов. То есть проблема существует, и она именно в том, что они не могут, они хотят, но не могут. Не дают им больше денег и всего прочего. Вот. Какие там договоренности у кого и с кем судить бесполезно, потому что это гадание на кофейной гуще. Да. Вот. Но мы видим результат, что в результате того, что мы можем, но не делаем, Киев не может, но желает это делать. Вот мы месяц или полтора назад, может больше, говорили о том, что чем дальше, тем больше Киев будет наносить удары по гражданской инфраструктуре. Угу. Что, естественно, у нас опять, пока гром не грянет, мужик не перекрестится, вот начали бить по НПЗ, мы их начали защищать. Количество ударов по НПЗ, эффективных ударов, снижается. Вот, они восстанавливаются, вступают в работу, но это западные источники подтверждают, что объемы производства нефтепродуктов в России растут. А Начинаются удары, мы тогда говорили, они будут бить по кондитерским фабрикам, по хлебзаводам. Пожалуйста, вчера прилетело в Новороссийский по хлебзаводу. По 15-й школе это уже понятно, это обычное дело там. После Старобельского уже никто не удивляется. Понимаешь, это вот почему я говорю, что тут делить нельзя. Ну тогда в колледж Старобельск тоже их. Ничего, разметелили же вдребезги пополам. Я уже слышал там разговоры о том, что надо бить по общежитиям университета Даля, потому что там войска. Ну, простите, я в этих общежитиях неоднократно бывал, приезжая в университет Даля. Там вообще-то студенты. Ну, если меня считать войсками, то ну да, тоже бывает. Да, волонтеры там ночуют, всякое бывает. Мы везде ночуем. Можно бить и куда угодно. Потому что волонтеров тысячи, и они останавливаются где угодно. И в частном секторе, и в жилых домах, и в больнице приезжают. Это такое объяснение, знаете, чтобы хоть что-то за уши приволочь. Вот. Но удары по гражданской инфраструктуре будут увеличиваться, да. И вот я пока не видел, а куда они не били. Вот что такого? По резиденции Путина били? Били. По Кремлю били? Били. По вот, НПЗ, по атомным станциям, по гражданским объектам бьют? Бьют. Причем сказать, что случайно, уже нельзя. Ну, что Старобельский колледж выносил не один случайно павший туда дрон. Поэтому вот пока не видел. По ГЭС бьют. Я уж не знаю, там, естественно, по мостам.
1: То есть ты считаешь, что нету таких целей, да, по которым Украина может, но не наносит удары?
0: Пока не видел. Ну, вот, не попадалось.
1: Скоро вернемся.

0: У каждого героя свой подвиг, свой голос, свое послание домой. Музыкальные приветы от бойцов из зоны специальной военной операции передаем в программе «Позывной спутник» на волнах полевой почты. Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
1: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
2: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
3: Тупо не хотят работать.
4: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
5: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
2: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник».
6: Они как будто с другой планеты.
7: Подают непонятные сигналы.
8: Выглядят очень странно.
9: И, кажется, готовы объединиться против нас.
0: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
10: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Высказывание японского руководства по поводу посещения президентом России Владимиром Путиным острова Итуру пропитано реваншизмом, а Токио вновь одержим ревизионистскими нарративами. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Она подчеркнула, что спустя почти 81 год после подписания Японии акта о безоговорочной капитуляции, Токио вновь одержим ревизионистскими нарративами, предполагающими обеление его агрессии в Азии и движение вздорных претензий к Москве. Ранее премьер-министр Японии Санае Такаити назвала неприемлемым визит Путина на российский остров Итуруп и заявила, что эта территория является исконно японской, хотя острова Южных Курил вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны. Генеральный прокурор Армении Анна Вардапетян обжаловала решение апелляционного суда, отменившего домашний арест архиепископу Микаэлу Аджипахьяну. Об этом сообщает команда адвокатов священнослужителя. В начале октября 2025 года судья суда первой инстанции Еревана Армине Меликситян приговорила архиепископа Аджипахьяна к 2 годам лишения свободы по обвинению в призывах к захвату власти. Защита считает приговор незаконным, а обвинения сфабрикованными. Жители Одессы на юге Украины этим вечером перекрыли дорогу в городе, протестуя из-за отсутствия электроснабжения. Об этом сообщило украинское издание «Страна». Премьер-министр Украины Сергей Корецкий ранее заявил, что следующая зима в стране может быть сложнее предыдущей. Минувшей зимой в большинстве регионов Украины были проблемы с электро- и теплоснабжением. Из-за повреждений объектов энергетической инфраструктуры вводились графики отключений света. Сахал заявил о ликвидации в секторе Газа командира палестинского движения «Хамас», который участвовал в нападении на Израиль 7 октября 2023 года. Израильские военные добавили, что перед ударом были предприняты шаги по минимизации ущерба для мирного населения, включая использование высокоточных боеприпасов и воздушное наблюдение. 9 октября 2025 года Израиль и «Хамас» при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного американским президентом Дональдом Трампом. На следующий день в Газе вступил в силу режим прекращения огня. Израильские войска в соответствии с соглашением отошли на так называемую «желтую линию», сохранив под своим контролем более 50% территории сектора. Нефтевоз опрокинулся на трассе в Кошкинском районе Самарской области. Пострадал один человек. По предварительным данным, произошел разлив сырой нефти, сообщает региональное главное управление МЧС. Отмечается, что возгорания не произошло. Для ликвидации происшествия привлечены 19 человек и 6 единиц техники. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Вечер на радио «Спутник» с Михаилом Ануфриенко.
11: Так, ну что, про глобальную войну давай поговорим. Значит, глава Страткома, есть такое, значит, Стратком, стратегическое командование вооруженных сил Соединенных Штатов Америки. Адмирал Ричард Коррелл заявил, что региональных конфликтов больше не существует. Региональных конфликтов больше не существует, так как любое современное военное столкновение мгновенно приобретает глобальный характер. Значит, что имеется в виду? Во-первых, информационная среда. Но мы знаем, да, так сказать, тут чихнуло, по всему миру слышно. Любое локальное столкновение мгновенно масштабируется, приобретает мировое значение в глобальном информационном пространстве. Второе. Размытие технологического доминирования. По словам вот этого самого адмирала, США больше не могут рассчитывать на абсолютное доминирование в какой-либо из сред, поскольку противники активно развивают свои технологии. Вот это любопытное признание. США не могут рассчитывать на абсолютное доминирование. Третье. Взаимосвязь боевых сред. Кибероперации теперь напрямую влияют на космос, на космические системы связи, а космические датчики управляют кинетическим оружием на Земле. Кибер влияет на космос, космос влияет на Землю. Значит, полноценной боевой средой стал и электромагнитный спектр. И четвертое, искусственный интеллект. Нации, которые первыми полноценно внедрят и в разведку, логистику, и управление войсками, получат экзистенциальное военное преимущество. При этом ИИ уже стал неотъемлемой частью ведения боевых действий. Ну, что с информацией понятно, наверное.
12: Ну, знаешь, здесь в одну телегу класть не можно, коня и трепетную лань. Ну, адмирал вбил в кучу все. Знаешь, то есть вот даже разбирать тяжело, потому что по мере развития научно-технического прогресса то, о чем он написал, было всегда.
11: Ну да, но он говорит, что теперь любой региональный превращается в глобальный.
12: Ну, после двух мировых войн, знаешь, как-то говорит, что сегодня, ну, может, еще с Первой мировой войны, да, может быть, еще там с Наполеоном, когда Объединенная Европа воевала с Россией, ну, тоже как-то вот вполне себе мировая война. Что касается вот доминирования американского и всего прочего, отчасти он здесь прав. Может быть, он неверно сформулировал. Я попробую так, как я понял. Раньше проблема заключалась в том, что слабые всегда проигрывали. То есть большая страна, мощное государство, империя, обладающая большим количеством денег, ну, и технологий, возможностей, строила очень большие корабли, очень большие пушки. Вот в большом количестве. И сопротивляться этому было невозможно. Сейчас развитие технологическое уже дошло до того, что всем этим вот громадным линкорам, крейсерам, авианосцам, стратегическим бомбардировщикам и так далее, может противостоять дешевые дроны, например. Вот как мы до этого говорили, мины морские. То есть началось-то тоже не сегодня. Американцы пытались Иран задавить еще в прошлом веке. У них не получилось, потому что флот не смог подойти к иранским берегам. Они были заминированы. Вот, и оказалось, что большой флот не так уж всесилен. После этого появились ракеты, которые тоже достаточно дешево и успешно поражали американские, ну, любые другие корабли. И тоже стало понятно, что, знаешь, ты не будешь там 14-миллиардную посудину подставлять под ракету стоимостью в 300 тысяч долларов. А теперь появились еще и дроны, которые вообще стоят, простите меня, на порядок дешевле ракет, а закошмарить могут очень много. Корабль не утопят, но боеспособности лишить вполне способны. Но если там сотня дронов упадет на палубу авианосца, там никто летать не будет. Пусть даже он будет по-прежнему на плаву и будет отстреливаться. То есть проблема есть. Проблема в том, что большие государства уже утратили преимущество перед маленьким. Ну, смотрите, март, апрель, май, июнь, июль, август. Соединенные Штаты вместе с Израилем не могут додолбить Иран. Причем не то, что додолбить не могут, они вообще ничего не могут.
11: Ну, как тебе сказать? Вот опять вопрос. Значит, вот додолбить. Ну что, они там сильно долбили?
12: Ну, нет, вот, ну так. Они, слушай, они... Ну, вот это, да. Нет, ядерное оружие не применялось.
11: Ну, не применялось.
12: Стратегические бомбардировщики применялись, глубинные бомбы применялись, по энергетике били, по мостам били, по всему били. Трамп уже рассказал, что военно-морской флот уничтожен, военно-воздушные силы уничтожены. Ну, я не знаю, а что, по резиденции били, правительство убили. Основная цель была сменить режим и навсегда ввергнуть Иран в каменный век. Ну, не ввергли. Сопротивляются точно так же, как сопротивляются в начале конфликта.
11: Не знаю, напишите, вот что думаете вы по этому поводу. Вот давайте, США и Иран, да, США и Иран. Вот не смогли, в смысле, или не хотят долбить? Вот не смогли или не хотят, а? Напишите, пожалуйста, нам. Что думаете по этому поводу? Телеграм, ВКонтакте, Рутюб. Потому что у меня складывается ощущение, ну, что это все ни шатко, ни вон. Ну, Израиль, мы с тобой говорили, значит, Израиль, да, в первые дни, значит, наносил удары. Потом перестал. Потом опять перестал. Потом один раз, значит, шарахнул. Потом, говорит, нас США попросили, значит, больше не наносить. А и Иран точно так же. И Иран точно так же. Имеется в виду, что потенциала стран достаточно для того, чтобы, ну, стереть с лица земли. Ну, там есть не стереть, но нанести то, что называется, как там, неприемлемый типа ущерб. У Ирана достаточно для того, чтобы в отношении Израиля это сделать. У Израиля достаточно, чтобы в отношении Ирана это сделать. Значит, у США точно достаточно для того, чтобы и в отношении Израиля, и в отношении Ирана. Но никто это не делает. Ну, как бы так вот, так сказать,
12: а вот войнушка. Хохма в том, что... Это то, о чем мы постоянно говорили. До тех пор, пока рядовой пехотный Ваня не зайдет на эту территорию, ты ее контролировать не сможешь. Американцы сделать этого не могут. Они понимают прекрасно, что пока они не введут наземный контингент, Иран будет сопротивляться. Дронов у него хватит. Все. Вот это то, на что Трамп не был готов. Американцы не готовы. Израильтяне, естественно, не готовы. У них людей не хватит. И выясняется, что обомбить ты можешь до посинения. Ну, побомбил. И дальше что? Ничего. Вот причем у Израиля однозначно ракет не хватит. Мало того, почему вот, говоришь, прекращают. А если бы это не прекращалось, уже бы ни одной ракеты «Патриот» у Соединенных Штатов бы просто не было. Их и так осталось меньше 1000 штук. По разным оценкам 400, 600, 800 называется. Больше 800 не называет никто. Ну, простите меня, это вообще ни о чем. Вот. Зеленскому уже в них отказывают прямым текстом.
11: Тут у США-то есть опыт Японии, да, вот я сейчас уточнил, когда были введены военные, ну не Ваня в данном случае, а Джон там, например, mm-hmm. да, в пехотинец.
12: Ну да.
11: Но после капитуляции. Не как бы не во время боевых действий, а после, так сказать, Хиросимы, Нагасаки, все было, как Япония капитулировала, и тогда вошел военный контингент. Да.
12: Но до этого военный контингент участвовал в боевых действиях, занимал острова и так далее и тому подобное. Здесь попытки были, войска перебрасывались, но реальная оценка показала, что несколько десятков тысяч зеленых беретов, морпехов, парашютистов не в состоянии взять под контроль не то что Иран, а даже какую-то провинцию. И вот возникает вопрос, а как ты ее будешь контролировать? А никак. А дроны у противника есть? Есть. А сколько ты готов терять пехотинцев? Не готовы терять. А что тогда изменится? А ничего не изменится. Беспилотники перестанут, не закончатся. Их можно собирать, как говорились директор Rheinmetall, в любом гараже. Угу. Да, и они не менее успешно закошмаривают страны Персидского залива, которые тоже давят на Соединенные Штаты. Сколько? 40 раз Трамп объявлял о победе за вот эти 5,5 месяцев. Ну вот, отсюда же причины, по которым то прекращают бить, то начинают снова. И когда я говорю, вот, что поражение, по сути, США и Израиль получили. Ну, Израиль, ладно, в данном случае, там, каким бы важным он ни был, все равно так все упирается в Штаты. Предложение последнее американское. Причем они же умные ребята, они прямым текстом это говорят. Чтобы было как до войны. Здорово. А зачем тогда войну было начинать? Да, да. То есть ничего. Мы хотим, чтобы было так, как было до 28 февраля. Так это поражение. Просто Иран теперь не хочет. Иран хочет гарантий. И снова упирается все то, о чем мы говорили с киевской хунтой. Проблема та же. Давайте, выводите войска, потому что ну, мы не уверены, что вы сейчас закончите, а через полгода не начнете. Причем у Ирана же есть на это основание, потому что предыдущие бомбардировки были год назад, летом 25-го года. И тогда было объявлено американцами, этот, даже когда уже и нынешние боевые действия начались, у них на сайте Белого дома висело объявление, датированное июлем 25-го, о том, что Иран навсегда лишился возможности создавать ядерное оружие.
11: Да.
12: То есть вот проблема.
11: Конечно же, не смогли, пишут наши слушатели, сделали бы, если бы могли, без использования ядерного оружия, что было бы катастрофой. Амеры реально отстали от жизни, сионист надеясь на сильного старшего брата в той же луже. И еще одно сообщение. Не могут, они выгодно стало. Рассчитывали на венесуэльский сценарий, не получилось, а продолжать далее невыгодно.
12: Это разумно, ведь военные действия Соединенные Штаты ведут не для того, чтобы, простите, согреться, а для того, чтобы получить выгоду.
11: Ну, да.
12: Ну раз невыгодно, значит, извините, да, невыгодно отправлять солдат на смерть, невыгодно тратить лишние деньги.
11: Угу. Да, но вернемся к вот этой схеме еще, к адмиралу.
12: Да.
11: Значит, вот эта история, значит, кибер, ну, в смысле, хакеры, космос, космос, Земля. Ну, в смысле, Земля, кинетическое оружие, то, что запускает. Вот это вот...
12: Нет, ну, он прав в том, что мир становится, чем больше развивается, тем теснее он становится. Потому что появился космос, появилось ракетное оружие, а все остальное, это уже, понимаете, вот так, вишенки на тортике. Ну, появилось, что компьютеры уже были, интернет уже появился. Ну, появился искусственный интеллект. Что он позволяет? Он позволяет обрабатывать просто больше информации в единицу времени. Теперь это делают не люди, теперь это делает искусственный интеллект. А до этого это компьютеры делали точно так же. Тоже был прорыв колоссальный. Ну, что изменилось? Стало еще хуже жить. Вот, по сути дела, все опять же упирается в вот тоже проблему, которая была и возникла на территории хунты с логистикой. Что до тех пор, пока вот все по заветам кота Леопольда, ребята живут дружно и мирно, все это работает. Но как только что-то, не дай бог, пошло не так в отдельном кусочке мира, рушится все на свете. Опять же, война, вот адмирал приводит пример на Украине, а почему не в Персидском заливе? Как раз вот Персидский залив оказал влияние на все, на весь мир. Цены на топливо, а это сразу касается всего. И инфляции, и уровня жизни, и зарплаты, и занятости, и чего угодно. Удобрения – это урожай. И там за собой все это тянет. Там же не только топливо. А, соответственно, продовольственная безопасность в мире и так далее. Потому что если там где-то в Черном море утопили танкер с зерном, ну, да. А простите, когда удобрения не получены всем миром, а это именно и происходит из-за Персидского залива, значит, в следующем году у кого-то проблемы. Вот сейчас уже там сеют, выирают и так далее, там вносят удобрения, ну, уже не внесут. Значит, получат меньше урожая. Вот это, да, это проблема действительно глобальная. И действительно вот вроде бы региональный конфликт, в котором, ну, если в боевых действиях на Украине так или иначе задействовано, ну, больше 60 государств. А в Персидском заливе, простите меня, формально 3. Ну, там косвенно жертвы появились. Ну, еще кто-то вписаться, там Пакистан что-то рассказывает с Саудовской Аравией и Турцией. Вот, ну, пока на бумаге. Но все равно это не те масштабы. Ну, а последствия ощущает на себе весь мир. И в этом отношении адмирал прав, да, региональные конфликты все больше приобретают характер глобальных. Причем здесь нужно учесть еще и то, что, о чем генерал промолчал, слабые государства... Благодаря Ирану и вот этой практике почти полугодовой войны получили абсолютно безукоризненный сценарий противодействия. То есть на тебя напали, не пытайся противостоять этой армии, ты не выстоишь. У тебя нет этих самолетов, подводных лодок, авианосцев, нет такого количества денег, бомб и ракет. Бей в слабые места, что Иран начал делать. Он начал бить по странам Персидского залива. Он блокировал поставки нефти, которые напрямую к боевым действиям США не имеют отношения.
11: Но в этом случае как бы действительно из регионального превращается в глобальный там, путем расширения, да, или путем, как это, ну, типа глобальности игроков, да, масштаба этих самых игроков. Ну, Америка масштабная страна, мягко говоря. Иран тоже, так сказать, ну, региональная, да, держава большая, от которой зависит весь мир за счет, значит, этой лужи по соседству. Но касается ли это маленьких возможных конфликтов? Ну вот, например, Таиланд там с Камбоджей этого, в Лингам этот, значит, все не могут поделить на горе, фаллический символ этот, за него постоянно сражаются там. Это же не значит, что эта история превращается, так сказать, в...
12: Она и не превратится. Нет, здесь вот тоже адмирал лукавит. До тех пор, пока в каком-то региональном конфликте не заинтересована мировая держава, он оригинальным и останется. Об этом даже не узнают, никто не напишет. И ну, разве что кому-то нечем будет заполнить полосу. Вот узнают, вам будет скучно, ну, расскажут. Не расскажут, значит, этого не было. Они там все друг друга перебьют, никто об этом не узнает. Угу. Ну, представьте себе, сейчас там в Африке мочатся два государства, об этом просто не пишут. Ну, они исчезнут с лица земли, исчезнет миллион человек, и действительно никто не узнает, и никакого влияния это ни на кого не окажет. Но вот если туда впишется какая-нибудь мировая держава, по каким-то своим причинам, интересно ей будет. Вот, может быть, все что угодно. Потому что ответ маленькой державы может быть действительно совершенно неадекватным. Понимаете? Ведь никто не отменял религию, вот, там, какую-то свою родственную связь, еще какие-то. Сейчас люди рассеялись там, из любой даже маленькой страны там, по всему миру. Дрон в состоянии приобрести кто угодно, где угодно. Вон там немцы поймали в Лейпциге, там, в аэропорту, дрон возле самолета, который там из Киева прилетел, транспортное оружие возил. Вот. И вот теперь тоже. Оп, а что делать? Ну, на русских повесить, понятно, попробовали, но плохо получилось, потому что в первых новостях, я их читал, вот немцы писали о том, что дроном управлял кто-то из наземного персонала вот этого украинского самолета. Когда дрон был обнаружен, он там его посадил. Но неважно. Речь о другом. О том, что... А если вот маленькая держава ответит терактами по всему миру? С теми же самыми дронами, которых везде полно. Начинить его взрывчаткой, да вообще 5 секунд. Начнут охотиться за американскими туристами, еще за кем-то. Ну, понимаете, это действительно сразу приобретает глобальный характер. То есть страна, может быть, там тьфу, плюнуть некуда. Но вот такой ответ, что американские туристы по всему миру. И вот их начнут мочить на туристических маршрутах. Прекратите на нас, мы так сопротивляться не можем, но мы будем ваших граждан уничтожать. А заодно и всех остальных. Что ты будешь делать? Вот даже ты сотрешь страну с лица земли. Не факт, что теракты прекратятся. То есть это колоссальная проблема.
11: Так, еще одно, она у нас не заявлена, но можно обсудить, предлагаю, по крайней мере. Хотя, что тут? Россия и Украина провели обмен гражданскими лицами. Сегодня
12: через Беларусь, да?
11: Через, да, на территории Беларуси. В Россию вернулись 8 человек, на Украину 7 граждан. Большинство возвращенных составляют пенсионеры и люди с инвалидностью. Лиц, которые уехали в соседнюю страну еще до начала полномасштабных боевых действий и не могли вернуться домой из-за проблем со здоровьем или документами, это все как бы вот в официальном. Гуманитарная миссия прошла при непосредственном участии региональной делегации Международного комитета Красного Креста в России и Беларуси. Напомню, что утром на этом же пограничном пункте в Беларуси стороны перепровели обмен телами погибших военнослужащих.
12: Ну, это то, что можно только приветствовать, и не совсем понятно, почему так много времени потребовалось для того, чтобы провести это вот на таком государственном уровне. Потому что до начала спецоперации это был нормальный процесс, которым занимались республики даже на уровне полевых командиров. Угу. То есть тогда обменивались колоссальным количеством людей. Вот, их даже зачастую учесть было невозможно. Но вы же понимаете, противостояние идет, ну, это гражданская война. Ну, не секрет, в моем окружении ближайших друзей масса там братья по разные стороны мушки воюют. Соответственно, их родители, дети, они постоянно перемещаются, кто-то к кому-то хочет попасть через линию фронта. С началом СВО понятно, что таких людей стало в 1000 раз больше. И они зачастую, ну, я просто вижу, что вот наши, из-за того, что закрыли Шереметьево, это вообще стало катастрофой. Угу. То есть у нас странное отношение. Знаешь, гастарбайтеры из Средней Азии у нас едут широким потоком, пожалуйста, делай, что хочешь. Проводят теракты с их участием, прям масштабнейшие. И это не возьмем это никакого действия. А потенциальных граждан Украины, ну, граждан Украины, ну, все, до свидания. А там колоссальное количество людей, например, у которых по достижении 45 лет не оказалось действующих документов. Угу. Как их? Ну и ко всему прочему, действительно, когда начались боевые действия, люди бежали куда могли. Масса из них оказалась в Европе. Сегодня они попасть на территорию России не могут. Ну и наоборот. То есть это реальная проблема. То есть разделенные семьи. Был же недавно благополучно разрешившийся скандал, когда мать не могла к своему сыну из Европы. Сын воюет у нас несколько лет уже, вот, а мать к нему не пускает. Ее в Шереметьево заворачивают. Возникли, но опять же, в ручном режиме решили. Конкретно эта проблема решилась. Но таких же проблем тысячи, десятки.
11: Да, это же системный характер.
12: Вот, и это вот стоило бы делать действительно через Красный Крест, гуманитарные организации. Потому что действительно каким-то образом, причем и третьих стран именно, нейтральных, потому что, ну, честно говоря, я...
11: Слушай, а ты же в курсе, много людей вот такого рода гуманитаркой занимаются? Вот волонтеры, мы знаем, значит, собирают деньги там, собирают оборудование, технику закупают, туда отвозят необходимые что-то там, так сказать, товары первой необходимости и прочее, прочее. А вот такие гуманитарные вопросы много желающих решать на добровольной основе?
12: Желающих...
11: На добровольной, в смысле, безвозмездно.
12: Желающих решить море. Люди не могут решить, часть из них об этих обращений доходит до меня, там, до Юры Подоляки. Еще, говорят, ребята, вы же можете только в индивидуальном порядке, только в ручном режиме, потому что все равно без МИДа, без миграционных служб, ну, естественно, государственного механизма, ты это не решишь. Решить, ребята, это очень тяжело. Каждый раз в индивидуальном порядке. Вот у меня сейчас за границей находится человек, который до 14 года, его родители, я просто знаком с этой семьей, выгнали сразу, ну, многие так делали, сразу же понимая, что к чему, детей отправляли куда угодно. Вот его отправили за границу, он там утерял свой украинский паспорт. Он хочет в Россию, у него он ни одного дня с этой хунтой не имел дела, он, собственно, совершеннолетним стал за границей. А как ему в Россию попасть? А никак. Вот все, затык, который месяцами, уже полгода решается, может быть, и решится. Но опять же в индивидуальном порядке. Частники эту проблему не решат. Невозможно решить сейчас. Вот пока это было до начала СВО, еще можно было. Вот через ДНР, ЛНР и так далее.
11: Я имею в виду, знаешь, что это может быть какой способ? Не знаю, это просто сейчас вот с кондачка, что называется, да, вот такая идея вглубь. Ведь хорошо, если в ручном режиме разовые случаются, но вот нужно собрать, может быть, вот эти частные случаи в общую таблицу Excel, понимаешь ты? И идти с этой общей таблицей Excel.
12: Эта общая таблица пугает чиновников значительно больше. Вот, потому что, понимаешь, в индивидуальном порядке это может быть и проверка ФСБ, да, еще где-то. Да. Когда, например, и кто это все будет делать? Кто их все будет проверять? А у нас же не секрет, что, ну, простите, контрразведка и в целом силовые структуры недоукомплектованы. Масса территорий прибавилась, на них надо работать, а работает, простите, людей-то больше не стало принципиально. Вот, постоянно, ну, приходится работать же, контактировать. Этот в командировке, этот в командировке. Это командировки длительные, по несколько месяцев. Вот эти дырки закрывают. Там люди ночами не спят. Причем это вот без всяких дураков, я не пытаюсь никого оправдывать. Но суть в том, что у всех, у миграционной службы такие проблемы. И в судах, в прокуратуре. Я вон к следователю в Питер ездил, там нужно было помочь ребятам тоже, знакомым, как раз волонтерившим на Луганске. Захожу к следователю, так между делом на столе, у него там благодарность. Горловка, там, 23-й год и так далее. Вот командировка полугодовая, ну, практически на линии фронта. Ее тут не было, кто ее заменял? Да никто. Вот Следственный комитет точно так же там работает. То есть эта проблема, она колоссальна. Никто же не думал в 22-м году, что в 26-м все будет точно так же. Никто заранее не набирал, не увеличивал количество курсантов, студентов, абитуриентов, чтобы они там через 3-4 года с высшим образованием заняли вакантные должности. Ну все, нет людей.
11: Так, ну что, спасибо. Михаил Ануфриенко, военно-политический обозреватель. До следующего четверга тогда, да?
12: Скорее всего, заочно. Я уезжаю туда.
11: А, да? Ну, будем надеяться, что заочно выйдешь к нам на связь и расскажешь. Все, спасибо большое.

0: Риски развития онкологических заболеваний. Контекст. Главный онколог Минздрава, академик Андрей Каприн, назвал факторы, провоцирующие тяжкий недуг. В их числе курение, сахарный диабет, ожирение и вирус папилломы. К злокачественным новообразованиям кожи, включая меланому, может привести неумеренное пребывание на открытом солнце. Наибольшую опасность это представляет в детском возрасте. Врачи советуют избегать нахождения на солнце в дневные часы, пользоваться солнцезащитными средствами и прикрывать кожу. Также рекомендуется отказаться от вредных привычек, внимательно следить за рационом питания, вести активный образ жизни и ежегодно проходить диспансеризацию, во время которой россияне получили возможность пройти обследование для выявления самых распространенных видов онкологии, в частности, рака молочной железы у женщин и предстательной железы у мужчин. В рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» повышено финансирование лечения онкопациентов. К 2030 году доля больных, живущих 5 и более лет с момента установления диагноза, должна достигнуть 67%. В России появляются препараты для лечения рака. Однако рост болезней сердца, онкологических диагнозов и диабета пока вызывает опасения у медиков.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер ФС 77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
0: Радио «Спутник». Разберемся.
2: В Москве и Санкт-Петербурге полночь, в Бишкеке 3 часа ночи. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Уничтожены 2 беспилотника, летевших на Москву. 2 судна эмиратской нефтегазовой компании подверглись атаке в Армузе. Соловьёв сделают из древесины 200-летнего дуба из парка-музея «Царское село» в Петербурге. Подробности далее. Силами ПВО Минобороны уничтожен 2 беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Украинские военные уничтожили 748 гектаров посевов в ДНР. Пострадали 26 единиц сельхозтехники. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин. По его словам, несмотря на атаки ВСУ, в регионе намолочено 790 тысяч тонн зерна. Ранние зерновые и зернобобовые культуры убраны на 85% от запланированных площадей, а в уборочной кампании республики задействовано почти 3,5 тысячи единиц сельскохозяйственной техники. Школьные учебники Молдавии содержат оценки, рассчитанные на реабилитацию военного преступника Иона Антонеску и его приспешников. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики. Ранее молдавская общественность выразила возмущение в связи с тем, что в молдавских учебниках «История румын» содержатся тезисы, героизирующие нацизм. Как выяснила РИА Новости, новый учебник по истории для 9 классов молдавских школ утверждает, что оккупация Молдавии румынскими войсками, которые воевали на стороне Адольфа Гитлера, якобы стало благом для экономики республики. 2 судна эмиратской нефтегазовой компании подверглись атаке в Армузском проливе. Пострадавших нет. Об этом сообщает эмиратское государственное агентство со ссылкой на заявление компании. Подробностей пока нет. В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что американские силы контролируют Армуз, но он остается закрыт только для тех судов, которые следуют в Иран. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер может посетить не только Израиль, но и другие ближневосточные страны, чтобы обсудить вопрос сектора газа, сообщает издание Axios. Израильский премьер Бенямин Нетаньяху 9 августа заявил, что Израиль отвергает план Совета мира из 15 пунктов по сектору газа. Военные не покинут его, пока палестинское движение «Хамас» не будет полностью разоружено. Как сообщила газета «Нью-Йорк Таймс», представители организации при этом все равно считают, что Израиль идет на сотрудничество с Советом в Газе. Фигурки соловьев сделают из древесины старинного дуба из Александровского парка Государственного музея-заповедника «Царское село» в Санкт-Петербурге, который пришлось спилить около года назад. Об этом сообщила пресс-служба музея. Отмечается, что фигурки птиц вручную создает петербургский скульптор, мастер по дереву Семен Белугин. Из древесины старинного дуба будут сделаны два вида фигурок – птенец и взрослая птица. Дуб был посажен напротив западного флигеля Александровского дворца в первой половине 19 века по воле Николая II. В мае прошлого года историческое дерево признали аварийным и спилили, поскольку дуб стал угрожать безопасности посетителей. В его древесине были обнаружены осколки снарядов времен Великой Отечественной войны. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через час.
0: Вы слушаете «Радио «Спутник».
3: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете «Радио «Спутник», а мы работаем для вас в прямом эфире. У микрофона ведущий Денис Воробьев. В ближайший час на прямой связи со студией бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Николай Янович, мое почтение, здравствуйте. Знаете, Николай Янович, впечатлил ваш последний пост в телеграм-канале, где вы отвечаете на вопрос о предательстве в кавычках. Я процитирую лишь одну строчку. «Вы живете сейчас значительно хуже, чем жили в 2013 году». Это ваши слова подтверждают цифры, безусловно. По оценкам и аналитиков, и с украинской стороны говорят о том, что страна нуждается там в порядка 52 миллиардов долларов международной помощи. Это только для поддержания макроэкономической стабильности и установления критической инфраструктуры. Вот по, значит, итогам 2026 года. А вопрос такой. А кто-нибудь вообще задумывается на Украине об экономике? О будущем, понимая, что, наверное, и весь бюджет сегодня украинский состоит лишь из помощи партнеров, скажем так, но ведь и партнерские карманы тоже рано или поздно окажутся пустым.
4: Абсолютно. Со всей ответственностью хочу сказать, что никто в Украине, ни так называемый президент, который уже не является 2 года президентом юридически, если рассуждать, ни так называемый премьер-министр, случайно абсолютно человек, ни депутата, ни министра, даже не ставят перед собой, скажем, простой вопрос. А как вот этот народ, который сейчас там проживает на этой территории, будет жить хотя бы через 5 лет? Вот просто так задался вопросом. Что будет через год, через 2, через 3, ну через 5 лет? Нет, такой вопрос не задается. А я его себе задаю, потому что я его задавал, когда работал в правительстве, когда работал в Верховном Совете, всегда и постоянно. Потому что если сейчас смертность превышает вот только на той территории, которую контролирует киевский режим, 540 тысяч человек в год, а рождаемость около 120 тысяч, то очень легко можно предположить, что произойдет через 5 лет, да через каждый год. Если задачи, которые ставит Зеленский перед своими, так сказать, ну, участниками этого организованной злочинной группировки, преступной группировки злочинной на украинском море, 400 тысяч мобилизовывать ежегодно. И в течение вот этих лет 400 тысяч они набирают каждый год. Вот куда? Вот простой вопрос, который любой человек может спросить. А куда деваются вот эти 400 тысяч на 4 умножим, 1 600 000? Вот куда эти 1 600 000? Что армия киевского режима увеличилась на 1 600 000? Нет, она не увеличилась. Она как была там 700 порядка, 700 тысяч, так она и осталась. Так куда же те 1 600 000? Никто не вернулся, потому что никого не возвращают, за исключением инвалидов. Возвращают трупы в мешках. Но вот я просто знаю об этом, что киевские власти даже не проводят идентификацию, элементарную идентификацию, просто закапывают и все. И не сообщают родственникам, не публикуют списки людей, которых, трупы которых или тела которых возвратили. Так что никто не задумывается, а что будет с энергетикой? Вот, например, я несколько цифр приведу. Обычно их очень плохо люди воспринимают, цифры. Да, лучше всего такие простые фразы, которые там рисуют либо в красивом свете, либо наоборот в некрасивом. Но я все-таки привык к цифрам оперировать. Вот потребление электроэнергии на каждого человека, среднее потребление, да, из чего, собственно говоря, многие расчеты делаются, составляет 1 киловатт по мощности электроэнергии. Что это означает? Это означает, что семья, например, 4 человека или 5 человек, должна иметь мощность, производимую мощность в стране примерно 5 там, киловатт. Так, 5000 киловатт. Так, значит, ну, скажем, рассуждаем так, что, может быть, вы посчитаете свой холодильник, там, электроплиту и скажете, да нет, я 5 не потребляю, я потребляю 4000. Ну, а вы на троллейбусе ездите, а в метро вы ездите, а вы продукцию покупаете в магазине, она же тоже без электричества не получается. А вот средняя оценка, значит, на 1000 киловатт, да? Точнее, 1 киловатт, я прошу прощения. 1 киловатт, а просто уже конец дня рабочий. Так вот, что такое 1 киловатт? Это значит, на миллион нужна 1000 мегаватт мощности. Так, на 10 миллионов 10 тысяч мегаватт мощности. Почему я эти цифры привел, сейчас поймете. Потому что вот недавно Шмыгаль выступает, это министр топлива и энергетики страны, и бывший премьер там на протяжении 6 лет. И говорит, вот, значит, перед нами стоит задача подготовки к зиме. Вот сейчас у нас есть 12 тысяч мегаватт мощности электрической. Так? Нам надо 10 тысяч мощностей восстановить и 3 тысячи новых построить. Он говорит, это в августе месяце, зима наступит через 3 месяца, грубо говоря. Но мы проанализируем это с точки зрения реальной численности населения Украины. Значит, если вот 12 тысяч он сейчас производит, и люди как-то выживают, но сколько может быть численность населения сегодняшней Украины? Ну, где-то там, ну, может быть, 18-20 миллионов, да? А было сколько в 42-м году до государственного переворота? 42 миллиона. Вы можете найти такую страну в мире, сейчас в мире, да, которая бы за 10 лет, грубо говоря, уменьшила численность своего населения с 42 миллионов до 20 миллионов, ну, примерно 20, ну, наверное, меньше. Сейчас реально, вот судя по производству электроэнергии. Ну, что еще можно говорить? Ну, абсолютно по всем показателям, ну, с продолжительность жизни, значит, у нас мы чемпионы по смертности, абсолютнейшие чемпионы по смертности. Минимальная продолжительность жизни там даже в Африке уже, так сказать, нас обогнали. И это без учета потерь, которые занижаются. Потому что Зеленский считает, что погибло 50 тысяч человек за 4,5 года. Вот он на полном ясном глазу он заявил на пресс-конференции. 50 тысяч. И вроде в Украине никто не возражает, как ни странно. Мне кажется, одних только тел передали вот за последний год около 20 тысяч. Словом, вы задали вопрос, кто-то размышляет над будущим? Никто не размышляет. Потому что в основе будущего первое являются люди. Это тот ресурс, который обеспечивает производство, поддерживает инфраструктуру, занимается социальным вопросом. Это культура, образование, здравоохранение. Это же люди, люди. Так? Вот. То есть вот для начала, скажем, закончится военный конфликт, наступит мир, возникнет вопрос, а кто будет поднимать страну? Вот если даже считать, что 20 миллионов сейчас проживает, да, то 12 миллионов из них пенсионеры. остается 8. Ну, скажем, тоже так, на два поделим, потому что там же и дети, и там так
3: Конечно.
4: далее, да? Останется там, ну, может быть, 3,5, может, около 4 миллионов. А у нас было 24 миллиона, участвовал в народном хозяйстве. 24 миллиона, 4 миллиона. Кто будет поднимать страну? Кто будет восстанавливать мосты, сооружения, заниматься жилищно-коммунальным хозяйством, строить электростанции и так далее, и так далее, и так далее. Вот тот уровень потребления электроэнергии – это вообще мизер. Он не характерен, он характерен, ну, я не знаю, может, для Судана, может быть. Трудно сказать, я не смотрел просто, можно посмотреть. Но это минимум, минимум. Потому что реально, вот почему она упала? При нас было 50 там, тысяч мегаватт, да? Сейчас 12. Почему упала? Да потому что ничего не работает. А что это, кстати, означает? Вот что, скажем, производство электроэнергии упало в 5 раз. Что это означает? Что было, например, 5 станков, так, осталось 4, остался один. Ну, такая же пропорция, да? Было 5, осталось один. Условно скажем. Было 5 рабочих у станков, стало один. И они все рассказывают, что растет ВВП. Вот. Вы знаете, что, Денис, очень интересно? Ну, я делал вал внутренних продуктов. Много лет занимался и посвятил много лет своей жизни, скажем, от работе над увеличением вал внутреннего продукта страны, улучшением его структуры. Вот. Вот они рисуют, вот все время рост ВВП там у них там и на 2%, на 4%. Я задаю простой вопрос. Как можно без электроэнергии что-то производить? На лошади перевозить грузы, да, какие-то, и засчитывать это в рост ВВП? На чем? Если нет электроэнергии, что они производят больше? Ну, словом, короче, идет абсолютное очковтирательство. Интересно, что значит, международные организации, такие как Международный валютный фонд, там Всемирный банк, которые всегда очень тщательно и внимательно смотрели, когда рассматривали вопросы кредитования Украины и не позволяли химичить. Была даже известная афера, когда Ющенко был премьер-министром, чтобы получить кредит, он дал команду и значит, увеличили там рост ВВП, там, если, соответственно, объем номинали ВВП, так, там, насколько-то, да. И вот его разоблачили. Это был скандал исключительный. Ну, там начали выдумываться различные, так сказать, всегда можно, так сказать, скажем так, закамуфлировать вот эту приписку, да, там, скажем, некорректный подсчетом, какого он дефлятора там и так далее. Ну, этот специальный вопрос, они людей вообще не интересуют. Но, тем не менее, в общем, все это химия, да, которую сейчас киевские власти подставляют, непонятно для чего, не может, скажем, ответить на простой вопрос. Куда же идет Украина сейчас? Вы совершенно правы, что пока

0: можно верить в развертывание заводов, дополнительных мощностей под украинскую баллистику?
1: Вы знаете что, Денис? Ну, я-то, в общем-то, неплохо знаю, значит, структуру нашего ОПК в том числе. Нельзя относиться, так вообще-то говоря, ну, с каким-то, ну, относительным недоверием к этим данным. Ну, во-первых, Украина была в Советском Союзе в советское время центром, скажем, космической ракетной техники, да, знаменитые Южмаши. Южмаш, я имею в виду, знаменитая КБ «Южная», огромный комплекс сопутствующих предприятий по производству твердого топлива и жидкого топлива ракетного в Павлограде, в других городах Украины. Это была развернутая, очень большая, серьезная система. Разумеется, Советский Союз ее строил в свое время для общегосударственных целей, естественно, не для Украины. Но, тем не менее, в какой-то степени сохранились кадры, в какой-то степени сохранились технологии, потому что производилась, ну, вся баллистика производилась в Украине. Мы спутников запускали, создавали там по 300 штук в год. Так что сохранились люди, сохранилась технология, сохранились производства. Причем, поскольку это все были оборонные производства, которые строились в советское время, они строились с учетом возможной ядерной войны и располагались на больших глубинах, подземное производство цеха. Я не уверен, что эти цеха пострадали и были разбиты в процессе вот таких вот действий. Да, пострадала логистика, может, пострадали поверхностные сооружения. Но, то есть, тут есть две возможности. Я не могу это точно утверждать, потому что, ну, все-таки прошло значительное время, как я уехал из Украины. Но сохранились эти учебные заведения, научно-исследовательские центры. Они же никуда не делись. Они были эвакуированы там, например. Вот я знаю, по Донецку вот целый ряд институтов, предприятий были эвакуированы в Западную Украину. И американцы, в общем-то, все это подхватили. Тут я, конечно, не отношу это насчет там, какого-нибудь Тиллермана, который вместе с Миндичем руководят Firepoint, да, и которые выступают и рассказывают, что они то там произвели. Тут есть два варианта. С одной стороны, это, значит, может быть участие какое-то в западных проектах, реализация там английских каких-то разработок, американских, а наша только, может быть, апробация. С другой стороны, это, может быть, какие-то разработки еще советские, которые были в свое время, значит, не до конца доведены, ведь... Слушайте, развал Советского Союза прошел мгновенно. Я помню, Южмаш работал на полную мощность до 92-93 годов, пока не рухнуло все. Ну и дальше мы же поддерживали Южмаш, по крайней мере, все время старались поддержать, имея в виду, конечно, мирное производство прежде всего. Вот вторая часть – это может использование, как я уже начал говорить, каких-то своих разработок, но, естественно, уже на новом уровне, с учетом там всяких пунктиров, с учетом всяких там искусственных интеллектов, с участием западных специалистов, которые в этом деле активное участие принимают. Поэтому относиться надо к этим разговорам очень серьезно. Заниматься надо очень серьезно, потому что они поставили перед собой цель в 2027 году выйти на уровень дальности 5000 километров для баллистики. Вот. Это очень опасно. Слушайте, это супер опасно. Поэтому надо... Причем они же будут, так сказать, работать не обязательно по каким-то военным производствам, как сейчас показывает вот реальные их действия. Да, они вот избирают, например, какую-то торговую сеть, избирают, например, поставки бензина, нефтепродуктов. И системно по ним работают. Вот уже, согласитесь, больше там 2 месяцев почти. Ставят задачи обесточивания там, городов определенных, да, поселков, нарушения энергоснабжения. Ну и не исключено, конечно, и удары по военным предприятиям. Поэтому надо сейчас не так вот относиться, что ничего у них не получится, а относиться очень серьезно с тем, чтобы уже на упреждающей стадии пресечь вот эти все дела. И тут главное, конечно, логистика. Если ты не поразишь, там, положим, цеха, который расположен на большой глубине, Вот. Но во всяком случае, значит, сделать невозможным там работу.

0: Вот у этих цехов. Потому что все равно же на поверхность надо выходить и так далее, и так далее. Да? Вот. Вот смотрите по беспилотникам, я скажу, что вот когда Зеленский год тому назад заявил, что вот он будет производить, ну, не производить, видимо, скорее всего, получать, ну, в какой-то степени собирать, вот, миллион беспилотников, то мне казалось тогда эта цифра жутковатой. Потому что что такое миллион беспилотников? Это 3 тысячи в сутки. 3 тысячи в сутки – это тебе ни одна ПВО не справится. То есть, значит, ну, скажем, даже при какой-то процент поражаемости, там, 95-97%, а что такое 3%? 3% от 3 тысяч беспилотников – это очень много. Это уже серьезное поражение на территории. Так что, в общем-то, надо всерьез воспринимать, значит, противника, причем противник нацистского плана. Помогает ему вся мощная Европа. Европа мощная. Это тут, я просто знаю, о чем я говорю. ВПК Европы достаточно мощная. В свое время, значит, слушайте, Гитлера вооружала вся Европа. А ВПК американцев мощнейшая. Вот. И, собственно говоря, вот ход-то боевых действий показывает, что идет же беспрерывный поток вооружения, причем все увеличивающееся количество. Если раньше они в 22-м году рассуждали, можно ли давать летальное вооружение или нельзя, то сейчас говорят о, так сказать, предоставлении практически всех видов вооружения, как Залужный сказал, можно за исключением ядерного оружия. Вот. Что он там еще там
1: Вот
0: говорил?
1: это очень важные слова и в целом оценка происходящих событий. Спасибо вам большое. Отдельная, точнее, благодарность. Но в таком случае возникает еще вопрос. На информационных лентах эта новость появилась буквально перед нашим с вами эфиром. Reuters сообщили о предложении Украины приостановить атаки в Черном море. На ваш взгляд, такие заявления, а учитывая до этого роль Турции, их попытки, да, так или иначе, вести этот мораторий, чем они вызваны, понимая, что до этого уже провокации в Черном море были, ответные действия страны Российской Федерации по части нанесения ударов по портам в той же Одессе, тоже мы видели. Можно ли сказать, что Украина сопоставила ущерб и поняла, что проще в данном случае заключить вот этот самый мораторий? Но и тогда хочется проанализировать нашу позицию Российской Федерации.
0: Ну, я скажу, что с точки зрения, предположим, сейчас сегодняшней позиции киевского режима, ну, поставки вооружений, да, все шли в основном, там, наверное, процентов 80, 85, а может и 90, все шли через морские порты. Ну, это абсолютно очевидная вещь. Никакое там зерно, там, все это, так сказать, может и важно с точки зрения бюджета, там, и так далее, но это с точки зрения там всего окружения Зеленского и Запада, кстати сказать, потому что Запад же принимает основные решения. Это все того не стоит по сравнению с поставками вооружений морским путем. Ну, скажем так, вот в общих чертах, значит, ну, сухопутным путем, ну, порядка 10 миллионов тонн грузов, так сказать, можно поставлять, да, примерно. Это большие объемы, ну, это же не 80 миллионов, да. Вот, это одно. С другой стороны, а что мешает российскому, так сказать, военно-политическому руководству принять решение ограничить сухопутную логистику? Ну, что мешает? Практически ничего не мешает. Тогда, в общем-то, прекратятся поставки не только какого-то там, значит, необходимого житейского материала и там товаров, да, ну и всего вооружения. А вот это уже будет серьезно. Тут никакая фаерпоинт тебя не спасет. Потому что, ну, я еще раз говорю, я вернусь к той теме, скажу, что, ну, может быть, что-то сами, может, они и разработали, может, что-то они сами могут и, так сказать, сделать, да, но все это не те объемы, не то качество, которое возможно при поставках серьезного вооружения из-за рубежа. Имеется в виду, прежде всего, Соединенные Штаты, потому что Соединенные Штаты лидер с точки зрения качества
1: Ну да, конечно.
0: вооружений, количество производимого вооружения. А сейчас теперь турок взять. Ну, что турки? Вот они сейчас запланировали продать огромное количество своего оружия, там, 94-95 года, в том числе атакам с ракеты, в том числе, значит, скажем так, то, чего у них сейчас много, там они оценили, по-моему, в 300 или 250 миллионов долларов. Для них это порядочная сумма. А как они будут поставлять? Какими вагонами из Турции они будут поставлять все это дело? Конечно, кораблями. Ну и, разумеется, нельзя меркантильные интересы не учитывать тех же самых турок, которые, да и тех же самых западных компаний, которые, например, в лучшие годы, когда киевский режим не был еще вовлечен в конфликт, например, вывозили порядка почти 60 миллионов тонн зерновых. Можете себе представить? Это огромные объемы и, так сказать, огромные заработки. И с точки зрения влияния на мировой продовольственный рынок, это огромная вещь. И сейчас, пока они еще мало что потеряли, потому что только с 22 июля так более-менее остановился экспорт. Вот. А до 22 июля они практически каждый день отгружали там прилично, там в месяц больше миллиона тонн. Вот. Так что ясно, что чем руководствуется, прежде всего, это интересы, конечно, военно-промышленного комплекса, поддержание военного конфликта, и, естественно, меркантильные интересы, поскольку через порты идут основные позиции. Это продовольственная позиция, это руда, это металлургическая продукция, там акатыши, да, ой,
1: Николай Иванович,
0: акатыши.
1: простите, прерву к этой теме, тогда вернемся уже после небольшого перерыва. Дорогие радиослушатели, оставайтесь с нами.

0: В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс и для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
4: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
4: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
5: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
4: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
6: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать.

0: Вы слушаете радио «Спутник». Кто только настроился на нужную волну или подключился к онлайн-трансляции, здравствуйте. Напоминаю, у нас в эфире бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Николай Яныч, продолжаем. Как вы считаете, киевский режим не рассчитывал на удары российских сил по портам? Мы же видим симметричность действий. Если морские дроны бьют по торговым судам, это закономерно отражается на судах и кораблях в украинских портах. И вот после таких провокаций поступает предложение остановиться. В этом нет противоречия?
1: Ну, конечно, есть противоречия. Я думаю, что если вот логика сегодняшних действий продолжится, особенно с точки зрения нарушения логистики поставки вооружений, прежде всего, то дело пойдет к миру. Потому что единственное, что может охладить, вот, понимаете, киевский режим не думает ни о людях. Вот, политика их с точки зрения, скажем, государство, да, Украина, да, народа, народное население, развитие, сохранение, там, ну и так далее. Это все политика разрушения государства, разрушения экономики и по существу геноцида самих украинцев. То есть поэтому им абсолютно безразлично, сколько там погибает там, людей, сколько инвалидов. Вот я же начал говорить, положим, приводить цифры. Кто там будет восстанавливать? Ну, вот это же их не волнует абсолютно. Ну, вот мир наступит. Зеленский 100% соберет свои, так сказать, грубо говоря, манатки и улетучится. А те, кто придут, ну, вот еще непонятно, кто придет. Потому что если придут такие, как Залужный, который вот недавно выступил, вот бывший главком вооруженных сил киевского режима, и заявил, что в ближайшие 50 лет главная задача для Украины – это задача обеспечения безопасности. И только после решения этой задачи можно заниматься развитием. Ну, что можно сказать? Дурак дураком. А может быть, наоборот? Ну, в смысле, может, он и не дурак в таком понимании, в каком мы себе представляем дураков. Но, во всяком случае, значит, он явно не человек несмышленый в деле государственного строительства. Потому что какая может быть безопасность в разрушенной экономике? Вот кто мне может объяснить? Экономика разрушена. Самостоятельно практически ничего производить не может, и он говорит о безопасности. То есть кто эту безопасность? Это раз. Второе. Ну, для безопасности государства, ну, как минимум, нужен человеческий потенциал. А где он? Вот мир наступит, с фронта вернется миллион, грубо говоря, человек, большая часть вооруженных, озлобленных, прекратится финансирование, наоборот, станут со всех сторон раздаваться требования выплатить долги, потому что там не только государственные кредиты, там еще и кредиты, полученные через размещение на рынках свободных финансовых ресурсов, какие-то гарантии кого-то, да, ну, естественно, кто гарантировал, откажется, например, от этих гарантий, потому что что он будет платить за Украину, ради чего? Вот, то есть столкнуться с чрезвычайно трудной ситуацией. Про безопасность этот Залужный рассуждает. Когда элементарно будет не хватать всего, чего только может не хватать. Ну вот, так возникает вопрос. Вот уже сейчас, да, кто же может еще подумать? Ну ладно, свои не думают. Может быть, Запад подумает? Ведь он же про какие-то общечеловеческие ценности рассуждает. Или американцы подумают? Но им 100 лет не надо. Я вот работал уже с американцами много лет. Или да с теми европейцами. Вот мы много предложений, проектов различных предлагали европейцам для сотрудничества. Вот, например, предлагали, так сказать, продолжение через Украину европейских коридоров, сделать Украину это мостом между Европейским Союзом и Россией, наладить торговое сотрудничество, туристическое. Какие только предложения предлагали. Ничего, ноль. Их абсолютно не интересовала Украина с точки зрения экономического развития. Как, кстати, не интересует особенно и развитие Болгарии, там какой-нибудь Румынии и так далее. Да? Вот. То есть, вот с точки зрения, как отнесется, значит, Украина, если вот, прекратится, так сказать, поставки вооружения, то я вижу, это единственная вот такая блокада серьезная, это единственный путь принуждения Запада, прежде всего, к миру. То есть, если они смогут поставлять вооружение, то поражение режима абсолютно естественно. Так для чего Западу в этот момент, когда такое дело наступит, да, продолжать дальше воевать? Что, так сказать, продолжать дальше воевать до тех пор, пока не будет полной капитуляции? И тогда уже Россия может реально выполнить все свои условия, то есть денацификацию, демилитаризацию, нейтральный статус, проведение свободных демократических выборов, установление нейтрального, по меньшей мере, режима по отношению к России. Они разве это допустят? Нет. Значит, как только забрежет вот такая ситуация, да, сразу же начнется давление колоссальное на Россию с точки зрения заключения мира уже на каких-то более-менее выгодных условиях для России, но с одним условием – сохранение этого нацистского режима. Можно любые бумаги подписать, и денацификацию подписать, и демилитаризацию написать, и через год, через два, через три выкинуть их в мусорный ящик, и на этом дело закончится. То есть вот тут я смотрю, что уже если начали вот эту реализацию идеи, в общем-то, обеспечить безопасность России с точки зрения нарушения логистики поставки военных грузов, мне кажется, это самая основная задача. Потому что что такое армия без продовольствия, без снарядов, без патронов, без старлинков, без там, значит, этих беспилотников, там, без танков, без ничего. Что такое армия? Это не армия. Это сброд.
0: Вот. Но при этом я так полагаю, что для того, чтобы залатать дыры на фронте, не будут гнушаться призывать тех же женщин, я так полагаю. Но эта тема периодически возникает в информационном пространстве, но тем не менее, учитывая как раз отношение киевского режима к своим же людям, то и до таких решений, я так полагаю, недалеко.
1: Ну, я думаю, что сначала они пойдут на снижение возраста, прежде всего. Вот сейчас активно американцы подталкивают снижение возраста до 18 лет. Это даст плюс 500 тысяч мобилизационного ресурса. То есть 2 года они могут, ну, подгребать предыдущий мобилизационный возраст и вот брать уже новых. Так? Вот где-то там еще 2 года они будут брать примерно по 350 тысяч человек в год. Но это последнее. Вот другого уже ресурса не будет. И я задаю себе простой вопрос. А кто же будет вообще работать на элементарных производствах? Там, скажем, в селе, там, комбайнерами, трактористами. Кто будет там обслуживать тепловые станции, да и вообще энергетику, кто будет обслуживать? То есть это уже тотальная мобилизация. Вот если они пойдут на это, опустят до 18 лет и пойдут на вот такую мобилизацию, это будет уже тотальная мобилизация. Я не думаю, что она даст существенные какие-то плюсы. Почему не думаю? Потому что народ демотивирован уже. Никто не хочет реально воевать. Идет максимальное склонение от мобилизации. Вот. Но вместе с тем, та карательная система, которая создана, ведь она действительно жутковатая. Вот я иногда представляю себе, когда-то я бывал, ну, был с визитами, посещал концлагеря гитлеровские, да, на территории Польши, например, да и в самой Германии. Заксенхаузен. Вот. Ну вот в Польше особенно мне, так сказать, впечатлили. Это была фабрика уничтожения людей, да, то есть вот там миллионы исчислялись жертвы. То есть их сначала загоняли в концлагерь, то есть выбраться из этого концлагеря было невозможно, и была такая машина, по сути дела, уничтожения вот этого, так сказать, этих людей, которые находились в концлагерях. И вот сейчас мне представляется, что Украина, или территория, которая контролирует киевский режим, превратилась в вот такой концлагерь. То есть люди там живут только для одного с точки зрения киевского режима. Чтобы быть мобилизованными, отправиться на фронт и получать миллиарды за это, так сказать, от западных кураторов своих. А что с этими людьми там будет? То есть женщины украинские рождают детей своих только для одного. Вырастить до определенного возраста, отправить на фронт, а потом даже не знать, что с их детьми произошло. Вот такая жутковатая картина. Но вместе с тем она имеет, значит, реальную, так сказать, ассоциацию. Я хочу заметить, что, к большому сожалению, в России, да, за рубежом тем более, очень мало поднимается тема политических заключенных. Вот недавно, значит, в украинских тюрьмах 92 политических заключенных объявили голодовку. Это они голодают третий день. И ставят задачу, если не добьются суда, они все сидят по 3 года, по 4 года без суда. То есть арестовали по обвинению, например, государственной измены. Все. Освобождение не подлежит под залог. Вот. законодательство, которое киевский режим принял. А дело в суд не передано. И вот сидит человек, значит, так сказать, не зная свою судьбу. Он, кстати, депутат, кстати, Верховной Рады, некий Дубинский Александр, по-моему, уже четвертый год сидит. Так вот, объявили голодовку. Кто об этом где-то сказал, написал? Наверное, даже в российских средствах массовой информации я, наверное, первый, который эту тему поднимает. Я, правда, эту тему регулярно поднимаю, обращаюсь там и к бывшим своим коллегам, там, и к депутатам различным европейским, и в правозащитной организации. Скажу откровенно, никаких ответов не получаю, ни разу не получил, ни одного ответа. Ну, просто прислали подписку. Да, вот ваше письмо получено, там, какими-нибудь организацией защиты прав человека, да, рассматривается, и дело с концом. Обычная бюрократическая отписка. Но даже этого нет. То есть я посылаю как в пустоту. Я скажу, что такое впервые происходит, потому что, работая в правительстве, я очень часто получал различные запросы и всегда на них реагировал. Ну, это вообще положено так, по европейскому законодательству, кстати сказать, положено, всяким там директивам и так далее. Ну вот, почему я так поднимаю тему политических заключенных? Потому что это единственный ресурс политический, который может ситуацию в Украине исправить. Потому что почему их посадили? Да потому что что-то где-то сказали, где-то выступили, где-то там кого-то организовали там на что-то, да, и получили сроки почти бессрочные. А все остальные, даже те, которые понимают, что страна идет к гибели, да, сидят, молчат, а вдруг нас это не коснется, вдруг моего сына никуда не заберут. Вот. Как совершенно справедливо говорил один деятель политический, когда Гитлер пришел к власти, вот. И через какое-то время установилось Хай Гитлер, так сказать, Гитлер вдруг из среднего человека превратился в фюрера, вождя нации. Вдруг сказал, вернее, подумав, сказал, что вот когда пришли за коммунистами, ну, я молчал, потому что я не симпатизировал коммунистам, считал, что, ну, раз считают, нужно, так сказать, забрать, посадить в концлагерь. Ну, так тому и быть. Когда пришли за социал-демократами, я тоже не поднимал свой голос протеста, потому что, ну, я не был социал-демократом, я вообще к политике вот так слабо относился. Поэтому, ну что ж, наверное, так и надо. А вот когда пришли за мной, я понял, что я абсолютно зря не поднимал голос протеста, когда начали, так сказать, расправляться с коммунистами, социал-демократами, евреями и так далее, и так далее. Вот примерно такой же процесс происходит в Украине.
0: Вот в связи с этим вопрос, Николай Янович, поговорим про людей. Вы их прекрасно знаете, и я думаю, мы сможем в рамках эфира ответить на этот вопрос, потому что он и лично меня очень сильно интересует, и слушатели задают вопросы, конечно же. Сегодняшнее украинское общество, которое осталось на территории Украины, оно лишено пассионарности, если мы будем гумилевскую терминологию вспоминать. Почему мы, с одной стороны, видим вот эти протесты за НАБУ против ТЦК, за Федорова? Ну, понятно, что там разные мнения высказываются, неважно, денежная это мотивация или нет. Но, тем не менее, неужели события, которые происходят на Украине, не мотивируют людей, да, при всей опасности, при всех рисках, но сопротивляться режиму? Особенно, когда проводятся такие откровенные действия, как перезахоронение нацистов, там, того же Коновальца. И я от себя добавлю реплику. Часто эту историю вспоминаю, там, будучи военным корреспондентом, очень часто при освобождении населенного пункта отправляют в первую очередь библиотеки посмотреть местные. И понятно, что выросло, да, целое поколение, где в книжке с национальными героями там и Бандера там наряду там, с Тарасом Шевченко и Лесей Украинкой. Но тем не менее, есть же взрослые люди, есть их родители, которые должны помнить историю, ну, хотя бы в каком-то ее виде. Но неужели этого недостаточно, и действий, которые откровенно предпринимает киевский режим, недостаточно для того, чтобы вот эта самая пассионарность в людях проявилась, Николай Янович?
1: Ну, я не совсем согласен с тем, что вот, украинский народ якобы пассионарен и готов убегать там, на Майданы и так далее. Я приезжал очень много всяких Майданов. И все абсолютно, начиная там с 2001 года, до 2001 года никаких Майданов в помине не было в Украине. Первый Майдан начались с так называемого движения «Украина без Кучмы». И все они были организованы, подготовлены, платные. И специальные были созданы и там и десятники, и сотники, и тысячники. И там задача позвонил, значит, начинаются обзвоны. Там, придешь в 10 часов утра туда-то, на такой-то площади, сбору такого-то получишь 40 гривен. Твоя задача отстоять с какой-нибудь там лозунгом там 3 часа, потом можешь идти куда хочешь. Когда мы в 2001 году серьезно занялись организаторами, нам достаточно было закрыть несколько обналичивающих центров, которые занимались получением иностранной валюты, ну, долларов, обналичили в гривны, потому что если бы они раздавали доллары, они сразу совершили преступление, были бы арестованы. А вот если они раздавали гривны, то это можно было толковать как помощь, там оплата чего-то и так далее, и так далее. Но как только вот мы ликвидировали, вот я, кстати, этим занимался, я уже могу об этом говорить. Значит, как только ликвидировали, сразу вот это мощнейшее движение Украины без Кучмы, которое собирало десятки тысяч народа. Там на Крещатике было сооружен сцена, на сцене стояла виселица, на которой шел судебный процесс по осуждению Кучмы, действующего президента, кстати, тогда. И вот сразу же этот Майдан по волшебству, значит, рассеялся, исчез и так далее, и так далее. Потом началась уже подготовка к Майдану 2004 года, так называемая оранжевая революция. Эта уже подготовка шла очень серьезно. Закупались оранжевые свитера, изготавливались, ну, тут много чего там заготавливалось, шарфики там, кепки там, поскольку уж было холодно, шапочки там различные, заготавливались кухни там, туалеты биотуалеты закупались, ну, все, короче, дрова там, ну, и так далее. Готовились люди, которые тоже были обучаемы, значит, получали деньги за это. И вот состоялась вот эта так называемая оранжевая революция. Причем не только в Киеве. Там были центры, естественно, в западных регионах и так далее. Все абсолютно аналогично раскручивалось. Тем более, что мы же, так сказать, не ездили там, смотрели, как это в Киргизии происходило, как это в Сербии происходило, как это происходило в Грузии, ну и так далее. Да? То есть это цветные революции, все технологии достаточно описаны. Поэтому я никогда не считал вот наш народ таким, значит, скажем так, пассионарным, готовым выскакивать там из-за Федорова какого-то или еще из-за кого-то. Все это организовано, оплачено и так далее, и так далее. Но теперь вот сегодняшняя ситуация. Ну, она ничем не отличается, кроме одного, что нет такой силы политической, так, которая обладала, первым, ресурсом, потому что без денег никого не поднимешь. Второе, она имела какие-то гарантии от власти, того, что тебя не посадят, не раздавят, не убьют, не забьют и так далее, и так далее. Да? Потому что те, кто сегодня с картонками выходит, это вторая так сказать, обложка этой власти, чем поддерживается реально Западом и так далее. Вот так. И, соответственно, нет вот той организующей политической силы, которая могла бы все это делать с точки зрения вот, вывода людей и так далее. Вообще, с точки зрения участия в выборах, значит, они зачистили после государственного переворота, были физически уничтожены, подчеркиваю, не как-то изолированы, а просто физически уничтожены руководители тех политических сил, которые могли бы быть возможными там, организаторами, конкурентами политическими и так далее. Чем мы никогда не занимали, кстати. Мы же и проигрывали выборы, и после этого не следовали ни ареста там никого. Если исследовали, то за жульничество, за какие-то преступления. Но с политическими конкурентами мы не воевали. Это наша большая, так сказать, недооценка, потому что никакие не политические конкуренты, они были просто наймиты западных спецслужб, получали за это деньги, получали гарантии. Прекрасно себя чувствуют, кстати, вот после последнего Майдана большинство активных деятелей этого Майдана, значит, живут за рубежом. Кстати, вот этот Технибок, например, вот, недавно я видел интервью из какой-то европейской страны. Вот, говорит, да, для моей семьи очень опасно сейчас жить в Киеве. Конечно, для твоей семьи опасно. А для семей обычных это не опасная жизнь, да? Ну, словом, короче, вот я почему на проблеме политических заключенных говорю, что это единственный политический ресурс, который готов выступить уже, который прошел вот через эти тюрьмы, избиения, пытки, и который уже терять ему абсолютно нечего. Он готов выступить на защиту восстановления конституционного строя в Украине. Но нет поддержки. Политическая оппозиция вот сегодняшнему режиму разрознена. Кто-то живет в России, кто-то живет в Европе, в различных странах, кто-то еще где-то живет. Как правило, по отношению к ним, если они чуть голову поднимают, тоже осуществляются политические акции. Не случайно мы же знаем о взрывах, убийствах там и так далее, и так далее. Вот. Так что вот к этой ситуации все-таки надо противопоставить. Если не будет противопоставлена сила, то тогда любые выборы, которые состоятся после завершения мира, вернее, после заключения мира, эти силы приведут вот к восстановлению или к реинкарнации того режима, который был, неважно, какие там фамилии будут, Залужные, там, Будановы, там, Федоровы или еще какие-то. Это все силы, которые поставлены западными спецслужбами, и задача ведь этих западных спецслужб после заключения мира не изменится. Как она была, нарушение, значит, целостности России, так сказать, разрушение стратегического баланса, так она и останется. Мне пришлось совсем недавно читать один американский доклад. Они там еженедельно издают такие доклады Госдеп. И вот, значит, что в этом докладе? Вот, ну, он там длинный, страниц на 70, но я только характерное скажу. Что вот оказывается, для американцев нет другой более важной задачи, чем нейтрализация первой Китая, России, Ирана и КНДР. Вот четыре страны, которые считаются опасными для Соединенных Штатов. Я не буду раскрывать, там, в чем их опасность заключается. Я думаю, что это все преувеличено очень здорово, что это конъюнктурно нацелено на увеличение, прежде всего, военных расходов до разгона бюджета до 1,5 триллионов. Преследует одну цель – создать врагов. А когда есть враги, легче, так сказать, обманывать свое население и загонять огромные средства на ВПК. Потому что маржинальность ВПК, ну, она в десятки раз выше, чем маржинальность любой отрасли. Но тем не менее, то есть я думаю, что даже после заключения мира, по сути, суть политики, по крайней мере, сегодняшнего политического руководства западных стран и американцев не изменится. И поправить эту политику может только одно – это сила тех стран, политическая сила, военная сила, экономическая сила тех стран, которых вот сейчас Штаты считают своими врагами. Это Китай. Китай сейчас занимает очень осторожную, заметьте, позицию, да, вот. Так что вот таким вот образом.
0: Ну и получается, когда Дмитрий Анатольевич Медведев говорит о завершении спецоперации на российских условиях, то всегда, безусловно, тут еще нужно обращать внимание на то, какой режим, да, кто, будучи у власти, будет принимать российские условия. Иначе это все может превратиться в очередные Минские соглашения. Я правильно понимаю? Это под конец нашего диалога у нас остается полминутки.
1: Ну, представьте себе, что, например, подойдя к Берлину, советское руководство в 1945 году договорилось с американцами, а давайте мы оставим администрацию Гитлера. Ну, самого Гитлера, конечно, повесим, а администрацию его оставим. Например. Ну, что дальше было бы? Вот тогда бы план немыслимое мог бы быть реализован. Если кто не знает, что за такой план немыслимое, это то, что американцы и англичане хотели использовать пленные там целые корпуса армии, которые достались им практически в нетронутом состоянии, использовать для нападения на Советский
0: Очень
1: Союз.
0: Очень показательный пример. Спасибо большое, Николай Леонидович, за этот разговор, за этот эфир. Николай Азаров, бывший премьер-министр Украины, был в эфире «Радио Спутник». Кирилл Буданов был упомянут в эфире. Он признан экстремистом и террористом. Я, ведущий Денис Воробьев, с вами прощаюсь. Всего доброго, до свидания.

0: Искусственный интеллект как инструмент ведения войны. Контекст. Нейросети изменили привычный мир, ускорили инновационные процессы в экономике и медицине, избавили людей от рутинной работы, стали причиной появления новых профессий. Но ИИ изменил и войну, технологии совершили качественный скачок. В вооруженных конфликтах решающую роль стали играть не численность армии и мощь вооружений, а скорость обработки информации и принятия решений. Дроны получили возможность общаться между собой. Удары стали более точными, а разведданные – доступными. Алгоритмы искусственного интеллекта позволяют вести информационно-психологические операции, брать под контроль киберпространство. Это снижает потери и финансовые затраты, а потому становится для государств приоритетным направлением в военном деле. Глава Центрального командования США Брэд Купер заявил: «Высокая интенсивность и точность операции в Иране стали возможны исключительно благодаря внедрению современных нейросетевых систем, способных обрабатывать колоссальные массивы данных». Но ИИ – палка о двух концах. Его использование при создании автономного оружия ставит массу этических вопросов. А технические сбои могут привести к тому, что мир погрузится в хаос ядерной войны.
1: Узнать за 90 секунд. Все знают, что Эверест – самая высокая гора в мире, а высшая точка в Австралии называется пик Костюшка – 2228 метров. Теперь представим, что его перевернули, и пик стал гигантским кратером. Картина впечатляющая и совершенно реальная. На склонах Гагрского хребта в Абхазии расположена самая глубокая на планете пещера. Она носит имя советского спелеолога Александра Веревкина. Глубина ее 2212 метров. Обнаружили пещеру совершенно случайно, решив проверить одну из расщелин. Там были колодцы и проходы. Вроде бы ничего особенного. Нанесли на карту и забыли на десятилетия. Каково же было изумление ученых из новых экспедиций, которые раз за разом отыскивали новые галереи, гроты и спуски на большую глубину. В 2017 году археологи остановили изыскание на глубине 2212 метров. И не факт, что навсегда, но хватило и изученной части пещеры. Этот мировой рекорд не побит до сих пор. Пещера изобилует неизведанными озерами и тоннелями, а еще обилием древних форм жизни, приспособившихся к обитанию на экстремальной глубине, в том числе до сих пор неизвестных науке. Экспедиция в пещеру опасны и требуют особой подготовки, так что самодеятельным туристам лучше там не оказываться.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве час ночи, в Калининграде полночь, в Сухуми час ночи. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Лавров обвинил новые власти Японии в милитаризации. Трамп вводит пошлины на беспилотники и комплектующие к ним. Интернет на Камчатке заработал на двое суток раньше срока. Подробности далее. Новые власти Японии решили, что свои интересы нужно обеспечивать вместе с США путем начала милитаризации страны. Об этом заявил в интервью информационной службе «Вести» министр иностранных дел России Сергей Лавров. Ранее японский МИД заявил протест в связи с визитом российского президента Владимира Путина на Итуру, который наряду с тремя другими островами Южных Курил Токио считает своими, хотя они вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и с позиции Москвы суверенитет. России над ними сомнению не подлежит. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Ярославля. Об этом сообщила Росавиация. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Между тем, как информирует ведомство, ограничения сняты в аэропорту Нижнего Новгорода. Президент США Дональд Трамп вводит пошлины на беспилотники и комплектующие к ним, сообщает Белый дом. Согласно заявлению администрации, максимальная пошлина в 100% будет распространяться на БПЛА, наиболее чувствительные с точки зрения нацбезопасности штатов, в том числе аппараты с максимальной взлетной массой свыше 25 килограммов и с функцией тепловизионной съемки, а также на док-станции и критически важные компоненты к ним. Пошлина в 25% вводится на более мелкие дроны без таких характеристик и на прочие комплектующие. Льготная ставка в 15% предусмотрена для продукции из Евросоюза, Японии, Лихтенштейна, Южной Кореи, Швейцарии и Тайваня. Для Великобритании ставка составит 10%. Тариф действует при условии, что практически все оборудование, программное обеспечение и технологии произведены в этих странах или в Штатах. Первостепенной задачей США в конфликте с Ираном выступает обеспечение американцев дешевой нефтью, в то время как предотвращение появления у Тегерана ядерного оружия занимает лишь второе место. Об этом заявил в эфире телеканала Fox News вице-президент штатов Джей Ди Венс. В понедельник хозяин Белого дома Дональд Трамп заявил, что американские силы контролируют Ормузский пролив, но он остается закрыт только для тех судов, которые следуют в Иран. Параллельно с этим саудовский телеканал со ссылкой на высокопоставленных источник сообщал, что Иран и Оман договорились о полном возобновлении судоходства через Ормуз. Теперь эти договоренности должен утвердить Высший совет нацбезопасности Ирана. Работы по модернизации подводной волоконно-оптической линии связи на Камчатке завершили на двое суток раньше запланированного, и высокоскоростной интернет уже начал возвращаться к абонентам. Об этом сообщили в правительстве Камчатского края. Там отметили, что ремонт планировали проводить 4 дня с 12 по 15 августа, но справились вдвое быстрее. Сейчас высокоскоростной интернет доступен в полном объеме, остались только финальные проверки перехода всех абонентов со спутникового каналов. Еще больше новостей в Макс-канале Радио Спутник.
0: Вы слушаете Радио Спутник. По столу.
2: Ты, кстати, что создайте, мы будем платить, так сказать, а вы не будете нас...
3: Друзья, мужской клуб «Словом по столу» открывает, распахивает свои двери уютного своего бара.
4: Мы скучали, Алексей.
3: И я тоже скучал.
4: Ну, не ври.
3: Не, серьезно.
4: Мы с Петром гадали, смотришь ты наши выпуски?
3: Не смотрел.
4: На этом мы сошлись.
3: Не, ну я скучал, конечно, но не настолько, чтобы на отдыхе. У меня был первый отдых. Так, значит, все... Петь сегодня нет, Петь в отпуске. Лука тот самый Экей Андрей, Алеша Тимофеев, у нас сегодня гость. Саша Панов, предприниматель. Салют.
5: Все верно, всем привет.
3: Привет. Сейчас будем разбираться, чем, что предпринимаешь. У меня был уникальный опыт. В первые 22 года я живу с женой, значит, и впервые за 22 года мы без детей были на море.
4: А что значит?
3: Отдыхали.
4: А, ну, вначале денег не было?
3: Ну, не, мы все время ездили с детьми.
4: Сразу появились?
3: Ну, через 4 года, да, через 3.
4: На первые 4 года?
3: Да, первые не ездили мы, нет. Но мы со студенчества, поэтому, так сказать, это еще тогда мы не ездили. Не было. По отдельности мы ездили тогда, кстати, да, 2 раза мы ездили по отдельности. Ну, неважно. Первый раз мы поехали без детей, в гостиницу без детей. Я не буду рассказывать, как это, иначе меня обвинят в распространении идеологии child-free. Это здорово, конечно.
4: Если ты первый раз, то да.
3: Да, я первый раз.
4: Просто бывал я в таких гостиницах, пока не хочу.
3: Да? Но у тебя, наверное, какой-то другой там уровень. У меня все, чего в этот, такой.
4: Не вот этот с квадратными окнами стеклянными. Не этот отель?
3: Нет, радужных каких-то этих, радужное солнце не светило.
4: Ничего нет. Есть один веселый отель. Я там боюсь в бассейн заходить.
3: Да?
4: Да, можно, кажется, надо заливать мироместит в бассейн.
3: Ну да, да, или сразу делать. В общем, вот так вот. Ну, в общем, здорово, классно. Саш,
5: да.
3: Что предпринимаешь?
5: Устанавливаю всем, кому не попадя, нейроимпланты. Всем, до кого успею...
4: Дотянуться.
5: Догнать.
4: Так. Все, да, кто 40 лет деле, ездит.
3: Не, ну ты сразу скажи, так сказать, а про что это нейроимпланты? Я или придвинусь, или начну, значит, стремиться куда-то подальше.
5: Ну, нейроимпланты — это устройства, которые прямо или опосредованно влияют на нервную систему, mm-hmm. на центральную нервную систему, mm-hmm. на мозг или спинной мозг, на периферическую нервную mm-hmm. систему, и позволяют добиваться каких-то эффектов, которым другим способом добиваться либо невозможно, либо сложнее.
4: Ну, это доказательная медицина или ты...
5: Максимально, да. Это,
3: если люди... Вообще медицина ли это?
5: Да, если мы говорим про людей...
4: А про кого мы
3: можем поговорить?
5: Ну, давайте сначала про людей, а потом, если что, поговорим про разных животных. И, конечно, это метод, который используется, у него есть разрешение Росздравнадзора. Ну, это семейство методов по установке имплантов в различные места мозга. Самый распространенный – это глубокая стимуляция мозга. Это такой небольшой электродик, парный, да, вставляется.
4: Это большой электродик в мозг, то есть вставляется.
3: И глубокая, понимаешь, стимуляция. Так.
5: Да, да, да, которая устанавливается при паркинсонизме, например, при дистонии.
3: А, при болезни. Ну, то
5: есть, да, да, конечно. Медицина, конечно.
3: Да, да, да, да, да.
4: Это то, что я тебе до эфира сказал, это что меня интересует. Вообще-то да. Там широкий
3: спектр. Давай сейчас к широкому спектру. То есть, понятно, когда у человека какие-то проблемы со здоровьем, не дай бог, тогда нуждается в... А как он работает? Он что, током бьет какие-то участки мозга?
5: Ну, если просто упрощать туда, да, какие-то зоны мозга, если это головной мозг, или крепится к какому-либо нерву, если периферическая нервная система, да, и стимулирует. То есть...
3: А как, что пульт какой-то есть или как?
5: Ну, в зависимости от того или иного заболевания, там либо сразу программируется система стимуляции, программа стимуляции один раз, да, да, либо, да, бывает и пульт.
4: А если батарейка садится?
5: Обычно батарейка на 20 лет.
3: Уф. Мощная батарейка.
4: А через 20
3: почему
4: лет...
3: для айфона не придумать?
5: А через 20
3: такой?
5: Лет надо будет операцию сделать заново и достать...
4: А если вот я в 40 который... ставил, мне же в 60 тяжело будет эта операция. А если я в 60 ставил, мне 80, эта операция вообще не перенесет.
3: Ну, кстати,
5: но все зависит от того, какая операция. Если ты в 60 поставил, то в 80 тебе уже не потребуется.
4: Это я про свой чип, на который я в очередь стал. Переходим к нему?
3: Подожди, сейчас... Значит, в...
5: Да, тут нужно сделать ремарку. Смотрите, вот есть фармацевтика. Давайте, чтобы мы так с разбегу влетели с двух ног в новую тему. Есть фармацевтика. Фармацевтика – это фактически лечение способом изменения химического состава тела.
3: Да.
5: А есть электроцевтика. И это лечение с помощью влияния на...
3: Дарсонвале. Ну да, да. Только глубокого погружения, да.
5: Электрические...
3: Ну, да,
5: проведение электрических сигналов или вообще в целом активности нейронных сетей, да, человеческих. Вот. И это просто дополнительный метод. Он в каких-то моментах является единственной альтернативой, в каких-то моментах он является комбинацией с фармацевтическим методом. И благодаря этому методу, он называется еще раз электроцевтика или нейромодуляция, можно установить и устанавливают в различные зоны нервной системы в зависимости от того, какое заболевание.
3: В ОМС входит?
5: Нет, ну, точнее, да, это есть отдельное подразделение ОМС, называется ВМП, высокотехнологическая медицинская помощь. Да. Так как наше государство социально ориентировано, то...
3: Сейчас хорошо сказал, да.
5: То значительная часть людей могут получить это бесплатно. Я считаю, что это неправильно. То есть мой подход в этом плане отличается от...
3: А тебе что, когда тебе все деньги платят? Ну, как...
5: Если мы хотим пойти поглубже в эту историю, да, то у наших братьев-китайцев концепция чуть-чуть иная, в которой их местный ОМС, назовем это так, он компенсирует часть. И таким образом получается большее количество людей покрыть, потому что люди готовы заплатить часть. Это первый тезис. А второй тезис, когда люди готовы заплатить...
3: То есть отказаться от широкого, значит, применения для того, чтобы получить еще больше клиентов.
5: Раз, а второй момент...
3: Пациентов,
5: да, люди плохо ценят бесплатно.
3: Хорош, ну да.
5: Люди плохо ценят
3: бесплатно. Ну, знаешь, это так иногда тяжело достается, что, не поверь, ну, я думаю, что...
5: Если обобщать. Понятно, что есть очень много нюансов. Поэтому, и плюс есть какое-то историческое легаси наше, на которое нельзя не обращать внимания. Но у нас это так. Не все нозологии, не все болезни, о которых я будем говорить сегодня, подпадают под высокотехнологическую медицинскую помощь как части ОМС. Но часть из них, да.
3: Мозг и вообще нервная система, и периферическая, и центральная – очень сложная штука. А что касается мозга, так там вообще ничего не понятно. Но мы знаем, там, значит, передние какие-то там доли, что-то разобрались, мозжечок. То есть мы его увидеть смогли, а что там происходит до конца, так и ничего не понятно. При там 80 миллиардах, значит, этих связей там и прочее, прочее. А как вот так точно его, так сказать, расположить, вот этот электростимуляторваль внутри головного мозга, чтобы он вот точечно работал на то, что надо. И как быть уверенным, что он, так сказать, не будет бить в какую-то соседнюю нейронную связь, которая отвечает, не знаю, за мизинец, понимаешь, там, ну, условно.
5: Да. А что такое Дарсенваль?
3: Дарсенваль – это такая штука, которая, значит, раньше...
4: Петра нет, мы 10 минут делали вид, что понимаем, что ты
3: говоришь. А вы не знаете, что такое Дарсенваль? Дарсенваль – это такая штука, которая бьет током тебя. Но она, да, так сказать, она для стимуляции там, кожи. Вот лысые люди, например, там раньше себе натирали.
4: Он
3: там
4: просто войну прошел.
3: Нет, это модная была штука какое-то одно время.
4: Он рассказывает какие-то истории.
3: Он включается в розетку, в него вставляется прибор такой специальный.
4: Ты в каком магазине это купил?
3: Да, это продавалось.
4: Где?
3: Это был магазин на диване, как минимум, понимаешь? И, значит, и он бил тебя током так чуть-чуть. Ну, стимулировал там кожу, так сказать, нервное окончание.
4: Напишите, пожалуйста, в комментариях, у кого еще такое?
3: Да все знают Дарсенваль. Ну вы что, никто не знает Дарсенваль? Ну ладно.
4: Ты купил добровольно какую-то штуку, которая тебя бьет током?
3: Я не знаю. Нет, у меня есть этот Дарсенваль.
4: Я вообще не сомневался.
5: А я правильно понимаю, что это сейчас был product placement?
3: Ну нет, это не намерен.
4: Я уверен, что это уже не продают.
3: Я думаю, что это не название, это название
5: подгузник. Что в данный момент, знаешь, карточку заводят на ВБ.
3: Физиотерапевтический прибор, который использует слабые импульсные токи высокой частоты для кожи, волос и тела.
4: Ну, Дарсенваль.
5: Значит, в какой-то мере это тоже электроцевтика.
3: Да.
5: Вопрос, есть ли у него регистрационное удостоверение Росздравнадзора. От этого зависит, является ли он медицинским или является...
3: Возвращаемся к мозгу и центральной нервной системе. Как попасть туда? Точно ли мы знаем, что мы туда попадаем и не задеваем что-то?
5: Отвечаю, мы точно знаем, куда мы попадаем в определенных видах болезней, потому что уже есть большое количество пациентов, которым это прооперировано, и это подтвержденный метод. Вот, и мы точно знаем, что мы обязательно цепляем что-нибудь еще, что мы цеплять не планировали. Но если провести аналогию с фармацевтическим методом, то можно посмотреть, что есть всегда побочка.
3: Побочка, да, понятно.
5: Твоя задача сделать так, чтобы пользу ты принес значительно больше, чем было побочка. Понятно. Ну, конечно, есть. Но тогда дальше, в общем, сложно отвечать. Ну, это мой такой ответ в общем. В нюансах, конечно, по каждому больше.
3: Какие-то когда вещи? Ты говоришь, много пациентов многим пациентам удалось помочь. Сколько это?
5: Ну, десятки тысяч.
3: Десятки тысяч людей.
4: Просто, да. То есть десятки тысяч людей нас в стране были...
5: У нас единица?
4: В стране единица.
5: Да, а в мире десятки
4: тысяч.
3: У нас единицы тысяч.
5: Да, единицы тысяч, да. А в мире десятки. Ну, в зависимости, опять же, от той или иной болезни.
3: А у тебя образование какое, прости, пожалуйста?
5: У меня нет образования, я предприниматель. Моя задача тут важно тоже сделать ремарку. Я же не ученый, поэтому я могу вам отвечать. И не врач. Поэтому я могу тут рассказывать смешные истории.
3: Так что ты предпринял тогда, чтобы, так сказать, организовать?
5: Моя задача — это организовывать людей, чтобы организовывать врачей, организовывать ученых, продавцов, организовывать процессы. Это мое дело простое. Доставать на все это деньги и брать на себя риски.
4: А есть какой-то ведущий ученый, который это все вот ведет и говорит: «Саш, это будет хорошо».
5: Ну, у нас
4: компания... Может, тебя может обмануть?
5: Он может обмануть... Обмануть подразумевает злой умысел, он может и ошибаться.
4: Да, тогда... может и ошибаться.
5: Ну, за это я получаю премию за риск. Потому что он-то, понятное дело, что рискует сильно меньше. А если отвечать на твой прямой вопрос, у нас все продуктовые стримы разбиты на разные, и там в каждом из них есть врачи. Причем есть врачи внутренние, а есть врачи в нашей медицинской системе. Есть там главный нештатный специалист по такому
3: определению. Ну, понятно, да.
5: Они являются экспертами, с которыми мы совет,

0: Ну, например, да. По, ну, там, по 8 часов в день.
1: Ну, когда мы... Я просто...
2: Просто нашим... сидя в ресторане, он мне говорил, что есть.
1: Да, нашим телерадиослушателям поясним. Какие вообще заболевания? Мы проговорили сейчас...
0: Паркинсон.
1: Паркинсон, дистония, эпилепсия.
0: Эпилепсия, да.
1: Да, значит, есть еще различные расстройства органов таза. Это различные типы недержания, да? То есть это такая чувствительная тема, которой в некоторых случаях не бывает альтернатив, кроме как установки нейроимпланта. Кстати, он становится не в мозг, а к сакральному нерву. Вот в тазу находится. Вот. И это позволяет людям сильно улучшить качество своей жизни. Да? Вот. А также есть вопросы, связанные с эректильной дисфункцией. Про которую...
2: Который интересуется, который, Андрей.
1: Который интересуется те люди, которые...
3: Да, все мужчины так или иначе об этом интересуются.
1: Да,
2: покупают всякие препараты.
3: Не, но не обязательно покупать препараты, все беспокоятся о том, что будет через 15
1: лет. Так вот, ну, заранее, мне кажется, беспокоиться для того, чтобы устанавливать подобный имплант, наверное, это лишнее, хотя... Наверное, у каждого свой подход к риску.
2: К планированию свидания.
1: Да.
2: Вот. Ну... У меня просто через 15 лет такая галя забронирована.
1: Да, но сейчас этот метод еще не является зарегистрированным, но исследования активно ведутся и нашими коллегами, и коллегами...
3: То есть еще никому не вживляли для... Или так нельзя сказать, что никому не вживляли?
1: В животных вживляли, которые очень похожи на нас. И работает...
3: Бедная обезьяна, понимаешь, не знает, так сказать, как этот...
1: Фантастически. Работает фантастически.
2: Еле спасли медсестру.
1: Да. Вот. И людям тоже будут...
3: На самом деле, послушай...
1: Это вопрос близкого, ну, то есть горизонта
3: единицы.
1: Ближе, чем 100 свиданий.
3: Вот эта тема меня больше интересовала, тема хакнуть. Ну, например, мозг. Ну, типа отделы памяти, там, не знаю. В чип вставился, на кнопочку нажал, за там 10 часов выучил язык, например.
1: Это следующий. Ну, сейчас давай разделим. Мы сейчас говорим о медицинском применении. И вообще все начинается в подобных историях с медицинского применения. А следующим этапом, я убежден, будут технологии...
3: Хакнуть, взломать, простите.
1: Да, те технологии, которые помогут позволить апгрейдить, улучшать какие-либо функции. И я думаю, что в этом случае сначала мы пойдем для специальных людей. Да, у которых по долгу работы или службы...
3: Избранных, я знаю,
1: да, кунг-фу. Им нужно какие-то особые...
3: Да.
2: Навыки.
1: Да, или тактико-технические характеристики.
3: Да. Это страшно же. Так, сейчас мы перейдем к этому.
1: Это, то есть профессиональное применение, не медицинское, как мне кажется, которое будет следующее.
2: Военные технологии.
1: Ну,
3: в том числе спецслужбы какие-то там еще что-то.
1: А следующее, это будет как раз вопросы, связанные с таким, например, пластичности или улучшение сохранения когнитивных функций. Это такая уже пограничная история, когда вроде бы проблем еще нет, но для профилактических вещей или для каких-то профилактики или борьбы с нейродегенеративными заболеваниями, то можно будет это развитие там на следующий период. Ну а дальше, если уж мы совсем заглянем, то
3: подожди,
1: это улучшение,
3: загадывать.
1: Конечно.
3: Еще загадывать. Значит, в рамках ТДНС, традиционных духовно-нравственных ценностей, большая группа людей борется с трансгуманизмом.
1: Да.
3: То, о чем ты говоришь, это технологии трансгуманизма. Причем туда надо отнести там увеличение губ, это тоже трансгуманизм. Угу. Протезирование людей с инвалидностью, это тоже трансгуманизм. Но, так сказать, вот принято разделять. Значит, вот якобы там сошлись на том, что приемлемо и неприемлемо. Ну, в общественном каком-то, да, дискурсе. Хотя я не думаю, что это вообще тема
2: общественного дискурса. Как-то сходка была?
3: Ну, типа того, да, 40 строков собрались, говорят, вот это допустимо, да, это для порядочных, понимаешь, там, а это, так сказать, неприемлемо, да, недопустимо.
2: Когда следующее собрание внести коррективы?
3: Не знаю. Ну, вот что вообще, насколько этот дискурс вмешивается в технологии, в развитии технологий, и мешает он, тормозит, или, так сказать, две параллельные прямые, которые не пересекаются в реальности?
1: На этот вопрос можно отвечать на разных уровнях, да, то есть как на любой. Можно

0: отвечать и в разных плоскостях. Я попробую сейчас поотвечать с разных сторон. Если мы говорим, возьмем самый низкий уровень, примитивный, называется национальная безопасность. Mm. Что если есть, если будут разработаны какие-то решения, которые повышают эффективность работы мозга, и это станет принципиальным в эффективности работы страны и ее безопасности, а у нас страна одна из четырех суверенных в мире, и стоит заботиться о безопасности, то этот вопрос будет убран из повестки просто потому, что ты не можешь не иметь критических технологий, которые имеют твои стратегические оппоненты. Понятно, это такой самый примитивный уровень, который легко использовать.
1: Но для людей, которые, дальше... так сказать, в этом дискурсе, они говорят, знаешь, из знаменитого мема, нам ваш интернет, так сказать...
2: Ну, там совершенно ни к чему.
1: Ни к чему, да, мягко говоря.
0: Те люди, которые так говорят, они никаких решений не принимают.
1: И слава богу, да.
0: Ими можно пренебречь.
1: Не-не-не, вы услышаны, так сказать.
0: А если быть точным, то для этого используются различные маркетинговые приемы, которые могут поменять мнение в целом большого количества людей. Но, и давай... Дальше продолжим. Да, да. То есть, а дальше вопрос, который мне кажется, что имеет смысл поднять. А не кажется ли вам, может быть, это юмористическая передача, я не знаю, но я серьезную тему подниму, да, что человечество, человеческая цивилизация находится в кризисе смыслов?
1: Конечно, кажется, но мы говорим об этом
2: каждый четверг.
0: И может так оказаться...
1: Там скорее кризис противоречий, как бы накопившихся противоречий я бы обозначил. Но это ровно про это, потому что кажется, что смысл...
0: Кажется, что единственной превалирующей философией, если так можно назвать, у нас сейчас проявляется философия потребления. У нас мы просто стараемся жить все, как человеческая цивилизация, просто лучше, чем вчера.
1: Но те же люди говорят, значит, вот почему...
0: Давай,
1: ну просто вот спорный тезис.
0: Да, вот есть, ну потом в конце поспорим. Есть еще люди, которые консерваторы, которые говорят, а давайте мы лучше будем как тогда жить.
1: Да.
0: Но это тоже такая история, потому что как тогда, скорее всего, уже не будет. Да, относится в целом ко всему и к ним тоже. И есть одна из философских гипотез, которая поднимает вопрос, что у нас... закончились когнитивные возможности задавать большие вопросы, на которые потом можно отвечать. Угу. Если мы разрабатываем технологию, которая позволит поднять наш уровень дискуссии о том, какой наш смысл и предназначение, и поднять какие-то вопросы о том, как мы двигаемся, а потом дать возможность на них отвечать, то тогда наши технологии... Это я взял планку повыше.
1: Да, понятно. Да.
0: Тогда эти технологии осуждать из вопросов традиционных ценностей тоже бессмысленно. Мы же все здесь для чего-то собрались. Как цивилизация. Да? И даже если мы говорим в теологическом смысле, возможно, Господь создал нас для того, чтобы мы как раз эволюционировали и смогли задавать те вопросы, которые нас приведут к чему-то большому. Да? Поэтому дискуссию можно вести на разных уровнях. Какой тебе привлекательнее?
1: Ну, про безопасность там понятно, но про философию, ну, можно, конечно, поговорить, но смысл в том, что в качестве мейнстрима сейчас выступает идеология регресса. Значит, мы слишком сильно разогнались в какой-то, значит, ну, вот за последние там... наверное, 30 лет, но, может быть, 50, что это все нас ведет, мы не знаем как бы конечной точки, но просто, так сказать, вот пытаемся на этой волне разогнавшегося прогресса как-то, так сказать, лавировать, да, и это вызывает у многих страхи, поэтому говорят, вот туда, в Средневековье, вот там было времечко, так времечко.
0: Ну, это же...
1: Я не скажу, что я, так сказать, сторонник этой истории.
0: Это просто невозможно.
1: Ты знаешь, Саша, я не думаю, что это не невозможно, вот, потому что все-таки ну, мы уходим сейчас. У нас юмористическая программа, мы начинаем типа душник. Все-таки вот эти идеи...
2: Предлагаю подкаст на троих.
1: Идеи и люди, которые продвигают эту идею, они не делают это как бы бессмысленно. Это все равно находит свое воплощение в той реальности, в которой мы живем, понимаешь?
0: Да, конечно. А Миша существует в штате Нью-Йорк. Можно туда всем поехать. Но... Или у нас есть этот... Как этот не очень здоровый человек? Как его зовут?
2: Какой конкретно?
1: Какой? Ну, я то, Герман Стерлигов, ты имеешь в виду? Конечно, да.
0: Не я сказал, на всякий случай.
1: Да, ну все, не здоров. Он как раз говорит, что он здоровый, да.
0: И слишком?
2: Слишком больно.
0: Да.
1: Ну хорошо. Так, ну здорово, на самом деле, здорово. Значит, подытоживая тему с немедицинским здоровьем, немедицинским применением.
0: Оно будет развиваться?
1: Пока нет. Или, так сказать, если у меня есть там лишние там какие-то, Сань, мне надо, так сказать...
0: Не проблема. В Гондурасе?
1: А, да?
0: И еще пару мест я могу сказать, да? когда микрофон с меня снимут. Угу. Есть некоторые локации...
1: Но я только хочу, чтобы профессор Преображенский это делал. Не Хусел Луис Диего, так сказать.
2: А я хочу, чтобы он оттуда еще целый вернулся. Да. По-моему, одно вставить.
1: Ему ассистировал Барменталь. Вот я так хочу.
0: Да, все можно сделать.
1: Договорились.
0: И даже ближе будет. Я просто те места, которые ближе, не буду говорить.
1: Не будем вставать. Хорошо, все. А скоро вернемся в студию.
3: Словом по столу. Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
4: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
3: Бескомпромиссная авторская программа.
5: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
3: Главного русского философа современности.
6: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
3: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Пациент Борис Дже. Истероидной тепличности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, ну, тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
7: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
3: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
7: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
3: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
7: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
3: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Будущее наступает.
8: Будущее за антропоморфными роботами. Роботизация будет идти очень быстро.
3: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
8: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно. Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
3: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
8: Это можно тиражировать уже куда угодно.
3: Как подготовиться к восстанию машин?
8: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
3: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
9: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
3: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
10: Нас впереди ждет очень веселое время.
3: Словом по столу.
1: Все, да, продолжаем прямой эфир. Сегодня без Петра, тот самый Лука, он же Андрей, Алеша Тимофеев и Саша Панов у нас предприниматель в гостях, человек, который...
2: Который вывел тебя в философские беседы.
1: Потом. Да, я даже задумался. Можно, ну, давай коротко, просто у нас тут еще перечень новостей есть. Значит, вопрос вот какой. Что точно сейчас можно сделать не по медицинским показаниям с помощью, значит, вот этого чипа, нейрочипа, в центральной нервной системе, в мозге или там в спинном мозге?
0: Прям сказать, что точно сейчас можно сделать, это будет излишняя категоричная постановка вопроса. Я скажу, что сейчас в такой постановке вопроса я скажу, что сейчас только по медицинским параметрам или по медицинским, или в процессе клинических испытаний тех новых методик, которые еще пока не разрешены, но там тоже есть хорошие
1: центры. Давай представим, что есть какая-то пиратская страна, в которой есть существующие технологии,
0: да.
1: Значит, ну, существующие, это... вот реально существующие технологии, вот там что, типа, так, можно.
0: Я бы сказал по-другому. Я уберу на полоборота градус радикальности этого вопроса. Я думаю, что, скорее всего, с помощью такого метода можно решать проблемы с счастьем.
2: Счастье?
0: Да, дефицит счастья. Или необходимость в большем счастье. Или проблемы, или задачи.
1: И ты хочешь улыбаешься.
2: Ну, там... Того же лопатой по голове.
1: Ну, да, с трамваями здороваешься. И вполне себе, да, тоже.
0: Да.
1: Но тут вопрос счастья. Счастье в смысле, что вот? Это как бы тот участок мозга, который отвечает за удовольствие, типа, или что?
2: Дофамин будет
1: выделять. Дофаминчик,
0: там разные могут быть методы. Но вообще, я думаю, что все вы согласитесь, что у нас, у человечества, очевидно, кризис, связанный с счастьем.
1: Дефицит счастья.
0: Да, что...
2: А не будет такого, что рецепторы привыкнут, и уже надо будет увеличивать дозу?
0: Надо тестить, я не могу сейчас тебе сказать. Мы же говорим про пиратскую станцию. Пиратской станции не можно амплитуду увеличить, знаешь,
1: если подкрутить. Щекотать сильнее.
0: Да, поэтому это все, к этому всему нужно относиться с шуткой, конечно, но в этой шутке есть доля шутки. Также есть вещи, например...
1: Но жизнь-то страдание, понимаешь, вот опять мы философия.
2: Наоборот, счастье, оно приходит на фоне чего-то, нельзя просто быть счастливым.
1: Мы не узнаем про хорошую погоду, если не будет
0: дождей. Например, когда вот пришло, может быть, ты бы хотел, чтобы было бы...
2: Нет, у меня все... Ну, я не хочу себе ничего вот это вот...
1: Нет, ну, потому что мы сделаем вас счастливыми, это страшилка из советского фантастического фильма, который мы все прекрасно помним, «Москва Кассиопея». Конечно, мы сделаем вас счастливыми, это же ровно про это. Они все время смеялись, и это, так сказать, и другой там еще был с этими, с, господи, как он называется, ну, неважно. Короче говоря, это был страх у людей такой, у советских, что они все вдруг будут счастливыми, понимаешь, а мы такие...
0: Ну, все, мы же не обсуждаем всех. Мы обсуждаем тех, кто хотел бы стать чуть-чуть посчастливее. Или, причем там можно быть разные...
2: Ну, это выход из какой-то клинической депрессии, ты говоришь про счастье, или просто нормальный обычный человек говорит, что-то мне как-то это...
0: Я говорю, вообще, сейчас одно из исследований, которое ведет конкретно наша компания, это использование методов глубокого стимуляции мозга при клинической фармакорезистентной депрессии.
1: Угу. Понятно.
2: Тут я понимаю.
1: Понятно, да. То есть эти препаратики не работают, да, для лечения депрессии. Надо что-то делать.
0: Но, может быть, этот метод пригодится кому-нибудь на пиратской станции, о которой я ничего не знаю. И это у нас уже такой шуточный мыслительный эксперимент. И если...
2: Представляете, Трампа вколоть? Какой счастливый будет. У него там и так тумблер заскакивает иногда.
0: Да,
1: любопытно. Да. Ну, счастье, хорошо, ограничимся, потому что фантазия безгранична, нас куда угодно может привести. Так, что тут еще? Вот, кстати, про счастье. Психолог описал феномен под названием «августовский блюз». Это грусть в преддверии осени. Я вчера поймал себя на этом августовском блюзе, потому что вышел в 9, уже темно. И холодно вчера вечером было. И я подумал, что зима... А сегодня еще холоднее, да, зима близко. И немножко приуныл, конечно.
2: Логики. Но соседям не говори, зима близко.
1: Ну, ничего. Со соседи тоже в курсе. Есть вот эта тема с августским блюзом?
0: А это русский какой-то психолог?
1: Не-не-не, нет. Это Крайм, психолог из США, Элли Крайм. Профессор, клинический психолог, клиницист, говорит, что некоторые люди особенно сильно переживают конец лета, а он сравнивает это как бы с интенсивным воскресеньем, что вот в воскресенье, в понедельник тебе на работу, вот примерно то же самое происходит в конце лета, что сейчас осень, какие-то новые задачи, надо
0: просто
1: ускоряться.
0: Просто что вернулся из страны, в которой нет сезонов, ага. И мне кажется, что они как раз недостаточно в жарком месте находятся, и это не курортная страна, и они
1: ну,
0: как раз
1: сразу... Скажи название.
0: Из Индии, да, вернулся сейчас.
2: Откуда?
0: Из командировки из Индии. И...
2: Нет сезонов.
0: Ну, выглядит как в большинстве... Давай, если мы не берем северную часть, то, кажется, как раз они радуются, когда становится, наконец, можно подышать. Да, поэтому да. Я поэтому спросил, откуда этот психолог. Это, во-первых. Во-вторых...
2: Из Питера.
0: Да, во-вторых, да, и, собственно, в Америке тоже там большинство городов довольно южные, и мне кажется, что там обратная история. Все, что ниже середины, это обратная история. И, ну, я думаю, что у большинства людей, конечно, так.
1: Ну, понятно, что он советует высыпаться, там физические упражнения, отвлекаться и прочее, прочее. Но вообще любопытное такое. Вот. Мне августовский блюз красиво просто, ну так как-то поэтично, поэтично. Ну, песня прям.
2: У меня вот этот вот блюз, он вот не в август, хотя это сейчас такой август просто. Вообще осенью он обычно наступает.
1: Ты знаешь, а я осень наоборот, я осенью кайфую. Несмотря... То есть,
2: если она теплая, без дождя, да.
1: И даже когда идет дождь, да? Все равно у меня его... иногда бывает, да, да. Но, нашелся тот, который не тонет, да, да. Нашелся тот, который не тонет. Значит, бывает иногда, что я ловлю, вот она, как раз когда тебе все склонит к этой хандре осенней нашей, о которой писали все-все-все-все, в этом как бы есть немножко.
2: Банечка, такое. Спорт, да. Не в осень, что... да вообще не все времена не, года все, люблю.
1: Я согласен, да, все-все.
2: В этом хорошо. Плане, в одном времени года жить.
1: Осень скучно. Прекрасна, вот это вот красные листья я очень люблю. А вот это бабье лето, это супер. Самое, самое, на мой взгляд,
2: сейчас
1: красивое.
2: Сейчас куда-нибудь на машине в Новороссийск поехать там. Все горы, да. Ярко-желто-красные.
1: Красиво.
2: Я один раз наблюдал, если у нас уже.
1: Так, что тут у нас еще? В соцсетях, да, кстати, про нейробиологию есть новость у нас. Значит, распространяется видео с депутатом Государственной Думы Еленой Дропека. Это моя хорошая знакомая, между
2: прочим. А, сегодня я видел. Она
1: Елена Григорьевна.
2: Женщина,
1: да. Значит, да, она, ссылаясь на петербургских ученых, неназванных, значит, заявила, что мужчин после 35 лет переучивать бессмысленно, а женщины 45 лет могут выйти на высокие показатели. Наши петербургские ученые, говорит нам Лена Григорьевна, подтвердили народную мудрость. В 45 баба ягодка опять. Значит, женщина, которая закончила свой репродуктивный цикл 45, может снова выйти на мужские показатели.
2: Куда выйти?
1: На высокие показатели. Ее есть смысл переучивать, у нее появляются дополнительные ресурсы для обучения, творчество и
2: самоизоляция. А что значит переучивать? К чему?
1: Ну, к новым каким-то компетенциям, новой экспертизе.
2: А, получать образование. Да, а мужчина типа нет?
1: А мужчина нет, уже бессмысленно после 35.
0: Давайте я пример из крысы вам расскажу.
1: Давай сюда. Слушай, вот
0: меня это для этого позвали. Да. Вот у нас, есть виварии,
1: знаю, я знаю.
0: Мы работаем с крысами.
1: Да.
0: Да? Мы устанавливаем нейроимпланты.
1: Да.
0: И дальше проводим различные поведенческие тесты. Да, у нас, например, была крыса, мы ей вживили мозг купаж из различных нейросеток, и она научилась отвечать на вопросы по физике, химии, истории и так далее.
2: В смысле, языком?
0: Нет, она у нее аппарат...
2: Я хочу говорить,
0: речевого аппарата. Да, да, так он не сформированный по-нормальному. Она на клавиатуре написала ответ. Значит, и у нас была дилемма.
1: Скорее, нейросеть ответила или все-таки крыса прям?
0: А у крысы было... Ну, здесь это мы по-философски
1: возвращаемся. Ну, ладно, да? Давай не будем.
0: Когда
1: да,
0: это проект все... назывался «Искусственная интуиция».
1: Да.
0: А интуиция – это не структурированное, неосознанное знание. Я бы так определил. Mm. У тебя же бывает интуиция?
1: Ну, понятно, да, да. Это все равно...
0: Почему?
1: Это да, вот так же опыт
0: да.
1: Некий.
0: Ну, который собран в да. Большом... Да, да, да. А так и здесь представь, что у тебя есть интуиция, которая тебе подсказывает, что ты чувствуешь, какой ответ правильный. Mm-hmm. Так что это тоже вопрос дискуссионный. Так вот, ну мы вернемся обратно в смешную тему. И у нас была большая проблема, что и парни, крысы, крысы, особи мужского пола.
2: Самцы?
0: Самцы, да. Да.
2: И парни.
0: Мальчики, да. Значит, они достаточно быстро тупеют.
1: То есть да. Ты сейчас льешь воду на мельницу Дропеки, понимаешь?
0: Подожди, да. А дальше?
2: А на ее мельницу давно никто не лил воду.
0: А дальше? А дальше? А есть крыски и самки.
1: Да.
0: И проблема в том, что они тупеют медленнее, но у них ПМС постоянно, ну, регулярно. Да, да, да. И в этот момент они часто отказываются работать по непонятным причинам.
1: То есть тупеют медленнее, но чаще бывают именно в этом состоянии.
0: Да, у нас была целая проблема. Сейчас прикол. Мы занимаемся бизнесом, да, то есть у нас как бы должны быть как бы четкие тайминги научных исследований.
2: С одной стороны, эти дебилы.
0: И дальше, да, у нас был вопрос, как бы, а с кем продолжать работать? Нам нужно брать, тех, у кого нет ПМС,
1: да.
0: Либо брать тех, у которых
2: которые тупые. Да, да. Ты же понимаешь, что это дилемма любого руководителя, который листает анкеты.
0: Безусловно, безусловно. И, что самое смешное, вот почему мне нравится, это мне шутка про МГУ. Знаете, какая шутка про МГУ? Моя любимая, что какой бы самый странный вопрос, не научный, не возник в процессе твоей работы или нашей работы, вот самый странный, всегда в подвале какого-нибудь из корпусов МГУ можно найти деда, который занимается этим вопросом всю жизнь.
1: Да, да, да.
0: И мы нашли деда, который всю жизнь сравнивает крыс.
2: Да. Он в подвале его выпустит.
1: Бог HR-ов такой. Да,
0: да, да. И вот после этого были приняты различные...
1: Ну и кого выбрали-то?
0: Мне кажется, что мы остались на девочках.
1: Серьезно?
0: Да.
2: А мне кажется, вам, знаешь, еще какой надо эксперимент провести? Их вместе поселить, как они себя вести будут? Или потом разделить? Тоже мотивация снижается.
0: Ну да, там, ну, просто для поведенческих исследований нужны чистые данные. Ну, так тоже можно развлекаться. Да? Да.
1: Я однажды был на конференции, где Константин Анохин, наш выдающийся ученый, презентовал доль... Ну, он не презентовал ничего, он просто рассказывал и показывал слайд. Но вот с размером, наверное... Вот эту вот стойку нашу, в которой стоят винные бутылки. Значит, и она вся исписана формулами какими-то, значит, все это. И это доля секунды работы мозга мышки. Вот там тоже история с этими, значит, цепляли, что-то ей давали, она что-то куда-то бежала. И вот доля секунды это просто невообразимое какое-то количество.
2: Это какой-то специальной мышки? Или мы-то тем
1: тоже... Нет, обычные мышки. Ну, они обычные мышки.
0: Мы сложнее, это просто модельные животные. Да.
1: Ну, короче, наука о мозге, я посмотрел, нейробиология. Но, может быть, это какая-то, так сказать, американская статья или американские мне модели подсказали. Они говорят, что нет разницы между мужчиной и женщиной в 35, и в 50, и в 70. Все зависит от конкретного человека. Значит, можно все равно...
2: От его бэкграунда. Ну, сколько он тренировался в мозге.
1: Да. Все зависит от конкретного человека. И любой мужчина, даже после 35, не любой мужчина после 35, все равно остается способен. И здесь еще одна можно подхватиться. Значит, большое исследование тоже американцы провели. Вы выяснили, 20 лет, прикиньте, 400 тысяч человек. Ну, много-много. Значит, Международный университет Флориды, университет Джорджа Мейсона, значит, выяснил, что качественный детский сад реально влияет на академическое будущее ребенка.
2: Качественный?
1: Да.
2: Детский сад?
1: Да, там, что где значит? Занимаются детьми по методике. Но они тут пиарят как бы государственную методику, государственные детские сады. У них с 4 лет начинаются детские сады. И вот они говорят, что те дети, которые пошли в государственные детские сады, причем тестировали в основном там латиносов, значит, те, кто с 4 лет пошли в детские сады, те показывают гораздо лучшие результаты в будущем, в школе и потом в университете, чем те, кто был на домашнем обучении. И те, кто ходили в частные детские сады.
2: Те, кто были на домашних 100%, потому что социум развивается, когда ты дома сидишь с родителями.
1: Совершенно верно. А вот те оказывались, там в 4 года они идут в детский сад, потом в 5 лет нулевой класс, из 6 типа в школу.
2: Ну, тут надо смотреть школу, а что делал он после школы? Дальше продолжил учиться или пошел грабить магазин? Это что, они 400 тысяч человек за ним следили?
1: Следили, да, да, на протяжении...
0: 400 тысяч?
1: 400 тысяч человек, да.
2: Там, мне кажется, какая-то проплаченная...
1: Округа Майами-Дейт, начиная с 3 класса, вплоть до окончания школы.
2: Уверен.
1: Ну, может быть. Но я к тому, что это... Нет, они же... Это же не просто там статья, да? У них все раскладки, методика, анализ и прочее. Большая научная работа по этому поводу.
0: В науке? Я плохо в науке, но из того, что я разобрался,
1: да.
0: Никогда нельзя верить никакой научной статье, если она не подтверждена в разных местах разными, не связанными между собой учеными. Собственно, как раз это и является основным методом проверки, это количество подобных повторений публикаций в конкретные, да, да, которые подтверждают эту гипотезу или этот вывод. И то, что одна статья, тем более если она китайская, это мало о чем говорит, это значит, что может быть там что-то есть. Их должно быть большое количество, которое это подтверждает.
2: Потому что я видел такие же исследования, что дети, которых замучили с детства учебой, но в какой-то момент теряли.
1: Вот, старик, там не замучили, понимаешь? Они о чем говорят? Они говорят, что выработанная методология обучения ребенка работает. Вот они о чем говорят. Это не значит перегружать, это не значит недогружать, это значит
2: ровно, так сказать... 4 года? Чему? Прописью писать?
1: В кубики складывать, в том числе писать, усичивать, 15 минут посидеть.
2: Я понимаю, о чем они говорят. Видимо, у них остальные дети просто с гаджетами растут и на фоне них...
1: Вот они, конечно, с гаджетом как раз...
2: Понятно. А если ты ребенка с детства занимаешь кубиками, выводишь его во двор, он там социализируется, учишь его кататься на велосипеде, плавать, все эти параллельные навыки ты его обучаешь, у него мозг очень хорошо развивается. Путешествуешь с ним.
1: Короче, да, вот они говорят, что детские сады работают, лучше, чем...
2: Ну, это говорю, я бы этот заголовок не использовал.
0: Ну, понятно, что любая информация несет какую-то цель. Особенно какая-то подобная. А учитывая, какие фантастические проблемы в Америке с человеческим капиталом...
1: А какие фантастические проблемы в Америке с человеческим капиталом? Все едут куда, значит, для того, чтобы реализовываться. Да,
0: так проблемы с человеческим капиталом, я имею в виду своим родным выращенным, я имею в виду, то, что туда едут люди, которые не знакомы с основными принципами развития цивилизации, которые едут побыстрее занять место в «Титанике», но это бог им судья. Вопрос в том, что их... Давай возьмем простой пример. Последнее у Маска был All Hands мероприятие. Это мероприятие, когда руководители, по-моему, то ли SpaceX, то ли их аишников, я уже не помню, я по диагонали посмотрел. И там это мероприятие направлено на привлечение новых сотрудников. И там все руководители отделов выступают с докладом о том, чем они занимаются. И там можно посчитать, сколько из них американцев. Ну, типа, из 17 – 3.
2: А что мы называем американцами?
0: Нет, которые родились, которые ходили в детские садики вот эти. Да?
2: И
0: вот из этих детских садиков почему-то там нет людей.
2: А то есть у него все топы, он их выкупает в других странах, получается?
0: Да, у них даже произношение такое, конечно же, да. И это касается вообще, в целом, если мы говорим, тоже шутка, есть шутка из скрипты, я мимо проходил, что если у вас в команде технической только американцы, то, кажется, ваш проект далеко не уедет. Это же все шутки про одну и ту же историю.
1: Но, тем не менее, как бы лучшие технологии все равно там. Я думаю, что в Силиконовой долине не только сидят там индусы, значит, русские. Русские и китайцы, да.
0: Нет, я говорю, я думаю, что они находятся на закате.
2: Китайцы, по-моему, третий год уже по количеству патентов опережают Америку.
0: Да, патенты это тоже косвенный метод.
1: Патентам всегда опережали Америку. Причем с этим, там просто невероятное какое-то.
2: Не всегда, по-моему, стали опережать.
1: Конечно, не всегда, да. Но в последние там лет 15-20 у них очень легкое патентное право там. И патентуют они там, в том числе.
0: Патентное право, ты просто, вот и все, можешь писать любую бумажку.
1: Они там в том числе смешные всякие эти. Но представляешь, что продают, а что делает Xiaomi, понимаешь, что там мухобойка, чесалка, значит, одновременно автомобиль, просто... значит, супертелефон и там, не знаю.
2: Любой технологический рынок или какой-то
1: электрический. И смеющаяся лампочка, одна же кормушка для собаки, понимаешь, что вот какие-то такие.
2: Она же привозит пиво.
1: Да, она же пиво, да. Причем сама варит.
0: Обычно считается по количеству публикаций в каком-то конкретной теме.
1: И корейцы. Машинное
0: обучение.
2: А почему ты считаешь, что Силиконовая долина на закате? Да, в Америке на закате. Ты имеешь в виду,
0: потому что у них, очевидно, идет последняя стадия падения цивилизации, которая проходила...
2: Тебя на Первый канал не звали еще?
0: Нет.
2: Не за такие слова?
0: Это позиция многих американских, в первую очередь, бизнесменов. И, ну, это же довольно очевидно. Если ты долго живешь непосредством, то ты зависишь исключительно от того, что твои валюты пользуются во всем мире. А их валюты все меньше пользуются во всем мире. Все. Как бы на это...
2: Где меньше пользоваться стали?
0: Ну, это можно потом статистику приведете, поувидите, насколько...
2: Нет, как, я бы как, с радостью как, сказал, как, скоро как в вашей Америке кирдык.
0: Как, но... не скоро, ну, как бы, что, мне кажется, при нашей...
1: А, значит, смотрите. Нашей,
0: конечно.
1: Зафорсилась в тележеньке тема с кружевными трусами для мужчин. Видел ты это?
2: Так просто... она раз в год форсится.
1: Совершенно видел, верно. Да. Совершенно верно. Да, ничего там такого нет. Но прикольно, что это наши чуваки из Ростова как бы запилили эти трусишки, сделали.
2: Главное, адрес не оставляй, в Ростове приеду.
1: Выложили. Не, но они вполне... Они говорят, что это трусы для уверенных себе мужчин.
2: Yes.
1: Значит, да, стоит... Три пары, 2000 рублей. Но это зафорсилось. Тут сам, как бы, сам себе феномен распространения информации классно, ну, просто прикольно. Значит, но я пошел дальше. Я подумал...
2: А я какие... заказал.
1: Да, слушай, смотрите, итак, 3-2-1. Нет, я посмотрел, какие технологичные трусы сейчас, что на рынке есть из технологичных трусов, и удивился. Просто, так сказать, значит, это главный тренд
2: ставить, какие технологии
1: технологичного белья – изоляция интимных зон для предотвращения трения, перегрева и дискомфорта при ходьбе или занятиях спортом.
2: Ну, при марафонах.
1: Внутри трусов устроены специальные мягкие сетчатые панели, напоминающие гамак. Давно ли, так сказать... отдыхал, да, совершенно на гамаке. А теперь представь, что у тебя там гамак, вот когда ты качаешь.
2: Я сейчас тазом, это и представлял. Из...
1: Да.
2: Я пытался понянчить.
1: А они удерживают все на месте и полностью исключают трение кожи о кожу. То есть изолируют.
2: Это можно посмеяться, но все, кто бегут в марафон, они же ездят, они смазывают вазелином,
1: конечно,
2: перетиралось.
1: Если но так. Это вообще для любого спорта высоких достижений важная тема. Это без дураков. Значит, еще похожая трехмерная конструкция, которая мягко фиксирует органы и предотвращает смещение при активных движениях. Не хочешь, чтобы, так сказать, клен качался?
2: Да там как
1: на ветру.
2: Там,
1: ну хорошо, ну уж.
2: Там степь.
1: Ну хорошо, не, так сказать, все равно колосок в степи, так сказать, да, должен быть устойчивым. Должен быть устойчивым. Еще, значит, тема. Современные синтетические гибридные ткани способны активно снижать температуру тела в жару. То есть терморегуляция. Ткани специальных приплюснутых волокон плотно прилегают к телу и буквально рассеивают тепло. Дополнительный материал обрабатывается диоксидом титана, что дает физическое... У меня титановое, так сказать, можно...
2: Скорлупа.
1: Да. Что дает физическое ощущение прохлады при контакте с кожей. И еще ткань реагирует на появление пота, активируя охлаждающие агенты в структуре волокон. Прикиньте, вот это труселя, а мы все красные...
2: Вот сегодня сами себя стирали, сушили.
1: Внимание! Даже... Борьба с запахом на молекулярном уровне. Ионы серебра. Белье обрабатывается наночастицами серебра. Они разрушают клеточную оболочку бактерий, которые вызывают неприятный запах пота. Угу. Такие трусы остаются свежими даже после многочасовых походов или тренировок.
2: А и вот за ними как ухаживать за всеми?
1: Но ты знаешь, да, что, например, термобелье, вот в том числе, которое там используют военные, термуха, она тоже идет с вот этими там серебряные нити, она стоит конских денег. Там.
2: У меня для сноуборда конских денег, у меня полный комплект 40 тысяч.
1: А там только штаники полтос, понимаешь, и кофта полтос.
2: Не, ну им и надо греться, а мне наоборот. Мне надо влагу не, выводить.
1: А им тоже надо. Им нельзя ни греться, ни выводить влагу. Там должно все работать совместно. И главное, что там тоже оно, так сказать, его можно не стирать, потому что это вот серебряные нити, они действительно убивают бактерии. И получается, что ну, оно не воняет, там никак бы не пачкается. В общем, крутые технологии. Я посмотрел ценник, ну, под 8 штуканов где-то. Вот
2: 8 это продает уже.
1: Ну, да. Есть такие труселя по 8 тысяч можно купить. Ну, где-то там в среднем. Ну, мало ли кому-то интересно.
2: Ну, я так думаю. Ну, если там, это тот же магазин на диване
1: делал.
2: Устройство брал. Идет вместе с трусами.
1: Нет. Ну, классные технологии, я имею в виду, технологии развиваются в самых обычных, кажется.
2: Вообще, технология ткани – это многомиллиардный бизнес. Есть несколько компаний, у которых закупают все бренды, и они год из года все думают.
1: Ну, да.
2: Стоник, который...
0: Я думаю, что подобные истории, они, конечно же, всегда начинаются со специального использования, там, где актуально. Либо это спорт высоких достижений, либо это...
1: Либо вопросы безопасности, да.
0: Да, специальные вещи. А потом это уже потихонечку мигрирует в демократизм.
1: Фитнес-залы, да. Спасибо большое, что пришел. Очень интересно, Саша. Приходи еще.
2: Да, очень интересно, даже спасибо. Неожиданно.
1: Саша Панов, предприниматель Лука, и Леша Тимофеев. Пока.
3: Виртуальная карта для покупок в интернете. Контекст. Отдельная цифровая карта с нулевым балансом и пополнением прямо перед заказом – самый безопасный способ для использования на онлайн-площадках, предупредила Роскачество. А вот делиться данными зарплатной карты для приобретения товаров онлайн может обернуться риском потерять деньги. Ведомство посоветовало устанавливать лимиты на онлайн-траты и на ежесуточные расходы в приложениях банков. Это затруднит работу мошенников. Несмотря на общее снижение киберпреступлений, они придумывают новые способы обмана, но активно используют и старые, перед праздниками делая рассылки о всевозможных акциях и якобы невероятных скидках. Крупнейшие маркетплейсы России имеют собственные виртуальные карты. Кроме того, у них есть функция оплаты при получении или бесплатного отказа от того или иного товара. Этот механизм можно назвать своего рода периодом охлаждения при импульсивной покупке. Если же гражданин решил приобрести приглянувшуюся вещь на сайте небольшой компании, то ему надо сделать несколько важных шагов. Убедиться в защищенном соединении, проверить домен на соответствие названию магазина и его контактные данные, изучить отзывы, но и обратить внимание на возраст сайта. Узнать за 90 секунд. Этот элемент из семейства инертных газов имеет уникальные особенности. Гелий активно используют в аэрокосмической сфере, энергетике и криогенных технологиях. А еще около абсолютного нуля он превращается в жидкость, течет без малейшего трения, поднимается по стенкам сосудов и просачивается сквозь микроскопические щели. Ни одна другая жидкость на это не способна. Охлажденный до минус 273 градусов по Цельсию гелий опровергает все законы физики. Ученые долго не могли объяснить природу этого поразительного явления. Только в наше время тайна невесомой жидкости была разгадана. При низкой температуре частицы гелия заряжаются огромной энергией, способной разрушать кристаллическую решетку, определяющую порядок взаимного расположения атомов, ионов или молекул. Гелий – второй после водорода по количеству элемента во Вселенной. Его называют строительным материалом космоса. Он может приносить человеку пользу, но и вредить тоже. Шутки с его вдыханием могут закончиться трагически. Инертное вещество вытесняет в легких кислород, что может привести к удушью. Ученые убеждены, использование гелия имеет огромные перспективы в нанотехнологиях, ядерных исследованиях, электронике и лечении тяжелых недугов.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа ночи, в Челябинске 4 утра, в Ереване 3 часа ночи. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте, в этом выпуске. Временные ограничения введены в аэропорту Пскова. В Германии предостерегли Евросоюз от провокационных действий против России в море. Количество зарегистрированных туристических групп на Камчатке снизилось. Подробности далее. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Пскова, сообщил Росавиация. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Депутат Бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» Матиас Мосдорф предостерег страны Евросоюза от провокационных действий против России в Средиземном море, связанных с расширением военно-морской операции. «Не в наших интересах предпринимать действия, которые могут быть восприняты как провокация», заявил он в газете «Известия». Депутат надеется, что серьезных последствий для отношений России и Европы получится избежать. Он отметил, что в случае, если напряженность усилится, Германия должна будет сдерживать наиболее жесткую позицию некоторых европейских партнеров, в частности Великобритании и Франции. Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия будет зеркально отвечать на любые попытки захвата своих торговых судов, будет делать это в любых акваториях. Глава государства назвал пиратством и разбоем захват российских судов и продажу награбленного имущества. Пхеньян считает совместные военные учения США и Южной Кореи репетицией агрессивной войны и заявил о готовности ответить на них, сообщила пресс-служба МИД КНДР. Маневры начнутся 17 августа. По данным Пхеньяна, в них будут участвовать десятки тысяч военнослужащих и военная техника Штатов, Южной Кореи, Японии и других стран. По мнению КНДР, взаимодействие трех стран приобретает характер ядерного альянса, а укрепление военного потенциала Сеула и Токио создает дополнительную угрозу безопасности на Корейском полуострове. Израиль за последний год несколько раз предупреждал США о якобы готовившихся Ираном планах убийства президента Дональда Трампа. Однако американская разведка не смогла независимо подтвердить эти сведения, пишет агентство Reuters со ссылкой на неназванных американских чиновников. По данным источников, среди таких угроз были якобы возможные планы застрелить Трампа из снайперской винтовки или завербовать человека для нападения на него с ножом во время крупного публичного мероприятия. Сам Трамп ранее заявлял, что может стать жертвой покушения, поскольку стал для Тегерана целью номер один. Число зарегистрированных в МЧС России по Камчатскому краю туристических групп с начала года составило 1457, что на 309 меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по региону. Ведомстве напомнили, подать заявку на регистрацию маршрута необходимо не позже, чем за 10 рабочих дней до выхода. Это можно сделать онлайн на сайте ведомства, по почте или лично в Центре управления в кризисных ситуациях в Петропавловске-Камчатском. При регистрации нужно указать полные данные всех участников, информацию о маршруте, средства передвижения и способы связи. Регистрация, отметили в ведомстве, нужна не для отчета, а для безопасности, чтобы спасатели могли оперативно прийти на помощь в случае непредвиденной ситуации. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Стратегия и власть.
2: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете «Радио Спутник», а мы работаем для вас в прямом эфире программы «Стратегия и власть». В студии автор, политолог, экономист, геостратег Андрей Школьников. Андрей Юрьевич, мое почтение. Ох, я еще раз повторю, этот эфир ждал, учитывая объявленную тему «Современное искусство». А тут, честно говоря, поворотов, разворотов, наблюдений и мыслей очень-очень много. Давайте, может быть, попробуем одну какую-то линию задать, чтобы от нее уже отталкиваться, на нее опираться. Да, вот что нужно сегодня понимать под ролью современного искусства, ну или как любят, знаете, на парах университетских, начиная с терминологии, определения.
3: Ну, я бы все-таки предпочел не забивать голову зрителей нашими именно определениями, а предложил бы довольно цинично рассмотреть все современное искусство, вот эту вот концептуальность, поп-арт и вот эти вот вещи, которые сейчас считаются ценным, важным, с точки зрения циничной общественной сферы, с точки зрения отношений и понимания, почему это у нас такое популярное, почему это стоит каких-то сумасшедших денег, и где, собственно говоря, заканчивается искусство и начинается коммерция. Причем не с точки зрения попыток объяснить, почему вот конкретно вот это деградантное искусство является таким, почему оно не является искусством, где в нем происходят вот все эти сломы, а посмотреть с точки зрения истории. В историческом процессе, почему оно такое стало, почему оно выродилось вот до вот этого вот. И начинать нужно, конечно, с классического нормального произведения искусства. Это первая половина XIX века, середина XIX века. Это у нас и классика, это, соответственно, всевозможные традиционные виды, то есть то, что мы сейчас называем старые мастера. И для этих видов искусства можно выделить четыре критерия, которые лежат в основе художественности. Первое – это мимесис. Это еще по Аристотелю, это подражание природы. Второе, собственно говоря, это эстетика, то есть эстетическая ценность, которая понятна, которая... То есть, первое это, собственно говоря, то есть картины должны были быть не абсолютно абстрактные, они должны быть похожими на реальность, подражение природе. Не полная копия, а именно живые, природоподобные. Второе, эстетика, то есть должно было как-то откликаться, к чему-то вести, то есть чувство прекрасного, гармонии, пропорции, то есть это должно быть, собственно говоря.
2: Ну, тут еще изображение божественных мотивов, вот это...
3: Там все было, там как бы вот этот момент, да, понятно, что боги могут изображаться античные в виде стихий, но это было очень сложно, далее они делались антропоморфными или зооморфными, соответственно, всевозможные хтонические твари, понятно дальше, потом попытки... Не так просто изобразить. Даже если мы берем, например, изображение Троицы. Вот как так? Вот мы говорим, вот Троица Андрея Рублева. Три ангела. Что это? Откуда это пошло? А это на самом деле ветхозаветный сюжет, ветхозаветная Троица, гостеприимство Авраама. Когда три ангела пришли. Угу. И далее мы уже начинается, называется, более канонический подход. Здесь накладываются ограничения, как изобразить Бога, который незрим, который в мощь, как, соответственно, который триедин, не в виде раздельного существования. В рамках православия, например, канонически изображать отдельно Бога Отца, Бога Сына, Святого Духа, как это вот есть, это не каноническое. То есть это у нас еще собором 1600-х годов было закреплено, что изображать только как Андрей Рублев, поскольку изображать Бога по Ветхому Завету нельзя, по Новому Завету Иисуса Христа как вочеловечился уже можно. Условно говоря, мы изображаем его как... Соответственно, Троица – это, по сути, изображение триединого Господа через Иисуса Христа. То есть, по сути, неважно, кто из них кто. Есть даже иконы, где подписано, что около каждого Иисус Христос, около каждого ангела. То есть вот так вот это, грубо говоря. Вы можете изобразить Отца через Сына, да, потому что это триединый. И Святого Духа через Сына можете изобразить. Но вот именно изображение, которое у католиков встречается, изображение отдельно и Бога Отца, Бога Сына, Святого, Бога Святого Духа отдельно. У старообрядцев тоже есть, встречаются такие сюжеты в иконах. Но в православии, собственно говоря, в всемирном православии сказано, нет, друзья, мы более глубокий духовный смысл, поэтому изображение вот такое. И это тоже сложный момент, это тоже элемент мимесиса. Это момент сложных мыслей, знания, то есть концептуальности, это все было. И вот классическое художественное изображение, скульптура и прочее, это мимесис, эстетика, уникальность. То есть никто ранее такого не делал, а в идеале никто даже подумать такое не мог. То есть первое талантливое, второе гениальное. И последний четвертый пункт – это мемориальная составляющая. Трагичная судьба автора, особенность произведений, история создания, сложные этапы, кто-то его крал, кто-то возвращал. То есть вот вся эта история мемориальная, то есть от памяти, она тоже была важна. И работы старых мастеров, они, собственно, такие были. Ну, понятно, что мы с работами старых мастеров называем и передвижников XIX века, и, собственно говоря, и академическую школу. То есть с точки зрения 4 пунктов есть. Угу. Дальше, как мы помним, мы хотели поговорить с точки зрения общественной науки, собственно, с точки зрения общества. В обществе начинают появляться шальные деньги. Вторая половина XIX века. Новориши. Британия колониальная, Соединенные Штаты. И вот это люди, которые в первом поколении начинают делать деньги. Которые, в принципе, становятся богатыми, но которых не пускают в элиту. Которым не дают приобретать серьезные ценные активы. Это наподобие того, как у нас сейчас, вот если громадные миллиарды, там, триллионы в пузырях, но никто не даст на эти деньги купить материальное человеку в первом поколении. Не продадут ни землю в европейских городах, в столицах, ни большие производственные комплексы. Вот ты можешь покупать яхты, машины, футбольные клубы, можешь устраивать какие-нибудь непонятные дискотеки, то есть какие-то вот мероприятия, покупать самую дорогую квартиру в Монако, то есть неважно, что это. Но к реальным активам производственным тебя не пустят. Большой купить громадный завод, который системообразующий, ни в коем случае. Даже сейчас, когда это все рушится, даже когда, собственно говоря, происходит уничтожение, падение тоже европейской экономики, ну, казалось бы, возьмите вот эти вот громадные капиталы, которые надуты в пузырях, где речь идет о сотнях миллиардах, пустите на поддержку европейского производства. Ну, обеспечьте ему выживание, дотации дайте, пусть работает в плановый убыток, но выживает, это же значимость, это же мультипликаторы. Когда у нас начинают говорить, что вот нам не нужно развивать авиацию, друзья, ну вы не понимаете это в экономике. Мультипликатор по авиации 11. Ну, примерно, чуть больше, чуть меньше бывает. То есть, условно говоря, на одно рабочее место на сборке, на, собственно говоря, в самой авиаотрасли приходится до 11 рабочих мест в других отраслях. Угу. Это очень большой мультипликатор, то есть это вершина 4-го технологического уклада. И кажется, вот возьмите эти громадные виртуальные деньги, купите и сделайте. Нельзя, это другой контур. Из виртуального контура деньги вывести вот в это нельзя. Это как игровой сервер и реальная финансовая система. Вот с игрового сервера есть ограничения по вывозу. Да, ты можешь на личное потребление, на роскошь, на какие-то еще такие вот вещи, типа футбольных клубов, но ничего серьезного. Ну, рынок урана в мире 10 миллиардов долларов. Ну, казалось бы, копейки с очень этих сумм. Угу. Ну, попробуй купи, кто тебе продаст. Что с тобой будет, если попытаешься это сделать? Рынок продуктов питания, ну, 1,5-2 триллиона. Вроде бы возьми весь мир у твоих ног. Кто ж тебе это продаст? То есть эти вот ограничения очень важны, разные контуры. Да, формально контуров нет, но для очень больших денег они появляются. И вот эти вот люди, которые в конце 19 века, второй половине 19 века, сделали громадные состояния, которые пытались пройти высший свет, а их не пускали. И они пытались ему подобие. Соответственно, покупка произведения искусства – это одна из попыток получения статуса, значимости, подчеркнуть, что-то есть. Но работ старых мастеров на всех не хватает. Плюс, ну это же должно быть с историей, уже там, уже художник умер, уже, собственно говоря, ценность появилась, мемориальная составляющая. Не так много для покупок.
2: Даже добавлю, сам факт участия в аукционе, появление тебя в аукционном доме.
3: Так, они создавались, так, конечно, да, конечно, конечно, конечно, да. То есть оно так и создавалось. То есть, собственно говоря, система ценностей была, то есть это была система музея. То есть музей берет свою коллекцию, значит, это уже уровень статуса данного художника. Ну, для людей, не понимающих, как бы оценка. Далее, соответственно, на работу арт-дилеров. До этого были академии, которые, собственно, давали гранты. Направление даже современным художникам, показывая направление. Ну, то есть такая тусовка в несколько десятков человек, которые определяли, по сути, куда должен двигаться. Ну, мы в современном мире такое же наблюдаем. То есть, собственно говоря, вот маленькие тусовки определяют, куда двигаться надо. В конце концов, вспомните «Дьявол носит Прада» фильм. Вот оно вот. Вот это вот знаменитый диалог Мэрил Стрип, когда она объясняет, что вот тот ширпотреб, который есть на этой девушке, на ее собеседнице, это этапы происхождения, откуда это вылезло.
2: Да.
3: Вот, собственно говоря, вот так оно и было. То есть и академики определяли, и ну, арт-дилеры тоже хотели кушать вкусно. Они видели, что есть спрос, и надо было найти предложение. А предложение было ограничено. Цены плюс росли. И они начали раскручивать новые направления. Собственно говоря, импрессионизм. В том виде, в каком он был. Стал тогда и появляться. То есть у него не было уже мимесиса, но у него оставалось все остальное. У него была эстетическая и эстетика, и мемориальная ценность, и уникальность. Действительно, классические работы, если мы начинаем смотреть, как это было, мы можем посмотреть истории, судьбы этих арт-дилеров, которые это продвигали, какие это были вложения, какие были попытки поднять это все. То люди десятилетиями писали, работали, делали, это не было признано, но на этом пытались раскручивать, пытались сделать. И в какой-то момент времени спрос совпал с предложением. У больших денег им в той же Америке объяснили, что вот это вот новые работы, они ценны. Да, они современников, да, они еще живы, но там есть ценность. И, собственно, и Клод Моне, и Эдуард Моне, Ренуар, Дега, вот это, они оттуда и появились. Собственно говоря, эти работы пошли. И, в принципе, они стали сейчас уже классикой, ценностью, бесспорной. Да, у них нет природоподобия, то есть у них более, как бы на нем нет акцента, оно теряется. Не в полном смысле, понятно, что оно и понятно, и красиво, но там больше акцента внутренний, но все остальное было. И поэтому эти работы стали, как бы в цене начали расти, да, они несопоставимы были с работами старых мастеров, но они к этому двигались. И, в принципе, все вроде более-менее понятно, хорошо, но беда в том, что в начале 20 века появилось новое поколение новаришей, которым тоже надо было показывать статус, входить в элиту, доказывать, что они тонкие, чувствительные, знающие, понимающие, у которых было, давайте назвать по-русски, денег много больше, чем им надо, просто излишки, они не знали, куда их девать. В их точке зрения можно было инвестировать во что угодно. Причем, давайте так, это люди не просто с улицы, это люди, которые сделали себя сами. Люди, которые умели заработать.

0: выше это, они достигли. Они делали то, что вот эти все ничего не могут. Но их все равно не пускают. Ну и, соответственно, вот на этом вот и работа была. Плюс, когда у вас избыток средств, вы зарабатываете не то, что больше, чем тратите, больше, чем вам необходимо для инвестирования. Вот так вот. Вы вполне можете вложиться в какой-нибудь рисковый актив. Для статуса. Вы даже не инвестируете вот в эту вот хрень какую-то вот непонятную. Вы покупаете ее с пониманием того, что да, вы платите за то, чтобы прослыть знатоком. Да, немножко не классическим, передовым, но вы же сам передовой, вы же заработали. И вы таким и хотите быть. Передовым, идущим впереди, называется, в авангарде всех изменений, и да вот. Да,
1: импрессионизм. Кстати, разве это не с эпохи Медичи пошло?
0: Конечно.
1: Великие мастера, и говоря о тех факторах, вами озвученными, ну, действительно, и чувство эстетики, мне кажется, настолько переполняло людей, зашедших в Сикстинскую капеллу, что это действительно могло дать уровень власти настолько запредельный и для художника, и для заказчика этой работы, что эта история, она поразительная сама по себе, честно говоря.
0: Да, собственно, мы можем действительно пойти со времен Возрождения и, соответственно, и Италию, по сути, Северное Возрождение, где стоимость картины оценивали по количеству нарисованных на ней овечек и на качеству их поработки. То есть, как бы это все было.
1: Но это разные подходы, говоря о движении капитала и попытке показать свой статус. Вот условно эпоху Возрождения, если мы берем, и условных магнатов, которые особенно себя проявили, ну вот если мы потихонечку уже к авангарду подходим, так или иначе. Это разные люди, это разные сосредоточение капитала, или плюс-минус вот эта линия, она так и идет?
0: Общие черты, конечно, есть, поскольку желание показать себя было, но давайте все-таки четко понимать, что музеи и демонстративное наличие, как бы демонстрация искусства, это все-таки уже 19 век, как оно появилось, тогда это во многом делалось для узкого круга. Для себя.
1: Ну, да.
0: Ну, убираем архитектуру, да, как бы она была понятна. Да, мы берем храмы, росписи, это уже называется вопросы церкви, это вопросы городских властей, то есть как бы вот это вот все. То есть, как бы показать своему городу, какой я замечательный правитель, то есть это вот оттуда идет. Но если мы начинаем смотреть все-таки демонстративные вещи, как это было, как это с точки зрения имиджа, именно создание нового, общие черты есть, но все-таки тут оно стало в последние века приобретать более такой демонстративно-истерический вариант. Требование признать. Там во многом это было уже подчеркивание статуса. Ну, поскольку, да, правители, мы можем начиная возьмем Юстиниана. Великий правитель, называется, и победы, и поражения, вот все собрано вместе, но многое от него осталось, потому что он был строителем. Да, подорвал казну, но сколько храмов по всей территории называется Ромейской империи? Да, мы начинаем забывать там вот, где чего оно есть, но что только называется не осталось. Это было величие, это была значимость. Тут же мы говорим о том, что это претензия на статус. Причем претензия на статус, не имея возможности зайти на лестницу, там на ступень, которая высокая, карго-культ ниже. Мы тоже коллекционируем искусство, но немножко другое. То, которое возможно, то, которое нам продают. И, собственно, вот импрессионизм таким за счет этого поднялся. Это плохо? Нет. Импрессионизм, он действительно, из четырех параметров три есть четко, и проблем-то, даже 3,5, и проблем-то особо нет. Он действительно, это развитие, это вариация, поскольку классическая академическая живопись, она уперлась в тупик. Все. Собственно говоря, середина 19 века, дальше уже нечего. Все, что возможно, опробовано. Все, что возможно, сделано. То есть дальше комбинация начинается. Начало 20 века. Что-то нужно новое. Схема уже опробована. И у нас появляется авангард. Во всем его величии, красоте, увлекательности. Но в нем мимесис в принципе отсутствует. В нем отсутствует эстетика, но в нем есть уникальность и история. Причем уникальность, когда мы начинаем смотреть, она была только у основателей. У основателей в фавизм, кубизм, вот это вот мы

0: сделать две вещи первым. Те, кто это придумал, ну, друзья, они таланты и гении. Да, там эстетически не очень понятно, но это, по крайней мере, понятно откуда. Да, берем черный квадрат Малевича. Ужас, что такое, я могу нарисовать. Сейчас дурак любой может взять и нарисовать, называется, особенно перерисовывая, не понимая, что там. Но, по сути, это предел развития авангарда, вот как он есть, во что он выродится. Для понимания, сколько художников талантливых не пошли туда, просто понимая, что будет. Предел показан. Плюс это концепция черного цвета. Как он, там нет черного цвета. Там сочетание. Там смешение. То есть это вот игра цветов, которая, ну, не то, что ты видишь, тем цветом рисуешь. Нет. Ты начинаешь вот эти вот оптические эффекты собирать, первый раз пройдено. Те же картины Айвазовского. Ну, что можно сказать о человеке, который нарисовал за свою жизнь 6 тысяч картин? По картине практически в день. Ну, господи, ремесленник. Клепал, клепал и клепал. Друзья, вот это Айвазовский. Вот это вот гениальный шедевр. Это талантливая работа, громадное количество. Человек сделал гениальную вещь. Он пустил на поток создание шедевров, по сути. То есть он смотрел на море, то есть у него было три составляющие. Первое, он не рисовал с натуры, он запечатлел себе эту картинку, как вот он ее видит, и отображал ее. Дальше, соответственно, он использовал краски, не те, которые мы видим, а сочетания, различные перламутры и переходы, то есть вот это вот сочетание цветов, которые давали вот эту вот красоту.
1: Искусство света.
0: Да, отдельно. Да, вот это вот, вот, да, и свет, и цвет, вот это вот шикарно. И третье, он работал по влажной еще подмалевке, учитывая и смешение слоев. То есть... Как правило, ну, художники того времени дожидались один слой тонкий, когда делали полупрозрачный, соответственно, смотрели, как он лежит, лессировку. Дальше еще один, и вот, собственно говоря, так еще по толщине смотрели, чтобы верхние слои не отвалились. А он делал, не дожидаясь, когда оно полностью просохнет, учитывая эти переходы, вот это вот схватывал. И поэтому он действительно мог за один день нарисовать, написать картину. И это было талантливо. Соответственно, то, что сделал Малевич, первый раз собрав вот черный цвет из множества других оттенков, эти вот оптические
1: но
0: вещи...
1: Еще, но еще как он был представлен, Андрей Ильич? Мне
0: так
1: вот...
0: дальше началась раскрутка, дальше начался пиар, собственно. Дальше мы наблюдаем то, как вот, вот талантливые, гениальные вещи родоначальников начали превращать в коммерческий продукт. Начали делать так,
1: Петроград, чтобы продать. 1915 год, и квадрат Малевича в красном углу комнаты.
0: Но плюс добавляем туда еще его еврейское происхождение, и квадрат называется «Встретимся в Иерусалиме», то есть вот все вот эти вещи, да-да-да, то есть там много чего называется есть, то есть и это было смыслов, и это был процесс творческий поиска.
1: И невиданного масштаба провокация, скажем, конечно, так, как конечно, мы сегодня выразились. Продолжим, друзья, оставайтесь с нами.

0: приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
1: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
2: Я сейчас должен вам по бокалу налить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
2: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
2: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
3: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
2: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
4: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
5: Да.
4: А переоценивали?
5: Вряд ли.
4: Сколько друзей вы потеряли?
5: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
4: Часто ли ты ошибаешься?
5: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
4: Чему главному тебя научили твои дети?
6: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков. Хазин и Пучков – уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова. Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла. По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник». Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
7: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
8: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
9: Тупо не хотят работать.
10: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
11: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
12: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
13: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
13: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
13: Это факт, с которым, ну, не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
14: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
14: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы геополитике?
15: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: Песочный интерес. Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
15: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: Песочный интерес. Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
15: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.

0: Стратегия и власть.
1: Программа «Стратегии и власть», вторая ее половина. Мы продолжаем. Кто только подключился к онлайн-трансляции, поймал нужную FM-волну. Здравствуйте. Напоминаю, в студии автор, политолог, экономист, геостратег Андрей Школьников. Андрей Юрьевич, продолжаем. К самому остренькому мы приближаемся. Говоря про авангард, я уже уловил вашу... Тут, наверное, даже не иронию, а некий... Да, абсолютно, прямой сарказм, да.
2: Да, абсолютно цельный анализ. Да, он циничен, но какой он может быть? То есть, друзья, ну, сейчас как бы придем. Да, то есть как бы авангард, да, там, когда мы смотрим супрематизм, конструктивизм, вот эти вот работы, даже тот же экспрессионизм, мы понимаем, по крайней мере, что это, когда смотрим на родоначальников, основателей направлений, школ, течений, которые первые сделали, до них не было, и оно появилось. Да, там эстетики уже нет. Там природы, природоподобия нет в принципе, но там есть уникальность в начальных работах. Там есть, соответственно, история, сложные судьбы, борьба. Вот то, что мы вспоминали по Малевичу, что это была провокация, то есть это все построено было. И, в принципе, у работ родоначальников, ну, есть ценность своя. Не эстетическая, но историческая. Но это было раскручено, это опять покупалось, опять начали, называется, продавать, перепродавать. Это активы, в которые новориши могут вложить деньги, ну, и через какое-то время продать это. То есть, вроде бы ты и ценитель, ты вроде бы и коллекционер, ты можешь об этом рассуждать. Тебя специально обученные люди объяснили, что это такое. Ну, как человек, занимающийся бизнесом, с какой только ерундой ты не сталкивался, с какими только идиотизмами к тебе не приходятся. Вот это вот, соответственно, еще одна вещь, ну, высокорисковый актив, может быть, выстрелит. Не может, не выстрелит, ну и наплевать.
1: Но, с другой стороны, авангард получил же свое место вот в этом пантеоне вечности.
2: Уж, конечно,
1: извините,
2: конечно,
1: за такие высокопарные, да, фразы, но тем не менее.
2: Начальники, основатели, да, без вопросов.
1: То есть удалось.
2: Конечно, конечно. Раскрутить, продать, то есть как бы там и музеи, и акционные дома, и арт-дилеры, галереи, собственно говоря, там до, вплоть до, называется, экспертов, это все вот описали. Целая индустрия по вытягиванию денег вот на вот это вот все. Причем, ладно, когда это еще в начале, но количество вариантов ограничено. Ну да, называется черный квадрат, зеленый круг. Рук, красный прямоугольник, то есть как бы вот это все мы понимаем, что когда первый раз это сделалось, но каждый же художник пытается плюнуть в вечность, пытается войти в нее, пытается что-то свое придумать, и эта комбинаторика, по сути, перебрала все, что только возможно. То есть придумать что-то новое в рамках авангарда сверхсложно. Да, есть современные художники, скульпторы, у которых это получается, именно в рамках авангарда. Вот мы наблюдаем, например, ну, вот если вы видите кого-то из современных, то действительно смотрится, и вы чувствуете, что-то цепляет необычное, скорее всего, это все-таки авангард. Это не концептуализм и не поп-арт, это вот еще оттуда. Громадное количество людей, талантливых, творческих, пытаются найти свою нишу. А это непросто. И тут у нас, ну, как бы, деньги продолжают накапливаться, деньги продолжают появляться, и у нас в середине 20 века под эти деньги появляется... Нужно найти опять... Что туда продавать? Потребность есть. Что нужно? Какой-то, соответственно, продукт. И под этот продукт, то, что по-хорошему должно было остаться абсолютно нишевой, узкоспециальной зоной, вот-вот, малобюджетной, оно начинает раскучиваться. Концептуализм и поп-арт. Вот эти вот шедевры. Тут мы должны вспомнить чудные работы, где начало описываться, что, друзья, на самом деле смысла в этом никаком нету, вы не должны, ну, то есть...
1: Смысл в отсутствии смысла.
2: Да, то есть изображение не важно. В принципе, оно вторично, важна задумка. Мимесис вообще забыли, эстетику забыли, уникальность забыли, мемориальная часть. Ну, как-то вот что-то вот есть. Вот оно присутствует. Поскольку если вы делаете, вы что-то красиво задумали, но не важно, как вы это исполнили. И в этом, собственно говоря, и является концептуализм. Это у нас Кашрут, это у нас, ну, когда 24-летний парень пишет эссе и говорит, что вся философия устарела, что философия с точки зрения поиска, познания и прочее не важна, а сейчас этим будут заниматься художники, А разрабатывать ее, понимать могут только сами представители концептуализма. Ну, то есть, условно говоря, как это негра назвать негром может только негр. То есть, это все остальное не важно. И они начинают творить. Ну, мы понимаем, что изначально это был какой-то уголок фриков, которые жили сами по себе и никого не интересовали. Но у нас есть спрос на произведения искусства, которые надо покупать. У нас есть шальные деньги, которые надо вкладывать. И вот это вот начинает раскручивать. И вот это вот без каких-либо функций, с одной лишь мемориальной вот историей. То есть, когда говорят, вот есть бумага, где написано, что это такое, а есть какое-то кривое непонятное собрание. Куча мусора. Но собранное по-другому. Но художник, он так видел. Вот да, у него не получилось изобразить, но это не важно, поскольку важно именно то, как он хотел задумать, концепция.
1: А сегодня куча мусора, это в принципе может стать, ну, таким интересным перформансом со стороны автора той или иной выставки, задумки. Это вот уже говорят до того, к чему мы пришли в конечном итоге.
2: Поэтому, если хотите понять, что это такое, берите Джозефа Кашуда. Эссе «Искусство после философии», 69-й год, и, собственно, вот это вот гимн вот всего вот этого. Не нужна ни эстетика, ни понимание, важна задумка. С точки зрения нормальной философии, да, с точки зрения даже постмодернизма, это как бы вот сомнительная вещь, но все равно. С точки зрения постмодерна, который начал переходить из модерна, это вообще что-то непотребное. Но классический постмодернизм говорит, да, это замечательно, все варианты, это не идиотизм, это разные варианты гипотезы, они все равны. Условно говоря, какую бы дурь вы ни придумали, 50 на 50, либо да, либо нет. Либо встретится, либо нет. То есть это равенство. Ну, собственно, у нас вся геополитика строится вот на таких вот чудных фантазиях ни о чем. И вот это вот безобразие стало основой для концептуального искусства. Где есть листик, на котором написаны глубокие какие-то слова, абсолютно не несущие смысла, складывающиеся во что-то непонятное, когда начинаешь пытаться разобрать, там ни формы, ни смысла, ни содержания, но вот такое вот наукоподобие, искусствоподобие. И нечто к этому прилагающееся. И это нечто уже не важно. То есть мы переходим к тому, что вот у этого была только мемориальная функция, и на это все смотрели. Поэтому если вы, как человек нормальный, ну, вот вы смотрите на современное произведение искусства. Что концептуалист, что поп-арт. Поп-арт – это упрощение до уровня яркости, вот, до уровня... Вот, ну как, для рекламных упаковочных материалов это нормально. Для дизайна это хорошо. Но с точки зрения искусства нет. В нем нет художественности.
1: Ну и заметьте, вокруг таких произведений, как правило, целые...
2: Ну, индивидуализм это отдельно.
1: Огромная справка. Конечно. Там нужно сначала, знаете, уделить энное количество минут, чтобы прочитать. В то же время, когда, ну, извините, мы посмотрим на мастеров старой школы, название автор. Все. А сейчас придите на любую выставку современного искусства, тебе нужно сначала вычитать огромный талмуд текста, а потом уже на его, опираясь на его основу, ты начинаешь разглядывать, выискивать и, не дай бог, находить в данном случае.
2: Да. Когда вы на это все смотрите, на все это чудо, ну, возьмите десяток искусствоведов, дайте им два незнакомых им произведения и попросите оценить, какое сколько должно стоить и какое в разы больше, какое в разы меньше. Там будут абсолютно случайные цифры. Нет единого концепции. Поскольку вот основная сложность современного искусствоведа, занимающегося современным искусством, это адская работа. Давайте честно скажем. Это в тоннах мусора найти жемчужины. В тоннах просто вот этого перебирая. Найти уникальность. То есть ты должен понимать весь пласт искусства предыдущее, понимать его упрощение, отражение, смыслы, и фактически должен найти уникальность, которая появляется. Вот мы смотрим замечательные, называется, уличные картины, там с уничтожением картины, прочее-прочее, в Англии
1: Бэнкси.
2: Бэнкси, да-да. На имена просто память плохая. Друзья, это авангардная вещь. Это уникальность уровня авангарда. Она необычна. Да, мы можем найти параллели. Но это другой взгляд. Есть еще вещи, другой взгляд. Он не на уровне гениальности. Это не новое направление. Но это необычно. Мы знаем все остальное. Друзья, это повторы. Вот для искусствоведа необходима дикая насмотренность, просто дичайшая, чтобы он вот в этом всем видел, что никогда не было. То есть...
1: Вот, кстати, простите, я тут не могу не вклиниться. Вот тонны мусора, а они же тоже, ну, как бы масштаб произведений, из которых приходится выбирать, я так полагаю, учитывая и цифровую эпоху, и доступность инструментария, и по сравнению, да, если мы вернемся к основателям, ну, извините, это же труд даже с точки зрения, во-первых, жили, извините, небогато, а кто-то, как правило, становился легендой уже только после своей смерти.
2: Абсолютно большинство легендой.
1: Достать краски. Ну, то есть вот банальные, да, какие-то вещи. То, что сегодня уже кажется элементарным, а вот тогда это было сложнейшим испытанием.
2: Посмотрите, сколько готовился к тому, чтобы делать. Это была очень непростая работа и по стоимости, и сколько слоев на него делалось. Это все должно было просохнуть. То есть как бы это все непросто было. Да даже если мы начинаем смотреть родоначальников того же «Авангарда», вот это прийти, сломать голову, да, понятное дело, значимые их части, ну, чтобы не говорить практически всем, можно было ставить пограничное расстройство психики просто сразу, ну, потому что они человек, живущий в обществе, вот это вот, вот придумывающее, то есть там как бы понятно, то есть там о некотором и расстройство психики, то есть как бы, ну, у них взгляд должен был быть сломан. То, что есть сейчас, это комбинаторика, это перебор, это попытки рисовать чего-то, это попытка придумать какую-то уникальность. Ну, условно говоря, вот приходят и создают. И ты не можешь это оценить. Соответственно, это можно покупать за любые деньги. Это можно накручивать. Здравствуй, коррупция. Ну, когда одним из самых высокооплачиваемых художников современности какое-то время был некий Хантер Байден. В то время сын президента. Да, вы можете... Ну, друзья, ну это эклектика, нашлёпано непонятно чего. Да, мы можем придумать красивое основание. Что это особая техника, где отдельной частью тела, например, носом, художник наносит специальные виды краски, что перед этими красками он 3 дня ест только овсянку и перепелиные яйца, что знание этого к нему пришло во время того, как он летел, и самолет начал падать 30 минут, а он летел из Тибета, где 20 минут медитировал посреди, называется, центрального храма, потом его выгнали метлой. То есть вот такого вот бреда. И вот оно появилось. Друзья, что это? Это маркетинг. Чистой потому воды, что возьмите, да, вот слепое тестирование, вот, вот у нас, ну, сон, вот берем виноделие, есть слепая дегустация. И определи, люди с разработанной органолептикой, с пониманием делают, люди без, без разницы. Тебе ставят вино, господи, соседние называются территории, вообще не пойму, что это. Но если разработано, да, ты начинаешь понимать, ценить, вспоминать года, то есть когда вот объемы. Соответственно, вот искусствовед как человек, как дегустатор с разработанной органолептикой, который должен во все вот это погружаться. Вот это вот. Понимаете, одно дело дегустировать то, что приятно и вкусно, а другое дело дегустировать вот это вот. Поэтому люди, которые абсолютно рационально туда идут, понимая, вынуждены вот этим вот заниматься, ну да, они, понятное дело, хотят заработать, то есть там дилеры и прочее, но это должен быть дикий, во-первых, цинизм, во-вторых, себя ломать, поскольку, ну, влюбиться вот в это вот, ну, как бы, ну, да, тогда становись с ними вместе и начинай собирать вот это вот странное произведение. Плюс громадное количество художников, скульпторов, вместо того, чтобы заниматься, искать что-то свое, начинают пытаться сделать что-то необычное в надежде, что их заметят, не понимая, что те же арт-дилеры будут брать не потому, что это какое-то необычное, а любую вообще дрянь можно раскрутить. Поскольку у вас ценится только мемориальная составляющая. У вас не эстетика, не уникальности, там единицы уникальности. То есть вот в этом всем. А тебе нужно это продавать. Причем хорошо продавать, тебе на проценты нужно. И ты начинаешь делать заформалиненных акул, приклеенные бананы, еще какие-то вещи. Вроде никто не делал. Ну хорошо, сделай, соответственно, банан, приклеенный к лошади. Там еще какие-то вот вещи. То есть там что-нибудь придумай под это. Просто комбинаторика. Собирается несколько элементов, как-то вот оно, ну, запустите нейросеть, набери 5 наиболее неподходящих предметов, соедини их воедино как-нибудь и придумай к ним концепт.
1: Вы уже целое пособие тут
2: говорили. 4-3, да, то есть называется. Облейте это все краской сверху, добавьте ароматов каких-нибудь. Вот это вот, кстати, да, вот замечательно. Аромат, давайте еще называется, добавлять вот эти вот вещи. вкусовые какие-то моменты, что обязательно нужно подойти и облизать, там фонтанчик
1: называется. Интерактивность должна быть.
2: Да. Что это может быть только при какой-то температуре, иначе это все распадается, то есть там связка, например, там вот чуть называется температура выше, это все разлетится, то есть это же все можно придумать. Вот, произведение в холодильнике. Вот этого бреда комбинаторного можно придумать много. И цениться оно будет не потому, что оно уникально, а потому что конкретно арт-дилеры начнут это покупать.
1: В таком случае вопрос, Андрей Юрьевич, элитарность искусства уходит? Как можно...
2: Настоящего нет. Вот то, что уже признано, грубо говоря, вот все, что старше основателей авангарда, оно ценится.
1: Это понятно, по-своему. Да.
2: Все, что современное, единица. Есть хорошее, есть направление, действительно, где люди находят что-то интересное. Это, как бы, я думаю, ну, на Спутнике, по-моему, есть передача, которая посвящена искусству, может называться, вот, у них просто объяснить, как это выглядит, как это существует, какие есть варианты. Там действительно есть вещи, которые ты смотришь, ты понимаешь, что, ну, условно говоря, то есть, как показать, ну, вот мы начали, как показать Троицу, что это показать? Это показать незримого Бога, которого, ну, условно говоря, очень-очень многомерный, вот творец, вот всем этим, изобразить в картине, причем так, чтобы не опошлить, чтобы так не упростить. Вот. Вещи есть. Это очень сложные попытки. В современном мире, где все практически уже найдено, найти такие варианты. Единицы. Соответственно, все более новое, это или, как правило, подражание идет, или, собственно, ну, то, что уже было. Или люди начинают изобретать велосипед. И в этом тоже нет ничего плохого, когда человек, воодушевленный, например, какими-нибудь этническими моментами, пытается это все совместить, какую-то экзегеза у него проходит, то есть он читает продукт, ну, как бы произведение, написанное в другую эпоху, переводит ее на свою традицию, современники, ну как вся античная называется философия была переведена в рамках христианского учения и стала понятной, встроена. Вот такие вещи, они нормальны. Да, это не гениальность, но это хотя бы талантливость. Талант. И вот такие вещи, они будут находиться, но, друзья, их много меньше, чем спроса коммерческого на покупку вот этого вот безобразия. Поэтому вот это вот безобразие раскручивается не потому, то есть оно было бы, но это был бы вот уголок фриков, которые занимались какими-то непонятными вещами, периодически, очень редко из них что-нибудь бы появлялось ценное, и все. Но мы резко берем планку вниз, кидаем, потому что нам нужно собрать. Туда ломится куча художников, которые пытаются собрать какое-нибудь свое чудное произведение. И в условиях общемировой катастрофы это, конечно, все грохнется. Это будет оценено по достоинству. Угу. За это заплатят. Ну как, вывоз мусора, он требует оплаты. Никто не будет бесплатно вывозить вот это все. Абсолютно большинство поедет на помойку.
1: Да, но в то же время, говоря о современной роли искусства, великого искусства, понятно, что нынешнему Папе Римскому не нужно искать своего Микеланджело, чтобы тот расписал капеллу в его честь, дабы подтвердить его статус и прочее. Но я так полагаю, все равно сохраняется, ну, сохраняются аукционы, гонка за шедеврами, это конечно, частные коллекции. А вот на ваш взгляд, не разойдутся ли те труды, которые действительно ограничены, реально ограничены своим числом, по частным коллекциям, что и происходит. Или они всегда будут мигрировать?
2: Они всегда жили в частных коллекциях, всегда дрейфовали, всегда... Сейчас есть институция музеев, которые это все выставляют, ну, собственно говоря, информационный век, каталоги, информация, то есть это как бы все будет жить. Да, мы понимаем, что есть разные уровни доступа, но есть еще один момент, который нужно осветить, это цифровые активы. Несколько лет назад мы наблюдали чудную попытку запуска продажи цифровых активов. Вот это вот пузырь. Что это было? А это была, знаете, вот у евреев есть нация сверхжадность хуцпа. Вот оно. Это когда пытались запустить новый такт, но если называется у нас, мы отказались от мимесиса, мы отказались от эстетики, мы отказались от уникальности. Дальше давайте откажемся от мемориальной части, от истории. Истории создания, ценности, от страдания автора. То есть автор такой терпит вот это вот все-то натворил.
1: Ну и от материального воплощения, в конце концов.
2: И мы получаем цифровые активы, где нет ничего. Здесь есть обсуждение о том, что покупаете эту творение, и вы сможете им спекулировать, оно вырастет в цене. Только беда была в том, что все предыдущие волны были направлены на воришей, И эти новориши, они получали капиталы избыточные, не знали, куда их деть, не могли их пристроить, инвестировать, и поэтому они были готовы. А цифровые активы были рассчитаны на то, что их будут покупать обычные люди. Средний класс, то бишь жадность.
1: Что и произошло.
2: Не ждем, да, не ждем раскрутки, а средний класс, а у среднего класса, у обычных людей абсолютно другая чувствительность и толерантность к изменениям цены. Они мониторят. Они
1: это не как биржа для них, по сути.
2: Конечно. Они готовы были на краткосрочные спекуляции, на строительство пирамиды финансовой. А им предложили на десятки лет вложиться в непонятно что. И, конечно, это все рухнуло. То есть это вот была уже откровенно неработающая схема, с которой, собственно говоря, пытались запустить это искусство. Все. И слава богу. Поэтому это все будет плавно отмирать. Мы уже сказали, до какого уровня это все будет откатываться. То есть все, что дальше, это уйдет в ниши. Поэтому если вы смотрите на эти чудные произведения, искусство современного, там еще что такое, и не видите в них ни эстетики, ни культурной ценности, с вами все в порядке. Вот абсолютно, как бы, это нормально. Вот если вы ее там видите, вот тут проблемы. Ни эстетики, ни культурной ценности нету, художественности там нету. В концептуализме, поп-арте и прочее, как бы, нет. Там есть уникальность. Но уникальность есть 0,00 где-то там процента. И только очень насмотренные люди, специально обученные, которые десятилетия этим занимаются, могут сказать, что это уникально или нет. Поэтому, друзья, не надо туда лезть, все нормально, расслабляйтесь. Внутренняя эстетика, ну, это тот критерий, который должен с точки зрения вас понимать, ценно это или нет. Все.
1: Отзовется, когда придет время. Андрей Школьников, Денис Воробьев были для вас. До свидания, всего доброго.

0: Искусственный интеллект как инструмент ведения войны. Контекст. Нейросети изменили привычный мир, ускорили инновационные процессы в экономике и медицине, избавили людей от рутинной работы, стали причиной появления новых профессий. Но ИИ изменил и войну, технологии совершили качественный скачок. В вооруженных конфликтах решающую роль стали играть не численность армии и мощь вооружений, а скорость обработки информации и принятия решений. Дроны получили возможность общаться между собой. Удары стали более точными, а разведданные – доступными. Алгоритмы искусственного интеллекта позволяют вести информационно-психологические операции, брать под контроль киберпространство. Это снижает потери и финансовые затраты, а потому становится для государств приоритетным направлением в военном деле. Глава Центрального командования США Брэд Купер заявил: «Высокая интенсивность и точность операции в Иране стали возможны исключительно благодаря внедрению современных нейросетевых систем, способных обрабатывать колоссальные массивы данных». Но ИИ – палка о двух концах. Его использование при создании автономного оружия ставит массу этических вопросов. А технические сбои могут привести к тому, что мир погрузится в хаос ядерной войны.
1: Узнать за 90 секунд. Хранилище Федерального резервного банка США в Нью-Йорке. Депозитарий драгоценных металлов в Форт-Нокс. Хранилище Банка Испании в Мадриде. Храм Падманабхасвами в Индии. В этих местах сосредоточены несметные богатства, в том числе золотые запасы и валютные резервы стран. И охраняются они по высшему разряду. Но самое большое в мире хранилище сокровищ находится в иранском Центробанке в Тегеране. Оно представляет собой бесценный фонд исторических ювелирных изделий, драгоценных камней и предметов искусства. Персидские правители собирали их на протяжении многих веков. Тем более Персия была одной из самых могущественных империй древнего мира. Ее территория простиралась от границ Индии до Средиземного моря, от пустынь Средней Азии до реки Нил в Египте. В иранском хранилище содержатся самоцветы, тиары, диадемы, ожерелья, мечи. Один из экспонатов называется «Драгоценный глобус». Это ювелирное произведение искусства является собой мини-копию нашей планеты с океанами, выложенными изумрудами, и меридианами с параллелями, размеченными бриллиантами. Хранящийся в Тегеране бриллиант Дарья-и-Нур – один из самых крупных обработанных розовых бриллиантов в мире. Он весит 182 карата или 36 грамм.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Казани 3 часа ночи, в Бишкеке 6 утра. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Свыше 100 населенных пунктов под Сумами опустили и были заняты солдатами ВСУ. Вандалы осквернили мемориал участникам Второй мировой в Вашингтоне. Женщины в Болоне нашли выброшенную мебель с 86 тысячами евро. Подробности далее. Свыше 100 населенных пунктов под Сумами опустили и были заняты солдатами ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. При этом там отметили, что на севере области остаются около 35 тысяч человек, большинство из которых не хотят уезжать из родных домов. Силовики рассказали, что украинские военнослужащие убивают пенсионеров в Большой Писаревке в Сумской области, чтобы занять понравившиеся дома. По их словам, тела убитых мирных жителей чаще всего закапываются прямо во дворах домов, а иногда их сбрасывают в подвалы и погреба. Европейские чиновники обращаются к руководству Бразилии с просьбой, чтобы оно стало посредником в контакте с Россией, сообщил советник президента по международным вопросам Бразилии Селсу Амарим. Выступая на слушаниях в Конгрессе страны, Амарим отметил, что Бразилия сохраняет нейтральную позицию и выступает за большее международное сотрудничество и защиту суверенитета стран. Вандалы испачкали краской часть мемориала участникам Второй мировой войны в Вашингтоне, сообщает корреспондент РИА Новости. По его словам, на месте теперь дежурят правоохранители и бойцы Нацгвардии. Мемориал на Национальной аллее в центре американской столицы представляет собой 56 колонн с двух сторон овальной площадки, как символ штатов и территории США. В центре расположен фонтан, по периметру триумфальные арки и павильоны. Куба по итогам первого полугодия потеряла до 70% российского турпотока из-за остановки прямого авиасообщения. Об этом рассказал РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров Артур Мурадян. В январе президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в